0: потому что, ну, они потеряли самых близких. Вот в такой ситуации, мне кажется, ну, единственное, что может помочь, это молиться за них.
1: Я думаю, в такой ситуации единственное, что может помочь, это обещание Бога, Библии, что Господь сам плакал с плачущими здесь на земле, и Он понимает всех нас. И Он понимает тех людей, которые потеряли своих детей, потому что Сам Он отдал Сына Своего Единородного за всех нас, который умер тоже несправедливо. И Он обещает, что там, на небесах, когда мы будем вместе с Ним, не будет ни плача, ни болезни, ни горя, ни страдания. И я думаю, что вот это обещание и вот эта вот надежда, она может человека в этот момент как-то поддерживать, чтобы жить дальше. Потому что Господь говорит: живите, да, я хочу, чтобы вы имели мир, чтобы вы имели жизнь, и чтобы вы поддерживали людей рядом, которые находятся рядом с вами. И на самом деле, как сказал Богдан, я считаю, что вот эта ситуация, когда ты берешь себя, помещаешь куда-то в другое, да, занимаешься другим, чтобы не думать об этом. Как раз и это, так скажем, помощь своим близким, жизнь для них, она может тебя как-то отвлечь от твоего горя и перестроиться на этом. Я думаю, что мы будем заканчивать. Спасибо большое, друзья, что вы поделились своими опытами в этой важной теме. И что вы были сегодня с нами на нашей программе. Друзья, если вы потеряли близкого человека, мы желаем вам найти надежду в Боге. Мы молимся за вас, оставляйте ваши отзывы, пишите ваши комментарии, и мы будем также молиться за вас, за каждого, кто встречался с этим в своей жизни. Это была программа «Питстоп». Желаем вам Божьих благословений.
2: Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека.
3: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
4: Для вас поет Андрей Кузьмин.

0: Живая проповедь. Ведущий – священнослужитель Александр Синицын.
1: Рассказывает история про двух товарищей. Один товарищ ночью пачкал окна сажей и двери, а потом немножечко отдыхал, уходил в следующий город, сажей пачкал окна, двери и шел дальше. А за ним шел его друг, который предлагал свои услуги о том, что он может окна и двери от сажи очистить. И вот так они и ходили из деревни в деревне, из селения в селение, из города в город, зарабатывая на этом неплохие деньги. Сегодня я хотел бы с вами поразмышлять и поговорить на тему, почему нас так легко обмануть. И больше мы поговорим именно о мошенниках. Давайте мы с вами посмотрим на одно место из Священного Писания. Это послание апостола Павла к Ефесянам, 4 глава, стих 14. Здесь есть одна немаловажная деталь, на которую как раз я и хотел ваше внимание обратить. Итак, читаем. «Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения». Здесь апостол Павел, когда говорит о различных заблуждениях, связанных с разным учением, он использует очень интересный образ или метафору. Посмотрите на слово «лукавство человеков». Лукавство. В данном случае здесь слово «лукавство». В греческом тексте апостол Павел использует слово «кубея» от слова «куб». Потому что речь идет о квадратных игральных костях, кубических, кубе. Когда люди играли в кости и играли на деньги, то они использовали определенный навык, игру или хитрость. Для чего? Для того, чтобы неплохо обмануть человека, ну, своего партнера или игрока, да, и чтобы выиграть больше денег. И для этого человек использовал свое мастерство, лукавство, хитрость, да, ловкость, да, для того, чтобы человека обмануть. И вот именно это слово «кубея» греческое стало потом использоваться как метафора обмана, хитрости, мошенничества. Почему я именно вспомнил эти слова и привел слова апостола Павла? А именно для того, что, обратите внимание, что апостол Павел берет нашу человеческую земную жизнь, прекрасно знает о том, что есть люди, которые играют в кости, ну, в его времена, да? И берет эту иллюстрацию и показывает. Вот смотрите, люди, которые играют в кости, ну, у нас, можно было сказать, люди, которые играют в карты, да? Есть же люди, которые играют в карты, играют на деньги, да? И есть карточные шулеры, мошенники, да? Которые умеют с помощью определенных махинаций, комбинаций сделать так, чтобы все-таки, как бы ты ни старался, но ты в итоге выиграешь, и выиграешь большие деньги. Так вот, апостол Павел берет именно эту иллюстрацию, именно мошенничество, лукавство, обмана, да, хитрости, для того, чтобы показать, что в плане мировоззрения или вероучения могут тоже быть, может быть тоже обман, может быть тоже заблуждение. И именно эту иллюстрацию он берет для того, чтобы показать вот то, как могут обмануть верующих людей различным учением. Ну, а теперь я хотел бы немножечко как бы назад повернуть. Почему я беру именно эту листовку?

в Бога. Я вроде бы разбираюсь в таких, знаете, серьезных богословских вопросах Троица, да? Я постигаю различия Троицы, знаю, что есть Отец, Сын, Дух Святой, хорошо разбираюсь, где, в чем функция Отца, функции Сына, Духа Святого и тому подобное. Или в божественной и человеческой природе Иисуса Христа тоже разбираюсь. Могу очень хорошо увидеть, где тут какие были заблуждения, да, в отношении Бог Иисус Христос или не Бог, человек Он настоящий или не человек, ну и так далее. Мы разбираемся в Библии, да, в текстах, где какая книга за какой идет, какие знаем многие памятные тексты. И мы вроде бы думаем, что мы приобрели с вами что? Вот такую духовную мудрость, что мы теперь познаем Бога, знаем Бога. И что? И вроде бы мы обрели мудрость. На самом деле, мудрость в книге притчи, если вы хорошо читали книгу притчи, она практичная. Да, конечно, безусловно, это мудрость, которая приходит от Бога. Да, эта мудрость начинается с того, что я познаю Бога, понимаю Его волю, Его заповеди, я живу по этим заповедям. И Бог меня как бы этому учит. Он заранее предупреждает, что не нужно делать того, не нужно делать этого, и как бы меня оберегает. И если я прислушиваться буду к наставлению мудрого Соломона, то я смогу избежать каких-то глупых вещей, да, и не попасться. Но мудрость в книге притчи практична. А я говорю сейчас вот о чем, что мы, к сожалению, свели мудрость именно только к духовным вещам. Мы думаем, что если я верю в Бога, если я разбираюсь в Библии, да, во втором пришествии Иисуса Христа, в различных пророчествах, в Духе Святом, в Боге, в Библии, в других каких-то разных темах, в законе и так далее, я думаю, что я теперь обрел мудрость, и меня невозможно обмануть. Нет. Вы знаете о том, что сколько верующих людей попались в руки мошенников? Буквально недавно мне довелось на одном канале, ну, телеграм-канале, прочитать историю о судебном разбирательстве, где девушка верующая попалась мошенникам. Она искала работу и устроилась на работу в мошенническую организацию в виде курьера. И она должна была доставить деньги с одного места, забрать их у пенсионеров, и доставить к другое место приличную сумму. И из этого из суммы взять 10% себе, ну, как бы за доставку. Но это оказались мошенники. Люди обманули двух престарелых людей на, если я не ошибаюсь, там большая сумма была, и девушку поймали с поличным. Верующий человек устроился к мошенникам, которые обманули пожилых людей и уже приготовили деньги, чтобы вот этот курьер, эта девушка верующая пришла, забрала у пенсионеров деньги и доставила в нужное место. Вы понимаете, верующий человек? Конечно, возникает вопрос, почему так произошло? Что, почему Бог не сберег, почему Бог не научил? Потому что мы привыкли воспринимать мудрость только в духовном плане, не переводить ее в сферы нашей жизни, не понимать о том, что на самом деле мудрость, если мы ее ищем, если мы приобретаем разум, то она будет касаться не только вопросов веры, но и вопросов чего? Вопросов всех отношений, отношений с людьми, работы, разных сфер моей жизни будет касаться эта мудрость. Если действительно я ее обрел, я становлюсь мудрым человеком, проницательным, опытным, который может разбираться в тонкостях и иногда чувствовать этот обман. Но, к сожалению, так получается, что несмотря на... Ну, ученые, конечно, говорят о том, что проще всего обмануть пожилых людей. Именно пожилых людей. Почему? Потому что у пожилых людей, к сожалению, теряется когнитивная способность, то есть критическое мышление. То есть люди перестают критически оценивать, больше становятся такими, ну, доверяют, да, легко верят. И поэтому и способности уже критические, они не так сильно развиваются, как у молодых людей. Но я привел пример только что, да, где показал, что на самом деле молодую девушку легко обманули. Вопрос не в возрасте.
Нас легко обмануть по первой причине. Давайте мы рассмотрим их несколько, а потом я коротко расскажу о том, как нам все-таки от мошенников избавиться. Почему я именно эту

проповедь решил сказать именно на эту тему, знаете, потому что мне приходится с вами знакомиться, посещать людей, встречаться, общаться, и я начинаю понимать и видеть, что у нас в церкви есть немало людей, которых мошенники уже довольно-таки хорошо обобрали, либо подбили на какие-то авантюрные финансовые сделки, что люди оказались в долгах, как в шелках, где много набрали кредитов, где их на это подбили, на какие-то инвестиции и тому подобное. И мне иногда кажется, ну почему? Почему мы на эту тему вообще не говорим? Почему мы вообще не говорим о том, что, верующие люди, мошенники вообще-то существуют? Да? Почему мы пребываем в таком блаженстве? Первый момент. Нас легко обмануть, потому что мы верим охотнее лжи, чем истине. Вы скажете, не может такого быть. Нет, на самом деле мы видим эту ложь, она распространена повсюду. Она просто витает в атмосфере. Ложь витает в атмосфере. Правду сейчас найти очень тяжело. Она везде, она в интернете, в соцсетях. Вот это ложь, понимаете? И очень тяжело человеку во всем этом разобраться. Вы идете в магазины и читаете бирочку, что скидка, сколько там процентов? Скидки 75%. И мы на это покупаемся. Правда, 75% скидка. О, да, конечно же, это ложь. Потому что на самом деле посчитайте, сколько стоит себестоимость товара, прибавьте его доставку, транспортировку, прибавьте аренду помещений, а также зарплату продавцу. Сколько в итоге будет стоимость товара? Какие 75% скидки и тому подобное? Вы понимаете? Но мы покупаемся на это. Или мы покупаемся на то, что когда кто-то нам звонит, и даже, может быть, кто-то из наших знакомых или присылает сообщение, давай проголосуй за меня там еще где-то, и мы что? Мы на это очень сильно клюем. А в итоге получается, что нас просто обманывает и собирает все наши данные. Первый момент. Мы верим, нас легко обмануть, потому что мы охотнее верим лжи. Настолько ложь стала полно естественным фоном нашей жизни, что вот это становится, простите меня, я говорю условно, да, что это как бы как норма уже, а правда. Что такое правда? Где она? Кто ее говорит? Где ее говорят? Понимаете? Второй момент. Я уже это сказал, причину, почему нас легко обмануть. Потому что, к сожалению, мы не развиваем критическое мышление, особенно верующие люди. Люди практикуют, развивать нужно что? Веру. Да, нужно доверять. Нет. Когда мы читаем книгу притчи, то здесь говорится о том, что блажен человек, который снискал мудрость. Человек, который приобрел разум. Вообще-то это человек счастливый, когда он приобрел разум и снискал мудрость. Это счастье. И на самом деле разум – это инструмент, орган, другими словами, который дал нам Господь Бог. Скажите, кто сотворил разум? Бог. Для чего Он его сотворил, скажите мне, пожалуйста? Для чего вот этот орган находится вот тут в нас внутри? Чтобы мы не только осмысляли, познавали Бога, правда ведь? Но чтобы мы учились с вами различать. И если вы вспомните апостола Павла, который пишет в послании к евреям, в 5 главе, вспоминайте эти слова. «Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыкам приучены к развлечению чего? К развлечению добра и зла». Совершенный человек или зрелый человек – это человек, который умеет различать добро и зло. Он чувствует, где подвох, в чем подвох. Поэтому вот критическое мышление – это не значит, что теперь ты становишься критиканом. Критическое мышление – это умение мыслить, умение оценить ситуацию, правильно взвесить ее, сделать оценку того, что происходит, быть осторожным, аккуратным, чтобы принять какое-то решение. Поэтому это нормально. Но у верующих людей критическое мышление отсутствует, потому что они сильно делают акцент на вере. Надо доверять Богу. Да, конечно, Богу надо доверять. С Богом нужно выстраивать отношения, безусловно. Но это не значит, что когда я читаю Библию,
меня должно отсутствовать теперь мышление и разум. Чем я постигаю волю Божию? Чем я постигаю заповеди Божии, скажите? Разумом. Мне он нужен, разум, для того, чтобы понять, это ли говорит Бог, этому ли учит Библия, действительно ли так нужно поступать или так нельзя делать. Я оцениваю прежде всего умом, разумом, я анализирую, сопоставляю вещи, и только потом я принимаю какое-то решение. Поэтому критическое мышление – это важный навык, который необходим любому человеку для того, чтобы оценить любую информацию, с которой мы сталкиваемся. И когда у нас отсутствует критическое мышление, мы попадаемся очень легко на ложь и на обман. Еще одна причина, почему нас так легко обмануть. Потому что есть свойства определенных людей – это наивность и доверчивость. Правда ведь? Мы иногда очень легко доверяемся, когда нам кто-то позвонил и сказал, что это из службы безопасности банка, или это из ФСБ, или это из полиции, мы уже тут же что? Ушки развесили, все, мы уже поверили. Из полиции звонят, подполковник Сидоров, все. Вы проверяли, что это был из полиции подполковник? Вы видели его удостоверение, да, через телефон? Вам показали его. Ну, вы понимаете? Вот где? Но мы в этом отношении почему-то легко верим сразу. Особенно, когда говорят какую-то такую, знаете, убедительным языком, тоном таким уверенным, да, даже таким, может быть, напором. И мы уже с большой легкостью считаем, что человек говорит как? Авторитетно. Все. Нет, на самом деле можно с умным лицом говорить умные слова. И поверьте, люди могут поверить. Был один эксперимент. Сейчас я расскажу. Очень интересный. Одного актера попросили сыграть роль ученого. Собрали всех ученых-психологов, очень влиятельных профессоров разных университетов в один конференц-зал и попросили этого актера сыграть игру. Перед тем, как пригласили актера, ведущий вот этой конференции или этого семинара сказал, что сейчас перед ними выступит там дважды почетный профессор и стал перечислять различные регалии, что у него много работ научных, исследовательских, он там лауреат и так, там, разных премий Нобелевских и всего-всего прочего. В общем, он расписал регалии этого человека. И вот вышел актер и стал нести полную чушь, научную чушь. То есть он просто текст, который был написан, этот текст был написан разными умными словами, но эти слова были просто ни о чем. Но они были составлены вот так. По-научному, понимаете? Ну, типа того, что с точки зрения банальной эрудиции не всякий локальный индивидуум, ну, и вот в этом роде, да, что-то такое. И вот так она была вся речь построена. И вы представляете, вся лекция, которая прошла, она прошла на ура. Профессора сидели и качали головами. Кто-то думал и говорил, да. А потом, когда профессоров и ученых опросили по анкете, действительно ли понравилась ли мы эта лекция и выступление этого профессора, большинство сказали «да». Это просто было потрясающее время, которое они провели на этой конференции. Но это был актер, это не был ученый. Понимаете? Мы легко верим, потому что когда нам скажут, что это чуть ли не Господь Бог пришел, понимаете? И какое-нибудь чудо сейчас совершу, все. Мы уже готовы, да? Все. Надо верить ему все, что он нам скажет, это будет сейчас истина. Нет, мы легковерные люди. Мы почему-то легко доверяем, легко верим. И не потому, что мы как раз не оцениваем критические ситуации. И именно этой причиной. Ну и, наконец, еще одна причина, почему так происходит. Все дело в нашем мозге. Когда мозг перегружен, и когда его закидывают большим количеством информации, он, знаете, что с ним происходит? Он отключается. Мы перестаем уже оценивать ситуацию, потому что слишком много информации. Вы заметили, что мошенники, как они делают? Они столько наговорят вам всего, что вы уже забудете вообще, с чего началось.
да? Вы уже готовы, лишь бы быстрее. Да, поверьте, есть некоторые организации, фирмы, которые вас приглашают. Вы садитесь за этот столик, только вы попадете в эту организацию. Поверьте, вас оттуда не вытащат, пока вы договор не подпишете. Либо на какой-нибудь круиз в Испанию, да? Либо на какое-нибудь юридическое обслуживание, которое вам вообще абсолютно не нужно. Просто вот недавно простой пример, который у меня с мамой моей произошел, потому что мы сделали перевод пенсии, чтобы ее не доставляли, а переводили ей на карту. Но почему-то произошла задержка. Я стал выяснять. Естественно, я написал в чат поддержки СФР, так, но они не ответили, а просто попросили оставить мой телефон. А потом мне позвонила какая-то вдруг на следующий день юридическая фирма, которая сказала: «Вы оставляли заявку?» Я говорю: «Ну да, в принципе, оставлял заявку. А что?» «Вот, мы хотим вам помочь, вам нужно приехать к нам в офис, мы совершенно бесплатно поможем отстоять ваши права и отвоевать, чтобы маме вашей перечислили пенсию». И я вроде бы уже собрался ехать, и потом думаю: дай-ка я почитаю комментарии, вообще, что это за организация такая. Нашел этот адрес, стал смотреть комментарии, и читая в комментариях, там говорится: не езжайте туда. Это люди вас посадят, угостят чаем, а потом вам будут в течение 2 часов обрабатывать так, что вы получите что? Договор в итоге на 40 тысяч. Ну, может быть, и больше, не знаю. Да, в зависимости от того. И, вы знаете, и слава Богу, у меня было такое чувство, что как-то очень подозрительно все происходит. И я подумал: нет, я лучше сразу поеду в СФР, запишусь там на приемы и все выясню. Я так и сделал. Поехал на СФР, записался на прием, мне все рассказали, почему задержали пенсию, и в назначенный срок ее прислали, как они и сказали. А прикиньте, если бы я не включил критическое мышление, а приехал бы в эту фирму, и ушел бы оттуда с договором на хорошую сумму денег. Хотя вопрос, чего? Не стоил денег вообще. Потому что нужно идти туда, где компетентные органы могут это все представить. Итак, что же нам теперь делать? Ну, конечно же, в первую очередь, чтобы защититься от мошенников, от всяких услуг, которые нам навязывают. И неважно кто, мошеннические организации или не мошеннические, которые нам навязывают эти услуги. Важно, чтобы мы поняли одну деталь. Нам нужны какие-то определенные четкие правила и действия, которые нужно, чтобы себя как-то обезопасить. Итак, первое – это осведомленность. Если вам звонят по телефону и говорят, что это полиция и так далее, органы безопасности и так далее, они не работают так, по телефону, по повестке. Если вас нужно, чтобы вы проходили по какому-то делу, то вообще-то вас по повестке должны вызвать, а не по телефону. Вот осведомленность простая, она позволяет нам что сделать? Отреагировать вовремя. Нужно понимать прекрасно, как действует действительно государство и как действуют мошенники. Осведомленность. То есть нужно читать, нужно вникать, получать информацию о том, как это происходит. Второе. Нужно научиться ставить границы. К сожалению, верующие люди очень редко произносят «нет». Почему-то они все время говорят «да». И мошенникам в том числе. «Хотите, мы заберем ваши деньги?» «Да, пожалуйста, дорогой». Да? Надо научиться ставить границы. Нужно уметь говорить «нет». Во-первых, первая граница. Если вы видите, что это незнакомый номер, что мы делаем, если это незнакомый номер? Мы не берем трубку. Мы просто не берем трубку. Неважно, кто хочет вас ищет, найдет. Если ему прям так смертельно нужно до вас дозвониться и тому подобное. Не надо брать трубку. Это граница первая. Я не беру незнакомый номер. Но если вы вдруг по какой-то причине взяли, потому что вы ждете, кто-то должен прийти с ЖЭО, позвонить вам, да, и договориться о том, чтобы что-то там починить или устроить. Если вы вдруг взяли незнакомый номер, и вы вдруг понимаете, что звонят из банка и проводят там незаконные какие-то операции на вашем счету и тому подобное, что нужно сделать? Хотя бы второй момент научимся. Положите трубку, отключите, все. Никаких разговоров, никаких выяснений. Не можете противостоять, быстрее нужно говорить «нет». Никаких «нет». Вот недавно из Дом.ру мне позвонили и стали мне навязывать какую-то новую услугу. Причем девушка говорила так, рассказывала долго, подробно про эту услугу, а потом сразу: «Ну что, Александр Владимирович, я сейчас вам подключаю,
она будет стоить каждый месяц там по 300 рублей и буду списывать с вашей карты. Я говорю, девушка, стоп, я вообще не давал согласия. Вы с какого блока вообще начали мне подписывать? Понимаете, как происходит? Нужно уметь говорить «нет», научиться говорить «нет». Это, «нет» – это не значит, что теперь что-то плохо. «Нет» – это означает, что вы чего-то не хотите, и вы таким образом себя защищаете. И, наконец, третье – это осторожность. Друзья, мудрый человек, он всегда осторожен. Мудрый человек, он всегда попытается выяснить, вникнуть в суть вопроса, определит, изучит информацию, и только потом какой-то сделает определенный вывод. Что делает, когда навязывает вам услуги? Вас торопит принять решение. Только сейчас, только сегодня. И именно вы уникальный человек, которому эта скидка действует. Только на вас. Если вы сейчас откажетесь, больше никогда этой скидки не будет. Все, конец. Это конец света просто. Поэтому вы прямо сейчас должны согласиться. Что это такое? Будьте осторожны. Это уже навязывание определенной услуги. Неважно, банк, какая-то фирма, какая-то организация, мошенники или кто-либо. Все. Нужно быть очень осторожным, не торопиться, не принять какое-то решение, а подумать, все взвесить, помолиться, вопросить Господа и уже подумать, нужно вам это или нет. Итак, давайте мы сделаем маленький итог. Дорогие братья и сестры, вот деньги, скажите, пожалуйста, это важное. Вот мудрый человек, он видит картину целиком. Деньги – это благословение Бога. Так или не так? А вы, верующий человек, тот, кто этим благословением распоряжается. Так или не так? Так? Так вот, благословение, которое есть в книге притчи, написано «Чти Господа». От чего? Не только от всех прибытков, а от начатков имени своего. А на самом деле дословно там переводится «Чти Господа от своего имущества, от своего имени». Как вы почтите Бога от своего имени, если вы его отдали мошенникам? Если вы погрязли в каких-то кредитах и долгах, как вы будете радоваться? Как вы будете Бога чтить? Если вы то благословение, которое Бог вам дал, чтобы вы радовались и видели дни счастливые, вы отдали чужим людям. Поэтому здесь нужна мудрость. Мудро распоряжаться благословением Божьим, которое дал тебе Господь. Вот что важно. Давайте помолимся об этом Господу, чтобы мы включали ум, и приобретали разум, и чтобы учились всегда ставить границы, и думать, и не торопиться. Дорогой наш Господь, Владыка Вселенной, я очень прошу Тебя за Твой народ, за каждого верующего человека, потому что мы все попадаем в какие-то ситуации, когда наши деньги хотят украсть. Может быть, это мошенники, а может быть, это даже банковские организации, которым тоже нужны наши деньги. И мы просим Тебя, Господи, о том, чтобы Ты дал нам мудрости, дал нам осторожности, дал нам разум, чтобы то благословение, которое исходит от Тебя, как благого Отца, мы могли бы этим дорожить и правильно управлять, чтобы мы могли распоряжаться мудро тем, что у нас есть и есть как дар от Тебя. Благослови нас, Господь, во имя Иисуса молимся. Аминь.

Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».

0: В гостях у телекомпании «Три ангела». Ведущая Анна Ронжина.
1: Когда человечество переживает сложные времена, как перестать беспокоиться о будущем, обрести душевный мир и понять, как жить дальше? У нас в гостях Олег Юрьевич Гончаров, священнослужитель, доктор богословия, член Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте Российской Федерации. Олег Юрьевич, скажите, а вот вас сегодня лично беспокоит ваше будущее, будущее ваших детей?
2: Ну, знаете, я могу так сказать. Конечно, оно беспокоит. Любого человека беспокоит будущее, особенно в наше непростое время, и особенно своих детей, как вы правильно подметили. Но сегодня я нахожу уверенность в будущем, когда я обращаюсь к Богу, обращаюсь к Священному Писанию. То есть у меня сегодня есть то, где место, да, и та книга, где я могу получить уверенность в будущем, когда у меня возникают вот эти волнения, как у каждого человека они возникают.
1: То есть вы говорите о Библии, о том, что именно Бог помог вам обрести вот эту уверенность в будущем, несмотря на присутствующее у каждого человека беспокойство. Но вы выросли в советские времена, родились в Подмосковье, в хорошей советской семье.
2: Да, да, да.
1: И отец ваш, начиная путь от рабочего, в конце концов, как бы дошел даже до директора того предприятия.
2: Да.
1: И все-таки, наверное, ребенка, который растет в такой семье, мало причин для беспокойства за будущее. Наверное, достаточно обеспеченная жизнь, все как бы стабильно, уверенно.
2: Ну,
1: в те времена не было беспокойства?
2: Вот как раз да, в те времена, в советские, как-то я о будущем особо не беспокоился. Оно было для меня таким понятным, светлым, во многом идеалистичным. То есть я готовился пойти по стопам родителей, они оба у меня инженеры. Кстати, отец и мама, они учились в одном институте, там мы познакомились в Рязани. В конечном итоге я туда и поступил потом учиться на инженера. Рязанский радиотехнический институт тогда он назывался. Сейчас это уже университет Рязанский. Но до института я поступил после 8 класса школы в техникум приборостроительный. Сейчас это колледж по-современному, окончил его. И вот после техникума поступил уже в институт. И как-то мне виделось, что вот моя карьера будет подобна карьере моего отца. Я буду инженером, может быть, потом руководителем. Ну и, в общем-то, особо-то и не беспокоился я тогда за будущее.
1: Ну да, все было стабильно, уверенно,
2: стабильно,
1: прочно.
2: Тем более, да, отец был директором завода, у нас была довольно обеспеченная семья. По тем советским, конечно, меркам.
1: Конечно, да.
2: Вот даже телефон был, что было редко в 70-е и 80-е годы. Иметь дома телефон, это было не у каждой семьи. Вот все было.
1: Время, когда вы учились в институте, это вообще сложное время в Советском Союзе. Это когда все рухнуло. Это
2: да,
1: начало 90-х.
2: Вот как раз, когда я поступил в 89-м году, еще был СССР. Вот, заканчивалась так называемая эпоха перестройки Горбачева. Ну, в 89-м году, в принципе, мне тогда, во всяком случае, еще казалось все более-менее стабильным.
1: Uh-huh.
2: В 89-м году большинство людей, живших в нашей стране, не могли представить, что через пару лет этой страны не будет. Все очень стремительно стало развиваться в 90-м году и в 91-м.
1: Ну и, по сути дела, будущее, которое вы себе рисовали, оно рухнуло.
2: Да, и вот в 91-м году вместе со страною рухнуло то будущее, которое я себе представлял. Совершенно верно.
1: И
2: 93-й год я учился, это был уже четвертый курс. Значит, даже, наверное, пятый курс уже был, потому что в 94-м году я закончил. Это был пятый уже курс. 93-й год, вот эти события в Москве, когда фактически в центре Москвы была война. А я жил в Серпухове, родители жили, и я родился там. А ездил на учебу через Москву на электричках в Рязань. И вот я хорошо помню тот момент, когда я приезжаю в Москву и слышу там звуки выстрелов. И,
1: это страшно.
2: Да, и вот это все, конечно, было таким вот переломом в жизни тогда каждого человека, особенно молодых людей. Вот, и в то время я как раз стал задумываться, а что меня ждет? Вот сейчас закончу я институт, и что дальше? Да? Страны нету, заводы встали, и тот завод, на котором я планировал работать, он тоже фактически к тому времени загнулся.
1: Как и вообще говорят. Специальность радиоинженера, как я помню, все времена была вообще бесперспективная.
2: Зарплата там, конечно, зарплаты там резко упали, да, вот, покупательная способность на эту зарплату, невозможно было ничего купить. Ну, в общем, все таким серьезным казалось.
1: Да, это очень серьезное, да. Времена
2: ну,
1: были.
2: Кроме того, конечно, как у каждого молодого человека, у меня были и личные переживания, связанные там с дружбой, с девушками.
1: Значит, да.
2: Там, неудачные опыты
1: да,
2: были.
1: Семьи.
2: Неудачные опыты, да, были. Ну, как у любого молодого человека. Вот. Но все это вот сложилось как бы вот в один такой пазл, да, вот эти события в стране. Там, личные какие-то вот переживания, как у каждого молодого человека.
1: И что делать, вот если человек попадает так, что он переживает вместе со страной такой кризис? Что ему делать со своим будущим?
2: Ну да, и вот у меня какой опыт был? В 89-м году, когда я поступил в институт, вместе со своей семьей, с отцом, с мамой, ну, брат тогда, он служил в армии, старший офицер он был, он не был с нами. Вот мы втроем, я помню, мы поехали на экскурсию в Заволжскую духовную академию. Тогда она еще была Заволжской семинарией духовной. Церкви христиан-адвентистов седьмого дня, которая открылась за два года до этого, даже, наверное, за год до этого, недалеко от Серпухова, там 25 километров, поселок Заволжский, Тульская область. И мы туда поехали, потому что практически весь город Серпухов без привлечения туда ездил. Все говорили, вот какие-то необычные верующие люди тут поселились и построили там что-то такое интересное. Туда прям целыми автобусами приезжали из Серпухова на экскурсии. Тогда организовывали экскурсии. А мы поехали на своей машине, я помню. И вот нам провели студенты экскурсию небольшую по духовной семинарии. И мне врезался в память рассказ о втором пришествии Христа, с которым поделился один из студентов.
1: То есть для вас это все в то время было в новинку?
2: Вообще,
1: вы
2: да,
1: о Боге, о вере в вашей семье никогда не говорилось?
2: Никогда. Но где-то в 88-м году отец через своих знакомых, которые ездили за границу в командировку, получил Библию. Вот, я помню.
1: Директор завода
2: да,
1: получил
2: из Индии,
1: Библию. Интересно.
2: Но он тогда не был уже директором, он в 88-м году перешел на должность начальника отдела, он до 88-го года был директором. И, ну, и время уже такое, там, перестройка, какие-то перемены. У людей, естественно, появлялся интерес к духовным вещам, а Библии не было, вообще не было тогда в стране. И вот я помню, кто-то из его коллег привез с командировки Библию, по-моему, из Индии.
1: На русском языке?
2: На русском языке, напечатанная на тонкой бумаге. По-моему, в Финляндии делали эти Библии. Как она там оказалась в Индии, я уже точно детали не помню. Но суть в том, что друзья вот моих родителей, они из рук в рук передавали эту Библию, и все говорили, дайте нам почитать. Ну, это же никогда такого не
1: но
2: было.
1: Но она же толстая, это, наверное, долго.
2: А она была не толстая, она была вот на такой специально тонкой бумаге, чтобы ее можно было спрятать куда-то, потому что это же тайно вывозили. Тогда же еще Советский Союз был. Вот этот коллега, он ее куда-то спрятал. Там никаких названий не было на Библии, просто черная книга. Не дай бог, где-то там это КГБшники увидят. Вот. Все это тогда еще действовало, вот 87-й, 88-й год. И вот эта Библия появилась в семье, и она, кстати, мне тогда не досталась. Ну, как бы я ее полистал чуть-чуть, а в основном там ее отец стал читать. Ему интересно это было. И тут вдруг вот совпала духовная семинария, и отец, по-моему, он говорит, ну, давай съездим, посмотрим, интересно же. Вот мы поехали, и услышал я впервые рассказ о втором пришествии Христа. И причем тот студент, который там, семинарист, проводил эту встречу, он потом пастором стал, преподавателем даже, сейчас мы дружим.
1: Общаетесь, да?
2: Да, общаемся. Вот. Хотя он, наверное, забыл уже об этой встрече, но я-то помню. Вот. Он так ярко рассказывал с таким вдохновением о втором пришествии Христа, что мне вот это настолько врезалось в память, и прошло какое-то время, я поехал на учебу в Рязань, там, ну, жил в общежитии со студентами, дискотеки, студенческая жизнь. Кто жил, тот знает, да, что это такое. Вроде бы ничего с духовным не связано никак, но я помню, мне приснился однажды такой яркий сон, как будто я проповедую о Боге, о втором пришествии, и вот как пастор езжу, провожу программы, проповедую, я проснулся.
1: Удивительный сон, думаю, на самом
2: да,
1: деле, да?
2: Думаю, что за бред такой мне приснился. А он прям так ярко вот мне приснился, что на всю жизнь запомнился. Ну, как это так может быть? Причем тут я? И вот, ну, я же вообще тогда не был.
1: Даже близко к этому
2: близко
1: не стояли.
2: Близко к церкви
1: да.
2: не стоял, да. Вот. И прошло какое-то время небольшое. Мой отец пришел на библейскую программу, которую проводили семинаристы уже в Серпухово. То есть они приезжали с семинарии в Серпухово. И в Дворце культуры, заводском, кстати говоря, вот, который строил мой отец в том числе. Мой отец, он не сразу пришел, он увидел объявление об этой программе, когда уже до конца программы оставалось там, ну, буквально неделя, даже меньше. Но он решил зайти на эту программу, и он на эту программу там так и остался. Вот, его настолько охватила евангельская весть, он несколько дней туда ходил, ему дали там Библию.
1: Теперь подарили, уже собственную, да, Библию?
2: Да, подарили собственную Библию. Он стал изучать уроки библейские. И вот буквально там, наверное, неделя прошла, он откликнулся на призыв евангелиста принять крещение. Все удивились, потому что он только пришел, в общем-то. А он, отец
1: Говорит...
2: наверное,
1: в городе он был известный человек.
2: И он был известный, да. То есть весь поселок там об этом услышал, узнал. Ну что, там же как бы мир-то тесный. Вот. И многие пришли посмотреть, как вот бывший директор этого предприятия градообразующего будет принимать крещение. Кто-то смеялся, кто-то серьезно к этому относился. Но многие пришли посмотреть. И вот мой отец принял водное крещение. С того момента его жизнь полностью переменилась.
1: И это было искреннее решение, потому что ваши родители до сих пор
2: живут с верой в церкви. Столько, сколько мне сейчас. 53 года. Он 39-го года, а принял крещение в 92-м году. Ему было 53 года. И вот это меня больше всего поразило, это был для меня опыт, что в 53 года человек может полностью измениться.
1: Удивительно, на самом деле.
2: Да, и поменялись его привычки, образ жизни, разговор, ход мыслей. Он стал молиться, проповедовать о Боге. Для меня это был, конечно, такой шок. И он в то время мне подарил Священное Писание и написал там, на первой странице, а это уже была такая Библия толстая, как раз с толстой бумаги, как такой большой черный кирпич. Не помню, где ее печатали, но вот на программах тогда библейских раздавали такие книги, дарили. И вот он написал, эта книга хранится у меня, там было написано, что дорогому сыну, любимому Олегу, пусть эта книга принесет счастье тебе, читая ее, познавая ее. И подпись была «Твой любящий отец». Она хранится в нашей семье, эта книга.
1: Это на самом деле реликвия.
2: Реликвия, да. Прошло не сразу. Не сразу я открыл Библию. Где-то, наверное, прошел год после того, как он подарил мне Библию. Я ее поставил на полку и продолжал жить обычной такой студенческой жизнью. Но в какой-то момент, когда в стране вот этот кризис, в личной жизни тоже кризис у меня произошел. Я вдруг вспомнил об этой книге и, самое главное, вспомнил слова, которые там написаны. И мне мысль такая появилась. И я знал, что отец меня очень любит. Я это знал и чувствовал.
1: У вас с детства были с ним, да?
2: С детства такие были, отношения. Да. У нас отношения. Был младший сын в семье, старший немножко даже ревновал. Брат на 8 лет старше ко мне, да, что вроде как отец больше любви мне уделял. Ну, так сложились отношения. И я знал, что отец меня любит, и у меня мысль такая. Но не может же он мне посоветовать что-то плохое, ведь он же любит меня.
1: Да,
2: значит,
1: верная.
2: Нужно послушать его советы. Если он там пишет, что эта книга принесет мне счастье, то а мне как раз этого и не хватало. Я к этому, об этом-то и думал.
1: И вы нашли там ответы на свои какие-то вопросы? Вот как-то, как вам дальше
2: жить? Там еще что-то о будущем было
1: написано. Да, как строить свое будущее.
2: Вот как раз в этой книге тоже что-то, я сейчас дословно не помню эти слова, но отец что-то о будущем написал в пожелании своем. И я так подумал, ну так мне же надо узнать эту книгу. Я открыл, стал ее в общежитии читать. Читал так довольно-таки интенсивно. Угу. Даже иногда до ночи, до глубокой засиживался. Студенты там смеялись.
1: Что-то понимали вы, что читаете?
2: Знаете, я многое не понимал, очень многое не понимал. Я просто перелистывал те страны. Ну, как бы читал, угу. То, что не понимаю, я шел дальше. Мне отец так и сказал, что ты главное читай. Если что-то не понимаешь, потом поймешь.
1: Вот. Да, но очень потом, хороший совет.
2: Мудрый. Да, чем больше я читал Слово Божие, тем больше оно меня захватывало. Особенно вот история из Ветхого Завета, вот эти. Угу. Они как вот интересный фильм для меня тогда были. Вот они меня просто захватили, как бы. И я почувствовал прикосновение Божие. Я захотел познакомиться с церковью поближе. Узнал, что со мной вместе учатся студенты, двое братьев-близнецов были, Саша и Вадим. Они стали посещать церковь адвентистов седьмого дня. И я это узнал, как-то совпало так. Я говорю, слушайте, а у меня отец вот в этой церкви. Они говорят, да, ночью уж приходи. То есть они, приходи к нам, все. И я в Рязани стал посещать общину Церкви Христиан Адвентистов седьмого дня, изучать Священное Писание. И уже вот на пятом курсе, уже ближе к завершению моего обучения, это был, значит, 94-й год, начало 94-го года, приехав в Серпухов, я там познакомился с пастором, Александр Алис из Серпуха, он там пастором был. И пастор говорит, а что ты медлишь? Вот,
1: что мешает тебе креститься, да?
2: Вода,
1: как
2: вот,
1: написано в Библии.
2: Как написано, да. А я говорю, ну я же не готов, я же еще много не знаю. Он говорит, Господь тебе потом все тебе расскажет. Вот. И он говорит, если ты будешь так долго готовиться, ты никогда не подготовишься. Ты заключи завет с Богом, и все у тебя получится, все будет у тебя хорошо. Я так доверился этим словам. Принял крещение, и действительно с того момента вот жизнь моя поменялась. Ну, приехал я в Рязань, ну, защитил,
1: еще,
2: диплом
1: еще
2: защитил.
1: Учились, да?
2: Ну да, я после крещения приехал, защитил дипломную работу, закончил институт. Я помню, тогда еще ребята пригласили это дело отметить хорошо. Я говорю, нет, ребята, я уже с Богом.
1: Уже не могу.
2: Да, они так удивились, то, что в секту попал, значит. Я говорю, ну, считайте, как хотите, но я вот, значит, с Богом. Они там, конечно, расстроились, потому что я такой заводила был этих компаний, значит. Но делать нечего. Получил я диплом и уехал в Серпухов работать инженером.
1: Ну, пошел то есть на завод. Как бы сказать, как думали, как представляли свое будущее, так и пошли по этой дороге дальше.
2: Ну, да, я пошел, потому что, ну как, я закончил институт, у меня профессия, я инженер.
1: Угу.
2: Завод мне, кстати, оплачивал там стипендию. Ну, приехал, вернулся на предприятие, 94-й год.
1: А было беспокойство? Ну, как вы будете жить на эти деньги? Как дальше будет развиваться ваша карьера?
2: Ну, тогда
1: карьера?
2: Я уже, вот когда я принял крещение, я уже о деньгах не думал. Вот, я думал о другом. И интересно, что когда я вот после защиты диплома летом пошел на работу на завод, устроился в конструкторское бюро, значит, в КБ там, начал вот эту карьеру молодого инженера. Одновременно с этим я услышал о возможности учиться в Заволжской семинарии. И
1: это
2: я пошел...
1: крутой поворот.
2: Да, и мне заочно учиться. Вот. И я тогда взял за свой счет отпуск. И за свои деньги, тогда, в принципе, это недорого было, заплатил деньги за учебу, и я стал там учиться. Я не думал пастором быть духовным лицом, да, так скажем. Мне просто хотелось, почему я пошел в семинарию, побольше узнать о Библии, о Боге. Вот, там были книги, была библиотека, мне просто хотелось вот какие-то знания получить побольше, чисто ради этого.
1: То есть о будущем, что вы как-то поменяете свою профессию, вы еще тогда не задумывались?
2: Не задумывался. Когда я пошел, я не задумывался. И я потом целый год еще работал инженером. И, кстати, волей-неволей, а на работе Ну, меня же коллеги спрашивали, а куда ты ходишь, что за церковь, как, чего.
1: Общались,
2: они, да. Об отце моему знали, это же тот же завод был, где он был когда-то директором. Вот. То есть я чувствовал, что они смотрели мне буквально в спину, и этот вопрос... Вопрос, да, кто такой, что... Я им предложил, я говорю, коллеги, ну давайте в перерыве я вам буду что-то рассказывать. И я им стал уроки библейские, помню, преподавать в перерыве между работой.
1: В обеденном, да?
2: Да, в обеденном. И им так это понравилось. Начальник там заревновал. Как это так? Тут религиозная пропаганда. Ну, еще с советского времени жили. Что там прошло
1: да,
2: несколько лет.
1: Да, это еще совсем чуть-чуть.
2: Да, мышление-то было такое, завод военный тем более. Вот. А коллеги говорят, да давай после работы мы будем. Уже если в перерыве не разрешают, а после работы-то уже это наше время как бы. Давай после работы. И мы после работы оставались, какое-то время там изучали с ними библейские уроки, я тогда помню так. Ревностно проповедовал такой горячий.
1: Ну, это замечательно. То есть вы сами обрели вот какую-то стабильность, уверенность, да, в будущем.
2: Да.
1: И делились этим с людьми. И тогда все были в непонятном состоянии вообще, как жить
2: конечно,
1: дальше.
2: Конечно, тогда хотелось поделиться со всеми вот такой вот, знаете, энтузиазм, да, когда человек обращается к Богу, приходит. Энтузиазм, и я тогда не думал даже, может быть, об этических каких-то вопросах, просто хотелось всем рассказать о Боге.
1: Но вот. Ведь вы не только, кстати, проповедовали им, да, как бы об этом. Вы были квалифицированным специалистом, уважаемым человеком. То есть вы
2: ну,
1: работу свою
2: еще
1: делали.
2: Был, инженером.
1: Да, ну достойно выполняли то, что вам было поручено.
2: Ну да, я старался, конечно. Чертил там на Кульманах, значит, эти, помню, какие-то детали там вычерчивал, что-то изобретал даже. Вот. Мне это нравилось, в принципе. Но все больше и больше мне стало нравиться вот, изучать и проповедовать о Боге. Я же уже стал посещать общину и принимать участие в различных евангельских проектах. Там,
1: и учились программ... еще
2: и плюс
1: Заокском,
2: учился
1: да.
2: в Заокском, заочно. Да? И вот к концу 95-го года мне кто-то уже в Заокском из пасторов говорит, ну, а ты не хочешь вот пойти на пасторское служение? Я так задумался, я говорю, ну, а как это возможно? Ну, ты же учишься. Я говорю, ну, да, но я же вот из неверующей семьи, там вот недавно пришел. Они говорят, ну, а что, сейчас все недавно пришли, вот, ну, как ты же... И они стали пример мне приводить, там, апостола Павла, вот он, смотрите, обратился, значит, изгонитель стал, это ревностным проповедием, это же быстро произошло с Павлом, да?
1: Да.
2: В общем, убедили меня, я принял решение, пошел, специальные были пасторские курсы осенью 95-го года, вот, там же в семинарии я пошел на эти курсы, уже написал заявление об уходе с работы. Там, конечно, они опечалились, но делать нечего. Вот. Говорит, это твой выбор. Ушел с работы. И вот в начале 96-го года, будучи таким вот молодым, 25 лет мне было тогда, еще не было даже 26, я поехал на евангельское служение в город Гусь-Хрустальный Владимирской области.
1: А не страшно было? Ну, оторвались от семьи, от привычного уклада, от работы, которая была понятна, которую
2: нет,
1: вы вот, с детства
2: кстати,
1: видели. Ведь пасторская...
2: Кстати, тогда не страшно было абсолютно мне. Вот я не знаю почему. Может быть, потому что я был молодым. Если бы сейчас бы, вот сейчас бы, да, такое, я бы, конечно, испугался и не поехал бы. А тогда мне было 25 лет. И мне вообще было не страшно.
1: А вот. Ведь вы вскоре же женились, да?
2: Я поехал в Гусь-Хрустальный один с чемоданом. Там отец меня отвез. Там жилья не было. Мы где-то там нашли, потом снимали жилье. Ну, я снимал. Своего тоже не было жилья, естественно. Мы стали там проводить евангельскую программу, библейскую программу в Гусь-Хрустальном. И на эту программу приехала девушка из Владимира, верующая тоже. Вот. Она чуть помоложе меня была на 5 лет. И мы вместе, она с детьми занималась там по урокам Библии, а я вместе с проповедником из Владимира проводил духовную часть, вот, духовную программу.
1: Для взрослых.
2: Для взрослых, да. И мы как-то вот так подружились, где-то, наверное, недели 3 мы там проводили эту программу, достаточно долго подружились, жили там рядом, они комнату рядом снимали, где вот мы, мужчины. И как-то вот мне проповедник говорит, слушай, говорит, а может, это вот твоя судьба? Я так посмотрел, да, вроде вот девушка такая хорошая, добрая,
1: ну, а как вы поняли,
2: красивая.
1: Действительно, вот просто посмотрели,
2: ну,
1: поняли?
2: Нет, ну, стал молиться Богу, и как-то вот Господь мне подсказал, что это моя судьба. Вот. И вот мы летом 96-го года, в августе, 25 августа, мы создали семью. Она, конечно, переживала, слишком мало времени было для знакомства. Все-таки мы познакомились, считаем, в январе, да, а
1: меньше года,
2: уже
1: да.
2: Ну, полгода, да, даже меньше, чем полгода. А через полгода у нас уже была свадьба. Конечно, это было так, ну, все-таки волнительно, для нее особенно. Но как-то вот мы 28 лет уже почти вместе.
1: Да, и ваши друзья рассказывают, что у вас очень хорошая семья.
2: Да, и дети, да, и все. И конечно, ну, в семье там всякое бывает, да. Я вот рассказываю, когда о семье, я говорю, я никогда не верю, что, прожив в семье хотя бы там один год, кто-то скажет, а у нас вообще никаких проблем нет. А мы, конечно, проблем было много, тем более время было трудное.
1: Да, это и по денег нашим меркам это вообще голодные времена.
2: Голодные,
1: были,
2: свет
1: да.
2: выключали, там, это же вот вторая половина 90-х, это было такое время. Ой. Но мы как-то вместе эти трудности пережили. У нас сейчас две дочки таких красавицы, да, одна из них замуж уже вышла. И мы сейчас вот уже оглядываясь назад с женой, вот мы... Ну, я, во всяком случае, да и она тоже. Мы видим, что это вот Бог нас вел, и несмотря на все там трудности, все-таки вот мы имеем сегодня счастье. Я вот для себя и детям, кстати, своим дочкам говорю, особенно вот младшая, она сейчас, она так получилась, что первая создала семью. Я говорю, вы с детьми не затягивайте. Почему? Потому что вот вырастешь, когда в моем возрасте будешь, ты поймешь, что самое ценное у тебя с возрастом – это дети. Дети. И ты ощущаешь такую радость, когда ты видишь, что у тебя хорошие дети, порядочные люди, честные, что они вот семью создают. Это, ну, самое большое благословение для нас, супруга. И она тоже это чувствует.
1: То есть Бог, он как бы видел ваше будущее, и он знал, что вы с вашей будущей супругой созданы, ну, им для, друг для друга, да, как люди
2: ну,
1: говорят?
2: Ну да, друг конечно, это, я уверен, что это Бог нас, потому что вот так все оно...
1: То есть мы можем беспокоиться за будущее, да, но когда доверяем Богу, который знает наше будущее,
2: да.
1: и идем то, как он нас ведет, то
2: и вот, ну, получается, сегодня, опять же, я так вспоминаю, вот этот опыт, ведь то, что написал мне отец тогда в Священном Писании, он, кстати, не только написал, он мне потом рассказывал, я когда подарил тебе Библию, он говорит, я каждый день за тебя молился, вот каждый день на коленях молился за тебя, что, Господи, приведи его, помоги ему. И это как раз сыграло роль, потому что Бог ответил на его молитву.
1: Да. Да.
2: Я открыл Библию, стал изучать. Но вот то, что он мне написал, что эта книга принесет тебе счастье, будущее. Оно все исполнилось в буквальном смысле. В моей жизни сегодня у меня прекрасная семья, дети, у них уже семьи. И дом у меня есть, и работа у меня есть, служение. Точнее, так сказать, для пастора это служение. Интересное. И многие, кто тогда смеялся надо мной, мои вот ребята, с кем я в техникуме там учился, ну, как-то вот в Рязани все-таки это другой город.
1: Ну, более крупный.
2: Да, я редко с ними общаюсь, кто вот в институте, с кем я учился. Жаль, конечно. Редко общаюсь. Но вот те ребята, с которыми я в техникуме учился, мы периодически с ними встречаемся. Периодически. И они мне прямо говорят, слушай, мы тебе завидуем. У тебя такая работа, ты все время ездишь, где ты путешествуешь? Где-то что-то... Ты известный там человек. И они с таким авторитетом сейчас вот на меня, ну, смотрят. Вот буквально позавчера им звонил, они там собирались. Вот. И говорят, жаль, что ты не приехал к нам. Все, с таким вот авторитетом. Хотя раньше смеялись. Ой, он там сектантом стал, вот он там религиозный, там, это так далее. А сейчас они уже с таким авторитетом, с уважением. Это все, конечно... Божие благословение.
1: Порой кажется, что у человека будет будущее выглядеть вот таким образом, да, и на самом деле, как вот вы говорите, ваши друзья смеялись над этим, не доверяли этому, да, а оно складывается совсем по-другому. То есть мы по-человечески не видим свое будущее, поэтому мы как раз и беспокоимся, да, Поэтому и страх у нас из-за этого бывает. Но вот все-таки, Олег Юрьевич, как разделить, что в нашем будущем зависит от человека, а что от Бога? Ведь вот вы, ну, уже даже будучи, так сказать, священнослужителем, вы, тем не менее, я знаю, получили еще образование.
2: И... Ну, я несколько образований. Да, еще ну, первое продолжали. Образование у меня инженер-конструктор. Вот я Рязань закончил. Потом я закончил семинарию. Она стала уже академией духовной. И там я получил степень бакалавра, сначала магистра, потом доктора теологии. И кроме этого, я еще в 2002 году, я извиняюсь, поступил в Российскую академию государственной службы.
1: Да, да, президент. Я вот это имела в виду, да.
2: Ну, сейчас она называется Российская академия народного хозяйства и государственной службы, РАНХИКС сокращенно. И там я поступил учиться на кафедру государственно-конфессиональных отношений. Закончил эту кафедру. Причем интересно, что возглавляла тогда эту кафедру государственно-конфессиональных отношений будущий министр образования Васильева Ольга Юрьевна. Я ей сдавал диплом, и мы с ней до сих пор в очень хороших отношениях, потому что она мой учитель, я ее ученик. Она несколько лет в нашей стране была министром образования. Вот. Ну и сейчас она занимает большую должность в нашей стране. Ну и много интересных людей тоже я там встретил, с которыми я учился. Учеба была, конечно, в заочном формате, но тем не менее она была для меня очень интересна. Я получил специальность, которую получают чиновники в нашей стране. У меня написано «менеджер», или, ну, управленец по-русски, в сфере государственного муниципального управления. То есть у меня есть диплом чиновника.
1: То есть вы, будучи священнослужителем, решили еще и такое образование получить. Почему? Что?
2: А вы знаете, что меня туда привело?
1: Да.
2: Я когда был пастором, в 99-м году я пошел просить разрешения на проведение библейской программы у местной власти там, в городе. И мне отказали. И стали говорить такую вот, ну, прямо скажу, ахинею, да, про нашу церковь, там, про верующих. Мне это так задело. Думаю, ну, это же так несправедливо. Надо что-то с этим делать. И я стал посещать представителей власти в своем городе и рассказывать им о том, во что мы верим, кто такие вот верующие разных конфессий нашей церкви. Мне это так охватило, они стали там меня принимать, что мы стали какие-то мероприятия организовывать. Потом я познакомился с представителями других конфессий. Потом переехал в другой город, Шатуру. И я поэтому поступил туда. Опять же, поступил за свои деньги личные. Там у меня накопления были на первоначальном этапе. Я платил сам из своего кармана, потом уже церковь стала

0: до того, что стал в 2012 году указом президента, причем, ну, там распоряжение президента за подписью президента России, я был включен в состав Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте Российской Федерации. Это самая высокая в России площадка взаимодействия между властью, обществом и конфессиями. С 2017 по 2020 годы, 2020 год, 3 года, я был избран членом Общественной палаты Российской Федерации, 6-го состава этой палаты общественной. И поработал в Общественной палате. Это тоже был такой очень интересный опыт. Познакомился со многими людьми. Вот. Потом стал членом различных межконфессиональных, межрелигиозных сообществ. Я являюсь сопредседателем консультативного совета глав протестантских церквей России, членом христианского межконфессионального консультативного комитета ХМКК, куда входят православные, католики, протестанты. Также я являюсь генеральным секретарем Российской ассоциации защиты религиозной свободы, это общероссийская общественная организация. И вот принимаю участие в массе разных там мероприятий общественных и имел возможность, и имею возможность встречаться с президентом России, когда он встречается с представителями конфессии в том или ином формате. Вот. Раньше до пандемии это было, да, вообще каждый год мы там встречались, ну и я там имел возможность ему несколько слов сказать вот, о нашей церкви, пожелания какие-то выразить. То есть очень интересная такая вот работа разнообразная.
1: Да, у меня такое ощущение, что Бог с детства, зная ваше будущее, готовил вас к этому. То есть ваша семья, ну, в принципе, как бы и с детства вы общались с теми людьми, которые, ну, были... имели какую-то власть. И дальше, все это шло, То есть вы знали, как себя с такими людьми вести, как с ними разговаривать.
0: Мне проще, чем другим вот пасторам. Мне в этом плане проще. Вот, потому что у меня был вот этот бэкграунд.
1: Да, был опыт.
0: Говорят, опыт. То есть семье. С детства там постоянное начальство было. Я помню даже как-то однажды, когда отец был директором завода, приезжал член Политбюро Гришин. Это же был тогда претендент вообще на власть после Брежнева. Да? Он приезжал, была встреча, отец присутствовал на этой встрече. А он сам из Серпахова родом, Гришин. Вот, он поэтому туда и приезжал. И я тоже имел возможность присутствовать, ну так, конечно, не впрямую, а вот опосредованно через отца на подобных встречах. Вот, и поэтому мне, конечно, проще, может быть, чем другим священнослужителям общаться с представителями власти. У меня нет каких-то барьеров таких. Это мне помогло, да.
1: Олег Юрьевич, а что вам сегодня, вот непростые времена переживает человечество, помогает не беспокоиться о будущем? Что вы лично для себя как бы поняли? И чему вы учите своих дочерей, которые сейчас уже живут отдельно, уже не во вашей родительской власти?
0: Я понял одно. Если мы доверим свою жизнь Богу, то Бог обязательно наполнит эту жизнь уверенностью в будущем, счастьем, благословениями, семьей, друзьями, материальным достатком. Все это сделает Бог. Самое главное нам, людям, не бояться доверить свою жизнь Богу. Сказать: «Господи, вот моя жизнь, я тебе полностью доверяю, молитве, веди меня, вот я твой». И Бог сделает чудеса в жизни каждого человека, поверьте мне. Я в этом уверен. Почему? Потому что в Священном Писании Господь предстает перед нами как тот, кто свою жизнь отдал за нас, Иисус Христос, наш Господь. А если Он отдал свою жизнь за нас, за каждого, причем, заметьте, человека. Представляете, насколько Он любит каждого человека. Значит, если человек доверит свою жизнь, кем бы он ни был, по своей национальности, образованию, по возрасту, неважно. Бог любит каждого человека. Если он отдаст свою жизнь Богу, доверит ему свою жизнь, Бог сделает действительно чудеса в его жизни, чего я и желаю всем нашим зрителям, которые смотрят эту программу.
1: Спасибо большое, Олег Юрьевич. Спасибо, что поделились своими жизненными историями, своими выводами.
0: Пожалуйста.
1: Дорогие друзья, на страницах Библии от имени Бога есть такие слова.

Ибо только я знаю намерения, какие имею вас, намерения во благо, а не во зло, чтобы дать вам будущность и надежду. Бог держит в своих руках будущее каждого из нас, и это дает нам надежду.

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, и надейся на Господа. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Для вас поет Светлана Малова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Земля обетованная. Ведущий Александр Болотников.
2: Велик Господь и всехвален в ограде Бога нашего, на святой горе Его. Прекрасная возвышенность, радость всей земли, гора Сион. На северной стороне ее город великого царя. Город великого царя, Иерусалим, прославленный в псалмах, воспетый поэтами, описанный в Священном Писании. Иерусалим – это город трех религий, которые имеют общее происхождение и исповедуют веру в единого Бога. Наше путешествие сегодня так и называется. Иерусалим – город трех религий. Актуальна ли эта тема для нас? Мне кажется, для наших соотечественников сегодня, после 70 лет атеистического воспитания, эта тема является актуальна. Многие сегодня задумываются, а к какой религии я принадлежу? С одной стороны, это кажется достаточно просто ответить на этот вопрос. Взять учебник истории, взять справочник, и там сразу можно найти, что русский – это православный, еврей – это иудей, швед-англичанин – это протестант, испанец – это католик, араб – это мусульманин. Однако, может быть, не все так просто. Может быть, за этим кроется больше, нежели происхождение. Самое лучшее место для того, чтобы ответить на этот вопрос, пожалуй, является Иерусалим. В Иерусалиме можно пронаблюдать жизнь трех религий – христианства, мусульманства и иудаизма. Давайте же отправимся сегодня в поиски и посмотрим, как живут эти три религии в этом древнем городе.

Итак, мы направляемся в район, где сможем наглядно увидеть то, что сейчас является государственной религией Израиля – иудаизм. Этот район называется Меа-Шеарим, что на русский переводится как «100 ворот». Когда мы входим в квартал, нас грозно встречает две вывески. Первая вывеска гласит: «Осторожно, остановитесь, всякий, проходящий через эти кварталы, оскорбляет своим присутствием жителей этого квартала». Следующая, ближняя ко мне вывеска говорит: «Умоляем вас, заповеди Торы требуют, чтобы женщины были одеты в соответствующую одежду. Закрытая блузка, длинные рукава, длинная юбка и не обтягивающие одежды. Пожалуйста, не мешайте нашим детям и процессу их образования, как евреям, посвященным Господу и Его закону».

Такое впечатление, что в этом районе Иерусалима время остановилось на отметке 1700 год. Район этот живет по законам феодального времени и по законам Торы. Наша попытка посмотреть на этот район изнутри оказалась неудачной. Действительно, население этого района весьма негостеприимно принимает нас, указывая нам на то, что вывеска, ее грозное предупреждение действительно действует. Что ж, нам придется удовлетвориться тем, что мы пойдем по периметру этого закрытого района, который напоминает с улицы Меаш-Шеарим неприступную крепость, потому что практически нет переулков, в которые возможно зайти. А если где-то и есть переулок, то входящего встречают подобные упреждающие надписи. Русская пословица говорит: «встречают по одежке». По-моему, эта пословица очень хорошо относится к населению этого района. Одежда мужчин всегда черного цвета. Они носят длинный сюртук и шляпу, которую надевают еще поверх небольшой шапочки, которую называют кипа. Этот костюм является типичным костюмом польского еврея 18 века. Кажется, время в этом районе остановилось именно на этой отметке. Одежда женщин несколько отличается разнообразием, однако есть общая черта у внешнего облика каждой замужней женщины. Перед замужеством, исполняя средневековое галахическое постановление, женщина сбривает волосы и надевает парик. Это было сделано еще в феодальное время для того, чтобы не привлекать феодала, который бы мог польститься на красоту еврейской девушки и использовать свое право первой ночи. Обычай этот сохранился и до сего дня, несмотря на отсутствие феодалов и прав первой ночи. В Священном Писании, в книге Откровений, говорится о городе Иерусалиме золотом небесном, что в него не войдет ничто нечистое. Это касается и нашего района. Уж ничто нечистого сюда войти не может. Магазины носят конкретное название «Лати Кошер». Кошерное уже означает «чисто». Однако жители этого района устраивают только особо чисто, супер чистая пища, продающаяся в их магазине и имеющая печать раввина. В этот район нельзя внести и нечистую одежду. Всякая одежда, которую покупают в районе, должна пройти специальное лабораторное исследование на предмет ее кошерности. Как все должно быть чисто. Буквально стерильно, однако смущает постоянно путающийся под ногами мусор и кучи мусора на автобусных остановках. Итак, оставив негостеприимный иудейский квартал, мы приблизились с вами к самому святому месту для православной и католической церкви – церковь Гроба Господня. Ну что ж, войдем, посмотрим, что найдем мы за этими стенами.

0: 321 году христианство стало государственной религией Римской империи. И через несколько лет епископ, вышедший из подполья церкви Иерусалима, обратился к императору Константину с просьбой содействовать восстановлению истинной ценности креста Христова. Так началась история этой церкви, которую мы сейчас и посетим с вами. В холодном полумраке церкви мерно раздается пение монахов-францисканцев, которые являлись самыми главными хранителями этой церкви на протяжении всего Средневековья. Сейчас они совершают свое вечернее богослужение на месте, которое считается по православному и католическому преданию местом распятия Христа или Голгофы. Сзади меня на заднем плане находится место, в котором совершали помазание тела Иисуса Христа после его снятия с креста. Мы находимся с вами в главном помещении этой церкви, огромнейшее здание, купол которого мы не видели. Это главная ротонда. Однако ее постройка датируется средними веками. Основное и наиболее старое помещение церкви находится в другом месте, несколько ниже и несколько глубже под землей. Итак, мы находимся с вами в глубоком темном гроте, несколько метров ниже уровня земли. Именно с этого подвального помещения начинается история этой самой интересной христианской церкви. В 328 году, после того, как император Константин получил письмо от иерусалимского епископа, в Иерусалим направилась на паломничество императрица Елена. Именно она спустилась в этот гроб. И именно здесь, спустя 200 лет после распятия, она обнаружила деревянный крест, на котором был распят Иисус Христос. Именно с этой находки начинается многовековая история развития христианской церкви. Именно с этого места начинается возводиться и это уникальное сооружение, демонстрирующее всю многоплановость и противоречивость современного христианства. После того, как, по легенде, на этом месте был найден крест Иисуса Христа, рядом же здесь была воздвигнута базилика святой Елены. Так началась история этой церкви. В это же самое время император Константин объявил Палестину святейшей землей для христианской церкви. Он же и подписал указы, строжайшим образом запрещающие всем евреям селиться на территории не только Иерусалима, но и всей Палестины. Так началась интересная новая фаза истории иудейско-христианских отношений. Эта базилика представляет собой весьма уникальное место. Однако есть еще несколько таких уникальных точек в этой церкви, на которые имеет смысл нам взглянуть. Приятные звуки францисканских песнопений раздавались с самого святого места в этой церкви – с Голгофы. Именно здесь, по преданию православной и католической церкви, находится место, где распят был Иисус Христос. Именно здесь, на этом месте, был воздвигнут этот крест с изображением Иисуса и рядом стоящих с ним Марии и любимого ученика Иоанна. Именно здесь, на этом месте, самым глубоким образом понимается те проблемы, которые существуют сегодня в христианском мире. Проблемы разделения. Дело в том, что это место одновременно принадлежит нескольким церквам. Здесь, вот в этой центральной точке, находится собственность Русской Православной Церкви. Чуть дальше от нее находится собственность Сирийской Православной Церкви. Прямо напротив меня зона ответственности Римско-католической церкви, и самое крайнее – это армянская церковь. Проблемы, проблемы, проблемы. Противоречия, противоречия. О них еще поговорим.
1: Земля обетованная.
0: В 20 метрах от Голгофы находится еще одна очень важная святыня для православной и католической церкви – это гроб Господень. На этом месте до 328 года находился римский языческий храм Юпитера. Если сегодня задать вопрос о месторасположении гроба Господня, почему на этом месте нет пещеры, скажут, что на этом месте действительно была гора, но все это было до основания срыто, и установлен был такого вот вида памятник. Это единственная нейтральная территория во всей этой огромной церкви, история которой является историей постоянных конфликтов за право обладания ею. Сначала Восточная Православная Византийская Церковь, затем крестовые походы, когда было предложено завоевать у неверных гроб Господень, и на какое-то время это здание перешло в католическую церковь. Несколько раз это здание было разрушено, однако, в конце концов, в годы правления Османской империи собственность этой церкви была поделена между католической, греческо-православной, коптской православной, эфиопской православной и сирийской православной церкви. Они обладают всеми этими зонами. Слева от меня находится основное место поклонения, принадлежащее православной церкви. Сзади, справа от меня, базилика, принадлежащая католической церкви. Мессы и богослужения проходят возле этого места по очереди. Каждая церковь в свое четко установленное время. Даже иногда кажется и хорошо, что время проведения пасхальных празднеств у католической и православной церкви разное. Однако, тем не менее, впервые за 1700 лет существования этих зданий церковь находится в хорошо таком отремонтированном состоянии. Это в связи с празднованием 2000-летия Рождества Христова. Однако в прошлом за право обладанием и за проблем, связанных с ремонтом, между церквами вспыхивали такие конфликты, которые своей кульминацией даже имели такое событие, как Крымская война 1856 года. Добро пожаловать в Иудейский квартал. Это еще одна точка в Иерусалиме, точка, указывающая на еще одну кровавую страницу истории взаимоотношений между двумя монотеистическими религиями. Вдали от меня, за этой железной дверью, которая на ночь закрывается на замок, слышны звуки арабской мелодии из мусульманского квартала. Справа от меня видна огромная минора, символ государства Израиля, светильник, стоявший в храме. Это иудейский квартал. Квартал людей, имеющих преимущество находиться в непосредственной близости от самого святого места для иудеев. Здесь, в центре еврейского квартала, находится еще одна достопримечательность Иерусалима, символизирующая еще одну кровавую страницу отношений между двумя религиями, между иудаизмом и христианством. В 1099 году в город вступили крестоносцы, которые жаждали забрать из рук неверных мусульман гроб Господень. Однако, кроме мусульман, их интересовали еще и иудеи. Оставшихся в живых после кровавой бойни иудеев они собрали вот на это место. Закрыли дверь плотно и подожгли здание. После чего сошлись на крестный ход, и впереди во главе со священником, несшим распятие, скандировали под крики умирающих в муках людей: «Вот так мы мстим вам за то, что вы распяли нашего Спасителя». Вот, наконец, мы подошли к самой главной иудейской святыне в Иерусалиме. Это Стена Плача. Сюда приходят многие иудеи для того, чтобы помолиться. Здесь, у этой стены, можно увидеть очень много бумаги. Это записки, которые люди вкладывают в щели между камнями в надежде на то, что их услышит Бог. Это место, к сожалению, является еще одной горячей точкой конфликта между двумя религиями, между иудаизмом и между мусульманством. 1967 год является самым радостным днем в истории Израиля, так как именно в этом году евреи получили полный доступ к этому месту для того, чтобы совершать в нем молитвы. Но, к большому сожалению, это место не является даже и стеной храмовой. Храм сам по себе, к сожалению, находился вот там, вдали на горе, где сейчас находится этот золотой купол. Это мечеть. То, где молятся сейчас иудеи, является просто крепостной стеной, которую царь Ирод построил 30 лет до Рождества Христова. Однако же, чуть выше, по какой-то странной иронии, в силу какого-то совпадения, находится камень, с которого Мухаммед совершил свое восхождение на небо. Почему-то не было другого камня. Почему-то нужно было именно это место. Там сейчас находится мечеть, которая называется «Купол на скале». В связи с эскалацией арабо-израильского конфликта доступ к этой мечети сейчас закрыт. Слева от меня, сзади, на фоне, находится еще одна величайшая мусульманская святыня – мечеть Аль-Акса, как раз на том месте, где находятся конюшни Соломона. И даже то место, где сейчас молятся иудеи, является святым для мусульман. Почему-то именно в этом месте Мухаммед решал привязать свою лошадь, которая ожидала его возвращения с неба. Конфликт, конфликт, конфликт. Этому конфликту тоже, к сожалению, пока не видно разрешения.

Мы обошли с вами достаточно много святых мест Иерусалима. Однако по какому-то случайному стечению обстоятельств все эти места посвящены либо людям погибшим, либо чему-то разрушенному. Даже храм, в котором мы были, называется храмом гроба Господня. Какое-то неловкое сочетание – Господь и гроб. Место, в котором мы находимся, не называется святым местом, но оно посвящается Иисусу Христу, который, как пишет апостол Павел, родился от семени Давидова по плоти и открылся Сыном Божьим в силе и по Духу Святыни через воскресение из мертвых. Место, о котором сказано здесь, является вот этой небольшой пещерой. Мы не знаем, действительно ли это место было местом временного захоронения Иисуса Христа. Но это не столь важно. Важно другое. Важно то, что здесь хотят рассказать о живом Боге, который отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Здесь рассказывают об Иисусе, который умер за грехи всех, но смерть не удержала его в могиле.

Сегодня мы говорили с вами о религии. Однако именно это понятие ни разу не употребляется в Священном Писании. Библия говорит о другом слове, которое часто путают с понятием религии. Библия говорит о вере. Вот как определяет слово «вера» апостол Павел. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Да. Сегодня мы видели, что религия связана с политикой, с историческим наследием и с происхождением. Однако вера не зависит ни от одного, ни от другого, ни от третьего. Вера – это доверие живому Богу. Вера – это уверенность в вечной жизни. Именно эта уверенность дает возможность нам сегодня преодолеть наши проблемы, пережить наши страдания и верить в вечную жизнь.

0: Путешествие по Святой Земле провел магистр богословия Александр Болотников.
1: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Благо есть славить Господа и петь имени Твоему, Всевышний.
2: Для вас поет группа «Мост-Х».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.
2: Мужчину и женщину сотворил их. Ведущий Роман Маринин.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем тему конфликта, и сегодня в нашей студии специалист, клинический психолог Ольга Лебедева. Здравствуйте, Ольга!
4: Здравствуйте, Роман!
3: В прошлой программе мы говорили о конфликтах, о возможных вариантах, как предотвратить конфликты, как решать, как себя вести. Но вот, тем не менее, мы продолжаем тему о том, что делать, чтобы конфликты возникали как можно реже. Есть ли какой-то рецепт от специалиста?
4: Да, конечно, есть. Для начала я хочу сказать вообще, почему возникают конфликты. Ну, мы уже говорили о некоторых причинах в прошлой программе, но есть еще другие причины. Вообще конфликты возникают почему? Потому что, во-первых, люди не умеют общаться. Просто не владеют элементарными навыками общения. Не умеют, не осознают свои чувства. Соответственно, не умеют их проговаривать партнеру, не осознают свои глубинные потребности и ценности, соответственно, не умеют доносить их до партнера. И также не умеют правильно формировать запросы или пожелания. Либо еще возникает такая вещь, когда человек слишком зацикливается на своем запросе, и когда запрос путается именно с глубинной потребностью. Вот тогда это очень большая почва, ну, большое поле для развития конфликтной ситуации. И возникает у людей такое ошибочное мнение, что как будто бы мы не сходимся с характерами, мы вообще совсем разные люди, у нас якобы совсем разные интересы, но это на самом деле иллюзия. Потому что если дойти до глубины, ну, если бы люди дошли бы, ну, позадавали бы себе правильный вопрос, осознали бы свои потребности, они поняли бы, что на самом деле потребности у них мало чем различаются. Они нашли бы точки соприкосновения. Возможно, то, что я сейчас говорю, немножко непонятно. Я хочу привести пример, который очень хорошо вот это вот иллюстрирует. И для начала я хочу сказать, что вот есть какая-то ситуация, допустим. Ну, мы сейчас берем не нейтральные ситуации и не радостные ситуации. Мы сейчас берем какие-то ситуации,
3: конфликтные, да?
4: Ну да, которые вызывают не очень хорошие чувства. То есть ситуация вызывает какие-то чувства. И очень важно человеку осознать именно эти чувства, которые вызывает ситуация. Но за чувствами, почему ситуация вызывает чувства, есть еще как бы уровень глубже. За чувствами обязательно стоят потребности. То есть почему вызывают ситуации какие-то гневные чувства или грустные чувства, там обиду, печаль? Потому что идет неудовлетворение какой-то очень базовой потребности. И вот эту вот потребность человеку важно осознать. И осознав эту потребность, человек уже может внятный запрос сделать другому человеку, чего же ему хочется-то на самом деле. Вот возьмем такую ситуацию, что вот муж и жена, у них трое детей. Ну и понятно, что у них быт, очень много занятости, люди устают в этом быте. И на выходные детей, всех троих детей забирают родственники. И вроде как у них освобождается время. И отработав пятидневную неделю, муж приходит с работы к жене и говорит: пойдем в ресторан. Ну, слушай, я так устал, давай вот сходим в ресторан. А жена, значит, она тоже в такой же ситуации находится. То есть она тоже отработала 5 дней в неделю, плюс еще дети у нее были, она тоже уставшая. И она говорит: нет, не хочу в ресторан, давай лучше вот мы останемся дома, закажем там еду из ресторана, посмотрим фильм. И вот, и у них произошла ссора. То есть мужу уже наскучило дома быть, одна и та же обстановка, ему хочется вроде как развеяться. Жене, наоборот, хочется отдохнуть, никуда не хочется выходить.
3: Вот. По большому счету, желание и у него, у нее хорошее такое, доброе.
4: Конечно.
3: Провести время вместе.
4: Конечно, да. И вот они в этом конфликте приходят к психологу и говорят: у нас такие разные потребности. Вот. Но на самом деле в этом случае речь идет не о потребности, а о запросе. То есть когда стали задавать вот вопросы мужу, то есть что он чувствовал, что он хотел, то есть что хотел муж. Он хотел расслабиться и провести время с женой, и переключиться как-то с рутины, с обычной. Что хотела жена? Она то же самое хотела. Она хотела, на самом деле, провести время с мужем, и хотела то же самое расслабиться. То есть она не хотела готовить, она хотела... Ну, в одном случае муж предлагал просто пойти в ресторан, жена предлагала заказать, наоборот, еду на дом. То есть, в принципе, потребность-то у них была именно в каком-то разнообразии, именно в каком-то отдыхе, именно в какой-то близости, в каком-то времени вместе. Потребность у них была одинакова. Но вот они как раз споткнулись на запросе, что они как бы перепутали свой запрос друг к другу именно с потребностью. И поэтому у них случился конфликт. Это возникает достаточно часто. На самом деле, ну вот ситуации в жизни, ну, в жизни супругов. И когда они вот осознали свою глубинную потребность и поняли, что на самом деле они хотели то же самое, они, ну, как бы им был задан вопрос, а как еще это можно было бы решить? То есть когда люди понимают, что знаменатель-то у них один и тот же, сразу же открывается возможность для творчества. То есть уже человек не стоит так очень жестко на своем запросе, что вот хочу именно так и не иначе. И в итоге они оба признались, что да, был очень хороший третий вариант, например, там, взять с собой еду на пикник и пойти на озеро прогуляться. Это было бы очень здорово, и устроило бы и мужа, и жену. То есть этот вот пример, он очень наглядно демонстрирует то, как люди вообще, им сложно понимать свои чувства, им сложно понимать свои потребности. И они запрос путают с потребностями. И когда человек начинает настаивать на своем запросе и как бы требовать это от другого человека, а у другого человека другой запрос, вот и получается, пожалуйста, конфликт.
3: Ольга, ну вот вы сказали сейчас о паре, о мужчине и женщине, которые пришли к специалисту, и специалист помог им осознать причины, помог им действовать, помог им находить ответы на вопросы. А что делать, когда в семье конфликт происходит, и хотелось бы вот здесь сразу на месте каким-то образом его решить? Вот здесь какие бы советы дали нашим зрителям?
4: Элементарный совет – научиться решать конфликт. Обрести навыки разрешения конфликтов именно в мирное время. Ну вот все, что я об этом говорила. То есть человеку очень важно понимать свои чувства, осознавать, что с ним происходит. Потому что в большинстве случаев, в подавляющем большинстве, я бы даже сказала 99%, человек не осознает свои чувства. И если спросить, если задавать взрослому человеку вопрос, допустим, что вы сейчас чувствуете, обычный ответ, который человек говорит, это нормально. Нормально либо хорошо. Но дело в том, что ненормально, нехорошо чувствами не является. Вот. Человек очень много знает всего о внешнем мире, ну, хорошо разбирается, знает, как называются вещи во внешнем мире, но очень часто человек не разбирается, что творится у него в душе, и даже название элементарных своих чувств, элементарных своих состояний не знает. Если человек не знает сам свои чувства, как он может свои чувства донести до другого человека? Получается, что никак.
3: А все-таки что первостепеннее? Донести свои чувства до партнера, либо быть чувствительным, чтобы понимать, что чувствует партнер?
4: И то, и то. Это в равной степени. Абсолютно в равной степени. То есть очень важно как свои чувства осознавать, также очень важно осознавать, что чувствует другой человек. И очень важно тоже проговаривать чувства другого человека. Когда возникает какая-то конфликтная ситуация, если мы начинаем проговаривать чувства другого человека, то обычно напряжение, оно очень сильно снижается, градус напряжения снижается. Потому что есть даже такой закон, названо «потеряла силу». Как только мы называем чувство другого человека, либо свое собственное чувство, оно тут же теряет силу. Ну, речь идет, конечно, о негативных чувствах, о негативных эмоциях.
3: А есть люди, которые конфликты, разные конфликтные ситуации используют для того, чтобы каким-то образом воспитать. Особенно жены часто воспитывают своих мужей, и конфликт используют как механизм какой-то. Это приемлемо?
4: Ну, здесь мне совсем не нравится слово «воспитать». Здесь сразу речь идет не о равных партнерах. То есть мы говорили вот в предыдущих программах о том, как важно находиться обоим в позиции взрослого. Позиция взрослого, она характеризуется прежде всего уважением к другому человеку. Если я пытаюсь кого-то воспитывать, мужа, например, воспитывать, я занимаю не ту позицию. То есть я становлюсь уже не равным партнером, я становлюсь мамой. Я становлюсь строгим, наказывающим родителем. То есть я занимаю как бы более верхнюю позицию, а его, получается, принижаю. Это уже как бы перекос в отношениях. И я бы, конечно, так не советовала делать. Это не задача, не дело взрослого человека воспитывать другого взрослого человека, воспитывать своего партнера. Вообще это слово «воспитать» к партнеру, оно абсолютно неприемлемо.
3: Ну вот многие женщины считают, что есть недостатки у мужей. И мужья тоже понимают, что есть недостатки. Там не прикрученный плинтус, что-то недоделано. И он бы сам бы и хотел бы что-то попробовать в себе изменить. И супруга видит, что у него есть такое желание. И она использует вот некоторые моменты для того, чтобы его, хорошо, не воспитать, стимулировать.
4: Стимулировать чем? Конфликтом?
3: Конфликтом, да, он знает, что если... Он придет поздно или не вовремя, или еще что-то подобное. Будет конфликт, и после этого конфликта будет затяжная обида. Она использует это как
4: вариант. А у меня сразу возникает вопрос, а это работает? Это вообще эффект имеет хороший?
3: Хороший вопрос. Некоторые женщины считают, что, наверное, да. Ну, если они это делают, значит, рассчитывают на что-то.
4: Но здесь вот смотрите, опять, если мы пойдем вот по этой схеме, которую я рассказала, ситуация, чувство, потребность и запрос. То есть вот, пожалуйста, ситуация. Не прикручен плинтус? Допустим, я сейчас с позиции женщины буду говорить. Какие чувства это вызывает у женщины? Возможно, раздражение. Почему? Какая потребность за этим стоит? Может быть, у нее потребность ну, в красоте в какой-то. Может быть, это потребность чисто в каком-то ну, практическом...
3: Эстетика, порядок.
4: Эстетика, порядок, да. И если она вот осознает вот это вот все и на основе этого сформулирует свой запрос к мужу, но в уважительном ключе, то есть можно сказать вот буквально пару фраз очень, очень просто. Вот, например, «Дорогой, когда я смотрю на этот неприкрученный плинтус, у меня возникает чувство раздражения». Потому что я очень хочу, чтобы здесь был порядок. Я хочу вот любоваться, допустим, вот красивой кухней. Пожалуйста, мне бы очень хотелось, чтобы ты его прекратил, когда у тебя будет время. Ну, то есть каким-то образом, то есть можно сказать вот таким вот образом, вместо того, чтобы кого-то там воспитывать, перевоспитывать, ссориться, конфликтовать. И это будет намного эффективнее. И вот еще тоже, когда мы говорим запрос человеку, очень важно сказать это в форме пожеланий своих, не в форме требований, да, в форме пожеланий. И сделать шаг назад, отойти. То есть таким образом дать свободу человеку, дать ему пространство. То есть мне бы очень хотелось, чтобы это было сделано. И здесь как бы такой посылается сигнал, что сделай, когда будет у тебя время. Либо я верю, что когда у тебя будет возможность и время, и силы, когда ты захочешь, ты это сделаешь. То есть если вот доносить свои запросы именно ну, таким вот пожеланием и отступать, давать человеку свободу. Иначе иногда запросы бывают такие, что сделай это прямо сейчас. А это уже как бы нарушение границ другого человека, это посягательство на его свободу. Да? Вдруг он в это время, например, пришел уставший и хочет отдохнуть, расслабиться, телевизор посмотреть, или свои планы какие-то у него есть. И вот это тоже как бы почва для возникновения конфликта.
3: Но... А если запрос повторяется слишком часто?
4: Слишком часто делать не надо это. Важно давать человеку какой-то временной период. Ведь и важно понимать, ну, там, неделю, две, не знаю, ведь... Но все зависит от того, как женщина будет это доносить до мужчины. Если она доносит это мне, ну, в уважительном ключе, мне кажется, здесь, ну, мужчина пойдет навстречу. Ну, обычно, когда хорошие отношения, люди склонны к сотрудничеству, они склонны идти навстречу друг другу.
3: Ольга, я хочу еще задать один вопрос, интересный, на мой взгляд. Мне встречались такие семейные пары, которые получают удовольствие от примирения. Ну, мы понимаем, что после конфликта всегда рано или поздно наступит такое время, когда муж и жена помирятся. Есть семьи, которые после таких сильных, ярких конфликтов очень ярко мирятся. И появляется такое внутреннее, глубинное желание. Или сначала это умозаключение. О, как приятно мы помирились. И это после конфликта. И шутят друг с другом. А может быть, еще поругаемся. Давай, ты помнишь, как мы в прошлый раз помирились? Это возможно вот такая форма взаимоотношений?
4: Вполне. Если это устраивает людей, то это вполне возможно. И, скорее всего, что глубинная у них потребность в каком-то разнообразии, в каком-то драйве, в каких-то таких сильных эмоциях ярких, ну, в каких-то приключениях, может быть. И когда у них какая-то скука, рутина, им уже, может быть, это надоедает, они специально провоцируют такую ситуацию, после которой можно, во время которой можно испытать какие-то яркие очень эмоции, после которой можно испытать какую-то невероятную близость. Ну, то есть, если люди живут, и им так нравится, то, ну, то пожалуйста, то есть, пусть они это делают.
3: Но это не может привести к каким-то фатальным последствиям?
4: Я думаю, что нет. Ну, конкретно в этой ситуации, если им нравится ссориться и нравится потом мириться, и что они даже ссорятся, возможно, из-за того, чтобы потом

0: И тогда человек носит вот этот вот груз с собой. Но если был конфликт, и ситуация как-то разрешилась, и чувства вышли наружу, все друг другу высказали, помирились, примирились, то вполне может быть конфликт, но без обиды потом.
1: Угу. Конфликтная ситуация предполагает выход, определенный выход, конкретное решение. Либо можно остаться при своем.
0: Я думаю, что бывают такие ситуации, когда оба человека, ну, как остаются на своих позициях, на своих собственных mm-hmm. позициях.
1: Но это можно назвать решением конфликта?
0: Здесь бывают зависшие конфликтные ситуации. Mm-hmm. Бывают какие-то ситуации, когда люди не могут прийти к консенсусу пока. Но здесь очень важно тоже уважать мнение другого человека. Опять, даже если у нас разные мнения, ну вот у меня такое мнение, у тебя такое, ты имеешь право испытывать другие чувства, другие мысли по этой ситуации. Я уважаю твое мнение. Но люди могут остаться на своих позициях.
1: Да, действительно, тема конфликтов очень большая, обширная, и, наверное, можно было бы еще много и долго об этом говорить. Мы благодарим вас, Ольга, за хорошие советы. Наша тема конфликты, и мы желаем вам, дорогие зрители, чтобы конфликтов было поменьше. Время наше подходит к завершению. Мы прощаемся с вами. Всего доброго. До свидания.

0: Господь ждет вас и хочет, чтобы вы жили вечно. Изберите жизнь.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Здравствуйте! В эфире программа «Контрасты души». Тема нашей беседы сегодня – проблемы выбора. У нас в гостях бакалавр богословия Руслан Фазлеев. Руслан, рады вас видеть, рады вас приветствовать. Спасибо. Здесь вновь, в этой студии. Итак, наша тема подразумевает, что у человека есть выбор. Это так?
2: Я думаю, да.
1: Вот с точки зрения Библии, с точки зрения церкви.
2: Ну, если говорить о том, что этот термин свободы, выбора, многими людьми понимается по-разному, я хотел бы разграничить два основных направления, их, конечно же, больше. Первое направление – это взгляд на выбор человека с точки зрения фатума или судьбы, как в народе говорят, вот как на роду написано.
1: Да, от судьбы да, не уйдешь. Как,
2: да, ага, да, да, совершенно верно. Некоторых людей считают заговоренными, у них поэтому судьба такая. Некоторых
1: порчу навели, сглазили.
2: Да, да, да, тогда у них тоже иная совсем
1: венец судьба. Венец безбрачия. Угу.
2: Да, если брать направление религиозное, то и в разных религиях есть это направление, что Бог предопределяет жизнь человека, независимо от его выбора. Человек только должен осознать это, подчиниться. Но даже если он не подчинится этому, то все равно его судьба определена свыше. Это одна позиция. И второе направление – это все-таки человек, несмотря на то, что жизнь и условия в жизни выше него, все равно столкнется когда-то со смертью и уйдет из этой жизни. Тем не менее, он делает этот выбор самостоятельно. Да, он руководствуется определенной логикой.
1: Выбор какой в данном случае?
2: Любой выбор. Mm. Любой. И такой локальный, который он делает каждый день. И выбор более серьезный. Как то верить в Бога или нет. В какую церковь ходить. Какую религию выбирать. Создавать семью или не надо. И с кем. И так далее. Человек в этом плане свободен, и хотя, конечно же, на него влияет все, что он видит, все, с чем он сталкивается, его прошлое в том числе, он имеет эту свободу, он выбирает. В зависимости от этих двух предпосылок можно и размышлять о том, имеет человек свободу или нет.
1: Ну, а какая правильная эта предпосылка? Вы какой предпосылки придерживаетесь?
2: И сейчас, одну минуточку, я хотел бы уже сказать о том, что раз есть как минимум два взгляда на эту тему, то это уже говорит о том, что есть свобода. Я придерживаюсь второй концепции. Я верю, что несмотря на то, что человек не сам появился в этот мир, что есть силы, которые стоят над ним, тем не менее, он свободен, он выбирает, и этот выбор определяет его будущее, он несет ответственность. В первом случае, если предположить, что у человека нет выбора, если он поступает так, как ему навязано свыше, то тогда нельзя никак говорить о его нравственной ответственности за свое поведение, за свои поступки.
1: Вы считаете, что есть свобода выбора, но вот утром просыпаетесь, и ваш день расписан по минутам, и вам ничего не приходится выбирать.
2: Дело в том, что когда человек просыпается, если он нормальный человек, он будет делать даже повседневные дела в зависимости от того, как он распланировал этот день, и в зависимости от того, что именно главное, приоритетное в этом дне для него является.
1: Очень более часто того, бывает, понимаете, не я выбираю, а меня выбирают. И мною распоряжаются, моим временем распоряжаются, моими талантами, способностями, моими возможностями. Много-много разных людей, обстоятельств и так далее.
2: Да, мы зависим от работы, мы зависим, конечно, от того, где мы получаем зарплату. И тем не менее, даже в этих условиях мы тоже выбираем. Можно по-разному вести себя с тем же начальником, который может грубить, может кричать, может вести себя неправильно.
1: А как по-разному?
2: Вот. Некоторые люди, как сегодня говорят, прогибаются. Некоторые люди высказывают свою конструктивную позицию.
1: Их увольняют с работы.
2: Не всегда. Если начальник все-таки имеет голову на плечах, и он заинтересован в том, чтобы...
1: Такое часто бывает?
2: Бывает. Бывает. Угу. Ну, конечно, все зависит от начальника. Но я думаю, если человек себя уважает, ему нужно менять начальника в таком случае, если он не готов думать, если он не готов правильно вести себя со своими подчиненными. Вот. Еще я хотел бы все-таки закончить мысль. Что касается повседневных обязанностей, имея опыт любой человек понимает, что существуют форс-мажорные обстоятельства, которые так или иначе будут вмешиваться в его запланированные какие-то дела. Поэтому он должен выйти, если он куда-то идет на работу или по каким-то делам, немножко раньше. Потому что, столкнувшись с этими форс-мажорными непредвиденными обстоятельствами, он обязательно вынужден будет корректировать свои планы, свое поведение. И вот как раз эти нестандартные обстоятельства показывают, насколько человек свободен, насколько он в состоянии принимать неадекватные, не запрограммированные, условные такие действия. Безусловно, это все связано и с опытом человека, и с его мировоззрением. В данном случае, если приводить пример, я иду на работу, и если я сталкиваюсь с человеком, который нуждается в помощи, я делаю выбор. Либо я сейчас подойду и помогу ему, и опоздаю на работу, или я все-таки пойду на этот шаг, но человеку хоть немножко, даже если он не отблагодарит меня, окажу посильную помощь. Все зависит от внутренних мироощущений, от того, насколько человеку важна жизнь другого человека. Я думаю, что одна из причин выбора – это, конечно, эгоизм человека. Если он зациклен на себе, то, конечно, выбор он делает, даже когда он делает что-то хорошее другому, исключительно в контексте того, что он хочет получить, что он хочет иметь.
1: А вы считаете, что это неправильно?
2: Совершенно верно. Я считаю, что это неверно. Потому что эгоизм – это как раз то состояние человека.
1: Ну, страшилка какая-то. Вот эгоизм – это жутко, это ужасно.
2: Ага. Ну, если говорить о терминах, если говорить о терминах, то эго – это я. Это мое, мироощущение. Но изм подразумевает уже термин, что человек понимает себя главным в этой жизни. Угу. Я понимаю, раз я не могу сделать элементарных вещей, я не могу дать себе жизнь, то не я центр этой вселенной. Были люди, которые родились до меня и которые родятся позже. И я живу в условиях вот этого постоянной смены декораций, смены людей, мировоззрения, взглядов. И мой эгоизм будет очень мешать мне. Я даже не в состоянии понять ближнего буду, если я буду эгоистом. Но воспринимать себя как личность мы обязаны. И это право дал нам, кстати, тоже Бог. Я в это верю. И это тоже свобода человека. Мы делаем себя. В зависимости от того, какой выбор мы совершаем, мы формируемся как личности. Что касается взглядов на предопределение, я понимаю так, что это очень сложный вопрос, но верю я приблизительно в следующее. Я знаю, что Бог сотворил человека с определенной целью. У него есть определенное задание, миссия у человека. Если говорить о внутренней подоплеке, то все, что делает человек, Бог так задумал, он должен делать с удовольствием. Он сотворен для того, чтобы быть счастливым человеком. И тут очень важно определиться, что делает человек счастливым, а что нет. Если предположить, что человек не свободен, то в таком случае он не может быть счастливым. Как нельзя назвать счастливым животное. Оно может быть удовлетворено, не удовлетворено, но понятие счастья в этом случае неуместно.
1: Руслан, да. Сколько людей, которые не в состоянии сделать выбор даже простейший, ну, например, отказаться от рюмки или от сигареты? Вот нет у человека этого выбора, потому что есть зависимость. У кого-то есть эмоциональная зависимость, у кого-то есть зависимость от игры, допустим, в бильярд или игровых автоматов и так далее, и так далее.
2: Если говорить о людях зависимых, то можно упомянуть...
1: Давайте так вопрос поставим. Да. А есть ли независимые люди?
2: Абсолютно независимых людей нет. Более того, я не побоюсь сказать, что Бог поставил себя в зависимость. Он сделал это сознательно, потому что любовь предполагает зависимость. Когда он стал человеком, воплотившись и явив себя этому миру, он показал, что он готов пойти на это. Примером могут являться, наверное, отношения в семье. Когда два человека любят друг друга, они вступают в брак, и они понимают, что это зависимость. Зависимость друг от друга. Но это зависимость, которая несет положительный мотив. Если он не несет положительный мотив, то тогда это не семья, это мучение. И что касается детей, Ведь мы прекрасно понимаем, что когда рождается ребенок, жизнь меняется настолько коренным образом и навсегда, и это зависимость на всю жизнь, тем не менее мы идем на это, потому что дети – это зависимость приятная. Во-первых, конечно, нужно говорить о том, что существуют зависимости предрасположенные. Да, прошлые родители, и не только их,
3: конечно,
2: они влияют.
3: Генетическая предрасположенность,
2: да,
3: влияние окружения, воспитание человека и так далее, и так далее. Но вот позитивного, вот тех зависимостей, которые вы говорите, когда люди любят друг друга, когда дети там любят своих родителей, все-таки это достаточно редко. Даже если в семье... Ну, очень
2: согласен,
3: часто,
2: согласен.
3: Сколько семей распадаются, сколько семей формально как бы существует, но
2: согласен с этим.
3: Люди тяготятся этой зависимостью.
2: Согласен с этим, только с некоторыми оговорками. Дело в том, что условия, в которых создается вот такое, ну, не идеальное, конечно, но тем не менее сосуществование в счастье, эти условия все-таки дают человеку определенные ограничения. Мы сознательно идем на определенные ограничения, и эти ограничения положительны. Когда я занимался в школе или в училище с детьми, я их спрашивал: скажите, как вы понимаете свободу? Свобода – это когда можно все? Они говорят в основном все: да, да, свобода – это когда можно все. Я привожу пример с поездкой на мотоцикле или автомобиле по городу. Знаки, которые ограничивают скорость движения или вообще движение, эти знаки, ну, ограничивают вроде бы свободу, но когда я предложил убрать эти знаки, никто не согласился, потому что все поняли, что есть ограничения, которые полезны. Тоже касается и отношений в семье, отношений, построения каких-то взаимоотношений между мужем, женой и с детьми. Но если говорить о негативных все-таки зависимостях, то тут нужно учесть одну важную деталь. Сейчас существует так много методик с помощью какой-нибудь пилюльки, с помощью каких-то технических средств, психологических средств пытаются людям дать освобождение. Я задаю очень серьезный вопрос. Когда человек стал зависим, он прошел целую эпопею, которая привела его к этой зависимости. Он не пил никакой пилюли. Ему не делали иглоукалывание. Ну, редкие случаи, когда кто-то подвергался действительно гипнозу, чтобы стать зависимым. Поэтому путь назад – это путь не пилюль и каких-то технических средств. Это путь восстановления себя как личности. И здесь точно так же, как есть физиологическая реабилитация после травм, после болезни, существует реабилитация и воли человека. Ее точно так же, только несколько другими средствами, можно воспитывать.
3: Каким же образом?
2: Каждый раз, когда мы делаем выбор, особенно когда мелкий выбор, маленький такой, повседневный, мы должны понимать, что тот или иной выбор приводит к определенным последствиям.
3: То есть вы хотите сказать, что делая каждый раз новый и новый выбор, человек вот так постепенно восстанавливается как личность, да?
2: С одним «но». Нужно оговорить это «но», это очень важно. Это все-таки вмешательство извне.
3: Чье?
2: Божественное вмешательство извне. Практически все группы, которые занимаются с зависимыми людьми, они существуют по так называемым 12 шагам. Основа этих 12 шагов – это Бог, как мы его понимаем. То есть есть сверхъестественная личность, которая дала нам жизнь и которая может нам помочь. Кто-то называет это силой, еще как-то. Я называю Богом. Личность, которая сотворила человека. И во взаимодействии с Творцом, делая постоянно выбор правильный, и даже если спотыкается человек, он может обратиться к этому Творцу, человек таким образом совершенствуется и приближается к тому идеалу, к которому он может приблизиться, может стать на него похожим.
3: Вот это одна грань зависимости, да? Другая грань, наверное, неправильный выбор. Вот ошибся человек, не ту работу выбрал, не тот институт, не ту женщину взял себе как спутницу жизни. И понимает, что ошибся, а изменить-то уже обстоятельства сковывают. И возраст уже не позволяет, и возможности. Что делать?
2: Ну, есть, как я уже сказал, несколько путей, раз у нас есть выбор.
3: Да уже нет их никаких путей.
2: Есть.
3: Уже ты ошибся, и все.
2: У меня есть знакомая в Севастополе, где я сейчас проживаю, которая, несмотря на молодость, радикально трижды уже меняла свою жизнь.
3: Разводилась, что
2: нет,
3: ли?
2: Нет, ни в коем случае. Я говорю о профессиональной деятельности. Она получила уже 3 образования и в 3 сферах себя попробовала. У нее, причем, это получалось. Она делает эту перемену не потому, что ей что-то не нравилось. Она хотела еще чего-то. Вот есть такой путь. Ну, это, конечно, это путь таких экспериментаторов, реформаторов. Что касается семейных отношений, то тут все несколько сложнее и в то же время проще. Нельзя сказать, я выбрал не того человека.
3: Многие наши зрители могут сказать именно так.
2: Вот да.
3: Кто сейчас смотрит нашу программу, я уверен, что многие могут сказать именно так. Если не вслух, то в душе.
2: Это связано именно с тем, что человек воспринимает своего спутника или спутницу жизни как некий предмет, увы. Все-таки мы избираем не просто человека, мы избираем взаимоотношения. И если мы взаимно строим отношения правильно, то нет неудачных браков. Просто не существует. И я убеждаюсь в этом в своей личной жизни, в жизни моих друзей, моих знакомых.
3: Слава Богу, что у вас все хорошо в вашей семье, но сколько людей могут сказать по-другому?
2: Я не могу сказать, что у меня все хорошо. Я понимаю, что две личности, которые строят отношения, они имеют свои взгляды, свое прошлое, но мы научились выслушивать, мы научились понимать друг друга и находить общее какое-то решение. Вот это, мне кажется, и есть взрослый такой метод, который позволяет человеку строить свое будущее,
3: свою
2: жизнь.
3: Несовместимость.
2: Не существует несовместимости.
3: Психологическая, другая несовместимость.
2: Эти несовместимости просто показывают, насколько люди разные. Но это ни в коем случае не говорит о том, что эти люди могут жить вместе. Ни в коем случае. Да, мы сталкиваемся со статистикой, но статистика – это все-таки наука холодная. Если разобраться в самой главной причине такой вот статистики, то, конечно, мы понимаем, что опять это мировоззрение человека. Насколько он понимает свою половину, если говорить о семейных отношениях, свободной личностью и себя как свободной личность. Насколько он готов строить отношения, а не заводить новые. Это все равно, что начать дом строить, и что-то, если не получилось, задумано было одно, а потом взгляды поменялись, разрушать старое и строить новое, или брать новый участок. Это нелепо. Это нелепо. Хотя некоторые в семейных отношениях делают именно так. И у них сзади остаются вот такие, позади остаются такие развалины, руины. Это ненормально.
3: То есть, Руслан, насколько я вас понимаю, вы хотите сказать, что нужно постоянно делать выбор и нужно идти вперед.
2: Совершенно верно. И этот выбор, он прекрасен. Человек, независимо от возраста, в 90 лет и в 22, он в состоянии творить,
3: силы
2: узнавать что-то новое.
3: Силы где для этого взять? Силы где для этого взять? Приходит усталость, теряется здоровье, апатия возникает.
2: Я понимаю, что у молодого человека больше возможностей. Но
3: да,
2: тем не менее,
3: в детстве, в молодости, в юности хочется вот идти вперед, творить, созидать, выбирать.
2: Да.
3: Уже дальше это попадает.
2: Но у опыта есть мудрость. Если человек не разучился в 90 лет или более делать этот выбор, он не сможет многого сделать. Но то, что он может передать, то, чем он может поделиться, на мой взгляд, является не менее важным богатством для молодого человека. Тот, кто умеет прислушиваться и извлекать какие-то уроки из прошлого, пускай даже не своего, мне кажется, более расположен делать правильный выбор. Поэтому в каждом возрасте есть свои положительные стороны.
3: Дорогие друзья, завершилась наша программа. Ждем ваших откликов, звонков, писем. Всего доброго. До встречи.
4: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
5: Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже.
6: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию детской программы «Взаправду» для самых любознательных.

0: Привет, ребят. Сегодня мы будем играть в футбол.
1: Привет.
0: Марк, а зачем тебе футбольный мяч?
1: Ты же сама сказала, что сегодня мы будем играть в футбол.
0: Да, но это не обычный футбол, смотри.
1: Ух ты, а это что такое?
0: Это футбольное поле. Я сделала его из картонной коробки. Это ворота. Они делаются из пластикового стаканчика. И болельщики.
1: Болельщики? А почему они так называются? Они что, заболели?
0: Нет, здоровье у них отличное. Они болеют за футбол, потому что спорт очень любят.
2: А я тоже спорт люблю. Я вчера весь вечер смотрела по телевизору.
0: Выходит, что ты тоже болельщик?
2: Выходит, да.
0: Но перед телевизором болеть не очень полезно для здоровья. Гораздо полезнее самому играть в футбол.
2: А я и сам играю. Вот, смотри, как я умею.
0: Марк, мячом лучше на улице играть.
2: Не переживай, все под контролем.
0: Предупреждаю, добром это не кончится. Я так и думала.
1: Но я же не знала, что так получится.
0: Зато я знала, поэтому предупреждала тебя, что мячом надо играть на улице, а не в комнате. Стой, ты что делаешь?
1: Как что? Вытираю со стола.
0: Моим любимым шарфиком?
1: Ой, я же не знал.
0: Не знал. Для того, чтобы поступать правильно, не обязательно все всегда знать. Иногда важно прислушиваться к хорошим советам. Вот если ты бы сразу послушался меня, а не стал играть мячом в комнате, вот теперь еще и шарф мне стирать.
1: Ну, прости, пожалуйста. Хочешь, я тебе его сам постираю?
0: Да нет. Думаю, я справлюсь.
1: Ну, ты меня прощаешь?
0: Да прощаю, прощаю. В конце концов, краски и шарф – это мелочи. Бывает и хуже. Вот иногда непослушание приводит к очень плохим последствиям. Помнишь, что случилось с первыми людьми?
2: Ты имеешь в виду Адама и Еву? Они там яблоко съели, что ли?
0: Вот многие думают, что все дело в яблоке. А дело-то вовсе не в яблоке.
1: А в чем же дело?
0: А это мы сейчас и будем вспоминать.

0: Эта история случилась в самом начале, когда Бог только-только сотворил наш мир. Первого человека звали Адам. Адаму было грустно одному, и поэтому Бог сотворил для него Еву.
1: Бог поселил первых людей в Эдемском саду, где росло дерево жизни. Адам и Ева были счастливы и могли жить вечно.
0: Но в Эдемском саду росло и другое дерево – дерево познания добра и зла. Бог предупредил первых людей – если они съедят плоды дерева познания, то станут смертны.
1: И вот как-то Ева пошла прогуляться по саду и наткнулась на дерево познания.
0: Она не смогла сдержать свое любопытство и остановилась, чтобы получше рассмотреть плоды этого дерева.
1: Вдруг из ветвей раздалось шипение. Это был змей. Но это был необычный змей. Он заговорил с Евой человеческим голосом. Правда ли это, что Бог запретил вам есть всякие плоды?
0: Нет, он запретил нам есть только плоды дерева познания.
1: А знаешь, почему он вам запретил их есть? Потому что он скрывает от вас настоящую правду. Если вы съедите плоды дерева познания, то вы не умрете, а сами станете как боги.
0: Услышав эти слова, Ева засомневалась. А вдруг змей прав, и Бог действительно обманывает их? Плоды казались ей такими прекрасными. В конце концов, Ева не устояла перед искушением и сорвала один плод. А потом еще один. А потом вместе с Евой плоды стал есть и Адам.
1: Так люди не послушались Бога и совершили самый первый грех на земле.
0: Потом они, конечно, спрятались. Им же теперь было стыдно встречаться с Богом.
1: И вот Бог пришел в Эдемский сад, чтобы пообщаться с людьми. «Адам, где ты? Почему ты спрятался от меня? Не ела ли ты плодов с дерева познания?»
0: Пришлось Адаму выйти и во всем признаться. При этом он стал обвинять Еву. А Ева же сказала, что тоже ни в чем не виновата. Во всем виноват змей. И чем больше они обвиняли друг друга, тем яснее становилось, что люди уже никогда не будут такими счастливыми, как прежде. Потому что вместе с непослушанием в мир проникло зло.
1: Богу ничего не оставалось, как закрыть перед людьми путь к дереву жизни. Иначе зло могло бы жить вечно.
0: Для всех потомков Адама и Евы эта история служит хорошим уроком. Одно, казалось бы, маленькое непослушание может принести столько бед.
2: А все-таки какой плод съели Адам и Ева?
0: Одни почему-то думают, что это было яблоко, другие еще что-то. На самом деле никто точно не знает.
2: Тогда с этого дня я вообще фрукты не буду есть.
0: Это почему это?
2: Чтобы случайно не съесть тот самый плод.
0: Твое послушание, конечно, похвально, но оно здесь, Марк, совершенно ни к чему. Во-первых, дерево познания добра и зла росло в Эдемском саду, а не в обычном. А во-вторых, это древняя заповедь, и она относилась только к тем людям, а к нам она не относится. Поэтому можешь совершенно спокойно есть все фрукты.
2: Значит, у Бога для нас нет никаких запретов?
0: Почему? Есть, но я бы их назвала не запретами, а заповедями или правилами. Сам Бог дал их людям, чтобы они использовали их в своей жизни, соблюдали эти правила и были счастливы.
2: Я знаю, они записаны в Библии.
0: Да, их ровно 10.
2: Не обманывай.
0: Я не обманываю.
2: Да нет, это одно из правил. Не обманывай. А еще я помню, слушайся маму с папой.
0: Не бери чужого еще есть, не завидуй.
2: А еще не играй в футбол руками.
0: Что-то я такого правила не припомню.
2: Шутка.
0: Кстати, о футболе. У нас же все готово.
2: Да, только я не поняла, как в него играть.
0: Сейчас я тебе расскажу. Это твои, Марк, ворота, это мои. Да, самые важные правила. Мяч руками трогать нельзя. Можно на него только дуть через трубочку. Итак, мяч на середину поля.
2: Игра началась!
0: Правила, играл руками.
2: Да я просто гол хотел побыстрее забить.
0: Да, но при этом ты нарушил правила. Представляешь, что было бы, если все люди нарушали бы правила? Тогда на дорогах случались бы одни аварии, и тебе пришлось бы ходить пешком. И ты бы не смог по телевизору посмотреть свой любимый мультик.
2: Это почему еще?
0: А потому что в телевизионной программе будет указано одно время, а начнется он совершенно в другое. Или вообще не начнется.
2: Это ужасно.
0: Да, кругом будет беспорядок. Люди перестанут друг другу верить, и вообще мир начнет разваливаться на кусочки.
2: И... Ладно, ладно, я все понял. Давай мы лучше еще раз в футбол сыграем.
0: По правилам?
2: По правилам.
0: Ну давай.

0: Наша программа, ребята, подошла к концу.
1: Ребят, сегодня мы перечислили не все из 10 заповедей. Какие еще вы знаете заповеди?
0: А если не знаете, напишите нам. И мы вышлем вам вот такие открыточки с 10 заповедями.
1: Будем ждать ваших писем.
0: До свидания, ребята.
1: Пока.

необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные подделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А те, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».

0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Для вас поет Надя Малышева.

0: Лицемерию. Нет. Ведущий Андрей Юнак.
1: Приветствую. Мы продолжаем обсуждение «Лицемерию. Нет». И сегодня мы поговорим о том, как Христос выгонял из храма покупающих там и продающих, и миновщиков, и как он это делал.
2: Андрей Юнак, священнослужитель. Любит изучать характеры людей, дискутировать на случайные темы. Наслаждается тишиной и темнотой. Девиз – «Счастье не зависит от обстоятельств».
1: Ну, чтобы задать тон этому разговору, прочту вам сейчас то, что я недавно увидел в соцсетях. Меня это, ну, сложно сказать, возникло целый ряд чувств, не смог оставить это просто так. Вот прочту сейчас, мы потом обсудим. «В период перед наступлением иудейской Пасхи гражданин Христос Иисус Иосифович нулевого года рождения в целях оскорбления чувств верующих ворвался в храм города Иерусалима Иудейской области Римской империи и, сделав бич из веревок, нанес телесные повреждения небольшой тяжести сотрудникам церковных лавок, продававшим предметы для отправления церковных обрядов. Из хулиганских побуждений, выражая явное неуважение к установленному общественному порядку и с целью уничтожения имущества, официально зарегистрированных при храме менял и церковных лавок, он опрокинул столы миновщиков и продавцов голубей, выкрикивая при этом экстремистские высказывания, направленные на возбуждение ненависти к социальным группам миновщики и торговцы. Показания потерпевших подтверждаются, в частности, письменными показаниями граждан Матфея и Иоанна и других, записанными ими добровольно и без всякого принуждения». Ну, там дальше уже идут некоторые попытки сделать выводы из этого. Но, тем не менее, что вы по этому поводу думаете? Как вообще на это реагировать?
3: Это же прям какая-то ирония, что ли, написана просто на этот случай. Не знаю, кому пришло даже в голову подобное написать, описать.
4: Год рождения указан неправильно.
5: Нулевой.
3: И вообще, если уж говорить языком юриспруденции, там целый ряд несоответствий. Если он и сделал бич из веревок, то написано, что только сделал. И никому никакого вреда вообще не причинил ведь. Поэтому, естественно, здесь какая-то подмена понятий, что-то в адрес Бога, в адрес христианства, видимо.
6: Алексей Львов, бакалавр богословия. Любит плавание, спорт и путешествия. Любит жизнь. Не любит неискренность в людях.
1: Если на самом деле ничего не сделал, тогда надо как-то действительно сравнить показания, на которые ссылаются показания Матфея и Иоанна, и выяснить, что же там на самом деле было. Вот. Потому как... сказать, что он ничего, никакого вреда там не принес, сложно с этим.
4: Столы опрокинул, скамьи опрокинул. Телесные повреждения, конечно, вряд ли.
2: Дмитрий Булатов, доктор практического служения. Любит собирать грибы, отдыхать на природе. Ценит в людях доброжелательность и открытость.
1: Давайте, может, кто-нибудь откроет, прочтет. У меня здесь Иоанна открыта, если что. И вот у Матфея это записано в 21 главе, в 12-13. Лучше прочитать, и тогда мы будем видеть, что называется, показания свидетелей, да, раз уж мы тут.
4: У меня тоже Иоанн открыт, я могу прочитать из Иоанна.
1: Хорошо.
4: «Приближалась Пасха иудейская, и Иисус пришел в Иерусалим и нашел, что в храме продавали волов, овец и голубей, и сидели миновщики денег. И, сделав бич из веревок, выгнал из храма всех, также и овец, и волов, и деньги у миновщиков рассыпал, а столы их опрокинул. И сказал продающим голубей: возьмите это отсюда, и дома отца моего не делайте домом торговли. И при всем ученики его вспомнили, что написано: ревность по доме твоем снедает меня».
3: Ключевое слово-то здесь.
7: Ревность по Боге.
1: Ревностью. Представляете, что будет? То есть я могу сказать: да, вот я такой верующий ревнитель. Христос торговцев из храма выгнал. Давайте пойду сейчас и буду выгонять из храма, из церковных лавок, буду разрушать эти церковные лавки, раскидывать там деньги и то, что у них там продается.
3: Но мы не можем пойти туда, что нам не принадлежит. И Иисус здесь прямо и четко говорит, что это дом моего Отца, это его дом. И он может в нем наводить порядок так, как считает нужным. Это нормально.
7: Вот у Исаии пророка написано в 56 главе.
6: Виталий Бахтин – священнослужитель. Любит природу, путешествия и красивую музыку. Ненавидит грязь, ненормативную речь, грубость, фальшь и табачный смрад.
7: «Я приведу на святую гору мою и обрадую их в моем доме молитвы. Все сожжения их и жертвы их будут благоприятны на жертвеннике моем, ибо дом мой назовется домом молитвы для всех народов». Целевое назначение храма Соломонова, в данном случае о нем разговор идет, да?
1: Угу.
7: Был построен для того, чтобы отправлять...
1: Ну, не совсем храма Соломонова, храма...
7: Ну, уже отстроенного. Разрушенный, потом он был отстроен.
1: Да, да, да.
7: В конечном итоге все равно, это храм Соломонов изначально. Вот он был отстроен на том же самом месте, вот где он стоял. Сегодня там, мы знаем, Иерусалим, мечеть Амара стоит. Вот, но храм в ту пору был именно он, Соломонов храм. Вот, который, да, строился столько-то лет, 46 лет. И здесь говорится прямо и конкретно. Этот дом предназначен для молитв, для жертвоприношений всех народов.
3: А они превратили его в вертеп. А
7: во что был превращен дом? Мы знаем из истории, что, к великому сожалению, на Пасху в Иерусалим стекалось, не к сожалению, а так было, стекалось большое количество людей, но, к великому сожалению, там происходили махинации с валютой, махинации грязные. Людей просто обманывали.
1: Во-первых, менять деньги людям надо было. Они приехали из разных стран, они приехали, кажется, своей валютой. И логично, чтобы были, скажем так, точки обмена. И они были зафиксированы при храме, чтобы исключить, я бы сказал, лишние эти... менее законные, скажем так, махинации с теми же...
3: То, что они должны были... То, что они были зафиксированы при храме, это не значит, что они должны были именно там быть зафиксированы.
1: Ну, хорошо. Но это и не значит, что они были нечестными, или не значит, что если бы они были бы в другом месте, они были бы более честными.
4: Да, ну, даже если они были... Вопрос-то, я так понимаю, в том, что даже если они были и нечестные, имел ли Христос право поступать вот так, потому что... Если расценивать его поведение в соответствии с современными законами, то это было бы как разжигание там, родины, религиозной почвы. Да,
1: да?
4: То есть это,
1: да.
4: Это противозаконные действия. То есть как-то вот...
1: Более того, это причинение вреда имуществу, причем очень четкое.
7: Во-первых, это чей дом? Христос говорит прямо, дом мой.
4: Вот,
7: дом,
4: да,
7: дом отца, мой дом, отец и я одно, говорит Христос. Он наречется, он для этой цели построен. Чтобы там проходили богослужения, чтобы там имя Божье прославлялось в первую очередь, чтобы там никаких нечестных намеков даже близко не было, чтобы там не было продажи, обмена.
1: Где они должны быть тогда?
7: В любом
1: потому
7: месте,
1: что,
7: но только не в храме.
1: Потому что люди приходили, ну, они были, как, у храма же тоже есть разные территории. То есть у храма есть двор, у храма есть священные территории, куда кроме священников никто не мог заходить. У храма есть святой святых, куда только первосвященник мог заходить, то не каждый день. То есть есть разные территории. И опять же, читая, как был построен храм, там были территории и для складов, и для священников, и их личные комнаты, где они могли там переодеться или какое-то свое там, свои вещи оставить. То есть,
7: ну,
1: многофункциональные территории были.
7: Пусть даже это внутренний двор или внешний двор, но это храмовая территория.
1: Это храмовая территория.
4: Я, храмовая знаете, территория. Как думаю? Я думаю, что изначально вот эта задумка, которая была осуществлена при храме, она была правильной, имела как бы положительную мотивацию и причину уважительную для возникновения. Потому что если бы это было, как изначально задумано, для людей, которые приходили издалека.
1: Да.
4: Изначально это
1: им
4: было
1: так. Им надо было поменять деньги, им надо было купить жертву, которую они должны будут там принести, да. Или какие-то еще там...
4: Изначально это было сделано для удобства людей, но позже это превратилось в выгоду для тех людей, которые это осуществляли. И это стало основной причиной того, что это происходило. Вот в чем проблема. То есть не проблема в том, что это в храме продавали,
7: да.
4: А проблема в том, что стало это сейчас. И вот здесь вот есть ключевое выражение, оно в 16 стихе 2 главы, мне вот так кажется, да? и дома отца моего не делайте дом торговли. Дом Божий был предназначен быть домом отца, и каждый верующий, и в том числе и продающий, и там все служащие, там все они в первую очередь должны были приходить в этот дом к Отцу Небесному. Да? И вот это предназначение было заменено, и из этого сделали дом торговли. Туда вот те люди, которых Христос выгнал, они в первую очередь стали приходить, чтобы получать прибыль за счет тех людей, которые шли к Отцу. И вот это вот фактически вот этот диссонанс Христос разрушает.
7: Потому что имя Бога дискредитировано в глазах приходящих из других стран. Приходили из других стран на поклонение в храм. На Пасху.
1: Ну да, да.
7: Имя Божие, святое, чистое, дискредитировано по полной программе в глазах этих людей.
4: И для меня вот не вопрос, например, что правильно Христос поступил или неправильно. Христос поступил, ну, как бы сказать, правильно, потому что действительно была серьезная причина. Для меня вопрос в том, это история пример для подражания или все-таки нет? И почему же все-таки мы разговариваем об этом, например, в формате передачи «Лицемерию нет»? Причем тут лицемерие?
1: А лицемерие здесь очень явно выражено, потому как Христос учил совершенно другому.
4: Почему?
1: Мы обычно знаем Христа, по крайней мере, его проповедуют как кроткого, вот, как того, который учит добру, который учит прощению, который учит принятию. И он говорит, если даже тебя ударят, подставь другую щеку. То есть, и вдруг он сам берет бич и сам начинает выгонять. Да, здесь не написано, что он кого-то там этим бичом ударил. Но, извините, сделав бич, выгнал из храма всех.
4: Ну вот, предположим, Андрей, ты бы на месте Христа мог бы выгнать всех бичом?
1: Боюсь, у меня не получилось бы.
4: Вот, значит, а Христос выгнал. Это говорит о чем? О том, что бич это был лишь некий там, ну, как некая визуализация, что там в руках. Ну, на хорошо. Самом деле, они были изгнаны силой Божьей. Невозможно человеку одному выгнать целую, там, скажем,
7: толпу людей.
4: Да, мафиозную группировку, которая собралась, и у них есть определенная финансовая выгода, они тебя самого первого выгонят из этого. Но Христос вошел с бичом, и они убежали от него. Это говорит о том, что Бог был на его стороне в этом действии. Но для меня все-таки вопрос, что эта история для меня? Это для меня подражание все-таки или нет? Если я сегодня войду в храм и буду наводить порядок, да, то выгонят меня из храма.
1: Однозначно.
4: И потом еще мне статью.
1: Однозначно.
4: И правильно сделают. Правильно сделают.
1: И вот у нас двойные стандарты тут же получаются. То есть Христу что... можно применять силу, неважно, божественную силу он принял, там сами эти столы разлетелись, сами люди там страхом наполнились, убежали, или он физически их там начал выгонять, или ему ученики помогали, которые там вместе с ним ходили. Совершенно уже даже значения не имеет. Сам факт, он проявил, скажем так, проявил силу для того, выступил, чтобы силу изгнать.
3: Но он выступил на правах хозяина, на правах, ну, как сказать...
4: Бога?
3: Бога, да, тот, которому все принадлежит. А мы здесь, мы всего лишь управляющие, мы управляем тем, что нам доверено. Мы не имеем права сделать так, как сделал Христос, как он поступил.
7: Потому что он властелин вселенной. Фактически Христос кто? Это не просто человек, который родился от Девы Марии. Угу. Это фактически ведь не человек, это Бога-человек. Это фактически Бог, который принял природу человека. Да, он оставил многое в просторах вселенной, чтобы прийти в этот мир, чтобы спасти род человеческий. И естественно, что он, как властелин миров, творец всего видимого и невидимого, от его взгляда, преисполненного Божьей ревности, люди разбежались.
1: Вы знаете,
7: это естественно, это норма.
1: Я не спорю с тем, что он Бог, с тем, что он Сын Божий, с тем, что он имел божественное право там какие-то порядки наводить. Но тем не менее, вот обращу внимание на такое место, что он это сделал, так, секунду, где это здесь было, выражая явное неуважение к установленному общественному порядку. Между прочим, этот же порядок Бог сам и установил. Да, может быть, порядок был извращен, но он сам установил, что есть священники, есть первосвященники, есть левиты, служащие при храме, есть другие люди, которые приходят поклониться в этот храм. То есть определенные ранги, определенная субординация. И я себе как представляю, если пришел хозяин, и у тебя есть там предприятие, неважно, в какой-то сфере, у тебя стоит там управляющий, у этого управляющего есть заместитель, у них есть еще какие-то служащие, у них есть какие-то еще работники. И работники ведут себя неправильно. Работники устроили балаган там.
7: Менеджер уволит всех?
1: Да. Уволит. Вот менеджер должен это сделать. Но если менеджер этого не делает, то есть управляющий не решает эту проблему, то хозяин что должен прийти сделать?
7: Уволить всех вместе с менеджером.
1: Вот теперь смотрите. К первому, к кому он должен прийти? Управляющий должен прийти к менеджеру. То есть хозяин должен прийти к управляющему и сказать, наведи порядок. Потому что если ты не наведешь порядок, то сначала лишаешься ты, и поставляется другой управляющий, который наведет. Но никогда хозяин не придет и начнет разбираться с последними работниками.
4: Это были не работники, это были как раз менеджеры. Это раз. Во-вторых, хозяина не узнали в этой ситуации. Он пришел, а ему сказали, а ты кто? А он тогда взял бич и говорит, а я хозяин. И тот факт, что они его послушались и убежали, как раз подтвердило вот эту, ну, подтвердило то, что он хозяин. Что если бы они не убежали, они бы... Извини.
1: Ну, да. Давайте прочтем.
4: Это
1: здесь
4: было, это было Божьим текст. Знаменем, подтверждающим, что Христос как раз хозяин.
1: Да. Когда он вот их выгнал, если это было такое знамение, что было явно для них, что вот он божественная личность, он имеет право, и вот он их силой изгнал оттуда, то вот. Зачем тогда следующий текст вот у Иоанна 18? На это иудеи сказали,

0: дня воздвигнешь его. Ага. Вот. Суть не, даже не в том диалоге, суть в том, что им недостаточно было того знамени. Значит, того естественной или сверхъестественной власти, которую он проявил, оказалось недостаточно для того, чтобы люди, участвующие, осознали.
1: Не то чтобы недостаточно, они просто действительно не хотели с этим мириться и соглашаться. Всего лишь на все.
2: С устоявшимся порядком вещей. Вот этот порядок вещей приносил огромную прибыль всем. Все были довольны. Всем было комфортно и хорошо. И вдруг приходит кто-то и говорит: нехорошо. Ребятки, вы неправильно делаете. Это не порядок. Хозяин я, вообще-то. Если рассматривать историю священную в царствах, когда Бог давал, конкретно сам Бог, повеление Соломону строить храм, и как его строить, то ведь он же и пришел. Тот, кто давал повеление, как строить, и для чего этот храм. И он пришел проверить, для чего храм. А оказывается, храм вообще другую миссию выполняет. Средство для наживы определенной горстки людей. Это страшная вещь. Этого быть не должно. Поэтому лицемерия здесь никакого нет. Христос последователен как раз в своих действиях. То, что он изначально сказал, он подтвердил в храме здесь, что он порядок навел, и он вправе за этот порядок спросить. И он пришел, спросил. Однажды он придет во второй раз в этот мир и спросит снова о порядке вещей. Всех людей, до единого. Не только тех миновщиков и тех священников, которые там службу выполняли, а каждого жителя планеты. Что мы скажем тогда? Вот вопрос в чем.
0: Как тогда это соотносится с его призывом прощать? То есть он сам их не простил, получается? Он сам их выгнал?
3: Прощение, мне кажется, тут вообще ни при чем. Это вопрос не прощения или не прощения. Христос прощает, и Бог прощает тех, кто просит у него прощения.
2: Да.
3: Кто здесь просил прощения?
1: Здесь он просто навел порядок. Показал, все расставил на свои места, да? Когда... никого не обидев при этом.
2: Не задев не никого кнутом.
0: Ну, да. Ничего себе, не обидел.
3: Когда Господь
0: они пострадали, деньги были.
3: Когда Христос придет второй раз на эту землю, что будет?
2: Да.
3: Фактически то же самое.
2: Все рухнет.
3: Фактически то же самое. Он наведет порядок, и никого не спросит. И никто его в лицемерии не обвинит.
2: И кто напечатает такую информацию в сетях после этого? У меня большой вопрос.
0: Ну, после того уже никто. К счастью.
2: К счастью. Да даже кто-то попытался бы сделать, ничего не получится.
0: Вот, но как бы то, что произошло, мы видим, далеко не всем понятно. Ни тогда не было понятно, ни сейчас далеко не всем понятно. И вот этот пост очередной раз это подтверждает, что людям непонятно, что там произошло.
2: Потому что люди пытаются во всем найти подвох. Даже в характере совершенного, абсолютного, милосердного, сострадательного, любящего, прощающего вину и преступление и грех Бога. Даже в нем, как люди находят солнце, на солнце пятна, так пытаются найти пятна в Боге.
3: Владимир Семенович, ну вот некоторые на самом деле, читая эти тексты, берут его за основу для того, чтобы совершать экстремистские, фанатичные действия на религиозной почве сегодня.
0: В том-то и дело.
2: Но это об этом и речи нет, и быть не может.
3: Вот я про что и говорю, что это сделал Бог, но нам это право Бог делать
2: не
3: дал.
1: Не оставил.
3: У нас действительно, вот как вот ты, Андрей, говоришь, есть цивилизованные пути решения проблем. У нас есть диалог, да, как основная форма решения как бы вот таких вот сложных, непонятных ситуаций. И это наш инструмент. Но у Бога могут быть другие инструменты.
2: Христос оставил инструкцию для нас характера следующего. На седалище Моисеевом сядут книжники и фарисеи. То, что они говорят, вам делайте, но по делам их не поступайте. Все, вот инструкция. Для нас на все времена и всем поколениям.
0: То есть получается так, что если я, допустим, вижу подобную несправедливость там, в храме или в каком-то другом месте, неважно, религиозном или, может быть, нет, то я при этом не должен ничего делать?
3: Я же не сказал ничего делать. У нас есть диалог. У нас есть диалог, есть органы, как бы инстанции, отвечающие за то, чтобы наводить порядок. Да? Я могу работать, там, обратиться к ним за помощью. Но брать бич, выгонять всех, это сегодня не тот метод, который дал мне Бог.
2: Да и он не давал нам такого.
1: Да и не давал права.
2: Права такого у нас вообще нет. Потому что не мы являемся хозяевами. Он хозяин, властелин, он имел право. Мы нет. Мы всего лишь навсего, правильно сказал вот Алексей Николаевич, мы всего лишь навсего управляющие в той мере, в которой нам позволено управлять. Ведь когда Бог создавал человека вообще, а вот при своем творении, нашем творении, людей, да, он наделил двумя категориями трех принципов.

0: Первая категория трех принципов – ответственность, управление, владение. И вторая категория трех принципов – взаимоотношения между Богом и людьми по вертикали, взаимоотношения между людьми по горизонтали и взаимоотношения между людьми и окружающим миром по спирали. Вот эту миссию бы нам выполнить с достоинством и честью. Если мы действительно имеем ответственность перед Богом, то, что верено нам, будем разумно управлять. И при разумном управлении можем получить владение, о котором Христос говорит в Священном Писании. Какое владение? Царство Небесное. Да. При разумном управлении. Вот поэтому при втором пришествии Христа Он спросит каждого жителя земли, а как ты управлял, мил человек? Разумно ли? Это как вот Иван Алексеевич Бунин написал в конце своей жизни, кстати, вот очень хорошие стихи у него есть. «И цветы, и шмели, и трава, и колосья, и лазурь, и полуденный зной. Срок настанет, Господь сына блудного спросит, был ли счастлив ты в жизни земной? И забуду я все. Вспомню только вот эти полевые пути меж колосьев и трав, и от сладостных слез не успею ответить, к милосердным коленям припав». Молодец, хорошо написал. Вот каждый бы человек подумал об этом, как припасть к этим милосердным коленям сегодня. Признать в том, кто приходил в этот мир первый раз, властелина Вселенной, и преклониться перед ним, как написано в книге Откровения, преклонится перед ним всякое колено, и всякий язык будет исповедать имя его, и все признают его владычество в этом мире. Но будет поздно. Вот проблема в чем.
1: В конечном итоге все признают.
0: Все.
1: И согласятся с этим.
2: Вот и получается, что сейчас люди видят в этом повод для того, чтобы оправдать свои собственные неправильные поступки, свой собственный экстремизм, свою собственную вражду друг с другом, вместо того, чтобы подумать, не являюсь ли я тем, кого действительно надо выгнать и кого действительно надо наказать.
0: Вот.
2: И опять же, когда распространяются такие вещи, люди не задумываются о последствиях того, что они распространяют. Потому что, может быть, они прочли, может быть, кто-то посмеялся, кто-то оскорбился, а кто-то переслал дальше, и теперь посмеялись и оскорбились еще десяток другой других людей.
0: Как Христос по этому поводу сказал, когда его ремнями растянули и стали вбивать ему гвозди в руки и ноги? «Прости им, ибо не ведают, что делают».
2: Действительно, за каждое слово, которое мы делаем, которое мы говорим, или которое, может быть, пересказываем, вот, распространяя подобные вещи, мы дадим отчет. Потому что у всего есть последствия. Последствия были у тех людей, которые неправильно себя вели в храме. Последствия будут у нас, когда мы не в правильном свете представляем Христа, не разобравшись. Шутки ради или серьезно? Действительно, есть смысл вникнуть, прежде чем что-либо говорить или делать. Вот эта вот ответственность за каждое наше действие.
0: Да.
2: И поэтому я и говорю, что очень неоднозначное, когда я это увидел, очень неоднозначное чувство, целый спектр всего. И поэтому я хотел действительно обсудить для того, чтобы люди увидели со стороны, насколько это
1: не соответствует
2: и не соответствует действительности, и насколько это не смешно, насколько эти шутки имеют далеко идущие последствия.
0: Петр написал: «Последние дни явятся наглые ругатели, которые будут говорить, где пришествие Господне, ибо с дней отцов наших
1: все остается
0: прежним». Вот, наверное, простите меня, но я вот словами Петра мог бы сказать, вот это граничит с той позицией наглых ругателей. Угу. Это очень опасное занятие. Очень опасное. Бонч-Бруевич, кажется, в свое время еще говорил, недостойно образованному человеку острить и насмехаться над вещами, о которых он слишком мало знает.
2: О, да.
0: Это лишь доказательство его собственного невежества.
2: Вот этой фразой бы и как поставить точку, да.
0: Вот пусть бы нас Господь сподобил быть осторожными. Угу. А вот и в высказываниях, и порой каких-то в шутках и прибаутках, когда касается дела имени или имя Бога, да. Как Исаак Ньютон, прежде чем сказать об имени Бога, снимал шляпу, вешал ее на гвоздик или клал на стол, и только после этого говорил о Боге.
2: Ну что ж, спасибо вам, друзья, что такую непростую тему мы постарались обсудить. Вот, впереди у нас есть еще не менее сложные темы. Я думаю, мы встретимся еще раз для обсуждения дальше.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Бог любит вас и желает вам счастья.
2: Для вас поет Анастасия Сергеева.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Девять десятых счастья. Ведущая Анастасия Сергеева.
3: Здравствуйте! На протяжении всей человеческой истории ученые ищут возможность продлить жизнь на максимально возможный срок. Поиск эликсира бессмертия в наши дни принимает самые фантастические формы. Это и сохранение тела в экстремально низкой температуре до того времени, пока врачи научатся излечивать любую болезнь. А проект «Аватар» предлагает создание киберробота. К нему, как к новому телу, хирургическим путем предполагается подсоединить мозг человека и таким образом обеспечить, если не вечность, то очень длительное существование. Программисты выдвинули гипотезу о возможности создания виртуального клона человека, который может вечно существовать в интернет-пространстве. Но если не брать в расчет эти дорогостоящие сомнительные задумки, на данный момент ученые знают только один достоверный способ прожить дольше – это здоровый образ жизни.

Исследуя рацион долгожителей и образ жизни долгожителей в разных регионах планеты, ученые, медики пришли к следующим выводам. У долгожителей обнаруживается резкое ограничение мясопродуктов и сливочного масла, низкое потребление соли, сахара, растительного масла и рыбы. Растительно-молочная направленность их питания также. Их питанию характерно высокое содержание в рационе зерновых, фруктов и овощей. Давайте мы рассмотрим, каковы же преимущества употребления растительной пищи. Во-первых, она обладает массой защитных свойств. Установлено увеличение даже продолжительности жизни при повышении в рационе содержания пищевых антиоксидантов, давно известных А, С и Е, и относительно недавно обнаруженных биологически активных веществ, таких как верцетин, флавоноиды. Эти вещества-антиоксиданты, биологически активные вещества растительного происхождения, служат здоровью человеку огромную службу. Сегодня медицина и промышленность научила извлекать эти полезные вещества из растительных продуктов, из растений, и концентрировать их в таблетках, в капсулах. И мы можем купить их втридорога у распространителей биологически активных добавок. Однако эти вещества мы можем получить из их природного источника, если в нашем рационе будем подчеркивать в их естественном свежем виде растительные продукты, особенно фрукты, овощи, ягоды и зелень. Растительная пища в сравнении с животными продуктами экологически чище. Сегодня трудно найти абсолютно чистое место на планете, а следовательно, абсолютно чистый продукт питания, то ли растительного, то ли животного происхождения. Однако существует такое понятие, как пищевая цепь. Например, в близлежащем водоеме, в реке, живет маленькая рыбка. Маленькая рыбка питается чем? Микроскопическими водорослями, одноклеточными, то есть планктоном. Из окружающей среды планктон уже вобрал в себя вредные экологические загрязнители. Пестициды, которые стекают с полей, другие экологические загрязнители, выбросы промышленности в реку. И поэтому и планктон, и малек уже содержит в себе определенную концентрацию экологических загрязнителей, но малек уже содержит больше. Окунь употребляет его в пищу. В окуне концентрация экологических вредных экологических веществ еще выше. Окуня ест щука, а щуку ест человек. Чем выше по пищевой цепи, тем выше концентрация этих вредных экологических загрязнителей. Растительная пища таким образом экологически чище. Также растительная пища не несет болезней. К сожалению, сегодня болезни среди животных не уменьшаются, а умножаются. И любой здравомыслящий человек сегодня может отметить, даже не будучи ученым, может заметить, что чем больше заболеваемость в среде скота, тем больше заболеваемость среди людей. Растительная пища удовлетворяет все потребности нашего организма. Ну, например, такие калорийные вещества, как углеводы, пластическое вещество, белок и жиры. Наш организм может получать все это из растительных продуктов, минуя желудок животного. И еще одно преимущество употребления растительной пищи – это то, что она не содержит избытка калорий. Вы знаете, дорогие друзья, что избыток калорий сегодня является одной из основных проблем, ведущих к развитию заболеваний. Ученые сегодня считают, что для увеличения продолжительности жизни необходимо уменьшать энергоценность рациона при сохранении его полноценности при сравнении с существующими нормами. И чем старше человек становится, тем меньше ему необходимо потреблять калорий. Снижение энергетической ценности питания может также задержать возрастное ослабление иммунной системы,
снизить риск развития заболеваний, связанных со старением, сердечно-сосудистых заболеваний, рака, катаракты и артритов. Поэтому одной из наиболее важных рекомендаций является постепенное снижение энергетической ценности пищи по мере старения организма. Фактически, ученые говорят о том, что начиная с 40 лет до 70 лет человек должен снизить энергоценность своего рациона на 30%. Это не значит, что человек обязательно должен уменьшить объем пищи, просто энергоценность его рациона должна быть снижена. Каким же образом человек может снизить энергоценность своего рациона? Каков совет современной медицины? Учиться готовить так, чтобы заменить высококалорийные, энергоценные продукты менее калорийными, но обогащенными витаминами, минералами и клетчаткой. Также потребление жиров должно быть снижено, исключая десерты, исключая животные продукты из нашего рациона, исключая продукты растительного происхождения, но высокорафинированные, очищенные, обработанные, и придя к простому, приближенному к естественному питанию, естественному в виде продуктов питанию, мы можем осуществить вот это снижение энергоценности нашего рациона. В некоторых развитых странах мира были внедрены программы по пропаганде здорового образа жизни. На слайде мы видим результаты такого введения. Благодаря внедрению национальных программ по здоровому образу жизни во многих экономически развитых странах мира удалось достичь снижения уровня заболеваемости от сердечно-сосудистых заболеваний на 30-50%. И при этом снижение заболеваемости на 38% обусловлено коррекцией рациона питания. За этими 30-50% стоят не единицы людей, миллионы жизней сохранены от преждевременной смерти благодаря тому, что люди приняли простые принципы здорового образа жизни. Поэтому питание играет очень важную роль в сохранении здоровья человека.

Вегетарианство – это относительно новое понятие для нашей страны. И по сей день многие считают овощной обед неполноценным, особенно для мужчин. Тем не менее, многие спортсмены и даже бодибилдеры вообще не едят пищу животного происхождения. Но если вегетарианство как образ жизни подходит не всем, то пересмотреть свою привязанность к следующему популярному мясному продукту стоит любому, кто заботится о своем здоровье.

0: В Советской России колбаса была не просто продуктом питания, но продуктом почти культовым, знаковым. Наличие колбасы в холодильнике было равно благосостоянию. Сейчас несколькими видами колбасы никого не удивишь, но спрос на нее в России все-таки больше, чем в европейских странах. Рассмотрим этот ставший незаменимым продукт подробнее. Действительно ли он нам так необходим? Первое заблуждение, касающееся колбас. То, что мы традиционно считаем их мясными продуктами. Однако в среднем в одном колбасном изделии мясо содержится не больше 10%. В худшем случае мяса в них вообще нет, и оно замещено множеством далеко не полезных веществ, которые оказывают вредное воздействие на организм. Эти вещества особенно токсичны для детей, беременных и кормящих женщин, а также способны снижать подвижность сперматозоидов у мужчин. Сосиски, колбасы и прочие мясные деликатесы остаются одними из самых вредных продуктов в современном питании. Они содержат так называемые скрытые жиры – сало, свиную шкурку, внутренний жир. Все это прикрывается ароматизаторами и усилителями вкусов. С 80-х годов химия способна придать продукту любой заданный вкус, цвет, практически неотличимый даже для специально подготовленных экспертов. Химические вещества, добавляемые в пищу, могут способствовать заболеваниям желудочно-кишечного тракта, аллергии, вызывать болезни печени и почек. Более того, некоторые из химических добавок воздействуют на головной мозг, вызывают чувство удовольствия, возбуждают аппетит и приучают именно к этой продукции. Простая здоровая еда после этого кажется невкусной. Особенно неприятно, когда различными вкусовыми добавками производители иногда маскируют некачественную продукцию, например, несвежее мясо. Неправильно также убеждение, что колбасные мясные изделия, имеющие ярко-розовый цвет, более свежие. Это не так. Цвет им придают нитриты. Естественный цвет мяса после переработки – серый. Нитриты – не самые безопасные добавки, но производители традиционно их применяют, чтобы привлечь потребителя. При исследованиях выявлено, что реакция нитрита натрия с аминокислотами при их нагреве образует канцероген. А это означает потенциальную опасность употребления продуктов, содержащих нитриты, проходивших тепловую обработку. Также была выявлена связь между частым употреблением мяса с содержанием нитритов и хронической обструктивной болезнью легких. Колбасные изделия содержат достаточно много воды. В вареных колбасах ее содержание может достигать 70%. Для удержания в данных изделиях обычно используют водосвязывающие компоненты – крахмал, камеди, декстрины, инулин. Для удлинения срока реализации колбасных изделий, особенно вареных, в них могут вводить антибиотики. Это позволяет существенно продлить срок хранения колбасных изделий, особенно в нарезанном виде. Но губительно сказывается на нашем иммунитете и кишечной микрофлоре. Прежде чем покупать такой какой-либо продукт, в том числе и колбасу, обязательно обратите внимание на текст, отпечатанный на этикетке. Содержание консервантов и красителей может нанести большой вред здоровью, особенно если подобные продукты вы едите ежедневно. Если вы не можете представить себе жизни без бутерброда на завтрак, попробуйте заменить колбасу на натуральное мясо, курицу или рыбу, приготовленные со специями. Вкус ничуть не хуже и для здоровья полезнее. Очень вкусные бутерброды получаются с паштетами из бобовых. Можно положить на кусочек зернового хлеба лист салата, лук, кружок помидоры и фасолевую котлету. Очень вкусно и очень полезно. Фантазируйте, пробуйте новое, приучайтесь к полезному, и ваше самочувствие заметно улучшится. Итак, будьте внимательны и здоровы.
1: То, что колбаса может быть без мяса, я думаю, уже понятно из нашей предыдущей рубрики. Но оказывается, она может быть еще и без холестерина, жиров и нитритов. Домашняя гороховая колбаса, рецепт которой вы узнаете в следующей рубрике, вкусна, полезна и при этом очень быстро готовится.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами будем готовить очень интересное блюдо – гороховую колбасу. Для тех, кто не любит бобовые, это настоящая находка, потому что, попробовав, ваши домашние ни за что не догадаются, из чего это сделано. Итак, нам понадобится гороховая мука, вода питьевая, масло растительное, чеснок, свекольный сок, соль, мускатный орех, кориандр молотый и черный перец. Нам нужно отварить гороховую муку. Для этого мы ставим на огонь воду и сразу засыпаем муку, не дожидаясь, пока вода нагреется. И варим гороховую муку 10 минут, постоянно помешивая, чтобы она не пригорела. У нас уже есть отваренная гороховая мука. И сразу после того, как она сварилась, мы приступаем к приготовлению. В гороховую муку мы добавляем чеснок. Чеснок. Добавляем соль, мускатный орех по вкусу, кориандр, черный перец. И свекольный сок. Масло мы пока оставляем. Начинаем взбивать.

добавим растительное масло. Процесс приготовления этой массы не должен занимать много времени, потому что горох очень быстро застывает, и его потом будет очень сложно сформировать форму. Полученную массу мы выливаем в стакан. Для того, чтобы наша колбаса остыла, мы погрузили стакан с колбаской в холодную воду на 20-30 минут, а затем уже ее можно убрать в холодильник. Вот так она выглядит в готовом виде. Сейчас мы ее вынем. Она довольно хорошо вынимается. Она даже по виду напоминает докторскую колбасу. Удивите своих домашних этим полезным белковым продуктом. И в благодарность они даже вымоют вам посуду. Приятного аппетита!

У каждой хозяйки есть основной набор продуктов, которые она использует чаще всего. Овощи, о котором пойдет речь дальше, обычно не входят в этот состав и попадают в тарелку гораздо реже, чем он того заслуживает. Впрочем, совсем не поздно исправить эту несправедливость.

0: В русском языке слово «пряность», «пряный» происходит от древнерусского «пряный», то есть «наперченный». Именно перец был первой заморской пряностью, появившейся на Руси. В древности его могли позволить себе только очень богатые люди, ведь стоимость перца была сравнима с золотом. Вестготы, завоевав Рим, потребовали выдать победителям 2500 килограммов золота и 2500 килограммов перца. В наши дни перец специй уже не ценится так высоко, зато интерес к перцу, как к овощам, только растет. Разноцветные плоды перца радуют глаз, а их витаминно-минеральный состав вдохновляет своим разнообразием. В начале 20 века из паприки даже выделили новый витамин, который назвали витамин П. Он отвечает в организме за эластичность и прочность стенок сосудов. Его недостаток проявляется в кровоточивости десен и покраснении глаз. Кроме того, человек может чувствовать вялость и быструю утомляемость. Болгарский перец поможет легко восполнить недостаток витамина П. Тем более, что в этом замечательном овоще он соседствует с аскорбинкой, которая значительно усиливает его действие. Если вы полюбите сладкий перец, то получите не только вкусную и красивую добавку к блюдам, но и защитите свои сосуды. Витамин П укрепит стенки сосудов и капилляров. А капсаицин, горчинка, присутствующая в разных видах перца, препятствует образованию тромбов, таким образом тоже внося свой вклад в здоровье. Перец не только полезен для здоровья, но и необходим тем, кто хочет хорошо выглядеть. Сок сладкого перца пополам с морковным пьют в косметических целях. Он хорошо справляется с ячменями и юношескими угрями, восстанавливает здоровый цвет лица. Можно попробовать использовать перец и наружно в качестве маски. Это полезно для сухой и чувствительной кожи. Она делает ее ухоженной и увлажненной. По содержанию витамина С болгарский перец уступает разве что облепихе и плодам шиповника. Особенно много аскорбинки вокруг плодоножки, поэтому, когда чистите перец, срезайте как можно меньше мякоти. Приятно то, что этот важный витамин может сохраняться в перце несколько месяцев. Кроме того, сладкие перцы прекрасно хранятся в морозилке. Стресс, ярость, злость, обида в одно мгновение может сжечь запас витаминов в организме. Болгарский перец поможет не только восстановить витаминный баланс, но и вернет хорошее настроение. Витамины В1, В2, В6 и ПП нужны для правильной работы мозга. Поэтому перец так полезен людям, страдающим депрессией или апатией. Он восстановит сон и вернет утраченную энергию. Болгарский перец как будто сошел с палитры художника. Его плоды могут быть разных цветов, но все они яркие, сочные, красные, желтые, оранжевые, зеленые. Но разноцветная окраска – это еще и признак разного состава. В перцах красного и желтого цвета много каротина, поэтому они необходимы курильщикам, как активным, так и пассивным. Дело в том, что сигаретный дым вызывает опасный дефицит витамина А. Перец возвращает его организму, уменьшая опасность. А зеленый перец, как установили ученые, полезен женщинам, так как он оберегает здоровье молочной железы. Плоды любого цвета богаты калием, натрием, а также микро- и макроэлементами, такими как железо, цинк, йод, калий, фосфор и магний. Благодаря такому изобилию перец – это отличное общеукрепляющее средство. Он улучшает работу печени, главной биохимической лаборатории в организме. Считается, что тот, кто часто ест перец, тот реже болеет. Несмотря на такую высокую пищевую ценность, перец нужно употреблять осторожно при проблемах желудочно-кишечного тракта, так как в нем много эфирных масел и грубой клетчатки. В нашей стране перец чаще всего едят после тепловой обработки. Однако гораздо лучше есть его свежим – в салатах, бутербродах. Можно просто закусить сочным перчиком, как мы едим яблоки. Именно так наш организм получит максимум витаминов. Если это для вас непривычно, сначала попробуйте красные или желтые сорта, так как они более сладкие. Если вас все-таки смущает некоторая горечь, опустите сырой перчик на минуту в кипяток. Здоровья вам! И пусть удовольствие приносит вам пользу!
1: В мире для человека приготовлено все, чтобы он мог жить полноценно, сохранять здоровье, сохранять свежий ум до старости. Но вот бессмертие, с которого мы начали программу, к сожалению, нельзя достичь ни медициной, ни технологиями, ни здоровым образом жизни. И все-таки бессмертие – это реальность, причем не только для нас с вами, но и для тех, кто давно уже умер. Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут. Это прямое обещание записано в Библии, в Новом Завете. Первенец – это значит первый. Иисус Христос действительно воскрес из мертвых 2000 лет тому назад, и тому есть достаточно свидетельств. А поскольку это событие произошло в реальности, то и нам есть на что надеяться. Бог может это сделать для нас. Главное, чтобы мы сами этого захотели. Уверенности вам в этом, здоровья и счастья!

0: Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна» о девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром.
1: «Уповай на Господа и держись пути Его, и Он вознесет тебя, чтобы ты наследовал землю».
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Проповеди священнослужителя Андрея Кочелабы.
2: Я рад приветствовать вас, дорогие друзья, дорогие наши зрители и подписчики, и все, кому не безразлична библейская весть о спасении. Потому как сегодня хотелось бы вместе с вами поговорить на одну очень серьезную, она судьбоносная тема, касается реальной участи людей. И она представлена в Евангелии от Матфея в 13 главе с 24 стиха. Это вообще глава наполнена притчами Иисуса. И начинается эта притча такими словами. «Другую притчу предложил он им, говоря: Царство небесно подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем». Итак, мы сегодня с вами будем говорить о плевелах. Очень много спекуляций есть на эту тему, что такое плевелы, кто такие плевелы. Да и вообще, наверное, плевелы, если так изначально ввести в курс дела, это сорняк, который растет среди нормальной культуры, среди пшеницы, непосредственно вот по притче. Все бы оно вроде и ничего, ну, так скажем, ну, плевелы там, да, какие-то сельскохозяйственные иллюстрации Христос приводит. Но ежели бы не было двух очень важных замечаний. Первое. Царство небесное подобно вот этой ситуации. И там играют роль плевелы. И потом написано в конце, что когда они растут до жатвы, то я скажу жнецам, соберите прежде плевелы и свяжите их в связки, чтобы сжечь их. А пшеницу уберите в житницу мою. Так говорит 30 стих. Если бы не эти две очень важные ремарки, то, наверное, мы бы тоже не так сильно обращали на это внимание, что означает плевелы, стоит на них концентрироваться, или все-таки давайте поговорим о возвышенном, о высоком, о Божьей любви и так далее. Но я бы хотел обратить внимание на такую заметку. Будь или быть кем-то, это всегда будет равно означать не быть кем-то. Что это означает? Давайте я попробую попроще, может быть, сказать как-то, как это можно понимать. Если ты примешь решение быть честным, это равно означает, что ты никогда не будешь нечестным. Если ты принял решение быть чистым, то значит, ты будешь избегать грязи, ты не будешь грязным. И вот точно так же в вопросах святости, в вопросах такого понятия, как уподобление Христу, и эта тема среди христианства, она очень достаточно популярная, потому что среди людей, многие люди ищут тех, на кого бы можно было взглянуть и в них увидеть образ Христа. Тот же самый образ матери Терезы, да, то есть это человек, который похож на Иисуса в своей доброте, в своей любви к людям, небрезгливости к плохим, скажем таким, не очень чистым людям и так далее. Но я бы хотел обратить внимание вот еще на какой более, или скажем, глубокий смысл этой притчи. Ну, во-первых, выше идет притча о сеятеле, и Христос очень подробно рассказал, что притча о сеятеле – это фактически способ, метод и возможность попасть в Царство Небесное. Кто сеятель? Понятно, что да, сеятель – это Божьи дети, которые сеют. И не написано о том, что они неправильно сеют, потому что одно семечко падает, условно говоря, там в тернии, вот в эти бурьяны, в лопухи какие-то, другое прямо возле дороги, третье еще куда-то, там птицы забирают это семечко. И кое-какие семена, конечно, падают в хорошую землю, вот они вырастают и приносят плод. И Христос показал и даже растолковал, что означает каждое семя. Поэтому проблема не в сеятеле, проблема не в семени, потому что семя – это Божье Слово. Оно является тем поворотным моментом в жизни человека или тем реагентом, который, попадая в сердце человека или в его разум, начинает производить определенную реакцию. Либо это будет реакция отторжения, возмущения, либо это будет реакция принятия, когда человек начинает видеть в Божьем Слове свое будущее. Он начинает видеть то, что Христос хотел бы, чтобы он видел. Вы знаете, что действительно я вот, читая Библию, общаясь с людьми, я обращаю внимание на такие факторы, что очень многие люди перегружают текст библейский своими эмоциями. И мне это напомнило одну, когда-то я читал давно историю, что пришло письмо с армии матери домой. А мать была малограмотная, и она попросила соседа прочитать это письмо от сына. И вот сосед пришел, такой деловой, занятый, говорит, где это письмо? Давай, так, что тут написано? Ага, так, мама, здравствуй, у меня все нормально. Правда, с едой плохо, ну ничего, справляемся. Если можешь, вышли там денег. Ну, в общем, вот в таком духе письмо. А потом ей говорит, слушай, у тебя сын, я смотрю, это как-то ведет себя ненормально. Что-то он так требует к матери с такими претензиями тут. Пошел в армию, пусть послужит, будет мужчиной. Ну и мать расстроилась, конечно, что такое письмо от сына пришло. И вот она в этих расстроенных чувствах сидит, а покоя нет, в сердце покоя нет. И она зовет соседку, которая умела читать. Говорит, слушай, почитай мне, пожалуйста, мне сын письмо прислал. И соседка начала читать. И она пишет, дорогая мама, я пишу тебе из армии, у меня все хорошо. Плачут обе, я не наедаюсь, бедненький, пришли мне денежки там, если можешь. Конечно, или посылку там какую-то, пришли посылку. Конечно, пришлю, наревелись обе. Что изменилось? Текст остался тот же. Поменялся эмоциональный окрас вот этого текста. Поэтому иногда, читая текст библейский, некоторые люди все-таки умудряются нагрузить его какими-то своими эмоциями. И в результате Бог, он становится каким-то строгим, знаете, вот таким жестким. Вот люди видят только это. И как бы шансов на спасение почти не остается. Но с другой стороны, когда мы начинаем читать спокойно, вдумчиво, по контексту, мы видим, что он здесь, сам Христос говорит о том, что его желание, чтобы никто не похитил это семечко, чтобы бурьяны, терни, вот эти, скажем, сорняки не заглушили это семечко, ну или плоды, и, точнее сам росток, и чтобы оно росло в хорошей почве, никто его не украл, никакие птицы там не забрали, и оно начало плодоносить. То есть вот желание Господа. И в продолжение этой плеяды таких, скажем, интересных иллюстраций, он начинает говорить еще одно. Что вот другую притчу предложил он им о Царстве Небесном. Итак, человек на поле сеет доброе семя. Ну, это, конечно, пшеница, речь идет о хлебе. То есть он посеял доброе семя, потому что это важно. Это его пропитание, это его хлеб, это то, с чем он будет питаться и жить. Дальше, 25 стих. «Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницею плевелы». И ушел. Когда же взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы. И вот интересно, вот эти два коротких текста, такие две интересные мысли, которые хотелось бы обратить на них внимание. Первое, это то, что когда люди спали. Итак, дремота или отсутствие контроля, бдительности, внимания, оно побуждает к тому или порождает то, что враг может этим воспользоваться. Вот почему истинная религия Христа, она никогда не будет затуманивать, убаюкивать мышление человека, его разум, его остроту видения, мышления и так далее. А наоборот, не будет притуманивать, а наоборот будет стучаться вот в это состояние разума, чтобы человек вник, подумал, поразмыслил над этим. Знаете, как говорят, если поломаешь голову, то меньше наломаешь дров. Если меньше ломаешь голову, потом больше ломаешь дров. Так вот точно и в духовных вопросах Господь хочет, чтобы каждый из нас, он немножко поломал голову, отвечая на вопрос, а почему так, а почему так? И он готов нам отвечать, даже учитывая, что наш мозг развит не очень-то и сильно. Но достаточно, чтобы понимать, потому что Писание написано, оно доступно и для младенцев. Ну понятно, младенцев в кавычках, то есть для простых людей. И Господь абсолютно легко откроет им все необходимые пункты веры для спасения, в результате чего, когда человек будет спасен, и его разум уже больше не будет ограничен вот такими греховными какими-то, скажем, шорами, то, естественно, наступит момент, мы поймем полноту истины, полноту плана спасения, полноту любви Божьей. И многие вещи, то, что сегодня мы считаем справедливым, несправедливым, мы все это будем в течение вечности познавать и углубляться. Многие люди, к сожалению, наоборот, хотят сегодня все знать. и чтобы Бог им, знаете, как с докладом утренним пришел и сказал, это вот так, а это вот так, а вот этих я тронул потому, а этих не допустил потому, а вот тут упало там, или снег пошел, лед упал, или еще что-то потому, а вот тут погибли люди потому, и мы так, знаете, оценивающе скажем, ну, в принципе, да, ладно, на этот раз ты убедительно сказал. Это недопустимо вообще в отношениях или по отношению к Богу. Так вопрос, а как тогда быть? И вот ответ очень простой. Эта притча его уже нам приоткрыла. Когда люди спали, когда люди вот задремали, пришел враг и посеял плевелы. Что такое плевелы? Я вот здесь принес небольшой такой образец очень мелких семян. Вы можете, скажем, конечно, их и не разглядеть, но вот в этом пакетике очень много семян. Я знаю, что люди, особенно соседи по дачам, где-то там в частном секторе, да и иногда на лестничной клетке, люди живут во вражде. И они пытаются друг другу испортить жизнь. Зачем они это делают? Я не знаю. Ну, намного лучше бы договориться. Намного лучше бы вот не нервировать друг друга, не испытывать вот эту жизнь, да, скажем, на нервы. Но люди это делают. Потому что я вот смотрел недавно один сюжет, когда там с соседской крыши снег падает на соседний участок, и там что-то повредил, какие-то растения. И вот они судятся. Казалось бы, ну ведь это все решаемо. Нет, это вражда, вражда, вражда. То есть постоянно люди что-то делают плохое друг другу. Я знаю, что была тоже одна история, когда люди постоянно друг другу засевали огороды какими-то сорными травами. Естественно, представляете, да, там человек вскопал картошку, там все, ну, посадил картошку, все у него растет. И вдруг пошел бурьян какой-то там, я не знаю, пырей. И ничего с ним не сделаешь, это ж такая работа удвоена. Ага, вон откуда, я ему тоже. Кто-то помой выливал там под калитку, кто-то, ну, чего только мир не слышал и не знает. Я думаю, ангелы много чего увидели, как люди научились мстить. Я помню тоже однажды такую историю, я сейчас как лайфхак представлю, или такой, знаете, мастер-класс по вредительству. То, чего, что я слышал, ну ни в коем случае это не делайте. Один сосед посадил очень близко дерево тоже к меже соседней. Ну и те еще дерево маленькое, а уже представили, что оно вырастет, будет много тени. Начали вредить. То полили соленой водой, то ему все почки пообгрызли, что нечему распускаться. То есть люди, знаете, изгаляются как угодно, лишь бы причинить вред. Так вот интересно то, что это может произойти, когда ты уснул. Вот почему Христос говорит своим ученикам в Гефсимании: «Пободрствуйте со мною, пободрствуйте». И вспомните, когда они заснули, пришли войска, пришел Иуда, привел людей вооруженных, и началось. А они спали, потому что написано, глаза их отяжелели. Так вот интересно, вот это духовный сон, он очень опасен. Что это такое духовный сон? Это как раз отсутствие вот такого чуткого понимания, где истина, а где беззаконие. И вы сейчас ниже в главе вы это увидите. И поэтому сон опасен для христианина. Мы не можем сегодня, знаете, беззаботно почивать. Хоть на каком термине, хоть я спасен, все. Давай, думай, что ты спасен. И рядом с тобой вырастет такое искушение.

можем делать вид, что ничего не происходит. Да, мы видим, но мы никогда не участвуем ни в каких беспорядках, ни в каких ненужных, знаете, там, потасовках, или поддержим какую-то там противостояние, или силу, или еще что-то. Нет, власть поставлена от Бога. Бог с нее спросит. Поэтому мы наблюдаем и молимся об этих людях. Так вот, что интересно, когда мы спим, сатана работает. У него нет каких-то выходных, расписания. 24/7. Он трудится постоянно, потому что ему осталось чуть-чуть времени, и он это хорошо знает. И когда люди спали, пришел враг, четко написано, враг пришел. Не друг, не родственник, не двоюродный какой-нибудь там племянник, а пришел настоящий враг и посеял между пшеницей плевелы и ушел. То есть, в принципе, даже не с кого спросить. А когда взошла зелень и показался плод, тогда появились и плевела. Заметьте, как только пришло время, плоды уже, да, какие-то видимые результаты, тут же появляются и плевелы. Я обратил внимание вот на какой факт. Значит, плевелы, греческое значение, это зизания или лолиум, лимулентум, это вот тоже по латыни, или бородатый дарнел. Это сорная трава, вырастает на 60 сантиметров от земли. На ранних стадиях ее абсолютно невозможно отличить от пшеницы. И только во время созревания, когда его плоды чернеют. Очень интересная тоже аналогия. Какой символизм, да? Черные дела. Такие вот мрачные дела. Вот, пожалуйста, плевелы. Они ядовиты. И в случае принятия в пищу вызывают острую тошноту, расстройство, конвульсии и в редких случаях даже смерть. Итак, вот, казалось бы, безобидная семечка, посеянная где-то там же среди доброго. И вдруг мы видим результат, что оно начинает делать совершенно недопустимые вещи, то есть вызывает обратный эффект. Что это значит? Давайте читаем. 27 стих. «Придя же рабы домовладыки, сказали ему, «Господин, недоброе ли семя сеял ты на поле твоем? Откуда же на нем плевелы?» Он же сказал им, «Враг, человек сделал это». Рабы сказали ему, «Хочешь ли мы пойдем и выберем их?» Но он сказал, «Нет, чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы, оставьте расти то и другое до жатвы. И во время жатвы я скажу жнецам, соберите прежде плевелы и свяжите их в связке, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою». Итак, мы видим, что он в этой притче, заметьте, это не действительно они ходили по грядкам там, а это была притча, аллегория. И он говорит, что есть желание на раннем этапе вырвать как бы это все. Но он позаботился, заметьте, о чем? О пшенице, чтобы на раннем этапе тоже не потоптать эту пшеницу. Почему? Потому что, оказывается, если пшеница будет сильная, то она будет расти. Но проблема, что эти плевелы создают проблему. Они потребляют микроэлементы из земли, воду и так далее. То есть, ну и при урожае появляется тоже проблема. Так он человек берет и косит, да, например, жнет там серпом, собирает снопы, потом вымолачивает. И в результате у него настоящая пшеница. А так получается, там еще надо ее перебирать. Ну, таким образом, мы видим, что по тому изложению, которое Христос представил в притче, проблемы разделить при жатве одно от другое у Христа не существует. То есть он просто скажет жнецам, сначала соберите плевелы, то есть освободите мне пшеницу, чтобы плевелы были собраны и сожжены. Результат этого вопроса, скажем, естественно, смерть, потому что плевелы должны сгореть. И он говорит, я им это скажу, они это сделают, свяжут и сожгут. Но что интересно, а пшеницу уберите в житницу мою. Вот уже деление. Одни сгорают, другие идут там, где Христос, в его житницу, то есть место пребывания, где для них приготовлено место. А вы понимаете, что для пшеницы всегда были, готовились хорошие амбары, где там нет доступа мышам, еще что-то, где сухо, проветривается и так далее. То есть это то место, где зерну хорошо. Ну, а если теперь посмотреть аллегорически на этот вопрос, то мы понимаем, что одни люди должны погибнуть. А почему это люди? А вот, оказывается, почему. Потому что дальше будет еще одна притча о зерне горчичном. А потом будет еще одна притча о закваске, которую женщина взяла и положила в три меры муки. А потом он отпустил народ и начал толковать,
что сеющий доброе семя есть Сын Человеческий. Давайте читаем.

0: Это 37 стих Евангелия от Матфея, 13 главы. Дальше, 38. Поле есть мир, доброе семя – это сыны царствия, а плевелы – это сыны лукавого. Враг, посеявший их, есть дьявол. Жатва есть, кончина века, а жнецы – ангелы. Вы можете себе представить, друзья, как он точно все охарактеризовал? Посему, как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века сего. Пошлет Сын Человеческий ангелов своих, и соберут из царства его все соблазны и делающих беззаконие, и вергнут их в печь огненную, там будет плач и скрежет зубов. Тогда праведники воссияют, как солнце, в царстве Отца их, кто имеет уши слышать, да слышит. Итак, перед нами картина. Сначала притча, а потом ее истолкование. Мы видим, что вот это слово «по плодам их узнаете их», оно очень гармонирует с Матфея 7:20, где Христос прямо сказал «по плодам их узнаете их». Но вызывает некоторый вопрос вот эта фраза «оставьте то и другое расти вместе до жатвы». Казалось бы, возникает вопрос, неужели, почему Христос не хочет, чтобы мы ушли, например, да, вот покинули грешный мир этот и уединились скорее вот в хорошее место. Вы знаете, это невозможно сделать. А он и говорит, вы живите здесь, я знаю, что вокруг будут люди там воровать, убивать, прелюбодействовать, обманывать, хитрить, ссориться, да что угодно будет. Вон люди на лестничной клетке живут и зло друг другу причиняют очень сильно. Я это знаю, говорит Христос, потерпите до жатвы. Так говорит притча. А почему терпеть? Что это дает? Во-первых, мы становимся крепче, как христиане. Мы испытаны. Во-вторых, с другой стороны, если посмотреть, мы являем добрый пример для остальных. Потому что вот эти сыны дьявола, да, как здесь написано очень подробно и точно, да, враг, посеявший есть дьявол, жатва есть кончина века и так далее. Он здесь говорит, это сыны лукавого, непосредственно, прямо он говорит, вот эти люди. Так вот эти сыны лукава должны покаяться. И они должны не только услышать о Христе, но и увидеть Христа в людях. Но самое интересное, что здесь находится, это то, что они соберут из царства его, 41 стих, да, соберут из царства все соблазны и делающих беззаконие. Там стоит интересное тоже греческое слово скандализо, скандализо. Я в какой-то проповеди однажды уже это упоминал, скандализо. Что это означает? Наверное, любой из нас перевел уже давно это слово. И делающих беззаконие. Интересно, я посмотрел, в английской Библии написано practice lawlessness, то есть практикующие беззаконие. Вот кого, оказывается, они будут забирать и потом бросать в огонь. И там написано будет «плач и скрежет зубов». Единственное, что мы должны четко понимать, это не будет вечный плач, вечный скрежет зубов. Нет, этого не будет, это мы уже не раз с вами проходили, касались, потому что, ну, таким способом Бог никого не спасает. Это не спасенный человек, это страхом загнанный только в Царство Небесное грешник. Вот и все. А Христос просит, чтобы человек добровольно отдал грехи. Не принудительно, а добровольно. Какая цель у родителей, наказывающих своих детей за непослушание? Чтобы человек, маленький ребенок, осознал свое поведение и добровольно признался. В этом вся красота. Не всегда мама рядом. И не всегда папа видит, что делает ребенок, да? А он должен быть честным, он должен быть, ну, такой, как есть, правдивый. И вот то же самое здесь мы видим. Поэтому вот это слово «соберут из царства его» – это как раз таки он и подчеркивает, что жатва есть кончина века, жнецы ангелы, а мир, да, это и есть поле. Таким образом, мы видим, что когда-то сатана сказал, это мой мир. Вот почему Христос говорит, это князь мира сего. И когда мы читаем книгу Иова, 1 глава, 7 стих, в 1 главе 7 стих, там сказано следующее. «И сказал Господь сатане, откуда ты пришел?» И отвечал сатана Господу и сказал, «Я ходил по земле и обошел ее». То есть, я ходил по твоей земле, и твоего там ничего нет. Это, знаете, как обанкроченное предприятие, как будто оно твое, но оно никакое, оно бесценное, оно почти мое. То есть, принципы там мои, посмотри, никого нет, кто бы тебе целиком и полностью служил. И он приводит в пример Иова. И когда Господь ему говорит, а обратил ли ты внимание на него, что он нормальный, богобоязненный, и там очень красивая формулировка, удаляющийся от зла, удаляющийся. И он тогда говорит, ну понятно, это все куплено, потому что ты его благословляешь, потому он тебе и служит. И тогда Господь позволил ему кое-что забрать. Итак, почему сатана это делает? Да потому что он лжец и убийца. Иоанна 8:44, Христос так и говорит, он обманщик. 8:44, читаем, так и написано. «Ваш отец – дьявол, – говорил Христос, – и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человека-убийца от начала и не устоял в истине, ибо в нем нет истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи». Вот почему он ждет, когда христианин задремает. Либо задремает от самодовольства, либо от самоедства какого-то. Какая ему разница? Главное, когда ты отвлечен или когда ты ссоришься с кем-то. Ты забываешь про все окружающее. И в результате сатана достигает своего. Он начинает сеять маленькие семена. Это сомнение, это ропот, это недовольство. Это, знаете, вопросы такие, как для него, знаете, как в свое время я как-то говорил уже, споры средних веков. Сколько ангелов поместится на кончике иглы? Это вопрос был номер один. И вот так человек отвлекается и потом понять не может, когда же происходит то, что с ним начинает происходить. Вот почему ученики говорят, Господи, Господин, а не доброе ли ты посел? Не похоже, чтобы ты за этим стоял, чтобы такое у тебя был поле и урожай, да? А он говорит, я знаю, я свое сделал вовремя, днем. А он пришел ночью и пришел, когда все спали. И поэтому, подводя итог, смотрите, что мы видим. В Евангелии от Матфея, только уже в 18 главе, мы находим 7 стих, где Христос говорит, «Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазнам». Или в другом переводе написано, «Они придут все равно», то есть должно этому быть, это неизбежно. Но горе тому человеку, через которого соблазн приходит. Это знаете, как сегодня кто-то говорит, наркоманию невозможно победить. Но горе тому, кто этим занимается, кто делает эти раскладки или там еще как-то употребляет, распространяет. И уже есть несколько пожизненных сроков за вот эти раскладки и прочее. Конечно, это горе, потому что человек должен быть чист от этого всего. И Господь говорит, держитесь от этого подальше, чтобы нам не быть детьми вот этого дьявола, который ссорится, придирается и так далее, и так далее, и так далее. И еще кое-что о плевелах. Я посмотрел и проанализировав несколько текстов, очень похожи плевелы на понятие лицемерия. Лицемерие – это когда ты выдаешь себя за одного, а по сути другое. Думаешь одно, говоришь другое. Ну, лицемерие, да, примеряешь разные лица, меряешь их на себя, а на самом деле ты не остаешься тем самым искренним и подлинным. И это горе, это проблема. Поэтому Христос говорит, горе вам, лицемеры. И вот это плевелы, иногда вот нужно четко понимать, что такое плевелы, чтобы быть в Божьем, скажем, в Божьей житнице, на Божьем поле, надо не быть кем. И вот мы здесь читали с вами только что, да, что надо не быть делающим соблазны, скандализо, то есть ропот, сомнения, придирки, вот эти ругань и прочее, ну, разные негативные вещи. И делающие беззаконие или практикующие беззаконие. То есть этого делать нельзя, иначе ты тогда очень похож на ту же самую бесплодную смоковницу, которая выглядела с листвой, уже должны бы быть плоды, а их там нет. И поэтому сегодня мы подводим итог и говорим, слава Господу за то, что мы предупреждены. И поэтому мы идем в Царство Небесное, но вокруг нас люди. Вот почему, если мы поймем эту тему, нас никогда не разочарует ни там новость, что кто-то что-то где-то украл. Кто-то кого-то там бросил или развелся, или кто-то там с кем-то поссорился или подрался или еще что-то, или там еще что-то сотворил такое, знаете, из ряда вон выходящее. И самое печальное, когда это происходит в лоне церкви, когда это происходит среди, так скажем, верующих людей. Есть история, которая говорит, ночью они проросли. Это люди, которые, как говорит апостол Иоанн, они не были с нами. Это люди, которые сыны века сего. Они имеют другую цель. вот так же сеять смуту, ссоры и так далее. Не расстраивайтесь от этого. Поймите, что Господь не это сеял. А давайте лучше взращивать то семя истины, которое Господь поселил в наше сердце, в мое и ваше. Если мы это хорошо понимаем, то тогда, конечно, никто не расстроится. Да, мы огорчимся от того, что мы услышим, но наша вера от этого не разрушится. Пусть Бог нас благословит, чтобы мы были добрым семенем, с плодами, с хорошим урожаем, с таким обильным урожаем, который мы можем принести во славу Божью, но не плевелами, черными, посеянными ночью, только для того, чтобы заглушить хорошее семя. И вот еще одна цитата. «Плевелы следует выдергивать и выбрасывать. Многие из провозглашающих себя христианами совершенно поглощены земными заботами и абсолютно не имеют времени на развитие благочестия. Истинная религиозность так и не стала для них первостепенной. Человек может обрести истину, но если при этом он не стремится к искоренению дурных черт своего характера, то плевелы разрастутся и укрепятся, заглушив драгоценные цветы благодати Духа. Следует искоренять из своего сердца сорняки и выбрасывать их вон, ибо добро и зло не могут одновременно расти в сердце человека. Неосвященные наклонности и устремления надо выбросить из жизни, поскольку они препятствуют христианскому росту». Пусть Господь прославится. Помолимся. Отец Небесный, благодарим Тебя за эту весть. Благодарим Тебя за эту удивительную притчу о Царстве Небесном. И, Господи, так страшно читать эти слова, что люди будут собраны и брошены в печь только потому, что они были детьми дьявола, потому что они жили как дьявол, они учились у дьявола, они поступали, но вид у них был очень благочестивый. Господь, помилуй каждого из нас, чтобы мы были хорошим, добрым семенем, от Тебя посеянным, чтобы, Господи, наше семя приносило добрый плод и 60, и 30, и 100 крат. Господи, Ты велик, поэтому мы доверяем Тебе. И мы слышим весть этой притчи и просим, убереги нас от этого зла. И помоги быть искренними, чистыми, верными, правдивыми, похожими на Тебя. Храни, Господь, нас от всякого рода зла. Детей наших сохрани. И помоги нам понимать, что мы живем в мире, который идет к гибели, стремится, бежит к гибели. Но это не означает, что мы все погибнем. Что всякий, кто принимает Тебя в свое сердце, у него появляется новое рождение. И вместо плевела он может возродиться в чистое семя, которое Христос бы насадил. Господи, да будет Тебе за все честь, слава и хвала великому нашему Спасителю и Богу. Аминь.
1: Есть один день недели, который Бог освятил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
2: Господи, пред Тобою все желания мои, и воздыхание мое не сокрыто от Тебя.

0: Духовное наследие.
1: Для меня нет ничего драгоценнее учения, через которое я могу приобрести разум, истинную честь и богатство. Константин. В монашестве Кирилл. В дни царей греческих Льва Армянина, Михаила Травла и его сына Феофила в Македонии, в городе Салуни или Фессалониках жил благочестивый муж. Званием воин-сотник с женой своей Марией. У них было 7 сыновей. Старшего звали Мефодием, младшего – Константином. Уже с самого раннего детства младший сын в своем поведении проявлял некоторые особенности. Согласно преданию, он не хотел питаться молоком кормилицы и желал употреблять только молоко своей мамы. В 7 лет ему приснился интересный сон, который он рассказал своим родителям. «Воевода, — говорил он, — предложил мне, выбери себе одну из всех девиц города в невесты. Я осмотрел и избрал красивейшую из них, светлым лицом и украшенную многими золотыми вещами и дорогими каменьями по имени Софию». София по-гречески «премудрость», и благочестивые родители, как гласит житие святого Константина, сразу поняли, что мальчик должен быть научен всевозможным знаниям. И уже с самого детства они отдали его в обучение грамоте. В 14 лет они оставили его, покинув этот мир. И с 14 лет начался его самостоятельный путь в жизни. Он хотел очень сильно обучиться грамоте, но в городе не было достаточно грамотных учителей для того, чтобы это сделать. И вот появился один странник. Он знал грамматику и многих ей обучил. Но когда Константин пришел к нему с просьбой, чтобы он и его мог научить грамматике, он отказался, сказав, что дал клятву никого более не учить, ибо учение приводит к злу. Как Константин его не упрашивал, как не умолял, обещал даже отдать ему свою долю наследства за то только, чтобы тот научил его грамоте, этот странник не соглашался. И по преданию Константин начал усердно молиться. И вскоре, как раз в это время, умер царь, который в то время был правителем, и на трон взошел Михаил со своей матерью Феодорой. Михаил был молод в то время, этот греческий царь, и поэтому для того, чтобы его как-то поддержать, как-то наставить на пути, к нему были представлены учителя. И вот один из тех, на попечении кого был молодой царь Михаил, знал родителей Константина. И он пригласил его учиться познаниям, наукам вместе с царем, для того, чтобы этот царь Михаил, смотря на усердие и прилежность Константина, мог также каким-то образом получить образование. И, как гласит история, Константин в 3 месяца выучил грамматику, затем изучил Гомера, геометрию, диалектику и философию. Кроме этих наук, изучил риторику, арифметику, астрономию, музыкальное искусство и вообще все прочие эллинские науки. Хорошо знал не только греческий язык, но и другие – латинский, сирский и некоторые иностранные. Своим умом и прилежанием он приводил в удивление своих учителей, за что и получил впоследствии название философа и мудреца. Таким образом закончился первый период его жизни. Далее наступила зрелая жизнь.
0: Духовное наследие.
1: Константин. В монашестве Кирилл. Когда он получил образование и широко стал известен по причине своей мудрости и знаний, его захотели женить на одной из богатейших девушек этого города. И вот в Константинополе это происходило. К нему пришел один из тех, кто опекал его все это время, и предложил жениться на этой девушке, вместе с которой как раз пришли бы честь, слава, богатство и так далее. И цитата, которую мы с вами привели в начале нашей программы, как раз является ответом Константина на это предложение. «Велик дар этот для желающих», — отвечал Константин. «Для меня же нет ничего драгоценнее учения, через которое я могу приобрести разум, истинную честь и богатство». После этого, для того, чтобы его как-то удержать в столице, в Константинополе, человек, который предлагал ему этот брак, предложил ему остаться главным библиотекарем, патриаршим библиотекарем при церкви Святой Софии. Таким образом, надеясь удержать его рядом около себя и в дальнейшем все-таки выполнить свои планы в отношении этого молодого, блестящего человека. Недолго пробыл Константин в ипостаси библиотекаря. Скоро ему понадобилось переосмыслить свои цели в жизни, и он уходит в монастырь, никому ничего об этом не сказав. Он пробыл там 6 месяцев, и по истечении 6 месяцев его, наконец, обнаружили и нашли. Он более никак не соглашался быть библиотекарем, и единственное, на что удалось его уговорить, это быть преподавателем философии в главном училище Константинополя. И как раз в это время, когда ему было примерно 24 года, от сарацин, от мусульман, прислано было в Царьград приглашение прислать к ним человека, который мог бы объяснить суть христианской веры и поспорить с их философами и мыслителями. И это дело поручают молодому Константину. Это является его первой известной миссией, так называемая сарацинская миссия. И вот он поехал туда. И когда мы читаем, каким образом он общался с этими людьми, исповедующими, безусловно, отличные от его взгляды, мы наполняемся удивлением и изумлением по поводу того, как ему удалось самые спорные вопросы разрешать в пользу христианства, используя определенные методы. Какие же они? Самое главное – это внимательность к собеседнику. Самое главное – это желание узнать, что на самом деле думает собеседник по этому вопросу. Знание того, во что верит собеседник. Использование этого материала для того, чтобы привести его к истине. Второй миссией Константина уже вместе с его старшим братом Мефодием была хазарская миссия, когда, услышав о его мудрости, его тоже пригласили для того, чтобы объяснить веру христианскую. И там он встретился с представителями двух великих религий – иудаизма и ислама. И вновь, используя писания этих людей и зная их очень хорошо, он смог доказать превосходство во всех отношениях религии, которую исповедовал. Итак, когда мы задаем вопрос, учение – это хорошо или оно ведет к чему-то плохому, в случае великого просветителя Руси мы видим, что единственной возможностью найти разумное разрешение противоречивых взглядов является внимательность к аргументам другого и желание понять.

0: «Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит, и выведет, как свет, правду твою и справедливость твою, как полдень».
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет группа «Фарбы життя».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Народ Библии. Вчера, сегодня, завтра. Ведущий доктор богословия Александр Болотников.
2: Итак, мы продолжаем наше исследование темы «Народ Библии, Израиль, вчера, сегодня, завтра». И наша следующая лекция, у нее такое, может быть, так сказать, провокационное название. Насколько Ветхий Завет. Знаете, русский язык удивителен в данном вопросе. Только на русском языке 39 книг Священного Писания называется Ветхим Заветом. Видите, я на картинке вам нарисовал, показал ветхое что-то, понимаете, замшелое, прямо под пальцами рассыпается. И вот только под стекло, чтобы не трогать, и чтоб в вакууме так лежало. Понимаете? К сожалению, это формирует наш менталитет. Поэтому я хочу, чтобы мы ответили сегодня на много вопросов. И первый важный вопрос. А согласно Библии, Ветхий Завет – это вообще книга? Действительно, если вы возьмете печатное издание Библии, у вас будет такая страничка, будет написано «Ветхий Завет», потом вы пролистнете страниц эдак 600, и у вас опять будет такая титульная страничка «Новый Завет», нашего Господа Иисуса Христа. Вы думаете, так в древних манускриптах выглядело? Такое издание мне попалось на русском языке. Просто прелесть. Ветхий Завет, и так написано. От жидов, про жидов, для жидов. Черным по белому. А новый завет, понимаете, от жидов для рабов. Вот и решайте, кто мы, жиды или рабы. Друзья мои, вы никогда в жизни не увидите в Библии, чтобы слова «Ветхий Завет», они есть. Они есть, Старый Завет, конечно, не Ветхий. Но чтобы они относились к книгам. Если же мы говорим о том, как назвать 39 книг Священного Писания, написанных на еврейском, на древнееврейском языке, из них часть там небольшая, несколько глав книг Даниила и книги Ездры написаны на арамейском языке, но в основном на еврейском, то, пожалуй, можно обратиться вот к такому трехчастному канону, термину, который встречается в иудаизме, да? Может быть, встречали, это аббревиатура. Танах. Т означает Тора, Тора – это пятикнижие. На греческом языке часто переводят словом «номос» – закон. «Н» – это на еврейском «невиим» – пророки. А «хэ» или «хэ» – это «кетувим» – писание. Ну, вы скажете, это у евреев. Давайте посмотрим, как в Евангелии. Перед нами Евангелие от Луки, 24 глава, 44 текст, где Иисус им говорит: «Вот то, о чем я говорил еще бы с вами, что надлежит исполниться всему написанному о мне». Где? В законе Моисеевом, вот Тора, в пророках, вот вам Невиим, в псалмах, вот вам Кетувим. Вы видите, оказывается, это кто говорит? Это Иисус говорит. Оказывается, Иисус не брезгает еврейским названием трехчастного канона, который сложился еще во времена Ездры. Да? Три части еврейских писаний называет Иисус. Закон Моисеева, пророки и псалмы. Хорошо. А что делать с частью, которая заглавлена «Новый Завет нашего Господа Иисуса Христа»? Вы думаете, кто-то из апостолов под конец жизни так вот взял и издал это в отдельную книжечку в типографии, так в первом веке, печатью оттиснул? Да, еще раз скажу, Ветхий Завет употребляется в Священном Писании, когда речь идет о Завете, не о книге. И мы с вами уже говорили, Завет – это не завещание. Точно так же и Новый Завет – это Завет, но это не книги. Давайте поисследуем кое-что. В книге Откровения, первая глава, 9 стихе, нам говорится о том, что за кое-какую деятельность возлюбленный ученик Иисуса Иоанн Богослов, автор книги Откровения, оказался в заключении на острове Патмос. Посмотрите, пожалуйста, за что он оказался. За две статьи. Первое – за Слово Божие, а второе – за свидетельство Иисуса. Обратите внимание, Откровение 19:10. Чтобы ни у кого не возникла просто так вот идея сказать, а он чисто занимался проповедью Евангелия, ну, свидетельство Иисуса, да? Типа одному рассказал об Иисусе по свидетельству, другому об Иисусе по свидетельству, арестовали, посадили. Нет, посмотрите, что такое свидетельство Иисуса? Это дух пророчества. Примените-ка его сюда. Это значит, что Иоанн не просто за то, что он посвидетельствовал об Иисусе, попал на остров Патмос, а за то, что у Иоанна на Иоанне, как это лучше сказать, был дух пророчества, правильно? То есть на Иоанне был дух пророчества. И свидетель, и Слово Божье тоже. Что такое Слово Божье? Давайте посмотрим, что такое Слово Божье согласно Священному Писанию. Вот посмотрите такой пример. Иоанна 10:34-35. Иисус отвечал им. Это там идет конфликт. Вот здесь идет конфликт между Иисусом и фарисеями. Его вообще фарисеи камнями хотят побить, вот, за то, что он богохульствует. Потому что он сказал им: «Я и Отец одно». Ну, и те говорят: «Ты, будучи человеком, называешь себя Богом». А Иисус им в ответ: «Не написано ли в законе вашем: я сказал, вы боги?» Знаете, на что ссылается Иисус здесь? Псалом 83, где высмеиваются судьи, которые чуть ли не богами себя возомнили. Там начинается словами: «Господь воссел среди богов и над богами суд совершает». Иисус это к фарисеям относит. «Вы что ли боги судить меня?» Понимаете контекст? И он дальше говорит: если он назвал богами, вы видите в маленькой букве, тех, к которым может быть Слово Божие, не может нарушиться что? Писание. Что такое Слово Божье? Это Писание. А что такое Писание в тот момент, когда Иисус говорит? Какое Писание было? А 39 книг были, поэтому Иисус называет их вкратце законом. Он им неоднократно, фарисеям, говорит: «Исследуйте Писание», Иоанна 5:39, «ибо через них вы желаете обрестись вечную жизнь, они свидетельствуют о мне». Какие Писания свидетельствуют об Иисусе, чтобы их исследовать? Естественно, 39 книг, которые фарисеи признавали. А вот обратите внимание на то, о чем говорит Петр во втором послании. Петр говорит нечто интересное. «И этот глас, пронесшийся с небес, мы слышали, будучи с ним на святой горе». Знаете, о чем идет речь? О горе Преображения. «Притом мы имеем вернейшее пророческое слово». Кто? Мы имеем. О ком говорит? О тех, кто на горе был. «И вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном свете, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших, зная прежде, что никакого пророчества ни Писания нельзя разрешить само собой, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его Божии святые человеки, движимые Духом Святым». О ком говорит здесь Петр? Он говорит о себе и о своих сотоварищах, которые на горе Преображения слышали голос. Он говорит о том, что им, как апостолам Иисуса, дан пророческий дар. Пророчество в данном случае, о котором говорит Петр, это произведение апостола. Апостольские. Вы понимаете? Вот что такое 27 книг Нового Завета. Это свидетельство Иисуса. Это пророческое свидетельство об Иисусе. Посмотрите. Откровение, 12 глава. Тут про дракона говорится. Кто этот дракон? Сказано чуть выше. Это дьявол, сатана. Он рассвирепел и ведет войну с теми, кто сохраняет заповеди Божьи и имеет свидетельство Иисуса Христа. Понимаете? Свидетельство Иисуса Христа – это дух пророчества. А дух пророчества начал проявляться в прочих от семени жены, начиная с апостолов, включая Иоанна, Петра и других, кто были свидетелями и непосредственно общались с Иисусом, и поэтому получили вернейший пророческий дар. То есть, если вы читаете Евангелие, это не просто там какие-то, Петр об этом дальше пишет, об этом пишет в своем послании, это не хитросплетенные басни. Это вернейшее пророческое слово. Если вы читаете послание Павла, это не какие-то хитросплетенные басни. Это вернейшее пророческое слово. Понимаете, на кого сатана злой? На тех, у кого есть соблюдение заповедей Божьих и свидетельство Иисуса. Понимаете, две части. Сатана не злой на тех, которые отвергают Иисуса, соблюдают заповеди. Сатана не злой на тех, кто верит в Иисуса, но отвергает заповеди. Сатана злой на тех, кто соблюдает заповеди и имеет свидетельство Иисуса. То есть тех, кто принимает Библию в целости. И 39 книг, написанных на еврейском языке и арамейском, и 27 книг, написанных на греческом. Вот почему таковых называют святыми. Это те, кто соблюдают заповеди Божьи. Видите, и здесь заповеди Божьи. И веру Иисуса. Что читая Евангелие и послание Павла, мы приобретаем веру Иисуса. Естественно, возникает вопрос. Соблюдает заповеди? Это серьезная проблема. А какие заповеди Божьи следует соблюдать? Это фундаментальный вопрос, друзья мои. Фундаментальный. Почему? Есть две точки зрения по этому вопросу. Смотрите. Перед вами Деколог, 10 заповедей. Есть те, которые считают, что да, только 10 заповедей надо соблюдать, это об этом говорится. Но есть те, которые вам скажут, извините, как же 10 заповедей, а остальные заповеди Торы? Их же 613. Знаете, можете посчитать. Откройте Тору, 5 книг Моисея, начните с первой заповеди, книга Бытия, 1 глава, плодитесь, размножайтесь, 1. Потом пойдете в Бытие, 17 главу, а там будет обрезайте крайнюю плоть всех младенцев мужеского пола, вот вам 2. Потом в Исход 12, 20 глава, еще прибавьте 10. Потом с 21 по 23 еще посчитайте. Потом прибавьте к этому книгу Левит. Она собирается. В зависимости, как считать, может насобираться от 580 до 650. Ну, так усреднить получается 613. Что с этим делать? Какие заповеди следует соблюдать. На это есть 4 взгляда. И хочу перед вами огласить. Первый взгляд. А вы подумайте внимательно. Это тест на выбор. В Ветхом Завете Бог дал израилитам законы, которыми они спасались, тогда как в Новом Завете христиане спасаются по благодати. Подходит? Думайте, думайте. Вторая точка зрения. Бог заключил Новый Завет, чтобы отменить законы Ветхого Завета, уже ненужные. А потому христианам не следует соблюдать законы Торы, а придерживаться исключительно тех установлений, которые записаны в Новом Завете. То есть, понимаете, зачем нам вообще эта Тора? В Новом Завете все нам рассказано, как жить надо. Все. Третья точка зрения. Бог дал 10 заповедей для всех людей, они остаются неизменны, а все остальные законы, они исключительно церемониальные. Интересно, правда? Подумайте, подумайте. Вот. И четвертая точка зрения. В Библии нет разделения между десятисловным законом и остальными законами Торы. Поэтому все заповеди Торы обязательны для исполнения всеми без исключения. О как! Давайте разберемся. Начнем с первого. И первый вопрос мы уже разбирали в предыдущих лекциях. Этот первый вопрос, вот посмотрите, спасались ли израильтяне ритуалами? И вот мы с вами смотрели на предыдущей лекции текст, который сразу показывает, что жертвоприносительные ритуалы не являлись способом спасения. Они указывали на что-то другое. Исаия 1:13 говорит о том, что платить за грех принесением жертв, курениями, новомесячами, субботами не пойдет. Беззаконие и празднование Бог не потерпит. И однозначно пророк Исаия показывает, как человек должен спасаться. Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния от очей ваших, перестаньте делать зло, научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайте за вдову. Это что, ритуалы? А это что, Новый Завет? Вы видите, как не работает очень распространенная теория. Тогда придите, рассудим, если грехи ваши как багряные будут, как снег убелю, если красны как пурпур, как волну убелю. Это мы уже подробно в предыдущих лекциях разбирали. Поэтому первый вопрос и его первая вот эта точка зрения о том, что вот для евреев Бог дал спасаться законом, а для христиан спасаться благодатью, она несостоятельна. Потому что для евреев никогда в жизни Бог не давал, чтобы они спасались законом. А раз первое утверждение неверно, то и о втором следует подумать. Ну, давайте разберем вторую точку зрения. Она немножечко поинтереснее. Посмотрите. Мы говорили о том, что, оказывается, некоторые считают, что в Новом Завете все необходимые этические нормы христианского поведения отражены. Верно ли это? Ну и сторонники

какой-то Ветхий Завет, копаться в этих еврейских законах. Все тут, пожалуйста, есть. Но все ли действительно здесь есть? И так ли мы все на самом деле просто? Я хочу вам привести короткий пример того, как построена, вот, например, 9-я заповедь. Попробуйте, найдите в Новом Завете 9-ю заповедь, которая звучит просто: «Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего». И следствие из 9-й заповеди, которые вытекают и описаны в законах других за пределами Деколога. Вы видите, как связан Деколог с другими законами? «Не внимай пустому слуху, не давай руки нечестивому, чтобы быть свидетелем неправды. Не ходи переносчиком в народе твоем». О! То есть Новый Завет нам не запрещает сплетничать, друзья мои. Давайте будем сплетничать. Ведь это же все Ветхий Завет. Устаревший. У нас ничего нет в Новом Завете по поводу сплетен. Ну, а как насчет вот этой заповеди? Не делай себе кумира, никакого изображения того, что вверху на небе, что в воде ниже земли. Не поклоняйся им, не служи им, ибо я Господь Бог твой, Бог-ревнитель, и так далее. О, кто-то может сказать: так это же идолослужение! Друзья мои, о каком идолослужении идет речь? Посмотрите, что это такое? Это рублевская икона «Святая Троица». Вы хотите сказать, что известный великий художник Андрей Рублев идолов нарисовал? Нет. Он нарисовал трех мужей, которые вот текст книги «Бытие», 18 глава. «Явился Господь Аврааму, да, взглянул, поднял Авраам глаза свои». Три мужа. Это Бог? Ой. Посмотрите внимательно. Так Бог выглядит! Вы понимаете, в чем проблема? Это не идолопоклонство. Это как раз нарушение второй заповеди. Об идолопоклонстве говорит первая заповедь. «Да не будет у тебя других богов пред лицом моим». Вторая же заповедь затрагивает другую проблему. Не пытайся себе зрительно, чувственно, как угодно, нашим грешным умишкам представить Бога. Понимаете? Хоть так вы Бога представляете. Кто-то так Бога представляет. Не сотвори. И не поклоняйся этому, потому что и этому поклоняются. Друзья мои, это Иисус. Но написано: не поклоняйся так. И так тоже не поклоняйся. Где это в Новом Завете сказано? Найдите, где отражены эти принципы. Вы понимаете, мне часто и приходится дискутировать эти вопросы с

евангельскими христианами, которые ревностно отстаивают эту позицию о том, что вот, дескать, в Новом Завете все есть, нам Ветхий Завет не надо. Я задаю вопрос моим евангелистам, друзьям, протестантам. Ну, раз так, то возьмите вот это распятие, поставьте в ваших молитвенных домах, и пусть ваши прихожане ему поклоняются так, как это делают ревностные католики. Почему вы это не сделаете? Не могут ответить на этот вопрос. Трудно им ответить. Но и это не делают. Вот она проблема. То есть вторая точка зрения тоже непоследовательна. Тоже имеет проблемы. Но давайте посмотрим на третью точку зрения. А третья точка зрения говорит нам о том, что все законы, кроме деколога, являются исключительно церемониальными. Так ли это? И об этом мы поговорим во второй части нашей лекции.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: «Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего».
2: Для вас поет группа «Кредо». Руководитель Любовь Гусева.

0: Программа «Независимость». Елена.
1: Первое мое такое употребление было, наверное, где-то в классе 7-8. Мы уходили с уроков и пили алкоголь у подружки дома. Вы знаете, в тот момент я поняла, что вот, я могу чувствовать себя, ну, общность, как бы, и сопричастность с другими людьми. Даже мне стало легко общаться, стало легко, как бы, налаживать контакт. Я могла говорить там о себе, какая я. Ну, то, что у меня внутри было, я не могла об этом рассказать в трезвом, ну, как бы, когда я была трезва, я стала говорить, ну, когда я была пьяна. Употребление такое, оно было нечасто, но, вы знаете, вот даже на тот момент это не было так по чуть-чуть, красиво. Это всегда было из чашек каких-то или стаканов, и всегда очень помногу. Друзей, с которыми я вот там сообщалась, их было достаточно немного. Ну, это была компания, которую все там начали употреблять. Это был алкоголь, легкие наркотики. Не могу сказать, что мне это очень нравилось, там, ну, сам, ну, быть среди людей, как бы быть как другие. Ну, меня это привело к тому, что я тоже вместе со всеми стала, как бы, употреблять. Я чувствовала, что я такая же, как они, как бы мне казалось, что вот оно, ну, как бы это была общность. Я начала учиться. Ну, первое время интересно, конечно, что-то новое, новые люди. Я познакомилась там сразу. Ну, мне захотелось познакомиться со старшекурсниками, и я поняла, что дорогу к этому могут проложить наркотики. И, ну, я сделала так, что там, я начала, там, с подружкой начали приторговывать наркотиками, вот, и из-за этого мы, конечно же, стали своими, как бы среди своих. Вот, очень быстро, как бы, учеба в институте у меня сошла на то, что я, как бы, приходила в институт, я употребляла, я уходила, употребляла, как бы, это были наркотики, алкоголь. Я чувствовала, что я крутая. Ну вот, у меня появилась куча поклонников. Вот в этот момент я поняла, что я абсолютно негатный утенок, и что, вы знаете, у меня были такие там соперничества, там, чтобы кто-то там меня пойдет провожать домой. Вот меня это вставило настолько сильно, мне казалось, что вот она жизнь. Я ушла из института, ну, как бы, сменяя наркотик, достаточно стал тяжелый, но меня отличало от того, от других наркоманов, как я считала, то, что я этот наркотик нюхала очень долгое время. Начались проблемы, я не работала, было тяжело очень находиться дома, потому что меня подозревали, как бы, ну, не хотели, наверное, родители на тот момент видеть мое употребление. Я скрывала, я начала воровать деньги. Я вышла замуж, и нам подарили квартиру, куда я переехала вместе с мужем. И это было начало того, что я начала употреблять внутривенно, что наркотиков стало не хватать. Знаете, я рыдала, я пыталась всю вину, как бы, взять на себя. Мне казалось, что это я должна сейчас вытянуть нашу семью. Мы лежали с мужем, с моим, на диване. Я наблюдала за стрелками часов, ну, до того момента, как придет барыга. Ну, вот. И это каждый из дня в день. Вот происходила такая картина. Диван, голые стены, черно-белый телевизор и телефон, который мы ждем звонка, как бы, человек, который принесет наркотики, чтобы мы побежали туда. Ну, вот. Ну, я ушла от мужа, считаю, что мне надоела такая жизнь. Ну, здесь началась череда мужчин, череда, ну, очень сильное употребление наркотиков. В этот момент я всегда чувствовала страх, но мне нужно было, как бы, быть с мужчиной, чтобы он приносил мне наркотики. Я заболела сепсисом. И, ну, у меня поднялась температура 40, я пролежала где-то месяц дома, и все-таки меня положили в больницу, ну, как бы, Мне было очень страшно признать то, что вот какие-то проблемы, ну, все, вот что-то сейчас случится, что все узнают. Очень было страшно, что сейчас узнает моя мама, то, что я вот так ее обманывала, что они сейчас узнают, они от меня отвернутся. Я пролежала в больнице 6 месяцев, ну, около того, около 6 месяцев, почти что при смерти. Ко мне приходила мама там со слезами каждый день. Вот, наверное, это первый момент был, когда проявление моей высшей силы. Я начала молиться. Мне было очень страшно умирать. Ну, я понимала, что, скорее всего, меня не спасут. Пришел тогда, помню, заведующий отделением и сказал, ну, вряд ли мы сможем помочь в этом моменте. Ну, как бы вот в этом случае вряд ли мы сможем помочь. Но я все-таки верила. Верила, что я смогу выжить. Я думала, что вот это вот переломный момент. Я отлежала 6 месяцев, когда я уже начала такая немножко приходить в себя. Я опять стала употреблять даже в больнице наркотики так потихонечку, как бы. Я не знала, с чем мне заниматься. Я не работала, я не училась. В принципе, мне этого не надо было делать. У меня не было цели в жизни, у меня не было вообще никаких интересов. Я не знала, с кем мне общаться, потому что старые мои друзья, которые не употребляли, они как бы само собой общение развалилось, потому что у нас были абсолютно разные направления в жизни. У них там учеба, там, не знаю, какие-то построения отношений, семейная жизнь, какие-то хобби. У меня же этого не было ничего. К концу этого момента я жила с мужчиной, который очередной раз вышел из тюрьмы. Мы жили у меня в квартире. Меня, ну, как бы содержала моя мама. У меня было по чувствам полное одиночество. Я ждала смерти, и что я умру именно от наркотиков. Но я понимала, что вот когда-нибудь, ну вот скоро придет это время, но не сегодня, может быть, завтра, как бы я была готова умереть от наркотиков, но от того, что это будет или передозировка, как бы, или это еще будет какая-то вот вещь. Ну, я уже, наверное, ждала этого времени, хотя бы маленькая вера, она всегда существовала. Такой переломный момент, когда произошел. Я после Нового года употребила столько, что с моей психикой что-то случилось. У меня просто как бы съехала голова. Ну, я была в невменяемом состоянии. Я чуть ли не вышла из окна. У меня были галлюцинации. Это какие-то, ну, вот очень сильными психотропными веществами, ну, быстрыми наркотиками. И мой молодой человек позвонил моей маме и рассказал ей об этом. Они, мама пришла сразу с моим отчимом и вызвали нарколога, меня там покололи какими-то лекарствами. И через 2 дня я уже лежала в центре. Это был первый момент, первый раз, когда я вообще попала куда-то вот лечиться. Ну вот, и когда я вообще смогла, ну, на себя посмотреть. Я помню, когда начали говорить о своих чувствах, у меня были единственные чувства – это одиночество, страх. Одиночество, страх. Я рыдала у себя в палате от того, что дайте мне, пожалуйста, таблетку на блюдечке, ну, чтобы я ее съела, и я больше не буду такой. Я не буду это чувствовать, я не хотела этого видеть. Я начала ходить на группы. Знаете, там появились люди, которых я увидела, то, что я увидела честных людей, что я могу им верить. И я не хотела возвращаться опять вот в этот ад, где мне казалось, что меня разводят все, а я разводила. Я настолько запуталась, как бы. И последнее мое употребление было на отделении, когда я опять же пошла за толпой и вместе там со всеми употребила. Ну, я настолько сильно испугалась. Я сказала, нет, я не хочу туда обратно, потому что я понимала, что я могу не вернуться опять вот к этим людям, которые в меня поверили, и я поверила им. С этого момента я поняла, что давайте мне шаги, я буду говорить о себе. Хотя страх и низкая самооценка, настолько сильно низкая самооценка, она граничилась тем, что что я абсолютно не такая, как вы, что я круче всех, или что я недостойна. Я недостойна вообще ничего. Ну, в центре я пролежала около 3 месяцев, и я стала ходить на группы, там писать шаги с самого начала, там говорить о себе. Ну, это вот на тот момент мне помогало вот быть вместе со всеми. Ну, быть со всеми и начать поверить. Ну, вот это, наверное, появилась вера. Мне нравится эта жизнь, она стала, знаете, смыслом моей жизни. Это как смыслом, и жизнь это приносит мне удовольствие. Ну, на сегодня я уже не могу сказать, что я совсем там адаптировалась, там, в трезвость, все равно меня посещают страхи, там, неуверенность в себе, там, то, что я недостойна. Но это потихонечку вот с помощью молитвы. Молиться я начала еще на терапии, по-моему, лежа на кровати, какими-то своими словами я начала обращаться к Богу, ну, потому что у меня не было необходима какая-то помощь извне. Извне откуда-то вот, ну, не знаю, это есть ощущение, что Бог любящий, что Он меня любит, и я обязательно буду счастливой.
0: Если у вас или ваших близких есть алкогольная зависимость, найдите группу анонимных алкоголиков или программу «12 шагов» в вашем городе. Нигде вас так не поймут, как там. Вместе бороться легче. Вы также можете обратиться в реабилитационный центр «Ковчег». Здесь помогают алкоголи и наркозависимым. И помните, ваша жизнь может измениться к лучшему.

0: В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм – тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме. «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».В эфире радиоканал «Три ангела».
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Марат Мартыканов.

0: лицу. Радиопрограмма.
1: Здравствуйте. У микрофона Виталий Алиник. Вы слушаете программу «Наука и религия». В прошлый раз мы говорили с вами об истории взаимоотношений христианства и науки в новейшее время. Перечислили целый ряд ученых, которые верили в сотворение, верили в Творца и, более того, были христианами. Часто они не совпадали по своим взглядам с официальной позицией христианской церкви, той или иной церкви. Но они верили в незыблемость божественного авторитета Библии и верили в то, что у всего сущего, в том числе и у человека, была разумная первопричина, которая именуется словом «Бог». Мы говорили также о развитии медицины в контексте христианства, об организации медицинских учреждений, больниц, санаторий Русской Православной Церковью в России, о католической церкви, которая владеет огромным количеством медицинских заведений сегодня по всему миру, и о церкви христиан-адвентистов седьмого дня, которая в научном отношении сделала много открытий. Один из таких центров — Лома Линда, университет, исследовательский институт, где впервые была совершена пересадка сердца новорожденному младенцу, где сконструирован протонный ускоритель, который сегодня применяется для лечения некоторых видов заболеваний и так далее. В целом, вопрос нельзя ставить наука, либо признание существования Бога. В целом, рассматривая вопрос взаимоотношений науки и религии, следует говорить об ученых, соглашающихся с идеей существования Творца, Бога, и об ученых, которые не соглашаются с этой идеей. Есть наука христианская, есть наука атеистическая, есть наука, строящаяся на религиозных основах, есть наука, отрицающая таковые. Продолжая разговор о науке и религии, мы сегодня поговорим о науке и Библии. Оказывается, Библия задолго до появления многих открытий в мире науки сообщала данные, которые впоследствии оказались подтвержденными экспериментально. Первый вопрос касается формы Земли. В энциклопедии Американо содержится следующая фраза касательно верований по поводу этого вопроса. Согласно древнейшему известному представлению людей о Земле, она является плоской, неподвижной платформой в центре Вселенной. Концепция шарообразной Земли не получала широкого признания вплоть до эпохи Возрождения. Библия же задолго до того, как ученые впервые выдвинули эту идею, а тем более доказали научно, говорила в книге пророка Исаии в 40 главе, в 22 стихе, в 8 веке до нашей эры, говорила о форме земли следующей. «Он есть тот, — говорится о Боге, — который восседает над круглой землею». Причем в оригинале на древнееврейском языке используется слово «хуг», означающее «круг» или «шар», передающий идею сферичности. О том, что Земля в действительности круглая, мы узнали на опыте экспериментально, после чего не было никаких сомнений в том, что она именно такова, именно сферична. Мы узнали окончательно 12 апреля 1961 года, когда Юрий Алексеевич Гагарин на корабле «Восток» облетел вокруг Земли за 1 час 48 минут. Библия же давно уже эти данные и знания содержала. Второй интересный вопрос – это вопрос основания Земли. На чем Земля утверждена? Древнейшие представления по этому вопросу сводятся к тому, что Земля стоит на слонах, черепахе или китах. Животные могли быть разными. И она поддерживается и имеет фиксированную точку опоры во Вселенной. В Библии же в 15 веке до нашей эры, в книге Иова, в 26 главе, в 7 стихе, было сказано следующее. «Он распростер север над пустотою», речь идет о Боге, «повесил землю ни на чем». «Повесил землю ни на чем». 15 век до нашей эры. Библия утверждает, что у Земли нет видимой точки опоры в космическом пространстве. Опять же, открытие, которое на многие-многие столетия опередило появление научных, фактологически подтвержденных данных по этому вопросу. Третье интересное заявление Библии касается количества звезд на небосводе. Древние астрономы знали, сколько звезд на небе. Они подсчитали, и оказалось, что их немногим более 5000 звезд. Это то, что видно невооруженным глазом. Однако пророк Иеремия в 33 главе, в 22 стихе, в 6 веке до нашей эры, говорил о том, что воинство небесное неисчислимо, его невозможно посчитать, количество небесных тел не поддается подсчету. Когда Галилео Галилей соорудил первый в мире телескоп с 32-кратным усилением, миру открылась совершенно новая картина касательно количества звезд на небе. До того, как это открытие было сделано, противники Библии насмехались над заявлением пророка Иеремии, говоря о том, что он был настолько безграмотным, что не мог даже до 5000 с небольшим посчитать. На самом деле время оказало или показало верность и справедливость библейских данных. Телескоп, который сегодня находится на горе Паламар в Соединенных Штатах Америки, огромный телескоп показывает, что только в чаше Большой Медведицы, всем нам известного созвездия, находится около 1 000 000 галактик, каждая из которых содержит огромное количество подобных нашей солнечных систем, не говоря уже о количестве небесных тел и планет. Только в чаше Большой Медведицы содержится, согласно данным, полученным благодаря использованию телескопа на горе Паламар, содержится 1 000 000 галактик. Библия достаточно много сообщает данных, которые позднее были подтверждены научно. Эти данные также относятся к вопросу или к области генетики. В книге «Бытие» в 1 главе в 15 веке до нашей эры было сказано, что когда Бог сотворил животных, Он сотворил их по роду своему. В стихах 11, 21, 24 сказано «приносящие по роду своему плод». Речь идет о растительности. Далее упоминаются рыбы, присмыкающиеся по роду их, птицу пернатую по роду ее, зверей земных по роду их. Сегодня данные, предложенные 15 веков тому назад, вернее, 15 веков до нашей эры, подтверждаются генетическими исследованиями. Когда производились опыты с мутированием плодовой мушки, для того, чтобы показать, что мутация возможна как объяснение механизма эволюционного развития и преобразования одного вида в другой, ученые пытались экспериментировать с количеством волосков на теле мушки. Обыкновенно у мушки 36 волосков на теле. В результате мутации удалось добиться огромной волосатости. 48 волосков на теле мушки. С одной стороны и в сторону уменьшения 20. И все. На этом данные, на этом исследовании закончились. Потому что больше 48 и меньше 20 волосков на теле не удалось вывести. Мушки становились стерильными, то есть неспособными производить потомство. Как пишет Норман Макбет в книге «Пересмотр дела Дарвина», изданной в 1971 году на странице 33, после многолетних наблюдений за мутациями у плодовых мушек, изменения были настолько безнадежно малы, что даже если бы в одной особи сочетались 1000 мутаций, все равно не получилось бы никакого нового вида. Таким образом, генетика говорит о том, что ДНК стоит на страже возможных изменений. ДНК задает параметры, в рамках которых возможны видоизменения, но ДНК сохраняет тот или иной вид от превращения его в другой. Как говорила Библия, все сотворено по роду их. В 1861 году Французская академия наук опубликовала 51 факт, по их мнению, противоречащий Библии. Однако шло время, наука развивалась, и сегодня люди, признающие авторитет науки, не считают ни один из этих фактов правдивым. Равным образом, в XIX веке ученые-эволюционисты называли 150 органов в человеке, являющихся, по их мнению, рудиментом. Когда мы получали образование в Советском Союзе, нам некоторые из этих органов все еще показывали. Сегодня известно, что нет ни одного органа, который не имел бы функциональности, который был бы ненужным. Все органы в человеческом организме, в том числе и аппендикс, являются важной составляющей жизнедеятельности человека, и все они используются. Вывод, к которому мы приходим в конце сегодняшнего размышления, заключается в следующем. Следует опасаться догматизма в противопоставлении библейских данных и данных современной науки. Наука постоянно развивается, и многие из библейских положений она уже подтвердила. Вес воздуха, круговорот воды в природе, состав крови человека – все это данные, которые задолго до научного поиска и исследования были в Библии открыты. Поэтому нужно подождать, не торопиться с выводами. Библия в действительности уникальная книга. Библия – это книга, которая содержит массу данных, подтверждаемых точно открытыми, точно утвержденными современной наукой фактами. С вами был Виталий Алиник. Всего вам доброго. До свидания.
0: Ждем ваших писем и пожеланий по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
2: Лицом к лицу. Радиопрограмма.
3: 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: Воскликните Господу, вся земля!

0: эфире молодежная программа «Найди свой путь».
1: Здравствуйте! Это программа «Найди свой путь». Сегодня у нас в студии ведущая Велина, я Сергей и наш гость Размик. Сегодня мы поговорим об очень важной и серьезной теме. Звучит она так – зависимость от порнографии. Для начала некоторая информация. На порнографии ежегодно зарабатывается почти 5 миллиардов долларов. Восьмая часть всех мировых интернет-сайтов – это порнография. Каждую секунду порнографию смотрят 28 258 интернет-пользователей по всему миру, тратя при этом 3000 долларов.
2: Как бы это странно ни звучало, но от порнографии зависимы также и люди, которые считают себя христианами. По данным опроса, 50% мужчин-христиан и 20% женщин-христианок зависимы. И это значит, что они не просто один раз посмотрели, а регулярно смотрят порнографические материалы.
1: И вот сегодня у нас в студии интересно, что вот три человека, которые регулярно бывают ведущими на нашей программе, на сегодня наш ведущий Размик нам пришел со своей историей в роли гостя. Поэтому, Размик, пожалуйста, мы тебе даем слово. Расскажи о том, может быть, как эта проблема коснулась тебя в твоей жизни и что еще ты хочешь начать.
3: Так, ну, начать хотелось бы с того, что как всего это началось. Вот, началось это еще со школы, когда я ходил в школу в подростковом возрасте, в школе, но это основная тема для обсуждения у парней. Вот.
1: Ну, примерно с какого класса? Можно с первого класса, так скажем, ты ходил в школу?
2: У нас с первого класса мальчишки об этом всегда говорили.
3: Не знаю, как сейчас, но в мое время, наверное, в 12-13, вот, уже как бы началось обсуждение, вот, кто-то там уже на телефоне, у кого был телефон, типа, вот, смотри, там прикольно и так далее, вот, и, ну, как-то началось уже с того момента, что уже, допустим, если в школе показывали, уже дома начал там сам заглядывать, вот, пока там, допустим, в комнате один, вот, зайду-ка я посмотрю, там интересно. Ну, в общем,
1: то
3: с того
1: уже лазил момента в интернет, чтобы искать подобные ролики, фильмы.
3: Да. Вот. Ну, и с того момента все началось. Вот. Когда я понял, что это плохо, так это в тот момент, когда я уже был в церкви. Вот, и...
1: То есть ты начал, будучи в школе, 13 лет, ты еще не ходил в церковь, и ты, можно сказать, не был христианином, или ты не знал закон Божий, ты не верил в Бога.
3: Ну, то есть если начал я смотреть лет в 12-13, пришел к Богу лет в 18, вот, то все только в тот момент, да, я как бы начал осознавать.
1: То есть ты до тех пор, это тебя вообще никак твою совесть не угрызала, ты не чувствовал?
3: Нет, наоборот, это было прикольно, смотрели,
1: все вокруг,
3: обсуждали с друзьями, да, поэтому...
2: Интересно, ну ты говоришь, что твоя совесть тебя не осуждала, но тем не менее ты это делал, прячась от родителей. Почему?
3: Ну, много что мы делаем, прячься от родителей. Вот.
1: Тем более, я так полагаю, что...
2: Папа, давай вместе посмотрим.
1: Я так полагаю, что семья Размиков... Ну, Размика. Семья Размика и его братьев. То есть она довольно-таки строгая, зная его родителей и зная вообще воспитание в армянской семье, то действительно, наверняка, родители были против подобных просмотров.
3: Да вообще, мне кажется, даже дело не касается родителей, а вообще, эту тему не принято обсуждать. Вот.
2: Старшими.
1: Ну, со конечно, старшими. В обществе неужели у нас, например, на Первом канале или где-то еще показывают в обычное время подобные программы? В обществе на это наложено табу официально. Но, как говорится, среди молодежи это очень популярно. И вот мы читали статистику сегодня, сколько людей на этом зациклен, сколько людей зависимо от этого.
3: И только благодаря каким-то исследованиям, то есть мы можем узнать, что, то есть реальные цифры. Вот.
0: Найди свой путь.
1: Ты уже начал приходить к Богу. Проблема существовала. Да. Можешь ли ты сказать, что ты уже был зависим от этого?
3: Да, ну, естественно, я был зависим, если я вот с 13 до 18 лет, смотрел, значит, мне нравилось, какое-то удовольствие приносило, вот, поэтому, когда я даже пришел в церковь, это не вот так, раз, я пришел в церковь, и все, я оставил, да. Вот, я пришел, и даже ходя в церковь, участвуя в служении, вот, все равно, на неделе мог зайти, посмотреть. Зависимость у меня была. Вот. И я пытался как-то с ней сам бороться.
1: Ты пытался бороться?
3: Да.
2: То есть ты понимал уже, что что-то не то, а вот находясь в церкви, ты чувствовал, ну, что-то, что тебя гложет, может быть, за это? Или было все нормально?
3: Я просто понимал, что это ненормально, и когда, ну, то есть, Библию изучаешь, там, про, ну, то есть, в Ветхом Завете написано «не прелюбодействуй», а Иисус сказал, что если ты в своем сердце, в разуме своем прелюбодействуешь, то есть, возжелаешь, то ты уже
1: нарушил эту заповедь,
3: да. Вот, поэтому, ну, как бы для меня, меня это начало мучить как-то, что, ну, как бы, это плохо, это ненормально, вот, mm-hmm. нужно от этого избавиться, mm-hmm. вот.
1: Скажи, как оно влияло на твои отношения с друзьями, с родными? Как это вообще влияло? Или никак оно
2: все? Ну, это все делается в тайной комнате, я так понимаю. Ну, в смысле, такое выражение. Никто об этом не знает.
1: Это логично. Я здесь говорю, сейчас хочу говорить о самом внутреннем мире Размика.
3: Да, я понимаю, что ты имеешь в виду.
1: Вот.
3: Ну, как сказать, очень сложно вычислить того человека, который смотрит... подобные материалы, порнографические, да. Я думаю, что нет. То есть как-то плохо это очень как бы не влияло. Это связано было именно с моим внутренним миром. Вот, что меня это мучает, и что от этого нужно избавиться. А, ну, то есть как-то негативно, с какой-то агрессией я к людям не относился.
1: Вот. Ну, например, просмотр там боевиков или там жестких там фильмов, да, оно влияет там, на то, что ты начинаешь эту жесткость в своей жизни проявлять. Такое. То есть порнография, она особо не влияет. Но здесь, так скажем, напрямую тогда есть зависимость, если ты смотришь порнографические фильмы, значит, влияние на твое отношение к девушкам.
3: Соответственно,
1: на это как-то
3: если посмотреть какой-то, ну, у всех парней, наверное, такое было. Если смотришь какой-то боевик, и там делается какой-то трюк, ты хочешь обязательно его повторить.
2: И повторять в домашних условиях.
3: Да. Вот тут, наверное, та же самая ситуация. И, ну, как бы, когда ты смотришь и фантазируешь, вот, в реальной жизни, если ты идешь по улице, вот, можешь заметить девушку и нафантазировать себе.
2: Представить ее.
3: Представить, да, уже, и... Ну, как бы вот только...
2: Ты говорил о том, что тяжело человека узнать с того, который этим занимается. Я просто вспомнила сейчас такой случай, как в лагере одна девушка молоденькая очень подошла ко мне, и мы разговаривали с ней очень долго. Она мне рассказала, что она зависима от порнографии. Угу. Она плакала, она говорила, что я хочу от этого избавиться, я не могу уже, мне это уже очень долго, мне мучает совесть, но я от этого зависима, мне хочется этого. И я просто смотрела на нее, и я бы никогда в жизни не подумала, что она этим занимается. Вот никогда бы я даже представить не могла. Это настолько, ну, чистая, светлая девушка, прекрасная, приятная в общении, которая ходит в церковь, которая изучает Библию, общается с друзьями, и она делится со мной такой проблемой. Во-первых, мне было как бы неловко, что она со мной этим делится, потому что мы не были особенно близки. Но я подумала, сколько людей не рассказывают об этом, и у скольких людей есть эта проблема.
1: Да, и поэтому очень хорошо, что мы ее сегодня подняли, и очень ценно, что ты, Размик, сегодня нам об этом рассказываешь, потому что действительно очень много ребят и парней не говорят об этом. Если, например, ну, легко признаться, там, например, я курю, хочу от этого избавиться, например, там, я еще что делаю. Но вот об этом все умалчивают, потому что это стыдно, это как-то считается, ну, очень... зазорно, понятно, что тебя сразу осудят, тебя сразу будут унижать, то есть все этого боятся. Поэтому мы сегодня об этом говорим, и очень важно, может быть, услышать Размик от тебя дальше, что ты предпринял и как ты от этого избавлялся, чтобы вот...
3: Что я предпринял? Ну, пытался своими силами как-то, ну, то есть избегать подобных сайтов, хотя когда смотришь фильмы и там начинаются такие моменты, сцены, да, то, ну, как бы все всплывает в памяти, вот, и, ну, все всплывает, в общем.
1: И в любом случае.
3: Вот. Своими силами у меня, ну, как бы никак не получалось от этого избавиться, вот.
2: И что тогда ты сделал?
3: И что я тогда сделал? Как-то вечером, когда, ну, то есть уже было ближе к ночи, вот, после просмотра такого материала, вот, я лежал и думал о том, как это плохо. Ну, то есть я был уже в церкви, и как бы я желал от этого избавиться, искренне желал от этого избавиться, вот. И, с другой стороны, это меня не оставляло. И когда я лежал, уже, ну, то есть я закрыл глаза и, ну, то есть размышлял, то есть просто лежал, размышлял с закрытыми глазами, вот, и в этот момент, хотя и в комнате были другие люди, они не слышали голос, но я слышал голос внутри себя, и он звучал так: как это мерзко. Вот. И этот голос, он был не так, как будто, ну, то есть с осуждением тебе говорят, что ты мерзок, или я почувствовал, что это, ну, что-то такое, ну, то есть какая-то забота, и что мерзость именно к этому греху. Вот.
1: И к тебе лично, как человеку, как личности.
3: Да, и я сам почувствовал это на себе, что это действительно мерзко, и мне захотелось это оставить. Вот.
1: Интересно. То есть это, ты считаешь, это был голос Бога, который обличил тебя? Который, может быть, дал тебе вот такое, передал тебе отношение к этому греху, получается, да, к
2: порнографии? Показал со стороны.
3: Ну, если бы это не был голос Бога, давайте представим, чей бы голос это мог быть. Если бы это был мой голос, он бы мне не сказал, что это мерзко, потому что я продолжал это смотреть. Если бы это был голос дьявола, он бы...
1: Наверняка такого не сказал.
3: Наверняка такого не сказал.
2: Как это мерзко!
3: Внучок, перестань. Нет, это... Ну, я считаю, да, что это был голос именно... Святого Духа. Вот.
1: И он тебе передал вот тот момент, вот отношение к этому греху, да, к порнографии вообще, к тому, что ты делал, и ты понял, что действительно это мерзко.
2: Но осознание — это же еще не избавление от зависимости.
1: Да.
2: Что было дальше?
0: Найди, найди свой путь.
1: Что было дальше? Действительно ли ты после этого отрезал раз и навсегда подобные проявления, и ты никогда больше, тебе не хотелось даже возвращаться к этому?
3: Конечно, хотелось. Ты что? Вот. И, ну, в тот момент, в тот вечер, когда я услышал этот голос, ну, я, ну, то есть, как сказать, ну, когда такая ясность приходит, ты начинаешь уже с открытыми глазами, ну, как бы, уже размышлять над этим, вот, и, ну, как бы, меня это сильно шокировало. Вот. С того момента, да, я перестал смотреть, вот, но все равно, когда желание у меня возникает, вот, сейчас я пытаюсь, ну, сдерживаться, чтобы не зайти на этот сайт или на там фильмы какие-то не посмотреть. Вот, и...
1: То есть на самом деле оно, эта зависимость, она никуда не пропадает?
3: Она никуда не пропадает.
1: Она сразу не уйдет?
3: Она, наверное, меняет отношение.
1: Ага. То есть в тот момент Бог тебе помог, и Он дал такую силу, понимание, чтобы ты изменил отношение к этому. Вот. И, но с тех пор ты также борешься с этим.
3: Да, да, да. И, ну, как бы, не обязательно

0: Когда ты смотришь порнографические фильмы дома, говоря, а потом общаешься с девушкой, строишь с них отношения и хочешь, чтобы они были чистые. Вот. Как ты думаешь, может ли это?
1: Я думаю, что это грязь, и она, то есть, обязательно отпечатается. Может быть, ее отношения с девушкой будут хорошие, может быть, не знаю, как это правильно сказать.
0: Может, она никогда
1: сказать.
0: Не узнает, что человек, ее молодой человек, парень.
2: Вы знаете, просто мне кажется, что просмотр такого материала, он абсолютно меняет отношение к интимной близости. Если Бог дал нам ее как дар, который должен быть в браке, который должен быть между любящими людьми, то здесь это представляется как удовольствие просто. Просто физическое удовольствие. И это приравнивается, как бы там, я съел вкусную еду, я там послушал классную музыку, я там посмотрел порнографический фильм, я там занялся сексом, и это все на одном уровне теперь становится. Mm-hmm. Просто меняется отношение. Если мы, например, если человек вступает в интимные отношения, будучи в браке, то это конкретный человек, и это твои с ним отношения, а это не просто какое-то действие, которое приносит тебе удовольствие и счастье, причем сиюминутное, и с каждым разом все нужно больше и больше.
1: Да.
0: И даже очень важно понимать то, что когда ты допускаешь себе до брачных отношений вот, подобные просмотры порнографического материала, ты себя, так скажем, дальше и дальше отдаляешь от того, что в дальнейшем в интимной близости с твоей уже супругой, которую ты будешь любить, тебе будет сложнее почувствовать настоящее удовольствие, которое задумал Бог, и настоящую вот эту интимную близость, не только физическую, но и душевную, что очень важно для отношений.
1: Ну да, хотелось бы.
0: С этим человеком. Поэтому если ты хочешь, чтобы у тебя брак был счастливый, и чтобы ваша интимная близость доставляла вам удовольствие не только физическое, но и душевное, чтобы вы были одним целым, то действительно надо себя очень ограничивать и удалить это из твоей жизни, потому что она очень сильно будет мешать и влиять на это.
1: Хотелось бы привести пример как раз об этом. Когда я, ну, то есть уже ходил в церковь вначале, я, ну, общался с девушкой. Вот, и вот из-за того, что из-за моего опыта такого, mm-hmm. вот, общение с ней, то есть я интересовался не с ней, то есть
0: не ее характером,
1: не ее личностью, uh-huh. вот, а когда мы общались, там, хотелось, там, допустим, ее за ручку взять, потом что-то побольше, там, приобнять, mm-hmm. дальше еще больше, и, ну, то есть это достаточно влияет. Далеко дошло, вот, и поэтому...
2: Это влияет.
0: Размик, в конце хотелось бы, чтобы ты все-таки пару слов сказал зрителям о том, как бороться с этой зависимостью, как что тебе помогло
2: избавиться.
0: И что ты, да, как избавиться от этой зависимости.
1: Ну, друзья, как я могу ответить на этот вопрос, что пока не впустить Бога в свое сердце, mm-hmm. вот вместо этой привычки появится другая привычка, там, допустим, зависимость к еде, к фильмам, к чему угодно.
2: Курение,
1: да, да, да, да.
2: К алкоголю,
1: курению. Пока не впустить Бога, это будет пустая ячейка, которая будет
0: заполняться чем-то плохим.
1: Вот. Поэтому нужно впустить
0: то
1: Бога,
0: человеку
1: Христа.
0: Человеку самому по себе вообще нет смысла бороться. Он не может справиться сам.
2: В какой-то степени.
0: Но когда ты впустил Бога...
1: Да, наши недостатки дополняет Бог.
0: Спасибо большое. Спасибо большое, Размик, за твою историю, то, что ты был с нами сегодня на этой программе. Друзья, сегодня мы говорили о зависимости от порнографии, и эта тема очень важная. Пусть Господь вам поможет справляться с этим, впустите его в свое сердце, и он будет вас вести. До свидания.

0: Бог милует и спасает.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Белла Березина.

0: хлеба на земле. Ведущий Андрей Юнак.
1: Приветствую вас, дорогие друзья. Мы продолжаем нашу серию тем о святилище с Виталием Олейником. Приветствую.
2: Здравствуйте, Андрей.
1: Вот, вы знаете, уже столько говорим о святилище, мне до сих пор не дает покоя один, ну, возможно, банальный вопрос, но уж очень свербит. Вот само слово «святилище», у меня ассоциации какие-то, ну, совсем неправильные возникают. Первое, что приходит в голову, это «чистилище».
2: Так.
1: Вот, а дальше, ну, совсем уже неправильно, «страшилище».
2: Угу.
1: И сразу становится, ну, если это храм, то с такими ассоциациями мне страшно туда входить. Может быть, как-то эту ситуацию проясните, не знаю, может, другое слово, может, еще что-то.
2: В подлиннике в древнееврейском языке используется термин «мешкан» от глагола, который означает «жить». То есть «мешкан» — это место пребывания, и в данном случае место пребывания Бога, там, где Он являл свою святость, где Он являл свою славу.
1: Ну, то есть, если это место пребывания, то есть, фактически это дом.
2: Верно.
1: Но это совершенно меняет вообще тогда суть дела, потому что я собирался с вами сегодня говорить на тему святости.
2: Угу.
1: Вот, если это святилище, оно должно что-то освещать, а здесь просто дом.
2: Но этот дом устроен так, что по мере приближения к тому сиянию славы, которое между херувимами над крышкой ковчега во святом святых, у нас увеличивается мера недоступности. То есть израильский стан был построен так, что в центре стояло святилище или же скиния, и весь народ был поселен со всех четырех сторон. Затем вокруг самого святилища колено Левия стояло станом. По именам,
1: то есть,
2: по родам.
1: То есть те самые, которые священники были, да?
2: Да, и левиты обслуживающие. Ага. Соответственно, после них идет сам двор святилища. И обычный человек мог дойти только до жертвенника всесожжений. Он мог принести туда свою жертву. Дальше там на дворе левиты могли ходить.
1: Ага.
2: Во святом, в первом отделении, только священники. Во святая святых только первосвященник. То есть причина, по которой так вот традиционно это называется святилищем, заключается в том, что это разная степень удаленности, разная степень близости к Богу.
1: Получается, что в этот дом могли войти только действительно какие-то особые люди.
2: Верно.
1: Ну, могу, в принципе, провести аналогию со своим домом, да, что кого-то я встречу во дворе, если он мне, ну, совершенно не угоден, и у меня совершенно нет никаких желаний с ним общаться.
2: Вот. Продавец, но, да, разносчик товаров,
1: да,
2: например.
1: Да, который уже... А соседа мы, конечно, с ним пройдем, мы с ним будем пообщаться, мы с ним попьем чай, а каких-то особо близких друзей я могу провести еще куда-то дальше.
2: Ну, а в спальню только один человек.
1: Да.
2: Вот. Очень хорошая аналогия. И вот это как раз, я думаю, подводит нас к тому, чтобы дать определение святости. Да? Определение, почему святилище и в чем святость выражается. Базовое понятие святости, древнееврейское слово «кадош», святой, дословно «отделенный», в смысле «посвященный». То есть и вся идея заключается в том, что, коль скоро мы по природе грешны, мы это унаследовали от родителей своих, плюс самостоятельно еще грешили, оскверняя свою душу и так далее, свое тело, то в результате цель стоит по мере приближения к Богу все более от этого греха и скверных привычек, и скверных слов, и мыслей в конечном итоге очищаться, освобождаться.
1: Ну,
2: то есть святилище дает такой вот путь. Такой.
1: Если цель это наше освящение, то есть чтобы мы становились более святыми, там, лучшими, вот как мы на прошлой теме говорили, чтобы закон Божий внутри нас был, в нашем сердце, то какой смысл нас удерживать всячески от посещения этого святилища?
2: Ну, фактически, мы призваны входить туда. Вот в послании к евреям в 10 главе с 19 стиха написано: «Итак, братья, имея дерзновение, уверенность, смелость, входить во святилище посредством крови Иисуса Христа путем новым и живым, да приступаем с искренним сердцем, с полной верою». Но дальше краплением очистивши сердца от порочной совести, омыв тело водою чистою, будем держаться исповедания и упования неуклонно». То есть призыв, приглашение всем, приходите.
1: Приглашение всем. Вот и получается, как бы «стой там, иди сюда». То есть приглашение, пожалуйста, заходите все, но вот только избранные. Вот все приходите, но вот сюда вот 5 человек, а туда вообще только один.
2: Но ответ на вопрос, кто определяет степень избранности, лежит в сознании и образе жизни самого человека. То есть здесь призыв входить, и вместе с тем путь.
1: Первое. То есть если я достаточно наглый, как написано, имея дерзновение туда входить, вот, то есть меня не пускают, но я дверь с ноги все-таки зашел, то, пожалуйста, на тебя благодать, святость и все остальное.
2: Если сказано «веришь», 22 стих, дальше «сердце», вот совесть очищаешь краплением, если омываешь тело, если вот проходишь путем от жертвенника через море, через умывальницу, дальше востребуешь свет Божий, свет Священного Писания,
1: его присутствие, молитву. Получается какая-то несостыковка.
2: Вот это
1: открывает путь. Вот этот путь, который вы показываете, это путь, опять же, если проводить аналогию с домом, да, я сейчас назойливый продавец, но если я хочу все-таки в дом войти, я понимаю, что этот человек таких, как я, не приемлет, то, естественно, я должен найти способ подружиться с ним, там, войти в какое-то доверие, и так или иначе потом он меня пустит чуть-чуть ближе, потом еще чуть-чуть ближе, а там, глядишь, мы будем лучшими друзьями. Да. Но это совершенно не идет ни в какое единение со словом «дерзновение», потому что дерзновение предполагает, что я все-таки имею наглость входить тогда, когда мне не позволено. Как это примирить?
2: Разница между фактическим состоянием и статусом, который человек обретает. Чуть ранее в 10 главе послания к евреям написано в 10 стихе так: «По сей-то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа». Освящены единократным. 14 стих: «Ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых». То есть первое, что должно произойти, это заключение завета. И когда человек заключает завет с Иисусом Христом, то все его заслуги, все его победы, вся его святость, как говорят богословы, вменяется, то есть засчитывается нам, поскольку мы отождествляемся с ним.
1: И тогда человек становится святой.
2: Он тогда получает статус, он тогда обретает право входить. Но обретение права еще не означает измененную жизнь, измененных мыслей. Аналогию можно провести с принятием гражданства какого-либо государства. То есть человек получает гражданство, допустим, а потом учится жить. Он не может знать все законы наперед. Он фактически только лишь вот в формате фактического проживания на этой территории он может постигать и учиться, и ценить, и понимать преимущества вот этого всего. То есть это процесс.
1: Если мы говорим все-таки о святости, то и вот этого процесса освящения, который мы фактически получаем не за свои заслуги, да, вот как вы сказали.
2: Мы получаем статус.
1: Мы договор подписали с Богом, и все. Бог говорит, все, ну теперь вот это вот то, что я святой, теперь это принадлежит и к вам. Вот и получается святой народ, святой священник. Там, очень интересно.
2: Но мы обретаем статус, который дает нам право входить. И для этого нужно дерзновение.
1: Но ведь это ведь не делает нас святыми в русском понимании этого слова. Так. То есть какими-то, не знаю, светящимися особыми, идеальными людьми, там, безгрешными.
2: Конечно, конечно. Потому и есть второй процесс. Процесс освящения. И святилище содержит все необходимые ресурсы для того, чтобы человек фактически вот Богу уподоблялся. В послании к евреям...
1: Но разве не завершен этот процесс, извините, когда уже говорится, что ты святой? Разве это не означает, что процесс освящения, вот он произошел, и я теперь стал святым?
2: Видите, в традиционной русской фразеологии термин «святой» является синонимом термину «безгрешный», что с точки зрения Библии абсолютно неверно. То есть святой – это посвятивший себя, отделивший себя с целью уподобиться Богу. То есть единственная личность во Вселенной, в которой термин «святость» на уровне статуса и «святость» на уровне полной отделенности от греха тождественны – это Всевышний, это Господь. Все остальные, они идут путем освящения.
0: Далее в программе.
1: А как быть с освящением предметов, посвятивший себя на что? На становление более святым?
2: Есть идеал, вот о чем мы говорим. человек именно вот живет с целью манипулировать духовным миром. И вот люди живут по понятиям вместо того, чтобы жить по закону.
0: Небо на земле.
2: Человек, став святым, не становится безгрешным. Став святым, он посвящает себя на достижение.
1: Тогда это как-то воспринять на практике. Тогда, извините, первый встречный будет говорить о себе: «я святой», но, извините, ну просто не достиг пока. Вот. И как тогда действительно отделить святое от несвятого? Если у нас все, даже самые святые на земле, это достаточно великие грешники. Да, да, впрочем, и в Библию заглянуть, что у нас получается. Вот у нас Давид, человек по сердцу Господа, однако человек-убийца, однако человек военный и много других грехов сделавших, которые у нас в Священном Писании описывают. И в конце концов Бог дает ему вердикт. С одной стороны, человек по сердцу ему, а с другой стороны, у тебя руки в крови, ты не можешь построить мне храм. Построит Соломон, как вот опять же мы упоминали об этом ранее.
2: Да. Это... Ну, вот в этом Божья благость и милосердие открывается, его любовь к нам открывается. То есть, если у человека есть хотя бы вот доля желания, вот, быть ближе к Господу, освящаться, то Бог вменяет ему все достижения Спасителя Иисуса Христа так, как будто они ему принадлежат. И если теперь он, вот, имея те самые взаимоотношения с Богом, когда его тянет к Господу, ему хочется подражать Господу, Господь говорит: «Я все для этого тебе дам». То есть это не вопрос только лишь, скажем, вопрос закона. Ты должен, ты обязан. Это вопрос Божьего милосердия, потому что без этого... И святилище как раз это очень хорошо показывает, когда вот ковчег завета, в котором мерило Божьей нравственности, встречается с кровью жертвенного животного, который представляет собой милость Божью, когда истина и милость соединяются. Только таким путем мы можем расти. Потому что если, скажем, вот человеку заранее поставить эти высокие идеалы святости, то...
1: Ну да, достигнет ли он их вообще?
2: Невозможно будет. Невозможен будет путь. А если человека Бог принимает, каким он есть, и ему вменяет вот святость Христову, то тогда появляется надежда у человека, и постепенно он растет.
1: То есть для того, чтобы немножко устаканить уже термины, святой человек – это у нас человек не безгрешный, это человек у нас вполне обыденный, вполне такой же, как любой другой.
2: Но посвятивший себя на... Вот,
1: посвятивший себя на что? На становление более святым?
2: Ну, в первую очередь, посвятивший себя Богу, потому что он познал, что Господь его любит, он познал, что за него себя самого отдал. Как мы читали, я еще раз просто подчеркну, сказано, что он сделал одним приношением тела своего, сделал нас совершенными. И, может быть, еще одну аналогию нам важно было бы привести. В Священном Писании говорится о взаимоотношениях Бога и нас, в категориях взаимоотношений мужа и жены. И вот есть такое понятие, как посвящение, кидушин. Это термин, который представляет собой часть процедуры становления мужем и женою. То есть, когда женщина говорит «да», когда девушка говорит «да», то она становится для него святой, соответственно, запрещенной для всех остальных. Но ведь они еще далеки от того, чтобы понимать друг друга, они далеки еще от совершенства в плане выражения чувств и так далее. Но если они вместе, если они общаются, то они со временем они становятся, вот как посмотришь на тех, кто прожил долго, или муж с женой, или брат с сестрой, трудно различить, они настолько похожи становятся. Ну, вот это вот путь.
1: Со святостью человека как-то более-менее понятно. То есть человек посвящает себя Богу для того, чтобы приблизиться к нему и немножко научиться, да, как называется, с кем поведешься, от того наберешься, чтобы повестись с Богом и набраться от него вот этой вот особенности. А как быть с освящением предметов? Вот, например, в книге «Левит», вот глава 8, стих 10 написано: «И взял Моисей елей помазания, и помазал скинию, и все, что в ней, и осветил это». Мы считаем здесь, что Моисей помазал вот эту скинию, вот этот храм, вот этот дом Божий, и ее осветил. Разве Моисей освещает? Ведь только что мы, получается, говорили наоборот, что Бог отделяет. Кто же тогда, почему тогда Моисей вообще этим занимается?
2: А как Моисею такая идея в голову пришла?
1: Ну, даже если бы Бог ему это поручил, опять же стоит вопрос, а нуждается ли Бог в действиях вот человека для того, чтобы осветить что-либо?
2: Фактически Бог и освещает. Его это было повеление «освети скинию». Угу. Да? Вот именно так сделай, именно так сделай. И когда человек повинуется голосу Божию, когда он выполняет то, что Бог велит, Бог тогда через вот эти действия его освещает. Предмет ли, в данном случае, жертвенник,
1: то есть действия все-таки нужны и важны.
2: Без этого у Бога нет возможности преобразовать человека.
1: А для чего происходит вот это вот освящение предметов? Ну, ладно, здесь со скинией, с храмом Божьим, там, со святилищем, с этим, немножко более обыденные для нас. Угу. Порой призывают священнослужителя или священника для того, чтобы осветить квартиру, скажем. Тоже жилище, в котором уже живет, ну, пусть не Господь Бог, как в храме, а обычный человек. Для чего вообще происходит эта процедура, и как она меняет вообще, да и меняет ли она что-либо?
2: Здесь необходимо сделать различие между понятием святости, категорией святости, которая принадлежала святилищу, и посвящением чего угодно иного Господу. Угу. Разница в чем? Книга Исход, 25 глава, 8 стих говорит: «И устроят они мне святилище, и я буду обитать посреди их». То есть все, что касается святилища, оно связано непосредственно с Божьим присутствием, с Божьим служением там. То есть Бог там визуально себя демонстрировал путем сияния славы. И такое место на земле было только одно. В книге Второзакония написано, что ни на каком другом месте нельзя ни служение совершать, вот, которое предписано, ни жертвы приносить и так далее.
1: Ну, как то бы, есть... естественно, если Бог там проживает, если он, а он, само собой, святой в полном смысле этого слова, вот, то да, но...
2: Это вот святость того святилища.
1: Это святость того святилища.
2: То, о чем мы прочитали, это помазывание елеем, это касается выполнения прямой Божьей заповеди. Вот именно это место, именно вот этот вот предмет посвяти, потому что я там буду обитать. Теперь, а помимо этого, в Священном Писании есть ряд примеров, которые показывают, как что-то Господу посвящается. Сказано, вот посвяти Господу, скажем, человека. Человека мы посвящаем Господу. Кто-то поле свое Господу посвящает.
1: Ну, то человека вот здесь... посвящаем, действительно, да. Получаем вот этого святого или отделенного на служение Богу человека. Да. Ну, с этим понятно.
2: Видите, что
1: с домом тогда?
2: То же самое. Я хочу, чтобы мой дом служил Господу. Я хочу, чтобы мой дом использовался, скажем, для молитв, для встреч, для изучения Библии, да, чтобы я мог там странников, нуждающихся принимать и так далее. То есть я посвящаю это, то есть отделяю это для целей, связанных со служением Господним.
0: Небо на земле.
1: Большинство людей говорят «освящаю», подразумевая некую защиту, что после этого ритуала или действия, или священное действие произойдет какая-то защита его квартиры, или его машины, или любого другого его имущества.
2: А эта мысль, она только отчасти может быть синхронизирована со Священным Писанием. Потому что даже если храм, как единственное, согласно Библии, святое место на горе Мориа в Иерусалиме, был разрушен и не единожды в истории. То есть, когда Бог взял, согласно 10 главе книги Иезекииля, пророка, и оставил, слава Господня сказано, оставила храм. И когда Бог оттуда уходит, оно становится как любое другое место. Если Бог позволил храму быть разрушену, то тем более вот все, что человек по своей инициативе уже посвящает Господу, оно не приобретает статус неприкосновенности, но оно лишь выражает желание человека для того, чтобы Господь теперь вот это место наполнял, ну, и так
1: порой,
2: далее.
1: Порой такое желание вообще не наблюдается. То есть есть желание сохранить свое имущество, вот. Есть желание как-то, не знаю, улучшить свое благосостояние, а желание отдать что-либо, то, что принадлежит тебе, еще кому-то, или, ну, это...
2: К сожалению, это остатки языческого мировоззрения, при котором человек именно вот живет с целью манипулировать духовным миром. Он знает или думает, что знает определенные ключи, магические заклинания, действия, определенные ритуалы. Угу. Для чего? Для того, чтобы как раз, как вы сказали, себя обезопасить, чтобы свое сохранить. То есть цель здесь «я», эгоцентризм, служение самому себе.
1: Но меняется ли что-либо, вот вне зависимости от того, как человек понимает, или все-таки его понимание и то, для чего он производит этот ритуал, все-таки имеет значение или не имеет значения?
2: Ну, начнем с того, что нам нужно выяснить, есть ли заповедь мазать елеем жилище человека. Есть ли заповедь освящать вот то или другое, как вот традиционно распространено? Угу. И ответ будет «нет». То есть фактически написано, если кто сделает елей помазание, подобно сему по составу, истребится душа та из народа твоего.
1: То есть, ну, это страшно тогда получается. Вот. Тогда мы занимаемся порой вещами, которые Библия запрещает, причем прямо.
2: Ну, к сожалению, Слово Божье стало доступным для нашего района, нашего народа. Вот в абсолютном смысле только после 1876 года, когда синодальный перевод был сделан и стал распространяться усилиями библейских обществ. До этого люди жили тем, что вот где услышат, подслушают и так далее. То есть, к сожалению, духовный опыт многих не строился. И, к сожалению, при изобилии теперь вот копий Священного Писания доселе не строится на базе Священного Писания. Люди часто живут, вот как у нас говорят, есть закон, а есть понятия. И вот люди живут по понятиям вместо того, чтобы жить по закону. И в результате, ладно, если речь идет о каких-то финансах или о чем-то другом, о чем можно договориться, но если речь идет о духовном мире, где человек либо в пользу Бога что-то делает, и тогда ему дает власть осуществлять свою силу в жизни своей, либо если он нарушает Божьи законы, законы мироздания, то тогда он дает власть вот дьяволу действовать, а это действие страшное. То есть я сейчас не утверждаю, что если человек вот взял что-то, сделал с целью самой доброй, с целью самой созидательной, с целью защитить себя, свой дом, то тут автоматически он дьявола пригласил в дом. Но есть опасность, при которой, когда делаешь то, что противоречит законам Божьим, то тогда у дьявола появляется право. Бог, к счастью, по милости своей, он защищает, когда ты по неведению это творишь. Вот. Но, тем не менее, видите, формула есть формула. Невозможно взять и сказать, давайте мы скажем, ну, к формуле воды H2O, всего лишь вот одну молекулу добавим, пусть будет H2O2, и надеяться, что та жидкость, перекись водорода, будет точно такой же. Нет. То есть речь идет просто о том, что можно себя обманывать. Да, и ты не сразу умрешь, если будешь перекись водорода пить. Ну, наверное, да. Но тем не менее, лучше не заменять ею воду.
1: Кто-то даже утверждает, что вылечишься.
2: Ну, помните, да, пропорции.
1: Да.
2: То есть мы говорим сейчас о том, что представляет собой описание реальности и Божьи законы о святости. Это вот такая серьезная категория.
1: Получается, что у нас есть некое мерило, где вот эти вот формулы и законы описаны, и если мы их упускаем из виду, то мы, получается, вслепую гуляем по болоту.
2: Да. Простая иллюстрация. Вот человек, который берет в магазине покупать линейку, допустим, да? Откуда он знает, что эта линейка соответствует стандарту?
1: Ну, ему остается только верить.
2: Или же вот написать просьбу в Международную палату мер весов в Париж.
1: Есть место. Ради каждой линейки не будешь это делать.
2: Верно, но есть идеал, вот о чем мы говорим. Да, то есть есть место, где все стандарты сохраняются, поддерживаются. И вот таким вот местом...
1: Недостаточно ли для нас, скажем так, той условной точности вот этой линейки? Ну, будет она чуть-чуть расходиться от идеала, но мне и это сгодится.
2: Ну да, но если потом будешь строить дом при помощи этой линейки, то не переживай или, так сказать, не обвиняй потом никого, если он у тебя разрушился. То есть вот таким вот местом, где абсолютное мерило добра и зла, является как раз святилище. Как раз является место святого святых, где находится закон Божий. И вот туда можно перейти.
1: Вот мы поговорили о святынях, которых, насколько я понял, из нашего разговора практически не существует, да, потому что Господь не велел ничего другого освящать, но разве что вот место Его пребывания конкретно.
2: Да.
1: Вот.
2: И опять же, можно еще раз уточнить, что посвящать свои деньги, свое время, свои силы и так далее Богу на служение, это можно. Но
1: идея совершенно иная. Речь идет о посвящении на служение. То есть я что-то от себя беру, я отделяю, я говорю, вот теперь вот это будет принадлежать Богу, и я буду, соответственно, к этому относиться. Станет ли оно от этого святым?
2: Святым в библейском смысле, конечно, оно станет отделенным на служение Богу.
1: А условно, так скажем, неприкасаемым или особенным для всех остальных. Вот мы говорим, вот есть у нас святой источник, к примеру. Кто-то его посвятил, но мы уже даже не знаем ни для чего, ни зачем, ни с какой целью. Но люди толпами ходят туда набирать воду, а может быть и окунуться для того, чтобы, не знаю, опять же, получить какой-то на себя толику этой святости.
2: Видите, библейская категория святости – это мера отдаленности от греха. Потому если источник поможет в этом, ну, да благословит человека Господь, того, который думает, что вода сделает его более удаленным от греха.
1: Понятно, да. Но здесь есть еще одно место. Вот мы говорили о святынях. Листочек-переворочек, глава 7, стих 1. Вот закон о жертве повинности. Ну, там вся глава об этом, в принципе, написано, это великая святыня.
2: Да.
1: Может быть, говоря о великих святынях, это будет что-то иное?
2: Термин «великая святыня», «кодыш кадышим» в оригинале, описывает вот как раз-таки те средства, которые Господь оставил для того, чтобы человека очищать от греха. Очищать от вины греха, чтобы не было груза, тяжести, вот, совести. А во-вторых, очищать от самого проявления греха. Понятие святости, оно связано в первую очередь, повторим, от того, насколько человек удален от наличия, присутствия и вот, владения греха душой человека, мыслями, его словом и поступком.
1: Благодарю вас, Виталий. Благодарю вас, дорогие друзья, что вы были все это время с нами. Вы видите, тема настолько обширна, что едва ли можно все успеть даже затронуть. Тем не менее, благодарение Господу, который дает нам Священное Писание, где мы можем видеть вот эти вот мерила и истины святости, чтобы мы могли действительно понять их и хоть немного по-настоящему к ним приблизиться. Оставайтесь с нами, у нас много еще впереди тем о святилище. До новых встреч!
0: В следующей программе.
1: Если мы хотим показать, что грех приводит к смерти, зачем эту смерть множить?
2: Чем заканчивается существование грешника?
1: А нужно ли было приносить такое огромное количество жертв?
2: Вам нравится мир, в котором мы живем?
1: О какой святости вообще идет речь? Это живодерня.

0: небо на земле.
1: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
2: Господь на Сионе велик, и высок Он над всеми народами.
3: Для вас поет Наталья Корочкина.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Духовный дом. Ведущий Максим Каминский.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хочу рассказать о том, как в 2008 году Господь совершенно удивительным образом проявил себя в жизни Осиной Галины и жизни ее дочки. Галина живет в городе Бор Нижегородской области, и то, о чем я хочу рассказать, взято из ее письма. Галина пишет: «Когда моей новорожденной дочке было 3 недели, массажистка заметила что-то неладное с ножками и посоветовала срочно обратиться к ортопедам. Оказалось, у ребенка инфекция под названием остеомиелит. Поднялась температура, и по всему телу пошла гнойниковая сыпь. В местной Борской больнице нас с дочерью срочно стали готовить на госпитализацию в Нижний Новгород, в областную больницу». Определенно, дорогие друзья, что тогда им во всем помогал Господь. Когда стал вопрос, как добираться до Нижнего Новгорода, заведующая отделением, не дав Галине даже открыть рта, ответила: «Для вас будет выделена машина скорой помощи». На Борском мосту была огромнейшая пробка. В то время мост был на ремонте, и водитель скорой помощи включил сирену, и они очень быстро добрались до места назначения. В областной больнице, в приемном покое, была огромная очередь, но слава Богу, что Галина приехала в сопровождении врача, и вне очереди их оформили, и дочку срочно отправили в реанимацию для новорожденных. Целый месяц девочка круглосуточно была подключена к капельницам, и только Бог давал Галине тогда сил пережить череду бессонных ночей. Ребенок был на волосок от смерти. Однажды в 11 часов ночи Галина подошла к дочке, а она лежала холодная и бездыханная. Галина тут же в слезах взмолилась к Богу, и через несколько секунд ребенок вздохнул, и жизнь вернулась ей. Галина молилась и днем, и ночью, а Господь вместе с ней переживал эти минуты. Далее дочь Галины лечил хирург. У дочери обнаружили патологический вывих тазобедренного сустава. И здесь вновь была видна рука Бога, когда девочку взяли на срочную госпитализацию в феврале, хотя очередь на операцию была расписана аж до апреля месяца. Спустя время после долгого лечения врачи объявили, что нужно оперативное вмешательство, и другого выхода просто нет. Конечно, у Галины на глаза навернулись слезы. Она представила себе ту боль, которую должна была перенести ее годовалая дочь. Врач, желая ее успокоить, сказал: «Вы не беспокойтесь, это будет мини-операция». И в молитве, доверив эту операцию Богу, Галина тем не менее произнесла: «Господи, пусть на все будет Твоя воля». И вот в день рождения дочери, которой исполнялось тогда ровно годик, девочку положили на операцию. Врачи уже говорили на тот момент, что это будет уже не мини-операция, а наоборот, сложное полноценное оперативное вмешательство. Планировалось вскрыть ножку, вправить ее на место, сделать чистку. Если ножка не будет держаться, то ее нужно будет скреплять железом. «Третьего вам не дано», добавил хирург, описывая Галине всю предстоящую процедуру. Но Галина четко услышала голос внутри своего сознания: «Как не дано, молись!» И она молилась. Она молилась о Божьем чуде, которое произошло. Пришлось покупать, кстати, кровь, так как рассчитывали на длительную операцию с большой кровопотерей. Но когда дочку забрали в операционную, Галина молилась, а затем вышла в коридор. И вы знаете, через 20 минут пришла медсестра и сказала: «Не беспокойтесь, все уже закончилось. Переливание даже не потребовалось. Ее сейчас гипсуют». Вы можете себе представить, дорогие друзья, как была удивлена и как была обрадована Галина. Она возблагодарила Бога и посмотрела на часы. Операция длилась всего 1 час. Это считается мини-операцией. И она вспомнила те утешительные слова врача, которые оказались пророческими. Вспомнила и свою молитву о воле Божьей. Когда хирург вышел из операционной, его глаза светились от радости. Он произнес: «Мы только вскрыли ножку, хотели резать дальше, а кость как бы сама встала на место. Мы для проверки сделали снимок и убедились, что ножка была на месте. Это удивительно. Это было чудо, которое сотворил сам Бог». Через пару дней девочку отпустили домой в гипсе на 2 месяца. Затем сделали снимок. И опять врачи ликовали от радости, что все у девочки было хорошо. Ножка стояла во впадине. А ведь ранее там отсутствовала головка кости, так как была выедена инфекцией. Заканчивает свое письмо Галина такими словами: «Господь вел и ведет мою дочь к выздоровлению поэтапно, не сразу. Но во всем до сего дня чувствуется его божественная забота. Теперь я желаю в жизни одного – возблагодарить Бога за его помощь на этом долгом пути лечения и выздоровления. С моей стороны все, что можно сделать, это не позволить угаснуть, это сохранить любовь, терпение, веру и горячую молитву». Осина Галина, город Бор, Нижегородской области. А в конце, дорогие друзья, я хотел бы прочитать отдельно из письма библейский текст, который цитирует Галина. Не это ли обетование Божье испытала в своей жизни она вместе с дочерью? В Библии, в первом послании апостола Петра сказано: «Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас».

0: Славьте Господа, ибо вовек милость Его.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: познавая истину. Ведущий – священнослужитель Михаил Севастьянов.
1: Когда молишься, надо верить всей душой. Ближайшая к нам звезда, ну, кроме Солнца, конечно, это звезда Альфа Центавра. Говорят, что на самом деле там их три, но вот невооруженным глазом мы видим их как одну. Так вот, расстояние до ближайшей из этих трех чуть больше световых лет. Что это означает? А то, что если я посмотрю на эту звезду, то я увижу свет, который летел ко мне, ну, чуть более 4 лет. Может быть, вот в этот момент там уже все не так, как сейчас. Может быть, там что-то изменилось. Но я увижу это только через 4,22 года. Один световой год равен расстоянию, которое свет пролетает за 1 год. А там таких 4. И это речь идет только о ближайшей звезде. Но я сейчас не буду говорить об этом в подробностях, но скажу лишь, что размеры Вселенной впечатляют. Об этом можно говорить всегда и никогда не станет скучно. Вселенная настолько велика, что я не смогу это выразить. 4 февраля 1990 года была сделана фотография нашей Земли с автоматического зонда, который отлетел от планеты на расстояние, ну, примерно 4 миллиардов миль. На фотографии черная бездна Вселенной и малюсенькая голубая точка, глядя на которую, ну, без комментария и не понять, что это Земля. Малюсенькая точечка, былиночка в Великом океане под названием «Космос». И тем не менее, этой маленькой былиночке Богом уделено столько внимания, что трудно себе представить, какую великую любовь. Ведь Бог отдал Сына Своего в жертву за грех, дабы всякий верующий не погиб, но имел жизнь вечную. Целая Вселенная и малюсенькая Земля, которую Бог не оставил в беде. Есть одно интереснейшее место в Священном Писании, при чтении которого понимаешь, что изобретенная человеком ракета с керосиновым двигателем выглядит даже как-то забавно. Вот что я хочу сказать. Я, конечно, не силен в астрономии, но у меня есть очень хороший друг, который увлекается этим делом, и вот как-то он мне поведал о том, как устроена Вселенная. И когда он об этом говорил, то я увидел, что он, ну, как-то особо вдохновлен. Так вот, он говорит мне, что Земля вращается вокруг Солнца. Солнце вместе с другими звездами галактики вращаются вокруг некоего центра галактик. Но это еще не все. Галактика, именуемая Млечный Путь, которую мы видим ночью, тоже вращается вместе с другими галактиками вокруг некоего центра галактик. Но и это еще не все. Вот этот центр галактик вращается вокруг некой... С другими галактиками, которые вращаются вокруг этого центра, вот этот центр вращается вокруг некоего центра центров галактик. Так, все. Пожалуй, дальше я не посмею говорить, потому что я уже не могу с этим справиться. Ну, в общем, есть некий центр центров других центров, и не весь сколько там их этих центров, я не знаю. Я не ученый. В общем, вот есть центр, вокруг которого все вращается, и от которого в разные стороны разлетается Вселенная, у которой нет конца и края. Вот мой друг верит, что вот именно там находится Бог-творец. Я не знаю, что ж, вполне возможно. Я только понимаю то, что вот это все – что я как-то попытался описать, имеет такие размеры, что описанное мной расстояние от Земли до звезд Альца Центавра, ну, это вообще не расстояние. А что касается ракеты на керосиновом двигателе, то, ну, это даже как-то вот, ну, пожалуй, недостойно смеха. Вернемся к Библии. Так вот, есть место в Писании невероятно интересное и очень важное. Речь пойдет о молитве и о том, как Бог на эту молитву отвечает. Итак, молитва пророка Даниила. «В третий год Кира, царя персидского, было откровение Даниилу, который назывался именем Валтасара. И истинно было это откровение и великой силы. Он понял это откровение и разумел это видение». И вот он повествует. «В эти дни я, Даниил, был в сетовании 3 седмицы дней. Вкусного хлеба я не ел, мясо и вино не входило в уста мои, и мастями я не умощал себя до исполнения 3 седмиц дней. А в 24-й день первого месяца был я на берегу большой реки Тигра и поднял глаза мои и увидел вот один муж, облеченный в льняную одежду, и чресла его опоясаны золотом из Уфаза. Он сказал мне: «Не бойся, Даниил, с первого дня, как ты расположил сердце твое, чтобы достигнуть разумения и смирить себя перед Богом твоим, слова твои услышаны. И я пришел бы по словам твоим, но князь царства персидского стоял против меня 21 день. Но вот Михаил, один из первых князей, пришел помочь мне, и я остался там при царях персидских. А теперь я пришел возвестить тебе, что будет с народом твоим в последние времена, так как видение относится к отдаленным дням». Вот это повествование вы можете видеть в книге пророка.

и жизни. В эти дни не до развлечений вопрос относительно судьбы его народа терзает его как пророка и просто как еврея. Даниил так своеобразно постится и молится. В этом состоянии пророк пробыл, как написано, 3 седмицы дней. Затем ему является ангел, которого князь Персии задержал на 21 день. Что такое 21 день? Ну, разделим на 7 и получим те же самые 3 недели. Складывается интересное впечатление, будто у пророка Даниила с Богом была какая-то невидимая связь. Позже ангел назовет его мужем желаний. Вот это надо было как-то показать, проявить это вот желание получить ответ на молитву, чтобы спорящий с этим князем Персии ангел мог это ответить. Когда молишься, надо верить всей душой. Часто в церкви верующие люди тоже делают нечто подобное. Не всегда, а в том случае, если, ну, приходится молиться за какую-то очень серьезную проблему. Поступают таким же образом, как Даниил. Берут пост и молятся, постясь. Как поступал Даниил? Вот этим самым как бы заявляя, что я отказываюсь от некоторых угождений плоти, чтобы найти волю Бога. Конечно же, в разумных пределах, без фанатизма. Но просто в такие дни не до радости и жизни. Может быть, у вас что-то случилось, и, может быть, кто-то заболел, и речь идет о жизни и смерти. Ну или что-то другое. И вот интересно, что когда Даниилу явился ангел, вообще-то Библия говорит, Даниил был не один. Но ангела, кроме пророка, больше никто не видит. Там написано, не сказано, откуда именно прилетел ангел. Но мы знаем... Откуда бы то ни было, важно одно. Никакие космические расстояния, ну никакие миллионы световых лет для Бога и его ангелов не помеха. Они преодолевают все эти расстояния за считанные минуты. Для них это вообще не проблема. Ну, как они это делают, никто не знает. Ясно одно, что нашей науке... Есть чего открывать и открывать. А Библия вообще говорит о том, что Бог вездесущ. Он может присутствовать одновременно везде. Как это? Не знаю. Сила Господня неисследима. Он очень велик и всемогущ. Да, созданная Вселенная таит в себе много тайн. Так вот, ангел сказал, что являлось причиной его задержки. Князь царства персидского противостоял ему 21 день. Но кто же такой этот князь персидского царства? Библия об этом не говорит, но стоит заметить, что это не человек, потому что этот князь противостоит воле Бога и пытается оспорить его стремление ответить на молитву Даниила. Так вот, 21 день длилась с ним полемика по этому поводу. Судя по всему, этот князь Персии, ну, кто-то из дьявольской иерархии, при помощи которой тот старается править этим миром. И если не так... то все равно ясно, что это не Божья сила противостоит Богу. С Богом спорит сатана. Слово «дьявол» означает «противник». Он противится. Это не одно место Священного Писания, где сатана противится Богу по поводу человека, оспаривая свою власть над ним. Когда умер Моисей, то сатана спорил о его теле. Вот, судя по всему, он не желал, чтобы Бог его воскресил. Но в послании Иуды, в 1 главе, мы можем прочесть следующее. «Михаил архангел, когда говорил с дьяволом, споря о Моисеевом теле,
не смел произнести

вести укоризненного суда, но сказал: «Да запретит тебе Господь». Интересно, да, что вот в этом споре Михаил Архангел победил. Откуда же мы это знаем? Из Евангелия. Помните, на горе Преображения Иисусу явились Илия и Моисей, как представители от земли. Илия представил тех, кто взят на небо живым, а Моисей взят после того, как Бог его воскресил из мертвых. Причем, как в случае с телом Моисея, так и в случае с судьбой народа Божия, за который молится Даниил в вышеприведенном тексте, что там, с сатаной ведет полемику некто архангел Михаил. Кто же такой этот Михаил? А это имя означает «кто таков, как Бог». Сегодня большинство богословов усматривают в Михаиле Иисуса Христа до своего воплощения в тело человека. Помните, как молился Иисус, об этом записано в Евангелии от Иоанна в 17 главе, слова Иисуса Христа: «Я прославил тебя на земле, совершил дело, которое ты поручил мне исполнить. И ныне прославь меня ты, Отче, у тебя самого славою, которую я имел у тебя прежде бытия мира». Иисус имел славу, находясь с Богом Отцом, прежде бытия нашего мира. Итак, сатана оспаривает власть Бога спасать людей. На каком же основании он препятствует Богу? Мне хочется спросить, а кто он такой, чтобы Богу препятствовать? Однако, на том основании, что еще в Едемском саду люди приняли предложение змея жить как боги сами по себе. Они согрешили. И вот с тех пор, став смертными, попали под власть сатаны. Ну и теперь по закону Божию они должны умереть. Сатана оспаривает спасительное вмешательство Бога в судьбу каждого человека, требуя объяснений. На каком таком основании, вопреки тому закону, каковой сам Бог и провозгласил, он спасает тех, кто согрешили и должны умереть? В случае с израильским народом в книге Даниила эта полемика продолжалась 21 день, а может и больше. После чего победивший в этом споре ангел, которому помог уже известный нам архангел Михаил, пришел возвестить Даниилу весть о том, что Бог даровал израильтянам спасение. Вот, судя по всему, без этого Михаила и Иисуса этот спор разрешить было невозможно. Давайте посмотрим на то, как же победили спасенные Богом люди. О них сказано в пророческой книге Откровения Иоанна Богослова, или Апокалипсис, как ее называют по-гречески. Откровение, 12 глава. «И услышал я громкий голос, говорящий на небе: ныне настало спасение и сила и царство Бога нашего и власть Христа Его, потому что низвержен клеветник братьев наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь. Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти. Итак, веселитесь, небеса и обитающие на них, горе живущим на земле и на море, потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени». Чем занимался дьявол? Да, он клеветал на Божьих людей. Как много? А постоянно, без устали. День и ночь. Что и в случае с телом Моисея, что и в случае
связанном с молитвой Даниила за народ израильский, что и в случае нас с вами. Чем победили праведники? Кровью Агнца. А это о чем? А вот о чем. Нужно прочесть Евангелие от Иоанна, первую главу. «На другой день видит Иоанн, идущего к нему Иисуса, и говорит: вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Это свидетельство Иоанна Крестителя об Иисусе. Иисус на кресте не просто умирал. Он умирал за грехи всего мира, включая нас с вами. Как пишет пророк Исаия, ранами его мы исцелились. Вот именно на эту пролитую за грехи людей кровь и уповали спасенные праведники. На эту кровь они ссылались и указывали на нее, когда молились во имя Иисуса Христа. Ага, значит, без этой жертвы Бог не может вмешиваться в судьбу кого бы то ни было для того, чтобы просто помочь или ответить на молитву. Коли о молитве мы завели речь. Ему противостоит сатана. И что будет, если сатане удастся доказать, что наша просьба – это просьба шарлатанов? Но это когда я прошу Бога вмешаться в мою жизнь, при этом осознанно не живу жизнью христианина. Не стремлюсь к Богу, не стремлюсь что-то в жизни своей изменить. Бог сказал, что таковых и молитва – мерзость. А вот еще. Помните, когда Иисуса распяли на кресте, люди кричали: «Если ты Сын Божий, сойди с креста и спаси себя и нас, и тогда поверим в тебя». Еще там один из разбойников говорил: «Спаси себя и нас». Вот представляете, что было бы, если бы Иисус вот тогда так и сделал бы? Вот что было бы, если бы он и впрямь сошел бы с креста? Ведь он был в силах так поступить. А тогда Бог не мог бы спасать. Но Христос умер и воскрес, и теперь христиане поют: «Иисус воскрес из мертвых, и смертью смерть попрал, и сущим во гробах жизнь даровал». Теперь есть победа над грехом и даже самой смертью. Посмотрите, как много всего связано с вопросом молитвы. Посмотрите, как многому надо верить и как надо жить, чтобы, как те праведники из книги Откровения, победить кровью Агнца. Какими искренними мы должны быть, приходя к Богу в молитве. Когда молишься, надо верить всей душой. Ангел сказал, почему Даниил был услышан. Там такие его слова: «Ты расположил сердце твое, чтобы достигнуть разумения и смирить себя перед Богом твоим». Слова твои услышаны. Расположил сердце и смирил себя перед Богом. Судя по всему, это не каждый делал. Когда мы молимся Богу и не видим ответа на молитву, надо помнить о том, с чем приходится иметь дело Богу, чтобы просто ответить на нашу просьбу. Вооружитесь искренностью и верой. Искренность и вера. И если так случилось, что вы в чем-то согрешили, никогда не надо пытаться скрыть это от Бога. Наоборот, имея искреннее стремление к святой жизни, надо просить Бога помочь преодолеть это дело. У нас есть туз в рукаве на этот случай. Мы имеем Христа, распятого за наши грехи. И это настоящая победа и упование. И если Бог не сразу ответил, ничего, продолжаем верить. Даниил ждал 21 день в его случае. И в нашем случае придется ждать невесть сколько. А может быть, и не придется.
Но никто не знает, как обстоят дела с каждым из нас. Бог решает, как победить в полемике с сатаной. Почему? А он хочет прийти к нам на помощь. Потом и наша просьба может быть несовершенной. Здесь тоже нужно сказать два слова. Мы ведь не знаем, как молиться. И не знаем, как именно и о чем попросить. Вот видите, как много всего связано с молитвой. И вот все это требует от нас понимания и веры. В послании к евреям написано, что без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Да, и все-таки надо заметить это упомянутое замечание о том, что мы люди и можем что-то не учесть. Ну, да, мы не знаем, как выразить в молитве какую-то, может быть, непростую ситуацию. Тут в разговоре с человеком-то не всегда найдешь, что сказать. Нужно учесть, что кроме всего есть еще и то, что молитва искренно молящегося человека важна для самого Бога. Апостол Павел говорит, что происходит во время искренней молитвы христианина. «Мы не знаем, как молиться, говорится, но Дух Святой ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными». Так написано у Павла. Даже если мы не смогли выразиться правильно в молитве, не беда. Бог знает нашу просьбу. Ведь на самом деле это не то, что мы Его ищем. Важно, что это Бог ищет нас. Можно увидеть то, что молитва – это очень много и очень непросто. И очень важно, когда молишься, надо верить. И верить всей душой. Однажды Иисус проповедовал людям о Царстве Небесном притчами. После его проповеди его ученики подошли и попросили, чтобы учитель объяснил им их значение. Каково же было удивление апостолов, когда Иисус заявил о том, что именно их он и избрал в качестве учеников, заранее предвидя их интерес. Сегодня Библия перестала быть дефицитом, но очень мало тех, кто имеет искреннее желание знать истину. Мы предлагаем вам Библию, Священное Писание, но не за деньги, а за ваше искреннее желание знать Слово Божие. А посему, если вы внимательны, то вы увидите, что каждая из программ цикла «Познавая истину» начинается с ключевой фразы, которая повторяется на протяжении всей программы несколько раз как утверждение. Выпишите 5 ключевых фраз из 5 любых программ «Познавая истину» и пришлите нам. В ответ на ваше письмо мы вышлем вам Библию бесплатно. Спасибо тем из вас, кто жертвует нам свои средства на приобретение Библии.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: Радуйтесь! Господь всегда рядом!
2: Для вас поет Ксения.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.

0: Открытый разговор. Ведущая Ольга Мурга.
1: Здравствуйте. Мы сегодня также будем говорить о законах улучшения нашей памяти, потому что они нужны нам, чтобы нам не забывать наши вещи, те темы, которые, может быть, мы изучаем. Некоторые люди ставят себе цель выучить книгу «Псалтырь», «Новый Завет», и это очень хорошо. Будем говорить о наших семьях и о библейском подходе к решению многих проблем в семье. Естественно, дорогие друзья, вы видите, что пророчества исполняются, и это очень важно в наши дни, когда при всех тревогах и волнениях мы знаем Господа, уповаем на Него, взываем к Нему в наших молитвах. И молитва «Отче наш» – это образец для всех молитв. Это выкройка. Пожалуйста, вы можете видоизменять все свои молитвы, но обращение должно быть к живущему на небесах, Творцу неба и земли, ибо много богов на земле, кроме истинного Бога, самих себя выдающих за богов. И также должны прославлять имя Его, а потом уже излагать свои нужды. И опять в конце прославления. И Он будет творить чудеса вашей жизни. Есть простые правила, которые помогут нам учить тексты, может быть, какое-то домашнее задание. И эти секреты, они простые и доступные. Во-первых, внимательно надо прочитать. Потом обдумать. Вот, например, читаете Псалом 90, кто такой Василиск, кто такой Аспид, что это такое. И вы должны выяснить все то, что вам непонятно. Точно так и, например, если вы учите математику или физику, нельзя зазубривать просто механически. Надо уяснить себе непонятные значения в этом тексте, а потом уже пытаться заучить, усвоить. Далее нужно продумать еще раз. Закон осмысления работает. Что ты думаешь? Не только выяснил непонятное, а вообще, в чем смысл здесь? И ты думаешь над этим. Потом применяешь рациональный или эмоциональный способ запоминания, выписываешь, либо рисуешь, либо проигрываешь, либо пропеваешь, проговариваешь этот текст, а потом ты, конечно, уже оцениваешь, выучил ты или нет. Не выучил? Выдели тот фрагмент, который тебе трудно поддается, и останови свое внимание именно на этом фрагменте, и повтори по этому фрагменту эту же схему. Таким образом, вам легче будет запоминать все то, что вам нужно запомнить. Теперь мы будем говорить о благополучии наших семейств, культура общения. Вот знание 10 секретов о женщинах, они помогут нам, может быть, вы все знаете, может быть, вы знаете и 1000 секретов о женщинах, но это будет, может быть, небольшим таким каким-то напоминанием. Первое, что мужчины должны знать о женщинах, что любая женщина, даже она супермодель, и все ей говорят, что она красавица, или она самая талантливая, она все равно имеет комплекс неполноценности в себе. Каждая женщина еще себя имеет привычку сравнивать с другой женщиной. И особенно если есть соперница на ее пути, то, дорогие друзья, здесь уж не миновать этого комплекса. И если мужчина подчеркивает то, что женщине самой в себе не нравится, а он подчеркивает это и говорит, у тебя талия слишком полная, или говорит, у тебя нога большого размера, поймите, он не построит хорошие отношения со своей супругой. Точно так и с детьми. Теперь второй секрет – особенности психологии. Вы знаете, мальчики растут и общаются как-то с группой, ходят играть в футбол, смотреть, болеть за какую-то команду. Девочка имеет множество друзей, но имеет одну сердечную, закадычную подругу, которой она может рассказывать все свои секреты. И вот когда она выходит замуж, она думает, что муж – это подруга, но мужу-то некогда с ней разговаривать. Он берет газету, закрывается от нее, он смотрит телевизор, и она говорит, я не нужна ему. Поэтому немножко нужно думать о том, что вы должны разделить с ней разные разговоры. Может быть, совершенно пустяковые, но она будет радоваться, что она не одинока. И третий секрет. Желает знать, что она нужна. В наш век, когда мужчина сам может постирать в автоматической стиральной машине, купить замороженные вареники и сварить себе их, там еще какие-то условия особые, и он может обойтись без жены, так скажем. И если эта женщина почувствует, что она не нужна, Вы знаете, для нее это будет большим ударом. Или в семье пожилая мама, или теща, или свекровь вдруг почувствовала, что она не нужна. Ее жизнь быстро покатится к закату. И вы будете грешны в этом перед Богом. Поэтому подчеркивайте каждый раз, как ты мне, дорогая, нужна. И она будет жить ради этого. Потому что действительно, вот я очень много бываю в разлуках со своим мужем, и он уже приспособился, как себе готовить, как самого себя содержать и обслуживать. Как бы думаешь, ну и правда, зачем я ему нужна? И вдруг он звонит и говорит, когда ты приедешь? Вы знаете, хочется опять жить, хочется опять что-то делать, и даже творчество развивается еще больше, потому что ты знаешь, что ты нужен. Четвертый секрет – это романтичность. Некоторые мужчины говорят, ну а это что такое? Что это такое? Да, это очень важно для женщины. Я знала одну женщину, которая при всех своих переездах хранила такой, как муж называл, хлам. А это лопнувший, надутый шарик надувной, обычный детский шарик. Когда-то было время, не было денег, ему сделать для нее подарок в день рождения, и он просто надул шарик и написал «Я тебя люблю». Шарик лопнул. Она собрала все эти лоскуточки, и она возила их везде за собой в особой коробочке. Она романтичная натура, а ему это не понять. Он говорит, почему ты так романтична? Что это такое? И поэтому, дорогие друзья, женщина ценит романтичность. Может быть, вы ей напишите какую-то записочку, сунете куда-нибудь под подушку или около ее кухонных приборов, и она будет очень рада этому. Либо принесете какую-то ромашечку. Для выражения чувств романтики не обязательно заучивать поэмы, сочинять песни, но все-таки отметьте что-то интересное. Преподнесите ей свою любовь, когда вы заботливо покормите ее за столом и будете ухаживать за ней, или еще что-то сделаете приятное. Далее мы видим, она ценит внимание и нежность. Внимание и нежность. Умирала моя знакомая подруга, и говорили, что она умирает от грубости своего мужа. Она намного младше меня была. Она умирала от грубости. Я удивилась, как? Внешне ничего не скажешь. Прекрасная, приятная пара была, а ей не доставало этой нежности. Женщины и мужчины отличаются друг от друга. Даже если женщина весит 100 с лишним килограммов, высокая и сильная, но она женщина. И поэтому грубый тон голоса мужского, он уже может внести дискомфорт и страх в ее душу. Не думайте, что женщины все прямо такие мужественные, сильные. В душе она женщина. И она нуждается в нежных словах и, конечно, во внимании. Однажды муж приходит домой и говорит, так вкусно пахнет. Она говорит, ну, у нас же сегодня праздник. Какой? Она говорит, у меня день рождения. Я же тебе напоминала. Правда, дай деньги, я тебе подарок куплю. Она дала деньги, но она была уже печальна, потому что он опять забыл ее день рождения. На 36-й год жизни не вспомнил, что у нее день рождения. И купил подарок, большую пачку стирального порошка «Ариэль». И говорит, это дорогая для нас. Ну, как вы думаете, ни романтичности, ни внимания, ни той, может быть, нежности, которую она так ждала в день своего рождения. И так из года в год. Дорогие друзья, может быть, что-то нужно переменить в наших взаимоотношениях. Далее мы видим особое выражение любви. Что это за особое выражение любви? А это интимные отношения. Я знала одну молодую семью, где они задумали разводиться. Почему? Она говорит, мне это все надоело. У нас есть девочка и хватит. Но ему-то не надоело. Я говорю, дорогая, что ты делаешь? Господь говорит, жена не должна уклоняться от мужа своего. Жена не властна над телом своим. Но мужчины должны знать секрет. А вот именно в чем. Нужно заранее думать об этом и понимать, что сердце женщины, как вот какой-то такой сундук, чем ты его наполнишь, и в самую минуту сближения с ней она вдруг сундук откроет, достанет там какую-то вещь и потрясет и скажет, а ты помнишь, как ты меня обидел? Вот, вчера ты меня обидел. И все, она отвернулась от него, ничего не получается, разногласия. И один мужчина сказал, мы уже давно не вместе, мы под одной крышей, но мы не вместе. Семья на грани развала. Дорогие друзья, мужчины, обратите внимание на это, потому что заранее нужно говорить доброе, приятное, наполнять вот этот сундук, сердце ее всем приятным, чтобы в самую близкую минуту, когда хотите быть с ней вместе, она вспомнила, ей бы нечего было вспоминать плохое. Итак, она ценит еще верность и откровенность. Это очень важно. Один мужчина мне сказал, она всегда бегает за мной и проверяет мои входящие и исходящие звонки. Я уже устал от этих проверок. Проверяет мои карманы и так далее. Я говорю, значит, ты однажды обманул ее. Как? Я ей не изменял. Я говорю, речь не идет об измене. Ты просто ей солгал когда-то. И с тех пор она тебе не верит. И она контролирует тебя. Это не только твоя жена. Так многие женщины делают. Поэтому знайте и этот секрет. И, конечно, верность – это самое главное в семейных отношениях. Далее мы с вами видим, что некоторые мужчины жалуются, вот она меня запилила. Она наставляет, она учит. И дети обижаются на матерей. Сколько можно ей меня учить? Она без конца меня учит и говорит и так далее. Ты забыл плащ, ты там зонтик не взял, шарфик возьми. Знаете, что это в женской психологии? Она рождена будущей матерью. И у нее всегда есть желание учить, наставлять, а даже и кормить. И это не только ваша жена, так делают многие женщины. И вот еще секрет – переменчиво в чувствах. Это действительно, мужчина как бы более стабилен, а женщина может плакать и тут же засмеяться, наоборот, быть веселой, тут же загрустить и заплакать. В чем дело? Да потому что Господь Бог позаботился о женщине особо. Конечно, после грехопадения, мы не знаем до грехопадения, какой бы была женщина, но после грехопадения Господь так заботлив, и Он знает, что перемена ее чувств, она наступает и в связи с физиологическим ее состоянием. В Библии раскрывается известно такое выражение, как «дни очищения для женщины». Представьте себе, Бог позаботился дать женщине 7-дневный отпуск в месяце. 7 дней она пусть сидит. Не потому, что не было каких-то приспособлений, потому что Господь заботился. Он хотел, чтобы она была здоровой, хорошо выглядела, и что ее нельзя тревожить в это время. Посмотрим на женщин нашего поколения. Да, и в Израиле этот закон не соблюдают. Женщины, которые служат в израильской армии, молодые девушки, нагружены огромными рюкзаками с автоматом, и никто не спрашивает, какие у нее дни. Но в эти дни весь организм как бы набухший, и она очень склонна к конфликтам. Это нужно учитывать. Да, вы не можете освободить ее от работы, она идет на работу, но хотя бы дома, чтобы к ней относились внимательно и заботливо, тем более не спорили с ней. И 10-й секрет – слова. Иногда женщина сгоряча может сказать «я тебя не люблю». Не всегда верьте этим словам. Слова не всегда выражают то, что у нее внутри. Это просто слова. И поэтому не на всякое слово женщины обращай внимание, которое против тебя направлено. Но если она в своих словах просит тебя выразить заботу о ней, это другой вопрос. И помните, никто не может так умело разрушить счастье женщины, делая ее жизнь невыносимой, как ее собственный муж. Это однозначно. И помните, что первыми не выдерживают женщины. Поэтому будьте снисходительны, потому что иначе ваша семья превратится вот в такой семейный ад. Зачем? Зачем вам вообще это нужно, да? И интересно, есть высказывание, что домашний мир покоится на женщине. Итак, есть духовная женщина, это Церковь Божия, изображенная в виде женщины. И там тоже 10 секретов, с которыми вы уже познакомились. Основные 4 – это она должна быть всемирной, соблюдать заповеди Божии, в том числе субботу, знать истину о святыне, исполнять десятини и иметь дух пророчества. Что это такое дух пророчества? Библия конкретно говорит, что свидетельство Иисуса есть дух пророчества. Вот сегодня мы разберемся, постараемся разобраться в этом. Сатана не заинтересован в этом. И поэтому он, кроме истинных пророков, духа пророчества, это истинные пророки, он имеет много лжепророков. И он сам был совершен в путях своих, пока не нашлось в нем беззаконие. Он знает, что было у престола Божьего, и знает, как хитро можно исказить истину, потому что сам сатана принимает вид ангела света. И неудивительно, если и служители его принимают вид служителей света. На самом деле конец их будет по делам их. И это очень важно нам знать, что такое дух пророчества. Вы видите текст Священного Писания, что рассвирепел дракон на жену и пошел, чтобы вступить в брань с церковью, с теми, кто соблюдает заповеди Божии и имеет свидетельство Иисуса Христа. Это не значит бить себя в грудь и говорить: «Я верю в Иисуса Христа». Нет. Слово Божие конкретно говорит, Откровение, 19 глава, 10 стих. «Свидетельство Иисуса есть дух пророчества». Что это такое, скажете вы? Да Бог-то всегда дело на земле, свою весть передавал пророкам. Да, Он вразумлял царей, Он вразумляет самого слабого жителя земли, если человек ищет его. Но свою весть, свои повеления Он дает пророкам. И Он имеет непосредственное дело с пророками, чтобы они вели к единству Церкви, подготавливали народ к каким-то событиям на этой планете Земля. Вот это и есть дух пророчества, который во всей Библии открыт. Библию-то писали пророки, будучи движимы Духом Святым. Дорогие друзья, мы можем хвалиться подвижниками, святыми, кардиналами, кем угодно, но надо же увидеть церковь, которая имеет не просто пророчеств или пророков, но пророка от Бога. Это очень важно. Потому что каждая эпоха воскресения из мертвых, она будет возглавляема пророком, поверьте. Не царь, потому что цари менялись, не священники, они совершали службу. Каждую эпоху будет представлять пророк. Авраам, Исаак, Иаков и так далее. И наше поколение кто-то тоже будет представлять, то, что Бог весть свою передавал через пророков. Есть интересный текст. Вторая книга Паралипоменон, 20 глава, 20 текст. Вы желаете иметь успех? Ну, конечно, мы скажем, мы хотим иметь успех. Так вот здесь ответ. Верьте Господу, Богу вашему, и будьте тверды. Верьте пророкам Его, и будет успех вам. Оказывается, пророкам надо верить. Но надо же их проверить, а вдруг это лжепророк. И поэтому не только Богу верить, а и пророкам, через которых он весь передает для данного поколения, а может быть и лично для тебя. И вот для чего нужен дух пророчества. Мы читаем в книге Неемия 8 глава 8 стих. «И читали из книги, из закона Божия внятно, и присоединяли толкование, и народ понимал прочитанное». Некоторые говорят: вот мне только дай Библию, а все остальное, там всякие книжечки, брошюрочки, мне это не надо. Да, если они не соответствуют Библии, не надо. Но ведь в древности устное толкование к закону присоединяли. Потому что представьте себе, если каждый начнет толковать Библию на свой лад, что произойдет? Если в церкви 600 членов церкви, к примеру, миллионы и так далее – у каждого своя голова на плечах, и каждый будет толковать по-разному. Число 666, как нам питаться, как нам одеваться, какие толкования присоединять к числовым, символическим пророчествам. Это очень важно. Я помню, в молодости встретилась с женщиной, которая тайно собирала о себе слушателей и говорила: «Вы знаете, это блудница, это Кремль. Она сидит на звере багряном, это наше красное знамя». Это был 67-й год. Конечно же, было красное знамя. И она пророчество откровения соотносила совсем к другому. Потому что не имела духа пророчества и толкования от Бога. Это очень важно. Господь вообще ничего не делает, не открыв тайны своей рабам, своим пророкам. Вот для чего пророки. Он не любому человеку может сообщить новый свет, тайну. Он имеет особых людей, которые не просто спят и видят хороший сон. Они видят видение, они слышат голос Божий, они общаются с Богом, с ангелами, и они его знают лично. Да, некоторые себя уже сегодня записывают в пророки и в пророчицы, потому что им приснился какой-то сон. Сны снятся всем. Но все-таки заявить, что я пророк, дорогие друзья, это очень ответственное дело. Потому что, вы видите, пророк-то должен вести к единству к церкви, а не к разномыслию. Без откровения свыше народ не обуздан, а соблюдающий закон блажен. И вы знаете, пророки были разного возраста, разного социального положения. Вот, например, пророк Амос, он был простой пастух, пророк Моисей, это величайший пророк, он был самым грамотным, скажем, человеком того времени, воспитанный при дворе египетского фараона. Петр рыбак, он тоже пророк, потому что предсказал разрушение нашей земли, рассказал о том, какие будут наглые ругатели. И он действительно пророк, он простой рыбак. Иоанн Креститель, нигде не говорится о том, какой он институт кончил, молодой, который расплатился за свою обличительную весть к царю Ироду своей жизнью. Голову отрубили Иоанну Крестителю. Но скажите, пожалуйста, может быть, вы где-нибудь нашли книгу Иоанна Крестителя? Оказывается, есть пророки канонические и неканонические. Те пророки, книги которых вошли в канон Библии, они как бы считаются канонические пророки. А вот те книги, которые не вошли в этот канон, они написаны Гадом Прозорливцем, например, книга. Другие, может быть, не вошли в канон. Но если их соотнести с Библией, мы сейчас будем говорить о признаках пророка, они соответствуют этому, то их можно признать за истинных пророков. И, как вы видите, Иоанн Креститель не был каноническим пророком. Он не написал ни одной книги, но как пророк он был. И Бог через него весть послал, и вы знаете какую? Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Одна весть. Она необыкновенно важная. Вторая весть – покайтесь, ибо приблизилось Царство Божие. Дорогие друзья, очень важные вести он возвещал. Оказывается, среди женщин были пророки. Господь использует человеческие существа, потому что Новый Завет как бы дополняет любовь Божию и к мужчинам, и к женщинам, и говорит: «Во Христе Иисусе нет ни иудея, ни эллина, ни раба, ни свободного, ни мужчины, ни женщины, что касается служения». Итак, мы видим Мариам, она дирижер хора израильского, в том числе она была пророчицей. Девора, она и предводитель была народа Божьего и судьей. Алдама, это были замужние женщины. Читаем мы о четырех дочерях Филиппа Благовестника. Вы видите, что эти девушки были пророчицами. На украинском языке написано «вышукованные пани». То есть особо образованные, особо интеллигентные девушки, они были пророчицами. Но у меня возникал вопрос, я думаю, он у вас тоже возникал. Почему, когда умерли апостолы, они все были пророками? И особенно Иоанн на острове Патмос открыл нам особую жемчужину книги Библии, написал Откровение, как бы не стало пророка. Нету пророка. Мы не видим вот на этой схеме развития христианской церкви, где бы какой период церкви мог похвалиться пророком. Где пророки? Почему их не стало? И вот Слово Божие дает ответ. Это плач Иеремии. «Не стало закона, и пророки ее не сподобляются видения от Господа». Да, были страдальцы, да, были мученики, да, были верные дети Божии, а вот пророка-то не было. Да потому что закон Божий изменили. Закона не стало в оригинале, и Господь не находит личность, через которую мог бы дальше работать, раскрывать особенную весть для новых поколений. И когда закон был возвеличен, Господь дал пророка. Мы сегодня с вами узнаем об этом. Церковь Божия, она всегда имела пророков в своей среде. И действительно, вы видите, особое интересное пророчество о Церкви Божией, что ей даны были два крыла Большого Орла. Богословы говорят, что это книги Ветхого Завета, Нового Завета. И она убежала от змея, от сатаны, так скажем, который действовал через разные структуры политические и церковные в пустыню. Пустыня – это нелегальное положение церкви. 3,5 пророческих года, 1260 лет, темное средневековье. Апостольская церковь была гонима. Она не была в привилегированных слоях общества. Она питалась там. И вы знаете, кроме всего, змей пустил воду из пасти своей, чтобы вода, эта река, увлекла жену. Но земля помогла жене. Читайте. Земля помогла жене. И здесь уже не символически, а буквально поглотила эту воду. Христофор Колумб открывает Америку. И когда уже казалось, что все, верные все истреблены, вальденцы, альбегойцы и гугеноты, Все, кто скрывался в скалах и пещерах, и уже нет их, распространителей чистого Слова Божьего. Они переписывали Священное Писание от руки, распространяли его тайно на рынках своим знакомым, друзьям, преодолевали большие расстояния, чтобы распространять Слово Божие. Вот они почти уже все погибли. Нет, Господь хранит своих детей, и земля помогает жене, убегают в открытую Христофором Колумбом Америку. Она заселяется протестантами. Почему мы и говорим, что протестантская Америка? Да потому что они выразили протест главенствующей церкви, и они убежали от этой системы и заложили основы страны, которой будет дана религиозная и гражданская свобода. Вот эти два рога из головы зверя, выходящего из земли, по книге Откровения, 13 глава. И вы знаете, что эта система, которая преследовала народ Божий, она потеряла власть над этими убежавшими в Америку, уплывшими туда на этих кораблях, какие были в то время поселенцами, но там пришла к ним свобода. И поэтому остаток церкви именно на территории Западной Европы мы не будем искать в Китае, в Японии или еще где-то. На самом деле верные люди были во всех странах. Как светлячки в пещерах там сияют своим светом. Но как вот остаток, мы видим по пророчеству, он должен быть в земле, которая поглотила реку гонений. И эта земля была очень удобным местом, чтобы исследовать Священное Писание. Они стали исследовать Священное Писание. Назначили время пришествия Христа, но он не пришел, дорогие друзья, потому что, казалось, все даты сходятся, все правильно, но он не приходит, они разочаровываются, они плачут и падают в отчаяние, молятся. И вот на одном из таких молитвенных богослужений, как вы скажете, и как вы думаете, если люди расстались со своим земным имуществом, ожидая пришествия Христа, это истинные люди или нет? Искренние? Да, это искренние люди. Но в чем-то же ошибка по их заблуждению. Но Бог допустил эту ошибку, как мы и читали перевод Давида Йосифона, что ошибутся в исчислении. И вот здесь на одном из молитвенных богослужений молодая девушка там, в этой далекой Америке, именно там, среди тех убежавших от гонений из Европы, искренняя девушка Елена Гарман, ее девичья фамилия Гарман, она вдруг видит видение. Вы знаете, состояние видения – это состояние такое, когда у человека сердце бьется, но нет дыхания. Это необыкновенно, это не просто сон. И она видит свое первое видение. Конечно, это привлекло внимание людей. И ей было тоже сказано, что Господь ее избирает, и она отдает себя Богу. Вы знаете, в 66-м году в мои руки попал журнал «Наука и религия». Ну как попал? Я его выписывала, я его читала. И там рассказывалось о Вольфе Мессинге, о его чудесах, какие он делал, о том, как он вызывал дух Александра Македонского. И теперь, когда сегодня он так популярен, так скажем, дорогие друзья, вот это то, что он вызывал дух Александра Македонского, Александра Пушкина, знаете, что это спиритизм, это не от Бога. Но там была интересная такая, скажем, заметка, несколько строк всего, и там было написано: «Есть удивительный феномен на нашей земле». Это я впервые прочитала. Елена Вайт, американка. Она видит видение на корабле, то, что недоступно Вольфу Мессингу. И Вольф Мессинг намного позже ее был, но это было ему недоступно. Ни одному гипнотизеру, ни одному, кто мог как бы впадать в транс. Это, говорит, загадка для наших ученых. И там профессор Китай-Городский пишет: «Я не могу опыты Вольфа Мессинга считать наукой и парапсихологию считать наукой, потому что наука – это то, что можно опытами подтвердить, а здесь нельзя подтвердить опытами, потому что опыты гипнотизеров в моем присутствии не проходят, я в них не верю». О, дорогие друзья, это был очень ценный журнал для меня. Я впервые прочитала вот так открыто публикацию и фамилию этой женщины. Мне захотелось знать о ней еще больше. Как это так? Она единственная на планете Земля на корабле видит видение. Теперь-то я понимаю, что она верила в Бога, который является не только Богом Земли, но и моря. Он сотворил небо, землю и море. И Бог ей давал видение и на земле, и на море. И так началось ее служение. Она вышла замуж за Джеймса Вайт, и поэтому вот там так и было напечатано Елена Вайт. Действительно удивительно, как могла женщина, которая имела 4 детей, не имела образования, видеть около 2000 видений, написать более 60 тысяч страниц в разных сферах человеческой жизни. Это невероятно. Да, в мою бытность, когда я заинтересовалась всем этим, книг Елены Вайт, напечатанных в типографии, не было. Я искала, где бы их найти. Я не нашла. Я не нашла ни одной книги, кроме одной старинной книги «История всемирных государств», но это не она автор. Библия была в большом дефиците, но цель – прочитать ее книги. Она меня всегда преследовала. Когда это стало доступным, более того, я сама начала печатать эти книги. Я многим вещам не верила. Вот, например, когда я печатала такой отрывок, что сатана в последние дни будет разжигать межнациональную рознь, чтобы отвлечь людей от истины. Я сказала: о, Елена Вайт, это ж неправда. Сейчас будет гимн Советского Союза играть. Союз нерушимый, республик свободных. Потому что я вставала до 6, чтобы до работы успеть что-то напечатать. Нет, ты не права. В нашем Советском Союзе все переплелось. Мы все вышли замуж за иностранцев, так скажем. Русская вышла за армянина, я вышла за украинца. Какая может быть национальная рознь? Но пришло время, когда я исповедалась и сказала: Господи, прости меня за недостаток моей веры. И когда я однажды печатала, что во время дороговизны Бог не оставит свой народ, вы знаете, я посмеялась и подумала: какая дороговизна в нашем Советском Союзе? Ну, я дружила с педагогами из Польши, они приезжали перенимать опыт в наших университетах, институтах, приходили к нам в дом, и они набирали из Советского Союза все вещи, там продукты, увозили в Польшу. О, там цены меняются, у нас нет. Это твое пророчество неправильное. Но мы дожили до эпохи, когда будет дороговизна. А теперь меня утешают ее следующие слова: Бог не оставит свой народ. Ну и много других доказательств, что Бог действовал через нее. И вот именно почему Бог послал пророка, почему они исчислили это пророчество? Да потому что обратили внимание на пророчество Иисуса Христа, где говорится, что звезды спадут с неба, силы поколеблются, было землетрясение Лиссабонское, падение звезд после скорби дней тех, а именно инквизиции, темного средневековья, казалось, конец света. Но, дорогие друзья, на самом деле, вот поэтому они назначили время пришествия Христа, потому что эти события их к этому подтолкнули. На самом деле нужно было еще пророчествовать. И испытали они разочарование, и стало горько в чреве тех, ожидавших пришествия Христа, потому что Иисус Христос не пришел. Все три ангельские вести на самом деле они растолкованы Еленой Вайт. Книги, которые известны под названием «Дух пророчества» и «Число 666» и другие вещи. «И вы видите, исполнилось пророчество, и залью от Духа моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши, и дочери ваши будут видеть видение». И были, конечно, скептики и в ее время. Так вот, есть признаки истинного пророка. Во-первых, когда они видят видение, это не просто сон. Да, она видела сны. Пророческий Бог говорил через эти сны. Но все мы должны проверять в Библии. Но было оцепенение, затаение дыхания, как это было и у других пророков. Далее вы видите, что, во-первых, истинный пророк должен вести к Богу, должен вести к закону Божьему, должен вести к Иисусу Христу. Вот и проверяйте пророков. Если пророк не говорит о Христе, не ведет ко Христу, если отвергает закон Божий, в том числе Святую Субботу, это уже не истинный пророк. Тем более, если ему это не Богом предназначено. Она не просила этого дара для себя. Сам Бог подарил ей этот дар. Она особенно описывает жизнь и страдания Иисуса Христа в книге «Желание веков» ведет ко Христу, ведет к закону Божьему. Сегодня много лжепророков появляется, поэтому нужно нам проверять этих пророков, кому они ведут нас, о чем они говорят. И только тогда признаваем был человек за пророка, если его пророчества сбывались. Так вот, дорогие друзья, однажды я компилировала материалы из книг Елены Вайт о конце времени. И я вот озаглавила, машинопись тогда была.

времени ей были подсказаны. Вот, например, мне задали вопрос. «О, Христос скоро придет, вот уже все признаки налицо. Я студент 5-го курса университета, я бросаю учебу. Где мне взять ответ?» Библия не говорит «учиться, не учиться, жениться, не жениться, время последнее». И вы знаете, не было еще компьютерной технологии, где ж найти в книгах Духа пророчества. Я просто помолилась: «Господи, соверши чудо, мне сегодня вечером нужно дать этому человеку, к такому искреннему ответ, учиться ему или нет, чтобы это было не от меня, а было от тебя». Вот почему нужен пророк в церкви. Потому что каждый будет вам давать советы на свой лад. Что кушать, как есть, как одеваться, учиться или не учиться. А потом вы будете их обвинять, что вы бросили учиться. И я нахожу ответ. Свидетельство для церкви, том 4. Послушайте внимательно. Разве простая женщина может написать такие слова? Или ее редакторы так красиво отредактировать? Я выучила эту выдержку наизусть, и она помогла мне и моим детям в дальнейшем не быть невеждами. Там так написано: «Святой Дух не санкционирует право на невежество. Только те, которые не имели возможность получить образование, имеют извинения, но и им вменяется в ежедневную обязанность исследования Священного Писания». Очень красиво. Точно так всевозможные другие мелочи, так скажем, нашей жизни, они освещены дополнительным светом Духа пророчества. И особенно учение о святилище. Когда ей в видении было показано это святилище небесное, она говорит: «Я увидела четвертую заповедь в ковчеге Божьем, в храме на небе». Как мы и читаем, что открылся храм Божий на небе, явился ковчег Завета Его в храме Его. «Я в ужасе отпрянула, потому что четвертая заповедь о субботе светилась особым блеском. И я поняла, что если бы Бог пригвоздил Иисус субботу ко кресту, Он бы пригвоздил ко кресту и остальные 9 заповедей». Дорогие друзья, учение о святилище – это очень важное, что было открыто Елене Вайт, и она об этом написала и убедила людей, что день субботний – это не еврейская суббота. Она не имела национальности еврейской. И книга «Великая борьба» отвечает на вопрос, почему празднуем воскресенье. И Бог так сделал, что она могла родиться в наше время в России и в той же Америке. Ей бы не дали вздохнуть, наверное. Она родилась тогда, когда была истинная свобода, когда можно было открыто говорить об лечении, начиная от царей и кончая главами церквей. И она это делала. И поэтому не все любят книгу «Великая борьба». И все, и нам теперь легко, потому что когда мне говорят: «Вот ты такие темы говоришь». О, дорогие друзья, да претензии к Елене Вайт. Так Бог сделал, чтобы мы свободно, без боязни провозглашали трехангельскую весть, потому что это не есть клевета, это есть исторические факты. Факты о том, что эта облудница одета в эту багряную одежду, что они отступили, и протестантство не знает учения о святилище, буддисты, мусульманство, они вообще вне этого святилища. И Господь говорит: нет, начало праведности закон, что ты должен познать Христа, ты должен прийти к омовению в Иордане и Голгофе, потому что много лжепророков. Вы видите, здесь Гуршумов в Израиле распространял газеты, книги по почтовым ящикам. Мы как раз там жили, и он провозгласил себя Мессией. Ну а где признаки? Он сказал, что я и Мессия, я и пророк. Итак, дорогие друзья, вы теперь узнали, что такое дух пророчества, потому что об этом говорит Библия. Церковь, которая соблюдает заповеди Божии и имеет свидетельство Иисуса Христа и ведет к Иисусу Христу. Пусть Бог поможет нам, чтобы мы, беря какие-то комментарии к Библии, понимали, что они должны проверяться в Библии. А их очень много. Пользуйтесь книгами Духа пророчества. Это и для вашего здорового образа жизни, и для воспитания молодежи, и для администрирования, и 9 томов свидетельства для церкви. Многочисленные издания. Пожалуйста, читайте. И вы никогда не разочаруетесь. Почитайте, пожалуйста, книгу «Христианский дом». И, может быть, многие проблемы семейные уйдут от вас. Бог всегда имел пророков. Верьте Господу Богу вашему и будьте тверды. Верьте пророкам Его, и будет успех вам. Есть в истинной Церкви Божией истинный пророк.

0: Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Для вас поет Анжелика Вишня.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Открытая книга.
2: Депрессия – одна из самых распространенных болезней современности. Говорят, что это болезнь души. Что написано в Священном Писании об исцелении от депрессии? Сегодня мы говорим об этом с Романом Павловичем Гейкером, священнослужителем, магистром богословия. Здравствуйте, Роман Павлович, рада вас приветствовать. Итак, что такое депрессия? Является ли депрессия грехом?
3: Само понятие депрессии, оно не такое давнее, да, то есть насчитывает, может быть, около 100 лет с того момента, когда психиатрия уже стала формироваться как такая академическая наука. А происхождение этого слова от латинского слова, означающего давление. Да, то есть депрессия – это состояние, при котором человек чувствует, что то давление, которое на него оказывается, он уже не в силах его переносить. Депрессия обычно сопровождается апатией, то есть нежеланием что-либо делать. Нередко мы знаем, что депрессия встречалась у очень сильных, очень творческих людей. Наиболее, может быть, это видно на примере писателей, которые много писали, и было видно, что происходит с ними. Да? То есть депрессией страдали, как ни странно, даже те писатели, которые, произведения которых являются на сегодня, скажем так, воплощением мужественности. Это Эрнест Хемингуэй, это Джек Лондон. Оба они закончили жизнь самоубийством в переживании депрессии. Депрессией страдал, мы знаем, Николай Гоголь. Депрессией страдал Пушкин. Даже предполагают, что, возможно, она у него имела определенный сезонный характер. И многие с этим сталкиваются. Да? То есть про весну он писал о том, что весной я болею, ну, а осенью, мы знаем, болгинская осень, то есть весной у него был такой подъем его творческих сил.
2: Осенью.
3: Да. То есть депрессия – это состояние, когда человек не желает дальше что-либо делать, более того, не желает порой дальше жить. У него теряется всякий стимул, теряется мотивация. А я бы мог сравнить депрессию даже, наверное, в какой-то степени со СПИДом. В том плане, что то же самое, как СПИД, поражает иммунную систему нашего организма, физическую. То есть организм способен бороться с большинством вирусов и заболеваний, а если его иммунная система в порядке. Но вот СПИД поражает саму иммунную систему, и человек оказывается беззащитным. То же самое психологи давно пришли к выводу, что человек способен перенести самые тяжелые, трагичные в жизни стрессовые ситуации. – Человек способен, люди выживали, скажем, в концлагерях, да, в 20 веке, в самых невероятных условиях, если у них был смысл жизни,
2: да,
3: если им было для чего жить. Если человек знает, для чего ему жить, он сможет перенести любое бедствие в своей жизни. А вот депрессия, она поражает само желание дальше жить. То есть человек теряет смысл, зачем дальше это.
2: То есть она затрагивает наш духовный и душевный иммунитет,
3: да,
2: так можно сказать.
3: И, скажем так, в Священном Писании мы, конечно же, не встречаемся в буквальном смысле с понятием депрессии. Но вот те симптомы, которые сегодня мы признаем за этим состоянием, мы можем найти описание неоднократно в Священном Писании. И сегодня я предлагаю нам посмотреть повнимательнее на книгу одного из библейских пророков. Книгу пророка Иеремии. Этот человек жил в то время, которое можно назвать депрессивным временем. То есть время спада. Время, когда народ израильский находился под постоянной угрозой. Под таким давлением. Угрозой завоевания. Более того, и внутри далеко было не все в порядке. Да, вообще депрессию как бы разделяют на ту, которая может производиться внешними обстоятельствами, и на ту, которая исходит изнутри. И вот здесь, в то время, в которое жил Иеремия, народ израильский, народ Божий, он испытывал как и извне давление на себя, то есть были более сильные государства, которые стремились эту территорию подчинить своему влиянию и завоевать. И с другой стороны, внутри в духовном состоянии народа были серьезнейшие проблемы и изъяны. А пророк Иеремия был призван к тому, чтобы народ Божий взывать к покаянию. И через него неслась весть: если вы не покаетесь, то вас ждет бедствие.
2: Вообще удивительно слышать о том, что депрессией страдал Божий народ. Ведь это же Божий народ. Это люди, избранные Богом, и Бог их ведет. Это верующие люди. Как они вообще могли испытывать депрессию?
3: Да, мы можем видеть это на примере жизни пророка. Мы читаем в его книге, у него две книги в Священном Писании, это книга пророка Иеремии и книга плача Иеремии. Мы находим, скажем, такие высказывания. 20 глава книги Иеремии, 14 текст. «Проклят день, в который я родился». А плач Иеремии, 3 глава, 2 текст. «Он», то есть он говорит о Господе, «повел меня и ввел во тьму, а не во свет». В той же книге «Плач Иеремии», в той же 3 главе, но 15 текст, «Он пресытил меня горечью». То есть мы видим в этих текстах описание того, что человек теряет надежду. Он не видит смысла в дальнейшем. То есть, точнее, он смысл видит, он чувствует свое предназначение, но при этом он чувствует уныние. Он чувствует, что он не в силах дальше продолжать эту борьбу.
2: Интересно то, что это ведь Божий пророк.
3: Да.
2: Ну ладно, еще народ израильский, ну это весь народ, да, они были не так, может быть, близки к Богу, как пророк, посредник, да, можно сказать, тот, кто Божью весть открывает народу. И он сам находился в депрессии.
3: Знаете, нередко в церкви мы можем встретиться с мнением, что истинно верующий человек не может быть подвержен унынию, депрессии, если в сегодняшней терминологии.
2: Да,
3: что если ты истинно веришь, то ты от этого уже гарантированно защищен. И эти представления порой одних людей они ввергают в уныние еще больше, когда человек чувствует, что он, наверное, тогда уже неверующий, раз он испытывает эти переживания. Других людей может подтолкнуть к определенного рода лицемерию, может быть, то есть когда человек вынужден скрывать то, что он чувствует на самом деле, а просто внешне выглядит так, как от него ожидают. Но как раз изучение Священного Писания, оно помогает нам смотреть на жизнь более реально. Мы видим действительно пример очень яркий. Человек Божий. Человек, нет никаких сомнений, что Иеремия всю жизнь свою был с Богом близок, имел очень открытые и искренние отношения. Но это не избавляло его от вот этого порой отчаяния, от ощущения того, что его жизнь погружена во тьму.
2: Но тогда интересно, зачем человеку Бог, если он не в силах его избавить от депрессии? Он же ведь не утратил связи с Богом,
3: да.
2: Иеремия. И Бог все равно его не оградил от этого гнетущего чувства.
3: А в связи с этим давайте мы еще один текст в Священном Писании посмотрим. Книга «Плач Иеремии», упомянута нами уже 3 глава.
2: Очень красноречивое название «Плач Иеремии».
3: 27 текст. «Благо человеку, когда он несет иго в юности своей, сидит уединенно и молчит, ибо он наложил его, то есть иго, на него, полагает уста свои в прах, помышляя, может быть, еще есть надежда». А тема депрессии, она соприкасается вообще с темой страданий в жизни человека. Являются ли они однозначно злом, от которого Бог должен избавить человека? Они – это страдания, да? Или же они могут нести какое-то положительное действие в жизни человека? А можем ли мы полагать, что если я прихожу к Богу, если я истинно верующий, то я должен быть избавлен от страдания, я должен быть гарантированно защищен от попадания там, в автокатастрофу, от заболевания раком и так далее? И ответ Священного Писания на это однозначно нет, что это лишь некий миф, который представляется в таком общем общественном мнении. К тому же Священное Писание ясно говорит нам, что Бог в нашей жизни допускает эти переживания. Но для чего? Для того, чтобы вести нас к победе. Иисус Христос прямо сказал нам: «В мире будете иметь скорбь, но», далее продолжил, «мужайтесь, ибо я победил мир». А некоторые переводы, тоже вот это слово «мужайтесь», они передают как «дерзайте». То есть, ну, потому что слово «мужайтесь», может быть, оно несет такой оттенок, ну, просто терпения, да,
2: сосредоточься и терпи. Более статичный, да.
3: Дерзайте, значит, для чего вот этот период тебе дается, страдания и переживания? Для того, чтобы, может быть, какая-то новая дверь в твоей жизни открылась. То есть, когда происходит давление на человека, он ищет тот выход, который до этого, возможно, он не видел. И поэтому здесь Иеремия пишет, как ни странно, благо человеку. Когда он сидит, причем написано «в юности», да? Казалось, время, когда должен человек, вот наоборот, должен очень легко проводить этот период жизни. И он говорит, что да, конечно же, молодой человек должен, не должен постоянно находиться, то есть это плохо, если человек находится в унынии, особенно молодой, но периоды определенные в жизни человека, любого человека, вот эти периоды переживаний, когда он может задуматься, они оказывают свою помощь и поддержку.
1: Открытая книга.
2: Роман Павлович, как же справиться с депрессией? Как выйти из этого состояния? Есть ли какие-нибудь советы относительно этого конкретно в Священном Писании?
3: Да, я бы очень хотел порекомендовать, наверное, любому человеку, который переживает в своей жизни, это очень тягостный период этот проходит, порекомендовать почаще обращаться к одному из текстов в книге пророка Иеремии. Это 15 глава, 18 и 19 тексты. «За что так упорна болезнь моя, и рана моя так неисцельна, что отвергает врачевание? Неужели ты будешь для меня?» То есть речь идет, он говорит, обращается к Богу, да? «Неужели ты будешь для меня как бы обманчивым источником, неверною водою?» На сие так сказал Господь: «Если ты обратишься, то я восставлю тебя, и будешь предстоять перед лицом моим. Если извлечешь драгоценное из ничтожного, то будешь как мои уста». Если извлечешь, если обратишься, то есть все эти слова указывают на то, что должна внутри меня произойти некая перемена. Конечно, сегодня, когда мы говорим о выходе из состояния депрессии, есть самые разные методы, способы, да, начиная с медикаментозных, заканчивая с такими, может быть, немножко экзотическими, как вот есть такая методика, что человеку нужно 36 часов не спать. То есть вот такой как бы, ну, может быть, здесь принцип, что клин выбивается клином, да, то есть человек должен выйти, у него должны сбиться все ритмы, он должен вообще войти в неадекватное состояние, да, и тогда после этого он вернется в более устойчивое. Но в любом случае нам нужно понимать, да, что в чем основная проблема. Вот мы приводили пример, я приводил пример с иммунной системой. В чем главная эта проблема? Для того, чтобы использовать большинство методов, человеку нужна воля к тому, чтобы что-то сделать, чтобы заставить себя, да, к тому, чтобы внести изменения, пересмотреть что-то в своей жизни. Но вот проблема депрессии, она как раз поражает саму волю и желание человека что-то сделать. Поэтому для всех людей, которые вот в этом состоянии находятся, особенно если это уже тяжелая такая форма, очень важными являются наставления Священного Писания к тому, чтобы уметь быть долготерпеливыми.
2: А насколько человек восприимчив в период депрессии к словам Священного Писания?
3: С одной стороны, человек, конечно же, достаточно скептически воспринимает все, ну, такие, может быть, слишком оптимистичные доводы, да, которые порой ему говорят, друзья, мол, брось об этом, не думай, не переживай, то есть ты слишком на чем-то зациклился, это все мелочь, это все ерунда. Но в Священном Писании человек может найти отображение своих переживаний. Он может найти то, что люди, авторы Священного Писания, испытывали нечто подобное тому, что испытывает сейчас он. И вот в этом соприкосновении он может ощутить присутствие Бога. И ведь депрессия действительно может человеку открыть нечто новое, потому что часто человек вот после вот этого периода как бы статичности, периода заторможенности, периода остановки определенной, он получает новые силы. То есть у него открывается, он открывает новый смысл. У него открывается дверь во что-то новое. То есть нередко человек выходит из этого состояния как из некого испытания, которое сделало его сильнее.
2: Вы имеете в виду, когда человек с Богом преодолевает депрессию? Или вообще?
3: Человек, который нередко входит в это состояние человеком, не, скажем, не признающим, не видящим Бога в своей жизни, он выходит из него тем, кто видит, что в жизни есть нечто не совсем до конца объяснимое рациональным способом. То есть есть тот, кто стоит над всем. И как мы говорили, что депрессия – это одна из главных ее особенностей – это потеря смысла. Человек не хочет дальше что-либо делать не потому, что у него нет сил, не потому, что он не умеет, а просто потому, что он не видит в этом смысла. И, соответственно, Священное Писание, оно этот смысл человеку открывает. Но другой момент, что, может быть, поиск этого смысла не всегда можно представить в виде вот таких упрощенных ответов. Человеку нужно найти свой личный ответ. Ему нужно найти, для чего ему лично дальше жить и идти.
2: Не просто смысл в общепринятом представлении: вырастить сына, посадить дерево, да, и без этого уже мы не представляем дальнейшего нашего развития.
3: Вот, найти что-то. Да, есть такое более конкретное, очень известное стихотворение: «Чем ночь темнее, тем ярче звезды». Да? Вот тогда, когда человек в обычном ритме живет своем, он не склонен задумываться о смысле своего бытия. У него масса других вопросов и проблем, которые он решает. Но вот тогда, когда это все теряет свое значение, когда он перестает видеть смысл в том, чтобы просто он перестает видеть смысл в развлечениях, в том, чтобы просто зарабатывать на свое существование, вот тогда это повод для него задуматься о том, что его жизнь, возможно, имеет некое более глубокое значение. И вернусь вот к этому высказыванию из книги Иеремии: «Если ты извлечешь драгоценное из ничтожного». То есть сама эта фраза как бы подталкивает нас к тому, что человек должен что-то раскопать. Что это не просто «вот тебе дали готовый ответ, ты его прочитал и все знаешь». «Если извлечешь». То есть это то, к чему нужно приложить усилия.
1: Открытая книга.
2: Если действительно из ничтожного, то есть из той ситуации очень сложной, в которой, казалось бы, нет вообще ничего положительного, в которой ты оказался, ты пытаешься извлечь пользу. Так?
3: Да. И если мы говорим о поиске смысла жизни, да, то есть нам важно понимать, что это не только удел людей, ну, скажем, не церковных. Да? Вот если человек в церкви, значит, он уже однозначно смысл жизни нашел. Но поиск смысла – это не столько единократное действие, сколько это процесс. Процесс всей жизни. То есть человек углубляется в этом. Он открывает это все глубже и глубже. И когда человек находится в депрессии, вот тогда он… То есть для него наступает тишина. Голоса, которые привлекали его обычно, они смолкают. И вот в этой тишине он в большей мере способен услышать и найти смысл в Боге.
2: То есть вот этот смысл, он все-таки связан с Богом для любого человека в любой ситуации. Так или иначе,
3: да,
2: все равно мы должны соприкоснуться с Богом реально существующим.
3: Потому что человеку нужен смысл, ну, более значимые, да? То есть ведь раньше у человека тоже был смысл. У него был смысл там заработать новую машину. У него был смысл подняться по карьерной лестнице. Но вот эти смыслы в состоянии депрессии, они ослабевают. И человек вдруг чувствует, что, ну, ради этого ему не хочется дальше жить. И значит, у него, возможно, повторю, это не гарантированный процесс, да? То есть это отправление в путешествие, в котором у тебя нет вот... Это не туристический маршрут, где ты точно знаешь, что такого-то числа ты прибудешь в такую-то точку. Угу. Это личный поиск. Это определенный риск, потому что не всем удается выйти вот из этого состояния, сохранив свою личность. Но этот риск, он дает возможность познать нечто более глубокое, что человеку недоступно, пока он живет, вот, скажем так, в кавычках, такой поверхностной жизнью, ориентированной только на вот материальные внешние ценности. Угу. То есть, с одной стороны, мы не говорим, что депрессия – это само по себе добро. То есть вряд ли можно пожелать человеку и говорить, что я желаю тебе, чтобы ты это пережил. Потому что это очень действительно тяжелое переживание. Но для тех в жизни, кого этот период уже наступил, и отступать, как говорится, некуда, то тогда нужно постараться найти в этом смысл. Угу. То есть если я уже обречен на страдания, тогда самое разумное, что я могу сделать, найти смысл в нем, найти для чего это, найти что-то полезное в этом.
2: Угу. Но Бог-то, вот вы говорите, мы не можем пожелать человеку депрессии, но Бог-то этого человеку желает, раз он допускает периоды депрессии в его жизни. Бог же, он в состоянии контролировать нашу жизнь.
3: Скорее всего, опять-таки, потому что пока мы в своем обычном состоянии, зачастую мы слепы и глухи голосу Божьему. И чтобы сделать меня... Вот есть такой термин, тоже такой образ в Священном Писании. Бог говорит о своем народе. Я уведу его в пустыню. И там буду взывать к сердцу его. И там он будет петь песнь, как в день выхода своего из земли египетской. То есть для того, чтобы человеку услышать Бога, ему необходимо, может быть, вот как раз такое особое состояние. Ну и тоже очень важный момент. Конечно, человеку важно в этом состоянии ориентированность на надежду. Ему нужно, скажем так, верить в лучшее. То есть вот вера в чистом виде, ведь это в определенной степени усилие воли. То есть иногда человеку легко верить, да? Легко верить в Бога, когда у тебя все хорошо в жизни, когда у тебя в семье все в порядке, когда ты хорошо зарабатываешь, когда все у тебя в жизни складывается, да? Легко верить в Бога, который тебя благословляет. А вот в такие периоды, когда, может быть, человек молится, ответа не слышит, когда он просит, чтобы что-то изменилось, и ничего не меняется, вот то же самое, что Иеремия пишет, да, неужели ты будешь для меня обманчивым источником? То есть я к тебе обращаюсь, но ничего не меняется. Вот это состояние, возможно, это тот контекст, в котором я могу веру проявить в чистом виде, когда я могу просто поверить, что Бог благ, поверить на основании Священного Писания, поверить, что впереди меня ждет лучшее. И когда я протягиваю к Богу эту руку, то в ответ на мою веру Бог отвечает. Он отвечает так, что порой это сложно объяснить. Вот я приведу такой пример. Однажды к пожилому проповеднику подходит человек, пожилой, да, и делится с ним своими переживаниями. Он говорит, не так давно я потерял свою жену. И вы знаете, говорит, мы прожили с ней много десятков лет. В моей жизни никогда не было такой боли, которую я испытываю сейчас, каждое утро, когда я сажусь завтракать, и я завтракаю без нее. Я, говорит, много просил у Бога, чтобы Бог избавил меня от этой боли. Но он говорит, я не получил ответа. Ничего не меняется, все точно так же. Но при этом, он говорит, я никогда не ощущал Бога так близко, как сейчас. То есть вот опыт этого человека, порой невозможно его разложить на полочке, но человек это чувствует. То есть Дух Святой входит и оказывается близок к человеку.
2: И, наверное, в данном случае, ну и вообще не в данном случае конкретном с этим человеком, вообще в жизни, когда мы стремимся к Богу, мы думаем, что Бог нас избавит от всех страданий. Но Бог нас не желает избавить от страданий. И поиск Бога, он должен быть связан не с этим желанием избавиться от страданий и боли, а с чем-то, наверное, другим.
3: Да, потому что как раз найти смысл в той жизни, который, в том жизненном пути, по которому мы идем, смысл даже в тех трудностях, с которыми мы сталкиваемся, это и есть, возможно, одна из главных целей наших в этом мире. И вот это состояние депрессии, зачастую оно подталкивает меня к поиску этого ответа.
2: То есть, значит, если я оказалась в депрессии, значит, в моей жизни что-то не так. Можно так сказать?
3: Да, это сигнал.
2: И значит, Бог желает меня спасти. Да. Усиленно.
3: И Он желает что-то мне сказать в этот момент. Если подытожить, наверное, можно было бы так вот совет, если собрать воедино то, о чем мы говорили, да, то какой можно было бы дать совет? Во-первых, человеку задуматься, всмотреться в себя. Во-вторых, конечно же, мы упоминали об этом, не пренебрегать теми простыми советами, которые есть, да, то есть тем опытом, который накоплен медициной, знаниями о здоровом образе жизни. То есть не пренебрегать, стараться делать усилия в этом направлении. Но если говорить о... То есть это может быть употребление природных продуктов, да, то есть там содержащих витамин В, как рекомендуют часто. Это может быть большее внимание физическим упражнениям, чтобы человек мог войти в более такое здоровое состояние. Но при всем этом очень важно помнить о духовной составляющей этого периода. Да? То есть мы сказали, что это болезнь души, болезнь духа. И исцеление тоже нам важно было бы духовное. И отчасти, может быть, у человека верующего может быть ощущение того, что я сейчас это переживаю, но я ожидаю, что Бог откроет мне какой-то новый свет. То есть сейчас мне тяжело, но это ради чего-то. То есть я ожидаю, что после этого состояния я пойму то, чего не понимал до этого. Поэтому вот если я извлеку драгоценное из ничтожного, пусть это будет напутствием для каждого, кто идет по этому тяжелому пути.
2: Да, пусть будет. Роман Павлович, благодарю вас за эту беседу и за ваши советы. Спасибо. Спасибо и вам за то, что провели это время с нами. Это была программа «Открытая книга». Всего доброго. До свидания.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его, но что исходит из него, то оскверняет человека.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Детская программа «Вместе веселей».

0: Здравствуйте, мальчики и девочки. Зарядка – это хорошее средство взбодриться и улучшить настроение. Правда, Марин?
1: Да.
0: Сегодня мы продолжим разучивать комплекс упражнений с гимнастической палкой. Итак, пожалуйста, встаем и делаем разминку. Руки на поясе. Упражнение «Птичка чистит перышки». Хорошо. Теперь упражнение «Маятник» к правому плечу и к левому плечу. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь и восемь. Хорошо. Упражнение «Сова» крутит головой. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 8. Замечательно. Упражнение «Мячик». Положили голову на правое плечо и перекатываем к левому. Раз, два, три, четыре, пять и шесть. Хорошо. Упражнение для рук. Мельница. Поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 8. Назад. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И упражнение «Обними себя». И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Молодцы! Закончили. Теперь нам понадобится гимнастическая палка. Возьмем ее в правую руку, вот так посередине. И поворачиваем вправо-влево, вправо-влево. Мы тем самым разминаем кисти рук. Так, хорошенько. Хорошо. Возьмем другую руку. И раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Теперь мы возьмем палку обеими руками. Пожалуйста, поворачиваем ее. Здесь пошире немного. Так. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Закончили. Упражнение «Поднимаемся на носки». Называется оно «Деревья стройные». Поднимаем палку вверх, поднимаемся на носки. Вдох, выдох, опустились. И вдох, выдох, просто на носочках. Вдох, выдох. Пошире, Юля, палку возьми. Вдох, выдох. Можно не смотреть на палку, но просто ее поднимать вверх. Вдох, выдох, вдох, выдох, выдох, вдох, выдох. Марина, не отставай. Вдох, выдох. Закончили. Следующее упражнение. Теперь отставляем ногу назад. Палку поднимаем вверх, прогибаемся, смотрим на нее. Назад нога. Опустили. Вдох, выдох. Хорошо. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Молодцы. Вдох, выдох. Смотрим на палку. Вдох, выдох. Еще по разу. Вдох, выдох. Вдохнули, выдохнули. Хорошо. Теперь положили палку на лопатки. И наклоны вправо-влево. И раз вправо, влево, вправо, влево, вправо, влево. Хорошо. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Закончили. Перехватили палку назад. Взялись за нее. Сзади, вот так пошире. Наклоняемся, смотрим прямо перед собой. И руки прямые назад отводим. Раз. Два. Выпрямились. Наклонились. Раз. Два. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Хорошо. Выдох. Вдохнули. Выдох. Вдох. Выдох. Смотрим прям. Хорошо. Следующее упражнение. Взяли палку вот так в локти. Локтями держим. Крепко держим. И повороты вправо, и влево, и вправо. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Смотрим прямо. Хорошо. И раз, два, три, четыре. Закончили. Палку перед собой. Пружинящие движения. Вперед. 16 раз. И раз, два, три, четыре. 5. Спина прямая. Смотрим прямо перед собой. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Молодцы. Приседания. Палка перед собой. Приседаем. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Молодцы. Не наклоняемся вперед. Прямо. Хорошо, еще приседаем. Так, замечательно. Угу. Закончили. И немножко расслабились, потрясли ногами. Хорошо. Продолжаем зарядку. Палка у нас перед собой внизу. Перешагиваем через нее туда и обратно. Пожалуйста. Раз, перешагнули. Назад. И еще. Так, хорошо. Еще перешагнули. И еще по разику. Туда и обратно. Хорошо. Палка вверху, над головой, махи ногами вперед. И раз, достаем палку. Два, три, четыре. И раз, два, три, четыре. И раз, два, три, четыре. Молодцы. Теперь палка у нас также перед собой. И мы садимся, не касаясь пола руками. Пожалуйста, садимся. Аккуратно ноги вытянули. Хорошо. Встаем. Молодцы. Это нагрузка, конечно, солидная. Садимся. Вытянули. Встаем. Вот как Олег резво это делает. Садимся. Хорошо, вытянули. И теперь мы ложимся на спину. И подтягиваем палкой колено к груди. И правую. Хорошенько. Так, вытянулись. Левая нога. Носочки тянем. Хорошо. Выдох, когда подтягиваем колено. Вдох. Выдох, вдох, выдох. И закончили. Так, а теперь из этого же положения мы садимся и вытягиваем руки перед собой. Вот так. Руки за голову и садимся. Упражнение на пресс. Садимся. И последний раз. Хорошо. Легли. Немножко полежали, расслабились. Так. И становимся на колени. На колени. Садимся на пятки. У нас гребля. Взяли палку пошире. И, пожалуйста. Раз, два, три, четыре. Хорошенько работаем плечами вперед. У нас напрягаются мышцы талии. Так, плывем, плывем. А ну-ка теперь быстрее, быстрее, быстрее, быстрее, быстрее, быстрее, быстрее. Молодцы, закончили. Встаем. Прыжки. Палка у нас вверху. Ноги в стороны. И прыгнули вниз. Ноги вместе. И, пожалуйста. Два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Закончили. Хорошо. Теперь палка у нас впереди. И мы бежим с высоко поднятыми ногами. Пожалуйста. И Хорошо. Положили палку. Немножко восстановим дыхание. Руки вверх. Вдох. Опустились. Выдох. Повисели. Повисели. Ну вот, наша зарядка закончена, но только на сегодня. Мы очень хотим встретиться с вами завтра. Будьте с нами, потому что вместе
1: веселей!
0: Пока!
2: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
3: Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна» о девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром.
4: Хвалите Господа! Аллилуйя!
3: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
5: Для вас поет Надя Малышева.

рассветы. Он придумал звездочки, планеты и цветы, игрушку муравья, чтобы улыбались ты и я, чтобы веселилась разноцветная земля. Сверху звезд огромный хоровод, вместе с нами радостно поет, славит.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. У микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра духовного просвещения. Мы начали исследование природы Божества, как она открыта в Библии, в Священном Писании, и в прошлый раз рассмотрели первый из взглядов на саму идею существования Бога, который был широко распространен в Советском Союзе, а именно атеизм. Сегодня мы продолжим исследование взглядов на природу Божества, главных из них, которые накопились за время истории человечества, и посмотрим, как оцениваемы они с точки зрения Библии. Вторая позиция, второй взгляд на Бога, который мы рассматриваем в рамках наших программ, это пантеизм. Само слово «пантеизм» тоже родом из греческого языка и состоит из двух частей. Вторая часть уже нам знакома. Греческое слово «теос» означает «бог», и первая часть «пан» означает «все». «Пан» — это по-гречески «все». Таким образом, у нас два слова «бог» и «все». Согласно новому словарю русского языка, пантеизм — это религиозно-философское учение, отождествляющие Бога с природой и рассматривающие природу как воплощение Божества. Если в предыдущем случае, в случае с атеизмом, речь шла о том, что существует только материя, только Вселенная, только природа, и в ней нет места Богу, то в случае пантеизма Божество и природа, Божество и материя отождествляются. Это религиозно-философское учение, отождествляющее Бога с природой и рассматривающее природу как воплощение Божества. В пантеизме можно выделить несколько направлений, но чаще всего приходится встречать две формы пантеизма. С одной стороны, это обожествление природы, когда каждому листочку, насекомому, земноводному, млекопитающему или минералу присваиваются божественные атрибуты и наличествует поклонение различным проявлениям природы. С другой стороны, пантеизм иногда используется как нечто среднее между атеизмом и верой в личностного Бога. То есть попытка сказать, что Богом просто называют различные силы природы. Как бы то ни было, пантеизм отрицает наличие личностного Бога и представляет Бога, разлитого во всей Вселенной и не только присутствующего во всем, но фактически тождественного всему. И сегодня наиболее яркое проявление этой идеи пантеизма в западном обществе представлено в движении «Новый век». Новый век, New Age по-английски, движение, которое хоть и очень разнородно и многолико, тем не менее объединено вот этой идеей пантеизма. И человек тоже, как часть природы, считается частью божественного. Каково отношение Библии к пантеизму, что Библия говорит об этой идее? Посмотрим на книгу «Псалтирь», 8 главу. Книга «Псалтирь», 8 глава, стихи с 5 по 9. Книга «Псалтирь», 8 глава, стихи с 5 по 9. «Когда взираю я на небеса твои, дело твоих перстов, на луну и звезды, которые ты поставил, то что есть человек, что ты помнишь его, и сын человеческий, что ты посетишь?

небеса твои, дело твоих перстов, на луну и звезды, которые ты поставил». Таким образом, Бог здесь совершенно ясно отделяется от всего остального. И Бог представлен как первопричина и первооснова, как творец всему остальному, в частности, небесам, то есть космическому пространству, звездам и так далее. Во-вторых, здесь перед нами представлена и иерархия существ во Вселенной. Господь, который является Творцом, затем описываются ангелы, которые идут по иерархии после Бога, и сами ангелы, если смотреть на этот вопрос в общем контексте Библии, также имеют иерархию из 9 ангельских чинов. Затем после ангелов идет человек, сказано: «Немного ты умолил его пред ангелами», и здесь описывается творение человека, то есть изначально по замыслу человек, по своим способностям и возможностям был поставлен ниже ангелов. Далее, теперь уже под ноги его и под владычество человека Бог положил, сказано, овец, волов, зверей, птиц, рыб и так далее. Все царство животных, все это теперь уже ниже человека. Далее у нас идет царство растительности, ну и затем царство минералов. Таким образом, мы видим, как вот в этом месте Священного Писания, во-первых, Бог отделяется от всего остального, и Он представлен как Творец и Создатель всего. Он не тождественен всему, все есть производное от Него. Во-вторых, в том, что Он сотворил, все представлено в иерархии, и невозможно эту иерархию нарушить, потому что она есть основа мироздания. Таким образом, говорить о тождественности растения животным или животных человеку, или человека ангелу, или ангела Богу представляется абсолютно невозможным с точки зрения Священного Писания, и Библия неоднократно эту тему подчеркивает. Пантеизм – это представление о божестве, которое противоречит Библии, Священному Писанию. Третья концепция, которую мы рассматриваем в рамках нашей программы, в той ее части, которая преследует попытку рассмотреть основные взгляды на Бога, это то, что называется деизм. Деизм – это термин, который родом из латинского языка. Вот что говорит философский энциклопедический словарь, предлагая определение этой концепции. Деизм от латинского «deus» – «бог» – это форма веры, которая возникла в эпоху Просвещения и особенно характерна для Англии, восходит к Герберту Чербери. В основе этой веры лежит признание, что хотя Бог и существует в мире как его первопричина, однако после сотворения мира движение мироздания совершается без его участия. Ни чудеса, ни послание его сына на землю не имеют отношения к миру. Итак, деизм согласен, в отличие от атеизма, с тем, что есть первопричина, что ничего не может появиться из ничего, что по закону причинно-следственной связи должен быть Творец, должна быть первооснова и первопричина. Однако полагает, что после того, как Бог сотворил все, Он удалился и больше не воздействует в этом мире. И таким образом молитвы являются бесполезными, если смотреть на них как способ обретения какой-либо помощи и поддержки от божества, потому что Бог не вмешивается, все развивается по естественным законам с того момента, когда Бог, сотворив этот мир, как часовщик, сделавший часы, и заведя механизм, больше не останавливается, чтобы каким-то образом участвовать в жизни сотворенного им мира. Это означает, что воплощение Сына Божия и жизнь Его на земле невозможно, невозможны ни чудеса, никакие бы то ни было виды или формы того, что представляется нарушением естественного порядка вещей. Итак, Бог есть, но Он не действует. Бог существует, но Он не отвечает на молитвы. Бог есть Творец, но Он не есть Спаситель. Бог есть первопричина, но Он не является вовсе причиной личного существования каждого человека, потому что Бог просто дал людям возможность размножаться, производить себе подобных. И все далее, весь исторический процесс проходил без участия Бога. Такова позиция деизма. Что Библия говорит на эту тему? Согласна ли она с такой точкой зрения? Поддерживает

0: ее. Об этом мы поговорим во время нашей следующей встречи. С вами был Виталий Алиник. Всего вам доброго. До свидания.
1: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет. Слово о здоровье. Живой источник.
1: Программа по преодолению никотиновой зависимости «Дышите свободно».
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем серию встреч, посвященных проблеме курения. У нас в гостях Владимир Иванов, психолог, руководитель проекта «Дышите свободно». Здравствуйте, Владимир!
3: Здравствуйте!
2: Никотин, я слышала, как-то особым образом влияет на головной мозг, обеспечивая человеку это какое-то состояние счастья.
3: Да, совершенно такого. Верно. Счастье в эндорфинах. И, наверное, вы слышали такое выражение – гормоны.
2: Гормоны счастья.
3: Да? Эти эндорфины, они стимулируются никотином.
2: И их выработка, да?
3: Их выработка. И когда никотин присутствует в крови курящего человека, стимул этот осуществляется, и эндорфины вырабатываются. При этом надо знать, что у каждого человека способность вырабатывать эти эндорфины есть от рождения.
2: Она заложена Богом.
3: Она уже заложена Богом. И вся штука в том, что никотин, как бы вписываясь в жизнь человека, начинает руководить этим процессом. То есть есть сигареты,
2: есть
3: счастье, нет сигарет, нет счастья. Это и объясняет, почему человек меняется в лице, становится угрюмым, его ничто не радует, если у него вдруг нет сигарет.
2: Да, и у него большая проблема, когда сигареты кончились. Надо тут же пойти где-то их купить, достать.
3: А вот на программах очень часто, если я разговариваю с курящими людьми, представители профессий таких творческих, например, там музыканты или художники, они говорят, что без сигареты их просто муз не посещает. В этом случае они не могут творить свои произведения, и это объясняется, потому что сигаретой улучшается процесс передачи импульса от клетки к клетке, от нейрона к нейрону.
2: Головном мозге.
3: Да, потому что никотин заменяет вещество, которое участвует, это нейромедиаторы, которые переносят фактически с одной клетки на другую вот этот электрический импульс. И таким образом отсутствие или нехватка никотина приводит к тому, что процесс, вот этот пропускной процесс, он замедляется и не вызывает никакого удовлетворения это состояние.
2: Да, понятно.
3: Но должен сказать, что если человек прекращает потреблять никотин, то очень скоро мозг вынужден снова вырабатывать свои уже не суррогатные вот эти вещества, а те свои природные, которые были с ним изначально. И очень скоро восстанавливается вот эта биохимия, естественная биохимия мозга, и человек снова возвращается к нормальному самочувствию. То есть этот процесс не вечный.
2: И тогда еще понятнее становится этот вот термин «зависимость» и, как вы говорите, освобождение от этой зависимости. Потому что действительно, когда человек вынужден постоянно что-то употреблять, он счастлив только тогда, когда это есть, действительно ни о какой свободе вообще здесь уже речи не может быть.
3: Совершенно верно.
2: И еще, мне кажется, конечно, счастье, освобождение от этой зависимости может усиливаться тем, что ты действительно становишься здоровым.
3: Да.
2: То есть, как мы говорили уже,
3: Человек чувствует на физическом уровне перемены в своем здоровье. Он чувствует легкость в дыхании, в походке. Если мучила одышка, то она очень скоро пропадает. Учащение сердцебиения тоже приходит в норму. Человек чувствует себя великолепно. Вопреки общепринятому такому представлению, что если человек останется без сигарет, будет его жизнь ужасна. Ничего подобного. Она становится в новом качестве, даже неведомом для самого курильщика. Он настолько обрадуется этому своему новому состоянию, что он уже просто сам не захочет возвращаться к сигарете.
0: Живой источник.
2: Обычно считается, что основные последствия от курения – это рак, да? Рак горла, рак легких.
3: Да, ассоциация такая верная. И действительно, первое, что удар, вот этот разрушительный удар, который наносит дым, его встречают легкие наши, вот эти вот голосовые связки, узкие проходы, где дым концентрируется. И там откладывается много смол, легкие почему обретают вот такой темный оттенок. Но должен сказать, что вопреки вот этому расхожему мнению, все-таки это не самая первая статья смертности. Первая статья смертности – это атеросклероз, вернее, вследствие атеросклероза нарушение сердечно сосудистой деятельности. Именно сердечно-сосудистую деятельность наибольший удар приходится от сигареты. Плюс мы с вами говорили о питании. Если человек переориентирует свои вкусы, а он это может, он же все-таки хозяин своих вкусов.
2: Свободный человек.
3: Да. Если он переориентирует на растительную пищу, если он будет побольше есть овощей, фруктов, поменьше пищи, которая содержит холестерин, то в этом случае он более вероятно избежит вот этой печальной статистики.
2: То есть может повернуть вспять?
3: Более 65% на сегодняшний день смертности – это смертность в результате сердечно-сосудистых заболеваний, в основе которых лежит атеросклероз. Атеросклероз сужает просвет сосудов, кровь поступает заметно медленней и с не той интенсивностью, и происходят различные нарушения.
2: Но не все курильщики сразу умирают от рака сердечно-сосудистых заболеваний.
3: Конечно, не сразу. И даже продолжительное курение некоторых располагает к тому убеждению, что, возможно, это не так трагично вообще
2: не
3: курение.
2: Так опасно.
3: Не так опасно. Я бы хотел несколько слов сказать вообще вероятность. Вероятность успеха или вероятность неуспеха, вероятность избежания последствий. Вы знаете, вообще теория вероятности, она была когда-то написана из побуждения предсказывать определенный результат в азартных играх.
2: Да, вот
3: сам азарт – это французское слово, в переводе которого смысл заложен в случае. То есть азарт – это случай. И человек пытается как-то вникнуть в эту природу случая, хочет просчитывать ее, желает предсказать результат. И вот в связи с этим человек курящий словно в рулетку играет.
2: Угу.
3: Повезет, не повезет. Ну, старается надеяться на лучшее, может быть, смотрит на окружающих и сам тоже подкрепляется такой убежденностью, что его это такая вот участь избежит. Я думаю, что у каждого человека есть воспоминания из детства, и на примере вот такого воспоминания хотел бы показать. Мы мальчишками, мальчишки такие, детишки задорные, они, если посмотрят какой-то фильм, где участвует какой-нибудь герой, персонаж, то обязательно начинают играть в этого героя.
2: Воплощать в жизнь.
3: Да. И вот мы, я помню, посмотрели мальчишками фильм про Робин Гуда. И вышли во двор все с луками. Мы уже заготовили вот эти атрибуты, которые присутствовали в этом фильме у этого героя. И когда я изготавливал лук, я всегда исходил из того, что палочка должна быть упругая, крепкая, и ее сгибая, натягивается тетива. Если вдруг недостаточно натяжки, если лук недостаточно хорошо стреляет, я еще добавляю виточек.
2: Угу.
3: И еще виточек. Я сгибаю в дугу все больше и больше палку, до характерного хруста.
2: Тогда все.
3: И тогда все. И тогда нужно лук выбрасывать.
1: Программа по преодолению никотиновой зависимости «Дышите свободно».
3: Есть в организме определенная точка невозврата, виртуальная такая точка. Она ни на чем не нарисована. И я просто хотел сказать, что этот термин «точка невозврата» когда-то применили летчики Второй мировой войны. Отправляясь на боевое задание, они точно знали, сколько у них запас топлива. И если они в небе задерживались чуть дольше, чем обычно, то они понимали, что, возможно, они не вернутся назад. В каждом организме есть восстановительный потенциал. Вот весь урон, который наносит сигарета, она старается нейтрализовать. Старается подремонтировать какие-то поврежденные клетки. Вот эта способность организма. И таким образом человек думает, что годы курения обеспечивают ему продолжительное такое курение за счет того, что он привыкает. Ну, так вот устроено мышление человека. Если он прокурил 10 лет,
2: себя успокаивать,
3: да, то есть основания полагать, что я еще 10 лет прокурю. Таким образом выстраивается логическая цепь. Если я прокурил 40 лет, то мне уж вообще незачем бросать.
2: Да, уже и жить-то немного осталось.
3: Но на самом деле происходит иначе. Чем дольше человек курит, тем больше подвергает он себя риску. И здесь теория вероятности вступает в силу. Меньший запас прочности приводит к тому, что риск возрастает заболеть от каких-то вот этих раковых палочек, которые, может быть, и не внушали чувство угрозы.
2: Угу.
3: Теория вероятности здесь не работает. Здесь работает другой принцип. В Библии есть замечательные слова: «Что посеет человек, то и пожнет». Очень многие люди, которые не задумывались о последствиях курения, перед смертью от рака легкого говорили, что сожалеют о том, что не задумывались. Они бы пересмотрели свою жизнь, они бы приняли бы это решение несколько раньше, но точка невозврата им уже не позволяет. Они переступили эту точку невозврата, они перегнули этот самый лук. Человеческий организм можно гнуть, но до определенной поры, до этого хруста. И тогда уже лук не возвращается в нормальное состояние. Или летчик не может уже вернуться домой. Таким образом, и организм человека уже не может восстановиться, потому что был перешагнут рубеж. Что посеет человек, то и пожнет.
2: Спасибо, Владимир. Итак, законы теории вероятности не верны в отношении нашего здоровья. Здесь действуют другие законы. Что посеет человек, то и пожнет. Так давайте же жить по Божьим законам. Будьте здоровы и счастливы. Всего вам самого доброго.
4: правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
5: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
4: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
5: Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое.
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
6: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Пророки в Коране. Ведущий – магистр теологии и религиовед Сергей Николаевич Ларионов.
2: Здравствуйте, наши дорогие друзья! Мы рады вас приветствовать на нашей программе «Пророки в Коране». И сегодня у нас в гостях по-прежнему Джабир Исмаилович Исхаков. Здравствуйте, Джабир Исмаилович.
3: Сергей, приветствую вас. Здравствуйте.
2: Да, спасибо за беседы, за такое новое понимание священных писаний, за вот то взаимодействие Библии и Корана, которое мы видим, за те похожие истории, которые там перечисляются. И видим, на самом деле, авраамические религии похожи. И я со времени прошлой встречи перечитал еще раз историю про Авраама. Я прочитал, как она записана в Библии, прочитал, как она записана в Коране, но, знаете, меня это повергло в шок. Как это возможно? Мы читали о том, что Авраам или Ибрагим был назван другом Аллаха, другом Всевышнего. И теперь его друг Всевышний говорит: «Принеси мне твоего сына в жертву». Не, ну как это возможно? Вообще, вот человеческие жертвы, приемлемы они, неприемлемы? Мы видим, в принципе, ну, Аллах, он, наверное, не хочет отнимать жизнь. А здесь, в данном случае, он говорит: вот принеси мне сына твоего в жертву. Ну, для меня это вообще непонятно. Как это можно?
3: Да, Сергей, я понимаю, вопрос очень корректный, правильный. Я хочу сказать, Аллах – это даятель жизни.
2: А здесь забирает. Ну, да, как же он даятель-то?
3: Мы говорили с вами, что он сотворил Адама, да, руками своими сотворил из глины, из смеси глин. Да, и тут Авраама, который называет своим другом, мы говорили, это Халилуллах, и он просит его принести сына. Я думаю, Авраам был испытан на верность, потому что мы помним, когда мы читали в прошлой передаче Корана главу суру «Ас-Сафат», в 99-м и в 100-х аятах там было написано, что он просил этого сына. Что Авраам
2: кто
3: был...
2: Кто просил? Авраам?
3: Ибрагим, да. Ибрагим просил детей, потому что у него до 75 лет детей не было вообще. Потом у него родился Измаил уже от Агари. Это была служанка его жены Сары. Сначала она родила, ну а потом, когда ему было 99 лет, у него рождается сын Исхак.
2: Ну, 99 лет – это, ну,
3: да, вы знаете,
2: весьма почтенный возраст, скажем,
3: да,
2: так.
3: В Торе, в 20 главе первой книги Моисея, эта история записана, что когда рождается у него Измаил, ему 86 лет, а когда рождается Исхак, ему 99 лет. И, конечно, оба сына были желанные, но просто желанность Исхака была в том, что он родился от законной жены Сары. Угу. И этого ребенка на самом деле Ибрагим всю свою жизнь ждал.
2: Ну, она была первая, она была законная.
3: Она была первая, единственная и законная жена Сара. И теперь вот когда он получил прошен, вот то, что он просил у Бога, вопрошаемое у Аллаха, когда он получает, теперь его желание, оно предается испытаниям. Теперь Бог говорит: я дал тебе этого сына? Да. Ты просил у меня? Да. А теперь принеси его мне в жертву.
2: То есть
3: и здесь проверяется...
2: Верни.
3: Да. Здесь
2: можешь
3: испытывается...
2: Можешь ли ты вернуть благословение?
3: Испытывается верность Ибрагима. Верность Богу. Останется ли он... Останутся ли у него отношения такие же с Богом, как были до сына? И поэтому мы в прошлой истории читали, когда он подходит к сыну и говорит: сынок, я видел сон, что я тебя должен принести в жертву Богу. И вот эта история, конечно, она записана, и она, конечно, очень душераздирающая.
2: Ну, а сегодня, допустим, ну, давайте приблизим к современным реальностям. Человек просит, говорит: о, Всевышний, дай мне работу.
3: Да.
2: Всевышний дает ему работу, человек работает, получает благословение, а потом возникает вопрос: верность Всевышнему на этой работе, либо ты можешь быть неверным, продавать алкоголь тебе заставляют или еще что-то такое. Ты можешь иметь хлеб, ты можешь иметь ну, какое-то чувство уверенности в завтрашнем дне, но это не будет благословением. И теперь вот тоже нужно будет что-то отдать. Вот в этом случае можно ли тоже сказать, что человек тоже что-то жертвует? Вот он готов тоже что-то вернуть, что-то отдать, а то, что раньше было дано. Потому что вот то, что сегодня дано, оно может быть ну, где-то... Либо я к этому сильно привязался, либо обстоятельства изменились, и сегодня оно уже не благословение для меня.
3: Вот я думаю, когда Бог что-то дает, Он дает это как испытание. Угу. И дает это испытание на верность. Потому что когда вы просите у Бога, вы просите и готовы на любые условия для того, чтобы получить прошаемое. Понимаете? А потом, как вы сказали, когда вы получаете... Вы забываете те свои условности, которые вы обещали до того, как получить это. Ага. И полученное вами, оно уже теряет смысл.
2: Ну да, оно становится теряет, уже да. моим, и тут в данном случае уже Всевышний как-то, ну у меня все есть, поэтому я тебя не трогаю, ты меня не трогаешь.
3: Вот если мы вернемся в передачу раньше, Адам, у него так и получилось. Вот было, помните, мы говорили, дерево, которое... Была как трогать. Память, как память о том, что все, что здесь находится перед глазами Адама, все это было творением Аллаха. Это была прерогатива или частная собственность Аллаха. Но напоминанием для Адама было это дерево. И когда он протянул руку и в своем сердце сказал, что это дерево принадлежит тоже мне, все. Вот это уже... нарушение обета, который ты давал когда-то Богу.
1: Пророки в Коране.
2: А вот мы говорим жертва вообще. Что такое жертва? Вот принеси мне в жертву. Откуда это все пошло? И почему обязательно нужна жертва? Неужели какого-то другого пути нету?
3: Если вы помните, мы в первых передачах, нет, во второй передаче, наверное, мы говорили, что... Жертва была принесена тогда, когда Адам и Ева увидели свою наготу. Угу. Они захотели своими усилиями как-то исправить положение.
2: Ну и да, начали, у них был позор, да, стыд, который у них был на тот
3: и
2: момент.
3: И начали одежду готовить из листьев фиговых написано. Они хотели сами положение выправить. Но тогда, когда...
2: Вспомнилось фиговое дерево и комбинация из трех пальцев. То есть оно где-то показывает, что ну, ты не оправдаешься, вот твоя суть такая.
3: Да, ну может быть где-то есть такое.
2: Да.
3: Но мы читаем и в книге Торы, и в священных писаниях, и в Коране мы можем прочитать, что Бог для них сделал кожаные одежды. Как мы знаем, пробковое дерево есть... Но кожаных деревьев нету.
2: Угу. То есть была совершена первая жертва на тот
3: Кто-то
2: момент.
3: Кто-то пострадал, потому что шкура имеется на существе, которое имеет кровь и душу.
2: То есть за позор Адама и Евы, за их грех кто-то пострадал.
3: Пострадало какое-то живое существо. И в данном случае мы понимаем, что это была принесена жертва. И Адам видел это. Он носил одежды этой жертвы. Когда они были изгнаны из Эдемского сада, Адам сохранил эту традицию приносить в жертву для Бога.
2: То есть за вину Адама умирает живое существо, и как знак этого он постоянно помнит об этом, он носит на себе вот эту шкуру его, вот эту кожаную одежду.
3: И больше того, он приносит жертвы для Бога, уже находясь вне Бога. То есть он уже находясь вне Эдемского сада, все равно... продолжает эту традицию приносить жертву за свое состояние греховное. И мы можем вспомнить, у него было два сына, Каин и Авель, которые тоже принесли жертву, но только Каин принес в жертву плоды земли, а Авель принес жертву ягненка, то есть кровяную жертву. И тогда Бог одну из этих жертв принял, а другую отказался. И в Коране эти истории тоже описаны. И тогда брат на брата разозлился и в итоге убил.
2: А почему вторая жертва была не принята? Ну, там же тоже Каин, допустим, он работал, он трудился. Ну, что проще, быть пастухом или земледельцем? Я гну спину, я обливаюсь потом, я поливаю, я пропалываю, я выращиваю. Тут я приношу.
3: Понимаете, то, что сделал Адам, это было очень в глазах Бога катастрофа. И его содеянное, принесенное не только уже Адаму, а всему человеческому роду, оно не могло искупиться ничем, как только кровью. Угу. И кровь на тот момент, это была кровь ягненка. Кровь ягненка, который принес Бог в жертву для того, чтобы закрыть наготу или закрыть позор Адама и Евы. И эту традицию человечество начинает перенимать уже вне Эдемского сада. Но если мы посмотрим внимательно на те жертвоприношения, которые существовали уже в иудаизме или в книге Торы, вы понимаете, там была мирная жертва, которую должны были приносить в качестве хлеба. Мирная жертва, когда у человека все хорошо.
2: То есть, когда у меня проблема, у меня грех, мне обязательно нужно кровное. Но когда я благодарен, когда у меня все хорошо, я говорю, Господи, спасибо тебе за все, что есть,
3: вы можете принести мирную жертву. Мирная жертва, она не подразумевает, что вы осознаете, в каком положении вы находитесь. Вы благодарите Бога. А когда вы осознаете, в каком вы положении находитесь, что вам нужно спасение. Спасение лежит только через кровь.
2: Понятно. А неужели вот Богу всегда нужна жертва? Еще с другой стороны, давайте посмотрим. К примеру, человек согрешил. Он понимает, что он виновен, и теперь для того, чтобы разжалобить Бога, чтобы он был более добрый к нему, чтобы искупить, он говорит, вот я, ну, а если я принесу, допустим, ну, миллион? Как знаете, история такая. Один человек подходит к священнику и говорит, вот, святой отец, вот если я пожертвую 10 миллионов рублей, вот этого будет достаточно, чтобы мои грехи были прощены? Святой отец говорит, гарантировать не могу, но попробовать стоит. И вот сегодня вот это...
3: Я попробую объяснить сейчас такую историю. Я знаю вот человека, дочь которого забеременела до брака. Вы знаете, по существующим шариатским законам такая дочь должна быть бита камнями. Потому что она нарушила свое целомудрие, она совершила позор. Позор для семьи, для себя. И в таком случае отец бросает в нее первый камень, и потом весь народ, собравшийся, ее должны побивать камнями. Но когда отец узнает, что дочка нанесла такой большой урон и позор семье, он понимает, что надо дочку как-то спасти. Вот что-то нужно сделать. И вот тогда он понимает, что он может заместительную жертву принести за дочь. В исламе это называется фидаи. Когда вы замещаете. Отец понимал, что его дочь должна быть бита камнями, и он сам должен первым кинуть в нее камень. Но он понимает, что если он принесет ягненка и прольет кровь, то всем он может сказать... Я пролил кровь вместо дочери. Понимаете?
2: Понятно.
3: Вместо дочери. И вот это называется фидаи. Заместительная жертва.
2: То есть это не способ разжалобить, не способ как-то умилосердить Всевышнего, а это как раз-таки осознание глубочайшего положения человека и заместительная жертва. То есть я понимаю, что я погиб, но вот...
3: Это спасение, вопрос спасения. В данном случае вопрос спасения дочери. Угу. Я понимаю, что должна пролиться кровь моей дочери, но я приношу жертву, чтобы... И понимаю, что это кровь моей дочери, но я проливаю кровь этого ягненка. Угу.
2: И вот в Коране сказано также о том, что мы искупили его великой жертвой.
3: Да.
2: А что же это за великая? Может быть, это был большой самый баран? Или, ну, в чем величие этой жертвы-то, в конце концов? Ведь у Авраама было довольно много скота. Можно было там и 10 принести животных, можно было и 10 коров принести. В чем величие?
3: Вот этот стих мы в прошлой передаче читали, он записан как раз-таки в суре «Ас-Сафат» и аят 107, и он звучит так. «И искупили сына мы его великой жертвой». Понимаете, какая ситуация? Ведь мы должны понимать, что ведь история не заканчивается тем, что вот Исхак был спасен. Бог подарил там на этой возвышенности ягненка, который был рогами запутан в ветвях дерева, и они принесли жертву. Они принесли жертву этого ягненка. Это вот примерная ситуация, как я рассказал сейчас историю про отца. Ага. То есть Исхак должен был пролить кровь, Бог его останавливает, но теперь вместо Исхака Бог дает ягненка. И ягненок проливает кровь. Но Аллах говорит Аврааму, и даже вот эта жертва ягненка, она еще не та, которую я приготовил.
2: То есть должна быть еще большая какая-то.
3: Понимаете, какая ситуация? Вот смотрите, вот мы когда говорили с отцом и дочерью, ягненок спас дочь. В данном случае ягненок спас
2: Исхака.
3: Но у Бога есть великая жертва, которая здесь в Коране указана. То есть та жертва, которая спасет не один на один, а которая спасет множество, которая спасет человечество. И, конечно, когда Авраам слышал эти слова, он еще не вразумлял, не понимал, что это. Но у Бога был уже план готовности великой жертвы.
2: Огромное спасибо вам. Я сильно заинтригован. Будем ждать ответа на этот удивительный и очень интересный вопрос, что же это за величайшая жертва, которая приготовлена для всех. Спасибо вам за ваше внимание. Всего доброго.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Жив Господь и благословен защитник мой.
1: Для вас поет Людмила Мишарова.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Люди и судьбы. В студии магистр богословия Василий Ничек.
2: Здравствуйте. Люди и судьбы. Насколько они бывают многогранны и многоразличны, но каждая судьба несет свою историю. Сегодня мы обратимся к истории пророка Даниила. Пророк, который всю свою жизнь провел в плену. Но что удивительно, будучи пленником, он жил гораздо лучше, нежели многие жители той страны. Мы говорим о пророке Данииле. Имя пророка Даниила означает «Бог мне судья». Даниил попал в плен, еще будучи отроком, и оказавшись в отрыве от всей своей семьи, от родителей, от родственников, от тех, кто могли бы его наставить в путях истины и добра, он оказался один в кругу своих сверстников, таких же, но в вавилонском плену. И это пребывание в Вавилоне наложило свой отпечаток. Мы видим, как пророк Даниил, будучи пленником, старается сохранять веру и упование на живого Бога. Даже тогда, когда перед ним встают серьезные вопросы выбора, что ему делать, как поступить, он всегда выбирает сторону Бога. И это приносит большое благословение как для него самого, так же для тех, кто рядом с ним. Прежде всего, нам следует сказать, что из книги пророка Даниила мы можем узнать о том, как языческий царь, царь Вавилона, который покорил большие территории, многие страны, который покорил Иудею, при этом в конце своей жизни язычник, идолопоклонник признает величие и славу и могущество одного истинного живого Бога. Конечно, перед этим ему пришлось признать могущество Бога в нескольких случаях, которые очень ярко показали, что Бог живый, Бог, сотворивший небо и землю, действительно обладает той силой, которая может преодолевать невозможное для любых других богов. Когда царю Навуходоносору приснился сон, который он сам забыл и не мог вспомнить, никто из его тайноведцев, гадателей, которые всегда ему были в этом помощниками, в этот раз не смогли помочь, но при этом они признали, что есть только один Бог на небе, который стоит над всеми богами, который может ответить на вопрос царя. И мы видим, что этого Бога на небе знал только один человек, который осмелился сказать царю: «Царь, я знаю ответ на твой вопрос», и это был Даниил. Когда Даниил открыл царю Навуходоносору тайну, царь начал его восхвалять. Даниил говорит: «Не я открыл царю тайну, но есть на небе Бог». И этот путь веры Даниила дал возможность языческому царю узнать живого Бога и в конце своей жизни прославить живого Бога, признав его как Творца мира всего и правителя, восставляющих царей на престолы и снимающих. Пророк Даниил, конечно же, находясь в плену на протяжении 70 лет, достиг высокого положения в Вавилонском государстве. Он был вторым практически после царя. Царь передал ему в доверенное управление решение многих вопросов. И это говорит о том, насколько вера человека дала возможность признать его как мудрейшего в государстве. Когда мы с вами читаем историю, которая случилась с Даниилом, после того, когда Вавилонское царство было завоевано Медоперсидским царством, царь Дарий, восседавший на престоле в Вавилоне, оказался в ситуации, когда он путем хитрых манипуляций, которые произвели в отношении него сатрапы, князья другие, подставив Даниила, одного из лучших князей Дария, в том, что Даниил всегда молился живому Богу, а они помогли Дарию составить такой указ, чтобы молились только во имени царя, чтобы поклонялись только царю в течение месяца. И они знали, что Даниил не остановится в своем поклонении живому Богу. И они хотели в этом уловить Даниила. Даниил действительно остался верным Богу. И в итоге Дарий вынужден был, так как указ царя Медийского и Персидского невозможно отменить, и он приказал, что тот, кто не будет молиться ему, а кому-то иному должен быть брошен в львиный ров, Дарий вынужден был бросить Даниила в львиный ров. Но он говорит Даниилу: «Даниил, может быть, Бог твой, в которого ты веришь, спасет тебя в этом львином рву?» Да, конечно же, Дарий хорошо знал те истории, которые произошли с Даниилом и его друзьями, которые мы можем прочитать в пророческой книге Даниила. Он хорошо об этом знал. О том, когда Бог спас троих друзей Даниила в огненной печи, когда они вышли оттуда, и огонь не причинил им никакого вреда. И поэтому он говорит: может быть, этот же Бог тебя спасет в львином рву. И давайте мы прочитаем в книге пророка Даниила, что же произошло. Шестая глава книги пророка Даниила повествует об этом. Когда Дарий на следующий день пришел ко рву и обратился, спрашивая у Даниила: жив ли ты? Даниил отвечает, в 20 стихе читаем, 21. «Царь, вовеки живи! Бог мой послал ангела своего и заградил пасть львам, и они не повредили мне, потому что я оказался пред ним чист, да и пред тобою, царь, я не сделал преступления». Даниил говорит, что я не имею никакой вины перед тобою, царь. Я не был преступником перед тобой, и Бог меня действительно спас. Это пророческая книга, которую мы с вами можем прочитать от имени пророка Даниила. Она действительно удивительным образом показывает опыт веры. Благодаря этой вере, которую сохранил пророк Даниил на протяжении своей жизни, дала возможность Богу использовать Даниила удивительным образом. Наверное, многие бы хотели оказаться на месте Даниила в том, чтобы Бог через них мог сказать историю всей земли на тысячелетия вперед. И Даниил удостоился этого. Бог дал возможность пророку Даниилу узнать историю человечества от дней жизни самого Даниила до славного пришествия Иисуса Христа. Бог дал возможность пророку Даниилу узнать это и передать это многим поколениям. И мы сегодня, обращаясь к этой пророческой книге, видим, как действительно Бог вел ход мировой истории. Но это оказалось возможным только благодаря вере пророка Даниила. Эта книга помогает нам узнать и получить для себя одно очень важное открытие. Если мы в своей жизни будем доверять Богу, Бог сможет нас использовать как добрые сосуды для того, чтобы тем, кто рядом с нами, дать веру и надежду. Для того, чтобы те, кто рядом с нами, какие бы они ни были грешники, может быть, какие бы они ни были падшие люди, они могли обрести истинную веру и живого Бога в своей жизни, в своем сердце, как это произошло с Навуходоносором. Если мы доверять будем в своей жизни Богу, Бог сможет через нас дать радость, надежду и спасение многим людям, так же, как через пророка Даниила Бог смог передать весть надежды тем, кто были рядом с ним. Действительно, для Даниила Бог был судья, и не только судья, но верный друг и спаситель.

0: Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: просто, о сложном. Ведущий – священнослужитель Михаил Волгин.
1: Молодая женщина шла по улице вместе со своей престарелой матерью. Когда подул холодный ветер, мама забеспокоилась. Она достала простой белый платок и дала дочери со словами: «Надень, доченька, заболеешь». На следующий день, видевшие ее подруги, спросили женщину, как она смогла позволить себе такой нестильный аксессуар. Пятая из 10 заповедей закона Божьего предписывает нам почитать своих родителей. «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе». Очевидно, что родители нуждаются в нашем почтении. Бесспорно, мы, дети, тоже получаем благословение и успех от соблюдения этой заповеди. Вопрос в другом. Как это работает? Чем старательнее мы выполняем это правило номер 5, тем лучше нам самим. И этому есть как минимум 5 причин. Посудите сами. Ведь уважая родителей, мы познаем самих себя. Согласитесь, ваши достоинства и недостатки, внешность, привычки и особенности характера не полностью ваши. Немалая часть нашей натуры в буквальном смысле впитана с молоком матери. Можно сказать, что во многих моментах они – это мы, а мы – это они. Когда мы признаем этот факт, нам становится легче. Мы начинаем лучше понимать и принимать себя. Почтение к родителям помогает нам взрослеть. Взросление – это принятие ответственности на себя. Мы снимаем эту ответственность с них за свои неудачи. Мне нравится, как на эту тему высказался Иосиф Бродский, выступая перед выпускниками. «Всячески избегайте приписывать себе статус жертвы. Какими бы отвратительными ни было ваше положение, старайтесь не винить в этом внешние силы – историю, государство, начальство, расу, родителей. В момент, когда вы возлагаете вину на что-то, вы подрываете собственную решимость что-нибудь изменить. Дальше больше. Когда мы строим здоровые отношения с родителями, мы повышаем качество своей жизни. Вы знаете, каково это – дружить со своими родителями? Если нет, попробуйте. Это совершенно другое измерение жизни. Вообще, мир намного интереснее войны. Да, вы, может быть, не во всем согласны, вас что-то раздражает друг друга, вы расходитесь в каких-то деталях, но вам это не мешает в главном – в безусловном принятии друг друга. Этому не могут помешать ни их ошибки, ни ваши, потому что, почитая своих родителей, вы начинаете жить сегодняшним днем. Как это взаимосвязано? Очень просто. Вы сбрасываете с себя груз прошлых обид. Вы не находите наслаждения в неприятных воспоминаниях. Вы способны жить здесь и сейчас. Как говорится, примирись со своим прошлым, чтобы оно не испортило тебе будущее. Кстати, о будущем. Уважая отца и мать, вы программируете свое будущее. Вы слышали о законе бумеранга? Как бы вы ни относились к своим близким, вы запускаете бумеранг, который всегда возвращается. Хотите, чтобы к вам относились с состраданием и любовью? Проявите эти качества по отношению к тем, кто дал вам жизнь, и вы увидите, как это работает. Возможно, это наступит быстрее, чем вы можете себе представить. Завтра начинается сегодня.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Всегда радуйтесь!

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: В эфире программа «Преодоление».
2: В мае 1995 года в деревне Преображенка Ленинградской области был открыт реабилитационный центр «Новая жизнь». Для Ларисы это была последняя попытка. 16 лет она была наркоманкой. Ее жизнь превратилась в ад. И если бы в самом начале она сказала «нет», быть может, все могло быть по-другому.
3: Через год уже после того, как я начала курить и ношу, я попала на одну квартиру, где вот мы развлекались, то есть просто там какие-то ребята наши снимали квартиру, и мы туда частенько приходили после учебы. И туда приехали ребята, которые старше нас были лет на 5. И они стали готовить наркотик, это в то время назывался эфедрин. Они укололись, нам не предлагали, потом где-то через полчаса вышел вот один из них и сказал, вот у меня еще осталось, кто хочет уколоться. И уже на тот момент внутри у меня был, конечно, страх, потому что я слышала, что кто садится на иглу, у них не очень хорошее будущее, как бы заканчивают многие смертью. Но это в основном я слышала понаслышке о музыкантах, о каких-то там еще о ком-то. Вот. Но мне все равно это было очень желанно. То есть я попросила, чтобы они дали мне уколоться. Ну, когда я укололась, мне тоже казалось, что я этого ждала всю жизнь. Я стала лучше все видеть, больше всего видеть. Мне казалось, что у меня какая-то такая началась волшебная жизнь. То есть какие-то открылись такие видения, которых не видят простые люди, которые живут вот рутинной жизнью, у них семья, дети, учеба. И они не видят то, что может дать видеть наркотик. Я пришла домой отсыпаться и проснулась от того, что меня трясли родители. Около меня стояла мама, отец и участковый. Мама с отцом были в слезах, и рядом стоял участковый. А у меня были, ну так, раскинуты руки, и руки были все в уколах. Вот, тогда мои родители узнали, что я наркоманка. Моя мама, она в то время отвела в наркологический диспансер, где мне делали капельницы, очищали кровь. Вот. Мама после этого отправила меня на юг сразу же, но даже уже в самолет я взяла с собой гашиш. Сразу укололась, и опять моя жизнь, как бы я даже домой тогда не вернулась с самолета. Где-то еще год, наверное, я кололась вот так, уже не живя дома, так иногда звоня маме раз в 3 месяца. Вот, я не знала, что за этот год мама, она получила инвалидность по нервному заболеванию. Ну, как бы потом узнала, но меня тоже это особо не шокировало. Меня ловили, и вот была как вот собака, которая скитается по чужим дворам, ее гонят это все. Вот у меня было такое же состояние. Это было где-то 5-6 лет употребления наркотиков. И в это время я забеременела. И знаете, когда я забеременела, 3 месяца хватило меня вот этой радости и такой уверенности, что я не буду колоться. Когда у меня было 3 месяца беременности, я укололась первый раз. Не остановило меня ни ожидание ребенка, ничего. И буквально за 2-3 недели я подсела и стала колоть, ну, куба 4-5. Когда было 7 месяцев беременности, я от этого измучилась, потому что страдала. Знаете, как было, как раздвоение личности. Одному человеку хотелось хорошей жизни, хотелось быть матерью, а другой человек как бы во мне стремился вот к кайфу, к наркотикам, к разгульному образу жизни. Я от этого очень мучилась и думала, что единственный, наверное, способ вообще остановить все это покончить с собой, потому что мне не переломаться было. Я видела своих знакомых наркоманок, которые рожали детей на ломках и детей, которых ломала. Они были под колпаками, все синие, как они рассказывали. И я больше всего не хотела этого. Я не жалела уже на тот момент себя, но мне было жалко моего будущего ребенка. Я где-то внутри совершенно неверующая была. Но внутри обращалась, наверное, к Богу и говорила: «Господи, только бы его не ломало, как мне так сделать?» И когда мне было 8 месяцев беременности, я решила покончить с собой. То есть это было действительно серьезное такое решение, потому что мне было не переломаться. Совершенно я пробовала по всяческие способы. Я порезала ножом себе вены, не просто бритвой, а ножом. Но чудом в этот момент пришел вот мой сожитель в дом, и была лужа крови. Я с таким животом сидела, и, короче, уже дух выходил из меня. Но он отвез меня в больницу, мне зашили руки. И тогда, знаете, я не знаю откуда, наверное, Господь вложил уже тогда надежду какую-то, ну вот в сердце мне. Я думаю, ну может, действительно есть какой-то способ, может, у меня будет все нормально. Когда моему сыну было 5 лет, Меня в конечном итоге за воровство арестовали. Пришли ребята, которые проповедуют по тюрьмам, рассказывают, просто свидетельствуют. Многие из них были наркоманами, они рассказывают заключенным, как Бог изменил их жизнь. И вот в нашу камеру тоже пришел парень Вася и такая сестра Неля. И они рассказывали нам о том, что он был наркоманом когда-то, она просто грешница. И рассказывали, что сейчас их жизнь счастливая, что у них все есть, у них есть семьи, у них есть будущее. Но знаете, мы так смотрели на них, как бы насмехались, говорили им, где же ваши кресты на шее, где же ваши иконы там и все. Но они говорили, что нам не нужны иконы, у нас в сердце Бог, Он Бог живой, Он спас нас. И когда они стали за нас молиться, за всю камеру, и я не понимаю, почему, я стала просто плакать и обращаться как-то в сердце к Богу и говорить: «Господи, если ты действительно есть, как говорят эти ребята, пусть что-то изменится в моей жизни». Меня чудом освободили через полгода, потому что должен был быть срок где-то около 5 лет. Моя мама, она подошла ко мне и сказала, что мне не на что кормить твоего ребенка, хотя ребенок жил со мной, и мама уже с нами жила. И она говорит: если ты выйдешь сейчас из больницы и никуда не уедешь, то ты опять начнешь колоться. И я понимала, что сейчас у меня нет ни сына уже, за которого я держалась, любила, ни родителей, ни семьи. И сама я, страшно, соседи обходили меня стороной. То есть у меня ни зубов не было, вообще была вся худая. И я согласилась. Я говорю: да, я поеду, куда ты скажешь. И я поехала в центр «Новая жизнь» сразу после больницы. И я даже не знаю, это просто, наверное, как утопающий человек. Он тонет, и уже понимает, что закрывает уже глаза и перестает барахтать руками. Он все пошел ко дну, думает: все, нет спасения. И тут какая-то рука протянулась и его выдергивает. У меня было, наверное, такое ощущение, как я только попала в центр, даже еще ничего не понимая и ничего не видя. То есть я приехала и увидела просто людей, которые радуются. Непонятно вообще. Я считала, что уже никто радоваться не может. А тут увидела ребят, которые раньше были наркоманами, которые счастливы, у которых горят глаза, которые подходят ко мне, что-то хотят мне помочь. И для меня это было как глоток свежего воздуха. Они сказали, что я могу тоже быть счастливой и тоже обрести спасение, просто мне надо принять Иисуса в свое сердце. И я тоже этому очень быстро поверила, может, потому что надежды у меня никакой не было больше. Я покаялась пред Богом, и слава Богу. И сразу же мне перехотелось курить, перехотелось колоться, и для меня это было чудо. Я думала: Господи, я кололась 14 лет. Если даже не кололась год-полтора, то мне постоянно хотелось. Курила там еще больше, и тут мне не хочется ничего этого. Знала, что я не пожалею, если я останусь с Богом. Просто я не пожалею, наверное, что-то хорошее еще произойдет в моей жизни, помимо того, что уже произошло. Меня восстановили в материнских правах. То есть моя мама на суде, когда ее спросили, что она может сказать, согласна ли она, чтобы, ее внук, мой сын, жил со мной, она сказала: конечно, согласна. Я на старости лет, говорит, стала счастливой женщиной. В Библии такой Псалом 125, и там есть такие слова, что великое сотворил Господь над нами. И потом так двоеточие написано: мы радовались. И вот сейчас я могу сказать действительно над всей моей семьей и надо мной, и над моим мужем, потому что он был тоже наркоманом и пьяницей, и над моим сыном, и вообще над моими родными. Могу сказать, что великое сотворил над нами Господь, потому что мы сейчас имеем радость.
2: Сейчас Лариса вместе с мужем живут и работают в реабилитационном центре. Они решили посвятить свою жизнь помощи наркоманам. Им очень хочется поделиться радостью свободы, которую они получили от Бога, с каждым, кто приезжает на реабилитацию. Великое сотворил над ними Господь, теперь они радуются. Если вы или кто-то из ваших близких попали в зависимость от наркотиков или алкоголя, вы можете обратиться за помощью в реабилитационный центр «Новая жизнь». Здесь вам предложат пройти курс реабилитации сроком 1 год. Для того, чтобы попасть в центр, вам необходимо позвонить в понедельник утром в Санкт-Петербург по телефону 540-71-43 или 585-07-07.
4: В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831 телефон 279-92-22, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Велика милость Господа!
5: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
6: Для вас поет Наталья Никитина.

0: Слово на сейчас. Ведущий Валерий Малышев.
1: Здравствуйте. Знаете ли вы, чего от вас хотят? Соответствуете ли вы ожиданиям? Сегодня у нас в гостях богослов, священнослужитель Вениамин Владимирович Дашкевич.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Собственно, вопрос, ну или даже не вопрос, а такое вот замечание. Мы иногда соответствуем ожиданиям каким-то, ну то есть делаем то, чего от нас хотят, иногда нет. Причем часто мы не соответствуем даже собственным ожиданиям. То есть мы какие-то планы строим, там еще что-то, но в итоге почему такое?
2: Есть вот такая проблема, да. Даже своим ожиданиям не всегда можно
1: даже своим
2: соответствовать, да.
1: Уже, на самом деле, уж нас... не говоря об ожиданиях, ну мы верующие люди.
2: Бога,
1: мы хотим, что...
2: А вы знаете, на самом деле этих ожиданий вокруг нас так много, что мы порой путаемся, каким соответствовать, а каким нет. Нас с самого детства заложили какие-то ожидания родители, потом в школе, потом общество, работа. Вокруг нас так много людей, которые от нас много чего ожидают, что в конечном итоге мы даже не знаем, что сами хотим. Это проблема. Это проблема. Есть то, что, в чем нуждается наша душа. Есть то, что нам действительно необходимо для спасения. Вот это вот небесная реальность, вот это ожидание Бога, да? Но Он не навязывает нам свои ожидания, в отличие от других людей, которые иногда нас вот прямо вот навязывают, душат своими ожиданиями. Иногда действительно нам хочется чего-то достичь, чему-то соответствовать, но не всегда получается. Что делает Господь?
1: Причем часто не получается, потому что, ну, какие-то сиюминутные ожидания, они противоречат чему-то большему. То есть вот мы встречаемся с людьми, с какими-то, иногда совершенно посторонними. И эти люди от нас чего-то хотят. И, ну, порой нужно иметь силу, ну, или... я не знаю, убежденность, уверенность для того, чтобы человеку отказать в чем-то. То есть вот даже так.
2: Да.
1: Просто потому, что это будет противоречить каким-то, ну, каким-то твоим планам, каким-то...
2: Да. Вот. Действительно, очень много всего того, что можно как бы выбрать, этому соответствовать, этому не соответствовать. Все ожидания, которые нам предъявляют на самом деле, это некая такая... форма зависимости, форма состояния, в котором мы должны вот как-то чужим требованиям подчиняться, как-то радовать всех вокруг. Иногда мы даже не знаем, что нам самим нужно, как нам самим себя порадовать. Да? Вот. И поэтому мы совершаем много ошибок. Мы в своей жизни совершаем ошибки. Мы делаем не то, что нужно нам для нашей души, для нас самих, мы делаем то, что, может быть, от нас требует, и потом разочаровываемся. Потому что как-то наши желания-то, наши нужды, наши потребности оказались неудовлетворенными. Мы совершаем ошибки. А что такое ошибки?
1: А как вообще понять тогда, что же нам на самом деле нужно?
2: Ну вот давайте будем разбираться постепенно, да, что такое наши ошибки. Ошибки — это не то, что мы делаем неправильно. Ошибки — это в том, это то, в чем мы разочаровались. Вот когда ты понял, что ты хотел по-другому, ты называешь свой поступок ошибкой. А может быть, до этого он тебя устраивал. Может быть, до этого твои поступки устраивали другого человека, и он не называет это ошибками. Но когда ты понимаешь, что вот, наверное, надо было по-другому, вот это ошибка. Знаете, чтобы понять, разобраться во всем этом и как бы, ну, все-таки жизнь нам подсказывает, как лучше. Есть намеки какие-то, есть какие-то открытые двери, подсказки. Иногда можем стучаться в закрытую дверь лбом, добиваясь, совершая одну и ту же ошибку, наступая на одни и те же грабли. Но иногда мы чувствуем интуитивно, что нам в каком направлении двигаться, потому что жизнь подсказывает. И мы слышим, но чаще всего не слышим. Почему так происходит? Почему мы глухи вот к этому вот пониманию того, что нужно для нашей души? Почему мы глухи к этому, а следуем каким-то вот чужим ожиданиям? Что они более явно, они звучат более громко для нас. А голос Божий, потребность нашей души очень тихо звучит. И даже наши собственные иногда вот внутренние желания, потребности уже стерты внешними как бы вот раздражителями, рекламой, новостями, информационным потоком. Мы не знаем, что нам самим нужно, мы не знаем тем более, что нужно для души нашей. А вот для этого нам как раз Евангелие и помогает. Помогает Евангелие понять те направления, которые подсказывает нам Господь. То есть помогает нам чувствовать не только то, видеть, что на поверхности, но чувствовать то, какие-то подсказки, то, что поможет нам достичь лучшего, достичь большего, благословения какого-то. Знаете, почему мы не всегда видим, почему мы не всегда понимаем? Потому что мы не готовы услышать. Вот эта вот готовность услышать, понять, она определяет. Если ты в какой-то момент понял, осознал, вырос, как бы дорос до понимания, тебе открывается эта возможность. И ты готов дальше уже действовать. Ты готов идти в этом направлении. Мы не всегда видим то, что находится в глубине. Вот эти вот подсказки не слышим, потому что мы обычно воспринимаем только то, что на поверхности жизни. Вот Евангелие нам помогает увидеть не только то, что на поверхности, но и учит нас духовному взгляду. Учит нас видеть какой-то глубинный смысл, которого на самом деле очень много в Священном Писании. Вот сегодня я предлагаю нам попробовать рассмотреть один из примеров вот этого вот глубинного понимания того, что происходит. Вроде бы все просто. Иисус родился, вот Рождество, да, пришел, крестился, совершал служение, чудеса, и потом умер за всех нас и воскрес. Но есть какие-то и глубинные мысли, которые понятны, например, жителям того времени, когда это происходило, той культуры, и тем, которые хорошо знали ветхозаветные писания. Им все это хорошо понятно, а нам нет. Потому что мы не видим вот этих вот, скажем так, намеков. Учиться видеть намеки очень важно. Это помогает нам и в реальной жизни. Когда небесная, скажем так, рука, мудрость открывает нам какие-то возможности, намекает. Услышит только тот, который уже научился понимать, осознал, да, понимать.
1: Хорошо, давайте мы пример какой-то сейчас разберем.
2: Вот пример. Знаете, на что я хотел бы обратить внимание? После рождения Иисуса Христа является ангел Иосифу и Марии и говорит им, что им нужно бежать в Египет, спасаться. Вроде бы они пришли в народ израильский, да, родился Иисус у своих, родился в своем народе, но царь Ирод хочет погубить будущего царя, как волхвы пришли, сказали, где родившийся царь. Да?
1: Это в Евангелии от Матфея.
2: Евангелие от Матфея, 2 глава, давайте прочитаем 13 и по 15 стихи. «Ангел Господень является во сне Иосифу и говорит: «Встань, возьми младенца и матери его, и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать младенца, чтобы погубить его». Он встал, взял младенца и матерь его ночью и пошел в Египет, и там был до смерти Ирода, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: «Из Египта воззвал я сына моего». Вот интересный пример. Когда Иисус убегает в Египет. Матфей приводит, вспоминает какие-то слова из Ветхого Завета. Это слова пророка Осии, который на самом деле описывает не пророчество, а описывает просто повествование о жизни израильского народа.
1: Ну, вообще прошлые события.
2: Прошлые события. И в этом повествовании, книга Осии, 11 глава, 1 стих, говорится: «На заре погибнет царь Израилев. Когда Израиль был юн, я любил его и из Египта вызвал сына моего». То есть вот Израиль, я из Египта его призвал. То есть это не пророчество, это описание жизни, событий исторических израильского народа. И получается, что вот этот текст, эти слова, Матфей берет и говорит, вот то, что...
1: И относит их к Иисусу Христу.
2: Да, вот то, что относилось к Израилю, он говорит, это в Иисусе Христе исполнилось.
1: Ну, вообще, если...
2: Как? Каким образом это?
1: Ну, тогда получается, что должен быть замысел какой-то, какая-то история. То есть это не может относиться просто к какому-то событию, что вот, ну, тем более, что сложно в этом тексте найти какое-то предсказание.
2: Конечно, здесь в этом тексте нет предсказания, но Матфей его видит. А почему? Логика. Угу. Вот наша логика современного человека. Какая у нас логика? Работа, деньги, там, зарплата, там, еда, отдых. Все.
1: Не, ну, логика может быть, логика. Логика у современного человека может быть немножко другая. Есть идея, есть которой идея. Я служу. Да, ну, да. Ну, примеры таких людей существуют. Их, конечно, немного, но они существуют. Там, я не знаю, Билл Гейтс, Илон Маск. Да. Там...
2: Есть идея, я ее развиваю, да, я достигаю, ну, воплощаю.
1: Чуть раньше Форд, Королев, да, там, да, кто да. угодно. То есть человек, который вот он всю жизнь свою выстроил как достижение какой-то цели. И любые отклонения, которые есть в жизни, там какие-то препятствия, которые он преодолевает, он их и преодолевает-то, потому что у него есть вот эта вот идея, эта цель, вот, которую он следует.
2: Это
1: вот
2: очень хорошее, скажем так, да, замечание. Смотрите, есть либо обыденность жизни, либо какая-то идея, цель, то, что вот придумали, открыли. Интересно нам понять логику евреев, особенно евангелисток. Матфея, который приводит вот эти слова, мы сейчас прочитали этот текст, да? Какая у них была логика? В отличие от Луки, который, ну, Лука грек. Грек, он пишет, как бы, греческая литература, она все-таки близка нам, философия. Мы все воспитаны, можно сказать, на греческой культуре, на греческой философии, не на семитской. Древней, вот, месопотамской, да, это там совершенно другая логика. Так вот, у евреев, у них немножко другая логика. И когда Матфей пишет свое Евангелие, нам необходимо понять, а как он мыслит, как он думает? Он мыслит своей какой-то идеей. Так вот, как они мыслили? Они мыслили исполнением пророчества. То есть, если говорить просто вот, исполнение пророчества, что исполнилось. Причем они видят такое, что, ну, как бы трудно назвать пророчеством. Матфей видит конкретно, исполнились слова просто. История Израиля исполнилась во Христе. И вот что дальше происходит. И причем это не просто Матфей видит, но как представляется в Евангелии, что это на самом деле Иисус Христос тоже это в своей жизни исполняет и осуществляет. Как мы уже говорили, исследуя Евангелие от Матфея, Иисус как законодатель заново толкует Тору, закон, споря с интерпретацией, с толкованием фарисеев, книжников, саддукеев, он отвергает их толкование и заново преподает, вот, скажем так, чистое понимание, да, новое понимание, которое было изначально. Он возвращает его, придавая уже какой-то новый новозаветный акцент, новозаветное исполнение. Так вот, сейчас пришел Иисус Христос, говорит Матфей, и Он придал новозаветное исполнение тому, что было записано в Ветхом Завете. Вот такая вот логика у еврея, который, Матфей еврей, который пишет Евангелие. Ему главное показать, выстроить текст таким образом, чтобы показать какую-то вот такую вот интересную идею. Не просто, как у Луки, последовательность событий, там, рождение Иоанна Крестителя, потом рождение Христа, крещение, служение. А здесь идею главное показать. И иногда даже для этого могут они там не упомянуть какое-то событие или переставить местами. Вот главное нас подвести к какой-то идее. И что же Матфей показывает? Смотрите, точно так же, как израильский народ, Иисус Христос. Вот смотрите, мысль какая, последовательность. Рождение Иисуса Христа, уход в Египет, выход из Египта, крещение в воде от Иоанна Крестителя и после этого пустыня. Вам это ничто не напоминает?
1: Ну,
2: искушение, еще искушение 40 дней в пустыне.
1: Напоминает.
2: Это напоминает. Это кричит даже очень явно. Причем, может быть, для нас это так какой-то намек сомнительный, а вот для иудеев, которые видели во всем знак и символ, для них это очень явное такое вот свидетельство о том, что это путь Израиля. Да? Угу. Это путь Израиля. То есть, рождение, формирование израильского народа через патриарх, потом уход в Египет их... Исход из Египта, проход через Красное море, это как крещение Иисуса Христа в воде, и затем пустыня, искушение 40 лет в пустыне. Вот. Это, и смотрите, когда Иисус Христос...
1: Ну, там даже не 40 лет, а там же было два периода у них. Было 40 дней, когда ходили
2: соглядатые,
1: а потом вот вам за 40 дней, вам 40 лет.
2: Ну, ходить. Еще и они дошли до этого, до горы Синай, но это не суть важно, да. А суть важно, что вот это символическое число 40, кстати, что оно обозначает? Оно в Библии обозначает время жизни человека на земле. То есть это не значит, что мы 40 лет живем, но это просто вот как бы такая завершенность всей жизни. Число 40 символизирует, поэтому был определенный период, который указывает на жизнь. Жизнь израильского народа в пустыне, стремление к земле обетованной. Жизнь Иисуса Христа на земле – это служение в пустыне греха, можно так сказать. Да? То есть, и вот когда Христос был в пустыне, были искушения, так же, как у Израиля испытания, были искушения в пустыне, и Иисус, отвечая на одно из искушений, говорит: «Не хлебом одним будет жив человек». Да? Помните этот текст? И вот текст, который цитирует Иисус Христос, это в книге Второзакония, 8 глава, 2-3 стихи. «И помни весь путь, которым вел тебя Господь Бог твой по пустыне вот уже 40 лет, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек». То есть напоминание во Второзаконии, напоминание, путь Израиля. И Иисус идет путем Израиля. Что хочет сказать Матфей? Матфей фактически нам говорит открытым текстом для тех, кто понимает Ветхий Завет, понимает, что происходит, что вот пришел Иисус, исполнение всей Торы, всех пророчеств, все во Христе исполнилось. И он говорит: ребята, Иисус приходит и становится Израилем. Он заново переписывает историю Израиля.
1: Ну, то есть, по сути, то, в чем Израиль оступился, и из-за этого, в общем-то, все последующие, как причинно-следственная связь, то есть проступки, ошибки, грехи Израиля на протяжении этих этапов, например, там, когда они не вошли в землю обетованную сразу, когда они бродили по пустыне 40 лет, и на протяжении 40 лет там тоже многократно у них были всяческие
2: отступления, от Бога,
1: шатания,
2: согрешения,
1: будем говорить так. Когда они вошли в землю обетованную, и опять они не сделали то, чего им Бог заповедал.
2: А потом в плен ушли вавилонские из-за грехов своих.
1: Когда
2: вернулись они из плена, они что, стали верны Богу? Если бы они в своем учении, в своем понимании истины стали верны Богу, то тогда бы и слава Божия вернулась в храм. Она не вернулась. И тогда бы они были готовы спустя всего лишь там несколько веков к приходу Мессии. Но они, видимо, так закрылись вот в своем вот понимании, что снова стали не готовы к приходу Мессии. То есть что получается? Получается, что Господь призвал израильский народ из Египта для того, чтобы они были светом для этого мира, для всех остальных народов, светом об истинном Боге. То есть, главная цель, мы же должны понимать, главная цель Бога, не просто вот им дать благословенную землю. Они должны были свидетельствовать о спасении, которое Бог дает всем людям.
1: Причем самыми разными способами
2: свидетельствовать. Цель Бога – спасти человека, да, достучаться, так или иначе достучаться до человека. И вот вам откровение о том, каков Бог. Это они должны были сказать, это они должны были донести. о Боге. Но они не справились со своей задачей. С самого начала, когда Бог их призвал, они не готовы, они боятся слушать голос Божий, они не готовы быть священниками Бога Израилева. Пусть Моисей только говорит, они не готовы быть свидетелями Бога в этом мире. Частично план Божий рушится, ну да ладно, давайте попробуем так, как вы хотите. Но даже так, как они хотят, у них не получается сразу войти в землю обетованную. 40 лет тоже с горем пополам все-таки ходят. Что здесь мы должны понять? На протяжении всей истории израильского народа это было свидетельство не о Боге. Это было свидетельством против Бога. Это было историей отступления. Хотя должна была быть история свидетельства об истинном Творце и Спасителе. Вот поэтому приходит Иисус Христос и говорит, Матфей, во Христе исполнилось наконец. Вот все, что Ветхий Завет говорит, а не получилось, да? Вот что бы мы хотели, чтобы оно там было идеально как бы, но не все получалось. А если быть честным, то ничего не получалось. Если быть честным, что 99%, наверное, это была неверность Богу. Искаженное какое-то понимание, да? Извращенное.
1: Ну, в итоге, собственно, и получается, что народ, который должен был засвидетельствовать о Боге, в итоге Бога даже и не узнал, и не принял.
2: И распял. Да, предал. И вот когда приходит Иисус Христос, Он исполняет в себе. То есть Он, фактически Матфей показывает, что Иисус заново проходит весь этот путь для того, чтобы заново сформировать свой народ.
1: Причем, что
2: 12 колен, а теперь 12 апостолов, тоже из среды Израиля. 12 апостолов, которые должны заново начать все это служение. Быть светом, я посылаю вас как свет для всего этого мира.
1: И проходит этот путь, он неожиданно быстро.
2: Да, да. А потому что, ну, как бы, он за 40 дней справился, ну, со всеми искушениями.
1: Если он не упал, если он не согрешил, то, в принципе, не требуется какой-то большой срок.
2: Вот что, какой интересный духовный урок мы можем извлечь из этого, вот, как бы, примера для нас? Иисус приходит и переписывает наши ошибки. Иисус приходит и переписывает ошибки израильского народа. Всю историю Ветхого Завета фактически в себе Иисус воплотил и переписал, и переделал так, как должно. Какой урок? Он не упрекает. Бог не упрекает и не ругает нас за наши ошибки. Все наши ошибки, они Богом принимаются, учитываются. И ни в коем случае Господь не говорит, вы знаете, все, что вы делаете, это полная ерунда. Нет, Господь так не говорит. Господь говорит нам, все, что вы делаете, вы молодцы. Но тогда это будет благословением. Когда во Христе, когда моя жизнь будет с Богом, вот тогда, когда в мое сердце входит Иисус Христос, когда в мою жизнь я призываю какую-то помощь, благословение Божие, да, помоги мне в молитве, да прошу, направь, помоги мне видеть твои вот подсказки, чтобы мне соответствовать не чьим-то ожиданиям, каким-то ложным ожиданиям мира, требованиям вокруг, а соответствовать действительно каким-то вот небесным стандартам, принципам успеха соответствовать, тому, что действительно жаждет душа моя. Господь говорит, вот когда ты во мне, когда ты просишь помощи, тогда все и получается наилучшим образом. Угу. То есть Господь в нашу жизнь входит, Он не отменяет всех наших ошибок, но говорит, все твои ошибки – это твой опыт, это твой ценный опыт. А теперь посмотри, как во мне… С помощью меня, с помощью Иисуса Христа, весь этот опыт приводит в одно мгновение фактически к успеху. Весь тот неправильный багаж знаний, который мы вот ошибок наших накопили, в тот момент, когда мы впустили в сердце Христа, оно сразу же находит воплощение исполнения, как благословение в нашей жизни. То есть можно, ну, здесь можно сказать, что ни вот эти вот ложные ожидания, ни ошибки наши, они не являются как бы тем бременем, за которое мы должны теперь отчитываться перед Богом. оно не является той виной, которую мы, скажем так, должны Бога умолять простить нас. Сам Христос, Евангелие нам говорит, приходит и все исправляет. Вот когда нужно исправлять? Сделано неправильно, да, но исправляет не мы, исправляем, а Бог говорит, я сам исправлю, ты только доверься мне.
1: Отчасти грустно, потому что получается, что все вот эти вот, ну, сколько там сотен лет израильской истории, все, что наворотили, приходит Бог,
2: да,
1: все это дело переписывает, переделывает, и, ну, а что остается-то? Что
2: остается? А это очень важно, между прочим, это очень важный опыт. Показать, что человеческими усилиями, вот весь Ветхий Завет, человеческие усилия, мы не можем достичь земли обетованной, успеха, благословений. Потому что вся эта история — это история человеческих усилий без Бога. Ну, очень часто, да? Вот. И получается, что когда мы огорчаемся, ну да, хотелось бы сделать лучше, хотелось бы, чтобы не было ошибок. Господь говорит, не переживай о своих ошибках. Как только ты меня попросил взять все в свои руки, все твои ошибки сразу обернулись опытом и благословением на будущее. Если мы хотим, чтобы в нашей жизни все было идеально, чтобы мы готовенькие так вот пришли к Богу и сказали, Господи, смотри, вот у меня все правильно было, то мы будем разочарованы. Господь укажет. Ты знаешь, давай-ка мы с тобой сядем и разберем домашнее задание. И перепишем все. И у нас будет столько разочарований. Потому что вот мы со своими представлениями, что у нас все правильно, идеально, приходим к Богу.
1: Да может и неправильно. Но...
2: Так вот, вот именно нам надо понять, что когда мы без Бога что-то делаем, у нас не получается. Нам дано вот это вот понимание, чтобы мы пришли к Господу с этим осознанием и не требовали от других исправления ошибок. Каждый свои ошибки сам исправляет с Господом. Как только мы узнали, как правильно, мы начинаем требовать это от других. Но Бог даже не требует. Он говорит, ты приди, а я исправлю. Мы начинаем требовать исправления друг от друга. Это не совсем правильно. Это не то, что делает Господь. Давайте посмотрим, что Он делает, и будем учиться у Него.
1: Спасибо большое, Вениамин. Дорогие друзья, благодарим вас, что это время вы провели вместе с нами. Вы смотрели программу «Слово на сей час. Путешествие по Евангелию». Смотрите нас на YouTube-канале «Три ангела». Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Мы рады обратной связи. Всего доброго, до свидания.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам мира и добра.
2: Для вас поет Светлана Малова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Иначе говоря, ведущий Вадим Трусюк.
2: Привет, друзья! Мы рады вас приветствовать на программе «Иначе говоря». На программе, где мы иначе смотрим, говорим и отвечаем на такие вопросы, на которых сегодня в мире говорить либо не принято, либо неудобно, либо стыдно. Сегодня у нас одна из важных тем. Тема, которая волнует сегодня молодежь особенно. Мы сегодня будем говорить о навыках влияния или о том, как найти подход к каждому человеку. Сегодня у нас в гостях бизнес-практик, коуч предпринимателей и управленцев, директор по корпоративному управлению Руслан Ларин. Руслан, добрый день.
3: Добрый день.
2: Руслан, у тебя такие серьезные регалии. Расскажи немножко со своих слов, чем ты занимаешься конкретно и почему ты это делаешь?
3: Если вкратце, да, я занимаюсь корпоративным управлением, что включает в себя в том числе управление персоналом. Уже занимаюсь этим больше 10 лет, а быть точным 14. Мне это интересно. Я сам в этом развиваюсь, я делаю в этом карьеру.
2: Вот это модное слово HR, которое сейчас...
3: Ты знаешь, да, это модное слово. Многие воспринимают это слово, знаешь, на уровне подбор персонала. Но HR и управление персоналом — это не только подбор, да, это обучение персонала, развитие, это аттестация, заработные платы и так далее. То есть это все, что касается нас с вами, как сотрудников компании.
2: Ну вот сейчас это модные слова, вот эти вот бизнес-практик, коуч, HR. Почему нельзя сегодня это все простыми словами говорить? Человеческими, чтобы было понятно каждому.
3: Да ты знаешь, это смотря где. Кто-то использует обычные человеческие слова. Mm-hmm. Многие просто западные корпорации, которые пришли на российский рынок, они же...
2: Это модно, да?
3: С собой модно. Какие-то свои там аббревиатуры, да. И это стало, наверное, модным.
2: Сейчас у нас каждый тот, кто убирается, этот менеджер по чистоте, в общем, это модно сейчас принимать.
3: Ну, типа того.
2: Хорошо. Почему ты это делаешь? Почему тебе это нравится?
3: Ты знаешь, я изначально вообще планировал карьеру юриста. Юриста-международника. Когда я получал юридическое образование, я хотел стать адвокатом. И даже был на стажировке в Совете Европы в Страсбурге в далеком 98-м году. Но когда я попал внутрь судебной системы, я увидел, что не совсем мое. Потому что в то время еще не право управляло судами, да, а это было больше на уровне типа телефонного права, договоренностей каких-то. А я же честный, мне нужно отстаивать позицию права, и я понимал, что то, что там происходит, это не мое. И я выбрал немножко другой путь. И так случилось, что когда я строил свою карьеру, мне было очень интересно, когда я стал управленцем уже, мне было интересно обучать свою команду. Я постоянно занимался обучением команды. И постепенно-постепенно я из коммерции, да, вот из коммерческого департамента перекочевал в департамент управления персоналом. И там делал уже карьеру. Вот 14 лет назад начал делать там карьеру. Понял, что это мое. Из обучения перешел в целом в управление персоналом. И так и остался в этом направлении.
2: Можно ли считать, что в данной сфере, в твоей сфере, есть такое мнение, бытует среди людей, что, всем известная поговорка «сапожник без сапог». Что все те, кто говорит о счастливом образе жизни, о счастливом браке, на самом деле в браке имеют там проблемы. Вот с тобой, с твоей должностью, с твоей работой, ты можешь сейчас, помимо того, что учить, ты можешь спокойно вот так по щелчку пальцев стать профессионалом в той или иной области?
3: Ну, во-первых,
2: в области управления.
3: Профессионалы учат только тому, что прошли сами, да, научились этому и испытали это на своей же собственной шкуре. Тогда это будет не теория, а практика. Сейчас очень много действительно теоретиков, которые, знаешь, там просто начитавшись...
2: Да, как в теории,
3: а... И рассказывают об этом, да, в теории. Поэтому я не берусь за те темы, которые сам не прошел на своем опыте.
2: Хорошо, тогда перейдем к сегодняшней теме. Есть такая цитата. Влияние – это любое поведение одного человека, которое вносит изменения в поведение, отношения или ощущения другого человека.
3: Угу.
2: Итак, что такое влияние?
3: Знаешь, очень часто, когда люди говорят о влиянии, первое, что им приходит в голову, это манипуляция.
2: Вот когда... у меня то же самое пришло в голову, когда я готовился к этой программе.
3: Да? И вот я когда провожу тренинг на эту тему, первое, когда я спрашиваю, да, вот что для вас влияние, мне говорят, это манипуляция. И вот здесь я хочу поставить такую некую жирную точку. Нужно все-таки различать манипуляцию от влияния. Потому что манипуляция, это, знаешь, когда мы заставляем принимать какие-то решения человека против его воли. Он бы не хотел так поступать. Ему не очень комфортно от этого. Знаешь, ведь можно влиять на человека, ну, что называется, с дулом у виска.
2: Ну, да.
3: Это тоже влияние, да, по большому счету. Или когда мы давим на какую-то вину, или какой-то там компромат на человека, mm-hmm. и влияем на него таким образом. Так вот, я совершенно против таких подходов, потому что для меня влияние и манипуляция — это совершенно разные вещи. Знаешь, как черное и белое. Так вот, манипуляция — это что-то черное, да, а влияние — это белое.
2: Но ведь то же самое, что мы можем так человека на него повлиять, что он и, ну, вот если плохое, черное и белое, ага. плохое и хорошее, то он может под твоим влиянием также сделать плохой выбор. Пускай это будет не манипуляция, он к этому осознанно подойдет, но это будет влияние. То есть влияние тоже есть, бывает плохое и хорошее, черное и белое.
3: А сейчас мы перешли уже в сторону ценностей.
2: Понял.
3: Понятное дело, что в зависимости от того, какие ценности у человека. Угу. Если у меня, ну, скажем так, белые ценности, да, угу. вот возьмем эту сторону, и я

0: в этих словах, как я хочу, чтобы со мной поступали, так и ты поступай с другими. И вот если задуматься, ведь есть люди, которым, ну, скажем так, вот легко общаться письменно.
1: Да.
0: Они общаются чаще всего письменно.
1: Это... А когда встречаешься, это абсолютно разные люди получаются.
0: Вот. И ему не очень комфортно. Да. Да, мы же знаем такие понятия, как там интроверт, экстраверт. Угу. Кому-то очень, ну, классно действительно быть среди там молодежи, угу. там тусить с ними, шикарно провести время. А кому-то в это время комфортно, не знаю, там на лавочке сидеть, книгу читать, и ему,
1: значит... Ну, за компьютером посидеть.
0: Да, вот эта туса вся не нужна. И это нормально. Если я понимаю... значит, вот один человек такой, а другой человек такой, и по-разному к ним подхожу, к этому подхожу через его восприятие, а к другому через восприятие второго человека, ему так комфортнее услышать меня и понять. Вот что я имею в виду под влиянием. То есть я подхожу к человеку таким образом, чтобы ему было комфортно со мной общаться.
1: Чаще всего такое бывает, что говорят, у человека должна быть своя точка зрения. Своя позиция, и человек должен ее... твердо отстаивать и не поддаваться влиянию окружающих. Так ли это?
0: Ну смотри, своя точка зрения — это классно, да? Ее нужно иметь. А что значит не поддаваться влиянию других?
1: Ну мы давай здесь момент... не возьмем сейчас точка зрения правильная или неправильная, но вот у человека есть какой-то свой внутренний стержень, и вот и держись вот его, и... Все, как бы, неважно, что тебе говорят другие, делай так, как ты считаешь нужным. И чаще всего в тех же практиках, тех же каких-то таких, ну, когда тебя учат чему-то, тебе говорят, ты должен четко держаться своей позиции и не отклоняться ни налево, ни направо, даже если тебя будут пытаться сбить.
0: Склонять,
1: да.
0: Ты знаешь, одна из самых крутых компетенций, которая сегодня ценится крупными корпорациями, когда они подбирают себе людей, сотрудников, это компетенция, которая считается очень сложно развиваемая. Это компетенция как раз-таки обучения, самообучения. Люди, которые, значит, считают, что только они правы, и вот здесь вот эта вот грань, да, моя точка зрения правильная, я прав, вот эти люди, они очень необучаемые, они не гибкие. Они видят только свое, свою точку зрения и идут по ней. А где гарантия, что она правильная?
1: Ну да, гарантии нет никакой.
0: Никакой
1: гарантии.
0: В то же
1: время, как бы, это воспитывает человека и его... Внутренний стержень.
0: Ну, прекрасно. Внутренний стержень и слушать людей, которые знают больше, чем ты, умеют больше, чем ты, могут тебе что-то дать, это тоже классная штука. Поэтому если ты умеешь это совместить, иметь свою позицию, но в то же время быть гибким, обучаться и таким образом дальше продолжать развиваться, мне кажется, вот этот симбиоз намного лучше, чем...
1: А если бороться со стереотипами? Не берем внимание, где как бы, мы видим плюс и говорим, что это минус. Нет. Не берем внимание такую явную ошибку, но когда кто-то что-то вносит такое, ну, какое-нибудь новаторское решение, ему говорят, ты что, мы всю жизнь работали по такому принципу, и зачем ты это вообще, мы об этом не будем сейчас говорить. А ты стоишь на своем, потому что, ну, это лучше, это сам сегодня, это современно, это мир сегодня за этим идет. Вот стереотипы у нас была такая одна из программ до этого, которую мы разбирали, когда есть столкновение каких-то таких интересов старшего поколения и младшего в данном случае. Мы можем поддаться, поддаться влиянию более опытных, но более старших людей и себе погасить вот эту вот идею какого-то такого новаторства.
0: Да, классный пример, потому что действительно, знаешь, вот старые стереотипы, они не дают возможность как раз-таки идти вперед. И здесь важно понимать, когда я просто тупо стою на своей позиции, не хочу слышать других.
1: Ну да, когда ты уперся, да. Это, конечно, наверное, в этом...
0: И второй момент, когда у тебя есть действительно новаторская идея, и нужно уметь достучаться до тех, кто консерваторы. И вот этот вот, знаешь, вот тренинг, который я в том числе провожу по навыкам влияния, мы рассматриваем разные вот эти типы людей для того, чтобы к тем же консерваторам достучаться, показать им, потому что, возможно, мы неправильно пришли к ним, неправильно доносим им свою мысль, и они закрылись и не хотят нас услышать.
1: Хорошо, поговорим об умении влиять. Вообще умение влиять складывается из некоторых факторов, навыков.
0: Да.
1: Расскажите о них.
0: Конечно, тема большая. Но если вот так быстро вкратце, да, когда ты начинаешь изучать типы личности, их есть различная типология. Я использую одну типологию, которая, значит так, в бизнесе, да, в крупных корпорациях бизнесовых считается очень практичной, потому что она не очень мудреная, потому что есть типология, очень, знаешь, такие замороченные психологические.

0: психологически, там нужно чуть ли не психологическое образование получить, чтобы разобраться.
1: Есть мы сейчас говорим о типах личности именно вот в данной сфере, то есть не те, которые мы привыкли, это там типы личности, холерик, флегматик, сангвиник, меланхолик,
0: или же мы говорим о каких-то конкретных? Ты знаешь, даже оттолкнуться там холерика, сангвиника, там, флегматика и так далее, это тоже разные типы личности.
1: Ну да, вот мы такие говорим.
0: Если более глубже посмотреть на них и понять, каким образом тот или иной тип личности принимает решение? Как построена его модель принятия решения? Что он готов слышать? У меня модель влияния, которую я провожу на тренинге, она немножко другая. Там есть люди доминирующие, те люди, которые постоянно хотят внести какие-то изменения, они пытаются кому-то что-то доказать, они хотят мир окружающий подстроить, что называется, под себя. А есть им полная противоположность этим людям. Люди, которые пытаются подстраиваться под этот мир, которые не пытаются его менять. Вот. То есть такая разная противоположность. И вот если взять два этих человека, да, то уже эти два человека по-разному принимают решения. Один человек очень быстро принимает решения. Да. Один человек любит генерить новшества. И если глубже на него посмотреть, на его модель поведения, когда психологи изучают ту или иную модель поведения, они смотрят на то, что есть одинаковые определенные поведенческие, да, какие-то модели.
1: Ну да.
0: То есть человек быстро принимает решения, человек любит, значит, быть правым при принятии, да, решения, угу. Человек есть любит, такой, чтобы, значит, его другие послушали. И когда я это анализирую, я понимаю, угу, вот такой человек, а на чем он нацелен, да, вот его цель в принятии решения, я понимаю, его цель в результате, не в процессе, а он хочет быть нацелен на результат. И когда я к нему прихожу с моим новаторским предложением, я все время фокусируюсь на результате, что мы сделаем вот это вместе, или там наша компания сделает вместе, или наша команда сделает это вот вместе, и мы получим вот такой результат. И он через вот эту фразу, что такой будет результат, круто, он зажигается и он действует. Но к другому я приду с той же самой фразой, что будет вот такой результат. И он будет закрываться, потому что его, там, не знаю, настораживает, что так быстро мы будем изменения внедрять. Угу. Он, возможно, сфокусирован, знаешь, на чем? На процессе, как это на людей повлияет, как, значит, внесет ли это какой-то разлад в наш коллектив или нет. То есть я должен с ним про людей говорить, а я ему про бизнес-результаты. И он меня не слышит, закрывается. Uh-huh. И поэтому, если изучать те или иные модели поведения людей, они есть различные, и ты понимаешь, как эти люди принимают решения, ты подходишь через то, что они хотят слышать, эти люди легче меня слушают, слышат и принимают решения. Вот, в общем-то, основной, как бы, закон навыка влияния. Пойми, что человек хочет услышать, и через вот это говори с ним.
1: Ну, то есть у тебя есть всегда туз в рукаве.
0: Но это, знаешь как, не то, что туз в рукаве. Я просто, если долго занимаюсь этим вопросом, mm-hmm. анализирую, я могу делать выводы вот о модели, поведенческой модели uh-huh. человека, исходя там из его внешности, как он себя ведет, как он говорит, я понимаю, как к этому человеку подстроиться правильно, чтобы он меня правильно услышал. Потому что, ну, приведу пример, да, один человек любит по телефону обсудить, а другой с глазу на глаз. И вот я могу прийти к этому человеку, который любит вообще-то по телефону, не хотел бы uh-huh. так вот прям, он не любит, знаешь, таких близких контактов. А я к нему прихожу лично и начинаю ему продавать свою идею. Лично, глаза в глаза. Ему некомфортно. Угу. И он не то чтобы не слышит меня, он вообще закрыт от меня. Лучше бы я с ним все по телефону обсудил. Поэтому назвать ли это тузом в рукаве? Нет. Это называется все-таки больше понимание, как человеку комфортно общаться.
1: Ну да, это, если смотреть с данной точки зрения, естественно, это удобно, когда ты можешь подойти к какому-то своему, ну, к руководителю или кому-то, и с его позиции, с его уровня взглядов ему uh-huh. это объяснить.
0: Да.
1: Хорошо. Есть ли у этих подходов или у этих типов личности свои плюсы и минусы? Вот скажу, назову свой пример. У меня был опыт работы с типом личности, как назвали такой, ну, то есть, грубо говоря, это холерик. Uh-huh. Это человек, который вот готов двигать и все ломать, да, как да. бы независимо от того, ну, какие последствия за это собой влечет. Точка зрения была правильная, только его. Других точек зрения он не воспринимал в принципе. Но да, он был таким активным, он был двигателем, но работать с ним было тяжело. Относительно вот того, этого примера, другие плюсы-минусы uh-huh. данных типов личностей какие есть?
0: Ты знаешь, я остерегаюсь вот формулировок «плюсы и минусы».
1: Угу.
0: Я предпочитаю формулировать это. Есть сильные стороны. У каждого человека есть свои сильные стороны. Это то, что вот заложено в нас. Это как некая наша модель поведенческая. Угу. Да? Есть некие ограничители. Да? То, что ты называешь некими минусами, но я назову это некими ограничителями. Угу. Например, быстрое принятие решений — это как плюс. Да? Человек быстро принимает решения. Да? То есть можно вот это плюсом назвать. Да? Угу. Или сильной стороной человека. Он посмотрел информацию, быстро принял решение и готов действовать. Но это точно так же может быть его ограничителем. Например, решение будет не очень качественно продуманным, да, и так далее. Поэтому, конечно же, у каждого типа личности есть и сильные стороны, и ограничители. Их нужно глубже изучить для того, чтобы понимать. Например, ты управленец, и у тебя есть подчиненные, да? Вот они с сильными сторонами и ограничителями. Как нужно зайти так, чтобы его вот эти ограничители, да, вот он там, своя точка зрения только, как подойти к нему, чтобы повлиять на его ограничители? Да просто показать, что хорошо, мы будем действовать, как ты говоришь, но смотри результат, показываем ему результат, например, который мы нашли, ну, не знаю, какое-то исследование, и показываем, что действовали точно таким же образом и пришли к потерям. Смотри, к чему мы придем. Вот наш результат в будущем. И показываем ему результат. То есть показываем и идем через результат. Он, повторюсь, такой человек слышит через понятие результата. Вот. Есть другой тип личности, который, знаешь, для него очень важно быть центром влияния. То есть он должен быть звездой внутри всего этого. И если мы хотим на него повлиять, мы показываем, что лично он получит вот с этого всего, да, где он получит свою звезду. Точно так же, если его это ограничитель, мы показываем, что если мы провалим, то все полетит на тебя, и ты потеряешь свой авторитет. И для него это серьезно, потерять свой авторитет. То есть вот через разные подходы.
1: Хорошо. Влияние бывает как позитивное, так и негативное, да, как мы уже это выяснили. И один из факторов негативного влияния, как тоже вначале было сказано, это, ну, как черное и белое, это все-таки манипуляция.
0: Угу.
1: Как отличить манипуляцию от влияния? И как с этим быть?
0: Ну, первый момент. Если ты не хочешь так поступать, а на тебя давят через какие-то либо механизмы, ну, типа там угроза, давить на совесть, давить на вину человека, это уже точно тобой манипулирует. Это первый момент. Второй момент. Нашим сознанием постоянно манипулируют различные там средства массовой информации. Да? Вот я приверженец того, что большинству людей вообще не нужно смотреть новости. То есть, например, программа «Новости» — это программа, которая в основном несет в себе, ну, полный такой концентрат негативной информации. Там собрано все, что вот самого ужасного произошло.
1: Ну, потому не показывают что в городе неинтересно, наверное.
0: Ну вот, получается, да, это им интересно. Но нам ничего позитивного там обычно не показывают в этих новостях. Только вот концентрат такой негативной информации. И люди, которые, значит, в газетах читают, там в интернете читают, ролики смотрят, по телевизору смотрят, это тоже оказывает на нас влияние. Это влияет на наше настроение, это оказывает на нашу там уверенность, не знаю, в завтрашнем дне, это оказывает влияние на нашу самооценку внутреннюю и так далее. То есть, знаешь, вот манипуляции различные бывают. Это могут быть манипуляции там наших родных и близких,
1: да,
0: а могут быть там средства массовой информации. Поэтому, конечно, нужно очень серьезно фильтровать все, что приходит к тебе.
1: А если тебе спустился приказ начальника, который не разбирает, какой там у тебя тип, он тебе просто сказал, делай так и все?
0: Ну, это не обязательно ведь плохо.
1: Не обязательно. Но у тебя есть своя точка зрения, но тебя не слушают.
0: Да, к нему нужно пойти поговорить обязательно. Смотри, сегодня уже не время, знаешь, таких начальников-самодуров, потому что сегодня найти классного сотрудника — это тоже задача для каждого начальника. И каждый начальник выстраивает себе такую политику, чтобы все-таки сотрудники горели своей работой и хотели работать.
1: Ну да.
0: И поэтому, если сотрудник получил приказ, но он несчастлив и делает эту работу, ну, лишь бы как, его начальник тоже будет несчастлив. Поэтому, если сотрудник имеет свою точку зрения, он достаточно смелый, уверенный в себе, то он должен пойти к начальнику и сказать ему, что, ты знаешь, там, уважаемый там Николай, я хочу обсудить с тобой, у меня есть такие кое-какие мысли по этому поводу. И просто рассказать ему свои мысли. Начальники очень часто это ценят. Но сотрудники иногда думают, что это не нужно, это никто не оценит. Они просто увидели это, там, не знаю, надулись, расстроились, обиделись и пошли делать. Это неправильная позиция.
1: Ну вот, как мы говорили о том, что все-таки мы разбираем, как найти подход к каждому человеку, и каждый, как я понял, должен в этом совершенствоваться, учиться, не только должен иметь профессиональный бизнес-тренер, это должен иметь любой человек, который хочет, конечно, в принципе, профессионально, ну, даже к обычному общению, он должен иметь подход найти каждому человеку. Как человеку перебороть свои барьеры в этом? Вот есть человек, который замкнутый в себе, вот он интроверт, он не готов прям идти как бы всем, со всеми общаться, но хочет, например.
0: Но, знаешь, чаще всего как раз-таки интроверт, он не так уж прям хочет со всеми общаться. Он общается выборочно с теми людьми, с кем ему комфортно. Но да, то, о чем ты говоришь, он хочет расширять эту зону комфорта, он хочет быть более смелым и так далее. Но это точно так же, как мы обретаем какие-либо навыки. Мы делаем сначала небольшие шаги, а потом у нас уверенность все больше и больше. Мы же на велосипеде тоже так учимся. Один раз попробовали, сначала неуверенно, потом более уверенно, а потом это закрепилось. Или там на автомобиле сначала сложно, а потом проще и проще. Поэтому, конечно, эту тему нужно изучать. Это первый момент. Сейчас, благо, открыта информация очень много. Да. Можно окунуться, посмотреть, почитать, и видео есть и так далее. И третий момент — делать маленькие шаги. Знаешь, слона нужно съесть по кусочкам, да? Целого его никак не съешь. Поэтому маленькие шаги приводят к очень большим результатам.
1: Ну, как мы уже говорили о том, что на нас влияют, значит, не только люди, а влияет и общественность, СМИ, книги. Да. Сегодня в эру современных гаджетов, интернета, средств массовой информации и так далее, человек получает влияние, как мы уже говорили, негативное отовсюду. Как себя от этого влияния попытаться оградить?
0: Ты знаешь, это вообще реально крутая тема, потому что психологи, психологи-физиологи, которые сегодня этим занимаются вопросом, они говорят, что на сегодняшний день успеха практически невозможно достичь, если ты будешь постоянно подвержен вот этому негативному влиянию. Uh-huh. Если ты реально хочешь в жизни достичь успеха, в семейных отношениях, в отношениях там, с близкими людьми, в отношениях с коллегами, успеха в бизнесе, успеха на работе, тебе нужно по максимуму окружать себя людьми позитивно мыслящими, которые зажигают тебя, от которых у тебя возникает желание действовать, идти там, не знаю, добиваться нового чего-то. И если ты чувствуешь, что, не знаю, эта программа, эти люди, они как раз-таки опустошают тебя, то ищи новое окружение. Окружай тебя, себя, да, теми людьми, которые реально зажигают тебя. Это важно.
1: Где больше таких людей найти?
0: Да ладно, таких людей много. И они точно так же ищут вот этого окружения. Они есть, они все вокруг нас, и наш бы мир прекратил существование, если бы негативных людей было больше, чем позитивных.
1: Хорошо, тогда в завершении нашего разговора попробуем подвести тему таким образом, что ты человек, который профессионально можешь влиять на людей, находить с ними точки соприкосновения. Угу. Как нам, как верующим людям, как верующей молодежи, использовать эти лайфхаки, чтобы приводить людей в церковь к Богу?
0: Ну, в первую очередь, наверное, это наше собственное поведение. Смотри, если я подхожу к человеку с позиции, как ему комфортно, этот человек уже начинает меня уважать. Ему комфортно со мной общаться. Он уже ищет продолжение общения со мной. Если мы с ним общаемся, ему, не знаю, там, интересен, ну, не знаю, какой-то мой пример, мой образ жизни. Он начинает присматриваться. Обычно, знаешь, как люди присматриваются? Они наблюдают со стороны, они могут в социальных сетях наблюдать. Вот. И ты постепенно показываешь себя. Вот. Когда ты открылся перед человеком, человеку ты действительно интересен, тогда ты показываешь, почему ты такой. Да, что сделало тебя таким. Когда ты пишешь, что тебя сделала таким Библия, человеку становится интересно. Интересно, для него Библия — это книга, на которой он обучается. Нужно посмотреть в сторону Библии. И таким образом человек смотрит в сторону Христа.
1: Понятно. Спасибо большое. Спасибо, Руслан, за эту интересную и такую, наверное, новую для меня тему, новый вектор направления. Спасибо за эту интересную беседу.
0: Спасибо тебе, Вадим.
1: Спасибо и вам, друзья, что были это время с нами. Современные бизнес-тренеры, коучи используют золотое правило, написанное в Библии: как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступаете с ними. Написанное в Библии много тысяч лет назад. В Библии еще есть множество лайфхаков. Поэтому позвольте Библии оказывать на вас влияние, и это сделает вас успешными. Всего вам доброго. До свидания.
2: Вы слушали программу «Иначе говоря».
3: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам мира и добра.
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет группа «Вифлеемская звезда».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Разрушенные проклятия. В студии кандидат богословских наук Виталий Олейник.
2: Мы продолжим исследование вопроса о том, кто же насылает проклятия, кто является источником проклятий в жизни человека. Давайте посмотрим на следующее заявление пророка Божия. Книга пророка Осии, 11 глава, стихи 7 и 8. «Народ мой закоснел в отпадении от меня, и хотя призывают его горнему, он не возвышается единодушно». Итак, каково состояние народа? Народ безнадежен. Он именно закоснел в своем отпадении. Он сделал свой выбор осознанно и окончательно. И что же делает Господь? Каковы его чувства? Читаем далее. «Как поступлю с тобой, Ефрем? Как предам тебя, Израиль? Поступлю ли с тобою, как с Адамою? Сделаю ли тебе, что Севаиму? Повернулось во мне сердце мое, возгорелась вся жалость моя». Даже когда народ отступил полностью и бесповоротно, у Бога только одна эмоция и одно желание сердца какое – жалость, жалость. Он не хочет огорчать сынов человеческих. Подобных заявлений в Священном Писании очень много. Смотрим, например, на евангельское повествование. Евангелие от Луки, 19 глава, стихи 41 по 44. «И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем и сказал: „О, если бы и ты, хотя всей твой день узнал, что служит к миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих, ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего». Иисус знал, что Иерусалиму осталось жить несколько десятков лет всего. Он знал, что скоро исполнится пророчество книги Даниила о том, что будут острием меча убиты и отведутся в плен во все народы, и страшное будет в земле той, какую вызывает в нем это осознание реакцию. Он плачет, плачет о судьбе Иерусалима. Посмотрим на книгу пророка Иеремии, 14 главу, стихи 8, 9 и 11. «Надежда Израиля, возглашает пророк, спаситель его во время скорби, для чего ты, как чужой в этой земле, как прохожий, который зашел переночевать, для чего ты, как человек изумленный, как сильный, не имеющий силы спасти». Давайте сделаем паузу в чтении. Силен ли Господь? Вне всякого сомнения, Он всемогущ. Однако бывают моменты в истории Его взаимоотношений с людьми, когда Он оказывается бессильным. Ты, как сильный, не имеющий силы спасти. Не потому, что Бог не может, а потому, что не имеет права. Как мы знаем из вчерашней темы, если человек грешит, если число грехов увеличивается, то, соответственно, увеличивается власть дьявола над человеком. Человек становится должником, и тогда у Спасителя нет возможности избавить от лукавого. Вначале нужно грехи устранить. Соответственно, когда Господь смотрит на состояние человека, заслужившего проклятие, Он к нему проникается состраданием. Он, сказано, как человек изумленный, но у него нет силы спасать. Более того, 11 стих, Бог говорит Иеремии, и сказал мне Господь: «Ты не молись о народе сём во благо ему». Представляете? Есть ситуация, когда даже Бог не может спасти. Божье бессилие или Бог всесилен? Ключ к ответу на этот вопрос находится в руках человека. Почему ты, как сильный, не имеющий силы спасать? Еще одно очень важное место Священного Писания. Книга «Плач Иеремии», 3 глава, стихи 33 и 40. «Ибо Он, Бог, не по изволению сердца своего наказывает и огорчает сынов человеческих». Вот это парадокс. Что делает Господь? Наказывает и огорчает сынов человеческих. И когда Он это делает, что происходит в сердце? Он этого не желает делать. Вопрос: зачем делать тогда? Ответ: таковы параметры устроенной Богом Вселенной. Мы живем по закону причинно-следственной связи. И если человек заслужил проклятие, если дьявол получил власть над человеком, то Бог не будет останавливать действие закона причинно-следственной связи, и Бог не станет спасать человека и освобождать его от проклятия. Он пошлет огорчение и наказание и бедствие. Он позволит процессу идти дальше, но это не по изволению его сердца, говорит Господь. И теперь пророк заявляет: «Зачем сетуй, человек живущий? Всякий сетуй на грехи свои. Испытаем и исследуем пути свои и обратимся к Господу». Вот здесь у нас лаконичный ответ на все наши вопросы об источнике проклятий. Все Божье, вся Вселенная Ему принадлежит. Он создал эти законы. Он создал эти законы для чего? Для блага, для радости, для счастья. Но если человек грешит, если он своим ключом открывает двери для дьявола, то на себя он должен сетовать. Да, Бог посылает проклятие, но только в одном смысле. В том смысле, что они осуществляются по его закону, по закону, который он озвучил, по закону, который он создал. И если бы Бог хотя бы на минуту изменил действие этого закона, то нас бы давным-давно не стало. Неизменность нашей земли, стабильность нашей вселенной зиждется на неизменности Божьего закона. И потому Господь страдает вместе с грешником. Он плачет, сердце его переворачивается, говорит Священное Писание. Он не по изволению сердца своего наказывает, но тем не менее это действие не останавливается до тех пор, пока человек сам не совершит действия, которые дают Богу право освободить его от проклятия.
1: Разрушенные проклятия. В студии Виталий Алиник.
2: Итак, вновь вопрос. Проклятия приходят сами или их посылает Бог? Ответ на этот вопрос не так прост, как может показаться неискушенному человеку. Ответ на этот вопрос представляет собой результат глубокого исследования Священного Писания. Я думаю, что ответы, которые мы получили сегодня из Библии, звучат и убедительно, и отвечают на запросы не только интеллекта, но и души, и сердца также. Бог сотворил законы, нарушение которых приводит к проклятию, поскольку действуют Божьи законы, это иногда называется Божьим действием. Ну и сейчас мы готовы с вами представить библейские симптомы проклятий и действия бесов в жизни человека. Первый симптом, который отражен на страницах Священного Писания в 28 главе книги Второзакония. 28 глава представляет собой наиболее концентрированное изложение воли Божьей касательно симптомов и проявлений проклятия. И первое, с чего начинается этот список, это финансовая недостаточность. Я буду читать ряд стихов, 16, 17, 18, 19, 20 и так далее. Номера вы увидите на экране. «Проклят ты будешь в городе, и проклят ты будешь на поле. Прокляты будут житницы твои и кладовые твои. Проклят будет плод земли твоей, плод твоих волов и плод овец твоих. Проклят ты будешь при входе твоем и проклят при выходе твоем. Проклятие и несчастье во всяком деле рук твоих, какое не станешь ты делать». Иными словами, за что не возьмешься, не будет тебе успеха. «Засухою, палящим ветром и ржавчиною, и они будут преследовать тебя. И небеса твои, которые над головой твоей сделаются медью, и земля под тобою железом, вместо дождя Господь даст земле твоей пыль, и прах с неба будет падать на тебя, и не будешь иметь успеха в путях твоих, и будут теснить и обижать тебя всякий день, и никто не защитит тебя. Дом построишь, и не будешь жить в нем. Виноградник насадишь, и не будешь пользоваться им». Знакомо звучит? «Вола твоего заколют в глазах твоих, и не будешь есть его. Осла твоего уведут от тебя, и не возвратят тебе. Овцы твои отданы будут врагам твоим, и никто не защитит тебя. Плоды земли твоей и все труды твои будет есть народ, которого ты не знал, и ты будешь только притесняем и мучим во все дни. Семян много вынесешь в поле, а соберешь мало, потому что поест их саранча. Виноградники будешь садить и возделывать, а вина не будешь пить, и не соберешь плодов их, потому что поест их червь. Маслины будут у тебя во всех пределах твоих, но елеем не помажешься, потому что осыплется маслина твоя. Все дерева твои и плоды земли твоей погубит ржавщина. Пришелец, который среди тебя, будет возвышаться над тобою выше и выше, а ты опускаться будешь ниже и ниже. Он будет давать тебе взаймы, а ты не будешь давать ему взаймы. Он будет главою, а ты будешь хвостом. Будешь служить врагу твоему в голоде и жажде и наготе и во всяком недостатке. Он возложит на шею твою железное ярмо, так что измучит тебя. Первый симптом проклятий – это финансовая недостаточность. Второй – телесные болезни. «Проклят будет плод чрева твоего, моровую язву, чахлостью, горячкою, лихорадкою, воспалением, и они будут преследовать тебя, доколе не погибнешь. Проказую египетскую, почечуем, коростою, чесоткою, от которых ты не возможешь исцелиться». Слепотою, злою проказою на коленях и голенях, от которой ты не возможешь исцелиться, от подошвы ноги твоей до самого темени головы твоей. Поразит тебя и потомство твое необычайными язвами, язвами великими и постоянными, и болезнями злыми и постоянными. И наведет на тебя все язвы египетские, которых ты боялся, и они прилипнут к тебе». И всякую болезнь, и всякую язву, не написанную в книге закона сего, Господь наведет на тебя, доколе не будешь истреблен. Далее в Евангелии от Матфея, в 12 главе, в 22 стихе написано: «Тогда привели к нему бесноватого, слепого и немого, и исцелил его так, что слепой и немой стал и говорить, и видеть». В данном случае причиной болезни был бес. Бес был изгнан, и человек выздоровел. Евангелие от Марка, 9 глава, стихи 17-25. Один из народа сказал в ответ: «Учитель, я привел к тебе сына моего, одержимого духом нечистым». Иисус запретил духу нечистому, сказав ему: «Дух немой и глухой, я повелеваю тебе, выйди из него и впредь не входи в него». В данном случае немота и глухота были следствием беса, который жил в человеке. Еще несколько примеров из Священного Писания. Евангелие от Луки, глава 13, стихи 10, 11 и 16. «В одной из синагог учил он в субботу. Там была женщина, 18 лет, имевшая духа немощи. Она была скорчена и не могла выпрямиться». Скажите, какой бы сегодня диагноз ей поставили врачи? Какая-то болезнь суставов, так их довольно много сегодня. То есть, ну, заболела женщина, и что поделать? Такая уж судьба. Но Иисус видел, что причиной является бес. И далее сказано: «Сию же дочь Авраамову, которую связал сатана, вот уже 18 лет, не надлежало ли освободить от уз сих в день субботний?» То есть дух немощи – это не настроение немощи. Слово «дух» означает то, что означает. Это значит, была там в этой женщине духовная личность, бесовская, дьявольская личность, нечистый злой дух, бес. Телесные болезни могут насылаться дьяволом и бесами, примеры чему мы рассматривали с вами и вчера, говоря о силе духов, о силе ангелов, о силе бесов. Третий симптом, который открыт в 28 главе книги Второзакония, это душевные болезни. Проклятие, смятение, доколе не будешь истреблен. Смятение – это состояние внутреннего мира. Смятение. Сумасшествием сказано, и оцепенением сердца поразит тебя проклятие. И сойдешь с ума от того, что будут видеть глаза твои. Сумасшествие. Далее, не успокоишься, и не будет места покоя для ноги твоей. Трепещущее сердце, истаивание очей и изнывание души. Скажите, какие современные слова описывают это состояние последнего стиха? Это депрессия. Депрессия очень точно вмещает в себя все эти описания. Депрессия – это бич современности. Душевные болезни являются симптомами проклятий, согласно 28 главе книги Второзакония. В Евангелии от Луки, 8 главе, в 35 стихе написано: «И вышли видеть происшедшие, и, придя к Иисусу, нашли человека, из которого вышли бесы, сидящего у ног Иисуса, одетого и в здравом уме, и ужаснулись». Когда человек был освобожден от бесов, к нему вернулся здравый рассудок. Соответственно, присутствие беса может снижать способности рассудка. Второе послание Коринфянам, 4 глава, стихи 3 и 4. «Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего, что сделал, ослепил умы». Дьявол посылает душевные болезни. И это третий симптом проклятия, который мы можем обнаружить в Священном Писании.
1: Разрушенные проклятия. В студии Виталий Алиник.
2: Четвертый симптом – это проблемы в семье, в личной жизни. С женою обручишься, а другой будет спать с нею. Сыновья твои и дочери твои будут отданы другому народу. Глаза твои будут видеть и всякий день истаивать о них, и не будет силы в руках твоих. Сынов и дочерей родишь, но их не будет у тебя, потому что пойдут в плен. Человек, находящийся под проклятием, никак не может, как говорят у нас на Руси, устроить свою личную жизнь. Конечно же, Слово Божье, описывая нам семьи людей, живших с Богом, рассказывает, что они создавали семью в разное время, в разном возрасте. То есть время создания семьи вовсе не обязательно является каким-то показателем. Но если обручился, и вдруг перед свадьбой все расстроилось, и если снова это повторилось, и так уже седьмой раз, значит, надо задуматься. Помните, у проклятия какая природа? Хронический характер. Если, в принципе, в роду, в семьях все неладно, значит, есть основание задуматься. Библия говорит о разделении отцов, матерей с одной стороны и сынов и дочерей с другой стороны. Говорится, будешь смотреть и будешь не в состоянии ничего делать, потому что они в плен попадают, в плен разного рода. Проблемы в семье очень ярко и, я бы даже сказал, гротескно описаны в 28 главе книги Второзакония. Читаем далее. «И ты будешь есть плод чрева твоего, плоть сынов твоих и дочерей твоих, которые Господь Бог твой дал тебе в осаде и в стеснении, в котором стеснит тебя враг твой. Муж, изнеженный и живший между вами в великой роскоши, безжалостным оком будет смотреть на брата своего, на жену недра своего и на остальных детей своих, которые останутся у него». И не даст ни одному из них плоти детей своих, которых он будет есть, потому что у него не останется ничего в осаде и в стеснении, в котором стеснит тебя враг твой во всех жилищах твоих. Женщина, жившая у тебя в неге и роскоши, которая никогда ноги своей не ставила на землю по причине роскоши и изнеженности, будет безжалостным оком смотреть на мужа недра своего, и на сына своего, и на дочь свою, и не даст им последа, выходящего из среды ног ее, и детей, которых она родит, потому что она при недостатке во всем тайно будет есть их в осаде и стеснении, в котором стеснит тебя враг твой в жилищах твоих». Кто и какое человеческое существо, какой отец и мать может быть в состоянии есть плоть своих детей? Даже когда на самом деле уже смерть смотрит в глаза, даже когда на самом деле понимаешь, что умрешь, если не съешь, но есть своих детей, на это способен только человек, находящийся под проклятием. Потому что все начинается внутри. Вначале смотришь безжалостным оком. Вначале нет жалости, нет сострадания, нет любви. А это у многих отсутствует в семьях. Родители часто относятся к детям своим как к какой-то помехе в жизни. «Вот жизнь моя теперь остановилась, минимум на 5 лет, – говорит мама, возвращающаяся из роддома». Это действие проклятия. И, конечно, когда нет таких стесненных обстоятельств, что есть нечего, когда ты не в осаде, то до этого и не доходит дело, но по сути своей многие на это были бы готовы, если бы такие обстоятельства пришли. Это действие проклятия. Каким должен быть народ, чтобы быть в состоянии это делать? Итак, проблемы в семье. Они могут быть масштабов изуверских, они могут быть только в зародыше, но суть одна – нету благословения в семейной жизни. Далее, пятый симптом. Он выражен в Священном Писании в 28 главе книги Второзакония следующими интересными словами. «И ты будешь ощупью ходить в полдень, как слепой ощупью ходит в потьмах». Представьте себе человека, который здоров, умен, образован, все должно бы получаться, все должно бы ладиться, есть все тому предпосылки, и он даже и родился у родителей со связями и так далее, и так далее. Но ничего не ладится. За что бы ни брался, все не ладится. А таких говорят, он невезучий. Если на кого-то на стройке и упадет кирпич сверху на голову, то всем известно на кого. Если что-то и должно случиться плохое, то, как правило, можно уже ожидать, с кем именно. Знаете ли вы таких людей? Есть люди, которым по жизни, как говорят у нас, не везет. Эта фраза описывает человека, который неестественно часто попадает в различные ситуации, то есть с ним все время что-то случается. Он ходит в полдень, как будто в потьмах. Это хроническое невезение. Он постоянно спотыкается, у него ничего не ладится. Это симптом проклятия. Шестой симптом, который мы находим в 28 главе книги Второзакония. Проклятие. «Доколе не будешь истреблен, и ты скоро погибнешь за злые дела твои, за то, что ты оставил меня». Евангелие от Марка, 9 глава, 22 стих. «И многократно дух бросал его и в огонь, и в воду, чтобы погубить его. Но если что можешь, жалься над нами и помоги нам». Шестой симптом – это безвременная смерть. Когда человек в силу разных обстоятельств уходит в молодом цветущем возрасте. В Священном Писании есть такое понятие, как срок жизни человека, как время жизни человека. В книге Екклесиаст, в 7 главе написано: «Не предавайся греху и не будь безумен. Зачем тебе умирать не в свое время?» Значит, Бог каждому определил какой-то век. Каждому Бог дал потенциал прожить столько-то. У каждого есть запас жизненных сил, здоровья и так далее на определенный срок. Но человек может раньше уйти из жизни, если он находится под проклятием. И вот второй отрывочек, который мы прочли с вами, представляет собой внешне, со стороны, попытки самоубийства. Это только Бог открывает нам, что это дух бросал человека в воду. А прохожие могли бы сказать: у него в жизни не сложилось, потому он решил прыгнуть с большого моста и высокого. То есть только Бог знает, почему самоубийца заканчивает жизнь именно таким образом. То есть попытки самоубийства могут быть признаком одержимости, влияния бесов или проклятия. Не всегда, но это может быть признаком. И в особенности, если эта характеристика повторяется из рода в род. Если в этом роду это стандарт, тогда надо серьезно задуматься. Седьмой симптом, который мы находим в Священном Писании. Евангелие от Марка, 1 глава, стихи с 21 по 24. «И приходит в Капернаум, и вскоре в субботу вошел он в синагогу и учил. И дивились его учению, ибо он учил их как власть имеющие, а не как книжники. В синагоге их был человек, одержимый духом нечистым, и вскричал: „Оставь, что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас, знаю тебя, кто ты, святый Божий“». Седьмой симптом – это сопротивление божественному. Когда начинает звучать Слово Божье, то человек, до того весьма выдержанный, интеллигентный, весьма тактичный, способен вдруг именно взорваться. У него начинают гореть страшным огнем глаза, меняется цвет лица. Человек, кажется, наполняется такой яростью, которая совсем ему не присуща, потому что он милый человек в общении. Вот если есть такие перепады, необъяснимые, неприсущие проявления для человека или его характера, это может быть следствием присутствия там беса. Вот это сопротивление божественному, истине божественной, проповеди Слова Божия – это признак проклятия. Неоднократно на вечерах, посвященных исследованию этой темы, начинаются явления, который я обещал вам не описывать во время первой нашей встречи, потому что цель моя – не рассказывать о своих личных опытах, а провозглашать истину Слова Божия. Но я, к сожалению, неоднократно видел, как во время проповеди Слова дьявол начинает корчить человека. Это реальность. Это один из признаков проклятия – сопротивление божественному.
1: Разрушенное проклятие. В студии Виталий Алиник.
2: Еще один – необычайная сила. Евангелие от Марка, 5 глава, 1, 4 стиха. «И пришли на другой берег моря, в страну Гадаринскую, и когда вышел он из лодки, тотчас встретил его вышедший из гробов человек, одержимый нечистым духом. Он имел жилище в гробах, и никто не мог его связать даже цепями, потому что многократно был он скован оковами и цепями, но разрывал цепи и разбивал оковы, и никто не в силах был укротить его». Подобных случаев известно очень много в душепопечительской практике. Когда одна женщина хрупкого телосложения в состоянии отшвырнуть в другой угол комнаты служителей числом 2, 3, 4 человека, которые пытаются совершить молитву изгнания бесов. Эта необычайная сила, человеку неприсущая, является свидетельством наличия там дьявольской силы. Книга Деяний апостолов, 19 глава, стихи с 14 по 16. «Это делали какие-то 7 сынов иудейского первосвященника Скевы. Но злой дух сказал в ответ: «Иисуса знаю, и Павел мне известен, а вы кто?» И бросился на них человек, в котором был злой дух, и, одолев их, взял над ними такую силу, что они, нагие и избитые, выбежали из того дома. Необычайная физическая сила. Девятый симптом – это членовредительство. Евангелие от Марка, 5 глава, стихи 1, 2 и 5. «И пришли на другой берег моря в страну Гадаринскую, и когда вышел он из лодки, тотчас встретил его вышедший из гробов человек, одержимый нечистым духом, и вот его поведение. Всегда ночью и днем в горах и гробах кричал он и бился о камни». То есть здесь цель дьявола не была в том, чтобы убить этого человека, а именно изуродовать его. Членовредительство может быть признаком присутствия и действия дьявола. Книга Левит, 20 глава, 6 стих, 10 признак – разврат. Именно страсть, неудержимая страсть к разврату. Левит, 20 глава, 6 стих гласит: «Если какая душа обратится к вызывающим мертвых и к волшебникам, чтобы блудно ходить вслед их, то я обращу лицо мое на ту душу и истреблю ее из народа ее». Вот эта фраза «блудно ходить», она понимается некоторыми как духовное блудодеяние. И этому в действительности есть место в языке Священного Писания. Однако перед нами здесь нечто гораздо большее. Обращение к волшебникам и результат блудодеяния. Об этом Слово Божье пишет нам неоднократно. Посмотрим на еще один пример. Книга Осии, пророка, стихи, глава 4, стихи с 11 по 13. «Блуд, вино и напитки завладели сердцем их. Народ мой вопрошает свое дерево, и жезл его дает ему ответ. Ибо дух блуда вел их в заблуждение, и блуда действуя, они отступили от Бога своего». Здесь уже яснее сказано, правда? Именно блудодеяние. Почему? Потому что дух блуда есть. Есть дух, поставленный на то, чтобы вызывать в человеке желание блудить. Читаем далее. «На вершинах гор они приносят жертвы, и на холмах совершают каждение под дубами, тополями, теревинфом, потому что хороша от них тень. Поэтому любодействуют дочери ваши и прелюбодействуют невестки ваши». Почему? Потому что действует дух блуда. Книга Осии, 5 глава, 4 стих. «Дела их не допускают их обратиться к Богу своему, ибо дух блуда внутри их, и Господа они не познали». Еще один признак, еще один симптом проклятия – это публичное обнажение, желание показать себя во всей красе, так сказать. Евангелие от Луки, 8 глава, стихи 27 и 35. «Когда же вышел он на берег, встретил его один человек из города, одержимый бесами с давнего времени и в одежду, не одевавшийся и живший не в доме, а в гробах». И вот когда бес был изгнан, тогда произошло следующее. «И вышли видеть происшедшие, и, придя к Иисусу, нашли человека, из которого вышли бесы, сидящего у ног Иисуса, какого? Одетого нашли, и в здравом уме, и ужаснулись». Коль скоро, как мы выяснили в начале нашей встречи, существует разная степень бесовского влияния на человека, существует разная степень одержимости, соответственно, разной бывает и степень оголения. 12-й симптом проклятия – рабство у наркотических средств. Книга Осии, 4 глава, стихи 11-12. «Блуд, вино и напитки овладели сердцем их. И тут же сразу же народ мой вопрошает свое дерево, и жезл его дает ему ответ». То есть народ занимается чем? Колдовством. «Колдовством, ибо дух блуда вел их в заблуждение, и блудодействуя они отступили от Бога своего». То есть к блудодеянию добавляется еще и пристрастие к вину и напиткам, которые опьяняют человека. Рабство у наркотических средств повторяется в качестве

0: практике древних колдунов использовать наркотические средства во время сеансов с духами. То есть человек принимает определенный наркотик, как правило, выпивает какую-то жидкость, какую-то смесь, и это состояние наркотического опьянения помогает ему войти в транс, войти в общение с бесами, войти в общение с дьяволом. Итак, рабство у наркотических средств, это, согласно Священному Писанию, может быть признаком проклятия, это может быть признаком даже более серьезной степени зависимости от духов зла, признаком одержимости. И, наконец, последний в сегодняшней встрече, 13-й симптом. Первое послание Коринфянам, 12 глава, 2 стих. «Знаете, что когда вы были язычниками, то ходили к безгласным идолам так, как бы вели вас». Как ходили к идолам, как поклонялись бесам, как будто вас вели. Человек понимает, что лучше было бы и не ходить, но ничего с собой не может поделать, потому что это именно пристрастие. У него фактически уже не остается своего собственного мнения. Это обозначается термином «безволие». О таких говорят «он» или «она» такой слабохарактерный, такая бесхарактерная. Это неспособность сказать «нет». И в особенности речь идет о влиянии дурной компании, когда человек не в состоянии постоять за свои принципы. И он просто-напросто вот как его ведут, так он и идет. Это может быть признаком проклятия. Так сказано, ходили язычники поклоняться своим богам. Итак, сегодня мы изучаем тему симптомы проклятий. Многие, по моему опыту, прослушав эту тему, наполняются диким буквально ужасом. Потому что чувствуют себя так, как будто бы о них писал пророк Исаия в первой главе, в стихах 5 и 6. «Вся голова в язвах, и все сердце исчахло. От подошвы ноги до темени головы нет у него здорового места. Язвы, пятна, гноящиеся раны, неочищенные и необвязанные, и не смягченные елеем». Исаия писал здесь не столько о физических болезнях, сколько о духовном состоянии. Как Иисус Христос, говоря слова «нездоровые имеют нужду во враче, а больные», имел в виду именно духовное состояние. Если вы какой-то из симптомов увидели в себе или в своей семье, или у близких вам, знайте, что Господь раскрывает вам правду. Знайте, что Господь открывает вам симптомы проклятий только лишь с одной целью. Конечно же, не для того, чтобы лишить вас надежды и ввергнуть в пучину отчаяния. Господь говорит, книга пророка Иеремии, 33 глава, 6 стих. «Вот я приложу ему пластырь и целебные средства, и уврачую их, и открою им обилие мира и истины». Бог может уврачевать, Он обещает уврачевать. В книге пророка Осии, в 14 главе, 4 стих, «Уврачую от падения их, возлюблю их по благоволению, ибо гнев мой отвратился от них». Господь приготовил исцеление. Он желает, чтобы мы посмотрели правде в глаза и поставили себе диагноз для того, чтобы искали у Него мази целительной, для того, чтобы обратились к Его исцеляющей силе. И Он в состоянии преодолеть всякое проклятие, всякую одержимость, всякую степень зависимости от дьявола, потому что Он нас любит.
1: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028 Нижний Новгород, абонентский ящик.

0: 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом.

0: Ведущая – директор телекомпании «Три ангела» Юлия Уткина.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы очень рады, что вы вновь в гостях у телекомпании «Три ангела». Сегодня вновь интереснейшее знакомство. У нас Александр Богданенков. Спасибо большое, Александр, что вы вновь у нас в гостях. Я говорю «вновь», потому что Александр уже записывался на телекомпании «Три ангела». И сейчас вот новая запись, и он и дальше будет записываться. Сегодня мы знакомимся с ним. А что же это за человек? Что им движет? Просто ли это вот чувство долга или профессия, которую он себе выбрал быть священнослужителем? Или же это что-то другое, что побуждает говорить людям о Боге? У Александра невероятно интересная жизненная история. И он стал на данный момент уже не просто священнослужителем, но писателем, человеком, который рассказывает о том, что такое религия в обществе, в современном, в 20-21 веке. Вот об этих всех интереснейших вещах мы сегодня с Александром будем говорить. Спасибо большое еще раз, Александр. Давайте начнем с того, как родился ваш интерес вот к рассмотрению общества с точки зрения вот религиозности. Принимает ли общество религиозность, отвергает ли, как вообще религия существует в обществе?
2: Ну, интерес родился как интерес врача к состоянию пациента, когда он мерит пульс. Mm. Так и мне стало интересно вот то, чем живет общество, его интересы, его представления. И поэтому я начал заниматься в особенности литературой, в меньшей степени историей, богословием, чтобы понять, что мы из себя представляем как люди, куда мы движемся, каковы наши интересы и вот наше мировоззрение в целом. Вот это меня интересовало, и поэтому я стал этим более пристально заниматься.
1: А можно сказать, что это был такой вот отстраненный теоретический интерес? Или все-таки ваша жизнь как-то подвела вас к этому?
2: Ой, нет, это ни в коем случае не теоретический, поскольку у меня такое убеждение, что все то, что не имеет прикладного характера, практического, оно, по сути, не имеет смысла. Поэтому все вырастало из жизни, из личной истории, из истории семьи и из истории общества, которым я занимаюсь, которая мне интересна. Поэтому все сугубо в практической плоскости.
1: Давайте об истории вашей семьи немножко.
2: Давайте. Угу. Больше рассказать о прошлом семьи или вот непосредственно уже то, что меня касается, мои
1: родители?
2: Я
1: думаю о прошлом. Давайте начнем с самого прошлого, потому что мы все родом из детства, что называется. То есть мы все выросли на чем-то. Как вас формировала ваша семья? То, что вы стали писателем, автором, исследователем и священнослужителем при этом?
2: Ну, наверное, в жизни каждого человека есть такие точки. Они в науке называются точки импрессинга, запечатления. Вот большую часть нашей жизни, детства, мы не помним. И детская амнезия вообще не помним. А есть моменты, которые вот потом раскручиваются и играют очень важную роль. Вот для меня таким моментом стала история о моем прапрадеде по отцовской линии, который был священником. Так случилось, что в 20-е годы, в начале 20-х он был расстрелян. Бабушка уже моя родилась в 24-м, она его не знала, но она однажды рассказала историю, мне тогда лет 8-9 было, историю о Библии. Дед, уже зная, что прапрадед, ее дед, отец ее матери, зная, что его расстреляют, он взял церковную Библию, был священником, как я уже сказал, Витебской губернии, тогда, ну, тогда уже не Российская империя. И он пошел, эту Библию закопал. И вот бабушка, когда его вспоминала, она все время рассказывала об этой Библии с таким восторгом, трепетом, пиететом, что вот там Библия — это книга, в которой все обо всех написано. Угу. Я так познакомился немножко с прошлым семьи, но у меня всегда в голове так и осталось. Библия — книга, в которой все обо всех написано. Угу. Хотя увидел и прочел я ее годы спустя.
1: Между прочим, у Александра Сергеевича Пушкина есть такое высказывание. Это книга, в которой все есть.
2: Ну да, приблизительно
1: да,
2: так.
1: Здорово, совпадает. Расскажите, пожалуйста, как дальше формировался ваша жизненная позиция? Можно ведь быть просто человеком интересующимся, а можно быть человеком участвующим. Стали ли вы человеком участвующим вот в религиозных каких-то событиях?
2: Ну да, со временем, вот появлялся интерес. Интерес появлялся больше вот в поисках смысла жизни. Было неинтересно думать, что ты похож на муху в каком-нибудь деревенском доме, которая кружит над светом, и траектория ее движения абсолютно непонятна, бессмысленна. И мне хотелось, чтобы моя жизнь, короткая, длинная, какой бы она ни была, она была осмысленной. И вот здесь я непосредственно уже уперся в Бога, в стену, в веры, Библии. И вот здесь все началось. Поиск смысла привел меня к религии и вере.
1: Угу. Уперся в стену. Стена — это какое-то препятствие, стена — это какое-то сопротивление или что-то другое?
2: Ну, это может быть как препятствие, но для меня это было как такой тупик, необходимый преодолеть. Лабиринт, тупичок, значит, нужно было куда-то повернуть. И Бог очень часто является стеной в моей жизни. Отношения с Ним интереснее, чем знать о Нем.
1: Mm.
2: И вот когда
1: давайте немножко на этом остановимся. Отношения с Ним интереснее, чем знать о Нем. Вот можно много-много-много читать Библию, другую литературу, другие книги. Можно очень много узнать о Боге. И при этом вы утверждаете, что отношения с Ним — это что-то другое.
2: Ну, это они не обязательны. То есть знакомство с Библией, даже хорошее знакомство с Библией не гарантирует отношения с Богом. Угу. Потому что на определенном этапе нашей истории были люди, которые занимались критикой Библии. И они, в принципе, хорошо ее знают. Какое-нибудь забавное Евангелие было, кто-то помнит в атеистических издательствах, и вроде бы высмеивали определенные вещи. Они знали Библию, никогда не скажешь, что для них это что-то новое, но это ведь не привело их к Богу. И Бог интереснее, поскольку это живая личность, а эта книга о Нем, поэтому интересней знакомиться с Ним, а потом уже узнавать о Нем, нежели узнавать о Нем, а потом знакомиться с Ним. Mm-hmm. То есть для меня вот есть там телега и лошадь. И то, и то важно, нельзя исключить, но все-таки mm-hmm. лошадь впереди телеги.
1: Понятно. Как установились ваши отношения с Богом?
2: Ох, сознательно это уже произошло попозже. А когда оглядываешься назад на прошлую жизнь, то видишь, что Он был-то всегда. Всегда был вот какой-нибудь.
1: Он только с вами всегда был, или вы думаете со всеми?
2: О, я думаю, что он с каждым человеком. Вот сложно, наверное, заметить это, осознать, увидеть. И масса эпизодов. Был эпизод в детстве, это, наверное, 5-6 класс, когда я понял, что все страшно, уже по глазам хирурга. У меня было внутреннее кровотечение в результате травмы, спортивной травмы. И когда хирург говорит, что же вы еще ходите на ногах, вы можете умереть, это сразу в больницу, сразу были готовы в операционную. Я только тогда понял, что целый день, который я был на ногах, там разрыв почки должен был случиться, кровотечение, то меня могло не быть. И таких случаев много. А понимаешь это не случайно, что кто-то присутствует, лишь потом, когда видишь жизнь не просто как какую-то биологическую закономерность, биографическую закономерность. Когда смотришь на нее немножко вот глазами духовными, глазами веры, сверху, религиозными, тогда видишь, что вот здесь точно кто-то был, он стоял рядышком, и по другим причинам тебя могло не быть. А вот ты есть.
1: Ну, как-то вот хочется помочь тем, кто нас сейчас смотрит, вот ощутить эту самую точку. Это вы сказали уже ретроспективно. То есть
2: ретроспективно,
1: что-то произошло, и вы поняли, что вот все то, что было до этого, или очень многое из того, что было до этого, оно уже было проявлением того, что Бог с вами. А как вот эта самая точка отношений-то сформировалась?
2: Отношения-то всегда были.
1: Но... А давайте тогда на этом немножко подольше остановимся. Вы говорите, отношения всегда были. Что значит отношения всегда были? Потому что вот у тех, кто нас смотрит, если вы говорите, отношения всегда были, значит, и у них тоже отношения всегда есть.
2: А отношения Бога, Бог сознательно участвовал в моей жизни. Но я в меру своего опыта, незнания, нежелания знать какой-то момент, может быть, вот этого не замечал. И отношения, они как бы носили односторонний характер. Он-то со своей стороны многое делал, А я, может, иногда и чувствовал, что что-то происходит сверхчеловеческое, но, по крайней мере, сознательно этого не понимал. Mm-hmm. И поэтому ретроспективно понимаешь, только оглядываясь назад. Но когда уже ты становишься человеком верующим, понимаешь, что Бог есть, признаешь, что Бог есть, то уже в процессе настоящего времени. И уже отношения носят диалогический характер, mm-hmm. а не просто вот такой бессознательный.
1: Mm-hmm. А пример можно привести?
2: Пример?
1: Вот сейчас мы с вами говорим. Диалог между mm-hmm. вами и мной как ведущей. Одновременно с этим есть диалог с Богом?
2: Вот прямо сейчас?
1: Да.
2: Наверное, нет.
1: Наверное, нет.
2: Вот так, такого сознательного диалога. Угу. Потому что мы с вами, иначе это уже будет такой полилог. Угу. А какой-нибудь пример? Вот пришел один такой. Угу. Ну, давайте, может быть, расскажу.
1: Хорошо.
2: Может быть, расскажу. В связи с тем, что получал второе высшее образование, не всегда студент... О, у меня семья, трое детей, работа, жена... И вот эти заочные сессии, на которые ты приезжаешь, не всегда ты идеально готов. Или даже более-менее готов. И поэтому что-то наверстываешь в процессе сессии. И бывают моменты, когда идешь на экзамен так, слабо готовым. Вот один из таких случаев я все время переживаю. Потому что когда-то давным-давным-давно, при начале учебы, я для себя поставил четкую задачу. Я никогда не списываю. Потому что то, как я себя веду, то, как я живу, то, что у меня внутри, важнее той оценки, которую я получу.
1: Если списывать, то внутри будет нехорошо?
2: Нет, я не могу так. Не могу.
1: Это было всегда?
2: Это однажды на первом курсе семинарии получилось.
1: Угу. Уже когда богословское образование?
2: Да, богословское. Это первое высшее образование богословское. Я для себя сказал, что я никогда не буду списывать. Пусть это будет низкая оценка, но для меня принципиально то, что я получу, и то, что я себе представляю, mm-hmm. а не то, что у меня в оценках записано. Mm-hmm. И вот здесь ситуация, когда время не позволяло идеально подготовиться. Жизнь, работа, семья. И я был не очень готов. Но я каждую сессию стараюсь для себя какой-то выбирать такой девиз. И каждый год жизни своей новой. Я поехал на сессию, и на большом-большом листе распечатал себе «Соло Грация», один из знаменитых тезисов реформации, только благодатью. Не мои заслуги, не мой ум, не мои таланты, не еще что-то. А вот, Господи, только благодатью.
1: И ночь перед... Только Божья благодать.
2: Только Божья благодать.
1: И что? Это начало предложения, окончание предложения?
2: Вот оно и все. Только благодать. Соло Грация, да, mm-hmm. на латыни. И я был готов, ну так, более-менее. И ночь у меня была дикой. Я не могу сказать, где я спал, где я был в таком состоянии полусна, полуяви. И не мог спать. И вся ночь такая вот, я крутился-крутился на своем кресле, на котором спал. И мысли постоянно: Господи, не дай мне тебя опозорить. Не дай, я не готов идеально, как должен быть готов. Господи, не дай, пусть будет любая оценка. Ты знаешь, меня оценка не сильно волнует. Хотя есть нюанс уже, когда у тебя только хорошие оценки, то они немножко волнуют тебя, это уже так вот бременем определенным. Но меня больше интересовало: Господи, не дай мне тебя опозорить, не дай мне тебя опозорить. И вот спишь ты, не спишь, это снится, или такой полубред, полуявь, непонятно. И я утром, когда встал, то первое, вот, что я осознанно помню, мои глаза упали на этот лист. Только благодатью. А это был экзамен по не моей специализации, это экономика-социология был спаренный экзамен. Два преподавателя, нужно сдавать.
1: Это в каком учебном заведении?
2: Это Витебский государственный университет имени Машерова.
1: И факультет какой?
2: Филологический факультет. Но в связи с тем, что образование общее дается, в том числе нужно
1: специализироваться. Это вы получали второе высшее
2: образование? Это было второе высшее образование, да. Я пошел на экзамен, ну как-то я успокоился вот это... Соло грация, только благодатью, Господи, ты, ни я, ни знания, ни таланты, все вот это пустое в какой-то момент, все, чем человек может гордиться. Я пошел сдавать и вытянул такой билет, который я мог бы рассказывать, ну, не знаю, ну, полдня точно. Потому что по экономике был вопрос о кредитовании, а это то, чем я вот последние 2 месяца в Беларуси занимался. Очень пристально, ввиду того, что мы, как многодетная семья, строили квартиру, и поэтому я все вдоль и поперек это знаю. Mm-hmm. А по социологии у меня была религиозная ситуация в Беларуси, законы, конфессии, все. И это то, что я могу говорить бесконечно. И то, что я знаю больше, чем преподаватель в десятки раз. Ну и 10-10. В итоге...
1: Это балл.
2: Общее, да, у нас 10-бальная в Беларуси система. Самый высокий балл 10. И я выхожу с экзамена, на который я шел, и думаю, господи, ладно, я согласен даже на 7. А в результате 10. Mm-hmm. И я понимаю, что вот соло грация, господи, только ты. Mm-hmm. Только ты. И все, что я ответил, вся моя оценка, тот билет, который я вытянул, это, господи, только ты. И вот был такой опыт онлайн-отношений с Богом, в реальность. Mm-hmm. Я понимал, что Он говорит, и Он будоражит меня, и Он открывается мне, и Он помогает мне. И все это вот осознанно, не ретроспективно, как это было в прошлом, где Он говорил, а я был глуховат. А это уже было наше отношение. Вот один из примеров таких. Их много.
1: Здорово. Их много.
2: Много. Это очень интересно.
1: Онлайн-отношения с Богом. Это, наверное, то, о чем каждый человек может мечтать. Они происходят только наедине? Или, потому что вот я задала этот вопрос, а вот сейчас мы с вами говорим, ну ведь мы с вами сейчас находимся на религиозной программе, и программа у нас в любом случае посвящена Богу, а Он-то есть здесь?
2: Ну, безусловно, Он есть, но... Он самое интересное, что вообще существует, но не всегда, когда ты хочешь с ним поговорить, он собирается с тобой разговаривать. То есть, скажем, вот он может себе позволить, ввиду его всевластия, его вездесущности, разговор в любой момент. А ты иногда в режиме ожидания находишься. Ну, чаще всего ты можешь быть не готов. Или ты не совсем понимаешь язык, на котором он говорит. Не всегда понимаешь образы, которые он использует. Ну вот, то есть это особенный момент. Особенные моменты, когда ты разговариваешь с ним и слышишь, что он говорит тебе. А так ведь разговоры, мы постоянно молимся. Я знаю, что он слышит, и он обязательно включится в разговор такой, живое общение. А так вот есть и общение другое, скажем, по умолчанию, что ли. Оно не такое яркое, но оно очень важное.
0: В гостях у телекомпании «Три ангела».
1: У нас в гостях Александр Богданенков, исследователь, автор ряда статей и книг по богословию, по исследованию Библии. И причем вот у нас одна из его книг здесь сегодня. Посмотрите, как интересно. Александр Богданенков «Управление будущим». Библейские принципы. Вот. И если мы посмотрим оглавление, я была настолько впечатлена, я вот перед съемками открыла эту книгу, «Азы библейского моделирования будущего. Тренинг личностной эффективности. В семейной упряжке. Секреты полноценной жизни. Менеджмент по-библейски. Искусство наведения мостов». Ну, то есть что-то совершенно такое потрясающее, и очень жизненно важное. Мы об этой книге еще немножко попозже поговорим. А сейчас, Александр, все-таки мне хочется вот вывести какую-то закономерность для наших дорогих друзей, которые сегодня у нас в гостях. Как вы все-таки пришли к Богу? Как у вас установились с Ним отношения? Что это такое онлайн-отношения?
2: Ну, знаете, как-то если посмотреть глазами неверующего человека, то было целый ряд совпадений. Но а потом-то понимаешь, что это были не совпадения, а то, что должно было быть. А после 9 классов, когда я поступал, так получилось, что не поступил.
1: А это было училище?
2: Это техникум.
1: А, техникум?
2: Был, да, на промышленное гражданское строительство, ПГС. Не поступил, там тоже уже то, что не поступил, тоже забавная история. Она такая по подростковой глупости-то вышла. Я готовился. А мой друг, который вместе со мной поступал, он ходил на курсы. Я на курсы ходить не мог, у нас тогда было очень финансово скромное положение у мамы. Поэтому я брал все вопросы, что он готовился у него по алгебре и геометрии. Но один раз он эти курсы не посетил. И получалось, что 30 вопросов по алгебре, 30 вопросов по геометрии, всего 30 билетов в каждом по одному вопросу и плюс практическое задание. Я был готов практически идеально. Вот тогда был готов практически идеально. 50 вопросов из 60 я знал, выучил и был готов ответить на самый высокий балл. Но так случилось, что когда тянул билет, вытянул такой билет, где был оба вопроса, которые я не знал. Угу. То есть я был счастливчиком наоборот.
1: То есть полная противоположность тому случаю, который вы вот
2: да,
1: в первой части нашей встречи.
2: Когда мы говорим о Боге как о стене, я да. прекрасно понимаю, что он подложил вопрос, который я не мог ответить. И в результате я сдал на самую низкую оценку.
1: И он знал, почему он это делал?
2: Он знал, почему я это делал, он это делал, не знал, почему я это делал. Потом я решил менять школу, одну, вторую, ничего не получалось. Вот не поступил, в школу свою не хотел возвращаться. И однажды ушел из дома, чтобы попытаться еще в одну школу перейти, 10-й, старшие классы. А ключи забыл. Когда вернулся, дома никого нету, и я сидел на столике во дворе, достал свою гитару, расчехлил и просто играл. А рядышком была стройка, банк, и один человек пришел на обед, он приходил во двор, там кушал. И мы с ним так познакомились. Позже я узнал, что он верующий человек, и во многом благодаря ему я познакомился с церковью, с Богом ближе, через него.
1: То есть тоже встреча, организованная Богом.
2: Да, тоже встреча, организованная с Богом. И более того, еще обед не закончился, он собирался уходить, подошла бабушка, у которой я тогда жил. И оказалось, что этот человек, который случайно подошел в тот момент, когда я никуда не попал, забыл ключи и был вынужден сидеть во дворе, он учился вместе с моим отцом и дядей в одной группе когда-то в строительном училище.
1: Mm, они, об этом сказала вам бабушка.
2: Бабушка его знала уже два десятка лет она его знала, когда он еще был совсем молодым. А он оказался вот верующим, и через него, через игру на гитаре, я познакомился уже с Библией, с Богом. Ну, а там целая череда случайностей.
1: Угу.
2: Целая череда случайностей.
1: Якобы случайностей.
2: Да, да. И так я начал знакомиться с церковью, а уже через год я уже полноценно в церковь пришел и с Богом познакомился.
1: Угу.
2: Там тоже было интересно. Я уже год спустя сознательно, как человек верующий, поступал в техникум, но, к сожалению, был отчислен на втором курсе.
1: Угу. То есть в этот техникум вы уже поступили?
2: В этот же самый техникум да, я поступил, но год спустя. И был на третьем семестре, это второй курс, вначале был отчислен по религиозным убеждениям за свою веру.
1: А что это были за религиозные убеждения, из-за которых вы были отчислены?
2: Ну, когда я стал читать Библию, ну, и мне рассказывали о Библии, я увидел, что есть такое, скажем, сердцевина, центр, как 10 заповедей.
1: И одна из... наверное, это на слуху у всех.
2: Ну да,
1: то есть
2: да.
1: Все знают, что есть 10 заповедей Божьих, записанные в Библии.
2: Да, обычно об этом все знают, но, наверное, не все могут все эти 10 заповедей перечислить. И одна из заповедей, она, может быть, не совсем на слуху, и несколько странная, гласила, что «помни день субботний, чтобы святить его». И я занятия по субботам в техникуме не посещал, а суббота — учебный день. И в результате, ну, там возникли сложности в отношении с рядом людей. Одни симпатизировали, а другие...
1: То есть, если симпатизировали, значит, вы объясняли, почему. То есть, почему вы вдруг вот взял и решил по субботам?
2: Да, иногда приходилось объяснять. Иногда приходилось объяснять, почему я... И где я вообще в субботу? А я был в церкви на богослужении. И почему именно в субботу? И почему... нельзя быть здесь в субботу, а не там в субботу. Вот все это приходилось объяснять самым разным людям. Где-то люди понимали, а где-то не понимали, но смотрели одобрительно, как выбор человека, мой выбор. А где-то категорически отрицали.
1: И я так понимаю, что если вас отчислили, то значит в техникуме именно вот категорически отрицали.
2: Да, да. Ну вот именно ряд людей, которые были ответственны за студентов, то там... Не обычные учителя, а другие люди. А они, да, была инициатива с их стороны, потому что я был лидер, ну, по прогулам, получается.
1: Угу.
2: Потому что каждую неделю у меня было, по меньшей мере, 3 пары прогулов. В субботу я не посещал. Поначалу я отрабатывал, когда это разрешали. А потом это запретили отрабатывать.
1: Угу.
2: Учителям запретили принимать отработки. Так. И это был первый опыт становления, поскольку и группа была сложная. Это строители, это 33 человека, я один и еще 32 мальчишки, которым не так просто объяснить, что ты не такой, как они, что ты не бегаешь курить на перемене, что ты там не собираешься в общежитии и не пьешь водку, им было непонятно, и там были сложности. Хотя через вот эти сложности у меня с очень многими учениками, учащимися, студентами завязались добрые отношения. По крайней мере, даже те, кто не одобряли, они все равно вот неким уважением прониклись. И был один такой шикарный случай, если вам будет интересно, то я расскажу.
1: Угу.
2: Поначалу мужской коллектив, подростки 16-17 лет, очень может начаться такая травля совместная. Ну там, не знаю, можно вспомнить фильм «Чучело», к примеру, с Кристиной Орбакайте и Юрием Никулиным, когда девочка становится объектом травли. И вот был такой большой перемен, это как раз перед уроком химии было, и вот этот такой... Травля началась, что, ну, простите меня, я процитирую. Один одногруппник подошел ко мне и говорит: «Ты, Богданенков, дебил. Только дебилы могут быть верующими». И вот все. И мне уже казалось, Господи, скорее бы этот большой перерыв закончился.
1: Угу.
2: Потому что вот вся эта толпа ребят начала. Один берет кулак, подносит к моему лицу и говорит: «А если я тебя ударю? Ты поступишь, как в Библии написано, подставишь другую щеку. Как ты будешь себя вести?» И вот в этот большой перерыв это превратился в ад. Но перерыв закончился, пришел преподаватель химии, а вот Бог знал, что он будет делать, а я еще не знал. И она принесла контрольные и начала объявлять: «Такой-то два, такой-то два, такой-то три». Называет мою фамилию: «Богданенков 5, такой-то 2. И в результате не было ни одной четверки. Было, наверное, 6-5 троек, остальные были двойки. И одна пятерка у меня. И как раз вот перед этим вот только дебилы могут верить в Бога. И получилось так, что они это говорили, все под это плясали, а она пришла
1: и рассказала,
2: и оказалось, что не так.
1: Угу.
2: Оказалось, что не так. И после этого вот никогда они уже себе не позволяли как-то оскорбить меня.
1: Угу.
2: Хотя кто-то недолюбливал, а кто-то наоборот расположился. Но никто не позволял себе уже так вести себя. Но вот, вот этот ад, 45 минут большого перерыва, это... Ну а потом вот это вот чудо, которое Бог уже планировал и знал.
1: Угу. А вот если вы сейчас об этом говорите, как можно объяснить, почему у людей... Ну ведь они же видели, что вы хороший человек. Почему у них это вызывало такое противление? Почему вообще у людей в целом верующие люди очень часто вызывают отторжение? Даже в своей собственной семье, среди когда-то близких людей или среди даже далеких, которые и не знают пока о вас ничего. Почему это вызывает отторжение?
2: Здесь целый ряд причин. И это, ну, не так плохо это. Потому что для нас это неплохо. Для меня это не было плохо, потому что мой характер как в плавильной печи закалялся. И я сознавал ценность того выбора, сознавал, видел руку Божью. Вот для меня, может быть, и по-другому все это было бы, если бы я не увидел, как Бог вышел из этой ситуации, вывел меня из этой ситуации. И мне интересно с таким Богом. А люди очень часто... объединяются. Это вот такая стадность, что ли. Этим пользуются очень часто. Человек, когда находится в какой-то большой толпе, то он лишается своей индивидуальности, своей личности и начинает просто быть таким, как все, теряет лицо.
1: Mm-hmm.
2: И толпа обыкновенно противостоит какому-то человеку, который лица не теряет. Так было всегда. В истории и нехристианской, можем Сократа того же вспомнить, который был вынужден окончить жизнь самоубийством, потому что и граждане Афин вот, были настроены против. И Иисуса Христа — самый яркий пример. И в нашей жизни по-другому невозможно. Человек, который не хочет терять своего лица, он, к сожалению, часто становится объектом травли. Но это закаляет его, это не в ущерб ему.
1: Дорогие друзья, у нас в гостях Александр Богданенков, священнослужитель, автор, филолог-исследователь. Если у вас есть к нему какие-то вопросы, если вам кажется, что это тот человек, который вас поймет, который сможет как-то помочь вам на вашем жизненном пути, пожалуйста, пишите нам, звоните, мы обязательно передадим ваши вопросы Александру. Александр, сейчас хотелось бы немножко о вашем творчестве поговорить. Расскажите, пожалуйста, о том, какие книги вы пишете, какие статьи, к чему вас Господь влечет?
2: Ну, творчество, наверное, такое разнообразное. С одной стороны, я занимаюсь художественным творчеством, это рассказы, стихи. С другой стороны, я занимаюсь вот популярными вещами, научно-популярными, просто популярными, для того, чтобы рассказать как можно большему числу людей о вещах, которые мне кажутся важными для меня и для них. И с третьей стороны, я занимаюсь еще научной работой, в особенности в сфере литературоведения. Ну, там на стыке целых ряда дисциплин и филологии, и литературоведения, и истории, и психологии, поскольку все вот это перемежается. Поэтому вот художественное творчество я занимаюсь им, популярное, популяризаторство занимаюсь им, и научное творчество тоже.
1: Мне показалось очень интересным, когда вы упомянули, что ваше научно-исследовательское творчество связано с именем Варлама Шаламова. Вот когда мы слушаем историю Александра, может быть, когда мы слушаем историю многих верующих, то какое-то вот, вот то, о чем вы говорили, вот та толпа ребят молодых, это преследование? Это уже преследование в полном смысле этого слова, или это еще не преследование, еще это вы еще не до крови сражались? Вот расскажите немножечко о своем творчестве в этом плане.
2: Да, ну вот видите, мы часто становимся заложниками обстоятельств. Я думаю, что вот они вот этой атмосферы стали заложниками. И, скажем, я не обвинил бы каждого в отдельности. Хотя там были заводилы, были ведомые, но есть. За этим вот великая борьба, где есть Бог и те, кто становится на его сторону, и есть дьявол, сатана и те, кого он использует. Очень часто бессознательно. Вот и они стали, скажем, заложниками.
1: А можно сказать, что каждый человек или на той или на другой стороне в каждой конкретной ситуации?
2: Наверное, можно сказать, но не всегда это сознательный выбор. Это очень часто бессознательно.
1: Да,
2: потому что Бог приглашает к сознательному выбору, а дьявол, Библии называемый сатаной, он как такой кукловод, манипулятор.
1: Хитрый.
2: Хитрый, очень хитрый.
1: Это очень важно, то, что вы сейчас говорите. Да, не надо отчаиваться, если вдруг мы в каких-то обстоятельствах своей жизни, это очень часто происходит, оказываемся ведомыми, сами этого не понимая. Да?
2: Пленниками, рабами на той стороне.
1: Вот Бог сильнее. Как только мы сознательно к Нему взываем, то Он тут же освобождает. Да? Освобождает на то мгновение, освобождает в любое время, когда мы к Нему обращаемся.
2: Да, безусловно. Угу. Безусловно. Вот, и моя история, и история моей семьи вдруг вывела меня на определенные литературные приоритеты. Вот в частности, на Варлама Тихоновича Шаламова, чей опыт страшен и чей опыт весьма интересен. Это 16 лет лагерей, и это не лагеря, скажем, вот были шарашки, конторы, куда ученых собирали, и они в таких, конечно, тяжелых условиях, но занимались работой на советское правительство. А это были лагеря на смерть. На смерть, и он чудом выжил, благодаря опять-таки. И я увидел историю, вообще интерес к нему пробудился благодаря интересу к личной семье. В какой-то момент я понял, что не с меня все начинается, и не мной заканчивается. И вот эта ниточка потянулась. И Библия здесь интерес, мы видим наше происхождение, откуда мы и куда мы идем. И личная семья. Мой дедушка, так получилось. В детстве мне рассказывали, что он был танкистом. Потом помню детские рассказы о том, что он был на море. А так получилось, как бы это ни звучало так страшно, он был зэком политическим. Просто потому он сел, будучи мальчишкой лет 17. Это, наверное, 40-й год, так не удалось мне, это архивы нынешней ФСБ, так не поработал я с этими архивами. Только вот истории из односельчан, истории семейные, те, которые сохранились. он попал в лагерь, потому что однажды глупым мальчишкой, 17-летним, пел матерные частушки про Сталина. И потом жизнь его повернулась. И вот я увидел, кстати, тоже Божью руку в этом. Он сам со Смоленщины, и вот эти первые бои, весна, лето 41-го, лето 41-го, он мог погибнуть. А получилось, что Бог сохранил его в лагере, в аду сохранил его от еще более, может быть, страшных условий. И вот появился интерес к Шаламову, к лагерной прозе, в особенности к Шаламову, к его страшному опыту. И еще было интересно, он описывает много поведения верующих людей в лагере. То есть там, где ежедневные побои, там, где рабочий день 16 часов в нечеловеческих условиях, там, где питание — это при разной норме выработки, там 300 грамм хлеба, 400, 500 грамм хлеба, все, что у тебя есть. И как ведет себя верующий человек вот в этом реальном аду на земле? И мне стал интересен Шаламов и с точки зрения вот этой, с точки зрения того, как он описывает верующего человека. И он пишет такие слова, что «я нигде не видел таких людей, как верующие. Они единственные, кто сохраняли лицо в нечеловеческих условиях». Через 3 недели самые культурные люди вдруг становились… Иногда там какой-нибудь преподаватель литературы мог блатным чесать пятки и, ну, то, что называется на том языке, тискать романы, рассказывать истории. А верующие оставались людьми. И вот для меня тоже это огромная тема исследования стала, что человек, верующий в Бога, даже за гранью нечеловеческих условий остается вот с человеческим лицом.
1: Угу. А как это отражено в ваших произведениях? Или в статьях?
2: В статьях я постоянно пишу об этом. Вот одна из статей — это «Homo fidelis у рассудка на краю». То есть «Homo fidelis» — латыни «человек верующий». И как раз-таки «у рассудка на краю» — это то пограничное состояние, где дальше начинается… где нет жизни, безумие. Человек просто сходит с ума из физиологических причин, из-за истощения и прочих вещей. И вот это исследую и жизнь его, и взгляды его. Потому что это и свидетельство тем интересно, что Шаламов… Ладно, был бы он верующим человеком, мы сказали, ну, конечно, о своих говорит вот так хорошо, но он постоянно говорит, что он атеист. Поэтому он лицо не заинтересовано в том, чтобы обелять верующих или преподносить их хорошо, а он вот человек, который претендует на 100% правдивость.
1: Спасибо большое, Александр. Мы очень желаем вам самых больших открытий в этой сфере, открытий духа, открытий души. И будем с нетерпением ждать появления этих ваших произведений. А сейчас я хочу еще раз напомнить тем, кто нас сегодня смотрит, что Александр приехал на телекомпанию «Триангела» в этот раз. И одна из задач — это провести цикл проповедей вот по этой книге. И в оставшуюся буквально одну минутку, может быть, вы нам немножко расскажете, о чем будут эти проповеди.
2: Да, но самое главное, что Библия — это не просто теоретическая книга, это книга для практической жизни. Семья, работа, увлечение, отношения — там все сказано. Там есть законы, по которым нужно быть, чтобы стать успешным в высшем смысле этого слова.
1: Угу.
2: Поэтому эта книга об этом.
1: Ну что ж, спасибо большое. Мы с нетерпением ждем появления этих программ. Это будет интересно и нам, сотрудникам телекомпании «Триангела», я в этом уверена. Это будет интересно и вам, дорогие наши зрители. Мы ждем следующих встреч с вами. Пожалуйста, пишите нам, звоните. Еще раз напоминаю, что сегодня у нас в гостях Александр Богданенков. Пожалуйста, пишите, что, о чем вы хотели бы его спросить. Мы обязательно передадим ваши вопросы ему. До свидания. Самых больших вам благословений.

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Благословен Господь Бог Израилев от века и до века.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Белла Березина.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Здравствуйте. У микрофона Виталий Олейник, и мы продолжаем с вами разговор о великих религиях нашей Земли. В прошлый раз мы начали знакомство со священными писаниями великих религий и поговорили о самой древней священной книге. Это Танак, священная книга иудаизма, или, как ее чаще называют, Ветхий Завет. Мы выяснили, что первые части Танака были записаны в 15 веке до нашей эры, последние – в 5 веке до нашей эры. Таким образом, эта книга является древнейшей из всех сохраненных сегодня книг, которые почитаются священными представителями различных мировых религий. Сегодня мы продолжаем разговор о книгах и попытаемся немного поближе познакомиться с двумя книгами. Это «Веды» и «Авеста». Слово «Веды» означает буквально «учение» и является священной книгой индуизма. Веды состоят из четырех главных частей. Первая из них – Ригведа. Слово «риг» на санскрите означает «гимн». Таким образом, Ригведа – это сборник священных гимнов. Первый известный памятник индийской литературы и наиболее древняя и значительная из вед. Ригведа включает 1028 гимнов, составляющих 10 книг или циклов. Содержание гимнов большей частью религиозное. Это или воззвание к богам, или песнопения, сопровождавшие известные обряды, погребений, сожжений и так далее. Но встречаются и песни светского характера, правда, очень небольшие по численности. Вторая книга – Самаведа. На санскрите «саман» означает «песня». Таким образом, Самаведа – это веда песнопений. Это собрание священных песен, которые исполнялись во время жертвоприношения соми. Это напиток, который изготавливался из определенного растения, и это считалось обрядом. А далее это имя было именем одного из богов. Книга «Самаведа», или вот эта часть «Вед», представляет собой нечто вроде молитвенника или молитвенного требника. Третья книга из числа «Вед» — это «Яджурведа». Это книга жертвенных изречений. Она содержит молитвенные формулы для жертвоприношений, поэтические, прозаические изречения, которые употреблялись при жертвоприношениях. И, наконец, последняя, четвертая книга – это Атхарва-веда, что означает «веда заклинаний». В этой части вед находится заклинание против злых богов, диких зверей, болезней, изречения на всякие события ежедневной жизни. Эта книга дает ценные сведения о религии, культуре, производстве и общественном строе древних индийцев. Состоит из 160 гимнов, объединенных в 20 книг. Некоторые части Атхарва-веды не менее древние, чем Риг-веда, то есть около 10 века до нашей эры и раньше, но в целом ее окончательное составление может быть датировано примерно 9 и 8 веком до нашей эры. Из всех четырех вед она дольше всех не признавалась канонической, и в Южной Индии не признается таковой и до сих пор. Как мы уже упомянули, время составления, время написания вед относится к концу 2-го тысячелетия до нашей эры и до половины 1-го тысячелетия до нашей эры. Они были написаны на древнеиндийском или так называемом ведийском языке. Следующая книга, о которой мы поговорим сегодня, это Авеста. Авеста является священной книгой зороастризма. И само слово «Авеста» означает

0: Легенда Авеста, то есть комментированная Авеста, содержащая предание, историю понимания этих священных текстов на протяжении веков. Согласно преданию, до гибели Авесты при македонском завоевании Персии, Авеста состояла из 21 части, из которых 7 излагали происхождение мира и историю человеческого рода, 7 частей перечисляли предписания морали, гражданские законы и религиозные обязанности, и, наконец, 7 частей трактовали о медицине и астрономии. При Аршакидах, это 250 год до нашей эры по 224 год нашей эры, Авесту начали восстанавливать, собранные отрывки объединять и дополнять новым материалом. И этот процесс собирания и реконструкции Авесты был завершен при Сасанидах, это с 3 по 5 век нашей эры. В результате полная Авеста составилась из 3 книг на авестийском языке и 1 книги на пехлевийском языке. Первая из них, «Ясна», содержит гимны для жертвоприношений. «Ясна» — это главная литургия заратустровской религии. Она является богослужением, которое заключало в себя наряду с молитвами жертвоприношение и состоит из 72 параграфов. Вторая часть, «Яшты», — это жертвенные песни и рассказы о жизни богов. Эта часть, как считают исследователи, появилась позднее. Третья часть «Виндидат» — это книга закона, содержит этику и право медоперсов, космогонию, эсхатологию, то есть учение о последних событиях. Термин «Виндидат» является фактически испорченным словом «виадева датам», что значит «закон против демонов». Иногда это слово применяется по отношению к закону в целом и объединение 3 книг – Виндидада, Виспереда и Ясны. Вот эта книга обозначалась заглавием «Виндидад Саде». Итак, это была третья часть – книга закона, этика и право медоперсов. И четвертая часть, последняя – Висперед. Первая часть этого слова «виспа» означает «все». Слово «висперед» одни переводят от «виспы» и «кхерет», в этом случае оно имеет значение «познание всего». Другие производят его от «виспа» и «рад», и тогда оно значит «все главы», то есть все владыки различных классов явлений, например, владыки времен года, владыки вод и тому подобное. «Висперед» является собранием литургических молитв для всех времен, на все случаи, и обращений ко всем главам, ко всем владыкам различных областей бытия. Итак, сегодня мы кратко пробежались по основному содержанию и времени написания 2 книг, которые почитаются в мире религии священными. Это «Веды», слово «Веды» означает «знание», и «Авеста», соответственно, книга индуизма и книга зороастризма. Надеемся, что мы сможем поговорить с вами и продолжить разговор на эту тему во время наших дальнейших встреч. С вами был Виталий Олейник. Всего доброго. До свидания.
1: В Священном Писании Бог говорит о Своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028-028. Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
2: А теперь прибывают сии три – вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.

0: «Если бы любовь». Ведущий, руководитель Центра духовного просвещения Виталий Олейник.
1: Добро пожаловать на первый из 8 дополнительных вечеров для семьи, которые объединены одной общей темой «Если бы любовь», троеточие. Сегодня мы начинаем с вами разговор на очень важную тему. Надеюсь, мы увидим слайд. Тема такая: где создаются браки? Вы провели некоторое время в обсуждении этого вопроса по итогам просмотренного видеоролика. И, конечно же, у каждого из вас и на уровне познания Священного Писания, и, естественно, в собственном опыте есть определенные воззрения на этот счет. Нас интересует, что можно узнать из человеческого опыта, а главное, из Божьей книги, из Священных Писаний, из Библии, для ответа на этот очень важный вопрос. Если кому-то из вас покажется, что для состоящих в браке этот вопрос не актуален, не убегайте пока, побудьте несколько десятков минут для того, чтобы удостовериться, что тем, кто уже в браке, правильный ответ на этот вопрос сформулировать для себя на базе Священного Писания тоже очень важно для того, чтобы продолжать пребывать в семейных отношениях. Хочу предложить вам образец поэзии Николай Доризо. «О, как нам часто кажется в душе, что мы, мужчины, властвуем, решаем. Нет, только тех мы, женщин, выбираем, которые нас выбрали уже». Мужчины, кто был инициатором в ваших взаимоотношениях с вашей возлюбленной? Кто принимал решение? Кто руку и сердце предлагал? Кто был инициатором? Роберт Рождественский: «Три слова, будто три огня, придут к тебе средь бела дня, придут к тебе порой ночной, огромные, как шар земной, как будто парус кораблю. Три слова: я тебя люблю. Три слова вечных, как весна, такая сила им дана. Три слова, и одна судьба, одна мечта, одна тропа. И вот однажды, все стерпя, ты скажешь: я люблю тебя». Какую тему поднимает поэт здесь? Одно дело сказать «я тебя люблю» в самом начале, когда молоды и красивы, когда гормоны бьют ключом, когда кажется все розовым и безоблачным, а другое дело все стерпя сказать однажды, спустя долгие годы совместной жизни, и сказать с тем же чувством: «я люблю тебя». Степан Щипачев: «Любовью дорожить умейте, с годами дорожить вдвойне. Любовь не вздохи на скамейке и не прогулки при луне. Все будет, слякоть и пороша, ведь вместе надо жизнь прожить. Любовь с хорошей песней схожа, а песню нелегко сложить». Итак, где создаются браки? Кто инициатор, на ком лежит ответственность? Как сохранить любовь на протяжении лет совместной жизни? Многие считают, что очень важно в самом начале совместного семейного пути дать друг другу обет верности. Рассказывают одну историю именно на эту тему. Однажды он и она, совершенно юные, признались впервые друг другу в любви. Он попросил: «а можно я тебя поцелую?» И она разрешила. И они беседовали, они планировали, где будут жить, как их жизнь сложится и какими их будут взаимоотношения. И они дали друг другу обет любить друг друга до конца дней своих. И договорились: завтра встретимся на этой же скамеечке. И вот, когда он пришел туда на следующий день, ее там не было. Он сидел, ждал, горевал. И не знал он, что родители ее перевели в другой детский садик. Есть у нас кто-нибудь, кто любовь сохранил с возраста детского сада, где там уже было принято решение, что наш брак создается и наосновательно, надолго. История одной любви. Почувствуйте, что мы движемся от поэзии к народной мудрости и пытаемся посмотреть на этот вопрос как можно многограннее. Так вот, Моузес Мендельсон, дедушка знаменитого немецкого композитора, был далеко не красив. Помимо небольшого роста, его портил гротескный горб. Однажды он приехал в гости к одному гамбургскому купцу, у которого была прелестная дочь по имени Фрумтье. Моузес безнадежно влюбился в девушку. Однако его уродливая внешность внушала Фрумтье отвращение. Когда настала пора уезжать, Моузес набрался смелости и поднялся по ступенькам в ее комнату, чтобы воспользоваться последней возможностью поговорить с любимой. Она была прекрасна, как ангел, однако упорно отказывалась на него смотреть, что причиняло ему боль. После нескольких безуспешных попыток завести разговор, Моузес робко спросил: «Скажите, вы верите, что браки совершаются на небесах?» «Да», – ответила она, по-прежнему уставившись в пол. «А вы?» «И я тоже верю», – отозвался он. «Видите ли, всякий раз, когда мальчик появляется на свет, Господь на небесах объявляет ему, на какой девочке ему впоследствии предстоит жениться. Когда я родился, мне тоже показали мою будущую невесту, но при этом Всевышний добавил: твоя жена будет горбатой». Умен был, правда? Ну, вы сейчас еще более оцените его ум. И тут я воскликнул: «О нет, Господи, женщина с горбом – это такая трагедия! Молю тебя, Боже, отдай горб мне, а она пусть будет красавицей». Тут Фрумтье впервые подняла на него глаза, и где-то в глубине ее души шевельнулось смутное воспоминание. Она протянула Мендельсону руку, а позже стала ему любящей и преданной женой. Сообразил, кто создал брак в этой ситуации? Мы подошли, наконец, с вами к истокам любви, к Священному Писанию, где говорится прежде всего о том, что подлинную любовь и, соответственно, супружеское счастье нам следует искать у Творца всего. Я хочу прочитать для вас из книги пророка Исаии 62 главы, 5 стих. Исаии 62 глава, 5 стих говорит: «Как юноша сочетается с девою, так сочетаются с тобою сыновья твои, и как жених радуется о невесте, так будет радоваться о тебе Бог твой». И дальше: «На стенах твоих, Иерусалим, я поставил сторожей». Итак, Господь говорит о ком? О народе своем, об Иерусалиме. И использует язык влюбленного: как юноша сочетается с девой, как жених радуется о невесте, так я радуюсь о тебе. То есть Господу нашему знакома влюбленность, знакомо состояние и ощущение, и чувства, и эмоции, которые испытывает жених накануне свадьбы, когда он радуется о своей невесте. В книге пророка Иезекииля, в 16 главе, в стихах 7 и 8, Господь прообразно рассказывает о своих взаимоотношениях вновь со своим народом Завета и говорит, 16 глава, стихи 7 и 8: «Умножил тебя, как полевые растения, ты выросла и стала большая, и достигла превосходной красоты. Поднялись груди, и волоса у тебя выросли, но ты была нога и не покрыта. И проходил я мимо тебя, и увидел тебя, и вот это было время твое, время любви. И простер я воскрилья риз моих на тебя, и покрыл наготу твою, и поклялся тебе, и вступил в союз с тобою, говорит Господь, и ты стала моею». Господь здесь предстает в образе жениха, который вступает в заветные отношения с невестой. Он представлен здесь в образе вот того, кто радуется этим взаимоотношениям. И еще один отрывочек. Книга пророка Осии, 2 глава, стихи 19 и 20. Осии, 2 глава, стихи 19 и 20. «И обручу тебя мне навек, и обручу тебя мне в правде и суде, в благости и милосердии, и обручу тебя мне в верности, и ты познаешь Господа». Вновь Всевышний обращается к своему народу, народу, с которым он состоит в заветных отношениях, и говорит: «Я обручу тебя, и ты будешь моею». Таким образом, мы узнаем, что Господь наш, Творец наш, является источником любви не только в смысле вот такой, знаете, платонической любви, как говорят, не только такой вот любви, которая представляет собой жертву, служение, хотя вне всякого сомнения Господь наш таков. Он любит также и вот этим измерением любви. Ему знакомы чувства, которые испытывает жених и невеста. Он, Творец наш, является автором любви и чувств, которые соединяют двоих вместе. Потому, естественно, к Нему нам нужно обращаться всякий раз, когда мы задаем вопрос о том, как же найти, как же сыскать, как же сподобиться этой любви, которая была бы столь же крепкой, столь же вечной, как Божья любовь. И слава Всевышнему за то, что у нас есть Библия, Слово Божье, Священное Писание, где о любви очень много сказано. Господь делится секретами любви. Господь рассказывает о том, как Он любит и как любить. Кстати, вот то, что я прочел для вас из второй главы книги пророка Осии, где сказано «обручу тебя мне». Здесь есть семь измерений вот этого обручения, когда двое становятся одним. И в народе Божьем появилась традиция. Во время обручения, во время свадебного шествия, во время заключения брака, невеста семь раз обходит вокруг жениха. И читаются вот эти слова. «И обручу тебя мне навек» – раз. «И обручу тебя мне в правде» – два. Слышали выражение «окрутила жениха»? Вот это оттуда, это оттуда. И это основано на словах Божьих в Священном Писании. Так вот, обращаясь к еврейской традиции, мы найдем много интересного там, ибо это народ, который прожил со Словом Божьим 3500 лет уже на сегодняшний момент. Римская Матрона спросила раби Иоси бен Халафту: «За сколько дней Господь создал мир?» И он отвечает: «За 6, ибо так написано в книге Шмот», это книга Исход, 31 глава, 17 стих, «За 6 дней создал Господь небо и землю». А чем он занимается с тех пор, задает вопрос представительница языческой религии. И Рави отвечает: «Он заключает браки. С тех самых пор Бог занят заключением браков. Такой-то будет мужем такой-то» и так далее. «Но это и я могу делать», сказала Матрона. «У меня много рабов и рабынь. Я могу легко составить из них пары». Раби Иоси сказал: «Тебе кажется, что устраивать браки очень просто? Но для Бога это так же трудно, как заставить расступиться Красное море». Вы понимаете теперь, почему не везде у всех ладно, да? Это трудно даже для Бога составить удачную пару. После того, как раби Иоси ушел, Матрона выстроила 1000 рабов в один ряд и поставила напротив них 1000 рабынь. Потом она приказала: «Такой-то станет мужем такой-то» и так далее. Браки были заключены в тот же вечер. Как вы думаете, что произошло? «Наутро новобрачные пришли к Матроне. Один с раненой головой, другой без глаза, третья со сломанной ногой. Они стали кричать: „Я не хочу эту женщину, я не могу жить с этим мужчиной“. Римская Матрона послала за раби Иоси и сказала ему: „Твоя Тора права, и то, что ты мне сказала, истина“. Раби Иоси ответил: „Вот видишь, ты думала, что устраивать браки – легкая работа, а оказалось, что легче заставить расступиться Красное море“. Итак, мы подошли непосредственно к ответу на вопрос, где создаются браки, кто создает семьи. Приглашаю вас теперь обратиться к апостольским писаниям, к учению Иисуса Христа, которое отражено в Евангелии от Матфея, в 19 главе, в стихах 4 по 6. Евангелие от Матфея, 19 глава, стихи с 4 по 6. Он сказал им в ответ: «Не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их и сказал: посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью, так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает». Таков библейский ответ на вопрос, кто создает браки. Ответ: что Бог сочетал. Согласно тому, о чем говорит Иисус Христос, именно Бог занят составлением браков. Он является автором семейного союза. Однако в том же Священном Писании, в том же Слове Божьем мы находим и иной ответ на этот вопрос, на вопрос, кто создает браки. В данном случае я хочу предложить вам почитать из книги Притчи, 14 главы, 1 стих, Притчи 14.1. Сказано так: «Мудрая жена устроит дом свой, а глупая разрушит его своими руками». Что значит «устроит дом свой»? Кто думает, что о строительстве, о возведении стен, потолка, крыши идет речь и так далее? Нет. «Устроит» значит что? Значит, создаст вот эти взаимоотношения, что в действительности они состоятся, что двое станут одной плотью и так далее. То есть, когда говорится о том, что мудрая жена устроит свой дом, речь идет именно вот об ответе на вопрос, который мы задали. Кто создает брак? И ответ кто? Жены, давайте громче, это в вашу пользу. Мудрая жена, да? Так сказано, мудрая жена. Но, к сожалению, тут же написано: а глупая разрушит его своими руками. Итак, перед нами вопрос. С одной стороны, говорится о том, что Бог создает брак. Он сочитывает двоих, Он соединяет два сердца, Он двоих делает одной плотью. С другой стороны, Священное Писание говорит о том, что это в руках людей. Есть ли здесь противоречие? Приглашаю вас вот взглянуть на определение такого очень важного понятия, как благословение. Скажите, когда жених и невеста идут в церковь на венчание, для чего они туда идут? Как правило, получить благословение. Так? То есть считается, что это очень важно. То есть для тех, кто в Бога верит, для тех, кто в церковь входит и так далее, Христову веру исповедует, считается очень важным получить в церкви у алтаря благословение на их семейный союз. Так вот, многие относятся к благословению как к чему-то похожему на волшебное зелье. То есть, если знаешь, если вот что-то такое вот он скажет, вот какие-то манипуляции произведет, вот тот облаченный, естественно, в одежду соответствующую, знающий правильные слова, то вот как будто нечто такое произойдет, знаете, такое вот на уровне сверхъестественном. И эта пара теперь будет навек благословенным. Благословение часто воспринимается как нечто, что идет помимо человека, и что человек, если удостоится, обретает, несмотря на какие-то свои действия или бездействия. То есть благословение – это как будто нечто, сообщаемое человеку сверх человека. Это распространенное мнение. Благословили ли вас в церкви? Да, значит, благословенны. Нет, значит, не благословенны. Естественно, в таком понимании есть доля правды. Однако давайте посмотрим, что говорит Священное Писание о природе благословения непосредственно там, где больше всего в Библии о благословении говорится. Это, естественно, 28 глава книги Второзакония. Второзаконие, 28 глава, я предлагаю вам прочитать вместе стихи 2, 3, 6 и 8. Второзаконие, 28 глава, стихи 2, 3, 6 и 8. «И придут на тебя все благословения сии, и исполнятся на тебе, если будешь слушать гласа Господа Бога твоего». Дальше стих 3. «Благословен ты в городе и благословен на поле». И дальше идет перечисление разных благословений. «Благословен ты при выходе твоем и благословен ты при входе твоем». Дальше «пошлет Господь тебе благословение в житницах твоих и во всяком деле рук твоих и благословит тебя на земле, которую Господь Бог твой дает тебе». Благословение является, во-первых, согласно Священному Писанию, следствием жизни по законам Божьим, если будешь слушать, если будешь соблюдать, если будешь хранить, если будешь исполнять заповеди Божии, которые я даю тебе для блага, чтобы хорошо было тебе и сынам твоим вовек, то тогда придут благословения. Но это даже еще не все. Обратили ли вы внимание на вот эти формулировочки? Посмотрите на экран. Благословен где? В городе, на поле, при выходе, при входе, во всяком деле. Что подчеркивается? Бог благословляет усилия человека. Он не может благословить бездействие. Бог не может благословить человека в обход самого человека. Бог не может сообщить ему вот дополнительную благодать свою, а человек в это время ничего для этого не делает. Бог благословляет именно не безделье рук, а дело рук. Когда ты входишь и выходишь, не когда лежишь на кровати. Когда ты действуешь, когда ты там, и здесь, и тут. То есть мы видим, что благословение – это то, что Господь делает в качестве помощи человеку, который трудится над тем или иным проектом сам. И вот благословение можно иллюстративно представить как увеличение КПД – коэффициента полезного действия. Вот человек действует, допустим, преодолевая определенные вот, препятствия, да, силу трения, там, с одной стороны, или силу инерции, с другой стороны. И благословение, давая дополнительные силы, как бы вот смазывает весь этот механизм маслом. То есть легче становится, прилагая те же самые усилия, человек получает больший результат. Это больший коэффициент полезного действия. Но действует по-прежнему кто? Человек. Поэтому, когда двое идут к алтарю за благословением, они не должны ожидать, что они сейчас нечто получат, что вместо них будет делать их счастливыми. Благословение Господне – это благословение на труд, это благословение на усилия, это благословение на жизнь сообразно воле Божьей. Благословение по своей природе, которое многим нужно в семье, это именно благословение усилий. Потому вопрос, кому из вас нужна невеста? Есть такие? Кому из вас нужен жених? Так? Вы как себе представляете Божье благословение вот в этой ситуации? Значит, представляете, она на белой лошади подъезжает прямо к вам, в вашу квартиру на 9-м этаже, и говорит, вот она я, с высшим образованием, с тройной зарплатой и так далее, так далее, так далее. И полностью готова все ваши, как говорится, желания. Так? Нет, нет. Вам надо спуститься, дорогой, с 9-го этажа. Вам нужно пойти туда, где водятся невесты. Вам нужно с ними знакомиться. Вам нужно смотреть, вам нужно вникать. Вам нужно работать. И тогда Господь благословит. А жених нужен то же самое. Многие нас ждут, знаете, вот как вот в век трубадуров, вот взобрались на свою башню и ждут, когда придет принц и позовет. Прыгай, как говорится, ко мне на все готовенькое. Нет, нет. Благословение – это труд человека, который сотрудничает с Господом. Потому нужна невеста – работайте. Нужен жених – работайте. Нужны хорошие, счастливые взаимоотношения с мужем и женой – работайте. И Господь обязательно благословит, если вы будете действовать сообразно Его воле. Продолжая разговор о природе благословения, мы находим, что в Священном Писании неоднократно раскрывается, подтверждается, постулируется вот этот вот принцип сотрудничества человеческого и Божьего начала. Вот, например, книга Исход, 17 глава, стихи с 8 по 13. «И пришли амаликитяне и воевали с израильтянами в Рефидиме. Моисей сказал Иисусу, «Выбери нам мужей и пойди сразись с амаликитянами. Завтра я стану на вершине холма, и жезл Божий будет в руке моей». И сделал Иисус, как сказал ему Моисей, и пошел сразиться с амаликитянами, а Моисей и Аарон и Ор зашли на вершину холма. И когда Моисей поднимал руки свои, одолевал Израиль, когда опускал руки свои, одолевал Амалек. Но руки Моисеева отяжелели, и тогда взяли камень, подложили под него, и он сел на нем. Аарон же и Ор поддерживали руки его, один с одной, другой с другой стороны, и были руки его подняты до захождения солнца. И низложил Иисус Амалека и народ его острием меча. Вот яркий пример сотрудничества Божьих и человеческих сил. Скажите, раз у Моисея жезл в руке, раз он руки поднимает, и тут, как говорится, битва идет сама собой, зачем воевать? Зачем нужно оружие? Зачем нужны войны? Зачем нужно там им потеть? Зачем там нужно бороться, свою жизнь подвергать опасности? Если это они делают. Так? То есть две крайности. Кто-то мог бы сказать, достаточно Моисею просто благословить, и все, само собой будет. А кто-то мог бы сказать, подождите, а при чем здесь Моисей? Я сражаюсь. У меня меч, у меня оружие. То есть вот именно вот это содействие естественных физических законов, приложение физических естественных сил, с одной стороны, и Божья сила, Божье вмешательство, Божья победа, с другой стороны, вот это соединенное вместе дает положительный результат. Потому, когда мы говорим о благословении, когда мы говорим о том, где создаются браки, и Бог ли их создает, или человек создает, мы должны найти вот и утвердить одно очень важное слово – сотрудничество. Есть еще один термин – синергия, совместная объединенная энергия нескольких сил. Бог и человек сотрудничают, и вот тогда в действительности можно ожидать благословения в любом деле – и в особенности в таком важном, как семейная жизнь. Мы продолжим разговор на эту тему во второй половине нашей встречи сегодня.

В эфире радиоканал «Три ангела». Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

Дорогие друзья, сегодня я также приглашаю вас продолжить наше рассуждение на тему, что значит следовать за Иисусом, что значит быть Его учеником и последователем. В прошлый раз мы вспоминали с вами историю об одном ученике Иисуса Христа по имени Иуда Искариот. Я знаю, что у многих из вас сразу возникает ассоциация с именем Иуды – предатель. Но позвольте вам что-то сказать. Когда Иуда пришел ко Христу, это был молодой, очень способный, талантливый человек. И поверьте мне, что он не имел желания в самом начале предать своего Господа. Он хотел быть просто учеником Иисуса Христа. Он хотел даже следовать за Христом. Но знаете, в чем была проблема? Главная проблема Иуды. Он следовал за Христом со смешанными чувствами. Он не доверялся Христу полностью. Он использовал Христа как инструмент в исполнении своих планов. Это очень опасно. Вот почему так часто я повторяю, следование за Иисусом – это означает отказ от самого себя, от своих амбиций, от своих планов и доверять себя полностью Господу. В этом суть следование за Иисусом. Знаете ли вы, что произошло с Иудой впоследствии? Священное Писание дает нам довольно печальное повествование о конце жизни Иуды. Давайте прочтем это из Евангелия от Матфея, 27 главы, с 1 по 5 стих. «Когда же настало утро, все первосвященники и старейшины народа имели совещание об Иисусе, чтобы предать Его смерти». И, связавши его, отвели и предали его Понтию Пилату, правителю. Тогда Иуда, предавший его, увидев, что он осужден, и раскаявшись, возвратил 30 серебряников первосвященникам и старейшинам, говоря, «Согрешил я, предав кровь невинную». Они же сказали ему, «Что нам до того? Смотри сам». И, бросив серебряники в храме, он вышел, пошел и удавился. Вы видите, дружба на грешных условиях очень короткая. Когда Иуда понял свою ужасную, жалкую участь, и когда он пришел к своим сообщникам, они с хладнокровностью отвернулись от него. Нельзя сказать еще более жестокие слова человеку, который стоит на пороге самого страшного отчаяния, срыва в своей жизни. Они сказали, нам нет дела до тебя. Смотри сам, делай, что хочешь. И вот здесь описывается, какой ужасной трагедией закончилась бессмысленная трата времени Иуды Искариота. Все дело в том, что Иуда следовал за Иисусом и при этом пытался сохранить свои ошибочные взгляды на жизнь. Дорогие друзья, может быть, мы с вами тоже пытаемся делать то же самое. Может быть, мы пытаемся следовать за Иисусом, но при этом сохранять свою жизненную позицию и использовать Христа только настолько, насколько Он выполняет наши планы, наши амбиции, наши планы на будущее. И вот здесь написано, что Иуда получил жизненный урок в самом страшном, самой ужасной форме, какую только можно себе представить. Я надеюсь, мои друзья, что нам не придется идти тем же путем, которым прошел Иуда. А урок состоит в том, что Иисус не что-то такое, чем мы можем дополнить нашу жизнь и сделать ее лучшей. Иисус не супержидкость, которую мы можем залить в двигатель нашей жизни, чтобы этот двигатель работал лучше. Главное, что мы должны понять, что Иисус есть Сын Божий. Он Господь, Он Управитель, Он не просто какой-то помощник, Он властелин наш. Иисус является нашим Господом, Управителем, и Он имеет план о нас, и Он имеет повестку дня на каждый день нашей жизни. Не мы должны выставлять Ему нашу повестку дня, что нужно сделать, напоминать Ему о наших требованиях, но Он имеет свой план о каждом из нас.
Пусть Господь благословит нас в следовании за Иисусом, чтобы это следование принесло для нас осмысленное, осознанное понимание нашего Господа. Да благословит нас в этом Бог. Аминь.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Надейтесь и верьте. Господь обязательно поможет вам.
2: Для вас поет Эдуард Ильницкий.

0: одет и шепот его я сразу понял, что он одинок, одинок.
1: Давай помолчим, давай помолчим вместе.

парке и свой слышал каждый шаг. Но было легко и совсем незаметно, что я одинок, одинок.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию телепрограммы «Мастерская добрых дел».
3: Если ты сегодня грустный, пообщаться захотел, для тебя всегда открыта мастерская добрых, мастерская добрых дел.
4: Здравствуйте, ребята! Сегодня очень редкий день. У меня нет ни одного заказа. И я жду, когда ко мне придут Сангел и Аня.
5: Ой, да, моя,
4: вот,
5: какая.
4: Вот кажется,
6: я больше никогда не
4: пойду. Почему-то спорят между собой. Пойдемте спросим, что у них случилось.
6: Смеются.
4: Сангел, Аня, здравствуйте. Что у вас случилось?
5: Дядя Афанась, вот она не хочет идти в школу.
4: Почему? В школу надо ходить. К тому же там очень много друзей.
6: Которые над тобой смеются.
5: Да никто не смеется.
6: Вот видите.
4: Я вижу и ничего не вижу. А что я должен видеть?
5: Да вот очки, дядя Афанась. Видите, она не хочет идти в
4: школу. Анечка, посмотри внимательно. У меня тоже очки.
5: Да, ну
6: это вы. Вы не мучаетесь в школе, вас не дразнят.
4: Потом тебе очень, ну просто очень идет.
6: Остановись!
4: Мое почтение, вас, Афанасий, приветствую вас, приветствую
7: вас, ребята, вот знакомьтесь, мой племяш Юрик, мы сегодня работаем вместе.
4: Хороший мальчик.
5: Чего ты смеешься?
6: Говорил, никто за мной не будет дружить.
4: Анюта, не переживай, в очках нет ничего плохого. А если они смеются, то это вовсе не друзья. Настоящий друг никогда смеяться не будет.
6: Дядя Афанась, эх, еще друг называется.
4: Пока Самвел убежал, я хочу рассказать вам историю. Садитесь, пожалуйста. Которая произошла давным-давно в древнем городе Капернауме. Жили-были пятеро друзей. И вот однажды один из них тяжело заболел. Он не мог ходить и с большим трудом двигался. Ни один врач не мог его вылечить. Когда надежда на выздоровление почти пропала, он услышал радостную весть о том, что в город пришел Иисус Христос. Он проповедовал Слово Божье и исцелял больных. Тогда расслабленный сказал: «Умоляю, отнесите меня к Нему. Я хочу не только выздороветь, но получить Божье прощение за мои плохие поступки». Друзья понесли друга ко Христу. В доме, где находился Иисус, было очень много людей. Через них в дом невозможно было пробраться. Больной очень расстроился, но он не хотел отступать. Тогда его товарищи подняли парализованного на крышу дома, разобрали ее и спустили его с постелью в середину комнаты. Друзья всем сердцем верили, что Иисус может исцелить больного товарища. Иисуса же порадовала их крепкая вера и дружба. Он сказал: «Прощаются тебе грехи твои. Встань, возьми постель твою и иди домой». Так оно и произошло. Друзья не могли нарадоваться долгожданному счастью. Они пошли домой и всю дорогу славили Бога. Друзья приложили все старание, чтобы помочь своему другу. И Иисус оценил это по достоинству.
7: И правда, редко такую дружбу встретишь.
4: Вот.
6: А он долго болел?
4: Не могу сказать. Библия ничего об этом, к сожалению, не говорит.
1: Такую дружбу только в сказках встретишь, а наяву нет.
4: Как знать.
8: Аня, отвернись, пожалуйста. У меня для тебя кое-что есть.
1: Лягушка?
4: Нет, нет. Повернись, повернись, не пожалеешь. Да.
8: Опа.
4: Поворачивайся.
8: О, видишь? Теперь я тоже буду в очках. Пусть нас обоих дразнят.
7: К тому же расстраиваться вдвоем гораздо веселее, чем одному.
1: Спасибо.
4: Молодец, Самвел. Ты настоящий друг. Ну так что, Анечка, пойдешь ты теперь в школу?
6: Пойду.
4: Очень хорошо.
7: Видишь, какие друзья? Ну ладно, что-то мы засиделись. Юрик, садись. Поехали, нас почта ждет.
6: Я тоже хочу иметь таких друзей.
7: Будь сам таким другом, и тогда один не останешься.
4: Приезжайте еще.
7: Хорошо.
4: До свидания, ребята. Цените ваших друзей. Любите их. Я желаю вам крепкой дружбы. Обязательно пишите мне. Всего вам доброго. Пока.
6: Пока. Пока.
2: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
9: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А те, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
10: Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем.
11: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
12: Для вас поет Надя Малышева.

0: Библейский словарь «Слово Твое». Читают Ирина Кириченко и Алексей Лысаков.
1: «И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла».
2: Дерево жизни – одно из деревьев, произраставших в середине Эдемского сада. Дерево жизни упоминается во второй главе книги Бытие наряду с деревом познания добра и зла. После того, как Адам и Ева согрешили, Бог лишил их доступа к дереву жизни не в качестве наказания, но и сострадания, чтобы они не обрекли себя на бесконечную физическую жизнь в падшем мире. Господь Бог изгнал людей из рая и поставил на востоке у сада Эдемского херувима и пламенный меч, обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни. Есть мнение, что золотой светильник в израильском святилище, имевший ствол, по три ветви с каждой стороны и чашечки в виде миндального цветка с яблоками и цветами, служил напоминанием о дереве жизни. В книге притчи Соломона дерево жизни упоминается в качестве метафоры благословения и совершенства характера. В третьей главе мудрость названа древом жизни для тех, которые приобретают ее. А в 15 главе говорится, что кроткий язык – древо жизни. В книге Откровения дерево жизни выступает в качестве образа возвращенного рая, бессмертия и вечной жизни. Оно упоминается в описании города-сада, предназначенного для спасенных. Среди улицы его и по ту, и по другую сторону реки древо жизни, 12 раз приносящее плоды, дающее на каждый месяц плод свой, и листья дерева для исцеления народов.
1: «Побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия».

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Все заботы ваши возложите на Господа, ибо Он печется о вас.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.

0: Полезная минутка. Ведущая Ирина Остапенко.
1: После тяжелого трудового дня мы приходим домой полностью истощенными эмоционально. И легко понять, почему мы после такого дня, как мертвые, падаем на диван. Но не всегда головная боль наступает сразу. Обычно проходит некоторое время, и потом все начинается. Боль может разбудить вас в 3:00 ночи или же дать о себе знать утром следующего дня, после спокойного сна. Давайте рассмотрим головные боли, возникающие от напряжения. К ним относятся боли в области головы и шеи. Они составляют более 2/3 всех головных болей. Боль от напряжения может появиться у корня шеи и распространиться по голове вплоть до передней ее части и даже лица. Ощущение такое, как будто голову стянули ремнем. Боль может распространиться в любом месте головы или шеи, поскольку ее вызывает напряжение мышц головы, шеи и верхней части спины. Если вы долго держите голову в одном положении, это может привести к спазму мышц, что и вызовет боль. Такие головные боли являются классическим примером психологического заболевания. Переутомление, эмоциональные взрывы, низкая самооценка, чувство вины, неуверенность в себе – все играет далеко не последнюю роль в развитии головной боли. Как симптомы, головные боли могут быть характерны для множества различных заболеваний. Головная боль возникает почти всегда при любом заражении, вызывающем повышение температуры. Головную боль может причинить нарушение аккомодации глаз. Лечение в этом случае очень просто – обратитесь к офтальмологу и купите новые очки. Головная боль может возникнуть от спазма сосудов. Также было обнаружено, что нарушения в суставе крепления нижней челюсти, ее смещение, являются нередкой причиной головной боли. Кроме того, головную боль может вызвать отравление токсичными газами. Как же избавиться от головных болей? От многих головных болей, типа напряжения, можно избавиться, перестав предъявлять к себе слишком высокие требования. Когда мы пытаемся в короткие сроки слишком много успеть, то организм теряет много энергии, и мышцы напрягаются. То же самое происходит и при эмоциональном или другом стрессе. Низкая самооценка часто находит отражение в осанке человека. Если вы сутулитесь, стоя или сидя, это обязательно приведет к спазму мышц шеи и спины, которые, в свою очередь, вызовут боль головы и шеи. Следите за тем, как вы сидите, ходите и стоите.
0: Полезная минутка.
1: Еще одно основополагающее физиологическое правило. Мышцы расслабляются только тогда, когда они растянуты. Есть специальные упражнения, которые хороши для такого расслабления. Даже один сеанс массажа шеи и спины может избавить вас от головных болей, вызванных напряжением. Попробуйте сделать так, как советует доктор Вернон Фостер. Первое. Сядьте ровно на твердом стуле. Немножко разведите колени. Распрямите плечи и сохраняйте такое положение в течение выполнения упражнений. Второе. Правой рукой за подбородок поверните голову вправо, насколько это возможно. Подбородок должен находиться у правого плеча. Теперь, не двигая плечами, взявшись за макушку левой рукой, слегка наклоните голову вниз, в сторону коленей. Применяйте столько силы, чтобы ощутить растяжение левых мышц шеи. Удерживайте голову в таком положении 10 секунд. Это покажется вам слишком долгим. Четвертое. Повторите такую же операцию, повернув за подбородок голову влево. Повторите каждый прием 2 раза. Проделывайте эту операцию каждые 2 часа или до тех пор, пока голова не перестанет болеть. Если боль уже прошла, то одна такая операция в день предотвратит повторение головной боли. Позже вам будет достаточно проделать это раз в неделю. И все-таки эффективнее от всех головных болей помогает гидротерапия. Холод способствует сужению сосудов. Если у вас мигрень, то самый простой способ достичь сужения сосудов – это приложить лед. Также очень эффективно опустить обе руки на 3-5 минут в ледяную воду. В лечении мигрени этот способ более эффективен, чем принятие таблеток. К тому же он не имеет вредных побочных эффектов. Если после погружения рук в холодную воду боль не проходит, попробуйте холодную ванну для ног, опустив ноги в холодную воду с кубиками льда, но не опускайте ноги более чем на 5 минут. Если мышцы туго натянуты и болит голова, то вам может помочь горячая ванна для ног. И вообще, что может расслабить лучше обычной теплой ванны? Помните, что частой причиной головных болей бывает также обезвоживание организма. Обязательно на протяжении всего дня пейте много чистой воды. Эффективные и безопасные методы снятия головной боли в значительной степени улучшат качество вашей жизни.

0: правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
1: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
0: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
1: Воспойте Господу песнь новую, воспойте Господу вся земля.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: В эфире программа «Тайна жизни».
2: Здравствуйте! Инфузория и лев, земляной червь и человек. Высшие и низшие формы жизни, что они представляют собой и как они появились. Сегодня мы говорим об этом. На наши вопросы отвечает Олег Викторович Трифонов, кандидат биологических наук. Олег Викторович, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Как вообще могут сосуществовать низшие и высшие формы жизни в природе? Если согласно теории Дарвина, в конечном итоге высшие формы должны были вообще вытеснить низшие.
3: Знаете, Дарвин не стал дожидаться, когда критики зададут ему этот вопрос. И на страницах «Происхождения видов» он как бы сам себе задает этот вопрос и сам на него отвечает. В частности, он пишет: «Почему более высокоорганизованные формы не вытеснили или не истребили повсеместно низшие формы?» И вот что он отвечает. «С точки зрения нашей теории, продолжительное существование низших форм не представляет никакого затруднения, так как естественный отбор не предполагает неизбежного прогрессивного развития». И дальше он пишет: «Какую пользу мог бы извлечь из более высокой организации, например, глист, земляной червь или инфузория? А если в этом нет никакой пользы, то естественный отбор либо совсем не будет совершенствовать эти формы, либо усовершенствует их в очень слабой степени». Но, вы знаете, критики такое объяснение не смогли признать удовлетворительным. Ведь посмотрите, если Дарвин приводит такие примеры, как инфузория, да, глист и земляной червь, но ведь эти организмы тоже от кого-то произошли, согласно его теории. Произойти они могли от еще более примитивных, еще более низших. И возникает вопрос, а какая была выгода этим низшим организмам превращаться в ту же самую инфузорию, в того же самого глиста или земляного червя? То есть, по сути дела, это не ответ на вопрос. Но, вы знаете, не следует считать Дарвина таким уж наивным человеком. Ведь этим ответом, скорее всего, он хотел уйти от сути самого вопроса. Ведь суть вопроса заключалась не в том, почему низшие организмы не превратились в высшие, а что заставило низшие организмы превращаться в высшие.
2: То есть что было таким пусковым механизмом?
3: Да.
2: Действительно, если он пишет, что не было нужды, например, да, инфузории превращаться во что-то более сложное, то когда же наконец-то настала для этого нужда? Потому что мы видим огромное разнообразие сложнейших организмов.
3: Да, это тоже вопрос.
2: Да, да. Что получается, низшие формы, они более примитивные, они менее приспособленные к жизни.
3: Вы знаете, если мы будем сравнивать низшие формы, например, бактерии с нами, то в итоге мы придем к заключению, что самыми неприспособленными, самыми несовершенными являемся как раз-таки мы,
2: почему?
3: Люди.
2: Почему это?
3: Потому что бактерии, они могут жить в таком широком диапазоне изменений температур, климата, влажности, в таких условиях, что, в общем-то, мы стараемся бороться с бактериями, уничтожаем их какими только средствами, да, они все равно растут, они везде размножаются. То есть потенциал их просто огромен. Они
2: то есть выживают в плане выживаемости.
3: Совершенно, да, в совершенно агрессивных средах, и в шахтах, и на глубине моря, и везде-везде. И, в общем-то, размножаются с огромной скоростью. А наш репродуктивный потенциал по сравнению с ними вообще ничтожен. Насколько мы чувствительны. Но даже оставим человека, перейдем к следующей как бы лестнице, да, к инфузориям, потому что после бактерий следующая ступень организации – это уже идут простейшие, да, в частности, вот, например, инфузории. Я вот непосредственно в своей научной деятельности занимаюсь этой группой организмов. И, казалось бы, если их сравнивать с бактериями, то по теории Дарвина они должны были бы быть более приспособлены, чем бактерии. То есть они должны, наверное, еще больше иметь, в общем-то, возможности для распространения, для жизни, да, в еще более агрессивных условиях. Но вы знаете, все с точностью до наоборот. Инфузории живут в таких условиях, вы знаете, что их настолько тяжело даже культивировать. Им нужны такие условия, что, знаете, в современных лабораториях невозможно их создать. Какое-то малейшее изменение температуры, pH среды, солевого состава, что-то им не понравилось, все, инфузории моментально погибают. То есть пробы вот воды с инфузорием невозможно хранить. Это такой контраст, и возникает вопрос, почему вообще они выжили, как они появились, как могла природа из бактерий, ведь, по сути дела, по теории Дарвина, простейшие возникли в результате развития бактерий эволюционного, и при этом они настолько уступают своим предкам, что просто поражаешься.
2: Получается, что чем сложнее организм, тем он наоборот...
3: Да, очень капризный, очень чувствительный. Да, и вы знаете, вот таких примеров очень много. Вот, скажем, есть такое семейство... цветковых растений, как орхидные, да, вы все знаете, орхидеи, да, ятрышники. Очень обширное семейство, 35 тысяч видов, очень красивые цветы, и их называют вершиной эволюции.
2: Ну,
3: наверное,
2: вот
3: за красоту, да, за красоту, вот, наверное, за сложное строение цветка. Но, знаете, эта вершина эволюции выглядит как-то странно. Ведь по сравнению с другими цветковыми растениями, у орхидных нет эндосперма, у них нет двойного оплодотворения, отчего, в общем-то, развитие происходит крайне медленно. Примерно как у голосеменных, от опыления до оплодотворения полгода, от оплодотворения до развития семени год, а то и два.
2: Это много очень, ну, да,
3: конечно,
2: для растений.
3: Конечно, конечно. Угу. Наши растения за сезон, за три месяца успевают все дать, а тут видите, какой срок. Во-вторых, для того, чтобы опылиться, нужен специальный вид насекомых. В-третьих, пыльца сформирована так, что вытаскивается сразу вся за одно посещение насекомого. То есть велик риск потери пыльцы. В связи с этим им приходится спасаться даже бесполым размножением. Кроме этого, орхидные могут жить только в симбиозе, многие орхидные могут жить только в симбиозе с грибом, а семена их не прорастают без гриба. Кроме этого, многие утратили фотосинтез и могут жить только на одном виде растений. Кроме того, некоторые живут только в союзе или под охраной муравьев.
2: Потрясающе сложно устроено.
3: Да, и тем не менее, 35 тысяч видов и прекрасно существуют на этой земле.
2: К чему же в таком случае приспосабливались орхидеи, да, если вот исходить из постулатов теории Дарвина?
3: Наверное, к цветочному рынку. Они там наиболее популярны.
2: Удивительно, какое разнообразие форм существует в природе. И низшие, и высшие формы. Все, в общем-то, целесообразно, все очень красиво, гармонично устроено.
3: Да, совершенно верно. Мы видим... в одном и том же биотопе, да, и низшие формы, и высшие формы, и как они прекрасно сосуществуют, уживаются друг с другом и помогают друг другу, даже вот в симбиозе, да, дерево и гриб, низшая форма и высшая, помогает выжить друг другу.
2: То есть
3: удивительное
2: это
3: взаимодействие.
2: Питание,
3: да, да, совершенно верно. Дерево что-то дает грибу, что-то дает гриб дереву. То есть вообще уникальное явление. И таких явлений достаточно много, когда низшие помогают высшим. Да? Хотя, казалось бы, высшие должны вообще быть, не нуждаться ни в какой помощи, они должны быть самыми совершенными.
2: Да.
3: И в том числе можно отметить также вот эту вот красоту внешнего нашего мира, нашей природы, которая наполнена разнообразными формами. Вот представьте тайга, да? Хвойные леса. А ведь это, по сути дела, более низшее по сравнению с лиственными лесами.
2: Да, то есть формы, хвойные,
3: да,
2: деревья,
3: то есть по теории Дарвина они должны были быть низшие, вытеснены. Да,
2: совершенно. А почему
3: верно.
2: Они считаются более, ну, простыми?
3: Потому что у них, я уже говорил, да, что у них очень сложный, очень медленный цикл развития. Они развиваются гораздо медленнее, чем покрытосеменные. И семена у них хуже прорастают, у них нет вот этого запаса. И распространяются они хуже. То есть, ну, есть какие-то недостатки, но тем не менее мы видим, что таежные леса, они, в общем-то, все заполнены хвойными деревьями. Uh-huh. И посмотрите, как приятно побывать в хвойном лесу, какой там аромат, да, по сравнению даже с лиственным лесом.
2: Uh-huh.
3: То есть это в нашу пользу, что все-таки низшие формы, они сохранились на нашей земле и процветают. И они нисколько не уступают по своей приспособленности более совершенным, так сказать, на эволюционной лестнице.
2: Uh-huh.
3: Все разнообразие, которое сотворил Бог, мы его видим и им наслаждаемся. У нас есть такая возможность. А если бы все было по теории эволюции, то можем представить, каким бы жалким был мир, когда вот только
2: одни высшие... То есть если бы высшие формы существовали...
3: Вот, а высшие, получается, это мы с вами. Uh-huh. То есть, по сути дела, одни люди. Мы должны всех вытеснить.
2: Uh-huh.
3: Вот,
2: uh-huh.
3: Если бы так размышлять в контексте природы живой и борьбы за существование.
1: В эфире программа «Тайна жизни».
2: Если читать Священное Писание, в общем-то, сотворение Земли, всего живого на Земле описано фактически только в первых главах, да, книги Бытия. Хотя много, кстати, в книге Иова есть текстов, которые говорят о творческой силе, творческих способностях Бога, о том, как мудро все он устроил. Но, в общем-то, библейский текст достаточно скуп по сравнению со всем множеством учебников биологии, зоологии, да, ботаники. Но мы видим, что Бог сотворил человека последним. То, что он создал до человека, он создал для человека, то есть для питания человека. Те же, например, фрукты, овощи, да, растения были созданы для человека, и даже цветы просто для того, чтобы мы могли наслаждаться красотой этого мира, гармонией этого мира. Если сегодня в греховном мире, который затронули и болезни, и смерти, мы продолжаем любоваться красотами природы, да, дышать свежим воздухом, пить чистую, относительно чистую, так скажем, к сожалению, в последнее время воду, то в мире, где жили Адам и Ева, когда еще не было греха, насколько все было красиво, замечательно, и
3: да, всё служило
2: для
3: только себе представлять, каким был Эдемский сад. И с точки зрения креационизма, наверное, даже неправильно говорить низшие и высшие формы. Лучше, наверное, сказать простые, более простые и более сложные. И, кстати, uh-huh, Дарвин uh-huh. сам, когда он читал своих предшественников на полях одной книги, он сделал такую пометку: никогда не употреблять слов «высший» и «низший». То есть он это замечал, он понимал, uh-huh, вот в чем uh-huh. суть.
2: Понятно. Проблемы. И все-таки, коль скоро мы возвратились к Дарвину, как возникли самые простейшие организмы, та самая первая клетка, да, из которой все согласно теории Дарвина, потом и развивалась вся жизнь, все разнообразие форм.
3: Вы знаете, Дарвин думал над этим вопросом, но в конечном итоге написал следующее. Эта фраза, она находится в самом конце его книги. В общем, это самая последняя фраза, которая содержится в происхождении видов. Вот что он написал. «Есть величие в этом создании, по которому жизнь с ее различными проявлениями Творец первоначально вдохнул в одну или ограниченное число форм. И между тем, как наша планета продолжает вращаться согласно неизменным законам тяготения, из такого простого начала развились и продолжает развиваться бесконечное число самых прекрасных и самых удивительных форм». То есть мы видим, что Дарвин объяснил возникновение первой клетки просто творением. Он упомянул Творца. Это может показаться странным, да, как-то Дарвин боролся с Богом, а тут, в общем-то, по сути, да, а тут как бы признает его существование. Но вы знаете, и многие историки как бы показывают, даже эволюционисты показывают, что вот все-таки Дарвин вот был частично верующим человеком, да, все-таки признавал Творца хотя бы в вопросе возникновения первой клетки. Но вы знаете, Дарвин действительно написал эту фразу, она была уже в первом издании, она же сохранилась и в последнем прижизненном издании. Однако он писал, в частности, вот в письме Гукеру, своему другу, в 1863 году. «Но я уже давно сожалею, что уступил общественному мнению, употребил выражение пятикнижья сотворения, под которым я на самом деле только подразумеваю появление вследствие какого-то совершенно неизвестного нам процесса». То есть мы видим вот из этой фразы, что Дарвин это сделал как уступку. уступку обществу. Угу. То есть показал, что все-таки он человек верующий. Вот. Но на самом деле, я думаю, что у него просто не было ответа на этот вопрос. То есть надо же было как-то ответить, вот, откуда произошла вообще жизнь, да? Это мы с вами вот говорили, да, современная уже теория абиогенеза, происхождения жизни из неживой материи. А Дарвин об этом еще тогда не думал. И он вот решил просто как бы, ну, на мой взгляд, это просто уход от этого вопроса. Просто уход от этого вопроса.
2: По большому счету, ведь Дарвин не мог ответить не только на этот вопрос. Мы уже в течение нескольких программ говорим о том, что он не мог ответить на вопрос о естественном отборе, да, о многих других вещах, которые он, ну, рьяно так отстаивал в своих трудах.
3: Да, совершенно верно. И вот интересно, что последователи Дарвина, они, конечно же, отвергли и вот это вот его объяснение появления первой клетки. Нужно все с точки зрения эволюционизма, все объяснить естественным путем. Ну как? Ведь не могут же законы естественного отбора, борьбы за существование действовать до появления жизни. Потому что это не сугубо, это прерогатива уже живой клетки, живого организма. И в этой связи современная наука, она просто разделила эти две проблемы. Как бы есть вот проблема происхождения жизни, есть проблема ее развития. И даже третья проблема – проблема сущности жизни. Вообще, что такое жизнь, что она из себя представляет. И эти проблемы, они решаются разными способами. Вот развитие жизни мы решаем вопросами путем естественного отбора, да, борьбу за существование, ищем вот эти вот факторы. А в процессе возникновения жизни действовали какие-то другие факторы, какие-то, может быть, другие законы. То есть приходит какое-то разделение. Вот у них спрашиваешь, а как же возникла жизнь, вот, которую вы описываете, которую вы... Они говорят, это не к нам, это другая проблема, нас это не интересует. Ну как можно отделить, да, проблему появления жизни, ее развития, сущности жизни, вот, разделить на три части и вообще не касаться? Ведь это же все взаимосвязано.
2: Да, да, да. И вот эта цитата Дарвина, которую вы сейчас привели, очень мне напоминает духовную проблему, с которой сталкиваемся мы, когда мы чувствуем в себе силы что-то там решить, ну, своими собственными усилиями, мы это делаем. Но когда мы видим, что мы в жизни бессильны, начинаем молиться, обращаться к Богу, да, мы обращаемся к Творцу, как Дарвин в своей работе. Потом, когда опять все в нашей жизни гладко и хорошо, мы снова говорим, вот, ну, мы сами до чего-то додумались, чего-то достигли. Время нашей программы подошло к концу, мы продолжим разговор о тайне жизни в нашей следующей передаче. Спасибо вам.
1: Вы слушали программу «Тайна жизни».
4: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
5: Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя.
1: Для вас поет группа «Антериум Атис».

0: Поэзия судьбы.
1: Удивительны судьбы людские, не похожие, но одинаково нелегкие. Но в каждой из судеб есть своя поэзия, одухотворение земного странствования. Это как звезда, озаряющая темный небосвод. Это как луч солнца, пробивающийся сквозь плачущее небо. Надо только почувствовать эту поэзию в своей судьбе, открыть, вчитаться в поэзию судеб окружающих тебя людей. Возможно, и мир тогда в наших глазах станет ярче и многообразнее.
2: Поэт — это наиболее чуткое создание, которое способно воспринимать мысли, идеи, которые ему сообщает Господь или сообщает темная сила. И он может передать людям это. Поэтому я, допустим, иногда пишу о вдохновении, как о миссии поэта передать то, что ангелы ему подсказывают, передать то, что проповедует Господь. Но я не считаю поэта генератором, если так можно сказать, или тем, кто вот родил все эти мысли и идеи. Возможно, он сам не знает, что принадлежит ему оригинально в его творчестве, а что навеяно вот общением и соприкосновением с этими высшими силами, с Господом и с ангелами, которые общаются с нами. Но мы не слышим их так, как слышим людей. Мы слышим их на уровне подсознания.
1: На вечность душу, как струну настроив, сдержавши боль о всем, что здесь теряю, уставшим сердцем, как дрожащей рукою, я правду выбираю. Пусть ломится земля вином и хлебом, растут соблазнов пестрые цветы, я выберу своей судьбою небо, которое нам кажется пустым. Я мудрость назову любимым храмом, и прежде чем ненадолго усну, душой, как пересохшими губами, к истокам вечной жизни прикоснусь. Живет на земле в Тульской области, в поселке Заокский, светлый человек и поэт Божьей милостью Наталья Щеглова. Родилась на Камчатке, в суровом, мужественном, открытом крае, в большой христианской семье. Библия – любимая и главная ее книга с детства. Для многих из нас, кто пришел или идет к Богу через железный занавес атеизма, ее путь может показаться более простым и прямым. Она была с Господом с рождения. Но, с другой стороны, это сейчас можно сказать: «Я верю в Бога, и ничего тебе за это не будет». А тогда? В те времена вера, истинная вера, проходила серьезные испытания. Мне сладко все, и горе, и печаль, и каждая минута трудных буден, поскольку Бог – начало всех начал. Со мною был, со мною есть и будет. Моя душа захвачена волной его любви безмерной доказательств. Он каждый миг беседует со мной красноречивым слогом обстоятельств. Мой первый крик, последний вдох и мысль не канут в горечь поминальной тризны. Богопознание — это цель и смысл не только этой, но и вечной жизни. Наталья Щеглова свой выбор в жизни сделала раз и навсегда. И в судьбе Наташи Поэтический дар — это еще и способность слышать и открывать людям в тишине поэзии глубину высшего бытия.
2: Народ живет в тяжелейших условиях, но он помнит, что есть такая отдушина в жизни, как поэзия. Поэт — это некий сверхчувствительный организм, или, может быть, это такая система уникальная среди всех нас. Я не хочу никоим образом хвалить себя, и вообще поэтом себя я не считаю, честно говоря. Но вот говоря о Пушкине, о Лермонтьеве, скажем, о Бродском, о Цветаевой, о Седоковой, о Волошине, я хочу сказать, что это сверхчувствительные существа, которые настроены на особую волну, на волну вечности. И, может быть, их можно сравнить с инструментом музыкальным, на котором Господь исполняет удивительные мелодии. Когда мы слышим поэзию, мы воспринимаем эту музыку небес. Что-то происходит в нашей душе. Мы отрываемся от чего-то, что нас, может быть, убивает, что нас разрушает. Мы прикасаемся к истинной жизни. Ведь Иоанн Евангелист, он был поэтом. Иисус Христос, он был поэтом. В посланиях апостола Павла мы находим отрывки поэзии. Соломон — поэт, Давид — поэт, Моисей — поэт. Даже в Псалтыре содержатся псалмы, которые принадлежат перу Моисея. То есть все вечное, оно сказано было поэтическим языком. И, возможно, это тот язык, на котором небесные существа между собой общаются. Чтобы мы приобщились немножечко к этой атмосфере, нам просто необходима поэзия.
1: Наталья Щеглова сейчас преподает в Заокской духовной академии своим любимым студентам любимые предметы. Поэтические книги Библии, древнегреческий язык и ряд богословских дисциплин. В свое время, закончив в Алма-Ате Институт иностранных языков, она поняла, что хочет нести своим ученикам весть о Боге, делиться знаниями высшими, и потому закончила духовную семинарию. У нее семья, муж и две дочки. Она всегда окружена людьми, которые в ней нуждаются. А она старается помочь. Живет так, как будто боится не успеть что-то сделать, объяснить, написать. В чем же поэзия ее судьбы, спросите вы? Нет, нет, не только в том, что она слышит и пишет стихи, наполненные музыкой неба, а в том, что вся ее обычно сложная,

0: незримые духа святилище владеет сознанием моим, но в тайн вековое хранилище никто никогда не входил. Лишь мысли острейшие лезвия догадкой завесу пронзит. В хрустальном ковчеге поэзии высокая мудрость лежит.
1: В программе прозвучали стихи Натальи Щегловой.
2: Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Так написано.
2: В студии священнослужитель Александр Топол.
3: С незапамятных времен в человеческом обществе принято считать, что признаком везения, удачливости и успеха является материальное благополучие. И наоборот, нищета чуть ли не сродни пороку. Именно такие взгляды преобладали и во времена Иисуса. Слово «нищий» служило синонимом слову «грешный», а «богатый» означало «благословенный и праведный». Однажды Христос сказал: «Трудно богатому войти в Царство Небесное». Ошеломленные этими словами ученики ужаснулись, ведь для них это означало, что благословенному и праведному трудно войти в Царство Небесное. А что же делать тем, кто беден и, значит, весьма грешен? Странное это явление человеческое общество. Оно непрерывно порождает и умерщвляет разного рода представления. Оно непостоянно и при этом всегда требует подчинения своим взглядам. Христос же говорил о непереходящих, непоколебимых ценностях жизни, и это с трудом находило себе место в изменчивом людском сознании. Однако Сын Божий принес с собой на землю не просто перечень обновленных прогрессивных представлений о жизни. Он принес Божий взгляд на реальность нашей жизни, Божью оценку действительности, оценку жизни, данную самим жизнедателем. В Евангелии от Матфея, 5 глава, 3 текст, Иисус Христос говорит: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Вам когда-нибудь случалось остановиться и взглянуть со стороны на нищего в подземном переходе, около станции метро, на вокзале или у дверей большого магазина? Глаза, выражение лица, руки, движения — нищие, как, впрочем, и все люди, очень разные, но у всех них есть общие характерные черты. Что это за черты? И вообще, кто такие нищие? Несомненно, каждый из нас прямо сейчас мог бы дать свое определение. Я тоже попытался это сделать и выделить 4 самых очевидных, на мой взгляд, признака. Давайте сравним наши наблюдения. Нищие — это те, которые просят. Нищие — это те, которым дают. Нищие — это те, которые опять просят. Нищие — это те, которым опять дают. Завтра, через месяц или через год вы, столкнувшись с нищим, возможно, вспомните немного из того, о чем мы будем сейчас говорить. И все же постарайтесь не забыть эти 4 упомянутых признака. «Блаженны нищие духом». В современном русском языке «блаженны» нередко используют только при обозначении человека с отклонениями в психике или в поведении. В Библии же русским словом «блаженный» переведено греческое «макариос». От него и произошли славянские мужские имена «Макар» и «Макарий». Сегодня мы перевели бы их так. «Макар» значит «везучий». Итак, записанные в Евангелии слова Иисуса «блаженные нищие духом» можно понимать следующим образом: «счастливы» или «благословенны нищие духом». О блаженстве каких нищих говорит Иисус Спаситель? О тех, что ночуют в подземных переходах или просят милостыню на вокзалах? Конечно, нет. Это звучало бы слишком жестоко и цинично. Они скорее несчастные, потерявшиеся в этой суровой жизни люди. О них вряд ли можно сказать, что они счастливы. Им не завидуют, им в лучшем случае сочувствуют. Когда Иисус сказал «блаженны нищие», это прежде всего означало следующее: счастливы те верующие, которые сознают, которые вдруг поняли, что им в этой жизни чего-то очень недостает. Недостает настолько, что они готовы просить об этом Бога, подобно нищим. Однако, чем блаженны нищие или кем? Духом. А что это? Или кто это? Уже в первой книге «Бытие» мы читаем о том, что Дух Божий принимает активное участие в создании жизни на земле. Дух Божий – это не только явление Бога, присутствие Бога, Его сопричастность жизни всего сущего. Это Сам Бог. Блаженны нищие духом или духом – это те, кому недостает Бога, кто жаждет еще большего Его присутствия, большего Его участия в своей жизни. Блаженны нищие духом – это те, кто способен испытывать чувство духовного голода так же остро, как другие люди страдают от голода при недостатке, скажем, хлеба. Это те, кто способен испытывать чувство голода, ощущая недостаток молитвенной жизни, чтения или слышания слов Священного Писания. Как нищий теряет смысл существования, когда ему не хватает хлеба, так и настоящие христиане теряют интерес ко всему, когда в их жизни недостает Бога и слов от Него исходящих. Кто же со всем этим не согласится? Пожалуй, все верующие хотят, чтобы так и было. И если верующие люди в чем-то похожи друг на друга, то именно в этом, в своей склонности к молитве и размышлению о Боге. Но кто же из них те, в ком жива благословенная нищета? В одной из церквей города Мариуполя, где я сейчас совершаю служение,

Галина, которая не встает с кровати, так как ее разбил инсульт. У них, этих сестер, есть DVD-проигрыватель, по которому они поют под караоке церковные псалмы, и спутниковая тарелка настроена на христианские каналы. Удивляясь и радуясь их вере, слушая их размышления, исполненные надежды, я невольно спрашивал себя, откуда берутся силы у этих немощных сосудов, я имею в виду этих женщин-инвалидов, нести такой, кажется, непосильный крест. А секрет прост – у ног Спасителя Иисуса Христа, в постоянной молитве к своему Творцу и Создателю. Давайте обратим наши мысли к тому, кто дает просимые благословения. Христос говорит не о блаженстве нищих благословениями и не о тех, кому их уже не хватает, так что они готовы платить деньги. Благословений, пожалуй, многим не хватает. Так вот, блажены не те, кому благословений от Бога не достает, а кому необходим сам Бог. Необходимое Его присутствие, Его характер, Его заповеди. Необходим Он Сам, как Родитель, как Отец. Нельзя сдавать своего Небесного Отца в дом престарелых. Подобный шаг глубоко ошибочен, словно славным и замечательным является то, что Библия полна жизненных примеров счастливого осознания духовной нищеты. Обратимся к одному из них. В Псалме 85, первый текст, мы читаем такие слова. «Преклони, Господи, ухо Твое, и услышь меня, ибо я беден и нищ», говорит псалмопевец. Удивительно, о своей бедности и нищете говорит царь Давид. Это мы встречаем в 39-м псалме, 69-м, 108-м. Но ведь это один из самых богатых людей своего времени. Он, как бы мы сегодня выразились, стал главным спонсором архитектурного шедевра Иерусалимского храма. Ему не нужны были ни благословения за деньги, ни пожертвования из скудных пенсий своих сограждан. Он не искал спонсоров среди богатых предпринимателей-язычников и не обращался к бандитам, чтобы те от своих щедрот выделили деньги на благоугодное дело. Нет и нет. Давид самолично накопил столько средств, что оказался в состоянии финансировать седьмое чудо света. По нашим меркам, он был сверх- или супер-мультимиллионер. Если бы к тому времени уже существовала эллинская математика, то и она, пожалуй, нашла бы затруднительным выразить в цифрах состояние израильского царя Давида. История свидетельствует о том, что древний Иерусалимский храм был огромен и необыкновенно красив. Сын Давида Соломон умело распорядился накоплениями отца, который завещал ему осуществить строительство. Со всех концов света люди стремились приехать в Иерусалим и хотя бы раз взглянуть на храм. Дух захватывало от его роскоши и великолепия. И во многом все это возникло благодаря богатству царя Давида. Но вот этот царь в молитве произносит такие слова: «Преклони, Господи, ухо Твое, и услышь меня, ибо я беден и нищ». Что же это? Позерство или юродство? Баснословно богатого монарха или же ясное осознание своего подлинного внутреннего состояния перед Богом? К счастью, последнее. Давид потрясен, каким нищим, убогим и бедным остается даже самый богатый и великий человек только потому, что он всего лишь человек и без Бога просто прах. Он нищ,
потому что осознал себя грешным перед Господом. Давид остро ощутил свое чудовищное одиночество вдали от Создателя. Он жаждет Бога, ему недостает небесного водительства, он

просит Господа восполнить этот недостаток. Такой перед нами предстает счастливая нищета. В Евангелии от Луки, в 11 главе, мы с вами прочтем следующие слова Иисуса Христа. Господь говорит: «Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, то тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящим у Него». Вот какая нищета бесценна в очах Божьих. Вот о ком Духе следует просить нам. Вот о каком недостатке нас призывает задуматься Иисус Христос. Этот недостаток – недостаток присутствия Божьего. Его Святого Духа Господь всегда готов восполнить и сделать нас богатыми. Наша с вами жизнь устроена, увы, так, что ни один человек не может пройти по ней, не пережив потери. Потери близкого человека, друга, родственника. Говорят, что по статистике каждый человек на Земле в среднем к 25 годам обязательно переживает потерю близкого человека, то есть сталкивается со смертью. О чем мы скорбим, когда случается подобное? О том, что потеряли какие-то возможности, которые у нас были при жизни этого человека? Или о том, что потеряли из-за этой несвоевременной кончины какие-то вещи, деньги, которые могли бы получить? Можно ли назвать подобное переживание любовью к почившему? Пожалуй, это даже не скорбь, это скорее естественная боль раненого эгоизма. Когда же уходит действительно дорогой для нас человек, мы скорбим от того, что потеряли именно его, его самого. В такие минуты все кажется пустым и ненужным. А мозг сверлит лишь одна безутешная мысль: только бы он был рядом, только бы снова быть вместе. В Евангелии мы читаем о том дне, когда Иисус вошел в Гефсиманский сад. Правда, для Него это был не просто сад вблизи Иерусалима. Сын Божий вступал туда, где скорее должен пережить великую потерю. Потерю, которую вряд ли кто из нас способен даже осмыслить. Христа ждали моменты таинственной и смертельной богооставленности. Там, находясь в молитве, в душевной борьбе ради спасения многих, ради нас с вами, Он должен был потерять Своего Небесного Отца и умереть в одиночестве. Это был предел, высшая степень нищеты. Евангелие описывает весь трагизм последних минут и мгновений земной жизни Спасителя. По свидетельству евангелиста Луки, приближение к этому моменту вызывало такое напряжение сил Иисуса, что кровавый пот покрыл Его чело. Спустя несколько часов Спаситель уже был пригвождён ко Христу. И здесь мы делаем для себя поистине величайшее открытие. Оказывается, смерть распятого Христа наступает почти в тот же момент, когда Он почувствовал, что Бог оставил Его. Иисус принимает грехи всех нас на Себя, и вскоре Он теряет всякую уверенность в присутствии Отца. В Евангелии от Матфея, 27 глава, 46 и 50 тексты, мы читаем: «А около 9 часа возопил Иисус громким голосом: Боже мой, для чего ты меня оставил?» Иисус же опять возопил громким голосом и спустил дух. В тот день, как говорит Писание, Иисус потерял Небесного Отца. И случилось это для того, чтобы мы не остались сиротами при живом Боге Отце, чтобы мы узнали, как дорого стоит родство Богу, сколь бесценна возможность жизни с Ним. Старушка, доживающая свой век в доме престарелых, однажды умрет. Увы,
такова жизнь. Но Создатель наш и Бог не умирает никогда. И очень скоро Он напомнит о себе всем своим детям-отказникам. Ни один человек в мире не избежит этой встречи. Христос, Он воскрес. И Он скоро вновь придет на нашу землю. Он обещал вернуться, и Он исполнит обещанное. Христос воскрес, и оттого счастливы нищие духом. Нищета их будет восполнена, и потому радость нищеты духа столь велика, что иначе, как блаженством, ее не назовешь. Христос жив и вновь грядет. Скоро, как говорит Писание, небо вспыхнет от славы грядущего в мир Царя, который сегодня все еще ищет себе подданных, как отец своих детей. Какой эта встреча будет для нас? Счастливой, радостной, блаженной? Или это будет напоминать возвращение выздоровевшего после и окрепшего после болезни отца к детям, некогда предательски оставившим его умирать? К детям, бросившим его там, где, по их мнению, должны оставаться лишь ветхие ритуальные предметы. К детям, которым воспользовались благословением умирающего и неплохо устроились в жизни, а теперь вдруг встретились с умершим. Верят люди или не верят, хотят они того или не хотят, всех ожидает эта встреча со Христом. Бог, изгнанный с земли на небо, скоро вернется, и мы увидим очи и руки того, кто так долго ожидал этой встречи. Жаждать этой встречи значит быть христианином, значит быть духовно нищим. Размышляя на эту тему, апостол Павел написал слова, которые не могут не вызвать волнения. Во втором послании Коринфской церкви, 8 глава, 9 текст, мы читаем: «Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою». Звучит парадоксально. Вседержитель обнищал, владеющий всем, властитель вселенной, он настолько богат, что царь Давид со всеми своими сокровищами рядом с ним выглядит просто жалким оборванцем. Господь, говорит апостол, обнищал ради вас. Христос обнищал не только, когда оставил небо ради нас. Он беднеет еще больше, когда мы, люди, Его дети, оставляем Его. Так дай нам, Бог, быть людьми, которые жаждут Бога больше всего остального. И тогда заветная встреча станет воистину блаженством. И тогда осуществятся заветные невыразимые надежды и мечты. Господь приглашает нищих обогащаться. Обогащаться не столько Его благословениями, сколько им самим, как отцом, как родителям, Его присутствием, Его характером, Его заповедями. Помните, нищие — это те, которые просят. Нищие — это те, которым дают. Нищие — это те, которые опять просят. Нищие — это те, которым опять дают. Блаженны нищие духом. Так начинается первая заповедь блаженства. Но этими словами она не оканчивается. Прочитаем великую заповедь Христа полностью. «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Есть! Сегодня и навсегда. Разве это не блаженство для нищих духом? Разве это не богатство нищим? Будьте благословенны в Господе!

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: В Боге спасение мое и слава моя, крепость силы моей и упование мое в Боге.
2: Для вас поет Анастасия Сергеева.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Выход есть. Ведущий, руководитель социальных проектов «За здоровый образ жизни» Сергей Смирнов.
2: Друзья, всем привет! Сегодня мы снова рады с вами видеться, и мы продолжим цикл тем, и на которых мы будем говорить о важных, очень важных жизненных вопросах, и конкретно связанных с употреблением алкоголя. В предыдущих передачах мы поговорили о том, насколько нам это не нужно, насколько алкоголь разрушает все внутренние органы. Мы поговорили и о том, как алкоголь влияет конкретно негативно на мозг. И в этот раз мы поговорим с вами именно о функции печени. Функция печени – это основа жизни, потому что печень – это фильтрует кровь, удаляя и уничтожает токсичные вещества, секретирует желчь, также в тонкий кишечник для полноценного расщепления жиров и многих других функций. Это делает печень. Способность печени регенерации помогает этому органу выжить, несмотря на чрезмерные нагрузки и повреждения, которым она подвергается всю жизнь. Расщепление алкоголя в печени приводит к тому, что метаболические процессы либо замедляются, либо вообще останавливаются. Одной из основных функций этого органа является организация транспортировки молекул жиров в специально предусмотренные для этого места отложения. У мужчин, как правило, в область живота, у женщин в область бедер. Для полноценного выполнения функции метаболизма жиров печени нужен кислород. Но у потребителей спиртного он используется для вывода алкоголя. По существу, ведь речь идет о яде, а удаление токсичных веществ для нашего организма всегда является делом первостепенной важности. И поэтому жиры, которые не были выведены из организма, собираются в печени. Ожирение печени или печеночный стеатоз, то есть накопление жиров в печени, развивается практически у всех потребителей алкоголя. Случается, что ожирение печени может развиваться даже после одного или нескольких случаев употребления алкоголя в течение нескольких дней. Как правило, ожирение печени проходит без симптома. В этом и проблема. Симптомов не видно. Даже если она увеличивается в размере, увеличение может давать о себе знать через ощущение давления, тяжести в правой подбедренной области, чувство усталости, особенно после приема пищи. Также может быть вызвано ожирением печени. Диагноз ставится достаточно легко после специального обследования. У печени удивительная способность к самовосстановлению. После воздержания от употребления алкоголя в течение 2 месяцев и соблюдением диеты без содержания животных жиров, загруженность печени жирами зачастую снижается. Жиры выводятся. Те, кто продолжает употреблять алкоголь, подвержены риску развития фиброза и цирроза печени. Тот, кто продолжает употреблять алкоголь, несмотря на ожирение печени, повышает свои шансы на развитие алкогольного гепатита, воспаление и диффузный некроз печеночных тканей. Печеночная ткань, поврежденная алкоголем, начинает заменяться рубцовой тканью посредством процесса, называемого фиброзом. Последние данные показывают, что до 40% больных тяжелым алкогольным гепатитом умирают в первые 6 месяцев после проявления заболевания. По частоте возникновения новых случаев и высокому уровню смертности, а также согласно тому, что алкогольный гепатит является пограничным этапом цирроза, это заболевание можно назвать самым тяжелым нарушением функции печени, вызванным употреблением алкоголя. Наиболее часто оно встречается у женщин. Практически 50% больных алкогольным гепатитом на момент постановки диагноза уже присутствует и цирроз печени. Сложная форма алкогольного гепатита развивается у 50% потребителей больших доз алкоголя. До определенного момента фиброз печени может иметь обратимый характер или при воздержании. Но со временем печень теряет способность к регенерации, то есть к восстановлению, и болезнь переходит в стадию цирроза. Тот, кто, несмотря на поставленный диагноз алкогольный гепатит, не откажется от употребления алкоголя, через несколько лет приобретет цирроз печени с вероятностью от 40 до 50%, а это заболевание невозможно излечить от 40% до 90%. Смертей цирроза печени вызвано именно употреблением алкоголя. Единственный способ помочь в такой ситуации – это трансплантация печени. Традиционно считается, что эти три поражения последовательно связаны, начиная с ожирения печени и развиваясь алкогольный гепатит, а позже в стадию цирроза. Но у людей, употребляющих большие дозы алкоголя, цирроз может развиваться, минуя стадию гепатита. Кстати говоря, алкогольный гепатит может иметь достаточно резкое начало и стремительное развитие, вызывая смерть раньше развития цирроза. Я думаю, есть над чем задуматься. Не доводите развитие болезней до последних стадий. Сделайте правильный выбор. Не употребляйте алкоголь. И помните, что алкоголь в любых дозах приносит разрушение. Считая себя мужчиной среднего возраста, к сожалению, могу сказать, что очень многих моих одноклассников и тех, кто проживал со мной в деревне, где мы вместе отдыхали, уже, к сожалению, нету в живых. Причина одна – алкоголь. Диагнозы, симптомы стоят разные. Это коснулось и многих членов моих близких родственников, где алкоголь сыграл тоже очень злую шутку. Если бы эти люди могли сделать определенный выбор и были бы на вашем месте, сегодня бы они отдали бы все, чтобы только оказаться по ту сторону экрана и сделать правильные выводы. Да, у одного написано цирроз печени, у другого написан панкреатит, но если бы быть серьезными и честными, то причина смерти прописывалась не панкреатит и цирроз печени, а причина смерти – алкоголь. И именно эта причина спровоцировала именно эти заболевания, внося в копилку еще дополнительные смерти. А сколько, пока мы смотрим сегодня с вами эту передачу, умрет человек навсегда и безвозвратно по причине употребления алкоголя. Мы говорили о том, что алкоголь разрушает мозг и разрушает печень. Но в следующих передачах мы будем говорить о том, какие есть вспомогательные средства. К примеру, мозг. Мозг на 70-80% состоит из жидкости. Если бы люди употребляли больше жидкости, как, когда и в каких объемах, мы будем с вами говорить, то мозг бы лучше бы себя чувствовал и лучше бы регенерировался. Если мы говорили с вами о циррозе печени и о заболеваниях, связанных с печенью, то мы будем говорить с вами, какие продукты лучше всего употреблять, как сделать так, чтобы регенерация прошла лучше и печень смогла быстрее восстановиться. Не доводите развитие болезней до последней стадии. Сделайте правильный выбор. Не употребляйте алкоголь совсем. И помните, выход есть.

0: Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Бог мой, да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Совершенно не секретно. Ведущий – психолог, бизнес-тренер Руслан Ларин.
1: Важно ли саморазвитие и как полностью раскрыть свой потенциал? Приветствую, коллеги! Мы сегодня поговорим на тему вот постоянного личного развития и о том, как преодолевать препятствия в жизни.
2: Руслан Ларин, бизнес-коуч, директор по корпоративному управлению. Любит путешествовать с семьей по разным уголкам мира. Считает, что для благополучия важно не откладывать жизнь на потом. Девиз: быть успешным и оставаться счастливым. Мария Ивачева, семейный консультант, магистр психологии. Считает, что самое ценное – отношения с родными и друзьями. Любовь – это не то, что мы чувствуем, это то, что мы делаем. Девиз: каждый новый день – это новая возможность. Евгений Скрипников, священнослужитель. Лидер молодежного служения на Кубани. Автор блога «Небо близко». Любит катание на сноуборде и другие экстремальные виды спорта. Девиз: «Небо близко». Сергей Бутов, инвестор, предприниматель, бизнес-тренер. Проводит тренинги и игры на тему финансовой грамотности. Постоянно развивается, любит активный отдых и социальное служение. Написал книгу «Правда жизни». Девиз: счастливая возможность дается тому, у кого есть четкая цель и кто к ней движется.
1: И первое, что я хотел бы вас спросить, вообще, как вы для себя понимаете это слово «саморазвитие»?
3: Ну, для меня это непрерывный какой-то процесс. Процесс роста в разных сферах. И интеллектуальной, и эмоциональной, и социальной сфере, в сфере взаимоотношений, и в духовной сфере в том числе.
4: Для меня тоже саморазвитие – это некая эволюция, то есть не останавливаться на достигнутом, ставить новые цели, планировать свою жизнь и развиваться, стать лучшей версией себя.
5: Ну, я скажу современным языком, оставаться постоянно в тренде, да? Угу. Вот, поэтому для меня саморазвитие – это не быть на свалке, да? То есть независимо от возраста всегда быть в теме того, что происходит в мире. Вот. А если в теме, чтобы быть, ну, соответственно, нужно обладать знаниями, вот, чтобы уметь различать, да, и, соответственно, оставаться в потоке, так скажем, той информации, которая есть.
1: Спасибо. А вот лично для себя вы как определяете свое личное, да, саморазвитие? Вот это? Какая-то есть шкала прогресса, вы как-то отслеживаете свое развитие. Просто, ну, о себе скажу, да. Я стараюсь себя вообще ни с кем не сравнивать, потому что я как-то расстраиваюсь, когда я вижу там все лучше, да, ты замечаешь сразу кто-то лучше. Я себя с самим сравниваю. Вот я смотрю на прошлый год и думаю: так, Руслан, ты за этот год как-то в чем-то улучшил свои навыки, знания новые. Окей, действительно, прокачал. Отлично. То есть я вот как бы год из года, да, смотрю и вот отслеживаю. Вы как-то для себя это отслеживаете?
3: Ну, я тоже какую-то саморефлексию обычно веду. Я оглядываюсь назад на то, оцениваю, что я сейчас могу, что я тогда не могла. Но и сравнение с другим мне тоже помогает. Оно меня обычно стимулирует. Я не скажу, что я полностью сканирую кого-то, что вот точно такой хочу быть, но когда я вижу какие-то вещи, которые мне нравятся, какие-то навыки у других людей, я стараюсь это в себе запланировать и тоже развивать себе это.
4: Меня вот в этой теме включило такое понятие, как календарь жизни. Может быть, вы знаете такое? То есть календарь жизни, что это такое? Ну, к примеру, наша жизнь там 70-80 лет, да? Угу. Сегодня тебе 30, значит, тебе условно осталось там 40-50 лет. И вот ты можешь задуматься так: я читаю 3 книги в год. Угу. Это значит, до конца своей жизни я прочитаю всего 120 книг. Или я путешествую одну неделю в году. Это значит, я смогу побывать вот в стольком количестве городов. Угу. И вот когда ты начинаешь смотреть на свою жизнь не просто годами, 23-й год, 24-й, 25-й, а по вот этим событиям, например, у меня будет еще 10 чемпионатов мира по футболу. И ты такой думаешь, слушай, это не так много осталось на самом деле. А если ты переносишь это на общение с родными, на общение с близкими, на какие-то мероприятия, то, что запоминается, образование, то жизнь кажется уже в других цифрах, и ты думаешь, не-не, все, сдаем нормы ГТО, читаем книги, встречаемся с близкими, друзьями, это тебя мотивирует.
1: Начинаешь ценить жизнь.
4: Календарь жизни, да.
5: Точно. Меня на самом деле мотивирует то, что я очень люблю общаться с молодежью. Вот. Я вообще, в принципе, вот, независимо от того, что мне вот 46 лет, я не считаю себя старым человеком, а даже по современному понятиям, там, которые ВОЗ определил, да, что 46 – это еще...
3: Зрелость,
5: да,
3: еще.
1: Да, это еще, да, молодость.
5: Еще молодость, да, да. Поэтому я общаюсь с 20-30-летними, и это на самом деле очень стимулирует постоянно что-то изучать новое, потому что они постоянно в тренде, они постоянно какими-то, ну, то есть новыми навыками обладают, и ты смотришь на них и думаешь, так, не надо отставать. Вот, и это очень хорошо стимулирует.
1: Смотрите, мы с вами говорим вообще о пути к благополучию, да, в целом. И наш цикл встреч посвящен этому. А вот саморазвитие, оно как-то влияет вообще на благополучие человека? Что думаете по этому поводу? На какие сферы жизни может влиять? Потому что, ну, благополучие мы говорим, да, это же много сфер.
5: Ну, я скажу вот... что вообще, в принципе, как бы на все сферы жизни влияет саморазвитие. Ну, даже вот от самого названия, да, то есть развитие, да. Вот можно подумать о том, что если ты что-то не изучаешь, то ты деградируешь, да. Но в любом случае, что мы так устроены, что мы в любом моменте потребляем какой-то контент. Там смотрим телевизор, там, не знаю, гаджет, смотрим какие-то там независимые там новости или еще что-то. Смотрим, как кто одевается, там, не знаю, кто куда поехал, какую еду как бы ест. Мы в любом случае, потребляя этот контент, мы, происходит какое-то развитие наше. То есть мы... Но вопрос, куда это развитие движет.
1: Да, какой контент к чему приведет.
5: Да, к чему это, да, приведет контент, это развитие. Поэтому здесь вот, наверное, мне очень понравилось вот высказывание Жени о том, что классно смотреть на свою жизнь через призму, независимо от того, сколько тебе лет, да, там 40, 30, 50, а сколько еще времени осталось на там, потребление этого контента и к чему этот контент приведет.
1: Но это же как некачественная еда, да? Если мы потребляем некачественную еду, то мы как бы хуже себя чувствуем, здоровье подкажется, стареем и так далее. И некачественный контент. О каком саморазвитии? Да, конечно, ты развиваешься, но, наверное, не в ту сторону.
3: Не, ну, в целом, конечно, саморазвитие, оно же очень сильно влияет и на мотивацию, когда ты что-то ощущаешь, на самооценку, когда ты что-то делаешь, и это то, что ты делаешь, оно получается. Ты освоил что-то, какой-то новый навык, или что-то лучше делаешь, чем раньше ты делал, это однозначно еще больше усиливает, ну, что-то пробовать, что-то достигать. Это вот эта позиция успеха, которая относительно, ты ее вошел на эту ступеньку, зашел, она побуждает еще дальше двигаться обычный человек к новым высотам.
4: Открывая Священное Писание, вот мы встречаем святой апостол Павел, пишет следующее, есть такая фраза у него, «Вникай в себя и Писание», то есть в Библию, и занимайся этим постоянно. Я прочитал этот текст и думаю... Павел, что ты имеешь в виду? Ну, хорошо, вникай в Библию. Это как бы понятно, Библия об этом и говорит. Но вникай в себя. То есть Библия говорит, в первую очередь, вникай в себя. И мне кажется, это то, о чем сказала Мария, что сегодня есть очень много навязанных ценностей. То есть ты живешь ради того, что тебе внушили. Это как вот этот образ, да, что ты всю жизнь карабкаешься по лестнице, а потом понимаешь, что лестница приставлена не к той стене. Да, тебе это вообще не надо было. И Библия призывает, что, и, наверное, в этом и есть предназначение саморазвития. Вникай в себя и вообще пойми. Это твоя ценность? Ты хочешь ради этого жить? Это истинная твоя ценность? Или это то, что тебе навязали? И, наверное, без вот этого самоанализа, самоаудита, самопроверки, наверное, для себя ты и не поймешь, нужно тебе это, не нужно, стоит столько всего в это вкладывать, или, может быть, это надо убрать из своей жизни.
1: Это же напрямую влияет на раскрытие нашего потенциала. Если твоя лестница представлена не туда, Тут ты будешь карабкаться, а в реальности-то это не
3: и
1: твое.
3: И все время ощущение, что ты не дотягиваешь.
1: Да, это как по эскалатору. Бежишь, а он тебе...
5: А он не заканчивается.
1: Он не заканчивается.
4: Но так некоторые люди занимаются саморазвитием. Да, они развиваются. Это саморазвитие не заканчивается. Действий нет никаких.
3: Но тогда саморазвитие – это как цель. Если это саморазвитие как цель, есть люди, я встречала таких людей, где у них вся стена можно оклеить всякими сертификатами, корочками, да, так называемыми, что они что-то закончили, но они не могут это применить как-то в своей жизни.
4: Зато красивая стена смотрится.
3: Ну, это тогда вопрос,
4: показать.
3: Для чего я это делаю. Как будто я отвечаю на чей-то запрос, и кому-то я доказываю, что я есть что-то в этом мире. Если это самореализация, она должна на тебя работать, а не ты работаешь на кого-то.
1: Точно. Потому что получается, что саморазвитие может быть с негативным оттенком. Вообще это слово с позитивным оттенком, да?
5: Ну да.
1: Но получается,
3: мотивы могут
1: привести
3: быть разные.
1: К нехорошим. Потому что, ну, я знаю ситуации, когда это очень сильно влияет негативно, например, там, в семейных отношениях. Вот, казалось бы, как, при чем, да? Но кто-то так сильно увлекся саморазвитием, что...
3: Второй становится ненужным как будто в отношениях, балластом
1: вот,
3: каким-то.
1: Потому что там саморазвитие не для того, чтобы это использовать как навыки.
3: Усилить,
1: да?
3: Даже
1: усилить
3: отношения.
1: Себя или отношения, да. А для того, чтобы как самоцель, саморазвиваться. Хорошая тема. И мы проговорили такое важное слово, как цель. Да? Вот цели, они помогают в саморазвитии? И как это взаимосвязано?
3: Ну, мне кажется, вот есть такая, наверное, расхожая фраза о том, что если мы не знаем, куда мы идем, то мы точно никуда не придем. Вот здесь...
1: Остановись, ты уже пришел, так можно сказать.
3: Да, потому что, мне кажется, вот в этом саморазвитии важно где-то анализировать, делать срезы. Мы говорили об этом аудите, что было, куда я хочу прийти, и уже исходя из того, куда я хочу прийти, ставить какие-то более мелкие задачи, как я достигну этого. Поэтому однозначно.
4: В этой теме постановки цели все мы знаем с вами вот эту систему SMART. Самое вот, наверное, из всех этих понятий мне вот близко всего релевантность цели или значимость. То есть зачем ты это делаешь? И я стараюсь себе задавать этот вопрос, и мне кажется, он как камертон помогает тебе настроиться на истинные мотивы, от чего-то отказаться, что-то наоборот, приложить усилия, чтобы чего-то добиться, потому что когда ты живешь в гармонии с собой, да, или там в гармонии с Богом, вот эта значимость, она имеет решающую роль в счастье нашем, в благополучии нашем.
5: Но я бы еще добавил то, что саморазвитие, оно важно для человека. Ну, мы так устроены, в принципе, да, то есть если мы вот ходим в спортзал, да, и занимаемся, наши мышцы постоянно находятся в тонусе, они развиваются, то же самое саморазвитие, да, с мозгом происходит, это такая, так скажем, большая мышца, да, которую постоянно нужно развивать. И здесь вот, ну, я думаю, что не секрет, что очень много людей, многим людям нравятся в обществе люди, которые талантливы, да, то есть они же талант не просто так им дался, да, они в чем-то его, они развили.
3: Там, труда.
5: Да, я вспоминаю, помню, моя бабушка рассказывала о том, что вот она, дед ей понравился, потому что он играл на гармоне. Вот, да, она, ну, как бы, говорит, таких не так много было, говорит, вот, в его обществе. И когда мы, говорит, приходили куда-то, то есть он был таким завсегдатым парнем, да, и вот я вспоминаю, все время говорил, сын, учись на гитаре играть, девчонкам это нравится, это романтично, да, вот, поэтому, ну,
1: мой сын научился.
4: Лайфхаки пошли, надо записывать.
1: Да.
3: Как понравится девчонкам.
1: Да. Это будет другая тема.
4: Есть же правило 10 лет, да? Говорят, вот провели исследование, что любой спортсмен или там музыкант добивается успеха минимум 10 лет нужно для того, чтобы он кропотливо там изучал эту технику, не знаю, бокс, там всего 3 удара.
3: Чтобы освоить это дело.
4: Но много разных связок, технологий и так далее. Поэтому нужно время, чтобы... Трудящийся достоин пропитания.
5: Тоже небольшой пример приведу. Женщина, для меня было удивление, недавно прочитал, боюсь ошибиться, кто это, вот не помню. Она настолько увлеклась русским языком в Англии, если память не изменяет, Она, ей сказали, что если вы хотите читать в оригинале там, Достоевского, знаете, да? То есть нужно читать на языке Достоевского, а не перевод. И в итоге она выучила, она в сколько там лет, там, не помню, 60, что ли, ну, вот не помню. Она поступила в институт, она отучилась на, вот, на язык.
1: Вот и, мотивация.
5: Да, мотивация. И она действительно читала, и она уже умерла, и она открыла, так скажем, институт перевода вот, русских классиков и переводила там и Толстого. Там, да. Да. И я к чему это говорю? То есть вот уверен, что нас смотрит не только молодая часть зрителей, да, конечно. И люди, если смотрят пожилого возраста, поверьте, то есть развиваться не зазорно, и это полезно в любом возрасте. Да, то есть, особенно это профилактика всяких болезней, в том числе Альцгеймера. Да.
1: И психических заболеваний.
4: Сейчас активно бабушки осваивают социальные сети.
1: Вот это важный момент. Вот как не терять мотивацию идти к своим целям? Вот что здесь можно посоветовать? То есть либо у людей цели, ну, как это, хорошая иллюстрация, лестница не туда приставлена и не мотивирует, потому что не туда идет, да? Вот как не терять эту мотивацию?
5: Я, знаете, вот скажу из собственного примера. Мотивация пропадает, когда жизнь превращается в рутину. То есть, как бы, вот когда есть какие-то определенные системные задачи, которые ты решаешь, в том числе даже в бизнесе, и неважно, на работе, и вот эта система, то есть, она неплохо. Система,
3: ты, ну, ты перестаешь думать,
5: да, но когда вот нету вот такого какого-то искорки, да, то есть, человек перестает, он делает и делает, а независимо, там, работает он на каком-то там заводе, неважно, там, или предприятии, или там просто какую-то домашнюю работу совершает. И если это превращается в рутину, у нее исчезает вот эта искорка, и в итоге как бы у нее нету желания, то есть ну, что-то новое познавать. Вот я помню, один мне товарищ рассказывал, что он подсел на такой момент, как путешествие типа автостопом. Вот. Ну, это, может, для молодежи это будет как-то так нормально, для пожилого человека как это так, да? Но он настолько это, на это подсел, что он, говорит, объездил практически весь мир. То есть, говорят, денег больших на это не нужно. Нужно просто встать, взять пятую точку свою, да, и начать действовать. Поэтому что им движило, да? То есть, вот желание, вот эта искра, которая была в нем, да, которая загорала его, и желание посетить много стран. Поэтому иногда людям проще посмотреть «Орел и Решка», да, то есть, и просто там сказать, ну да, классно. Ну, а почему бы тебе самому туда не съездить? Взять, да? Это, на самом деле, же не обязательно все думают, это дорого. Нет.
4: $100 достаточно.
5: Да, $100 достаточно.
4: Лично для меня помогает не терять мотивацию одна еврейская мудрость. Религиозные евреи говорят так, что наш мир – это прихожая, в которой мы готовимся войти в дом, да, там, на кухню, где нас ждут, в гостиную, где накрыт праздничный стол. И когда ты начинаешь думать, что, слушай, ну вот есть эта жизнь, но это еще не все. Как мы сказали, там 70-80 лет, но это еще не предел. Есть еще жизнь вечная. Ну, кто-то в это верит, кто-то нет, но Библия об этом говорит. И тогда ты понимаешь, слушай, так в этой жизни надо много чего успеть, но есть еще жизнь вечная. И вот эти вечные ценности тоже могут тебя мотивировать. Не останавливаться, не сдаваться, не сомневаться, поддерживать, там, какие-то добрые дела совершать. Думать о вечности.
3: Ну, мне кажется, важно еще, чтобы те, кто нас смотрит, не думали, что саморазвитие – это только что-то такое глобальное, угу. Я не знаю, какие-то супервложения в свое образование, или обязательно только там тренажерный зал и так далее, ну, если физическое саморазвитие. Это иногда какие-то маленькие навыки, которые люди могут осваивать, и которые на самом деле не требуют каких-то архибольших вложений, но которые тоже создают ощущение успеха, ощущение с какой-то своей компетентности и позволяют человеку, ну, действительно расти в своем темпе, своими шагами, пусть не заканчивая в 50 лет второе образование, там, высшее или еще что-то. Но что-то маленькое, что человек сделал для себя, своему мозгу дал опять новый виток какой-то, обучение какое-то, что-то новое освоил. Я помню, как я радовалась, что я просто, ну, не знаю, я научилась готовить из дрожжевого теста. Я себе сказала, вау, я классная жена. То есть, как бы, даже какие-то такие маленькие вещи, которые мы осваиваем, они помогают нам чувствовать себя лучше, увереннее.
1: Но ты сейчас затронула прям очень классную технику. Вот мотивацию ведь поддерживать, помогает как раз-таки благодарность себе, либо, ну, похвала.
3: Да?
1: Да, за то, что ты сделал, да, пусть немного, но ты себя похвалил, круто, я прочитал еще одну книгу или там еще что-то, да, новый навык получил. И это позволяет, как бы, ну, скажем, даже на психологическом уровне, да, там дофамин выделяется у нас, мы понимаем, что мы молодцы и идем дальше. Тоже техника, поблагодарить себя за то, что сделал. Мы затронули момент еще про цели, да, что они помогают нам вот двигаться в правильном направлении. Но вот кроме SMART, потому что, ну, SMART все знают, и мало кто пользуется, может быть, есть какие-то другие такие практичные методы, как вы ставите цель, что действительно вы действуете. Ну, я приведу свой пример. Я люблю каскадировать. Ну, что я имею в виду? Вот я планирую всегда долгосрочно. Я думаю, вот я хочу через 3 года вот этого, да? И потом я начинаю в обратную сторону откатывать. Значит, если через 3 года вот это, значит, через 2 года это что должно быть? На каком этапе? Или сколько денег я должен к этому времени там иметь, да? То есть любые цели я вот так. Потом там год, а потом я дохожу не просто до сегодняшнего месяца, а до сегодняшнего дня. Мне важны первые шаги. Вот я прям понимаю, что в этом месяце я всего лишь немножко должен сделать, потому что это же 3-летняя какая-то цель. Или там 1-летняя, ну, такие, да? И конкретно про сегодняшний день. Не только на этот месяц, а сегодня. Вот первые шаги. Может быть, я кому-то должен позвонить. Может быть, я хотя бы должен куда-то что-то записать. Но сегодня... И когда я начинаю в этом направлении действовать, то есть я вот каскадирую и начинаю. И я иду по этому пути потом.
4: Первый шаг сделать сложнее всего, правда?
1: Вот, видимо, вот в этом. Потому что, когда он меня записывает, что надо сделать, я, ну, маленькая, я начинаю действовать.
5: Но я бы еще посоветовал нашим телезрителям в первую очередь общаться с теми людьми, которые вы видите действительно постоянно развиваются. Mm-hmm. Вот, потому что, ну, в Библии, наверное, об этом говорится, что худые сообщества развращают нравы. Да? Часто бывает то, что, ну, то есть мы смотрим на окружение. И если в этом окружении нет ни одного человека, который там как-то себя стимулировал там, либо развивался, то, в принципе, как бы мы такими и остаемся.
3: И мы на их фоне нормальными. Но
4: это сложно,
3: мы хороши,
4: да?
3: На их фоне.
4: Это же надо от прежнего окружения найти в себе силы отказаться.
5: Конечно. Но здесь как раз вопрос заключается, а хочу ли я? Вот. Если просто сидеть и думать, да, то, конечно, ничего не произойдет в твоей жизни. Вот. Но если все-таки не просто захотеть, а начать действовать, то... В принципе, как бы в 99,9% то есть сработает правило, что ты придешь к тем заветным моментам, которые, ну, на которые ты хотел бы равняться. И найдешь эти сообщества, найдешь этих друзей. Я не говорю там, что от старых друзей надо отказаться. Да? Mm-hmm. Но опять же, если они только тебя не тянут вниз.
4: Если,
5: да,
4: это токсичные отношения.
5: Если это, да, токсичные отношения, однозначно, я думаю, что вот Мария скажет, что от таких людей подальше надо держаться.
4: Выстроить границы.
5: Вот, но в любом случае, сейчас очень, я думаю, молодые люди, вот, кто смотрит, поддержат меня в том, что очень много сейчас разные каналы, телеграм-каналы, там разные сообщества, где очень много есть людей прогрессивных, молодых, которые встречаются, обмениваются идеями, и на фоне этих идей какие-то создаются новые сообщества, новые идеи, и в том числе реализуются эти идеи, да, то есть люди сами себя как бы вот, ну, как бы вот берут и...
1: Создают сообщество поддержки,
5: да,
1: определенной.
5: То есть они являются, да, какой-то локомотивом, да, то есть, так скажем, нынешнего века. Вот. И здесь же опять не обязательно быть молодым. Это и есть классные ребята, так скажем, уже в более зрелом возрасте, там, и женщины, и мужчины, которые также, там, не знаю, мне рассказывала знакомая, что в 50 лет бабушка захотела, ну, не бабушка, она, извините, никого не хочу, но она, может, бабушка, потому что у нее есть внуки, вот, но, ну, она захотела,
1: значит,
5: заниматься бачачей.
1: 20-летний так и считает.
5: Бачачей, то есть, типа, да, бабушка. То есть достаточно, знаете, такой латиноамериканский танец, да, активный, и почему бы нет, да, то есть почему бы это не делать, да.
4: А меня очень впечатлили наши, я живу в городе Краснодар, и наши предприниматели, они готовили форум, и они говорят, у нас Илон Маск будет выступать, ну а как это возможно? И они, значит, разместили вот эти билборды, и в Калифорнии, можешь ли ты принять участие в нашем, значит, бизнес-форуме в Краснодаре? И он это увидел, или ему там сообщили люди, и он действительно связался с ними, вышел в прямой эфир, Я был на этом форуме, да. Он вышел в прямой эфир и там какие-то пару советов дал. И вот ребята с Краснодара достучались до другой планеты. То есть, если ты хочешь создать сообщество, да, ты можешь читать книги, ты можешь смотреть передачи, да, и ты можешь развиваться, и, в принципе, нет границ для этого. Только вот поставить себе цель, задаться, и есть
5: у
4: такие
5: нас
4: примеры.
5: Одна граница – это в мозгу, то есть, которую мы сами для себя ставим.
1: Ну, вот я как раз хотел задать этот вопрос про эти барьеры и препятствия, потому что на пути к цели и вот на пути этого личного развития всегда есть какие-то препятствия. Многие люди опускают руки. Что можно им посоветовать, чтобы не опускали руки? Не сломаться, что ли? Вот.
5: Ну, на самом деле, что можно посоветовать? Ну, во-первых, надо задать вопрос, а для чего, почему ты опускаешь руки? То есть, как бы...
3: Что мешает?
5: Да, что мешает тебе, как бы, начать меняться в своей жизни, да? Или кто мешает, да? То есть, бывает такое. Вот, если это какие-то токсичные люди, понятно, что надо от них избавиться. Но ни в коем случае, конечно, не надо там избавляться от мужа и жены, да? Если они уже совсем вот такие моменты, хотя можно всегда договориться и помочь человеку тоже подняться с этой дыры. Вот, а все-таки... не опускать руки, потому что наша жизнь зависит от нас.
3: Да.
5: То есть никто, кроме нас, нас счастливых не сделает. То есть, и поэтому, когда ты опустил руки, твои руки никто не поднимет, потому что только тебе это нужно. То есть ты должен сам поверить в себя. Вот. Никому не надо доказывать. Ты должен это для себя сделать. Вот. И если ты вот найдешь, а я уверен, что каждый, заглянувший в себя, найдет мотивацию, то есть как бы отправную точку, то он в любом случае начнет двигаться вперед.
4: А мне кажется, даже если ты в себе не можешь найти, потому что, да, есть люди, которые какие-то, может быть, у них детские травмы, они не находят мотивацию в себе. Я вот думал вообще, откуда у нас тяга к саморазвитию? Ведь это люди разных культур, разных наций. Вот откуда это? И если взять, например, религиозную историю, Библия говорит, что мы произошли, Бог создал Эдем, то есть мы уже были в совершенном мире. И поэтому это как бы в нас установлено, это наши заводские настройки, стремиться к лучшему. И вот если ты еще вот эти свои усилия соединяешь, да, с космосом, но я имею в виду в религиозном смысле, ты молишься Богу и говоришь: «Господи, пожалуйста, благослови». Ты вот получаешь эту силу, то тогда действительно тебе очень много для тебя возможно, как в Библии есть такое обетование. Я вот помню его, повторяю себя в моменты, когда мне сложно. «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». То есть в Боге наш мир был совершенным, и наш мир будет совершенным. И поэтому, если ты воспользуешься этой помощью, ты все сможешь.
5: Точно. Это как старый анекдот есть такой, да, то есть, когда человек говорит: «Господи, дай мне миллион», да, Бог говорит: «Ну, иди, по крайней мере, хотя бы лотерейный билет купи», да.
1: Поэтому... Резюмируя, можно сказать, что саморазвитие напрямую влияет на благополучие человека. И самое главное – найти для себя ответ, зачем тебе это нужно. Если ты находишь ответ «зачем», то у тебя всегда будет внутренняя мотивация, ты найдешь себе поддержку, да, ты будешь стремиться, ты захочешь поставить себе цель любыми инструментами и отслеживать этот прогресс. Да, и, наверное, не будешь ломаться на вот этих препятствиях. Спасибо вам большое за участие.
5: Спасибо.
6: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
7: Только в Боге успокаивайся, душа моя, ибо на Него надежда моя.

0: Территория реальности. Ведущий Вадим Трусюк.
1: Привет, друзья! Мы продолжаем съемки нашего второго сезона молодежного проекта «Территория реальности». И мы рады видеть сегодня здесь каждого из вас в нашей студии. Мы рады и всем вам, кто подключился к нашей прямой трансляции на YouTube или в соцсетях. А также мы приветствуем всех тех, кто нас смотрит в записи и повторе. Добро пожаловать на нашу территорию реальности. Скажите, пожалуйста, у вас есть такие друзья, знакомые, общение с которыми всегда вам в радость? Вы, наверное, знаете таких людей, о чем бы вы с ними ни говорили, всегда беседа покажется очень интересной и никогда она не будет затянутой. Одним словом, это крайне приятные и очень интересные собеседники. Общение играет очень важную роль в нашей жизни. Это самая главная форма взаимодействия между людьми. Если вы хороший собеседник, то у вас не будет проблем в построении отношений на всех уровнях – в работе, в учебе и в личной жизни. Для того, чтобы стать хорошим собеседником, недостаточно просто уметь говорить. Есть тонкости и нюансы, которые необходимо знать и учитывать. Какие? Давайте мы спросим об этом у нашего гостя, у священнослужителя, консультанта по семейным взаимоотношениям, у Виталия Кисера. Встречайте!
2: Здравствуйте.
1: Виталий, здравствуй.
2: Здравствуйте.
1: Так, какие все-таки правила, какие особенности хорошего собеседника?
2: Хорошего собеседника, они очень простые, их не так много. Я думаю, что мы с ними познакомимся, запишем, запомним и будем их практиковать в своей жизни.
1: Хорошо, спасибо.
2: Но они классные, эти правила.
1: Давайте мы об этом узнаем на протяжении программы. Ребята, будьте активными, не стесняйтесь, задавайте вопросы, поднимайте руки, задавайте свои вопросы обязательно только через микрофон. Те, кто нас смотрит онлайн, вы нам можете писать свои комментарии в чате на YouTube или в комментариях к этому видео. Либо вы можете нам даже позвонить по телефону, который сейчас на ваших экранах, и передать свой вопрос через нашего оператора. А после этого мы в рубрике «Вопрос-ответ» все вопросы ваши передадим нашему гостю и на них ответим. Ну что ж, Виталий, я передаю тебе слово. А всех вас приветствую на нашей территории реальности.
0: Территория реальности.
2: Рад вас видеть. Я счастлив, что вместе

0: с вами сегодня снова могу находиться. И хочу поделиться с вами вот этими секретами правил общения. Я когда учился в академии, нас учили правилам общения с человеком. И там были несложные правила. Нужно было зеркалить человека. То есть, если с тобой человек разговаривает, смотришь ему в глаза, делаешь вид, что ты его слушаешь, на его слова киваешь, и он тебя спрашивает: вы понимаете меня? Да, я вас понимаю. Еще отзеркалить можно, когда человек закончил последнюю фразу, и ты хочешь показать ему, что ты его слушаешь, ты эту фразу повторяешь, и дальше спрашиваешь: и что дальше? Так вот, я вам хочу сказать, это полная ерунда, выкиньте это из головы. Потому что многократно я ловил себя на мысли, что я делаю вид, что слушаю человека, при этом был совершенно далеко, и многие вещи, которые человек со мной говорил, я их не слышал. Но вид я делал человека слушающего. А из-за того, что я научился теперь слушать людей, я вижу тогда человека, когда с ним беседую, я вижу, слушает он меня или нет. Буквально вот недавно был случай, когда один из участников программы задает мне вопрос, при этом что-то делает, я ему отвечаю, смотрю на него и вижу, что он совершенно не слышит, что я говорю. И когда он закончил, я его спрашиваю: вы меня услышали? Она говорит: да, я вас услышала. Я ее спросил: повторите, пожалуйста, что я сказал. И она стала в ступор. Почему? Потому что не слышала ровным счетом ни одного слова, которое я сказал. Поэтому, друзья мои, я хочу вас научить быть хорошим собеседником. И мы с вами запомним несколько правил хорошего собеседника. Первое правило, с которого мы с вами начнем, это правило не отвлекаться, не делайте несколько дел одновременно. Что имеется в виду, когда мы говорим не отвлекаться? То есть, если мы с вами о чем-то говорим, пожалуйста, выкиньте все из головы. Это особенно касается женского пола, девушек, потому что они любят одновременно делать массу дел. Это не говорит о том, что нужно выпустить телефон или только убрать телефон или отложить в сторону планшет. Это говорит о том, что нужно перестать вообще думать о каких-то вещах, которые вас заботят. Ну, к примеру, я начинаю с вами беседу, а вы сейчас думаете о том, когда же это все закончится? Когда я пойду домой? Когда я наконец-то выпью чая? То есть в нашей голове постоянно идут какие-то процессы. Так вот, если вы начинаете беседу, выкиньте все эти процессы из своей головы. Делайте одно дело. Если мы с вами решили поговорить, значит, это ваша первоосновная и главная задача — пообщаться со мной, и будем говорить на разные темы. Второе, что важно для нас с вами, чтобы мы были хорошими собеседниками, это, я называю так, не нужно важничать и умничать. Встречали, наверное, людей. Начинаете беседу, вы вдвоем начинаете говорить, третий шел, остановился, услышал: «Здравствуйте!» И он услышал последнюю фразу и начинает вам: «А у меня знаете, как было?» И понеслось, весь разговор пошел в отношении, этим человеком этот разговор поддерживается, вокруг этого человека этот разговор ведется, этот человек рассказал о себе все, что можно было рассказать, то есть он пуп вселенной и звезда. Вот. Поэтому самое главное, что для вас важно запомнить, это не быть звездой. Разговор не должен крутиться вокруг вас. Не нужно акцентировать внимание на себе. Всегда в беседе очень важно в беседе одна вещь. Вы должны понять, что все люди обладают каким-то знанием, которое вам недоступно. И когда вы встречаетесь с человеком и хотите с ним поговорить, вас должно волновать одна очень важная вещь. Чему я у этого человека могу научиться? Видели фильм, называется «Аватар»? Не видели «Аватар»? Видели «Аватар»? Там, короче говоря, вот этот главный герой, я не помню, как его зовут, в теле «Аватара» он попадает в племя этих зеленых человечков, синих человечков, и там самая главная царица этих синих человечков подходит к нему, он говорит: я пришел к вам, хочу у вас учиться. Она говорит: не может научиться тот, чья чаша полна. Поэтому, если вы начинаете беседу с мыслью, что вы все знаете, и вам нечему научиться, то вы ничему и никогда не научитесь. Поэтому второй закон беседы – думать всегда о том, что человек обладает знанием, которое превосходит ваше, и вы можете у него чему-то научиться. Understand me? Все хорошо. Вы должны чему-то научиться. Так, и чтобы чему-то научиться, должна быть чаша пуста. отбросить свои собственные взгляды и воззрения. Вчера, к примеру, у нас была тема, и я вам сказал, что... как его имя-то? Как? Иоаннафан, да, Иоаннафан на 30 лет старше Давида. И вы сказали, нет! Почему? Потому что у вас было свое собственное представление, свое знание, и вы пытались отрицать. А я говорю, да, это 30 лет, разница. И вы говорите, нет, ни за что я не согласна, понимаете? То есть вы должны сказать, может быть, я не прав, может быть, я не знаю этой информации. То есть откатиться до того состояния, что, может быть, действительно вы не владеете этой информацией. А может быть, даже и владеете, но вы заблуждаетесь, понимаете? Итак, это второе правило. Не навязывайте собственное мнение, а в беседе пытайтесь чему-то научиться. Не нужно важничать, я это называю так. Третье правило. Учитесь задавать вопросы, требующие развернутого ответа. Задавайте чаще всего открытый вопрос. Вопросы вообще какие бывают? Открытый, еще какой? Закрытый вопрос риторический, да? Нет, альтернативный вопрос. Альтернативный или закрытый вопрос, требующий ответа «да» или «нет». Вы сегодня будете ужинать?
1: Не знаю.
0: Нет. Или «да», да, то есть вы отвечаете. И этим вы беседу не поддержите. То есть если вы хотите быть хорошим собеседником, нужно задать вопрос, который заставит вашего собеседника дать раскрытый ответ. К примеру, давайте попытаем счастье и зададим вам вопрос. Вы учитесь в университете в каком-нибудь? Отвечайте в микрофончик, чтобы вас слышно было, если учитесь в университете. Учитесь? Да. Учитесь в университете. Что с вами будет, если вы его не закончите?
2: Я пойду в армию, скорее всего.
0: Еще?
2: Пойду искать себе работу, буду зарабатывать без образования.
0: Не будет образования, будет зарплата...
2: Не факт.
0: Может, такая?
2: Ну, может, и большая зарплата.
0: Может, и большая, да?
2: Конечно.
0: Еще что?
2: На улице я, наверное, не останусь, потому что сейчас множество вариантов есть, в которых можно использовать. Это жить в отелях, можно жить в съемной квартире.
0: А если вдруг девушку встретишь?
2: Какая раз съемная квартира тоже вариант.
0: А что ты неграмотный какой-то будешь с девушкой встречаться?
2: Образование не влияет на мою грамотность.
0: То есть видите, что мы сейчас сделали? Я ему задал один вопрос, и этот вопрос уже на несколько минут разговор наш продлился. Итак, если вы хотите быть хорошим собеседником, нужно научиться задавать открытые вопросы, правильный вопрос. То есть его вопросик нужно сформулировать и задать. Хорошо? Когда я буду с вами встречаться, вы будете мне задавать вопросы, задавайте раскрытые, а не такие, да, нет. Следующее, что необходимо. Следите за течением разговора. Что имеется в виду? Я с вами разговариваю, веду беседу. И тут мы с вами встретились, беседуем. Я смотрю, по городу едет машина красивая, вымытая. И мне мысль в голову приходит, у меня машина грязная. И вы что-то говорите, а я уже начинаю думать о том, как же мне помыть машину. Ага, так, надо Сереже позвонить, у него, наверное, ключи есть от гаража, там есть керхер, я пойду помою машину. То есть в нашу голову постоянно приходят мысли. Нужно научиться эти мысли отпускать, то есть не акцентировать свое внимание на этих мыслях. Сейчас я вам скажу, почему это важно. То есть, допустим, когда мы с вами разговариваем, если я о чем-то говорю, и вам в голову приходят какие-то мысли, гоните их от себя прочь. Часто бывает такая ситуация. Если вы не хотите учиться... Вот пункт номер два. То что происходит? Я с вами начинаю беседу. Вы ничему не хотите научиться, но вы думаете, что вы в этой теме вы разбираетесь лучше. И вы уже меня не слушаете, а начинаете подбирать в своей голове слова или информацию, которую вы хотите выдать мне. И только у меня рот закрылся, тут же открывается ваш рот, и вы начинаете лить свою информацию. Что вы услышали? Ничего. То есть, как только вы начали о чем-то думать, вы перестали слышать, что я говорю. Поэтому четвертое правило – следите за течением разговора. Или плывите по течению, или отпускайте свои мысли. Не акцентируйте на своих мыслях никакого внимания. Пятое. Если не знаете чего-то, то так и скажите. Не комплексуйте, всего знать невозможно. Ну, к примеру, когда меня пригласили сюда раскрыть какую-то тему, да, я же готовлюсь, я изучаю материал, и, изучив материал досконально, исследовав несколько источников, я выхожу и начинаю что-то говорить. Потом вы ко мне подходите и говорите: я с вами не согласен, а я знаю 100%, что я исследовал эту тему, и поэтому я могу с вами, ну, спокойно говорить, апеллировать, сказать: ну хорошо, пойдите, проверьте, можете со мной не соглашаться, вы пойдете проверите и увидите, что я был прав. Если вы не обладаете информацией, если вы не провели вот эту досконально исследовательскую работу и начинаете беседу, и вдруг вам кажется, что вы суперзвезда, вы знаете, как это сделать. Я вот телефон разобрал, iPhone, уронил iPhone в воду, достал, он перестал работать. И я не знал, как он разбирается. И так его крутил, и так, нашел там две шурупчика каких-то, пошел отверточку взял, открутил, и начал его ковырять. Ковырял. Но сейчас я знаю, как он открывается. И если вы меня спросите, как открыть iPhone, я вам скажу, как он открывается. Как сломать его, я тоже вам скажу. Почему? Потому что я знаю. Но всего знать невозможно. И если вы ко мне подошли бы и спросили до вот этого момента, как вскрыть iPhone, я бы вам сказал: не знаю. Но сейчас я знаю, а до этого-то я не знал. Поэтому если вы в беседе встречаете тему, которая вам неизвестна, не пытайтесь быть человеком таким всезнайкой. Если вы этого не знаете, так и говорите: я это не знаю. Поэтому не комплексуйте. Если не знаете, так и говорите: я этого не знаю. Лучше перестраховаться и недооценить себя, чем переоценить, чем сказать, что ты это знаешь, а потом человек пойдет проверит и узнает, что это не так, и придет вам и скажет: слушай, ты был неправ. И это состояние будет для вас уже, ну, такое, дискомфортное. Следующее, что необходимо, друзья мои, очень часто это бывает среди близких, знакомых и друзей. Мы с вами вот проводили вчера тему о друзьях, о дружеских отношениях. Друзья очень часто делятся определенными переживаниями. И если к вам приходит друг или подруга и говорит: слушай, со мной произошла такая ситуация, там вот это со мной случилось. А вы говорите: да ерунда, у меня такое же было. Да это я легко пережил. То есть мы порой проецируем опыт другого человека на свою собственную жизнь. Ни в коем случае этого делать нельзя. Потому что все люди разные, у нас разные реакции, разные обстоятельства, не бывает вот прям, знаете, до 100%, чтобы все произошло. Поэтому никогда не говорите ничего страшного, ничего. Просто выслушайте, посочувствуйте. Человеку, может, вообще не нужно, чтобы вы ему что-то говорили. Кстати, у меня тут была одна ситуация. Мне написала одна женщина, жалуется на отношения со своим мужем. И я ее по букве закона начинаю учить, как правильно поступить. Она мне пишет: да это я уже знаю, я это пробовала. Я говорю: перестань со мной спорить, слушай, что тебе говорит батюшка, и исполняй это. И потом она мне в сердцах написала такое письмо, она написала: я вообще от вас ничего не хотела. Я хотела единственное посочувствовать, да, чтобы вы мне посочувствовали. Я все книги, о чем вы там говорите, прочитала 10 раз уже, потому что за 20 лет семейной жизни многократно их перечитала. То, что вы сейчас начали читать, это не говорит, что я этого не знаю. Единственное, что мне нужно было, ваше сочувствие. А я уже нагрубил, понимаете? Поэтому никогда опыт человека не проецируйте на себя. Просто посочувствуйте. Хорошо, следующее правило, которое вам понадобится. Ну и помните, да, что все-таки речь идет, правило, помните, мы говорили, что вы не звезда, что вы не пуп звезды, земли, что если вы начинаете беседу, то вы хотите у человека чему-то научиться. И если человек чем-то с вами делится, своими переживаниями, то речь идет не о вас, а речь идет о нем. И не нужно о себе тут же рассказывать, как вы пережили ту или иную ситуацию. То есть старайтесь выслушать человека, понять его, поддержать его. Следующее, с чем я сталкиваюсь, постоянно я с этим сталкиваюсь. Есть такая категория людей, знаете, вот пришел к тебе человек, что-то рассказал, друг твой, или я не знаю, товарищ, пришел тебе, ситуацию какую-то рассказал. Там. Мы были на футболе, там вот такая ситуация была, все было интересно и прикольно. Рассказал, через 3 дня приходит и начинает то же самое. Еще 3 дня проходит или 4 дня, он приходит и начинает то же самое. Слушай, у меня с памятью все в порядке. То есть я это все уже слышал не раз. Правило, не повторяйтесь. То есть если вы что-то говорите, запомните это, что вы это говорили. Следующее, вот именно в этом правиле, не повторяться. Я встречаю вот именно в своей уже профессиональной деятельности, да и сам страдаю этим очень часто. Иногда нам кажется, что люди тупые. Ну, извините за такое сравнение. И вот выхожу я, к примеру, на кафедру, и мне хочется что-то людям рассказать. Я вот долго читал, долго исследовал, и тут мне откровение пришло, и я хочу этим откровением с людьми поделиться. Я начинаю им рассказывать что-то, какую-то тему, смотрю им в глаза, и вижу у них полное такое отсутствие. Я останавливаюсь, начинаю говорить то же самое, но другими словами. Останавливаюсь, начинаю говорить 3-й раз третьими уже словами. И люди смотрят на меня и думают, он что, нас за кого? Считают, что мы совсем? То есть не повторяйтесь. Люди умные. Если что-то говорите, договаривайте до конца и спрашивайте. Ты меня понял? Ты услышал, что я сказал? Он говорит, да, услышал. Все хорошо. Итак, 8-е правило, 8-й принцип. Не углубляйтесь в детали. Не углубляйтесь в детали. Подробности людей утомляют. Не углубляйтесь в детали. Давайте пример какой-нибудь разберем. Вы пошли с подругой там, или с другом куда-то в кино. Ходили на какой-то... Какой хороший фильм вы видели последний? Огонь? Пожар?
1: Огонь, да.
0: Огонь? Крутой фильм? Надо сходить посмотреть. Ну вот, вы пошли на этот фильм «Огонь». О чем он, кстати?
3: Пожар в огне.
1: Пожар,
3: который тушил леса.
4: А пожар, который спас жизни людей своей жизнью.
0: Сам погиб?
4: Да.
0: Крутой фильм такой, хороший. Но расскажите, как у вас там все было? Как вы туда пошли? Как вы попали на этот фильм?
4: Меня родители позвали, говорят, пошли на фильм, сходим.
0: С родителями?
4: Да.
0: Вот, то есть вы рассказали, и о фильме чуть-чуть коротко рассказали. Но есть люди, которые любят вот эти все подробности. Они скажут, я утром проснулся, выпил чашечку чая, потом мне позвонил Лёшка, и мы с Лёшкой решили договориться по телефону, что мы отправим друг другу смс-ки и встретимся на остановке. А потом мы пришли на эту остановку, там какая-то бабка пришла, она нам, короче, все испортила. А потом мы сели и поехали, приехали мы в Рио, а в Рио была большая очередь, и мы развернулись, пошли туда-сюда. И так, короче, полчаса рассказывает человек, и ты уже хочешь ему сказать, ну, давай, чего, ближе к теме. Вот, поэтому, ну, не ударяйтесь в подробности. Человеку важна сама суть, сама информация важна, и вы важны. То есть, когда вы с человеком строите беседу, вы должны понимать, что человеку важно не вот эти подробности. Есть у нас такие ребята, они выходят и начинают говорить там, царь Артаксеркс жил там 5-й век до нашей эры, и в 5-м веке, 3-м году заболел и так далее, и тому подобное. Кому это интересно вообще? То есть вот эти мельчайшие подробности, у меня там в 12 лет прыщик вскочил. Эти подробности никого не интересуют. Будьте кратки. То есть говорите по существу, говорите о самой сути. Ну, давайте еще один. Еще одно правило разберем. Правило следующее. Будда, знаете, как говорил? Ничему невозможно научиться с открытым ртом. И еще один профессионал, дяденька-бизнесмен, говорил такие слова. Никого еще не уволили за то, что он умел слушать. А евреи, знаете, как говорят? Евреи говорят очень интересно. Бог нас сотворил чудесным образом. У каждого из нас 1 рот и 2 уха. И, наверное, не случайно, чтобы человек больше слушал, а меньше говорил. У человека, у которого открыт рот, закрыты уши. Правда? То есть нужно уметь слушать человека. Умение слушать. Сейчас мы немножечко затронем психологию. Как вы считаете, сколько человек способен воспринимать слов, средний человек способен воспринимать слов в минуту? Сколько ты читаешь слов в минуту? Ну, примерно.
5: Не раз, 130 примерно слов.
0: Нормально, было. Да?
5: С тех пор не замерял.
0: Кто еще читает, с какой скоростью? Микрофончик говорит.
4: 220.
0: 220? Нормальная скорость уже. Отлично.
6: Вот не прочтение, но мозг человека может воспринимать под 500-600 символов, слов в минуту.
0: Молодец, слушай, молодец. Это вот закон психологии, что мозг человека устроен таким образом, что воспринимает в среднем 500 слов в минуту. И наш мозг испытывает дефицит информации, то есть ему нужна информация постоянно. В среднем человек способен воспроизводить примерно 200-250 слов в минуту. Вот я примерно говорю сейчас со скоростью 250 слов в минуту. И через некоторое время, то есть минуты через три речи, ваш мозг уже испытывает словесное голодание. И ему нужно что сделать? Восполнить это голодание. И что он делает, мозг ваш? Ну да, там, ну он открывает рот там. Вот ты, как вот я же вам сказал, что выкиньте это из головы, вот это активное слушание. Почему я понял, что оно не работает? Да потому что сколько я не изображал себя слушателя такого, если человек начинает вот так рассказывать о своей жизни, и он говорит, допустим, не 250 слов, а 150 слов или 100 слов в минуту. Человек начинает говорить, кстати, 100 слов это достаточно быстро. А люди чаще говорят, примерно, если ты разговариваешь с человеком, который старше тебя, то он говорит примерно 50-80 слов в минуту. И твой мозг, ты глаза на него вытаращил, да, головой киваешь, а твой мозг уже настолько испытывает голодание, что он начинает сам с собой начинаешь говорить, разговаривать. Там, какая же там хорошая погода. Поэтому, друзья мои, я вас прекрасно понимаю, но если вы хотите научиться и быть хорошими собеседниками, необходимо научиться контролировать свой ход мысли. То есть нужно научиться рот свой. Вот этому нужно учиться. То есть контролировать мысли, контролировать вот эту скорость потока слов. И с другой стороны, опять же, мы же говорим, что да, человеку нужно пытаться раскрыть весь свой потенциал или то, что он хотел до вас донести, не ударяясь в различные подробности. То есть рассказал быстро то, что тебе было интересно, то, что было важно. Хорошо. Итак, это самый важный навык в беседе. Конечно, говорить самому проще и приятнее. Чтобы слушать, нужно прилагать усилия, затрачивать энергию. Но без этого не получится настоящего разговора. Вы просто по очереди будете произносить более-менее связанные предложения. Я сам себя ловил на мысли интересной, что начинаешь беседу, с Ильей разговариваю, или Илья мне что-то рассказывает, и рассказывает медленно. И я уже его перестал слушать. Что он там мне говорил, я уже не слышу. Но у меня процесс в голове пошел, мысли мои пошли в голове. Там я про машину подумал, как ее помыть, и Илюха заканчивает часть своей речи, и вступаю я, и говорю: «Слушай, Илюха, а ты где машину свою помыл?» То есть человек вступает в беседу, да, бывает такое, что ты с ним беседуешь, он вступает в беседу, и ты думаешь, к чему он это начинает говорить, о чем речь? Только что про киношку говорили, да? Про наивность? Я тебя хорошо запомнил. Да, я наивный, очень сильно. Хорошо, и последнее правило, которое нужно запомнить, очень важное. Это краткость. Что вы знаете о краткости? Краткость – сестра таланта. Хорошо, я сейчас попробую у девушек спросить одну вещь и задам им вопрос, открытый такой, девчонкам. Девушки, скажите, пожалуйста, почему, ну, не вы, а почему вообще девушки носят мини-юбки? То есть, смотрите, мини-юбку девушка одевает, чтобы привлечь, привлечь внимание. Хорошо, еще для чего?
7: Может, она им просто нравится. Просто нравится юбка такой длины.
8: Да, может, хочется ей.
7: Просто хочется надеть.
0: Коротенько юбочки ходить.
7: Не думает ни о каких последствиях, ни о каких взглядах, ни о чем таком.
0: Ну, она может и не думать.
7: Ну, вы спросили, зачем она одевает?
0: Она может и не думает, да, другие думают. Хорошо, еще для чего?
8: Чтобы привлечь внимание другого пола.
0: Ага, привлечь внимание другого пола, да.
8: Она вот одела эту юбочку, посмотрела в зеркало, она себе нравится в ней.
0: Красота! А чего же она без юбочки не ходит?
8: Это не нравится.
0: А, это уже не...
7: Это никакой загадки, извините.
0: То есть, смотрите, я, знаете, такой пример, чтобы вы запомнили, и он так хорошо там осел в вашей памяти, в вашем сознании. Мини-юбка привлекает внимание. Да? То есть привлекает внимание. При этом мини-юбка покрывает важные, важные части тела. Покрывает. Не закрывает, а покрывает. Вот хороший разговор, он привлекает внимание и покрывает самые важные, ну, самую важную информацию. То есть тему. Вы привлекли внимание и покрыли то, что хотели покрыть. Вот если вы запомните вот этот принцип, как девушка носит мини-юбку, чтобы привлечь внимание, но покрывает самые важные вещи, так и разговор. Он должен привлечь внимание и покрыть самую важную информацию. То есть, что вы хотели донести, да?
8: Может быть, вы имеете в виду не краткость, а лаконичность? Типа...
0: Ну, а
8: потому что иногда краткость — это может человек что-то сказал, но никто ничего не понял.
0: Мы же говорим о том, что человек должен доносить информацию. То есть она должна быть понятна, она должна покрыть самое важное. Она донести должна до человека самое важное, то, что человек хотел донести. Хорошо, на этом вот то, что я хотел до вас донести, я постарался это сделать. Мне кажется, что это очень полезно и будет вам в помощь быть хорошим собеседником.
9: Территория реальности. Ответы на вопросы.
10: Виталий, спасибо большое за эту тему. Давайте перейдем к вопросам, которые к нам пришли. Также вы, ребята, можете готовить свои вопросы, мы к ним вернемся чуть попозже. Итак, первый вопрос, который к нам пришел. Что делать, когда общение идет уже довольно долго, часа три, уже нет сил внимательно слушать и отвлекаешься?
0: Надо своему собеседнику рассказать вот пример про мини-юбку, чтобы он научился говорить очень коротко. Кстати, вот, мы будем об этом говорить на следующей теме. Мы будем затрагивать очень важный, интересный момент, который касается коммуникации. То есть, что значит быть коммуникабельным человеком или болтливым. И мы будем говорить о том, что болтливым быть плохо. А хорошо быть коммуникабельным человеком. Ну, нужно человеку говорить об этом. Если это друг его, то мы вчера об этом говорили, что другу надо делать определенные замечания, он не должен обижаться. Ну, останавливать человека надо. Культурно. А, кстати, остановив его, знаете так, если вы устали от беседы, делается так. Вы говорите о том, что вам нужно куда-то идти, что вы заняты. Вы сказали это и говорите «до свидания». Но если вы человек тоже болтливый, то чаще всего получается так, что вы устали от собеседника и говорите: слушай, хорошо, давай мы с тобой в следующий раз встретимся, я купил такую классную сковородку тефалевую, и начинаете разговор по-новому. Ваш разговор будет вечен. То есть я сам остановил и прекратил разговор, и все, на этом заканчивается.
10: Пришли на другую тему.
0: Да? На другую тему не уходите просто.
10: Если вопросы из студии, да, пожалуйста.
8: Если мозг уже очень сильно голодает, как гнать мысли прочь?
0: Вот одно из правил, помните, я вам сказал, что человек, с кем мы выстраиваем отношения, с кем мы беседуем, это тот человек, у которого мы можем чему-то научиться. И если вы беседуете, и ваша беседа плодотворна, и вы сакцентировали внимание на то, чтобы чему-то научиться, то есть именно держите себя под контролем и хотите чему-то научиться, то я думаю, что вы будете придерживать свои мысли.
11: Спасибо, очень интересная идея.
10: Следующий вопрос, который у нас есть. Когда я с кем-то общаюсь, то и что-то, допустим, не знаю, я боюсь переспросить. Как, может быть, вы посоветовали побороть этот комплекс? Ага. Показаться менее компетентным в каком-то вопросе.
0: Мне когда-то попалось одно высказывание, и я этим высказыванием руководствуюсь и сам в своей жизни, и детям своим говорю о том, что это классная вещь, и ей нужно руководствоваться. Лучше выглядеть 5 минут идиотом сейчас и получив ответ на ту информацию. Даже бывает так, вот прихожу я в зал, в зале очень много людей, идет беседа, и лектор что-то говорит, и все делают такой вид, как будто они все понимают. Я совершенно не понимаю, о чем лектор говорит. И я встаю и задаю вопрос. Я что-то поговорю, не понял, о чем тема. Все начинают смеяться. Ну, конечно, я понимаю, что они смеются, думая, хотят этим показать, что они что-то знают. Я сам прекрасно понимаю, что они не в теме. Лучше я 5 минут буду выглядеть идиотом вот сейчас, но получу ответ на вопрос. И на протяжении всей своей жизни я буду знать об этой информации. Чем сделаю вид, что я в курсе событий, но идиотом буду в течение всей жизни. Вот все.
10: Спасибо большое. Вопросы из студии, пожалуйста.
4: Вот что делать, если ваш собеседник игнорирует ваш открытый вопрос?
0: Повторите его.
4: Но ты его повторяешь неоднократно.
0: Это парень или это девушка?
4: Это девушка. Это моя. Игнорит. Вот мы с подругой там можем общаться, я ей задаю открытый вопрос. Не ждет ни ответа, я повторю этот вопрос снова и снова, но она его игнорирует. Почему? Как это предотвратить?
0: Есть разные люди, способные выражать свои мысли. То есть люди, которые способны это сделать. То есть вы задаете вопрос, он вопрос понимает и понимает, как его выразить словами, да, то есть донести до вас информацию. Есть люди, которые не способны выражать свои мысли. В сферу, я не знаю, в сферу может быть того, что они не имеют опыта, то есть они не учатся в этом плане. И поэтому одна из причин может быть, что ваша подруга просто не может выразить мысли словами, то есть донести до вас. Вам нужно у нее уточнить, то есть почему, вам надо спросить у нее, почему она не отвечает на вот этот вопрос. Если она скажет, что не может она вам сказать, то вы будете понимать, почему. Может, она не хочет отвечать на вопрос, тоже может быть причиной. То есть вы ей задаете открытый вопрос, который требует открытого, развернутого ответа. А она не хочет вам рассказывать, ну, делиться с вами подробностями. Вот, может быть, в этом причина.
4: Вот, например, вопрос касается именно того, что именно между нами. Я, например, спрашиваю, где текст песни? Чтобы его забрать, мне надо забрать текст песни, чтобы потом написать еще музыку под этот текст. Ага. И она не хочет отвечать. Что тогда делать?
0: Она хочет сама спеть и сама музыку написать. Ну, ничего не делать. Ну, если человек не хочет уже с вами делиться этой информацией, ну, не настаивайте. То есть, помните, мы с вами говорили, что нужно уважать. На прошлой теме мы говорили, если вы строите дружеские отношения, то нужно уважать выбор человека, да, давать ему право выбора. Если он не хочет с вами делиться, ну, значит, вам где-то надо в другом месте поискать эти слова. Или сказать, так выстроить с ней диалог, сказать, если ты мне не дашь текст этой песни, мне придется искать его в другом месте, этот текст. Пожалуйста, давай, где слова? Потеряла? Попроси прощения, я все прощу.
10: Давайте перейдем к следующему вопросу. Как поступить, если в беседе, если не хватает внимания в беседе? Человек отвлекается, наверное, я так понимаю.
0: Ну, у него не хватает внимания или его не слушают? Он не может слушать?
10: До этого этот человек написал, что хорошо, чтобы хорошо выслушать собеседника, как вы говорили, нужно еще быть внимательным. Ага.
0: А что делать, да?
10: Да.
0: Нужно тренироваться. Нужно тренироваться. То есть, ну, во-первых, нужно тренироваться, не акцентировать внимание на себе. Проблема в беседе, в правильной беседе, выстраивания разговора, чаще всего заключается, когда у человека низкая самооценка, и вот эти люди, они пытаются доминировать в разговоре, чтобы разговор, ну, во-первых, говорить легче, во-вторых, когда ты говоришь, ты в центре внимания, и тебя все слушают, тебе не нужно напрягаться, думать, тебе нужно просто говорить. И третье, то есть вот человек должен понимать вот эти вещи, нужно решить вопрос с самооценкой, это первое, чтобы быть внимательным. Второе, чтобы быть внимательным, нужно другого человека ставить на, о чем мы с вами говорили, на ступень выше себя. То есть, что этот человек может вас чему-то научить. Тогда вы будете внимательны. И опять же, это тренировка, тренироваться надо.
10: Спасибо большое.
0: У меня были случаи такие, вот я рассказывал об этом. Я сижу, разговариваю с человеком, ко мне приходит человек в гости. И пришел он специально для того, чтобы со мной побеседовать, поговорить на очень важную тему. У меня при этом был один человек в гостях. Я его предупредил, что сейчас ко мне придет там третий человек, мне с ним надо поговорить. Не успел этот человек ко мне зайти, мы с ним сели на кухне разговаривать, открывается дверь, заходит этот третий, послушал о чем, ну, услышал там обрывок фразы, и вот он вступает в разговор, и понеслось. И мне не дал поговорить, я оставил их наедине, они разговаривали часа два. Потом я спросил этого человека, ну что, поговорил? Он поулыбался и ушел, да.
10: Давайте перейдем к следующему вопросу. А есть ли есть и обратная сторона? Ты слишком краток. Как развить тему, как, в кавычках, налить побольше воды?
0: У меня вопрос сразу. А кому она нужна, вода? Вот в современном обществе мы живем, и все, вот я об этом буду говорить в следующей теме, что есть у людей природная способность или природная склонность у некоторых людей. У них дефицит слов. Да, дефицит, они не слов, а дефицит общения. Им очень важно много поговорить. Поговорить они хотят, говорить. И они где не поймают тебя, они начинают говорить и обо всем говорят. То есть это тоже не айс, не хорошо.
10: Ну вот он так выделил слово «слишком», когда ты слишком краток. То есть, может быть, человек испытывает комплекс того, что он как бы, ну, не может поддерживать беседу.
0: Если тема интересная, и ну, она важная для тебя, то можно набрать информации определенные, да, то есть на что-то читаешь, что-то изучаешь, что-то исследуешь, и тогда уже будешь собеседником таким многословным.
10: Спасибо. Вопросы из студии, пожалуйста.
12: Человеку интересно меня слушать.
0: Ну, если он не зевает, и как вчера я слышал фразу такую, нельзя храпеть, да, не храпи, дабы не разбудить спящего рядом. Да, то есть, если человек тебя слушает, и он, ты видишь, что он внимателен, и интересно ему с тобой общаться, то ты, понимаете, вот в общении важно не то, что вы говорите, а важен сам собеседник. То есть, когда я выстраиваю с кем-то отношения и пытаюсь с кем-то поговорить, мне без разницы, о чем я буду говорить. Меня совершенно не волнует, какая тема будет. Мне интересен сам человек, с кем я разговариваю. И поэтому я буду говорить с ним на одну тему, на вторую, на третью, на четвертую. И в процессе, когда этот человек мне интересен, я понимаю, что я получил от него очень много интересной, полезной информации. Это не говорит, что я его использую, но мне интересно просто общаться с людьми именно такими, ну, там, умными, талантливыми, какими-то, достигшими каких-то интересных вещей. К примеру, мне интересно с молодежью общаться. Есть вот такой конфликт отцов и детей, да? Для меня это не конфликт. То есть у меня нет понимания того, чтобы дети меня не понимают. Я понимаю так, что я возрастной человек, я человек своей эпохи, но мне хотелось бы разбираться в этой эпохе. И поэтому мне интересна молодежь, потому что она мне, когда я беседую с ней, она мне открывает то, что сегодня интересно здесь и сейчас. И я становлюсь более талантливым человеком.
10: Давайте перейдем к следующему вопросу. Люди обижаются, когда их прерываешь. Это, я так понимаю, что к вопросу о том, что когда говоришь, нужно прям остановить. Как не обидеть?
0: Ну, вообще, есть понятие такта, да? Тактичности в отношениях. И когда человек что-то говорит, вообще это культура поведения. Культурный человек даст другому высказать свою мысль до конца. И вот мы будем об этом говорить. Я, кстати говоря, тут на многие вопросы я дам ответы в следующей теме, да. Просто не хочу все карты раскрывать сразу.
10: Ну, давайте мы к этому вопросу вернемся в следующей нашей теме. Да. Есть ли вопросы из студии? Да, пожалуйста.
6: Что делать, если ты видишь, что человек тебя слышит, но не слушает? Как реагировать на это?
0: Есть, короче, правило такое, но оно больше... Я, допустим, психолог, семейный консультант и психолог, да, во семейных взаимоотношениях, между взаимоотношениями между мужчиной и женщиной нужно правильно выстраивать отношения. Каким образом? Мужчина устроен таким, так мужчина устроен, что мозг его работает очень интересно. Если мужчина занят чем-то в своей голове, допустим, он думает о том, как ему помыть машину, то он будет думать об этом очень долго. И это у него будет крутиться в голове. И я женам советую следующее сделать. Я говорю, вам нужно один раз сказать, потом второй раз сказать, потом третий раз спросить, ты услышал, что я сказала? Он говорит, да, услышал. А жена должна сказать, повтори, пожалуйста, что я сказала. Он говорит, ты сказал, чтобы я пошел в магазин. А что я просила тебя купить? То есть таким образом, когда вы задаете вот такие вопросы наводящие, человек выходит из своей коробочки вот этой, в которой он сидел, думал, и начинает присутствовать при беседе. Поэтому задавайте вопросы. Задавайте вопросы. Не переживайте, что вы обидите. Все люди так устроены. Я так устроен, вы так устроены. И мне тоже самому иной раз нужно задавать вопросы, чтобы я услышал свою жену. Я вот тренируюсь слушать. Но все равно вы никуда не денетесь. Вот полет эти 500 слов в минуту, он шурует. Хорошо? Вопросы задавайте.
10: Спасибо. Спасибо большое. У нас были еще некоторые вопросы, которые к нам пришли, но, к сожалению, время нашей передачи ограничено, поэтому мы приглашаем наших зрителей посмотреть, во-первых, следующую тему, которая у нас будет. Может быть, там уже будут ответы. Либо некоторые вопросы можете переадресовать в нашей следующей программе. Виталий, спасибо большое за эту тему. Это были все вопросы к этому времени.
9: Территория реальности.
10: Друзья, время нашей передачи подошло к концу. Спасибо, что вы были с нами, за то, что вы были активными, за то, что задавали вопросы. Спасибо вам, наши дорогие друзья, что смотрели нас онлайн. Пишите нам, звоните, оставляйте комментарии, подписывайтесь на наш YouTube-канал и соцсети. Мы ждем всех вас на наших следующих встречах. Всего вам доброго. До свидания.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» верит, что Христос скоро вернется. А вы?
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Наталья Корочкина.

0: Что есть Евангелие? Ведущая Юлия Уткина.
1: Верую, Господи, помоги моему неверию. Так верующим или неверующим был тот человек, который это сказал? И какое отношение это имеет к нам с вами сегодня? Здравствуйте, дорогие друзья! Елена Валентиновна Варнавская, Николай Генрихович Кунцевич и я, Юлия Ефимовна Уткина, очень рады вновь приветствовать вас на очередной встрече, посвященной году 30-летия телекомпании «Три ангела». Вот мы с вами озаглавили этот цикл, и прямо так он и озаглавлен, когда вы его смотрите на Ютубе, «Что есть Евангелие?». На данный момент мы прошли с вами примерно уже половину евангельских историй, евангельского повествования по Евангелию от Луки. Вместе с вами, дорогие друзья, мы проходим этот путь, мы для себя тоже находим ответы на новые вопросы, ищем их вместе с вами. И сегодня вот хотелось бы с этого начать. Все-таки что есть Евангелие? Вот как за отдельными фрагментами, каждому из которых посвящена, ну или вернее, каждая из наших программ посвящена какому-то фрагменту Евангелия от Луки. Вот как за отдельными фрагментами складывается ответ на этот вопрос? Что есть Евангелие? Что есть благая весть?
2: Ну, то, что мы с вами делаем на этих программах, мне представляется, мы с вами как рисуем как бы картину, огромное полотно, такое вот, красками, но процесс проходит сначала, рисуются контуры каких-то фигур, там, планов природы или зданий, или еще что-то. Потом где-то мы наносим краску сюда, сюда, какое-то, что-то выписываем, определенную какую-то деталь этой картины.
1: Прорисовываем.
2: Да, вот это, прорабатываем ее. А потом возвращаемся к какому-то другому или уходим к другому какому-то участку этой картины. И вот так, таким образом вот эта картина у нас как бы рисуется, что ли, или пишется.
1: А что изображено на картине?
2: Я думаю, там изображен Христос прежде всего и его характер, то, как он относится к людям, то, на что он пошел ради нас. Вот это главное, наверное, в Евангелии. Mm-hmm. Личность.
1: То есть это личность Христа?
2: Скорее всего, да.
1: Интересно. Евангелие – это личность Христа. Спасибо, Николай, за такое определение.
3: А вот, ну, как бы в продолжение, может быть, или так немного в дополнение. Вот, да, характер Христа и характер его, потому что вот в Евангелии, например, от Иоанна и в послании Иоанна написано «Бог есть любовь». И вот эта вот любовь Божья к каждому человеку, она вот проявляется. И это вот Евангелие, радостная весть, что Бог любит нас, каждого, такие, какие мы есть, и хочет нашего спасения, нашей жизни, что ли, жизни вот вечной для каждого.
1: Слава Господу за то, что Господь такой у нас, у каждого, независимо ни от чего, каковы мы, что с нами, что мы делаем, чего мы не делаем, Господь нас любит. И в этом Евангелие. Спасибо большое. И вот сегодня один из фрагментов, который мы будем прорисовывать, на прошлых встречах я говорила, что это вот пазлы, то есть элементы, из которых складывается общая картина, это мы продолжим говорить о вере, о вере. Вот такие слова, ведь они парадоксальные. «Верую, помоги моему неверию». Так вот давайте об этом поговорим. Как вера вписывается вот в благую весть, как вера вписывается в Евангелие?
2: Очень интересный случай произошел на горе с Иисусом и тремя его учениками, о котором мы говорили в предыдущую программу. И это было преображение Христа на глазах учеников. Он преобразился. Одежды его, как написано, стали блистающими, сияющими, таким, как белильчик не мог выбелить на земле. То есть вот такое зрелище предстало
1: ученикам. Это сверхъестественное было?
2: Это было, да. Это был свет Божьей славы, скорее всего. Что-то подобное испытывал Моисей на горе Синай, когда он туда поднимался и спустился, он съел его лицо, люди не могли на него смотреть. Что-то похожее было и здесь. И вот они спускаются. Вот мы с вами остановились на 37-м тексте. Угу. Из 9-й
1: главы. То есть уже это сияние славы прошло?
2: Угу. Да, сияние отошло, там даже облако их покрыло. Они даже испугались, ученики, устрашились этого. И вот они в таком состоянии спускаются теперь с горы обратно.
1: Состояние то, что вот пережили только что такое.
2: Они пережили, да? Да, они что-то услышали такое для себя не очень приятное. И вот они идут, как бы, ну, может быть, не подавленные, но в таком состоянии духа очень серьезном. Они размышляют о тем, что слышали и видели.
1: А давайте напомним, что это было неприятное, то, что услышали ученики?
2: То, что Иисус говорил о кресте, что его ждет крест, его ждет смерть, распятие, побои, неприятие народом. Все вот это ждет и учеников, и он говорил им о их кресте также. То есть вот весть, которую они не готовы были услышать, потому что они ожидали, что вот-вот откроется Царство Божие, и они там будут рядом с Христом, как бы представлять его первых помощников, руководителей, может быть, народа Божьего. Угу. И вот так они себе рисовали.
1: И что будет всеобщее поклонение, да, всеобщее вот признание такое.
2: Да.
1: Это так они предполагали?
2: Да, как и весь народ тогда в Израиле. Они именно такого ждали Мессию Христа, который придет и установит тут власть Израиля над всем миром.
1: Угу. Вот. То есть это политическое что-то было?
2: Это политическое, да, прежде всего. И учеников слова Христа просто ошеломили там, на горе окончательно. Потому что он там уже говорил определенно и ясно, что будет с ним. Его ждет крест. И об этом,
1: позорная,
2: кстати,
1: казнь,
2: если бы они не пропустили беседу, если бы они проспали большую часть разговора с Ильей и Моисеем, то тогда бы они услышали гораздо лучше и гораздо лучше бы вникли в эту ситуацию. Именно для них Иисус, и, собственно, все это и организовал вот, там,
1: ну,
2: на горе.
1: Ну да, он их взял с собой.
2: И взял с собой, да, для молитвы. Они же в молитве были. И ученики это пропустили, к сожалению. И потом...
1: А как вот можно было уснуть в такой момент? Мы говорили уже с вами об этом, а вот они заснули. Это что было? Неверие, это была усталость, это было, ну, отсутствие внимания. Что это такое было?
2: Это скорее
1: это
2: было...
1: Я задаю такой вопрос, чтобы о нас самих подумать. А мы-то почему?
3: Ну, это человеческая немощь, наверное. Николай Генрихович в прошлый раз говорил, что подъем был не из легких. И все-таки человек, он утомляется, хотим мы тому или нет.
2: Ну, мы говорили не только еще об утомлении, о том, что ученики не понимали слова Христа. Они не хотели их понимать, они не хотели их принимать.
1: Апостолы не понимали слова Христа. Это, ну, это, конечно, грустно, но в какой-то мере это дает нам, ну, вот ободрение какое-то, что да, мы тоже можем не понимать слова Христа, мы тоже можем в какой-то

0: Господь любит нас, Он понимает наши немощи, нашу слабость.
1: Но все-таки вот на протяжении многих посланий и апостол Павел, и другие апостолы говорили о том, что бодрствуйте и молитесь. Mm-hmm. Вот все-таки очень большое внимание как раз бодрости оказывать, особенно в последнее время, потому что дни лукавы, и мы не знаем, что нас ожидает в тот или иной день. Mm-hmm. И поэтому мы должны быть все-таки открыты к воздействию Духа Святого.
2: Угу. Ученики были под влиянием Духа Святого, потому что у них были дары Духа Святого. Да. Они же буквально не так давно исцеляли сами и изгоняли бесов. Эти дары были ими явлены самостоятельно, что ли, без участия Христа. Он был далеко от них. И это было. То есть я не могу сказать, что они были совсем без Святого Духа и как-то не поддавались его влиянию. Но вот есть и другие духи, которые действуют на человека, mm-hmm. потому что мы такая у нас двойственная природа, что ли. Мы и этим подвержены духам, и Духу Святому как-то. И вот эта борьба у нас происходит.
0: Ну да. Причем я бы сказала, что вот плохим духом мы как-то, они просто сами нас атакуют все время. А вот для того, чтобы быть под влиянием Духа Святого, мы должны прилагать усилия вот сознанием своим, да, что мы должны хотеть сознанием, чувствами, желаниями своими, должны хотеть быть с Богом.
1: Открытыми к воздействию.
2: То есть Бог, кстати, формирует у нас характер. Мы все-таки иногда совершаем такие вещи машинально, может быть, уже добрые дела, как вот помните, Иисус сказал, рука твоя левая не знает, что, или наоборот, правая не знает, что делать левая. Это не то, что я думаю, что да, мне нужно сделать доброе дело, сейчас это нужно так приложить усилия, а это должно исходить от нас как бы само по себе, что ли.
1: Естественным
2: образом, да. Так же точно, как мы, естественно, грешим, да, вот не задумываясь, может быть, иногда. Иисус сделает теперь и Дух Святой в противоположную сторону, чтобы мы также, естественно, не задумываясь, сделали бы добрые поступки. Mm-hmm. И вот, например, элементарно просто сходишь с троллейбуса, и кто-то бумажку кинет, вот тоже машинально, да, а кто-то машинально ищет урну, чтобы туда и положить. То есть он об этом не думает, он просто вот это делает, поскольку он, не знаю, у него такое же отношение к этому делу.
0: Может быть, это вот то, что в Библии говорится, чувство навыком, приученное к развлечению добра и зла, да?
1: Да.
0: Навыком. То есть чем больше вот повторяешь это, чем больше приглашаешь Господа в свою жизнь, тем больше уже, приучаешься.
2: Да. Вот ученики пропустили важный урок, к сожалению. Тем не менее, какую-то часть беседы они все-таки сумели уловить. И удрученные, они спускаются с горы. В 37 стих говорит, в следующий же день, когда они сошли с горы, встретило их множество народа. Вот они шли, размышляли, спускались с горы в молчании. Не сказано, что они там беседовали между собой. Они вот это все переосмысливали, переживали, думали об этом, что же такого произошло на этой горе.
0: Что Христос говорит им, что он будет распят, что он будет подвержен позорной казни.
2: Да. Что вот именно так надлежит войти в царство, таким образом, никаким другим. И вот тут размышления их прервали громкие возгласы у подножия горы. Вот там они только что, может быть, только вот заметили, когда спустились в своих раздумьях, что там какая-то толпа, что-то там происходит такое, и что кто-то шумит там. И написано, что встретил их множество народа. И они увидели, что толпа негодует на учеников оставшихся. Угу. Кто там остался? А те какие-то стоят растерянные, тоже подавленные.
0: То есть трое учеников было со Христом на горе Преображения, значит, 9, наверное, было там.
2: А 9 там осталось, да. И когда они подошли поближе, то есть это возбужденный спор какой-то шел, голоса эти вдруг стихли. И все взгляды устремились на эту группу людей вместе с Христом. И это заставило их замолчать всех. То, что вот как раз, о чем мы говорили немножко раньше, что вот все-таки остатки славы Божьей, все-таки сияли лица-то и у апостолов, и у самого Христа. Mm. И это заставило их замолчать всех.
0: Как здорово это слышать, что даже когда мы спим, я все-таки вот эту мысль повторяю, что даже когда мы чем-то пренебрегаем, но все равно, когда мы в присутствии Господа, когда мы хотим с Ним быть, то мы все равно озарены сиянием Его славы. Остатками, конечно, но все-таки.

0: Да, потому что кто-то сказал, что слава Божия — это прежде всего его характер, это те качества — любовь, милосердие, человеколюбие. Вот в этом самое-то главное заключается. А не то, что там что-то сияет и какой-то красивый свет. Там, да. Наверное, вот этим славим прежде всего Господь, своим характером в отношении к нам. И тут вот происходит дальше что? Проходит вперед человек и задает, и просит о чем-то Христа. Вот 38-й. «Вдруг некто из народа воскликнул: „Учитель, умоляю тебя взглянуть на сына моего, он один у меня“. Его схватывает дух, и он внезапно вскрикивает и терзает его так, что он испускает пену и на силу отступает от него, измучив его. И вот важное: „Я просил учеников твоих изгнать его, но они не могли“». Ученики имели дар изгнания духов. Но вот здесь что-то этот дар не сработал. И, как всегда, вездесущие фарисеи, которые следовали за учениками, за Христом, они вот тут как раз за это зацепились. Вот, наконец-то нашелся настоящий бес, которого эти мошенники не могут изгнать. Не верьте им, это уже к толпе, это обманщики, и их учитель тоже обманщик, все это неправда. Вот доказательство того, что этот отрок не может быть исцелен ими. И вот тут возникает вот эта вся вот буча, что ли, такая, вот этот спор. Что делает Христос? Иисус, отвечая, сказал, и вот интересный его ответ: «О род неверный и развращенный, доколе буду с вами и буду терпеть вас».
1: Угу. «О род неверный и развращенный, доколе буду терпеть вас».
0: Как бы неверующий, да, без веры. И развращенный. Вот у меня всегда возникал вопрос, кому обращается Христос? Вот кому это он говорит? К тем, кто его обвиняют, там, что он обманщик? Или ко всем остальным, к ученикам в том числе?
1: А у меня даже были такие мысли, что нечистым ли духом он обращается в это
0: Да,
1: время?
0: Вот и может быть еще к этим, да, к этой категории. Вообще, когда вот читаешь другие Евангелия, этот случай, описанный у Матфея и у Марка, то там у Марка поподробнее описано, то такое складывается впечатление, что он обращается-то как раз к ученикам и к людям, которые сейчас вот под влиянием вот этой группы фарисеев, они тоже начинают в Христе сомневаться, что ли, и считать, что это не от Бога человек, что это не пророк Божий, а пророк сатаны, что ли, лжепророк. Его же обвиняли тогда, что Вельзевул, от Вельзевула он берет силы. И здесь вот слова Христа, глядя на вот это все неверие, сплошное неверие, ученики стоят такие вот тоже уже на грани этого, и он обращается, скорее всего, именно к ним. Но почему так вот сурово кажется, да, слова такие: «О, род развращенный, неверный». Ну, не знаю, а кто мы вообще? Кто мы здесь, люди? Какие мы? Праведного написано нет ни одного. Все лишены славы Божией. Все мы грешные. И вот эта природа грешная проявляется каким-то образом. А проявляется она, прежде всего, в нашем неверии.
1: Ну, то есть вот мы говорим о характере Христа, о том, что и у нас тоже его характер, и черты его характера должны быть. Значит, у Христа все-таки проявлялось вот такое, ну что ли, это был не гнев,
0: да.
1: Это было, наверное, вот боль от того, что грех начинает овладевать нами, о том, что мы, боль от того, что мы, ну, не держимся за Христа, не пытаемся с ним своей верой как-то связать себя крепко, да?
0: Ну, вот опять же, ученикам было преподано очень много уроков, преподано, и они могли бы уже научиться чему-то, научиться хотя бы доверять Иисусу, а они вот проявляют опять свое неверие. И здесь у Иисуса и боль вот эта вот, действительно, и, ну, может быть, разочарование какое-то, может быть, еще что-то, может быть, скорбь еще, что Иисус скорбит, что так ученики жестокосерды, что ли, что никак не поймут они все-таки, каким нужно быть и как нужно доверять Христу. Ну, дальше он показал, как нужно доверять ему. Mm-hmm. Немножко ниже мы будем читать.
2: Но здесь вот, наверное, все-таки нужно обратить внимание, да, что именно способствовало проявлению вот не самых лучших качеств характера человеческих, да, и среди учеников, и среди людей, которые присутствовали там. Это именно то, что, ну, вот не самые лучшие качества – это там зависть, еще вот такие, может быть, негодование на кого-то или желание встать на место кого-то. Ну, то есть вот то, что подавляет то доброе, что у нас есть. И вот эти вот качества, когда они проявляются, то вот это неверие, оно и возникает. Потому что там трое учеников ушли, 9 остались. То есть какие были мысли у этих 9, да, которые не смогли исцелить, да? Хотя до этого они самостоятельно исцеляли.
1: Да, и причем еще Иисус их не взял с собой на эту гору.
2: Да, да, то есть у них, может быть, и зависть была по отношению к этим трем ученикам, потому что все-таки вот Иоанн, Яков и Петр, они чаще, да, сопровождали Иисуса Христа, и он приглашал как-то их с собой чаще. Я думаю, что он видел сердца их тоже, да, что они все-таки открыты к воздействию, и они смогут продолжить его дело, продолжить даже, несмотря на то, что им трудно будет это сделать, но в них есть нечто, потенциал такой, который способствует. И поэтому вот здесь вот неверие, оно как раз и проявилось. Да, и он говорит, род развращенный и неверный, да, то есть это вот по причине вот того, что мы допускаем в своих сердцах не то, что необходим, но нужно человеку, то есть добро, да, а все-таки вот это зло, которое, и оно вот препятствует проявлению и действию Духа Святого. Вот, наверное, с этим связано.
1: Ну, вот интересно, а как ученики избавлялись от этого, и как мы тоже можем? Потому что вот как я продолжаю считать, что вот эти плохие вещи, они нас охватывают абсолютно помимо нашего желания, помимо нашей воли, помимо наших намерений. Вот оно вдруг раз вот вспрыгнет
2: в тебе, вспыхнет. И даже вопреки нашему желанию. То есть мы, например, по своему пониманию и разуму мы не хотим так поступать, да? И Павла мы вспоминаем часто, и вот хочется, да, он говорит, что я там первый из грешников, да, и думаю,
1: апостол Павел.
2: Да, апостол Павел, там он исследовал, а он говорит, что он первый из грешников. И он говорит, чего хочу, того не делаю. А что не хочу, вот оно так и проявляется прям естественным образом, как будто. Вот, и поэтому, наверное, но стоит нам все-таки, ну, как бы, действительно следовать за Христом, вот идти за Ним. И тогда, ну, вот он говорит, что следуя за мной, то есть вы пойдете по тому пути, по которому я вас поведу, а не по тому пути, по которому вы желаете, может, идти.
1: И мне вот все-таки кажется ключевым тут вот понятием, вот именно то, что мы сегодня прорисовываем, это все-таки вера. То есть не надо бояться, когда у нас вот вспрыгивает, вспыхивает вот это вот неверие, когда мы отделяемся прямо вот в одно мгновение. Все, мы отделены полностью от Бога, от Его Духа Святого, потому что у нас вот такая реакция на какую-то ситуацию. Такие мысли, такие слова или такие дела. Вот не надо этого бояться, потому что вера, она вернет все на свои места.
2: И в этот момент нужно пойти за Ним. То есть несмотря, да, это будет тяжело, но пойти, потому что только за Ним можно.
0: Вот еще знаете, что может быть такого, ну, полезно для нас? Вспоминаются эти слова «отвергнись себя», «возьми крест свой и следуй за мной». Вот «отвергнись себя». Иногда мы Бога вписываем в свои какие-то рамки. Вот я, Бог должен поступить вот так вот именно. Я, как я его понимаю, да, как я его понимаю, так он вот вроде бы должен поступить. А он поступает не так. Он поступает неожиданно, может быть. Вот и Христос часто поступал неожиданно в глазах учеников. Они думали, что Бог должен вот так поступить.
1: А покарать он... кого-то.
0: Да, или покарать, или сейчас царство установить, там, или разогнать всех тут. А он делает по-другому все. Не так, как они ожидают. То есть Христос разрушает вот эти рамки, вот эти стереотипы в сознании и говорит, ты отвергни себя-то, ты вот эти рамки убери все, и тогда тебе будет легче мне довериться. Потому что ты сейчас смотришь на меня как вот через какую-то щель, там какую-то, ты уже такую раму создал тут для меня, что ли, что она тебе просто загораживает самого Бога. Ты смотришь только на эту, вот, на эту раму свою. Угу. А ты ее отвергни. Вот свои вот, там, умозаключения, теории, которые ты слышала о Боге там, и о Библии, вот это все надо отвергнуть и читать слово. Вот ты возьми его и сам и почитай вот один на один. Ну, один на один со мной, говорит Господь.
1: Да.
0: И тогда многое встанет на свои места, и многое станет понятным.
1: И будет становиться все более и более понятным. Это не да. то, что вот один раз прочитал, и да. все, и тебе стало все понятно. Все равно наша природа бунтует, она все равно бунтует против Бога. Поэтому нам постоянно надо себя подпитывать, постоянно возвращаться ну, к источнику, к Слову Божьему.
0: Учеников сгубила вот эта вот самая рамка, вот то, что они сделали с Господом. Они его ограничили по всем статьям. Стараясь подогнать под себя, под свои желания, под свои там, умозаключения, под свои традиционные, может быть, верования. Но Господь говорит, нет. И он от неверия учеников приходит к человеку, который его просит. Вот в следующем тексте мы с вами читаем. Когда же он еще шел, этот человек, который имел бесноватого сына, без поверг его и стал... А, это мы про сына самого уже.
1: Угу.
0: Когда он еще шел, бес поверг его и стал бить. Приведи его ко мне. Вот и он его ведет, этого сына, и бес начинает этого человека бить. Но Иисус запретил нечистому духу и исцелил отрока и отдал его отцу его. Несмотря ни на неверие, ни на веру, Иисус исцеляет и все.
1: Угу.
0: Потому что он так хочет. Потому что ему так надо. Угу. Вот это он делает. Может быть, я не знаю, зависит это от веры человека или нет. Мы уже встречали с вами случай, когда он исцелил, не исцелил, даже воскресил сына вдовы в Наине. Вдова горько рыдала, она испытывала чувство вот этого горя, отчаяния. И не могла даже ни слова сказать Иисусу. Она, может быть, его и не видела даже. Он подходит, видит горе, прикасается к одру, встань, все. Все понятно, его надо воскрешать. Вот так решил Христос. Вне зависимости ни от кого, ни от какого человека. То есть Бог независим от нас.
2: И просьбы даже не было, по большому-то счету. То есть Господь видит нужду даже до нашей просьбы.
0: Вот у меня такой склад тоже, я не знаю, может быть, не очень правильное суждение, что когда мы говорим, что Бог исцеляет только по вере, Бог действует только вот по нашей вере, я думаю, что Бог выше нашей веры.
2: Да.
0: Он лучше знает, что нам нужно, и как поступить в данном случае с нами. Будет ли он ждать от нас отклика или нет, мы не знаем. Он может без этого сделать все. Вот.
2: Но это
0: не значит, что теперь нам нужно всем быть неверующим. Нет, абсолютно нет.
2: И как ты правильно сказал, да, что все-таки те рамки, в которые мы хотим представить Бога, да, он гораздо... всемогущество его неограниченное. А мы вот пытаемся ограничить. И поэтому мы думаем, что Бог может только так сделать.
0: А он... Как у этого апостола Павла там в послании к Галатам есть текст про дары Святого Духа. Любовь, радость, мир. А потом про любовь. А на нее нет закона. Но таковы, говорит, нет закона. Я думаю, как это? На любовь нет закона. То есть нет вот этих самых рамок, нет ограничения, она действует вне их. Потому что Бог-то есть любовь.
2: Ну да, то есть это выше.
0: Выше
2: любовь
0: нам
2: гораздо
0: не нужно
2: выше.
0: Загонять куда-то в какие-то наши свои представления. Потому что мы много не знаем, Библия полна тайн. Нам не постичь их, у нас не хватит ума просто.
1: А все-таки хочу к этой фразе вернуться. «Верую, Господи, помоги моему неверию». Вот то, о чем я сегодня так много раз повторяю, что мы то в одном состоянии, то в другом. А вот это вот «Верую, Господи, помоги моему неверию», ну вот мне захотелось так назвать эту сегодняшнюю программу, хотя, коль это, по-моему, не из Евангелия от Луки, да?
0: Вот я сейчас ищу как раз это место.
1: Вот, но все-таки... По-моему, так много заложено в этой фразе, и тоже это так ободряет, что даже когда мы в период, ну, что называется, засухи, ну, вот в пустыне мы, ну, вот сейчас что-то так плохо складывается у меня, или у моих близких, я не могу вообще верить, я опустошен. Вот и если в это время на основе Слова Божьего мы говорим: «Господи, помоги моему неверию», то вот как раз,
0: А вот давайте прочитаем вот этот случай в Евангелии от Марка.
1: Давай.
0: «И привели к нему его, этого отрока. Как скоро бесноватый увидел его».
1: Это, кстати, та же история?
0: Та же история, да, абсолютно. «Дух сотряс его и упал на землю», это про отрока, «и валялся, испуская пену. И спросил Иисус отца его, как давно это сделалось с ним? Он сказал, с детства. И многократно дух бросал его и в огонь, и в воду, чтобы погубить его. Но если что можешь, сжалься над нами и помоги нам». Иисус сказал, если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему. И вот тотчас отец отрока, воскликнув со слезами, «Веруй, Господи, помоги моему неверию».
1: Вот если сколько-то можешь верить, если сколько-то, хотя бы маленькое зернышко, как горчичное зерно, пылинка, да, если сколько-то можешь верить. А что значит, если сколько-то можешь веровать? Веровать во что, чему, кому, как?
0: Поскольку этот человек пришел к Иисусу с огромной нуждой, он нигде не мог найти больше решения своих проблем и привел как последней инстанции, то, очевидно, у него была вера в то, что сейчас он получит от Христа исцеление своего сына.
2: Да, и вот, если сколько можешь, веровать, у Иисуса даже было такое, если вера ваша будет с горчичное зерно, то вы сможете горы переставлять.
1: Да.
2: И это, то есть, это Господь будет делать, но Он говорит, что Он знает, что вера наша, как мы уже и говорили, что то мы веруем, то мы не веруем, то мы вот в таком находимся состоянии неустойчивом. А Господь дает вот эту устойчивость, потому что есть даже такой псалом: если горы не сдвинутся, я все равно буду верить. Если море не расступится, я все равно буду верить, потому что уповаю на Господа.
0: Господь тоже, Он, конечно, смотрит и на нашу веру, но Он хочет вселить в нас не просто веру, а уверенность в Нем. Это слово «пистис», по-моему, с греческого, оно имеет еще такое значение – уверенность. У Павла, по-моему, в послании к евреям оно как раз и есть. Уверенность в Боге. Я абсолютно уверен в Нем. Я абсолютно уверен, что Он всемогущий. Абсолютно уверен, что Он любовь. Что Он на моей стороне, в конце концов. Что Он избавляет меня от греха. Я абсолютно уверен в этом.
1: А могу я быть уверен, когда я, прохожу долиной смертной тени, когда я прохожу через огромные проблемы, через огромные страдания, я могу быть уверенным, что Бог в это время на моей стороне?
0: Я могу быть разуверен в чем угодно и в ком угодно, но только не в Нем. В Нем невозможно разуверить, потому что Он не дает никакого повода для этого. Если Его, допустим, слова какие-то нам непонятны, это еще не значит, что Он нас хочет как-то дезориентировать, я не знаю, что с нами такое сделать, чтобы мы, заморочить, что ли, нам голову, как по-простому. Он этого никогда не делает. Он всегда на нашей стороне. Потому что его характер такой. Бог человеколюбивый, милосердный, долготерпеливый, многомилостивый. Он такой вот. Он действует именно в наших интересах. И нам кажется, что, может быть, он действует вопреки нашим интересам. Да, потому что у нас интересы могут быть такие.
1: Не во благо нашей даже вечности. Может быть, во благо нам в сию минуту, в данное мгновение, мы в этом уверены. А может быть, для вечности это только вред. Для нашей вечности это только вред.
0: Может, я не воспитаю такого качества характера, как терпение, например, или любовь к людям. От меня уйдет. А это же самое главное. Если у меня любви не будет... И Бог как раз хочет нас воспитать эту любовь, что ли, взрастить. Она есть, да, от Него же дана, но она должна быть нашей, что ли, моей. Не то, что Господь говорит, давай люби всех, ближнего, меня. Это должно исходить от меня, от моей воли, от моего желания.
2: Уверенность, мы, наверное, все-таки можем приобрести только в том случае, если мы желаем общаться с Богом, познавать его характер, понимать то, как он поступает в той или иной ситуации, да, и вот, ну, то есть несмотря ни на что, то есть быть уверенным в нем. Но это можно так быть уверенным, если он стал нашим другом, если, ну, мы его понимаем, если мы, ну, вообще как-то осознаем. А если Бог для нас – это тот, кто исполняет наши желания…
0: Прихоти, может.
2: Да, прихоти, то это не тот Бог, который исполняет…
1: Это, опять же, рамочка, в которой…
0: Да, да, да. Дед Мороз, да, да, там, да, да, у нас подарки.
2: Да, да. То есть и тогда мы не доверяем. Он не делает так, что мы хотим, а он делает то, что во благо человеку, и только на пользу, и для спасения, и для жизни, которую он приготовил для нас, а не той жизни, которой мы желаем с вами.
0: Ну, вот все-таки вот к этим словам, опять же, вот внимательно, если их прочитать, «Верую Господи, помоги моему неверию». Вот некоторые могут сделать вывод такой, что этот все-таки человек не имел веры, раз он говорит о своем неверии. Но просьба, суть его просьбы совсем другая. Он как бы просил: «Господи, помоги моему неверию дохромать до веры». Mm-hmm. Вот, доползти как-то, вот, вот, дай, чтобы этой веры хватило для исцеления моего сына.
1: Да.
0: Если это неверие мешает, это, Господи, ты помоги, удали его, убери его. Разве это не вера? Вот она вот уже прям вот, я не знаю, фонтаном из этого человека.
1: Mm-hmm. Ну, да. А он продолжает считать, что он неверующий. И вот мне кажется, это тоже должно нас воодушевлять, потому что вот он нищий духом. То, да, о чем, да, мы говорили. Да, да, да. Он ощущает свою нищету духа. У нас никогда нету достаточно
0: Божьего. Никогда не будет, наверное. Да,
2: и если, да, мы это осознаем, то тогда по вере вашей да будет вам. Но это нужно осознание, понимание. Вот это именно нищеты духа. И вот она проявляется именно тогда, когда, ну вот, Господи, ты видишь все, ты знаешь все, от тебя ничто не сокрыто, ни сердце мое, ни мысли мои, ничто. Ну вот помоги дохромать, помоги доползти.
0: Он просто боится, что вот эта вот его неправильная, может быть, вера, может быть, не такая сильная, она послужит препятствием к исцелению его сына. Да. И это, и он будет себя потом прикать. Вот это по моему неверию сын у меня так остался. Вот он этого боялся, я думаю. Да. И вопрос, чье же неверие помешало изгнать беса?
2: Ученикам.
0: Ученикам, да, до того, как Иисус пришел. И вопрос, ответ однозначный. Ни в коем случае не неверие этого человека.
1: Отца.
0: Да. Отца, да.
2: Это учеником. И все-таки род неверный, да, и развращенный, все-таки он более сказал ученикам. Тем более те, которые ходили уже с ним на протяжении не одного года. Да,
1: уже были призванными, да, апостолами.
2: Да, да. И уже совершали, да, эти чудеса.
0: Вот, вот они, вот, может быть, считали себя, да, мы призваны апостолы, да, теперь уже как бы вот царство, Иисус уже говорил, что покажет царство, вот оно уже где-то рядом, где-то близко. И вот правильно подметил то, что там зависть девятерых, почему не нас-то, почему вот этих вот троих. А потом второе было еще вопрос. Давайте-ка мы с вами разберемся, кто же из нас главный-то, кто же из нас больший. Mm-hmm.
1: Если Евангелие говорит о том, что вот именно в этот момент они рассуждали, да?
0: Ну да.
1: А вот тех троих он забрал с собой, а вот мы тут вот сейчас вот подумаем, а кто из нас более важный?
0: Так вот, вместо того, чтобы думать о Духе Святом, который исцеляет человека и изгоняет из него бесов, они думают о том, кто же больший. Может быть, они решили, ну кто начнет изгонять, давайте-ка мы это определимся. Я так вот себе представляю, кто же будет? Вот 9 человек стоит, пришел один человек. Давайте, кто? И тут вопрос, а кто из нас тут больше-то? Кто большим даром обладает? Давайте-ка мы этого тогда и выберем сначала. И вот начинается тут диспут. Кто же больше, кто же там достоин такого этого, такой ответственности? Ну, не знаю, может быть, по-другому там как-то было. Но то, что спор был о том, кто из них больше, и Иисус об этом, по-моему, в другом Евангелии он говорит, потому что вы вот неверие ваше, вот это неверие, оно выразилось в том, что вы искали совсем не духовные ценности, а какие-то другие, политические там или еще что-то, материальные, или вы желали другого в это время. Хотя нужно было как раз вот отвергнуть себя в данный момент и воззвать Господу от всего сердца. Они думают, я сейчас встану в позу, так положу руку в бес. Не работает. Ни одного, ни второго, ни девятого, ни у кого.
1: Ну что же, мне кажется, что мы сегодня прорисовали вот одну часть полотна, которые у нас контуры уже обозначены в нескольких предыдущих программах, что такое вера. Сегодня как-то больше... Кстати, что такое неверие, что такое нищета духа, мы об этом тоже уже говорили. А сегодня, рассуждая над вот следующими текстами 9 главы Евангелия от Луки, надеемся, что добавили мы к общей картине. Для меня точно это было здорово услышать то, что сегодня прозвучало. Ну что ж, спасибо большое, Елена Валентиновна, спасибо большое, Николай Генрихович, и вам, дорогие друзья, огромное спасибо, и ждем новых встреч с вами, когда мы, изучая Евангелие от Луки, празднуем 30-летие телекомпании «Три ангела». До свидания.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Все дышащее да хвалит Господа. Аллилуйя!
1: Для вас поет хор Ковровской общины Церкви христиан-адвентистов 7

0: Счастливый день. Рассказывает Яна Скурихина.
1: Я у своих родителей единственный ребенок, единственная дочка. А мой папа, он всю жизнь мечтал о сыне. Он мечтал, как будет строить с ним дом, как будет ходить на рыбалку. Мой папа и дед, они рыбаки. Вот они всегда хотели ходить вместе с моим папой и с его будущим сыном на рыбалку. Но появилась я, и постоянно мне рассказывали о том, как рыбачат, о том, как это романтично сидеть на берегу реки и смотреть, как клюет рыба. И втайне я всегда мечтала поехать вместе с папой и с дедом на рыбалку. И однажды папа пригласил меня и маму с ночевкой. Это было невероятно для меня. Всегда моей спутницей в детстве лет до 10 была моя кукла. Я везде ее носила с собой и решила, что в это путешествие она тоже отправится с нами. Мы сели в моторную лодку и поплыли все вместе. Папа, мама и я со своей куклой. Брызги в лицо, и от этого сердце наполнялось огромным счастьем. Мы приплыли на остров, там нас ждал дед. Он приготовил шашлыки, арбуз разрезал, и я чувствовала, что мы в каком-то диком племени, потому что этот шалаш он построил сам из каких-то веток и протянул навес, и вокруг везде вода, и только этот остров, и наша лодка. Тогда я наплавалась вдоволь, мы поплыли с папой и с дедом бросать сети. Я чувствовала, что как будто бы я тот самый сынишка, о котором они тогда мечтали. Много прыгали с этой лодки. Смотрели на рыб, вода была прозрачная. Это был такой незабываемый момент, ярчайшие впечатления, и мне бы хотелось, чтобы каждый человек пережил подобное в своей жизни.

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Да услышит тебя Господь в день печали, да защитит тебя имя Бога Иаковлева.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Совершенно не секретно. Ведущий – священнослужитель Андрей Юнак.
1: Приветствую вас, дорогие друзья. Мы продолжаем наши темы «Унисекс». И сегодня мы поговорим о тату. Это тоже такой вид украшений. У нас прошлое было об украшениях. И этим, можно так сказать, страдают люди всех возрастов, всех полов. И каждый пытается себя каким-то образом украсить еще в этом смысле. Что вы думаете по поводу тату?
2: Андрей Юнак, священнослужитель, любит изучать характеры людей, ходить в семейные походы. Считает, что дети придают смысл отношениям в семье. Девиз: «Счастье не зависит от обстоятельств». Александр Сахаров, священнослужитель, семейный консультант. Считает, что с помощью коммуникации можно разрешить большинство проблем. Верит в эффективность традиционных ценностей. Увлекается аквариумистикой и художественной ковкой металла. Василий Половинко, священнослужитель. Любит свою семью и свое дело. Ценит в людях искренность, ответственность и умение слушать. Мечта – открыть центр психологической консультации по вопросам семьи и брака. Мария Мараханова, психолог. Любит детей, природу, тишину. Ценит человечность и доброту в людях. Считает, что каждый человек уникален, и у Бога есть план для каждого.
3: Слушайте, ну тату – это сейчас очень как-то модно, это интересно, это красиво. Тем более, ну если раньше мы знаем, что это делали люди, которые проходили, да, определенный этап своей жизни, то сейчас это как украшение, это как вид такого способа, чтобы выделиться из толпы или, к примеру, сделать какое-то себе напоминание о чем-то или вот какой-то такой вот знак, который будет отличать или напоминать тебе о чем-то.
4: Мне кажется, что с татуировками есть сложность. Одна сложность очень существенная. Они, к сожалению, необратимы, ну или почти необратимы. То есть, делая татуировку, у тебя меняется настроение в определенный момент времени, меняется твое предпочтение, даже визуальное, и тебе уже очень сложно что-то изменить.
5: Вот лично мое мнение по этому поводу, когда человек идет на это, почему он на это идет? То есть, по большому счету, возможно, какие-то есть предпосылки, которые толкают его на то, чтобы быть, возможно, похожим, как все. То есть какая-то определенная мода. Вот. И здесь на самом деле вот моменты такие, я бы спросил, скорее всего, человека этого, зачем он это делает? То есть почему он на это как бы готов идти? Если, допустим, как вы сказали, Мария, что раньше это бы делали определенные люди, определенные, так скажем, условиях, в которых находились или проходили определенный этап жизни, то потом это стали делать мужчины, которые как бы, ну, стали так подражать какой-то определенной мужественности. Вот. Ну, а теперь мы видим это, так скажем, сплошь и рядом уже и на женских, так скажем, на женском теле, вот, которое и без тату женское тело и так красиво, и так мило, миловидно и приятно для того, чтобы на него смотреть и им любоваться. Зачем это? Вот, чтобы какие-то, может быть, определенные грани стирать между мужчиной и женщиной, вот, определенно, скажем, в контексте нашего темы унисекс.
3: Ну, вот смотрите, я знаю, что очень многие делают, потому что, не просто потому что нравится, а потому что я хочу запечатлеть, что там мне нравится такой-то человек, или что очень многие делают татуировки в зависимости от знаков зодиака, к примеру. Вот, что я принадлежу такому знаку. Но он же не изменится вот по жизни. Вот я себе такое сделал. Или, к примеру, мне нравится сова. Вот я сделала себе сову там или корону. Но,
1: даже если то есть,
4: по жизни на здоровье
1: не изменится, может измениться твое отношение к этому, а я завтра не захочу, чтобы она там была. А завтра мода изменится, и придется это место, наоборот, прикрыть или, наоборот, показать. Ты будешь думать 10 раз, зачем ты это сделал именно там.
5: Интересно.
1: А завтра у тебя появится любимый человек, который скажет: «Ё-моё,
4: что это за Маша или что это
3: за Вася,
4: Петя?»
3: Да, за Петя.
1: А сова у меня вообще ассоциируется с чем-то очень, не знаю, своеобразным. Да, и ты подумаешь, моему человеку любимому это не нравится, что теперь делать? Менять человека? из-за рисунка, который ты себе сделал?
5: Ну, все-таки возможно сегодня того, менять, смотрите,
4: тело
5: снимать.
4: Человека меняется, тело, ну, возможно, в принципе, но довольно трудоемкая и дорогая процедура, насколько я знаю.
1: И в ноль это практически нереально все равно. То есть кроме остаются того, видимые смотрите, последствия.
4: Тело человека же меняется со временем, правильно? То есть одно дело, когда ты сделал там тату лет 18-17, когда кожа подтянута, да, когда человек формируется так, а другое дело, когда это тату дожило лет до 50, и человек, предположим, не занимается собой, да, то есть это будет совершенно другое эстетическое
5: восприятие,
4: да.
1: Не говоря уже о том, что это наносит вред самой коже существенный. И как это потом будет влиять на здоровье человека?
4: В Библии, кстати, о татуировках тоже сказано. Но там сказано, конечно, в контексте более религиозном, потому что раньше татуировки, они все-таки носили такой религиозный характер, да, культовый характер. То есть не просто так человек из эстетических соображений, он себе делал тату. Это был религиозный подтекст. Сейчас, конечно, в нашем обществе такого подтекста нет. Вот, и это надо признать, что большинство людей, которые делают татуировки, они могут быть очень далеки от религии даже. Вот, но, тем не менее, сама практика, она довольно проблемна, на мой взгляд, потому что твои предпочтения реально могут измениться.
3: Ну, а вот что делать вот в этом случае? Вот я хочу там набить татуировку, да, говорит человек. Может быть, что скрывается за этим мотивом? Или что нужно в этом случае, не говорить, а что нужно предпринять?
4: Самому человеку?
3: К примеру, мне говорят о том, что я хочу набить татуировку. А как вот мне, вот как человеку верующему, сказать о том, что там не надо, ты передумаешь? Но человек мне скажет, слушай, я хочу.
4: Мне кажется, что как-то, уговаривать человека что-то сделать или что-то не сделать, это довольно тупиковый путь. Или что-то советовать, тем более.
1: Неблагодарное занятие. Виктор.
4: Да, абсолютно неблагодарное. Мне кажется, просто лучше с человеком поговорить. Просто задать ему вопросы, да, такие, а зачем тебе это? Вот. А как ты смотришь на то, что твои вкусы могут измениться? А как ты смотришь на то, что татуировки иногда опасны, да, там, с точки зрения
3: заражение.
4: Здоровья для кожи, вообще для здоровья в целом? То есть вот будить сознание вопросами, потому что многие люди же делают такие вещи чисто на эмоциях. О, понравилось. Угу. Вот. Или там, влюбилась в парня, или влюбился в парня, в девушку, да, и давай, вот у него такая, и я хочу такая, такую. Угу. То есть это же часто на эмоциях делается, поэтому мне кажется, что просто с человеком можно поговорить, задать ему парочку таких серьезных вопросов, и пусть думает. Удастся пробудить сознание, удастся как-то запустить какой-то там процесс внутренний. Хорошо, не удастся, но мы же, понимаете, мы даже своих друзей не можем как-то к чему-то.
3: Это да. А что скрывается вот за этим мотивом, как вы думаете, вот именно когда мы хотим набить татуировку, когда мы делаем это в осознанном возрасте?
5: Ведь да, сейчас на самом деле можно видеть не только это в 18-летнем возрасте. Сейчас этим, скажем, это практикуют и люди гораздо более старшего возраста. То есть если в 18-летнем возрасте человек еще не определился с собой, своей идентичностью, то человек уже, так скажем, повзрослевший, он говорит, я все решил. То есть на все эти вопросы он уже ответил. И он говорит, я делаю это осознанно, мне это нужно, я не поменяю уже взгляды такие и так далее. Вот интересный момент такой, по большому счету, почему? То есть, возможно, может быть, у человека нет другой какой-то красоты определенной, которую он мог бы раскрыть, и он пытается это какую-то определенную подмену сделать. То есть внешне показать, что он как-то выглядит, тоже привлекательно, тоже как-то хорошо, какой-то культуре себя хочет, преподнести, соотнести, точнее.
4: На поверхности ответ, который чаще всего люди говорят, а мне нравится.
3: Да, мне нравится, я просто хочу. Но
1: это отмазка. Все. Это отмазка, чтобы мы не задавали остальных вопросов, следующих.
3: Я не хочу, чтобы ко мне лезли.
1: Очень часто люди не осознают, и об этом, кстати, очень мало говорится, о неудачных татуировках, неудачных последствиях, когда что-то пошло не так. Может быть, не тот мастер, может быть, не то оборудование, может быть, просто какая-то индивидуальная несовместимость конкретного человека, конкретной кожи с тем, что ему будут вводить, с теми инструментами или с той краской.
4: Вообще дезинфицируют эти инструменты?
1: Нет. Чаще всего да, но случаи, таких случаев, где что-то пошло не так, их на самом деле достаточно много. Настолько много, но Но об этом не говорят, потому что это подпортит всю индустрию.
4: Конечно.
1: Что же, ну, что же бизнес, да? А сколько людей потом страдают? Это вопрос не заживления потом, длительного очень лечения, которое может привести вообще к шрамам, и у тебя в итоге получается вместо красивого твоего рисунка, который ты задумал, ты получаешь на полгода бегания по больницам с незаживающей раной и на выходе шрам вот на всю эту площадь. То есть ничего там радостного и радужного нет. И что ты потом будешь делать? Заново перекрывать уже, чтобы скрыть шрам?
3: Александр говорил, что-то на поверхности, а что там дальше?
4: Ну, скорее всего, такая фраза, типа, мне нравится, да, это поверхность. То есть это человек просто не готов тебя пустить дальше. Но если задуматься об этом глубоко, то там могут быть очень такие серьезные пласты скрыты. Какие-то скрытые мотивы, которые говорят, указывают на какие-то, ну, более глубинные вопросы, более глубинные проблемы. Часто, видите, мы люди сломленные, да, скажем так, вот в грехе, мы очень часто ищем всяких подмен. Вот. Нам кажется, что вот, ну, вот я сейчас куплю эту вещь, и я буду чувствовать себя лучше. Я сейчас куплю это украшение, и я просто буду вообще там в топе, да. Я сейчас сделаю это тату, и будет все у меня хорошо. Но реально, по факту, вот, я обычно наблюдаю в подавляющем большинстве случаев такую картину, когда человек накопил себе там денег много, купил какую-то вещь, ну, день, ну, два максимум. Вот такая какая-то вот эйфория по этому поводу. А потом все, а потом та же серая жизнь. Вот, с татуировками та же проблема, так же это все работает. Ты набил себе, да, это новизна, потом ты перестаешь это замечать, но твоя внутренняя пустота какая-то, которую, твои какие-то внутренние травмы, которые ты не проработал, они, по сути, никуда не деваются, потому что твоя татуха, твой внешний вид... Если ты игнорируешь, да, игнорируешь свои внутренние какие-то непроработанные вещи, они никуда не деваются. И вот это самая главная проблема.
5: Господь, получается, создал человека все равно совершенным. То есть, как бы Бог продумал все то, что нужно для нашего внешнего вида, для нашей красоты, для нашей, так скажем, особой уникальности. И когда мы идем на этот шаг, по большому счету, мы говорим: Господи, ты что-то недоработал, ты что-то нам недосмотрел. Мою личную, скажем, уникальность, там, мою, так скажем, особенность. Я поэтому, извини меня, как бы я поэтому хочу поработать здесь, по большому счету. И вот вместо того, что, как говорит Александр, вместо того, чтобы заглянуть внутрь себя и проработать какие-то внутренние конфликты, внутреннюю борьбу, внутренние сложности, и решив которые, возможно, многие вещи ты мог бы в этой жизни просто избежать, чтобы потом о них со временем, сделав, сожалеть, вот, ты можешь этого просто, как бы, так скажем, в своей жизни не допустить.
4: Помните, мы говорили про принцип: да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, но сокровенное сердце человека. То есть Бог на чем акцент делает? Бог акцент делает на личности. Вот для него важен я как личность. Внешний вид вторичен, он всегда идет за, ну, за моим мировоззрением, да, за моими взаимоотношениями с Богом или их отсутствием. Вот, поэтому вот это вот очень важно понять. Вначале личность.
3: То есть, получается, мы, когда хотим что-то сделать такое, да, там, или татуировку, или больше приобрести украшений, мы просто, грубо говоря, вот эту вот дырочку закидываем вот этими всякими нюансами, да, внешними какими-то показателями, пустоту. Вот эту пустоту. То есть в этот момент это должен быть нам яркий показатель того, что, значит, у нас нет внутри вот этого вот, ну, Божьего присутствия. Получается так?
4: Чаще всего так. Конечно, ну, сложно так вот, знаете, я не люблю всех,
3: ну,
4: лично,
3: да,
4: вот,
3: конечно,
4: уравнять, да, вот,
3: белое, черное, да.
4: Это далеко от этого. Но, скорее всего, если человек чрезмерно заботится о своей внешности, прямо вот как-то неестественно, да, он занимается, акцентирует на этом внимание, то я вот из своей практики скажу, скорее всего, у него что-то не так в душе. Вот, и
5: тут... Следуя логике, Александр, вот вашей, получается, человек говорит: я соглашусь с тем, что у меня какие-то есть, так скажем, внутренние сложности, даже внутренняя красота у меня есть. Но для того, чтобы эту внутреннюю красоту показать окружающим, нужно чем-то выделиться внешне. Поэтому я делаю тату, допустим, какие-то другие внешние атрибутику. Когда люди на меня обращают внимание, только тогда после этого я могу раскрыться и внутренне. И только после этого люди могут на меня посмотреть и сказать, ну, на самом деле, внутренне богатый, так скажем, такой интеллектуальный человек. Да, будем говорить, интересный человек.
1: Он встречает по одежке, да? Встречает по тату. Знаете, я вот, тут одежку половину знаете, поснимал.
5: Вот у нас в нашей стране вот эту фразу, эту пословицу никто не отменял. Встречает на самом деле именно так. А потом проводит себя. А вдруг не узнают до конца. И вот у человека останется внешнее понимание, что ты все-таки внешне как бы себя умело там попадал. Общество
3: определенное. Ну да, я так сама выразилась. Я выразила на себе ну, как вот тату. Я так хочу, там, может быть, я творческий человек, я вот хочу порисовать на себе.
4: Вы знаете, я считаю, что любому человеку надо дать право на то, чтобы он сам этот вопрос решал. Но человек, наверное, должен понимать, что у всего есть цена и последствия. И что можно выражать себя, не меняя радикально свою внешность.
5: Вот это то очень есть хороший
4: не совет. Обязательно. Вот у меня нет ни одной татуировки. Вот. И я себя чувствую прекрасно. Я себя могу выразить, причем разными абсолютно способами. Я себя чувствую очень комфортно. То есть о чем это говорит? Это говорит о том, что человеку совершенно не обязательно делать на себе какие-то ну, татуировки для того, чтобы себя выразить. То есть... Зачем такие жертвы? Вот, Андрей упоминал, да, вот все эти проблемы с лечением, восстановлением, реабилитацией после этого.
5: То есть сегодня, получается, наш

0: сделал человеческое тело вот совершенным, ну, это будет не совсем корректно, мне кажется, потому что мы болеем, у нас, ну, элементарно, если у нас какие-то проблемы с гормональным, да, фоном, уже у нас проблемы с весом, уже человек себя чувствует некомфортно. Вот, поэтому здесь какие-то внешние изменения, какая-то работа над собой, она может идти. Мы можем, например, попробовать наладить диету, да, мы можем попробовать там как-то устаканить свой гормональный фон. Мы можем сходить в зал, в конце концов. Питание можем наладить и так далее. То есть эти вещи, которые тоже, в принципе, направлены на изменение внешности. Да? Потому что я лично далек от мысли о том, что вообще ну, просто запусти себя, да. Ты и так красивый. Ну, послушайте, если я сейчас вот не буду бриться, вот, извините, я ничего не имею против ваших бородочек.
1: Мы побрились сегодня с утра.
0: Ну, вы тоже это делаете, правильно? Мы работаем над внешностью. Если я не побреюсь, это будет просто кошмар какой-то. Я себя буду внутренне ощущать очень плохо. Поэтому мы же все равно над собой какие-то манипуляции делаем. Да? По крайней мере, мы как минимум чистим зубы и умываемся. Это же тоже работа над внешностью. А зачем это делать, если это все это естественно и так красиво? Некрасиво.
2: Нет, это вообще не гигиенично.
0: Конечно. Поэтому
3: в итоге стоит вопрос здоровья. И раз уж мы должны работать над своим телом, то работать в том, чтобы совершенствовать его, сделать его более здоровым.
0: Да.
3: Если ничего не делать, ты однозначно станешь болеть.
0: Стату две проблемы. Вот. Первая проблема – это то, что ты потом очень с трудом, когда твои предпочтения изменятся, ты это с трудом можешь вообще как-то скорректировать. Угу. И второе, это вопрос все-таки вот внутренний, да, вот психологический. Зачем ты это делаешь и что тебе это дает?
3: И это точно не прибавляет здоровья?
0: Сомневаюсь.
2: Ну, какое здесь здоровье? Это же вообще просто чисто...
0: Хорошо, если не,
3: хорошо не отнимет, если не отнимает.
0: Вот, да. В тату, мне кажется, самый высший пилотаж – это когда ты его сделал, и тебе ничего за это не было. Никаких последствий. Вот.
1: Вот есть хороший совет в Священном Писании, который говорит нам о том, что мы являемся храмом живущего в нас Святого Духа. Угу. То есть, когда я сталкиваюсь с подобными вопросами, я должен для себя ответить на вопрос, как то, что я буду делать, повлияет на мое самочувствие, на мое состояние и на мое здоровье. Вот, если то, что я делаю, влияет на укрепление моего иммунитета, физических как бы сил, внешности, то это, безусловно, как бы плюсы, это показатели дополнительных, ну, положительных бонусов в мою копилочку. А если есть то, что является угрозой или определенным риском для моего состояния здоровья и на будущее, как-то может мне повредить или сказаться на что-то, то лучше от этого, конечно же, воздержаться. Потому что мы, написано, являемся храмом Святого Духа, под чьим образом мы и сотворены.
3: В частности, речь идет уже и о неоправданных рисках. Точно так же можно говорить и об экстремальных видах спорта, потому что это тоже в некотором роде неоправданный риск. Человек пытается получить какой-то адреналин ради того, чтобы, ну, сиюминутно удовлетворить свое эго, опять же. Здесь ты тоже пытаешься сиюминутно удовлетворить то, что тебе вдруг взвинтилось в голову. Хочу вот эту картинку или вот эту надпись на себе.
2: Ну нет, в этом же есть, вот для кого-то в этом есть какая-то философия. То есть, что вот я принадлежу какой-то там, ну, сфере, там, еще что-то. То есть люди вкладывают в это какой-то смысл, и многие скажут о том, что, ну и что, я вроде...
3: Знаете,
2: там,
3: я соглашусь... Мне кажется,
0: философия есть всегда. Да. Даже когда человек говорит, а мне просто нравится. Мне просто нравится тоже философия.
3: Вы знаете, я соглашусь, что есть люди, для которых это образ жизни, и это полностью согласуется с их внутренним миром. И в их плане это может быть даже абсолютно честно и нормально. Засада в другом. Они пропагандируют этот образ жизни и транслируют его на тех, кто еще не определился. И таким образом они подбивают молодежь, которая еще не самоопределилась до конца, пробовать то, что они в итоге не смогут в себе изменить. И когда молодежь, смотря на вот таких вот проповедников, да, вот не побоюсь этого слова, ты молодец, ты определился, тебя это полностью устраивает, тебе это согласуется с твоим внешним и внутренним, внутренним миром и внешним образом, но на тебя посмотрела молодежь, сказала, о, я тоже так хочу, но он-то завтра передумает.

0: ты, получается, спровоцировал его.
1: Угу. То есть мы еще и пример для...
0: Однозначно ты пример, и однозначно ты несешь ответственность за то, что по твоему примеру сделали.
2: Вот татуировки у меня ассоциируются с Тима, типа, пожалуй. Вот. Потому что, ну, такой, наверное, один из самых ярких персонажей, да, медийных, вот, по крайней мере, в нашем пространстве. И когда молодой человек, к примеру, решает сделать татуировку, да, он как бы подражает. Ну, пусть Тимати, пусть вот, раз уж мы о нем заговорили. Но надо понять одну вещь такому человеку, что ты не Тимати.
0: Угу.
2: Ты просто человек, который повторил там его татуировку или как-то пытаешься быть похожим. И здесь все-таки вместо того, чтобы набивать татухи себе, может быть, лучше себя поискать. Может быть, лучше как-то понять свое жизненное предназначение. Может быть, тебе внутренне станет от этого легче, когда ты понимаешь, кто ты есть, что тебе надо делать по жизни и в чем ты успешен. Это приносит намного больше удовлетворения, чем когда ты набил татуировку и все. И на этом все.
0: Как?
1: Получается, здесь есть даже уже какой-то кумир. Ну, когда мы на кого-то смотрим, да.
2: Обязательно, всегда есть прототип. Всегда, конечно.
0: А если говорить о татуировках, как о способе скрыть, может быть, какие-то шрамы? Или, например, татуировка как...
3: Недостатки в теле.
0: Какие-то недостатки в теле, да. Или татуировка как, например, перманентный макияж. Женщины, девушки очень часто этим пользуются. Потому что это немножко другой вид. Это не искусство, это не желание там, посадить себе, не знаю, какой-то...
1: Ну да, это не самовыражение.
0: Это не самовыражение, что-то другое.
1: Ты прикрываешь какой-то изъян или там недостаток. Или... Ну вот, к примеру, как у женщин, я знаю, есть женщины, у которых, к примеру, ну вот так сложилось, что нет бровей, да, это иногда связано с каким-то либо гормональным фоном, либо с каким-то, ну, с нехваткой какой-то в организме. И, соответственно, что ей делать? Ну, без бровей-то она ходить не будет, вот, и здесь нужно уже, соответственно, что-то сделать, чтобы ну, брови как бы были. Потому что, ну, сами знаете, без бровей, угу. Если их сбрить, то, ну, как бы очертание лица, оно стирается. Ну, то вот лично я думаю, что вот как раз, когда татуировка в таком виде, то есть ты просто добавляешь то, что вот, ну, вот, уже не самой природой там, да, заложено, а именно корректируешь то, что вот...
3: Грехом искалечено.
1: Да, грехом искалечено. Спасибо большое, Василий.
3: Ну, наверное, все-таки вот в этой ситуации какие-то моменты уже они не рассматриваются просто. Ты тупо подражаешь кому-то, ты там кому-то поклоняешься, как мы сейчас говорили, да, используя какие-то там, допустим, татуировки. А тут какие-то уже позиции определенные, чисто, ну, как бы личного характера. Угу. Кто-то скажет, допустим, ну, для меня это шанс. А каким-то образом свою оценку, как-то все-таки самооценку, ну, как-то приподнять. А кто-то скажет, ну, знаете, у меня все нормально с этим, даже вот как бы я нормально на это буду реагировать. Но это выбор каждого человека, скорее всего.
1: Ну да, это как, к примеру, в медицине. Есть же лекарства, да, то есть, ну, кто-то поддерживает, ну, придерживается нетрадиционной медицины, там, к примеру, только травы, а кто-то, ну, прибегает вот, ну, как бы к лекарствам. Мне кажется, здесь так же. То есть ты либо принимаешь вот этот факт, либо ты уже что-то с ним делаешь.
2: Многие мужчины, допустим, делают пересадку волос, потому что чувствуют себя некомфортно, да, допустим, с лысиной. Я лично не вижу в этом проблем, если вот так стоит вопрос. Почему бы и нет?
0: То есть, когда речь заходит не о самовыражении, а заходит действительно о исправлении каких-то последствий, ну, либо природных каких-то изъянов, да, пусть так вот выразимся,
3: возможно,
0: либо каких-то, возможно, аварий или последствий, то есть это отношение уже к этому совершенно другое.
2: Там мотивация ведь другая, угу. Совершенно. В случае с татуировками мы поговорили, да, о мотивациях, почему это чаще всего человек делает. Но вот в данном случае, когда идет какая-то коррекция после аварии или после mm-hmm. каких-то, ну, там, гормональных сбоев и так далее, это совершенно другая мотивация. И здесь одно с другим сравнивать все-таки будет неправильно, некорректно.
0: Mm-hmm. Так мы в итоге подходим к тому, что самое главное во всей этой теме – это твой внутренний духовный мир. И очень важно не забивать отсутствие твоего духовного мира и духовного равновесия какими-то внешними признаками, особенно теми, которые невозможно потом будет убрать, изменить и скорректировать.
3: Бог поставил нас управляющими нашим телом. И мы должны потом будем дать отчет, ответ, как мы использовали то тело, которое Бог нам даровал. Вот и весь, наверное, ответ, mm-hmm. помогающий вот в этом вопросе тоже.
0: Спасибо, спасибо. Что ж, тогда следующая наша тема, в следующий раз мы соберемся, будем говорить о стиле, потому что все вот эти вот составляющие предыдущие так или иначе подводят нас, и одежда, и прическа, и, вот этот, и какие-то украшения подводят нас к общему стилю какому-то, который человек транслирует. Говорим об этом и на следующих встречах. Спасибо.
4: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или по телефону. Код города 831. Телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам здоровья!

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет. Мы и наше окружение. Принято считать.
1: Ведущая Юлия Синицына.
2: Здравствуйте. Стыд и гнев испытываем мы, когда слышим, как наш ребенок употребляет ненормативную лексику. Как реагировать на это правильно и как отучить ребенка от такой привычки? Сегодня это тема нашего разговора. На наши вопросы отвечает педагог-психолог Алина Гончар. Алина, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Во-первых, почему дети начинают вдруг употреблять ненормативную лексику? В чем причина этого?
3: Давайте разберемся. Ну, вообще-то, что такое мат, да, что такое брань? Это агрессивная форма агрессивного поведения, да, так называемая вербальная агрессия, проявление ее. И как любое агрессивное поведение, оно имеет свои причины. Это может быть борьба за внимание, что является наиболее часто встречающейся причиной.
2: Внимание взрослых.
3: Конечно, конечно. И иногда может быть и привлечь внимание сверстников, да, что-то им продемонстрировать. Это борьба за самоутверждение, казаться взрослее или казаться авторитетнее в каком-то обществе. Это может быть желание отомстить родителям в первую очередь.
2: То есть обида.
3: Да, какие-то обиды лежат. И может быть это уже такое ощущение безысходности. Да, ощущение потери в собственный успех где-то в чем-то, в то, что у меня что-то получится в этой жизни, и тогда уже будь что будет. Иногда дети так начинают себя вести, употреблять эти слова, как бы оправдывая ожидания родителей. Да, если ему бесконечно говорят, что вот ты такой никчемный, вот ты такой потерянный, пропащие и прочие разные вещи, да, и он говорит, а, ну, раз вы меня таким считаете, ну, пожалуйста, вот, получите. Такими буду. Вот такие моменты тоже могут быть.
2: А есть же разница между случаями, когда маленькие дети бездумно приносят из садика парочку таких слов, совершенно не зная, что за этими словами стоит, и вот мы вдруг это слышим, и вот как реагировать? И такой ситуации, когда ребенку уже вот лет 13, да, и вот мы это от него слышим, он ведь прекрасно наверняка понимает, что он говорит.
3: Да, в разном возрасте дети по-разному относятся к этим словам и по-разному их используют. Ну, я хочу еще заметить такой момент, что бывает брань такая эпизодическая, да, аффективная, вот там наткнулся на что-то в темноте, да, и вырвалось. Или там кошке на хвост наступил нечаянно, вот оно, слетело как-то. А бывает такая уже паразитическая форма, да, когда у нас бранные слова используются для связки слов. То есть человек, не задумываясь, разговаривает на мате. Вот, и иногда подходишь там, к группе подростков, кажется, вроде бы говорят по-русски, но нужен переводчик. Теперь о том, как дети, в каком возрасте, да, может появляться. Когда дети совсем маленькие, они просто подражают, да, тому, что слышат вокруг себя. И если в их окружении эти слова являются фактически нормой, то чего мы удивляемся, если в лексику ребенка входит матерные слова.
2: То есть это если уже сами родители или хотя бы один из членов семьи
3: постоянно
2: именно разговаривает, да?
3: Вот. А малыши, они же удивительным образом, они схватывают это все на лету буквально. И так еще это весело и задорно могут и очень уместно это вставить, где надо, чем вызовут умиление взрослых, ну, которые, в общем-то, наверное, не задумываются, что они в этот момент делают.
2: Или из садика приносят, да, бывает такое. Из
3: садика, бывает,
2: в начальной школе приносят.
3: Бывает, что приносят из садика, но там, как правило, немножко уже другой момент, да, если это дети дошкольники, младшие школьники, они могут употреблять мат уже с целью нарушить правила.
2: Угу. Они знают реакцию взрослых.
3: Да, они уже это делают осознанно. Они уже знают, что так нельзя. А я вот вам скажу. Посмотрю, что будет.
2: Алина, вот как реагировать? Давайте начнем с маленьких, да, допустим. 3 лет ребенок или 5 лет ребенок, ну, он дошкольник, да. Вот употребляет такое слово, употребление это эпизодическое. Может быть, мы первый раз слышим. Есть реакция, как вы сказали, смеются взрослые, и это, наверное, больше даже от растерянности, особенно если ребенок это слово вдруг сказал где-то в гостях, а мы не знаем как, ха-ха-ха, и уже нервный смех, да? Либо действительно смеются, потому что, ой, так интересно, 2-летний ребенок сказанул такое крепкое словцо. А бывает другая реакция, когда мы, краснее, там, бледнее, наоборот, начинаем ругать, как так можно, да, бить даже по губам? То есть другая реакция, агрессивная. Вот какая правильная, или есть ли что-то среднее между этими двумя реакциями? Как правильно реагировать?
3: Ну, наверное, нехорошо ни первое, ни второе.
2: Это крайности,
3: да? И то, и другое, это дает неправильный посыл ребенку нашему относительно его поведения. Если мы умиляемся и смеемся, он думает, что это хорошо. И он будет это повторять, повторять и повторять. И таким образом мы сами будем способствовать тому, что это закрепится в речи ребенка. А если мы, наоборот, в гневе начинаем ребенка отчитывать там, публично или там, наказывать, шлепать по губам, это тоже недопустимые вещи, потому что ребенок будет в недоумении. Он же не понял, что случилось, почему такая реакция у мамы. Да, это совсем не то, что мы хотели, чего добиться хотели. Поэтому разумнее будет, если это случился такой момент, вы это услышали, для начала, может быть, просто проигнорировать. Сделать вид, что ничего не случилось, да, и посмотреть, что будет дальше. Возможно, малыш решит еще раз проэкспериментировать, да, и тогда, может быть, на такую маленькую хитрость пойти, как-то это слово изменить, довести до нормативного слова, да, звучания его, и как-то переспросить, да, ты это хотел сказать, наверное, как-то вот так вот отвлечь ребенка. Либо, может быть, спросить его, это ты к чему, это вообще что? Да, и послушать. Он может быть, просто этот набор звуков воспроизводит, совершенно другое значение ему придавая, или вообще не понимая, не зная, что это. И даже сам этот вопрос ваш как-то его так остановит, и может, он даже и объяснять не станет ничего, и употреблять перестанет эти слова, больше не использовать.
0: Принято считать.
2: Алина, а как быть, если ребенок просит объяснить значение вот нецензурного слова?
3: А нужно объяснить ребенку, что это слова нехорошие, что воспитанные люди этими словами не пользуются, потому что такими словами мы можем обидеть другого человека очень сильно. И таких слов лучше не употреблять. Как правило, дети, да, можно еще сказать, что это некрасивое слово, да, особенно если это ребенок, дошкольник, вот 5-летние, 6-летние, они очень чутко относятся к тому, что красиво и некрасиво. Вот если им сказать, что это слово некрасивое, есть гораздо много больше слов красивых, добрых, которые приятно другим людям слышать и самим произносить. И вот такое объяснение, как правило, детей устраивает.
2: Итак, дальше, вот как вести себя уже со школьниками, и особенно с подростками, когда они употребляют такие слова, вот и эпизодически, и когда уже разговаривают на таком языке? Это уже такой случай крайний, да. Но тем не менее, надо как-то реагировать.
3: Вот школьники начальной школы, до 5 класса, примерно 6-го, они прекрасно знают, где уже можно эти слова употреблять, в каком обществе, а где лучше не нужно. Вот. И если это у них и случается, то это уже, ну, может быть, где-то вызов какой-то, да, а может быть, где-то попытка заявить о том, что «а вот я уже взрослый, я тоже так могу, как взрослые разговаривают». Вот. Что мне хотелось бы сказать вот в этом моменте взрослости. Дети, в семьях сейчас очень часто отец самоустраняется от своей роли отцовской. Ведь, по сути, отец должен быть тем образцом, на который ребенок равняется. А у нас бывает часто как, да? Воспитание лежит полностью на маме. А папа так со стороны наблюдает, иногда дает ценные указания. Бывают такие вещи, к сожалению, в семье. И тогда для ребенка образцом таким поведенческим и лингвистическим тоже, да, и в речевом плане становится не отец, а компания, сверстники. А это же уровень-то один и тот же. И куда тут расти? И тут мы уже начинаем наблюдать не рост личностный, да, а регресс какой-то. Вот. Поэтому важно, чтобы и мама, и особенно папа были на месте в плане воспитания ребенка и в плане образца для подражания. Вот. Потом обращать внимание и обсуждать с ребенком речь его героев. Да? Потому что дети увлекаются в подростковом возрасте какими-то личностями, там, артистами, не знаю, певцами, музыкантами, и подражают тому, как они разговаривают. И если человек позволяет себе там, со сцены какие-то выражения крепкие, да, то он считает, что это очень круто, значит, и я так буду тоже делать. И вот здесь нужно просто рассказать, что, ну, наверное, так может где-то сиронизировать. Наверное, человеку не хватает слов, если он такими уже пользуется. Но ты-то у нас как бы человек разумный. Ты же понимаешь, что рано или поздно ему тоже придется перевоспитывать. Так ты первый начни это, успей сделать. Вот как-то может быть вот так. Да? Подростки больше используют мат, когда анекдоты какие-то рассказывают. Но, опять же, чем старше дети становятся, тем реже у них появляется это желание заявлять о себе именно таким образом. Вот я хочу заметить, что дети иногда очень так иронично и так снисходительно даже относятся ко взрослым, которые используют какие-то даже не матерные слова, а даже вот какие-то жаргонные, да, сленговые словечки. И они так как-то так с удивлением, ну как бы если это принято в нашей среде, то вы-то взрослые, как бы с чего это вы вдруг так начинаете разговаривать? Вот я такие вещи замечала очень часто, когда они так, это как-то.
2: Ну мы-то ладно, а вы-то.
3: Да. Это что это прозвучало,
2: да? Понимание, что все должно быть на своем месте.
3: Да, да. Вот то что позволено им, а вы, пожалуйста, так не делайте, потому что вы для нас образец, мы на вас равняемся.
2: И бывает такое, что вот, ну, существует любая проблема даже, будь то проблема, связанная с ненормативной лексикой или какая-то другая, дети чаще всего ее перерастают, если это действительно не какой-то там критический случай, когда ребенок попал в плохую компанию очень сильно, то дети в итоге сами как-то прекращают и начинают по-другому себя вести. Бывает ведь такое?
3: Конечно. Ну, тут важно, чтобы ребенок понимал, что в его окружении это не принято. Так не разговаривают.
2: А вот есть, кстати, тоже психологи иногда советуют говорить, например, ну, может быть, там, да, вот у них так, но у нас в семье так не принято.
3: Да, и это правильно.
2: Так не делают в семье.
3: И это правильно сказать. Ты слышал, чтобы папа так говорил? Или чтобы я так говорила, да, мама? Или кто-то, бабушка или дедушка? Ну, как-то это тебе не идет. У нас так не говорят. Ну, дети понимают такие вещи, они соглашаются и, как правило, стараются избегать это. Если случилось на публике, тоже такой момент очень неприятный для родителя, стрессовый, и краской может залить, да, и стыдно. Но, опять же, лучше сдержать себя в руках и может просто так улыбнуться снисходительно. Ну, да. Так бывает. Но потом обязательно с ребенком об этом поговорить.
2: Ну, может быть, это единичный и первый случай.
3: Может быть,
2: и когда вы говорили, может, и не стоит говорить. Но в любом случае на публике это очень стыдно.
3: Если это уже ребенок более старшего возраста, да, то это обязательно нужно проговорить, потому что, может быть, это такой уже он выбрал способ привлечь себе внимание, когда уж совсем ему чего-то там душевно плохо.
2: Угу. Но поговорить именно тоже, как вы говорили в одной из предыдущих программ, не в том духе, что «как ты мог, там я краснела из-за тебя», а вот просто с холодным сердцем.
3: Что случилось, да, да, что так ты сказала?
2: Ты что? Ты, ну как бы это как? Это, ты почему так? Вот просто вот на равных, без повышения голоса. Да. А есть ли какие-то методы профилактики вот такой нецензурной речи?
3: Конечно, это чистая речь взрослых, которые окружают ребенка в первую очередь. Да, это хорошее чтение, потому что ничто, как чтение, не позволит ребенку обогатить свой словарный запас, развивать его. Это просмотр хороших мультфильмов, хороших фильмов тоже вместе с ребенком. И очень хорошо, что сейчас у нас вводят цензуру на телевидении, как-то гораздо меньше всего этого стало звучать в эфире. Обязательно разговаривать с ребенком, объяснять ему, почему мы говорим так и не иначе, почему это недостойно разговаривать на таком языке. Вот. И в Священном Писании сказано, что никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших. Да? Объяснить ребенку, что есть слова добрые, хорошие, есть гнилые, грязные слова. И не надо пачкаться. И в конце концов, для того, чтобы понимать, что такое грязь, не обязательно валяться в луже. Да, мы, как люди разумные, и ты тоже, как человек разумный, понимаешь же, что грязно, а что нет. Угу. И всячески выражать уверенность в том, что наш ребенок будет вести себя достойно, будет красиво разговаривать, и с ним будет приятно общаться.
2: Угу. Алина, я благодарю вас за участие в программе, за ответы на вопросы. Спасибо большое.
3: Всего доброго.
2: Дорогие друзья, это была программа «Принято считать». Спасибо за то, что это время вы провели с нами. Всего вам доброго. До свидания.
4: Господня земля, и что наполняет ее? Вселенная и все живущее в ней. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
5: Для вас поет Пауль Бинефельд.

0: Совершенно не секретно. Ведущий – священнослужитель Андрей Юнак.
1: Ну что ж, мы продолжаем наши темы. Сегодня вечером мы поговорим о стиле. Как вот совокупность всего того, о чем мы говорили ранее, влияет на стиль человека, и какой стиль человек выбирает, как он его поддерживает, и что он транслирует этим стилем? Что вы скажете на эту тему?
2: Андрей Юнак, священнослужитель, любит изучать характеры людей, ходить в семейные походы. Считает, что дети придают смысл отношениям в семье. Девиз: «Счастье не зависит от обстоятельств». Александр Сахаров, священнослужитель, семейный консультант. Считает, что с помощью коммуникации можно разрешить большинство проблем. Верит в эффективность традиционных ценностей. Увлекается аквариумистикой и художественной ковкой металла. Василий Половинко, священнослужитель. Любит свою семью и свое дело. Ценит в людях искренность, ответственность и умение слушать. Мечта – открыть центр психологической консультации по вопросам семьи и брака. Мария Мараханова – психолог. Любит детей, природу, тишину. Ценит человечность и доброту в людях. Считает, что каждый человек уникален, и у Бога есть план для каждого.
3: Но мне кажется, когда у человека есть свой определенный стиль, это хорошо. Только для чего и зачем он это делает? Что именно он хочет преподнести вот этим стилем? То есть если, к примеру, ты осознаешь, что ты, там, к примеру, женщина или ты мужчина, и ты одеваешься в соответствии, да, с именно своими какими-то принципами, да, духовными, нравственными, то и как-то подчеркиваешь какую-то вот индивидуальность свою, но в рамках своего, так скажем, внутреннего состояния, то как раз-таки это является, наверное, стиль. И это пример, наверное, для людей, для остальных, для окружающих, как вот я выражаю себя как человек, как личность.
4: Мне кажется, что стиль это очень здорово. Это возможность как бы транслировать себя. Главное здесь, чтобы ты как личность был гармоничен, потому что гармоничный внутри, ты гармоничный снаружи, и твой стиль это показывает, твою целостность.
5: Ну вот что говоря, по моему мнению, по поводу стиля, стиль это здорово, это уже как бы классно, хорошо, но в течение, так скажем, жизни, тем более в подростковом возрасте, каждый старается этот стиль найти. Найти, подобрать его. И, как правило, этот стиль больше всего нами воспринимается от близкого окружения, ближайшего. Это родители наши, допустим, там, отец, там, мать, допустим, старшие братья, сестры. И это, вот, так скажем, это мы в своем подростковом возрасте где-то пытаемся вот скопировать в поисках своего где-то стиля, вот, чтобы его найти. Но на самом деле, да, стиль — это всегда определенная уникальность, но важно понимать в этом, что этот стиль, который ты изберешь в своей жизни, он может как положительно повлиять на людей, окружающих тебя, так и отрицательно. Вот тут важно, чтобы ты мог всегда это понимать.
1: Угу. Мне со словом «стиль» сразу вспоминается такое понятие, как «стиляги». Вот. И да, сразу заулыбались, вспомнили что-то.
5: Ассоциации.
1: Ассоциации,
3: да,
1: определенные. Это же бунтари. То есть стиль порой не всегда в положительном смысле выступает, когда человек стильно одет, красиво, да, там все нормально, не прикопаешься. Это же может быть совершенно и с другой стороны. Когда человек оделся настолько, что в его понимании это стильно, а со стороны это такой бунт, это такой диссонанс вообще всего и того, что он выражает, и его внешнего вида, и тем более его характера, его поступок, который он действует,
5: вопреки
1: фактически тому, как он выглядит.
5: Получается, да. Что отсутствие стиля – это тоже стиль определенный, который кто-то, какая-то категория людей тоже избирает.
3: Но это вот нам так кажется. Просто я вчера, когда домой ехала, Я вызвала такси, и у меня таксист пока сидел и ждал. Я сажусь, я говорю, здравствуйте. Он говорит, здравствуйте. Говорит, какой интересный стиль. Я такая села, думаю, не понимаю, о чем он ведет речь. И он говорит, обратите внимание, стоит девушка, то есть она стоит в штанах, которые там одна штанина короткая, другая длинная, и вот эта вторая штанина, она рваная. И мы действительно так даже, честно, минут, наверное, сидели, мы засмотрелись на это. То есть для нее, и вот она стоит, для нее это нормально. То есть это не рваные штаны, это действительно такие штаны такого кроя, фасона.
5: Она достигла своей цели, потому что вы на нее обратили внимание.
3: Да, то есть вот именно вот ее мотив, то есть она действовала в соответствии со своим внутренним каким-то состоянием. Ну, я не знаю, может, конечно, ее кто-то сильно заставил одеть эти штаны. Да, да, но я думаю, что навряд ли она настолько комфортно в них себя чувствовала, что было ей вполне комфортно. Я не думаю, что она считала, что я выгляжу как-то не стильно, и это вы тут все
1: заставить такие. Людей посмотреть на себя можно гораздо дешевле. Не всегда это будет лучше, стильнее, симпатичнее и все остальное, но если это была единственная ее цель, чтобы на нее обратили внимание и попялились на нее, мне кажется, здесь опять же вопрос, что тебе не хватает? Тебе не хватает, чтобы на тебя смотрели?
3: Да, наверное, внимание.
5: Вот, а смотрите,
4: женщинам всегда не хватает внимания. Они просто хотят постоянного внимания. Это, наверное, в какой-то степени.
1: Ну, это другая норма. Крайность. Тогда это тоже не здорово, чтобы хотеть, чтобы на тебя постоянно смотрели.
5: Вот говорят уже о стилях. Вот мы говорили на одной из передач по поводу вот Коко Шанель. Александр тоже говорил об этом. А вот все-таки еще за какое-то определенное время до этого в той же Америке. Вот. Женщины начали примерять, жены ковбоев начали примерять их одежду, своих мужей. То есть, в принципе, как бы, когда мы говорим о стиле, то есть получается, что как-то какой-то все-таки вот поиск определенно имеет место быть. Вот. И даже те же самые шляпы, которые потом пошли в использование женщинами, вот, как головные уборы, они тоже где-то определенно, так скажем, перекочевали, так скажем, с тех же самых мужчин. Почему сегодня вот в наше время, в 21 веке, так актуально вот это смешение этих стилей? Где, так скажем, мужской вид формы стиля, да, там, допустим, смешивается с женским, то есть стираются границы определенные. Почему? То есть что толкает сегодня общество на вот это вот стирание границ между стилями даже?
3: Мне иногда кажется, что причина скрыта в том, что мы чувствуем себя какими-то, может быть, даже отчасти недолюбленными или иногда недуховно какими-то, ну, непонятые, что ли, даже.
5: Непринятыми.
3: Потому что вот просто, вот даже вспоминая вчерашний для меня случай, да, то есть, ну, вот она обратила внимание. Ну, не просто же так, не просто, чтобы на нее смотрели. Мне кажется, если вот на меня постоянно будет смотреть, у меня уже начнется нервный тик. Но это правда будет как-то не очень комфортно. А здесь вот именно то, что посмотрите, вот я не такая, как... Ну, вот обратите внимание, там еще что-то, может быть, не хватает чего-то какого-то теплого или что.
5: То есть нужно было что, выйти с автобуса, подойти к ней и просто поговорить?
1: Но допустим, как бы получить в ответ, что ты ко мне пристал, иди обратно, да?
3: Да, хорошо, вот. Что не вгла.
5: И... Получается, значит, у нее все нормально? Если это мы прогнозируем.
1: А это было просто...
3: Это же вопрос о том, что делать, такая. Да, мне кажется, как-то...
4: Человека очень, очень порой сложно объяснить логически.
5: Его поведение.
4: Потому что...
1: Ну, потому что он сам не может это объяснить.
4: Да, они сами не понимают, вот, что со мной, что я хочу на самом деле. Поэтому вот состояние внутренней неудовлетворенности, оно и толкает людей на какой-то поиск себя в экстремальных вот, стилях, да, каких-то таких. Все это часть процесса. Мне кажется, что, знаете, здесь... Вот в этом вопросе надо понять, что на данном моменте человек находится на таком этапе. И я бы не стал бы, вот, ну, общаясь с таким человеком, как-то пытаться переделать его стиль. Это бесполезно, потому что он будет себя защищать, да, потому что он защищает, в принципе, даже не стиль. Он защищает свою надежду на то, что вот этот стиль, он поможет мне добиться моей главной цели. Угу. А в чем есть главная цель? Вот соглашусь с Марией, ведь многие люди... Я бы сказал, подавляющее большинство недолюбленные. И мы все хотим любви, мы все хотим принятия. И порой если мы не можем обратить внимание вот в обычной одежде, да, в обычном там, аксессуарах, да, как, в стиле, да, что называется, то часто молодежь это делает в экстремальном стиле. Поэтому большой дефицит любви толкает человека на такие экстремальные проявления себя.
1: Так у нас внешний вид, вот весь этот стиль, который человек транслирует, бывает с той целью, которую человек сам на самом деле не знает, почему он это делает.
3: Не осознает.
1: Он не осознает это. Он считает, что это обратить на себя внимание. Он считает, что это показать, какой он там красивый, классный, как он все удачно подобрал. Он считает, что это просто... ну, так модно сейчас, и поэтому он хочет влиться вот в это какое-то общество или в какую-то там субкультуру, показать, что он принадлежит к ней. А на самом деле все сводится к тому, что он просто... у него просто дырка в душе, и ему нужно, чтобы кто-то ее заполнил.
4: Степень осознанности может быть разная. Человек может быть совершенно четко понимать, что ему надо. И даже он может понимать, что мне не хватает любви. Ну, возьмем девушку, да, наверное, проще всего иллюстрировать это на девушках. Одевается вот так вот экстремально, да, в таком экстремальном стиле. Для чего? Она хочет любви, она хочет отношений. И чаще всего она хочет отношений постоянных.
1: Угу.
4: Потому что для женщины все-таки чувство безопасности, чувство стабильности, да, это да. Базовая потребность, да. Вот, поэтому она хочет этого. И она совершенно четко осознает, что, ага, я хочу любви, а как ее добиться? Надо с каким-то вот парнем начать отношения. А девушек много, как обратить на себя внимание? Ну, это отрежу полштанины, да.
1: Угу.
4: Опа, обратили, цель достигнута. Вот, но это промежуточная цель, на самом деле. А есть люди, которые...
1: Обратили внимание, но не подошли. Надо еще второе.
3: Надо еще порвать другую.
5: Но сегодня этим не обращаешь внимания, потому что это почти каждая девушка сегодня это использует.
1: Вот,
5: если
1: вот
5: девушка сегодня наоборот в платье, это вот то, что обратит внимание тоже других людей.
3: Да, по крайней мере, если она в каком-то вечернем таком платье, просто я заметила. Да. Тоже недавно был такой случай. Это было на набережной. У нас красивая набережная, и люди стоят в Макдональдс. Они все какие-то такие не очень помятые. И вдруг выходит девушка просто в очень красивом платье. Все, там очередь из 25 человек просто вот так стояла. Смотрела.
5: Причем и девушки, и парни.
4: Место уступили ей в
3: очередь. Нет, она мимо прошла, и все так дружно ее взглядом проводили. То есть,
5: это классно.
3: Это очень красиво, конечно. Это вот очень стильно, это очень красиво и очень радует.
4: Друзья, все-таки Макдональдс днем и вечернее платье, вам не кажется, что здесь какой-то диссонанс?
3: Нет, она-то мимо прошла, то есть она не в Макдональдс шла.
5: Просто была Мария там возле Макдональдса.
3: Да. То есть мы просто все стояли, то есть все остановились, вот вы знаете, как будто в какой-то вот ежесекундно просто замерли.
5: Пауза, тишина.
3: Да, пауза, тишина, или мимо проходила. Соответственно, она шла на какое-то мероприятие, то есть...
5: То есть, несмотря даже на то, что сегодня у нас такое смешение стилей, каша, по большому счету, разных стилей, наложения, их границы стираются и так далее, все равно в сознании человека современного остается какая-то определенная тяга или же симпатия, да.
1: То, что называется классика.
5: К тому, что называется классика, да. То есть, то есть не к тому, что она была в татуировке, допустим, да. Татуировка, так скажем, была на ней, да, или там какая-то была, там, может быть, на нее какие-то там украшения были дорогие. А просто было красивое женское платье, подчеркивающее ее красоту.
3: Но мы привыкли к этому. Все равно большинство людей привыкло к тому, что женщина, она должна быть вот в этом красивом платье. А кто-то действительно больше вот выделяется за счет того, что это что-то такое яркое, чтобы привлечь внимание, чтобы вот просто вот... Даже, может быть, и не подошли, обратили внимание.
5: Так вот, из этих двух вариантов...
1: Но ведь никто же из этой толпы, извиняюсь, не подумал, фу, как это плохо.
3: Не знаю.
4: А кто его знает, да. Это сложно оценить. Это...
5: Вот по большому...
4: Соцопрос надо было провести.
5: По большому счету, вот этой вот девушкой на остановке с порванными штанами, вот... Просто и людям интересно было, но навряд ли кто-то, скажем, восхищался и от этого определенное удовольствие испытывал. Что, я думаю, уверен, было, когда люди смотрели на девушку в красивом элегантном платье.
1: Вот о чем
5: они
1: я хотел
5: испытывали
1: сказать,
5: восхищение и удовольствие от того, что они видели, и то, как, так скажем, подала себя вот эта вот молодая девушка.
1: То есть второй момент, вот трансляция вот этого стиля. Первое, что ты хочешь им добиться... Порой ты сам не знаешь, что ты хочешь добиться, да? А второе, а чего ты в итоге добиваешься? То есть по факту результат. потому что ты транслировал какой-то образ, и на этот образ посмотрели, и один посмотрел, сказал «фу», другой восхитился. Вот. Так задача тогда в чем? Чтобы большинство все-таки посмотрело и действительно оценило, что это хорошо, это правильно, это красиво. А если у нас разброд в головах, и люди посмотрели, один сказал «красиво», второй сказал «фу», значит, что-то... на что-то было сказать «фу», наверное.
5: Когда мы обращаемся к Священному Писанию, мы видим, что Бог создал женщину для того, чтобы ей восхищались, ее красотой, ее внешним видом, чтобы мужчина, который находится рядом с ней, мог на самом деле делать ей комплименты, приятные слова. И от этого женщине еще приятнее, она еще красивее становится, так скажем. Она еще лучше от того, что... Она расцветает, да. Вот. Поэтому есть на самом деле сегодня вот эта правильная модель, которая где-то отчасти сегодня... искажена грехом, да, вот этими разными стилями, разными формами, которые пытаются подменить настоящую картинку, да, настоящих отношений, любви, то по большому счету сегодня мы можем, так скажем, только лишь право оставить за человеком, какой он стиль выберет. То есть то, что временно сегодня может подменить его, да, там, в рваные штаны, внимание, либо на какие-то гораздо более глубокие моменты, обратите внимание, когда девушка, так скажем, выглядит соответствующе своему статусу, как задумал ее Бог.
1: Мы порой можем обратить внимание, что вот, вот идет человек, он, как он оделся? Так, это представитель, например, год, все, вот по нему видно, по его одежде. Так, это, значит, другая субкультура, там, неважно, их можно перечислять, можно нет, вот. Смотришь, о, а вот это мусульманин, почему? А вот он так оделся. А есть ли одежда, подобающая христианину, чтобы можно было посмотреть и сказать, о, а вот это христианин?
5: Интересный вопрос.
1: Существует ли она? Должна ли она существовать? Что своим стилем христианин должен транслировать?
3: Ну, как я, к примеру, замечала, что ну, в моем обществе была девочка, которая относилась к старообрядцам, староверам, и по ним это сразу было видно. Это платочек, это длинная юбка, это ну, достаточно такая свободного кроя одежды. То есть понятно было, что принадлежит какое-то, ну, христианству, как у нас говорили. Да? Сейчас очень многие, кто просто занимается там йогой или духовными какими-то практиками, женщины приходят через какое-то время к тому, что это девушка в длинной юбке, что она какая-то такая вот, ну, легкая, то есть у них какая-то такая светлая одежда. Вот, то есть как бы у каждого все равно есть вот это вот какой-то у людей, так скажем, духовных, у них вот именно такая одежда, она более какая-то красивая и более такая длинная, я имею в виду про девушек, да. У мужчин, конечно, тоже там, тоже она более какая-то такая свободная. Вот недавно встречала такого человека, он как бы занимается тоже духовными практиками, мужчина, у него вот какая-то такая вот свободная тоже одежда. То есть у них тоже есть своего рода вот такой вот стиль, что вот как бы соотносится, наверное, к нашим, к тем, к христианам, которые у нас занимаются именно медико-миссионерским, мне кажется, служением. То есть у них тоже вот есть своего определенного рода стиль, который тоже похож.
4: Если говорить о Библии, да, о библейском представлении, то какой-то конкретной униформы христианской или же там... ее как бы я не обнаруживаю лично. Вот нет в Новом Завете, да и в Ветхом Завете, по большому счету, тоже, кроме священников, да, одежда которых там строго регламентировалась.
5: То есть такого дресс-кода
4: для христианина. Дресс-кода как бы нет, но то есть я так полагаю, что Бог оставляет для нас возможность реализовать себя так, как мы вот, ну, хотим. Но есть определенные принципы. Это, прежде всего, это принцип как бы скромности, не демонстрации своей сексуальности открыто, да. Вот. Второй принцип — это все-таки принцип удобства, чтобы человеку было удобно и комфортно.
1: То есть, ну, он же связан и со здоровьем-то,
4: конечно,
1: по большому счету.
4: Напрямую приведу пример, когда женщина носит вот такие шпильки, да, я еще не встречал ни одну женщину, которая бы сказала, я просто наслаждаюсь от высокого каблука и от шпилек. В основном все говорят, фух, наконец-то сняла.
3: Ну, это про шпильки, да, про вот какую-то такую неудобную обувь.
4: Да,
3: то
4: да.
3: Вот это да. Нет, есть те, которым нравится носить высокий каблук, и это действительно для кого-то удобно, но эта обувь должна соответствовать именно вот стандарту, так скажем, ноги, сделанной, наверное, мне кажется, под ногу человека, да, либо там какую-то такую стельку должна иметь. Но если это вот касаемо...
4: Ну да, но в любом случае, когда стопа находится да, вот так вот, это большое напряжение как бы на опорно-двигательный аппарат. Поэтому
1: это уже получается проблема со здоровьем. То есть ты должен подбирать такой стиль, который бы тебе не разрушал твое здоровье.
4: Конечно. Который был бы удобен, который был бы гармоничен. Это еще один принцип. Да? Бог создал. Мы видим, вот я, по крайней мере, в Боге вижу гармонию. Когда он создает мир, там очень четко прослеживается идея гармонии. То же самое мы можем сказать и о стиле. Бог задумал эту гармонию. Когда человек одевается, даже сейчас, вот, будучи вот в современном мире, хоть и искаженным грехом, принцип гармонии он должен быть. То есть все должно быть гармонично. И некоторые христиане, кстати, в попытке быть правильными, вообще не обращают внимания на свой стиль. И здесь вот, ну, как бы такой принцип, такое ощущение, что они исповедуют. Чем страшнее, тем духовнее.
1: Так это вот тоже неправильно.
4: Это совершенно неправильно. Потому что мы, опять же, видим принцип гармонии, мы видим принцип скромности, мы видим принцип полезности для здоровья, и мы видим принцип удобства. Вот, поэтому вот стиль, мне кажется, стоит рассматривать через призму вот этих постулатов.
3: Очень часто я слышу, что в церкви, что стильно одеваться – это плохо. Почему это плохо?
1: Потому что у многих слово «стиль» и слово «мода»
5: тождественны,
1: да. И они тогда, получается, ага, стильно, значит, модно. Модно – это, значит, какие-то современные тенденции, на которые они смотрят.
3: Это значит, не угнаться.
1: И, значит, с одной стороны, не угнаться, с другой стороны, чрезмерно дорого, а с третьей стороны, еще не факт, что это прилично.
5: Получается, что пастор, который в костюме, он одет стильно?
4: Это классика.
3: Это классика.
4: Да, это всегда красиво.
3: Тогда получается, я обожаю костюм. Просто люди не знают элементарных вещей, почему
5: вот об этом
3: мы моду, да,
5: и
3: стиль,
5: да?
3: Почему мы это все сводим вот к одному, и что, да.
1: Выходит, здесь тоже пробел, получается, в информации, донесенной до людей. То
4: конечно.
1: Есть люди не знают того, о чем они говорят, и то, чем в итоге пользуются.
5: Тут я хотел бы еще добавить о том, чтобы на самом деле, вот, когда человек одевается, помимо того, что сказал Александр, все-таки все должно быть еще как бы гармоничное слово, я по-другому бы сказал бы. То есть все должно, как скажем, подходить по цвету даже, понимаете? Вот, то есть как-то вот не аляписто человек одет, он одет вроде бы удобно.

0: этим моментом. И все это стильно выглядит, получается. Стильно.
1: Все это гармонично.
0: Все это не выпячивается.
2: Ну вот это вот от внутреннего состояния вот зависит. Ну, да. Как мы каждый раз и говорим, сводимся к тому, что это...
3: Потому что это база, это да? Самое главное, по сути.
2: Да.
4: Как быть, когда у человека выбивается понятие? Вот мы сказали, обозвали все эти понятия, но для одного гармонично это, а для другого то. Для одного удобно то, что для другого нет. По поводу мешает здоровью. А молодежь очень часто не осознает, что это будет мешать их здоровью. Те же самые
0: обтягивающие джинсы.
4: Ныне модные, да, обтягивающая одежда, оголенные эти щиколотки. Это просто...
0: Это очень удобно, понимаете? То есть ты купил джинсы, и еще лет 10 можешь их носить, потому что как бы ты вырастаешь, они... Раньше проблема была, щиколотку видно, все, их нужно менять уже, понимаете?
3: Я думаю...
0: Брюки или штаны.
3: Я думаю, дома мод, которые шьют одежду, они не позволят так долго пользоваться своим продуктом, им же важно продавать.
2: Конечно.
3: Поэтому, знаете, сегодня будет короткая щиколотка в моде, а завтра будет king size. Да, вот... Поэтому тут все меняется. Про подростков хотел сказать. И вообще про трансформацию стиля человека, вот, человека на протяжении жизни. Ведь если посмотреть на человека, да, на его жизнь вот, с перспективы, вот родился, да, вот умер, стиль меняется. И если взять подростковый возраст, то здесь подросток, он же ищет себя. И, мне кажется, ему надо дать право на то, чтобы себя искать. Это с одной стороны.
4: Это время, когда он может себе позволить себя искать. Потому что с него будет брать пример максимум его сосед-подросток. Вот. Взрослые с него пример брать не будут, они должны быть самоопределенные. А вот когда он пропускает этот момент и начинает уже в сознательном возрасте искать себя, пробовать разные стили, смешивать, экспериментировать...
0: Не по возрасту.
4: Это и выглядит ужасно. И с него берут пример младшее поколение.
3: Угу. Самое главное, что я хочу сказать, да, надо дать право подросткам это делать, но...
4: Все это для родителей.
3: Подростками надо заниматься. С ними надо говорить. С ними надо выстраивать взаимоотношения. От этого будет зависеть и их стиль в том числе. Потому что если мы просто говорим ребенку, как одеваться, как не одеваться, мы фактически игнорируем.
4: И в частности, обучить их вот этим, пусть даже этим термином, показать, что они означают и к чему они приводят.
2: Самое главное, не высмеивать, не говорить о том, что «Ой, так
3: конечно,
2: смешно!»
3: Да.
2: В шутку. То есть мы иногда не понимаем, что сарказм и шутка – это на самом деле скрытая, ну, даже уже не скрытая, это открытая уже агрессия.
3: Конечно.
2: Только завуалировано, как все считают, в шутку. На самом деле нет, это очень сильно ранит.
0: Вот тут вот хотел бы добавить, Мария, то, что вы сказали. Когда мы говорим в шутку, лично с человеком при беседе прилично, это воспринимается даже нормально и разряжает обстановку. Но когда мы говорим шутку к этому человеку в присутствии других людей, то это, конечно, больше выглядит, так скажем, как сарказм определенный, даже где-то, может быть, какое-то давление на него, но и высмеивание, по большому счету, его взглядов, вкусов там, и стилей. А иногда при личной беседе, когда ты шутишь с подростком, вот, шутя, в такой форме говоришь, ты где-то находишь к нему подход определенный, потом можешь говорить и какие-то серьезные вещи. То есть ты не пришел просто тупо читать нотации ему. Вот тебе нужно так, так и так по-другому. Почему родители чаще всего не получается? Потому что чаще всего родители именно серьезно продавливают свою
2: линию. Мне кажется, когда ты по-доброму подходишь и действительно разговариваешь, а именно не научаешь, а просто приводишь пример или действительно это делаешь, ну, из-за любви, да, а не жестким каким-то укором или с серьезным, действительно, сейчас я знаю, как жить, я-то уже жизнь пожил.
0: Вот у нас двое старших детей, сыновей, как бы, да, мы, как бы, вот, по крайней мере, иногда сталкиваемся с этим вопросом, во что пойдут наши дети, так скажем, ну, по крайней мере, один из них пойдет в церковь где-то, ну, с этим нужно где-то, вот, так скажем, внимание, время, и вот это важно, то, что вы подчеркнули, Мария, как бы вот именно, чтобы он понимал, почему все-таки это стоило бы обратить внимание. Угу. Потому что, идя в церковь, мы говорим про христиан, да, все-таки одежда для богопоклонения, она все-таки определенный контекст имеет в себе. Поэтому я говорю детям, своим ребятам, эта одежда должна быть лучшей для у вас, для церкви. Вот. Это не та одежда, где вы ходите, гуляете везде, и потом пошли как бы в церковь. У вас вместе с этим формируется подход определенный к отношению к Богу, так скажем, к Творцу, к своему.
4: Угу. так нам действительно нужно заполнять вот эти проблемы.

0: пробелы, начиная уже с детского возраста, с подросткового возраста, особенно и обучать этому, чтобы люди выходили уже здравыми, полноценными личностями, которые могут транслировать действительно стиль одновременно и скромный, и красивый, и гармоничный. Это очень важно. И, кстати, вот следующая наша тема будет о самоопределении. Это будет особенно касаться вот подросткового возраста и раннего молодежного возраста. Поэтому приглашаю вас на следующий раз. Обсудим тему самоопределения. Спасибо.
1: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
2: Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться.
3: Для вас поет Расимя Шишова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию детской программы «Веселая школа здоровья».
3: Солнце встало над землей, встречи ждет оно со мной. Я веселый, я смеюсь, бодрячком зовусь. Тайну я могу открыть, как таким счастливым быть. Научить я буду рад наших маленьких ребят. Целым миром подружиться, удивляться, песни петь с нашей школы, с чудесной. Вам не заболеть, к играм, шуткам и забавам. Каждый здесь готов, кто мои секреты знает, тот всегда здоров.
0: Здравствуйте, дорогие друзья! Веселая школа здоровья снова вместе с вами. И мы очень рады вам, ведь у нас в гостях сегодня Настенька, Славик и моя племянница Веселинка.
4: Здравствуйте, здравствуйте, профессор.
0: Здравствуйте,
4: Матричок.
0: Моя самая лучшая помощница.
4: Это не
0: Веселинка,
4: то.
0: Ты, наверное, что-то ищешь.
4: Да, профессор Бодрячок?
0: Скажи.
4: Я ищу рецепт.
5: Ты, наверное, нас хочешь угостить.
0: Правильно! Славик, нас ждет угощение. Ну что же, я думаю, что помогу тебе. Вот книга кулинарных рецептов. И я думаю, ты здесь можешь найти то, что тебе хочется.
4: Книга хорошая, профессор Бодрячок. Но я ищу рецепт, как прожить долго. Вот.
0: Вот оно что. Тебе нужен рецепт долголетия.
4: Вот, именно. Мне мама обещала сготовить что-то вкусненькое, если я найду такой рецепт. Но вот в какой книге его найти? Не сказала, и я не знаю. Вот где его найти?
0: Вот Веселинка.
5: Потому что она, наверное, не знает.
0: Да.
5: В какой?
0: В какой? А я могу подсказать, в какой?
4: Да?
5: Библия.
0: Есть эта книга, совершенно верно.
4: Библия?
0: Да.
4: Рецепт долголетия?
0: Рецепт долголетия. Совершенно верно. Да, дорогие ребята.
5: Надо молиться, наверное.
0: Правильно. Но рецепт долголетия немножко другой. И я вам сейчас его прочитаю.
4: Так.
0: И вы будете знать рецепт долголетия.
4: Так, давайте я запишу.
0: Давайте, давайте. Итак, сейчас я найду. Так, о, вот как раз. Так, почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле.
4: И все?
0: Да, и все. Нужно почитать, любить маму и папу, и Бог обещает продлить жизнь.
4: А я очень люблю маму и папу. Очень
0: вот
4: люблю. А вы, ребята, любите маму?
5: Да.
0: Очень хорошо.
4: Вот. А я ее так, я их так люблю, что они, когда приходят домой, я бегу им навстречу, чтобы обняться, их поцеловать. И собачка-здоровулька бежит, когда дверь открывается. Но я ее все равно обгоняю.
0: Молодец.
5: Муся очень послушная. Оно же, когда дверь открывается, на ножи выбегает встречать.
4: Маму когда... и папу, да?
5: Да. А когда мы их выбегаем встречать, она сразу отбегает.
4: Она знает, что вы ее обгоните.
0: Вы знаете, мне тоже очень приятно, когда я прихожу домой, и меня кто-то встречает. Это всегда очень хорошо. Веселинка, но дело не в том, что вот ты хорошо умеешь бегать, а вы, ребята, очень хорошо делаете, когда показываете своей маме и папе, как вы их любите. Ведь если вы не покажете им, как вы их любите, то как же мама и папа узнают, что вы их любите?
4: И правда. А как еще показывать, что мы любим маму и папу? Вот, Настя, как ты показываешь?
0: Как ты любишь маму и папу?
5: Да.
0: Вот и как ты показываешь?
5: Я обнимаю, чтобы не целовать.
0: Ой, ты моя хорошая.
4: А Славик?
5: Я ему показываю, я ему делаю всякие поделки.
4: О, какой молодец! Я тоже делаю поделки. А еще я убираю игрушки.
0: Да. Молодец. Я думаю, что для начала нужно просто побольше проводить вместе время. Поиграть во что-нибудь.
5: А я тут еще нашла какой-то рассказ про любовь.
0: О, отлично, Библия – это удивительная книга. Но сегодня мы поговорим о любви к маме и папе.
4: А ее в Библию, кстати, можно прочитать с мамой и папой вместе.
0: Да.
4: А еще я знаю игру, которой можно поиграть вместе с мамой и папой. Хотите, я вас научу?
5: Да.
0: Научи нас этой игре. Веселинка, учи.
4: Для игры нам понадобится вот такой красивый мячик.
0: Чудесно.
5: У меня такой же дома есть, только побольше и с рисунком.
4: Отлично. И оранжевый. Приноси его к нам в веселую школу.
5: И оранжевый.
0: Он тоже пойдет.
4: Да.
0: Так, и наш.
4: Тот, кому попадет этот мячик в руки, должен назвать один фрукт или ягоду.
0: А, фрукт или ягоду.
5: А, я знаю такую игру.
4: Знаешь?
0: Фрукт или ягоду. Фрукт или ягоду. Ну, давай.
4: Давай, Настя. Вишня Кузька.
0: Ой, что-то такого не бывает. Ну ладно, давай дальше. Фрукт или ягоду. Давай. Ягоду или фрукт.
5: Апельсин.
0: Да.
5: Апельсиновый сок.
0: Ну ладно, сок.
4: Хорошо. Манго.
0: Ух ты! Давай мне.
5: А сейчас яблоко.
0: Яблоко.
4: Молодец. Я тоже люблю яблоки.
0: Яблоко. А я скажу персик.
5: Арбуз.
4: Ух ты!
0: Вот. А я такой скажу кизил. Это ягода такая есть, на юге растет, красненькая, длинненькая.
5: Угу. Я виноград.
4: Ух ты, виноград. Так. Грушанка.
0: Слушай, это уже первый раз. Веселинка, ты неправильно называешь фрукты и ягоды. Таких не бывает.
4: Зато вот какие яблоки бывают. Смотрите, сколько их опадало.
0: Конечно, ведь это же дерево яблоня.
4: Конечно, по яблокам-то я и узнала, что это яблоня.
0: Вот. Как хорошо, что эта яблоня принесла свои плоды.
4: Да.
0: Вот точно так же и вы, дорогие ребята, можете показать маме и папе, как вы их любите.
4: Да.
0: И тогда Бог обещает продлить вашу жизнь.
4: Смотрите, профессор Бодрячок, смотрите, ребята, а яблоки-то необыкновенные.
5: Да.
4: Смотрите.
0: Давайте посмотреть.
4: Давайте.
5: Давайте прочитаем.
4: Так.
0: Подождите.
5: А то слишком мелко.
0: Так. Ага. Так, эти яблоки могут о многом нам рассказать. Только для начала их надо собрать.
4: А давайте их соберем.
0: Давайте соберем. Так, вот есть подносик.
5: Подарить.
4: Так. Держи, лади сюда, пока Настя читает.
0: Сейчас мы вместе их почитаем, а потом проведем что?
5: Эксперимент!
0: Верно! Ну что
4: же,
0: посмотрим.
4: Какой ты сильный! Да. Кладем яблоки.
0: Чему они
4: так,
0: нас могут?
4: Пойдемте на наш...
0: Пойдемте.
4: За наш столик.
5: Где?
0: Да, садитесь. Итак, дорогие ребята, давайте посмотрим, что нам могут сказать эти яблоки? Они непростые.
4: Так, давайте.
0: Так, давай-ка, Настя.
4: Давайте подречок почитаем.
5: Прочитаю.
0: Давай. Сделать и подарить подарок.
4: А я люблю делать подарки. Так,
5: я тоже.
4: Вот Славик тоже любит делать поделки для мамы.
0: Маме
4: и
0: папе можно сделать и подарить подарок. Ну, как-нибудь поделки,
4: да,
0: наверное.
4: Да.
5: Я маме сделала целую поделку. Я потом ее разобрала.
0: Вот, очень хорошо.
5: Из пластилина. Слоник, там, птичку, ягодки. Смотрите, какой он пластилин бывает. Непростой. Не соленый. А его лепишь, потом он засыхает, его отлепить нельзя.
4: Вот. О, целая фигурка получается плотная. Да. Я люблю
5: так. Это глина.
0: А
5: это
0: еще
5: глина?
0: Лепят из муки с солью. И еще из глины, из разных таких поделки можно делать из разных материалов.
4: Ой, приходите ко мне в гости, я вас научу поделкам.
0: Да, да. Следующее яблоко. Так, что нам оно расскажет? Настя, ну, помогать.
4: Ой, я тоже люблю помогать.
0: А как можно помочь маме и папе?
5: Убраться дома.
0: Правильно. Да, а еще как?
4: Помыть посуду.
0: Помыть посуду.
5: А помыть полы.
0: Да?
5: Мою пол в коридоре.
4: Ничего себе! Да.
5: Вытирать пыль с подоконника.
0: Вот. Ребята, оказывается, много можно сделать добрых дел.
5: Поливать рассаду.
0: Да, для мамы и папы. Поливать рассаду. Правильно?
4: Лично.
5: Заправлять кровать.
0: Вот.
4: Ух ты!
0: Очень много добрых и прекрасных.
4: Ты молодец.
0: Дел.
5: Подлетать.
4: Молодец.
5: Ну, убирать игрушки.
0: Убирать игрушки.
4: Я всегда убираю игрушки.
5: Я тоже.
0: Так, следующее яблоко. Что там написано?
5: Говорить добрые слова.
0: Говорить добрые слова.
4: А какие добрые слова?
0: Да. Какие вы знаете добрые слова, Славик? Какие
5: ты знаешь? Я тебя люблю.
4: Пожалуйста.
0: Пожалуйста.
5: Я тебя люблю.
4: Пока.
0: Пока.
4: Спокойной ночи.
0: Спокойной ночи. Да. А если мама приготовила вкусный обед, то надо сказать...
5: Спасибо за вкусный обед.
0: Мои хорошие.
4: Или приятного аппетита.
0: Добрые слова – это и есть добрые дела для мамы и папы.
4: Славик, нашел.
0: Так, быть довольным.
4: Всегда быть довольным.
0: Да, а что, если родители не купили вам... Ну, игрушку, которую бы вы хотели, вот чтобы они вам купили.
4: И всегда быть довольным?
0: Да, и быть довольным при этом. Это же не так просто.
4: Ну, это да.
0: Да, но зато мама и папа увидят, какие вы довольны. Обязательно купят вам игрушку.
4: Это
5: которую вы хотели.
0: Да, ведь, может быть, у них просто...
5: Слушаться. Слушаться.
0: Так.
5: Слушаться маму?
0: В самом деле, слушаться.
4: Но это сложнее. Но этому можно научиться. Да, ребята?
0: Веселинка, но ты же слышала, сколько добрых дел могут делать наши ребята. И помыть полы в коридоре, и убрать пыль с подоконника.
5: Туда вопнуть.
0: Вот.
5: Ним написано.
0: Много,
5: довольным надо.
0: Быть довольным, да. Быть довольным.
4: Так.
0: Очень.
4: Ну, вон, что Славик все нашел.
0: Славик. Ну, улыбнуться маме и папе.
4: Ой, а мы это умеем.
0: Да, ребята, это очень просто, улыбнуться маме и папе. Но как часто мы забываем это делать? А это очень важно, улыбнуться маме и папе.
5: А я каждый день маме и папе улыбаюсь.
4: Какая молодец. Да. Профессор Бодрячок, а что будет, если всего этого не делать?
0: Вот давай проведем эксперимент.
4: Эксперимент?
0: Да, эксперимент. Сейчас мы проведем и выясним, что так будет, если этого не делать. Сейчас я буду называть добрые дела,
4: так,
0: которые можно сделать и для мамы, и папы, и кому угодно. А ты, Веселинка, будешь их выполнять.
4: Ой, я люблю добрые дела.
0: Ну, я постараюсь. Хорошо. Хорошие добрые дела, не очень сложные. Итак,
4: так,
0: я очень люблю Настю и хочу подарить ей яблоко.
4: Яблоко.
0: Так. Дари яблоко.
4: Настенька. Это тебе.
5: Спасибо.
0: Вот, вот молодец. Веселинка не захотела, она подарила. Вот
4: так.
0: Молодец. Вот Настенька, я вот. Я так сильно люблю Славика, что хочу подарить и ему тоже яблоко.
4: Вот. Держи, Славик, самое красивое. Да.
0: Вот. А теперь, дорогие ребята, представьте, что Веселинки у нас нет. Она куда-то пошла.
4: На полянку.
0: Да, на полянку. Вот да. Где-то я. Да. А я остался один. И вот я хотел бы сделать доброе дело, но не делаю. А Веселинки нет. То что тогда получится?
4: Да. Профессор Бодрячок, да. Так ребята тогда останутся без яблок.
0: Вот-вот. Они не просто останутся без яблок. Они не узнают о том, как сильно я их люблю и всегда хочу поделиться с ними чем-нибудь вкусненьким.
4: Я кажется, поняла.
0: Да?
4: Я, кажется, поняла. Добрые мысли нужно превращать в добрые дела.
0: Правильно, совершенно верно.
4: Вот.
0: Так Бог нам завещал, чтобы мы делали добрые дела для мамы и папы. Тем, кто так поступает, Он обещает долгую жизнь.
4: Так давайте сделаем доброе дело прямо сейчас.
0: С удовольствием, правильно.
4: Да, это будет поделка, подарок для мамы и папы.
0: Точно.
4: Для поделки нам понадобится цветная бумага.
5: Мой?
4: Красного, желтого и зеленого цвета. Держите. Из этой бумаги мы будем с вами вырезать яблочки. Смотрите, это тебе.
5: А мне?
4: Не переживайте, у меня на все хватит. Это вам. Вот вам ножницы. Вот нам ножницы.
5: Так.
4: Клей нам тоже понадобится, но позже. Сначала мы вырезаем.
5: Я уже вырезаю.
4: Молодец.
0: Ну, давай.
4: Я буду вырезать красное яблочко. Славик у нас будет вырезать желтое яблочко. Так. Когда мы вырежем оба яблочка, я вам расскажу, что нужно дальше делать. Аккуратненько.
5: Надо их склеить.
0: Я врезаю.
4: А вот ты нет.
5: Так. Надо будет их на какую-то бумажку, что ли, приклеить?
4: А вот и нет.
5: Подвеску сделать из кухни.
4: А вот и нет.
5: Ну а что?
4: Вот сейчас мы вырежем, я вам расскажу. Вот. Это яблоко-сюрприз.
5: Вот так.
4: Нет, а вот и не так.
5: Спасибо, молодец, что мне листик вырезал профессор Бондарчук.
0: Пожалуйста, пожалуйста.
4: Вы можете пока листик вот приклеить вот таким образом. Вот, давайте.
5: Таким
4: пока.
5: Вот?
4: Да. Только не задевайте серединку. Вот. Вот, нет, вот так вот приклей сбоку, вот здесь. Давайте, пока мы с нами.
5: На любом яблоке?
4: Лучше на красном. Давай на красном.
5: Лучше на желтом, конечно.
0: Можно и на желтый, наверное.
4: Да?
0: И желтые яблоки тоже бывают.
4: Да.
0: И зеленые тоже.
4: Старайтесь бывают. Только серединку яблочка. Вот, вот видите, как я.
5: Вот, я вырезал.
4: Молодец.
5: Ровно.
4: А вы? Молодец. Смотрите, как Славик ровно вырезал яблоко.
0: Здорово.
4: Молодец. Смотрите. Теперь мне мы тоже берем сначала красное яблочко. Так. Тот, кто резал красное яблочко, берет ножницы. И снизу, вот здесь вот, до середины делает разрез. Вот так вот. Только до середины.
0: Ага.
4: Вот только до середины.
0: Вот мы сделали.
5: Вот до середины.
4: Теперь берем желтое яблоко.
5: И снизу.
4: Да, вот ну, если вот
5: снизу
4: так вот, то
5: середины.
4: Сверху, да. То если вот так, то сверху. Разрезай до серединки. Давай.
5: И вот так вот.
0: Веселинка, а зачем же нужно было разрезать? Вот оно зачем.
4: Вот, вот, смотрите, что получилось у Насти. Вот такое необыкновенное яблоко должно получиться. Вот смотрите, придете домой.
0: Да, очень хорошая поделка.
4: Это яблоко подарите папе, это подарите маме. Они соединят эти яблоки.
0: И получится одно.
4: Вот такое красивое яблоко.
0: Очень хорошая поделка. С таким вот
4: получается?
0: Интересным таким вот смыслом.
4: Да. Этой поделкой вы покажете.
5: Что и у желтого можно сложить еще
0: да. Вот так. Эту поделку, ребята, можно подарить маме и папе. И
5: одновременно.
0: Да, они соединят эти яблоки, у них будет одна.
5: И можно написать одну на одной половинке маме, а на
0: можно.
5: Другой половинке
0: да.
5: Папа,
0: да.
5: Папе.
0: Ведь любовь и добрые дела к маме и папе продлевают жизнь.
4: Да.
0: Ну, а сейчас нам пора прощаться. До свидания, ребята. До новых встреч. Пока.
5: Пока.

0: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
1: Блажен человек, которому Господь не вменит греха и в чьем духе нет лукавства. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Благословение на каждый день. Ведущий – священнослужитель Александр Синицын.
2: Часто верующие люди спрашивают, а может ли человек, который поверил в Бога, не грешить вовсе? Вы знаете, для этого есть основания в Священном Писании. Первое послание от Иоанна, 3 глава, говорит, «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога». Как же понять эти слова Иоанна? Действительно ли люди, которые верят в Бога, иногда согрешают и делают какие-то ошибки или промахи, они теперь не рождены от Бога? То есть они теперь не делают то, что угодно Богу? На самом деле в этом послании, в то, что пишет евангелист Иоанн, есть одна особенность. Эта особенность связана с греческим текстом. К сожалению, эту особенность нельзя передать на русский язык, но она присутствует именно в самом тексте, о котором пишет Иоанн. Слово «грешить» или глагол «грешить» стоит в настоящем времени, то есть то, что делается, совершается сейчас. И подразумевает очень простое действие. Человек практикует этот грех, то есть делает его снова и снова, снова и снова, повторяет его и не раскаивается, не сожалеет об этом. Для этого нужно посмотреть чуть ранее во вторую главу, где мы можем увидеть о том, что сам Иоанн допускает мысль о том, что верующий человек может согрешить. Смотрите, он пишет свое письмо именно для того, чтобы вы не согрешали, пишет Иоанн. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа праведника. С одной стороны, Иоанн как раз и говорит, что его письмо для того, чтобы верующие люди не согрешали. Но если вдруг это случится, он допускает эту мысль, то мы имеем Иисуса Христа ходатая, который может простить нам наши грехи, наши ошибки и принять нас. Что же тогда в третьей главе хочет сказать Иоанн? Он хочет подчеркнуть мысль, что речь идет о людях, которые продолжают делать грех, практикуют его и в этом не раскаиваются. Вот в этом случае, если человек поверил в Бога, но продолжает так жить, значит, он действительно не родился от Бога, не пережил этой встречи. Простой пример или иллюстрация, которая поможет понять, о чем говорит Иоанн. Представьте себе, что вы одеваетесь в хорошую, красивую одежду, нарядную, выходите на улицу, засмотрелись по сторонам и случайно не заметили лужу и упали прямо в самую грязь. Что вы будете делать? Вы же не будете продолжать сидеть в луже и поливать себя грязью и говорить: «О, как здорово! Да, нужно спрятать обязательно грязь, чтобы никто не заметил, что моя одежда грязная». Я думаю, никто не будет так делать. Мы встанем, либо постараемся с себя стряхнуть эту грязь, если это возможно, либо мы вернемся назад домой и переоденемся. Вот именно это и хочет сказать апостол Иоанн, что если верующий человек согрешил, то есть как бы испачкал свою одежду праведности, запятнал грехом, то он всегда желает вернуться в дом Божий, в дом Отца, раскаяться, и чтобы Бог его простил и очистил. Но никогда человек верующий не будет сидеть и довольствоваться грехом. Это всегда будет, ну, как бы противно ему и не соответствовать его жизни. Вот это и хочет сказать Иоанн, что рожденный от Бога не грешит в том смысле, что Бог меняет его жизнь, и он теперь имеет другое направление, другой вектор. Он понимает эту цель и задачу, к которой нужно стремиться. Но в этом пути к Богу, в этом хождении христианской жизни, иногда он может ошибиться, споткнуться или упасть. И он встает, и силой Божией преодолевает эту ошибку, этот грех, и идет дальше. Пусть Господь поможет вам именно понять это. Не осуждать себя за то, что вы иногда допускаете какие-то слабости, но всегда сохранять надежду на то, что Господь любит и принимает. И поможет вам Господь силой своей жить праведно в этом мире.
3: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
4: Закон Господа совершен, укрепляет душу.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Программа о здоровье. Здравствуйте! Здравствуйте!
3: Ведущая Анастасия Сергеева.
4: Каждый сталкивался с такой ситуацией, когда врач назначает дорогой импортный препарат. С другой стороны, придя в аптеку или задав вопрос в интернете, мы обнаруживаем множество аналогов по доступной цене. Так, например, у самого известного в кардиологии препарата аналогов в России около 120. И мы оказываемся перед вопросом, как поступить в этой ситуации? Что выбрать? Ведь от этого зависит здоровье и жизнь. Сегодня у нас в гостях эксперт, кандидат фармацевтических наук Кожухар Вячеслав Юрьевич. Он поможет нам определить плюсы и минусы замены лекарственных препаратов их аналогами. Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
4: Мы сегодня с вами говорим об аналогах лекарств. И первый вопрос будет такой. Сколько в среднем аналогов имеет наиболее используемые препараты?
5: Угу. Хороший вопрос. На самом деле подсчетом препаратов-синонимов у оригинального никто не занимается, поскольку после окончания 20-летнего периода срока патентной защиты препарат могут выпускать, препарат-дженерик, кто угодно. Нет ограничений. Поэтому для наиболее востребованных молекул существует порядка 20, 30 и даже 40 препаратов-синонимов, их дженериков. Вот такая вот ситуация.
4: Понятно. Вот вы сказали такое слово «дженерик». Объясните нам, что это такое, чтобы мы все были в курсе.
5: Дженерик или воспроизведенный препарат – это лекарство, которая содержит ту же молекулу или то же действующее вещество, что и оригинальный препарат. Прежде чем препарат появился в аптеках, его нужно ведь создать. Эту молекулу нужно изобрести и исследовать. И этим занимается компания, выпускающая оригинальный препарат. Порядка 10-15 лет проводятся все эти исследования по клиническим, доклиническим изучениям молекулы. И 20 лет препарат продается только под брендом оригинальной компании. После окончания срока патентной защиты, как я уже сказал, выпускаются его генерические формы.
4: Вот это и называется?
5: Это и называется дженерик, или воспроизведенный препарат.
4: То есть мы можем это называть, или в народе это называют аналогом, да, наверное, в народе?
5: Все-таки более грамотно разделять аналог и синоним. Вот синоним – это есть дженерик, содержит то же действующее вещество в той же дозе или в нескольких дозировках, что и у препарата оригинального. А аналог, препарат-аналог – это лекарственное средство, которое оказывает похожее или то же самое фармакотерапевтическое действие, но содержит другие лекарственные средства, другие вещества.
4: Понятно. То есть разница между аналогами и оригинальными препаратами все-таки есть.
5: Ну, давайте приведу конкретный пример, чтобы было более понятно. Например, препарат Вольтарен оригинальный содержит диклофенак. И существуют его дженерики. Диклофенак, диклофен, диклогель, диклак, ортофен и много-много еще других. Это его генерические формы. Но у всех этих препаратов действующее вещество будет диклофенак натрия. И аналогичные препараты, средства, например, от головной боли. Пенталгин, спазмолгон, максиган и другие-другие. Препараты содержат разные действующие вещества, но эффект оказывают схожие. То есть снимают воспалительные процессы, снимают острую боль. Ну, вот это препараты-аналоги. Первый пример – это препараты-синонимы.
4: Спасибо, понятно. Следующий вопрос меня беспокоит. Например, если я пришла с рецептом в аптеку, и оказывается, что то лекарство, которое мне выписали, его нет, то мне фармацевт предлагает аналог. Вот могу ли я доверять фармацевту, когда он мне что-либо советует?
5: Ну, в данном случае снова речь идет о препарате синониме. Фармацевт в аптеке при отсутствии препарата, выписанного в рецепте, может предложить синонимичную замену в рамках данной молекулы. Угу. И на усмотрение пациента, согласно законодательству, производится выбор этой молекулы. Однако следует учитывать, что при создании генерических лекарств сам процесс синтеза молекулы отличается, и влияние на организм может быть различное. И только лечащий врач, имея клинический опыт, знает, какой из синонимов более подходит конкретному пациенту. Поэтому все-таки на замену у серьезных лекарственных препаратов следует проводить после консультации с врачом.
4: С врачом именно.
5: Да, как со специалистом, который имеет опыт замены, и он знает, что лучше подойдет конкретному пациенту. А фармацевты в аптеке, понимаете, они не занимаются отслеживанием именно результатов терапии. Их к этому не учили. И не всегда они имеют даже опыт и глубину знаний, чтобы сделать эту равноценную замену.
4: Понятно. То есть не стоит считать себя достаточно умным, да, прийти, прочитать состав, допустим, того лекарства, которое мне выписали, и если его нету, то самому себе подобрать по этому составу другое лекарство нельзя. То есть нужно все-таки идти к врачу, и я это повторяю для того, что очень часто мы так и делаем в народе, мы прочитали в интернете или еще где-то пошли, и потом сами все себе выписали, в общем-то, хотя вроде не отошли от рецепта, потому что нам тот же самый состав вы посоветовали.
5: Ну, еще раз хочу повторить, что вы можете это сделать. Просто при замене именно результатом терапии, что каждый из нас и ожидает лучший исход, да, результат, обладает именно врач, который имеет опыт применения конкретных
4: молекул. Ну, просто
5: молекул.
4: Лучше не рисковать.
5: Желательно приобретать тот препарат, который врач выписал в рецепте.
4: Понятно. Ну, тогда вот посоветуйте, в каких случаях мы все-таки можем сэкономить на лекарстве, а когда не стоит этого делать?
5: Ну, по моему мнению, экономить можно в тех случаях, когда препараты при нетяжелых и несерьезных заболеваниях. Например, увлажняющее средство для глаз, как вариант. Да, можно взять более дешевые, если это полимерные какие-то растворы. Так далее. Наружные формы в некоторых случаях можно заменить на более недорогие. То есть вот, несерьезные какие-то заболевания. Но если мы говорим про лечение головного мозга, если мы говорим про терапию сердечно-сосудистых заболеваний, где важно именно, чтобы молекула работала, и чтобы оказывало определенное действие у конкретного препарата, в данном случае все-таки лучше производить замену с согласованием у лечащего врача.
4: Угу. Понятно. Вот бывает такая ситуация. Врач выписал целый список лекарств. Я смотрю на них и думаю, ведь это столько побочек, столько неприятных действий, которые могут проявиться. Можно ли хотя бы часть из этих лекарств, из этих компонентов, можно ли заменить какими-то травами, народными какими-то средствами? Вот могу ли я сама себе это сделать? Может ли человек, либо с тем же самым врачом посоветоваться? Или как-то можно это сделать так, чтобы не пить так много лекарств, выписанных врачом?
5: Ну, вот как раз сами себе немножечко противоречите. Дело в том, что заменять лекарство, которое выписал врач, на лекарственно-растительное сырье, не совсем грамотно, потому что врач точно знает, что нужно принимать для того, чтобы был определенный эффект. С другой стороны, врач при назначении ряда лекарственных препаратов, он, видя карточку пациента, общаясь с пациентом, проведя, так сказать, анамнез, он видит, что пациент принимал до этого, какие у него еще заболевания, потому что известно, что к 60 годам у многих пациентов существует порядка 27 заболеваний. Представляете, сколько препаратов? Это уже 27 препаратов нужно принимать. И врач это все учитывает. Поэтому назначение больше 3 препаратов при одновременном приеме следует, конечно, проводить, врачи все это знают, с учетом того, что уже пациент принимает и какие у него существуют заболевания. Ведь есть основная линия терапии, вспомогательная, сопутствующая, терапия под прикрытием и так далее. И вот эти все нюансы учитывает лечащий врач. Если вы чувствуете интуитивно, что слишком много препаратов выписал врач, можно ему напомнить о том, что у вас, вероятно, может возникнуть аллергия на лекарственные препараты. А вдруг у вас появится анафилактический шок, и любой специалист об этом задумается и может изменить назначение, его скорректировать. Но самостоятельно отменять какие-то препараты, заменять их на лекарственное растительное сырье или на другие препараты из другой группы, все-таки недопустимо, без согласования с врачом.
4: Понятно. Ну, я так понимаю, что по принципу соседу помогла вот эта травка, и мне поможет, лучше не жить. Я вас
5: все-таки
4: поняла.
5: Аккуратнее. Это
4: просто мы так часто тоже все живем, и, наверное, мы поэтому создаем с вами вот эту программу и беседуем, потому что эта проблема существует. Когда человеку плохо, он может пойти к подружке, к соседке, посоветоваться. Вот скажет врач, столько выписала я. Вот я употребляла, допустим, вот это вот я заменила травкой или еще что-то. Поэтому я у вас спрашиваю настолько подробно этот вопрос, потому что он очень нас беспокоит.
5: Бывают вообще курьезные случаи, когда у меня знакомые приходят с рецептами, где действительно 3-4 препарата, и спрашивают, что можно не пить.
4: Вот, да, да. И
5: ведь если врач выписал препарат, значит, есть в этом необходимость. Что значит, что можно не пить? Угу. Ну, действует, конечно, нужно очень грамотно.
4: Нам нужно подходить. Очень серьезно к этому относиться.
5: А лучше сразу с врачом это обсуждать, а не дождаться выписки рецепта, и потом прийти и задавать такие вопросы. Сразу у врача надо выяснить.
4: Мы же еще стесняемся врачам
5: вопросы. Да, почему-то пациенты иногда боятся задавать врачу такие вопросы. Да.
4: Скажите, какие формы лекарственных средств представлены на нашем рынке?
5: Угу. Но если все существующие лекарственные формы мы можем разделить на две основные группы. Это лекарства для детей и лекарственные формы для взрослых. Ну вот у нас на столе, посмотрите, уже представлены некоторые лекарственные формы.
4: Да.
5: Ну вот если говорим про взрослые формы, это в первую очередь классический пример, это таблетки.
4: Угу.
5: Таблетки бывают разные, таблетки шипучие, покрытые оболочкой, таблетки классические, капсулы. Также выделяют капсулы или таблетки с модифицированным высвобождением, то есть длительная определенная порция лекарственного препарата выделяется в течение времени. Есть таблетки или капсулы сложного состава, где входят микрогранулы, микрокапсулы, которые позволяют в разное время выделяться разным дозам лекарственного препарата, обеспечивают комплексное действие. Да, это очень интересно.
4: Да, это интересно.
5: Бывают таблетки, капсулы 2-3 в одном, то есть 3 препарата в одном, чтобы увеличить так называемую комплаентность или приверженность пациента к терапии. Также видим, у нас представлены наружные формы, да, это мази, кремы, гели различные, присыпки выделяют и так далее. Бывают таблетки для получения растворов и обработки кожи. Также можем выделить и формы для инъекционного применения, да, это ампулы различные, растворы для вливания. Опять существуют таблетки для растворения и вводящиеся внутривенно.
4: Даже внутримышечные. Вот так.
5: Существуют такие экспресс-формы.
4: Я понимаю, что это очень много всего.
5: Для внутримышечного введения подкожного. Также мы видим, что существуют сиропы, спреи, растворы для орошения, спреи интраназальные и так далее. То есть очень много существует различных
4: форм. Да, даже некоторые, что вы сказали, я никогда не слышала.
5: А еще для детей... специальные формы.
4: А зачем тогда так много? Вот объясните, почему так много именно форм?
5: Это связано с тем, что у каждого пациента существуют свои особенности. Так, например, начнем с самого приятного. Это детки наши, самые драгоценные. Да? Дети, они очень восприимчивы к терапии, к лечению. Они восприимчивы к виду лекарственного препарата. У них часто возникает отвращение или такая известная детская впечатлительность к лечению. Поэтому для них создаются лекарственные формы для естественного перорального применения, то есть внутрь, в виде сиропов,
4: суспензий,
5: всем известных, да, желейных конфет, в виде пастилок, в виде геля, который выдавливается на ложечку, и ребеночек его принимает. Поэтому эти препараты следует хранить вдали от детей. Да?
4: Потому что он думает, что это что-то вкусненькое.
5: Конечно, они действительно вкусные, они действительно приятные, они их начинают съедать. Также еще для деток существуют пластыри различные, наружные формы, с учетом именно особенностей развития детского организма. У них недостаточна система выделения, выведения, у них не так работает еще желудок. И у детей легко очень вызвать интоксикацию лекарственными препаратами. Поэтому не каждый препарат для взрослых подходит ребенку. И все это знают производители и создают специальные детские лекарственные формы. Также еще в детских формах не разрешены различные консерванты, подсластители, которые годны для взрослых, красители. Ну, поскольку, мы уже говорили с вами, вызывают аллергию у детского организма. Сейчас очень большой такой всплеск аллергических реакций.
4: Ну, про детей понятно, в общем-то, да, это все так логично. А для взрослых-то зачем такое разнообразие?
5: Ну, у взрослых тоже свои особенности.

0: частиц и образовать единую такую вот массу, которая быстрее будет всасываться в организм и оказывать более быстрое терапевтическое действие. Также известны и различные наружные лекарственные формы. Например, чем отличается вот мазь от крема? Многих такой вопрос.
1: Да, кстати.
0: Да, вот,
1: и еще гель.
0: И гель, да, это более современная форма. Мазь содержит мазевую основу, которая очень хорошо действует при сухости кожи, при вот таких состояниях, когда кожа твердая, жесткая. И здесь мы можем ее питать и умягчать. Форма крема позволяет за счет легкой кремовой основы легко наносить препарат. Крем, кстати, легко очень удаляется с одежды, он ее не пачкает, в отличие от мази. Крем быстро впитывается, это удобно, когда нужно нанести препарат, чтобы он сразу впитался и исчез, чтобы не было видно. Допустим, на лицо форма наносится. Форма геля, это считается более современная, поскольку гелевая основа она быстрее за счет своей гидрофильности проникает в нужные слои и гораздо эффективнее работает. Но не все препараты можно вводить в форме геля. Также существуют различные спреи, спреи назальные, спреи для горла. Более современный подход к интерназальным глюкокортикостероидным препаратам.
1: Уже очень сложно.
0: Ругательные выражения. Существует современная система доставки, когда вы нажимаете просто на кнопочку, не нужно уже делать вот эти вот движения спреем, нажимаете на кнопочку, и нужная, точная доза лекарственного препарата вводится на слизистую носа.
1: Прекрасно.
0: Это современный подход. Также очень интересно, для пациентов с сахарным диабетом существуют такие шприц-ручки, с инсулином. Пациент легким таким движением выводит дозу и нажимает на кнопочку, препарат вводится подкожно. Очень удобно, легко и быстро.
1: Понятно. Видите?
0: То есть это прогресс.
1: Спасибо большое, просветили. Вот интересный такой вопрос. В Японии, например, уже практически не применяют инъекции. Предпочтение отдают таблеткам. Что на самом деле безопаснее для человека, укол или таблетка?
0: Ну, на самом деле таблетированные формы, это капсулы, таблетки различные, они для организма более естественные. Ну, также и сиропы, например, да. Потому что прием пероральный, то есть пероз через рот, он для организма привычный. И это самый легкий способ. Однако не все лекарственные препараты эффективно работают при таком приеме. Например, препараты того же инсулина, это белки, которые будут просто перевариваться в среде желудочного сока, в агрессивной кислосреде, и их эффект сводится к нулю. Поэтому инсулин в форме вводится, конечно, только инъекционно.
1: Ну, вообще, есть такое мнение, что инъекции, ну, это в моем, может быть, понимании, многие так думают, что инъекции все-таки более хорошо действуют, что ли, быстрее действуют, чем таблетки. Вот коротко буквально об этом, у нас с вами немножко времени осталось.
0: Ну, это действительно так, поскольку, когда препарат вводится в инъекционном виде, то есть через инъекцию, молекула не подвергается метаболизму в системе воротной вены печени. И препарат вводится в кровяное русло в неизмененном виде. И он может сразу начинать работать. Есть даже такой эффект у адреналина гидрохлорид, например, эффект на кончике иглы. То есть вы только иглу ввели, и уже идет эффект, представляете, на конце иглы. Вот настолько быстрое действие. И с инъекционным формой введения сопоставимы и ректальные лекарственные формы. Это суппозитории, свечи. Да, так быстро всасываются сразу в кровь, минуя тоже систему пищеварительного
1: тракта. Мы, кстати, об этом даже совсем не поговорили. Да, то есть они тоже настолько же эффективны, как уколы.
0: Да, практически сопоставимы по действию. Поэтому в каждом случае врач назначает соответствующую форму соответствующему пациенту с учетом его особенностей. И все лекарственные формы, они важны. Это наши помощники в общем результате здоровья пациента.
1: Понятно. Ну и, наверное, вот совсем коротенький вопрос. Может ли человек сам себе заменить? Ну, к примеру, ему посоветовали, выписал врач в таблетках лекарства, а он решил себя проколоть этими же лекарствами. Вот можно ли так себя вести? Можно ли так поступать?
0: Ну, самый большой враг самого себя – это когда пациент, который говорит, я же врач, есть даже такое понятие у нас, я же врач, да. Ведь лечащий врач, выписывая определенную форму лекарственного препарата, он уже учел все особенности организма, он учел какие-то сопутствующие заболевания, и врач точно знает, в какой форме препарат окажет максимальное действие с минимальным побочным эффектом. Поэтому самостоятельно делать такие замены без согласования с врачом вообще недопустимо.
1: Понятно. Спасибо вам большое. Очень интересно, очень познавательно.

0: и очень полезно, я думаю, для нас, для всех. Всего вам хорошего, до встречи.
1: Спасибо, до встречи.
0: Сделаем выводы. Лекарства-синонимы содержат те же действующие вещества, что и оригинальный препарат. Но не все лекарства-синонимы одинаково эффективны и безопасны. Лекарства-аналоги содержат разные действующие вещества, однако используются для лечения одних и тех же заболеваний или обладают схожим терапевтическим эффектом. Помните, при замене выписанного лекарства на более дешевое следует проконсультироваться с врачом. Также врач поможет подобрать оптимальную лекарственную форму препарата. Будьте здоровы! До новых встреч!

0: правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
1: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
0: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
2: Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа.
2: Распятого за нас при Понтии Пилате.
3: Воскресшего в третий день.
4: И в Духа Святого, Господа Животворящего.
5: И во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь.
1: Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
6: Вы слушаете программу «Верую». В студии сотрудник Института перевода Библии при Заокской духовной академии Иван Лобанов.
7: Вероятно, вы уже открывали книгу под названием «Библия». И, может быть, вы даже серьезно продвинулись в ее чтении. Сегодня вместе с вами мы снова откроем эту книгу книг и попробуем в нашей короткой передаче из серии «Библия. Книга за книгой» сделать обзор первой книги Нового Завета – Евангелия от Матфея. Мы зададим себе вопросы, на которые постараемся по возможности дать ответ. Зачем была написана эта книга? Каковы главные темы и сюжеты в ней? Каким в ней открывается стоящий за этой книгой божественный автор? Ведь для христиан Библия – это священное писание. В нашем обзоре мы будем использовать новый перевод Библии, подготовленный Институтом перевода Библии в Заокском, который вышел в 2015 году. Этот перевод межконфессиональный. В нем участвовали верующие разных церквей, как протестанты, так и православные. Работа над этим переводом продолжалась 22 года. Главным редактором перевода был Михаил Петрович Кулаков, а завершал работу уже его сын Михаил Михайлович Кулаков. Само слово «Евангелие» означает в переводе с греческого «благая весть», отсюда русское слово «благовествование». Синоним этого выражения в других стилевых регистрах – «радостное известие», «хорошая новость». Можно перевести его как «добрая весть». Сегодня, когда новости состоят из того, что случилось плохого на свете, хорошие новости или добрые вести дорого стоят. Однако, открывая Новый Завет, читатель оказывается перед странным текстом. Евангелие от Матфея, глава 1, потом мелким шрифтом содержания, а потом стоит «Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова, Иаков родил Иуду и братьев его». Отчасти имена знакомы, но вообще-то непонятно, в чем тут добрая весть. Евангелистов 4, но рассказывают они об одном событии, как говорит об этом большая часть никео-цареградского символа веры. «Верую во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия Единородного, ради нас, людей, и нашего ради спасения, сошедшего с небес, и воплотившегося от Духа Святого, и Марии Девы, и вочеловечившегося, распятого за нас при Понтии Пилате, страдавшего и погребенного, и воскресшего в третий день, согласно Писаниям, и вошедшего на небеса, и справа от Отца сидящего, и грядущего вновь со славой судить живых и мертвых, царствию уже его не будет конца». Тут есть два слова – воплотившегося и вочеловечившегося, которые описывают саму суть Евангелия. Бог явился во плоти, и это событие называется Боговоплощение. В Матфея это доказывается ссылкой на Ветхий Завет, поэтому он начинает с родословия, с Давида, самого славного царя в истории, древнего, единого Израиля, и поэта, и Авраама, праотца Божьего народа. Да и сегодня, как скажет Павел, верующие – суть сыны Авраама. В Успенском соборе во Владимире нынче можно видеть фрески кисти Андрея Рублева, где верующие устремляются на лоно Авраамова, то есть к нему за пазуху и как детишки выглядывают оттуда. Потому-то в Евангелии от Матфея постоянно цитируется Писание пророков. Вот как в первой главе описывает он чудо воплощения. «Родит она сына, и ты наречешь ему Иисус, Бог-Спаситель, потому что спасет он народ свой от грехов его». Все это произошло во исполнении сказанного Господом через пророка. И вот дева понесет и родит сына, которого назовут Эммануил, что в переводе значит «с нами Бог». В своем повествовании Матфей часто цитирует Ветхий Завет, чтобы показать читателям, что Иисус и есть тот самый обещанный миру Спаситель, пришествие которого было предсказано уже в Ветхом Завете. Весть эта обращена к христианам из иудеев или к иудео-христианам. Евангелист представляет Иисуса Мессией, посланным Богом для созидания царства мира уже на этой земле. Как тот, кто пришел от Отца Небесного, Иисус может говорить и говорит, как Бог, сознанием своей божественной власти. Матфей приводит 5 больших проповедей или речей Иисуса. Название одной из них известно всем образованным людям. Это Нагорная проповедь, записанная в главах с 5 по 7 Евангелия. В этой проповеди содержится все учение Иисуса, которое его ученики должны будут возвестить всему миру. Нагорная проповедь – это первая и самая длинная из 5 приведенных у Матфея речей. Этическое учение Иисуса в общем и целом представлено именно в ней. Принципы царствования Божьим, изложенные в проповеди, с одной стороны, продолжают традиции Ветхого Завета, но с другой превосходят и углубляют ее. То, что речь Иисуса расположена в самом начале, показывает на важность представленного в ней учения. Что же особенного в этом учении? В нем Иисус показывает, как можно понимать древние заповеди и установления с его точки зрения. Убить можно словом. Если же убьет кто, должен ответить перед судом, а я говорю вам, всякий, кто гневается на брата, подлежит суду. Кто скажет брату своему «глупец», должен ответить перед Синедрионом, а кто безумцем его назовет, того гиена ждет огненная. Изменить можно в мыслях. Кто посмотрел на женщину с вожделением, тот уже прелюбодействовал с ней в сердце своем. А самая радикальная мысль такая. Я говорю вам, любите своих врагов и молитесь за тех, кто преследует вас. Мы можем и должны стать совершенными. В этом главный посыл Нагорной проповеди. Молитва «Отче наш» записана тоже в ней. В этой проповеди мы читаем и золотое правило Иисуса. «Как вы хотите, чтобы люди поступали с вами, так и сами поступайте с ними». Этому учат законы пророки. Заканчивается Нагорная проповедь притчей о двух строителях, каждый из которых строит свой дом на своем основании. И тот, кто слушает слова Иисуса, тот строит свой дом на камне, и его дом во время бури устоит. А кто не слушает, тот строит на песке, и его дом упадет. Притчи – это те истории, которые Иисус рассказывает, чтобы слушатели запомнили его слова. Притча о сеятеле рассказывает о том, например, как по-разному воспринимаются слова Иисуса. Сеятель, сам Иисус, бросает семена повсюду, но не везде семя его учения приносит достойный плод. Душа слушающих сравнивается с утоптанной почвой, придорожной, с каменистой, где мало земли, с той, где растут сорняки. И только хорошая земля приносит урожай. На хорошей же земле посеянное представляет того, кто слышит и понимает весть. Он и приносит плод. И урожай может быть 100-кратным, или 60-кратным, или 30-кратным. Страстное Евангелие – это особый раздел всех Евангелий, в том числе и Матфея, где рассказывается о последней вечере нашего Спасителя, предательстве Иуды и страданиях Иисуса в ночь перед распятием, а затем о самом распятии, мучительной и позорной казни на кресте. И кажется, что жизнь его закончилась полным провалом, он умер, его ученики разбежались. Но потом происходит чудо, чудо воскресения. Христос воскрес, и эта весть по сей день звучит по всей земле. Завершается Евангелие призывом к ученикам о том, что ученики Иисуса должны появиться во всех народах. «Дана мне вся власть на небе и на земле», – сказал Иисус. «Идите же и обращайте моих последователей все народы. Крестите людей во имя Отца и Сына и Святого Духа. Учите их соблюдать все, что я повелел вам. И знайте, что с вами я во все дни до конца этого мира».

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Бог, непорочен путь Его, чисто слово Господа. Щит Он для всех, уповающих на Него.
2: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Созвучие слов живых.
2: Макс Лукада. Автор жизни – Бог.

0: Сидя за большим письменным столом, автор раскрывает большую книгу. Книга эта без слов. В ней нет слов, потому что слов как таковых еще не существует. Их нет, потому что слова еще никому не нужны. Нет ушей, которые могут их слышать. Нет глаз, которые могут их видеть. Автор совсем один. И вот он берет в руки большое перо и начинает писать. Автор подбирает слова наподобие того, как художник выбирает краски. Их три. Три отдельных слова. Из этих трех слов возьмут свое начало миллионы мыслей. С них, с этих трех слов начнется история. И вот он берет в руки перо и пишет первое слово. Время. До этого момента времени как такового еще нет. Сам он вне времени, бесконечен, но история его самого будет проходить во времени. Она будет в него вплетена. Время – ничтожно малая величина в сравнении с вечностью. Осторожно, с большой нежностью пишет он второе слово. Это имя. Адам. Когда автор пишет это имя, он уже видит перед собой этого первого человека, Адама. Затем перед ним проходят все остальные Адамы. В сотнях населенных пунктов, в сотнях стран видит их автор. Каждого Адама, каждого ребенка. Любит он каждого уже сейчас. Любит безмерно. Для каждого он устанавливает время. Каждому определяет место жительства. Случайности исключаются. Никаких неожиданных обстоятельств. Ничего, кроме композиции. Этим еще нерожденным Адамом автор дает обещание. «Я сотворю вас по своему подобию. Вы будете как я. Будете смеяться, трудиться. И вы будете писать. Это они обязаны делать. Ибо судьба каждого человека – это книга, предназначенная не для чтения, а для написания своей собственной истории. Историю жизни каждого начинает автор. Но конец этой истории пишется уже самим человеком. Как опасна она, эта свобода! Намного безопаснее было бы, если бы автор историю каждого Адама дописал до конца, зафиксировал бы каждое решение в сценарии жизни. Было бы намного проще и более надежно, но тогда не было бы любви. Любовь есть любовь лишь тогда, когда она избирается свободно. И автор решает дать каждому ребенку по перу. «Будь осторожен, когда будешь писать», – шепчет автор. С большой любовью и совершенно осознанно он собирает по буквам третье слово – «Эммануил». Автор уже почти чувствует эту страшную боль. Величайший разум Вселенной создал время. Справедливейший судья предоставил Адаму свободу выбора. Эммануил, с нами Бог, дал нам любовь. Автор вступит в свою собственную историю. Слово станет плотью, и он будет рожден, и он станет человеком, и у него будут руки и ноги. И он будет знать слезы и искушения. И самое главное, и у него будет право выбора. Автор осознает важность своего решения. Он на минуту прерывает работу, когда пишет страницу о своих собственных страданиях. Он мог бы поставить точку. Сам автор имеет право выбора. Но как творец может не творить? Как писатель может не писать? И как любовь может не любить? Он выбирает жизнь, зная, что она означает смерть, в надежде, что и дети его сделают то же самое. Так автор жизни завершает историю. Он вонзает жало в плоть и приваливает камень к двери гроба. Зная о выборе, который он сделает, зная о решениях, которые примут все Адамы, он пишет слово «конец», закрывает книгу и объявляет начало. «Да будет свет».
1: Стихотворение Макса Лукада «Автор жизни Бог» читала Ольга Пугачева. Музыкальное сопровождение Вячеслава Захарова. В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». А я на Тебя, Господи, уповаю. Я говорю, Ты мой Бог –

0: Совершенно не секретно. Ведущий – священнослужитель Андрей Юнак.
1: Приветствую вас, друзья. Мы дошли до самоопределения. Ну что, начнем, наверное, с того, вы сами определились. Кто вы, что вы, зачем?
2: Не знаю, мне кажется, посмотрим по ходу программы.
1: А, то есть может выясниться, что еще не определились, да?
3: Андрей Юнак – священнослужитель. Любит изучать характеры людей, ходить в семейные походы. Считает, что дети придают смысл отношениям в семье. Девиз – счастье не зависит от обстоятельств. Александр Сахаров – священнослужитель, семейный консультант. Считает, что с помощью коммуникации можно разрешить большинство проблем. Верит в эффективность традиционных ценностей. Увлекается аквариумистикой и художественной ковкой металла. Василий Половинко. Священнослужитель. Любит свою семью и свое дело. Ценит в людях искренность, ответственность и умение слушать. Мечта. Открыть центр психологической консультации по вопросам семьи и брака. Мария Мараханова. Психолог. Любит детей, природу, тишину. Ценит человечность и доброту в людях. Считает, что каждый человек уникален, и у Бога есть план для каждого.
2: Ну вообще, кто определяет нас? Кто? Может, я уже определилась, может быть, кто-то за меня уже это сделал.
4: Просто нужно понимать о том, что вопрос определения – это несколько, скажем, такой абстрактный вопрос. Определение на уровне гендерном – это одно определение.
2: Да.
4: А вот определение на уровне цели в жизни, куда ты, допустим, как ты планируешь двигаться по жизни, да, какие у тебя ориентиры, вектор направления твоего – это уже несколько другой вариант. Человек на протяжении своей жизни может эти векторы менять, и это нормальные какие-то, так скажем, позиции, они, так скажем, встречаются для того, чтобы человек мог осознавать что-то, переосмыслить в своей жизни. Вот. Но главное – видеть перед собой цель и четко к ней идти. Если говорить обо мне, то я самоопределился. И вот в этом плане, так скажем, спокойно.
2: Во всех смыслах?
4: Ну, на уровне гендерном, само собой, да, на уровне как бы цели в жизни тоже определился. Я понимаю, что я могу сделать для этого общества полезного, вот, и какая польза вообще как бы от меня. Угу. Вот, и в семье, да, и для моих сыновей, для моей супруги, и для, в целом для общества, для церкви, в которой я совершаю служение.
5: Есть несколько подходов к вопросу самоопределения. Угу. Самый распространенный, пожалуй, я сам определяю, кто я такой, чем мне заниматься. Угу. Второй подход – определяю я и общество, в котором я нахожусь.
1: Угу.
5: Третий подход – определяю я, общество и Бог, в которого я верю.
1: Угу.
5: Есть четвертый подход – определяет, все определяет Бог. Давайте обсудим.
1: Угу. Ну, вот сказано было только что, что вот вы определились, да, уже в гендерном плане, во всех остальных, а у вас был вариант? Вот у общества сейчас есть варианты переопределить вообще все, что угодно. Но по факту человек рождается, и за него уже было определено. То есть человек родился, за него уже определен пол, за него уже определена эпоха, в которой он родился, за него уже определена семья, имя, в конце концов, за него определили, родители ему какое-то имя дали. И даже состояние здоровья он сам не определял.
2: Почему? Я могу много изменить. Я могу изменить свое имя, если мне не нравится. Я могу изменить пол, если мне не нравится. Я вообще много чего могу изменить. Я могу поменять общество. Да, вот эпоху не могу. Могу поменять возраст, ну вот чисто, конечно,
5: даже эпоху можно поменять. Например, можно переехать в страны, где еще там доиндустриальная эпоха, там аграрная эпоха, к примеру, почему нет?
2: Можно поменять. Да, можно и так сделать. То есть на гендерном, да, ну как бы вроде бы так изначально понятно, да, семья понятна, но я могу все это во взрослом возрасте поменять.
1: Угу.
2: И мое самоопределение, в чем оно будет?
1: Вот, то есть... Так, тогда вопрос, это самоопределение или это бунт?
2: Это бунтующее самоопределение.
1: Бунт против того, что, кем я на самом деле являюсь.
2: Вот я вот такой вот бунтарь по жизни. Мне вот одно предлагают, а я вот бунтую.
1: Ты родился, ты являешься вот, не знаю, там, Иваном Васильевичем, да, и все. И вот ты родился в это время, в этой семье, в этом обществе. А ты говоришь, а я не хочу быть Иваном, не хочу быть Васильевичем.
2: И все
1: пошел,
2: меняю.
1: Поменял. Не хочу вообще быть мальчиком, пошел, стал девочкой, да. Это вообще насколько ты право имеешь, да, это делать?
2: Ну, вот Ивана Васильевна я стала. И, ну, меня как бы это устраивает. То есть мне стало все хорошо.
5: Читал в новостях не так давно, значит, одна женщина поменяла с отчества на матчество.
1: Угу.
5: Вот тоже, кстати, сейчас можно это сделать.
2: Сейчас только вот интересный делать. Такой вопрос. Люди вот в депрессивном таком состоянии, депрессия, она вот из-за чего? Из-за того, что человек не сам не определился, или наоборот, он до самоопределялся уже? Вот, приводит это к тому? Вот самоопределение и депрессия – это одинаковые, ну, вытекающие понятия из друг друга или нет?
5: Ну, причин для депрессии их достаточно много. Неопределенность, кто я, одна из довольно частых и распространенных причин.
2: То есть, если я не определилась, это может быть одним из...
1: Погодите, а что значит? Вот для меня непонятен вопрос, кто я. Ты подходишь к зеркалу, и ты четко видишь там, для начала, вот когда мы говорим о... Если говорить о гендере, да, для начала, ты четко видишь там либо мальчика, либо девочку. Потому что, извини, ты родился каким-то. Другое дело, что ты не согласен с этим, ты хочешь что-то поменять в себе, но кто я и кем я хочу быть, это два разных вопроса. Ты сначала должен признать, кто ты, а потом уже говорить, согласен я с этим.
5: Тогда более корректно говорить, если я стою перед зеркалом, я вижу не гендер, я вижу пол.
2: Да.
5: Потому что пол и гендер, да. Ну, как бы в современной гендерной теории это разные вещи.
1: Вот и получается,
5: гендер что... это мое социальное восприятие, как я себя воспринимаю.
1: Вот даже я здесь сейчас запутался в терминах. А вы хотите, чтобы люди вот в массе своей не путались в этих терминах?
4: Понимаете,
1: коих почему? Сейчас множится, и каждому дают определение, а завтра эти определения переписывают.
4: Александр правильно сказал о том, что на самом деле как бы гендер – это больше как бы роль, ролевая твоя, так
5: скажем. Это самоощущение.
4: Ощущение. Но когда мы говорим в термин «трансгендер», мы четко понимаем, это смена пола. Это не просто, скажем, как бы смена ролей, а конкретно смена пола. Вот за этим стоит, по большому счету. Поэтому как бы тут и где-то вот и Андрей тоже как бы в терминах больше жизнь показывает.
1: А с другой стороны, возьмите англоязычное общество. Там это слово, собственно говоря, «пол» и значит. Просто вот тупо в переводе. У нас в паспорте стоит...
5: Не совсем так.
1: А говорим гендер. А у них в паспорте разница. Стоит гендер, все.
5: Есть разница между терминами секс и гендер. Вот. На западном мире как раз очень четко подчеркивается эта разница.
1: Хорошо.
5: То есть секс может быть один, а гендер может быть совершенно другой.
1: Угу. А у кого-то может
5: просто
1: быть три раза в неделю, да?
5: Есть блуждающий гендер. Ну, хотя мы сейчас уйдем вопрос гендера, хотя наша тема сейчас больше о самоопределении, да, это такая более базовая тема. Вы знаете... Ведь, по сути, самая современная теория, да, вот особенно она популярна среди молодежи, подростков, это «я определяю все в своей жизни», да, «я хочу определять все».
2: Да, «я хочу все контролировать».
5: Да, «я хочу все контролировать». Вот.
1: И... Это самообман. Ты не контролируешь все.
5: Но это очень сладкая идея.
1: Идея, да.
5: И эта идея дает тебе ощущение полного контроля. А
1: ощущение.
5: Это всегда приятно.
1: Но
5: да.
1: Не дает полный контроль.
2: Ну как же, я же могу что-то поменять свое имя.
1: Так что-то или все?
2: Эпоху я поменял, значит, я могу и поменять все, что относится к моей жизни. Работу я поменял, там, к примеру, одежду я поменяла, ну и пол я поменял. И мое восприятие я тоже поменяла о том, что, там, к примеру, я была женщина, стала мужчина, да, или наоборот, я был мужчиной, стал женщиной.
5: На самом деле поменять можно очень многое. И чем дальше мы живем, тем больше возможностей менять большее количество сфер в нашей жизни. Вот, и, ну, уже эту мысль мы озвучили. Весь вопрос в том, работоспособна эта теория, что я определяю все, или не работоспособна. То есть она эффективна или неэффективна для меня лично? Вот этот вопрос, вот над ним стоит подумать.
1: Рано или поздно человек ударяется в то, что он не может поменять. Он где-то не может поменять какие-то факторы своего здоровья. Где-то он сталкивается с непреодолимыми там, последствиями в своем, может быть, сознании, может быть, в своем физическом или умственном развитии. Всегда есть какой-то предел. И сколько бы люди ни говорили о безграничных возможностях человека, у них у всех есть грань. И эта грань, когда они смотрят, о, этот там физически сильный и тягает там, не знаю, поезда за собой, да, но он один такой. Ну, может, наберется еще с десяток, но ты на него смотришь, ты ему завидуешь, а потом думаешь, а оно надо? У тебя совершенно другая грань, у тебя совершенно и физически, и умственно, и в каком-то духовном уровне, и в психологическом уровне, у тебя совершенно другие грани.
5: Но смотрите, есть закономерность.
1: Говоришь, все можешь поменять, больше... да ничего ты не можешь поменять, по большому счету.
5: Я вижу определенную закономерность вот, и проблему вот в этом подходе, да, в первом. Я определяю все. В чем проблема? Проблема в том, что степень неудовлетворенности человека в этом мире растет пропорционально возможностям выбирать. То есть чем большее количество вещей я могу выбирать, и мы их перечислили, да, тем менее удовлетворенным почему-то вот в своей основной массе общество является. Ну, да, хотя это очень широкое.
1: Появляется больше возможностей для изменения, и мы начинаем все изменять и еще больше не удовлетворяемся.
2: Но хочется попробоваться. Хочется попробовать все. Почему, если я могу изменить вот это, вот это, вот это, почему я не могу изменить другое? И не получается ли так, что когда мы все меняем, мы приходим к тому, что мы не получаем в итоге ничего?
4: А есть другая еще картинка. Смотрите, получается, что если я со своей стороны... не выбирая свой, так скажем, пол, получается, я и не использую уровень самоопределения, получается, как бы я просто принимаю как данность. Если мы говорим о том, что необходимо человеку самоопределиться в жизни во всем, то есть, так скажем, уровень, где момент, где на самом деле он не самоопределяется, он просто принимает как данность, что, допустим, он мальчик, да, он будет мужчиной, а, допустим, девочка там будет как бы женщиной. Мы говорим о том, что, получается, человек, который слушает, допустим, нас, как бы сейчас или смотрит, говорит, то есть, а я хотел бы тоже этот момент как бы, ну, использовать, как-то самоопределиться здесь, может, что-то попробовать в этих вопросах.
5: Понимаете, это очень большая и очень деликатная тема вот, в отношении самоопределения в плане пола, потому что существует проблема гендерной некомфортности. И это люди, которые испытывают насколько серьезную внутреннюю борьбу, что человеку, у которого нет гендерного конфликта внутри, ему не понять, насколько это тяжелая тема. Поэтому он, здесь надо тоже очень аккуратно к этим вопросам
4: согласен.
5: Подходить.
4: Согласен. Но вот откуда берет все свое начало? Все, как часто правило, берет начало свое именно с детства. Вот, допустим, вот у нас в семье двое, я и моя сестра. А вот у нас разница 11 месяцев. Вот, тогда мы росли еще, будучи детьми, вот, ее называли пацанкой тоже. Скажем, ну, я брат, так скажем, вот, ну, и какие-то, так скажем, там, повадки, какие-то, может быть, моменты, там, какие-то качества характера и так далее. И получается, что отчасти где-то в детстве какие-то определенные уже моменты, внешне даже со стороны, могут повлиять на то, что где-то потом, повзрослев, человек может задуматься, на самом деле, а почему так?
1: Или, допустим, то есть, например, ей некомфортно, потому что это не ее, или ей некомфортно, потому что за нее это определили, уже навязав ей какой-то стереотип, что ты пацанка.
4: Ну да, она как и к этому нормально относилась. Ну,
1: понятно, я просто как пример.
4: Получается, что восприятие наше, оно очень много играет даже на этом этапе, на этом уровне. А если мы еще раньше отмотаем, получается, допустим, ребенок, который рождается. Родители ждали мальчика, а родилась девочка. Да? Все, как бы они как бы предрасположены были. А потом, допустим, этой девочке рожденной покупают там, машинки, игрушки, какие-то другие моменты, которые где-то все-таки родители пытаются компенсировать определенные моменты, которые не произошли реально. Вот,
1: воспитание.
4: Воспитание теперь можно было бы. Брюки, допустим, машинки, какие-то вот пистолетики.
5: А потом эти девочки становятся клиентами психологов и приходят на консультации к пасторам.
1: Ага.
5: Потому что...
1: И в очереди за сменой пола.
4: Получается,
2: да.
4: Что... Я сейчас к чему это говорю? К тому, что... берет свое начало во многом даже не тот сам человек, не сам я, а окружение, которое находится вокруг меня. И по большому счету даже это родители могут быть.
2: Да, поэтому конечно,
1: я не сказал, что самоопределение – это самообман.
5: Вопрос. Есть такое понятие «значимый взрослый». Вот для ребенка да. значимый взрослый это родитель, прежде всего.
2: Либо
5: это папа,
2: тот, кто его заменяет.
5: Либо тот, кто его заменяет, да, совершенно верно. Поэтому вот от значимого взрослого на ранних этапах взросления личности эти люди играют огромную роль, в том числе и в самоопределении. Вот.
1: Я бы сказал, что здесь важно не столько самоопределение, сколько самопринятие.
2: Сколько вообще родителям принятия ребенка даже.
4: Потому и что это обоюдно получается совместно.
2: Да.
4: И мной самого себя, и родителям меня как сына.
2: Ну, я вижу реакцию родителя на то, как он относится, к примеру, ко мне, да, в детском возрасте. Я это считываю даже не то, что глазами, я это чувствую.
4: Вопрос другой. Может ли ребенок поменять это? Понимаете?
2: В детстве нет.
4: Но он ребенок.
5: Имеет ли человек вообще право?
4: Он протестует против такого отношения к себе. Что он может сделать?
5: Имеет ли человек вообще стопроцентное право на то, чтобы определять в своей жизни все?
1: Все нет однозначно.
5: Когда вот, зарождалась вот эпоха гуманизма, вот, основной лозунг который стал «человек – мера всех вещей», вот тогда была заложена очень большая проблема. По сути, эта идея, она бросает вызов Божьему замыслу. Вот касательно самоопределения, есть Божий замысел. Вот, предлагаю вспомнить Бытие, первую главу, где Господь сказал: «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его. Мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог и сказал: плодитесь и размножайтесь, наполняйте землю, обладайте и владычествуйте». Дальше мы читаем о том, что Бог поселил их в саду, да, Эдемском. И сказано также: человеку дано право возделывать этот сад, да, и хранить его, заботиться об окружающей среде. Поэтому вот это очень важная философская концепция.
4: Уже готовое определение жизни человека.
5: За тебя... Есть вещи, которые ты определять не можешь, а есть вещи, которые ты определять можешь.
1: Творец определил тебя как человека, живущего, родившегося на этой земле. Творец определил твой пол, и Творец определил отчасти твою базовую ответственность за вот эту землю.
5: Происхождение, пол, локация и сфера ответственности.
1: Да.
5: Вот это то, что Бог определил
2: для человека. А что делать, если человек не может с этим смириться?
5: Это другой вопрос. Давайте мы к этому подойдем.
1: Четко говорит про смирение. Смиренным дает благодать. А гордым противиться.
5: И казалось бы, а что это такое, да? Ну, как бы сразу бунт такой возникает. А я не хочу, а мне вот некомфортно. Но здесь надо понять одну вещь, что у всего есть цена. Угу. Вот мы можем, конечно, с чем-то не соглашаться. Мы можем не соглашаться вот с этим замыслом Божьим. Да? Мы можем оспорить эту философию и сказать: да я мера всех, я хочу все сам определять. Но ты должен тогда понять, что чем дальше ты от Божьего замысла, тем большее количество проблем ты порождаешь. Это аксиома. По-другому не будет.
1: Угу.
5: То есть, чем более глубокий у тебя внутренний конфликт, тем больше проблемы ты в жизни имеешь, по сути. А теперь к вопросу, а что делать, вот, если я не хочу? Вот
2: не
5: как,
2: хочу, да,
5: как,
2: вот
5: да, не хочу. Как принять себя? Вот, первое, я уже озвучил, да, эту мысль, что надо понять, что у всего есть цена. Не хочу, значит, тогда будь добр, возьми на себя все последствия того, что ты бунтуешь против вещей, которые ты контролировать не можешь.
2: Ну, а если вот человек считает, что вообще этого ничего нет, да, это вот здесь вот только написано, я сам могу определить, кто
1: я есть. Все познается в сравнении.
5: Понимаете, вот это уже самообман. Это, да. Я могу абсолютно считать, что президента Владимира Путина не существует. Вот. Или их существует там бесконечное множество, да, там всяких клонов и так далее. А почему? А потому что я его не видел вживую, в реальности. Но это же не делает его... ну, это то, что я не верю в него как реальную личность, это не заставляет его исчезать. Понимаете? Поэтому то, что мы не верим в Бога, то, что человек не признает Божьи принципы, это не отменяет того, что это работает. Понимаете, можно не верить в закон всемирного тяготения, но спрыгни с девятиэтажки, не дай Бог, конечно, это ни в коем случае не совет, и ты узнаешь, что это работает. Поэтому...
2: Ты уже не узнаешь.
5: Ну, узнаешь.
4: Ты узнаешь, но потом тебе летишь, да.
5: С точки А в точку...
1: Мне, когда произвучало такое, что «а я, что делать, если я не хочу?», вот на слово «не хочу», особенно поданное в таком тоне, да, мне сразу вспоминается картина такая. Ребенок кричит «я хочу» или «я не хочу», и вот он чуть ли не волочится за тащащим его родителем, да? А вы попробуйте встать на место этого родителя. И вот твой ребенок орет и говорит «я хочу» или «я не хочу» то-то или другое-то. И он говорит «да я имею право, да я могу, да я без вас». А ты прекрасно понимаешь, вот отпусти его. И он без тебя, дай бог, чтобы день прожил.
2: Потому что... если это во взрослом возрасте? Вот взрослый человек, кто его
1: будет тащить?
2: Он
1: такой же ребенок, по большому счету.
2: Это да, это понятно. Но его никто тащить не будет. И вот он определяет себя сам.
1: Но ребенок, почему он так делает? Потому что его хотелка, вот она, а он не понимает. Он не понимает того, что он не в состоянии себя прокормить. Он не понимает того, что то, что он сейчас хочет, это ему вредно. И много-много чего он не понимает. Так, а представляете, вот они, выросшие дети, которые по возрасту-то выросли, а повзрослеть не повзрослели. И мы видим данность. Мы сотворены Богом вот такими, какие есть, тогда, когда сотворены. А мы говорим, а я не хочу, а я не буду, а я сейчас поменяю. Погоди, и есть вещи для самоопределения. Ты можешь определить свою профессию, ты можешь определить там род занятий.
5: Вот. Можешь определить спутника жизни.
1: Можешь определить спутника жизни, да. Вот. Но есть вещи, которые за тебя Богом определены.
4: Получается, что на самом деле не только есть категория бунтарей, да, есть и другая категория людей, которые говорят, просто мне не нравится, когда мне навязывают точку зрения. Я хотел бы свое мнение иметь по этому поводу. Поэтому очень хороший вариант, альтернативы, что не все Господь решил за тебя. Есть моменты, где Господь предоставляет тебе право выбора. Как ты конкретно будешь достигать, может быть, возможно, в мелочах, вот, пошагово те инструкции, которые он нам советует, да? Возделывай ту же землю, допустим, заботиться об окружающей природе. Как ты это будешь делать? А у тебя богатая фантазия. Ты можешь такие гениальные проекты, понимаешь, придумать и себя так подать, реализовать, что ты от этого будешь счастлив. То есть не нужно воспринимать чей-то совет, так скажем, даже хороший и мудрый, всегда с позиции как бы агрессора, да, допустим, как бы такой оппозиционер. То есть как бы я всегда против, всегда как бы в стойке. Возможно, что-то есть мудрое в этом, что-то хорошее, доброе, что поможет тебе сформироваться как личность и испытать удовлетворение от этого.
2: Стоит спросить себя в первую очередь, почему я так реагирую, когда мне что-то говорят, почему я так реагирую, когда мне говорят смириться. Угу. Может быть, нужно не смириться, а осознать, что то, что говорится, это значит полезно будет для меня.
5: Смириться сложно перед тем, кого не знаешь. Когда ты знаешь, что тебя любят, когда ты это чувствуешь, ты вот, гораздо проще воспринимаешь какую-то рекомендацию от человека. С Богом то же самое. Когда мы Бога не знаем, какой Он, когда мы не знаем, насколько Он любит вообще человека, да, отдельно взятого человечества в целом, то, конечно, мы начинаем бунтовать. А почему так? А почему так? Но чем больше мы Его узнаем, тем больше нам хочется смиряться, потому что мы понимаем, что Он как заботливый родитель. Он никогда... чего-то плохого в нашей жизни не посоветует.
2: Лучше.
5: Я больше скажу. Знаете, Бог любит даже тех, кто никогда не будет следовать за Ним. И Бог дает право человеку выбирать. И это очевидно с самых первых страниц Библии. Бог сказал, вот есть дерево познания добра и зла, его не трогай, потому что будет проблема. Бог предупредил, но дал выбор. И когда человек сделал этот выбор, он захотел быть как Бог, и он захотел сделать себя мерой всех вещей, угу. Бог и тогда его не оставил, но сказал, ну, теперь
1: ответственность.
5: Есть последствия. Знаете, это гениальное изобретение Бога, причинно-следственная связь. Мария, вы задавали вопрос, да, в отношении того, как, а если я, ну, не хочу, что мне делать? Причинно-следственная связь – это великая вещь, которая очень хорошо помогает скорректировать жизнь. Потому что когда я делаю что-то вот в своем бунте, я обязательно натыкаюсь на такую вещь, как дискомфорт. А мы не любим дискомфорт.
2: Да, это вообще сложно.
1: Заставляет бунтовать, да, еще сильнее.
5: И дискомфорт заставляет нас включать мозги.
2: Двигаться.
5: А вот это очень полезное занятие, скажем так. Одно из самых полезных занятий – это вообще осмысленная жизнь. Поэтому вот причинно-следственная связь – это великая вещь.
1: Просто у многих дискомфорт вызывает сначала желание побунтовать еще.
5: Окей, пожалуйста.
1: А потом еще, И вопрос, в какой момент вот эти самые мозги включатся?
5: Могут вообще не включиться.
1: Во-во-во. И в итоге этот бунт, не прекращаясь, приводит человека просто к погибели. Кстати, над чем ты тоже не властен. И люди очень многие говорят, нет, я хочу и это контролировать. И идут счеты жизнью сводить. И это тоже неправильно, потому что есть некоторые вещи, над которыми ты должен быть не властен.
5: Дело в том, что все может быть не так. Все может быть гораздо лучше на самом деле. Чем, еще раз эту мысль хочу озвучить, что чем это мой личный опыт, мое глубокое убеждение, чем ближе я к божественному замыслу, чем больше я в отношениях с Богом, чем больше ему доверяю, тем более комфортно я себя чувствую, потому что Бог меня не ломает. Бог меня не пытается заставить делать что-то, что мне навредит. Но Бог говорит, Он знает начало от конца, и Он говорит, вот слушай, вот это тебе будет лучше. И когда я понимаю, что да, я это еще не до конца осознаю в своем опыте, но я доверяю Ему, потому что Он знает и Он любит, тогда это проще сделать. Тогда мне проще.
2: Кажется, Бог вообще в принципе нас не ломает. Вот Он предоставляет нам вообще выбор. Но это, мне кажется,
1: последствия
2: это
1: нашего выбора нас ломают. Это да.
2: Да, последствия выбора нас ломают, потому что нас предупреждали. Когда мы осознаем, вот уже вот это вот нас ломает. Когда уже все произошло, случилось, тогда уже это...
4: И вот в этой ситуации, как правило, мы говорим, что когда у меня нет права выбора, я хочу, чтобы он у меня был. А когда наступает момент ответственности, мы говорим, я тут ни при чем. Это вот не ко мне, просто это тому, кто меня такого создал.
2: Угу.
4: Это его должны быть, так скажем, уже все потери, все издержки, все последствия, а я тут как бы вот ни о чем.
1: Я хочу самоопределиться даже на том, над чем я не властен.
4: А я
1: не хочу, чтобы мне за это что-то было.
4: Понимаете?
1: Да? И вот это самое, за это ничего не было.
4: Это самая главная трагедия, печаль современного общества. Я выхожу замуж, я создаю семью, я рожаю детей, а про ответственность я только потом вспоминаю и то перекладываю на чьи-то другие плечи. Это вот жена пускай занимается, это пускай муж, это пускай сами дети. Поэтому самоопределение без ответственности рассматривается.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Радуйтесь всегда в Господе.
2: Для вас поет Сергей Перминов.

0: Мы и наше окружение. Мамины секреты. Ведущая Лариса Андрусяк.
1: Здравствуйте. Наши с вами отношения основаны на проявлении чувств. Рано или поздно в каждой семье возникают проблемы во взаимоотношениях между членами семьи. Различным по своему характеру и темпераменту супругам непросто строить свои отношения. Многим родителям нелегко отказаться от определенного стиля поведения, к которому они привыкли с детства. Нередко им требуется помощь психологов и душепопечителей, чтобы вернуть себе душевное равновесие, зажить поистине счастливой и здоровой жизнью. Но даже те родители, которые поняли, какие ошибки совершали в прошлом, и даже знают, как их исправить, не всегда умеют научить своих детей жить по-новому. Человек, инстинктивно подражая родителям, строит свою семью по примеру родителей. Но никто из нас не вырос в идеальной семье. Как же при этом избежать ошибок своих родителей? Как построить взаимоотношения таким образом, чтобы наша семья стала тихой гаванью, хорошей школой, где ребенок научится быть счастливым и станет полноценным членом общества? Самая большая проблема наших современных семей – утрата чувства сплоченности. Все очень заняты, у каждого масса своих дел и обязанностей. О каком чувстве сплоченности может идти речь, когда нам не хватает времени на элементарное общение друг с другом? Говоря о различных проблемах в семье, мы говорим о духе, о разуме, но совершенно забываем о чувствах. Господь наделил нас различными чувствами, но мы часто боимся их проявлять, прячем или же проявляем неправильно. Одна моя знакомая рассказывала: «Мне часто приходилось слышать: какая ты спокойная. Но спустя некоторое время, оказавшись в черной полосе жизни, я узнала о себе, что это было не спокойствие, а просто эмоциональная заторможенность. Я никогда не злилась, никогда не огорчалась, никогда не радовалась. Происходило это не потому, что я умела держать себя в руках, я не умела чувствовать. Надо отметить, что моя знакомая далеко не одинока. Очень многие из нас выросли, так и не научившись различать собственные чувства и управлять ими. Как часто мы в детстве слышали и, став родителями, сами повторяем: «Чего распускаешь нюни? Мужчины не плачут. Не переживай, купим тебе другого попугая, кошку, собачку. Не паникуй, не бойся» и так далее. Когда мы слышим подобное, как бы запрещающее нам выражать свои чувства, мы стараемся свое проявление чувств спрятать. Скрывая негативные чувства, мы стараемся будто бы стать лучше и делаем это изо всех сил. И вот мы не плачем, не злимся, не грустим, всегда улыбаемся, всегда спокойны. Мы не говорим об истинных чувствах, не говорим о чувстве оставленности, не говорим, что жалко бездомную собаку, притворяемся, что нечувствительны к боли. У меня все в порядке, мне не нужна помощь. Бог сотворил нас таким образом, чтобы мы могли испытать всю гамму чувств. Это одновременно и благословение, и проклятие. Бог дал нам способность чувствовать радость, удовольствие, любовь. Бог нам также дает ощущать боль, гнев и одиночество. Проблемы же возникают тогда, когда мы забываем, что невозможно чувствовать только приятное и оставаться безразличным к неприятному. На определенном этапе жизни многие из нас приходят к выводу, что существуют неприятные чувства, и их необходимо обходить стороной. Поступая подобным образом, мы лишаем себя очень важной стороны жизни. Мы вообще мешаем себе что-либо чувствовать. И поэтому наша первостепенная задача – научиться самому и научить наших детей испытывать всю гамму чувств без самообмана. В этом нам помогут три простых шага.
0: Мамины секреты.
1: Первый шаг. Необходимо уяснить себе, что не существует хороших или плохих чувств. Большинство из нас думает, что проявление положительных чувств – благо, а проявление отрицательных чувств – зло. Но чтобы позволить себе проявление всей гаммы чувств, необходимо знать: нет плохих или хороших чувств. Чувства – это лишь проявление того, что происходит внутри нас. Шаг второй. Необходимо изменить терминологию. Не будем говорить о плохих и хороших чувствах, а скажем, например, о спокойных и беспокойных чувствах. Таким образом, мы перестанем противиться проявлению всей гаммы чувств и, следовательно, не будем от них ограждаться. Шаг третий. Необходимо осознать, что каждое проявление чувств имеет определенную цель. Любое испытываемое чувство – это кладезь очень важной информации, которая необходима нам, чтобы выжить и удовлетворить свои глубинные потребности, правильно выстроить отношения с окружающими людьми. Например, чувство страха предупреждает нас об опасности, подсказывает, что нужно искать защиты и поддержки. Злость служит сигналом, что твои или чьи-то права нарушены. Злость – это как предохранительный клапан, который помогает ослабить эмоциональное напряжение, найти выход из создавшейся ситуации. Чувство одиночества помогает осознать нужду в человеческом общении. Боль позволяет осознать, что-то не так в нашем организме и так далее. Очень важно научиться правильно идентифицировать свои чувства. Для этого нужна тренировка, и тут вам поможет барометр чувств. Вырежьте из картона круг диаметром 20 см. Круг разделите на 8 секторов. В каждый из них впишите слова: «Мне грустно», «Я злюсь», «Мне страшно», «Я радуюсь», «Я горд», «Я виноват», «Мне одиноко», «Мне плохо». Вырежьте из картона стрелку и кнопкой прикрепите ее посередине круга. У вас получится стрелка, как на часах. На стрелке каждый должен написать свое имя. Можете повесить барометры на видное место. Каждый день выставляйте погоду на своем барометре и проверяйте ее на барометрах других. Можно выделить время, например, после ужина, когда все члены семьи будут выставлять стрелки на своих барометрах, показывая, как они в данный момент себя чувствуют. Дайте каждому возможность рассказать, почему он чувствует себя именно так, а не иначе. Чувства – удивительный Божий дар. Когда я говорю себе «не бойся чувствовать», то таким образом делаю первый шаг к полноценной счастливой жизни, которую для нас замыслил сам Бог. Чтобы научиться испытывать всю гамму чувств, приходится порой пройти через страх и боль. Если вы оказались в такой ситуации, то помните, вы не одни. С вами всегда сила Божья и Дух Святой. В Библии, в книге Иисуса Навина, в 1 главе, в 9 стихе, есть следующее обетование. «Вот я повелеваю тебе, будь тверд и мужествен, не бойся и не ужасайся, ибо я Господь Бог твой».
2: Все дышащее да хвалит Господа. Аллилуйя!
3: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
4: Для вас поет Белла Березина.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Благословение на каждый день. Ведущий – священнослужитель Александр Синицын.
2: Можно читать Священное Писание и не увидеть главного. Как такое возможно, спросите вы? Я приглашаю поразмышлять над словами Иисуса Христа из Евангелия от Иоанна, 5 главы. «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». С одной стороны, здесь Христос вроде бы призывает исследовать Писание. Но у меня всегда возникал вопрос, когда я размышлял над словами Христа, что вроде бы идет призыв исследовать Священное Писание, и тут же стоит выражение, которое означает «вы думаете иметь жизнь вечную». И как-то две вот эти фразы между собой не клеились. Я решил обратиться к греческий текст, к оригиналу, и увидел одну особенность, кстати, которую исправили современные переводы. Христос на самом деле обращается к иудеям, к людям, которые не могут принять Иисуса Христа как Мессию, как Спасителя. И Он обращается именно к ним и говорит следующее. Будьте внимательны. Вы исследуете Писание. Христос не призывает людей исследовать Писание, потому что Он обращается именно к тем людям в то время, в той культуре, где было принято Священное Писание исследовать. То есть люди это уже делали. Они уже занимались чтением, переводом и изучением. Поэтому Христос говорит именно о другом, что как раз люди, занимаясь чтением Священного Писания, не могут видеть главное. И тогда все встало на свои места. Люди читают Библию, ну, в данном случае, в том контексте, это Ветхий Завет. Они читают его, изучают, переводят, но не могут понять главного, не могут увидеть то, о чем это Писание говорит. И поэтому Христос как раз дальше об этом и продолжает. Вы исследуете Писание, потому что или ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную. Да, это была именно их цель – читать Священное Писание, понять Тору, притворить ее в жизнь, чтобы таким образом оказаться в Божьем Царстве, в Божьем правлении, в Божьем владычестве, жить на новой земле и быть спасенными. Вот нормальная цель, благородная цель, которую, в принципе, движут многими людьми, верующими сегодня в том числе, когда они открывают Библию и хотят ее читать, чтобы обрести вечную жизнь. Но они упускают главное, о чем как раз и говорит Христос. А они, то есть Писание или Священное Писание, свидетельствует о мне. Видите, как получается, что можно открыть священную книгу, читать ее, но упустить из вида самое главное – это Христа. Получается, чтение Библии должно меня подвести к чему-то большему. Не просто как выполнение некого ритуала или правила, который я должен делать каждый день, но именно читая в смирении и с открытым сердцем, мне важно ожидать, чтобы Бог открылся мне, чтобы мне прийти к познанию Бога, Христа, Спасителя. И если это чтение меня ведет к Богу, то тогда Священное Писание, само это чтение, достигло этой цели. Пусть это случится и в вашей жизни. Встретили Христа и нашли главное в Священном Писании.
3: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3w.org. 3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
4: Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться.
5: Для вас поет Расимя Шишова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.

0: В эфире детская программа «Библейские истории».
1: Итак, Авраам послушался Бога и покинул город, в котором жил много лет.
2: Авраам жил в древнем городе Ур. Однажды к нему обратился Бог и сказал: «Авраам, пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе». Авраам взял с собой также и Лота, своего племянника. Вместе они пошли в ту землю, которую указал ему Бог.
1: За то, что Авраам и Лот послушались Бога, Господь их обильно благословил. Стада овец, коз и верблюдов стали настолько большими, что их пастухи стали часто ссориться из-за того, где пасти скот.
2: Тогда Авраам предложил Лоту разделиться. Он дал Лоту возможность, чтобы тот сам выбрал землю, которая ему нравится больше.
1: Лот посмотрел вокруг и увидел реку Иордан. Вокруг нее росли прекрасные сады, и избрал Лот себе всю окрестность Иорданскую.
2: После этого Бог снова явился Аврааму и сказал: «Авраам, тебя ждет великая награда».
1: Но Авраам сказал Богу: «Ты не дал мне детей, и мой слуга получит мое наследство».
3: Авраам напрасно беспокоится, Бог может все.
2: Авраам не напрасно беспокоился. Ему на тот момент было уже больше 80 лет. Он был старше, чем я.
4: Ого!
3: Дедушка, ты еще не старый.
2: Спасибо, Вита.
5: А почему Авраам огорчался, что у него не было детей?
2: В те времена считалось большим проклятием не иметь наследника.
3: А почему Бог не давал ему детей? Он же сделал все, что сказал Бог.
1: Мы не всегда знаем действия Бога, ведь Бог действует так, как ему угодно. Но именно при этой встрече Бог снова повторил свое обещание.
3: Он пообещал Аврааму малыша?
2: Да, Бог снова заверил Авраама, что его ждет великая награда. Но прежде чем Авраам получит обещанного малыша, он должен будет вступить в завет с Богом.
5: Дедушка, а что такое завет с Богом?
2: Завет – это вступление двух сторон в особые отношения верности и преданности.
1: В древние времена люди очень хорошо знали это слово. Когда два человека вступали друг с другом в завет, они давали друг другу клятвы и обещали быть верными своим клятвам.
2: Подобный завет Бог предложил вступить Аврааму. Бог дал ему клятву, что если Авраам останется верным ему, то Господь Бог даст его потомкам всю землю, по которой странствовал Авраам.
3: А какую клятву Богу дал Авраам?
1: А Авраам поклялся Богу, что он будет верным ему и будет соблюдать его святой закон, и не будет поклоняться идолам.
2: В этот день Господь заключил завет с Авраамом, сказав ему: «Потомству твоему даю я землю сию, от реки Египетской до великой реки, реки Ефрата».
3: Ура! Скоро у Авраама появится малыш.
5: Сколько же ему было лет?
2: В это трудно поверить, но Аврааму было 100 лет, а его жене Саре было 90 лет.
4: Ого!
5: А разве такое возможно?
6: Нет, такое невозможно. В этом случае Бог совершил явное чудо для Авраама и Сары, потому что в такие годы люди не способны иметь детей.
5: А может, поэтому они так долго и ждали? Бог хотел им объяснить, что это чудо.
2: Именно так, Глаша. В Библии написано, что вера во всемогущество Бога позволила Аврааму стать отцом.
5: Какая хорошая история. Я люблю такие истории.
3: Авраам слушался Бога, и Бог дал ему малыша.
6: Правильно, Вита. У Бога были большие планы для потомков Авраама. Бог ожидал, что они совершат великие дела для Господа на этой земле.
5: А как Авраам и Сара назвали своего малыша?
1: Они дали ему имя Исаак, и переводится оно «тот, кто будет смеяться».
3: Он был хорошим малышом, он слушался своих родителей.
1: Да, но больше про Исаака и его потомков мы расскажем вам в наших следующих сериях. До новых встреч!
7: Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна» о девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром.

0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Для вас поет подростковая группа «Силах».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа.
2: Распятого за нас при Понтии Пилате.
3: Воскресшего в третий день.
4: И в Духа Святого, Господа Животворящего.
5: И во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь.
1: Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
6: Вы слушаете программу «Верую». В студии сотрудник Института перевода Библии при Заокской духовной академии Иван Лобанов.
7: Вероятно, вы уже открывали книгу под названием «Библия», и, может быть, вы даже серьезно продвинулись в ее чтении. Сегодня вместе с вами мы снова откроем эту книгу книг и попробуем в нашей короткой передаче из серии «Библия. Книга за книгой» сделать обзор второй книги Нового Завета – Евангелия от Марка. Мы зададим себе вопросы, на которые постараемся по возможности дать ответ. Зачем была написана эта книга? Каковы главные темы и сюжеты в ней? Каким в ней открывается стоящий за этой книгой божественный автор? Ведь для христиан Библия – это священное писание. В нашем обзоре мы будем использовать новый перевод Библии, подготовленный Институтом перевода Библии в Заокском, который вышел в 2015 году. Этот перевод межконфессиональный, в нем участвовали верующие разных церквей, как протестанты, так и православные. Работа над этим переводом продолжалась 22 года. Главным редактором перевода был Михаил Петрович Кулаков, а завершал работу уже его сын, Михаил Михайлович Кулаков. Само слово «Евангелие» означает в переводе с греческого «благая весть», отсюда русское слово «благовествование». Синоним этого выражения в других стилевых регистрах – «радостное известие», «хорошая новость». Можно перевести его как «добрая весть». Сегодня, когда новости состоят из того, что случилось плохого на свете, хорошие новости или добрые вести дорогого стоят. Евангелистов 4, но рассказывают они об одном событии, как говорит об этом большая часть Никео Цареградского символа веры. «Верую во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия и ненародного». Ради нас, людей, нашего ради спасения, сошедшего с небес и воплотившегося от Духа Святого и Марии Девы, и вочеловечившегося, распятого за нас при Понтии Пилате, страдавшего и погребенного, и воскресшего в третий день согласно Писаниям, и вошедшего на небеса, и справа от Отца сидящего, и грядущего вновь со славой судить живых и мертвых, царствию живого не будет конца. Тут есть два слова – воплотившегося и вочеловечившегося, которые описывают саму суть Евангелия. Бог явился во плоти. И это событие называется Боговоплощение. Евангелист Марк, второй евангелист, с которого я бы посоветовал вам начать знакомиться с Евангелием, пишет без всяких предисловий о том, что делает Иисус, когда живет на земле. Его история начинается с предтечи Иоанна Крестителя, который провозглашает начало служения Мессии, еврейского Машеаха, а по-гречески Христа. А затем он сразу переходит к делам Иисуса. Кстати, вторая причина, по которой именно с этого Евангелия стоит начать, это его размер, оно самое короткое. В нем всего 16 глав. Читая по главе в день, что занимает около 5 минут, можно за 2 с небольшим недели познакомиться сначала с сюжетом Евангелия, а затем и самым главным его героем – Иисусом. В первой главе мы читаем о делах Иисуса. «Оставив синагогу, Иисус тотчас направился вместе с Иаковым, братом его Иоанном, в дом Симона и Андрея. В это время теща Симона лежала в горячке. Как только Иисус сказали об этом, он подошел к ней, взял ее за руку, поднял ее. Жар у нее спал, и женщина смогла даже прислуживать им. А вечером, когда зашло солнце, к Иисусу понесли всех больных и бесноватых. Так что собрался перед домом тем весь город». Многих несчастных исцелил тогда Иисус от разных болезней. Первая глава Евангелия от Марка. В этом отрывке есть слово «тотчас», которое в первой главе встречается более 10 раз. Всего в Евангелии более 40 раз. Иисус действует и исцеляет. Причем делает это без промедлений. Свое Евангелие Марк написал в то время, когда находился в Риме вместе с апостолом Петром, между 64 и 68 годами по Рождеству Христову. В этом повествовании, адресованном главным образом язычникам и новообращенным христианам, Марк опирается на то, что мог рассказать ему о своем личном общении с Иисусом Петр, Основное внимание евангелист уделяет совершенным Иисусом делам, стремясь показать, что Иисус Христос, как Сын Божий, обладает властью над всякой болезнью, страданием и смертью. Иисус в повествовании Марка часто изгоняет нечистых духов. С этого евангелист начинает описание дел Иисуса в первой главе. Но вот описание этих чудес в главе 3. Иисус ведь многих уже исцелил. И потому страдавшие от разных болезней бросались к Нему, желая хотя бы коснуться Его. Духи нечистые при виде Его падали пред Ним и кричали: «Ты Сын Божий!» Иисус строго предупреждал их, чтобы не разглашали они, кто Он. Учительных глав книги немного, в ней тоже есть притчи, есть уникальные, которых нет в других Евангелиях, например, о том, как растет вера в человеке, в главе 4. «Царство Божие, — сказал Иисус, — также возрастает, как зерна, брошенные в землю. Ночью спит человек, днем встает, а зерна тем временем прорастают и тянутся вверх ростки. А как? Человек до поры не видит. Земля же в должный срок приносит плод. Сначала он дает зелень, потом колос, потом и полное зерно в колосе. И вот созревает зерно, и за серп человек берется, ибо время жатвы пришло». Страстное Евангелие – это особый раздел всех Евангелий, в том числе и Марка. Оно занимает в нем треть. В этой части рассказывается о последней вечере нашего Спасителя, предательстве Иуды и страданиях Иисуса в ночь перед распятием, а затем о самом распятии, мучительной и позорной казни на кресте. И кажется, что жизнь его закончилась полным провалом. Один ученик его предал, другой отрекся. Сам он умер, его ученики разбежались. Но потом происходит чудо воскресения. Христос воскрес. На этих словах Евангелие обрывается, или же его подлинное окончание казалось утеряно. Но в некоторых более поздних греческих рукописях сохранились варианты окончания, краткое и пространное. В привычном синодальном переводе дается как раз пространное окончание, которое вряд ли принадлежит Марку, так как его стиль и словарь сильно отличаются. Это стихи с 9 по 20. Главные же слова, которые должны были утешить христиан в Риме и ободрить их во времена гонений Нерона, сказал сам Иисус на допросе перед Синедрионом, советом иудеев. «И отвели Иисуса к первосвященнику, где собрались все первосвященники, старейшины и книжники. Первосвященники же и весь Синедрион пытались найти какое-нибудь свидетельство против Иисуса, чтобы осудить его на смерть, но не находили. Хотя многие лжесвидетельствовали против него, но их свидетельства не совпадали. Тогда первосвященник, выйдя на середину, спросил Иисуса: «Ты не отвечаешь? Ничего сказать не можешь на эти обвинения?» Но Иисус молчал и не давал никакого ответа. Снова спросил его первосвященник: «Ты ли Мессия, то есть Христос, Сын Благословенного?» «Да», — ответил Иисус, «и вы увидите Сына Человеческого, сидящего по праву руку Всемогущего, и увидите, как на землю явится Он с облаками небесными». И это главная надежда христиан – второе пришествие Христа на землю. Иисус скоро грядет. Ей гряди, Господи Иисусе.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». А теперь прибывают сии три – вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше.
1: Для вас поет семья Гапуровых.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье. Телерадиокомпания «Три ангела» представляет программу «Готовим вместе».
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Хорошо известно, что качественная и правильно подобранная пища – это лекарь для нашего организма. А полезные сладости – бывает ли такое? Еще как бывает! Необычные рецепты исключительно полезных конфет и вкусное, как ни странно, полезное домашнее мороженое – все это нам предстоит узнать сегодня.
1: Конфеты-сюрприз. 300 граммов фиников. Очистить от косточек, мелко нарезать. 150 граммов мякоти кокосового ореха натереть на мелкой терке. Полстакана миндаля замочить на ночь. Затем измельчить в блендере. 1 стакан пророщенных зерен пшеницы измельчить в блендере или несколько раз пропустить через мясорубку. 200 граммов сухого несладкого печенья натереть на терке или измельчить в блендере. Смешать все продукты, добавить 1 чайную ложку цедры лимона, 1 столовую ложку кунжута и 2 столовые ложки сока апельсина. Все тщательно перемешать руками. Сформировать конфеты в виде трюфелей. Обсыпать крошкой печенья. Хранить в морозильной камере. Банановый десерт. Бананы очистить, разрезать на 3 части. В каждую часть воткнуть шпажку. Приготовить глазурь. 1,5 столовые ложки крахмала развести в небольшом количестве воды. 0,5 стакана воды довести до кипения. Добавить 3 столовые ложки сахарного песка и разведенный крахмал, постоянно помешивая, варить до загустения. Снять с огня. Добавить чайную ложку цедры лимона, 2 чайные ложки растительного масла без запаха и 1/4 стакана лимонного сока. Перемешать. Каждый кусочек банана облить глазурью, обвалять в измельченном арахисе. Положить в морозильную камеру на 2 часа.
2: Такие конфеты я бы хотела есть каждый день и угощать им не только гостей, но и своих близких. Будьте здоровы и приятного аппетита! Пишите нам, дорогие друзья.
1: 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
2: Делитесь с нами впечатлениями. Расскажите о тех блюдах, которые с радостью и вдохновением готовите вы.
3: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
4: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
3: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.

0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Рождение. Ведущий – священнослужитель Михаил Волков.
1: Дорогие друзья, приветствую вас вновь на программе «Возрождение». И мы сегодня продолжим изучение жизни Авраама, Сары и его племянника Лота. Тема наших размышлений называется «Молитва за Содом и спасение Лота». Мы с вами обратимся к главе 18 книги Бытия, а также к главе 19 книги Бытия. В 18 главе книги Бытия говорится о том, что после того, как Авраам оказал гостеприимство ангелам, они решили пойти дальше. И гостеприимство Авраама на этом не закончилось. Он их не только встретил, но он решил их еще проводить. Есть такая известная поговорка: «Гостям рады, когда они приходят и когда они уходят», подразумевая следующую мысль: «Дорогие гости, а не пора ли вам восвояси? Вы уже надоели». Вот Авраам, он так не жил такими принципами. Он действительно радовался искренне незнакомым людям, и он не только был рад искренне их встречать, но также и не хотел... также неохотно с ними расставался. И в результате он стал наследником еще одного подарка от Господа. Господь сказал: «Утаю ли я от Авраама то, что хочу сделать в отношении Содома?» От Бога Авраам узнает о той участи, которая должна очень скоро, совсем скоро постигнуть погрязший во всех низменных грехах город Содом, а также другие города, окружавшие его. И вот как это говорится, вот как об этом говорится далее: «От Авраама точно произойдет народ великий и сильный, и благословлятся в нем все народы земли. Ибо я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним, творя правду и суд. И исполнит Господь над Авраамом, что сказал о нем. И сказал Господь: вопль содомский и гоморский велик он, и грех их тяжел он весьма. Сойду и посмотрю, точно ли они поступают так, каков вопль на них восходящий ко мне, или нет, узнаю. И обратились мужи оттуда и пошли в Содом. Авраам же еще стоял перед лицом Господа. И подошел Авраам и сказал: неужели ты погубишь праведного с нечестивым? Может быть, есть в этом городе 50 праведников? Неужели ты погубишь и не пощадишь место сего ради 50 праведников в нем? И Господь отвечает Аврааму, что, конечно, если там будет 50 человек, то этот город будет пощажен. Однако Авраам не успокаивается на этом. Он продолжает молиться, ходатайствовать за содомлян. Он говорит: а если там будет 40, а если 30, 20, и так они дошли до 10. И тогда Господь перестал говорить с Авраамом, сказав, что он не уничтожит город и ради 10 праведников. Вот такая милость Господа к согрешающему роду человеческому. Он готов терпеть целый город населением в несколько десятков тысяч человек ради 10 праведников, чтобы они не погибли. Однако, как показывает дальнейшая глава, 19, в этом городе не нашлось даже и 10.

Лот увидел и встал, чтобы встретить их, и поклонился лицом до земли. И сказал: «Государи мои, зайдите в дом раба вашего, и ночуйте, и умойте ноги ваши, и встанете поутру, и пойдете в путь свой». Но они сказали: «Нет, мы ночуем на улице». Он же сильно упрашивал их, и они пошли к нему, и пришли в дом его. Он сделал им угощение, и испек пресные хлебы, и они ели». Не правда ли? То, как встречает Лот ангелов и как встречает их Авраам, есть много общего. Но есть и ряд существенных отличий. Давайте обратим внимание, где находился Авраам, когда к его дому приблизились путешественники. 18 глава говорит о том, что он сидел при входе в шатер во время зноя дневного. Это очень важный момент. Друзья, а где находился Лот? 19 глава сообщает нам, что Лот сидел у ворот Содома. Сегодня современному читателю мало что говорят эти строки, но на самом деле в этих стихах есть существенная разница. Дело в том, что Авраам не гнался за внешним земным благополучием, за мирской или политической карьерой. Он довольствовался скромным, но в то же самое время очень важным положением патриарха своего рода, своей семьи. Он находился по праву господина своей семьи у входа в свой шатер. А Лот, о нем сказано, он сидел у ворот содомских. Что же такое ворота содомские? В книге притчи говорится о том, какой муж у добродетельной жены. Он не будет сидеть, где попало, он будет сидеть у ворот городских. Дело в том, что в те далекие древние времена у городских ворот собирались непростые люди. Это были своего рода органы местного самоуправления. Там собирались люди знатные, люди богатые, люди влиятельные. Они решали все важные для жизни города вопросы. Как вы думаете, друзья, а легко ли сделать, пусть даже маленькую политическую карьеру? Легко ли, например, занять должность мэра города, пусть даже не областного значения? Я уже не говорю о том, насколько тяжело сделать карьеру на более высоком уровне, чтобы стать чиновником в органах федерального значения. И вот Лот, он умудрился не только вернуться в Содом после своего освобождения из плена, но и занять в нем ответственное положение. Возможно, это стало благодаря тем деньгам, которые у него были как наследство от фараона египетского. Ведь не секрет, что часто должности в органах государственной власти покупаются за деньги. И поскольку Содом был город очень испорченный, коррумпированный, то вполне возможно, что Лот воспользовался деньгами фараона, чтобы купить себе место в органах государственной власти. И вот именно там, у ворот Содома, он встречается с ангелами Господними. Он также не знал, кто они. И он также, как и Авраам, проявляет дух гостеприимства. Но только, знаете, опять с небольшой разницей. Если Авраам бежит навстречу своим гостям, то Лот этого не делает. Он просто им кланяется до земли. Это тоже очень серьезный знак внимания для незнакомцев. И Лот научился этой учтивости от Авраама. Но в отличие от Авраама, он не бегает, он все делает не спеша, как и подобает человеку, занимающему высокое положение в очень известном городе. «И сказал: «Государи мои, зайдите в дом раба вашего, и ночуйте, и умойте ноги ваши, и встаньте поутру, и пойдете в путь свой». Но они сказали: «Нет, мы ночуем на улице». Он же сильно упрашивал их, и они

и пошли к нему, и пришли в дом его». Дальше говорится о том, что он им сделал угощение, также испек пресные хлебы, как и это сделал Авраам. Не говорится, конечно, что он омыл им ноги, но, возможно, это подразумевается. Но есть еще, друзья, одна интересная мысль в этом отрывочке. Авраам, хотя и проявляет дух гостеприимства к незнакомцам, но, тем не менее, он не упрашивает их, не уговаривает так настойчиво, как Лот. А Лот почему-то упрашивает очень сильно, настойчиво. Как вы думаете, в чем здесь причина? А причина вот в чем. Авраам не стремился жить в Содоме. Он стремился жить в шатре на природе, как и заповедал Господь человеку, чтобы он жил не в городе. Первым основателем города был Каин, поэтому Авраам не следовал дурному примеру Каина. Лот же, в отличие от Авраама, стремился во что бы то ни стало попасть в Содом. Вы помните, ранее мы говорили о том, что Лот сначала раскидывал шатры свои до Содома, однако жизнь простого кочевника его не устраивала, и он решил поселиться в более комфортных, удобных условиях. У него был дом в Содоме, дом, естественно, благоустроенный, там все было, много комнат, канализация, вода. Вряд ли у Авраама были те же удобства, поскольку он жил в шатре. И, однако же, у Авраама была нравственная обстановка, нравственное окружение совсем другое. Авраам жил безопасно, ничто не угрожало ни его жизни, ни жизни его домашних. С Лотом же обстояли дела иначе. Содом был очень опасный для проживания город. Он был сильно развращенным. И там процветал очень древний, известный порок гомосексуализма. И поэтому Лот переживал, что содомляне, увидев новых людей в городе, обязательно воспользуются возможностью и изнасилуют их. Поэтому он так настойчиво уговаривает их остановиться у него. Дальнейшие события подтверждают эту мысль. Давайте прочитаем об этом далее в 19 главе. «Еще не легли они спать, как городские жители, содомляне, от молодого до старого, весь народ, со всех концов города окружили дом. И вызвали Лота, и говорили ему: где люди, пришедшие к тебе на ночь? Выведи их к нам, мы познаем их». Друзья, вы представляете, что происходит? Еще не легли они спать, дело было вечером, весь город, написано, от мала до большого окружает дом Лота. Это невероятно, это непостижимо, вряд ли мы можем сегодня себе такое представить. Однако Иисус Христос предупреждал, что такое состояние жителей должно тоже наступить, потому что как было во дни Ноя или как было во дни Лота, так будет и незадолго до прихода Сына Человеческого на нашу землю во второй раз, уже не для избавления грешников, а для их погубления. «Лот вышел к ним ко входу и запер за собою дверь, и сказал: братья мои, не делайте зла. Вот у меня две дочери, которые не познали мужа. Лучше я выведу их к вам. Делайте с ними, что вам угодно. Только людям сим не делайте ничего, так как они пришли под кров дома моего». Интересно, как дальше строит отношения, диалог с содомлянами Лот. Он обращается к ним: братья мои. С одной стороны, бесспорно, он проявляет учтивость, вежливость, надеясь так укротить их разбушевавшиеся страсти. Но такой вежливостью он только подливает масло в огонь. Есть очень поучительная притча по этому случаю. «Что возмущенный источник и поврежденный родник, то праведник, падающий перед нечестивыми». Авраам так не делал. Авраам в свое время сказал царю Содомскому:
поднимаю руку мою к владыке неба и земли, что даже нитки от ремня обуви твоей не возьму». И Авраам пользовался большим авторитетом у содомлян. Лот же, который так настойчиво стремился в Содом, который, в отличие от Авраама, не брезговал нитками с ремней обувных их царей, а стремился этих ниток нахватать как можно больше, не имел такой нравственной силы. У него не было авторитета, и содомляне ему дали это почувствовать. Они сказали ему: «Вот пришелец и хочет судить. Мы знаем, как ты получил эту должность. Ты купил ее за деньги. Ты по-прежнему чужак для нас. Мы не будем тебя слушать. И теперь мы с тобой еще хуже поступим, чем с этими твоими гостями». Настораживает меня еще один момент в речи Лота. То, как он идет дальше, как он дальше с ними разговаривает. «У меня есть две дочери, девственницы. Воспользуйтесь лучше ими». Вы представляете, какие страшные слова произносит Лот. Даже если его незамужние дочери этих слов не слышали, все равно, что происходило в голове у Лота, как сильно угасла его вера, как сильно он изменился. Это был совсем уже другой человек, не тот, который однажды решился отправиться в далекий путь со своим дядей Авраамом. Живя в Содоме, его вера почти угасла, и хотя он и мучился, живя в Содоме, тем не менее нельзя ходить по грязной дороге и не испачкать ног. Что-то безвозвратно было утеряно в сознании Лота. Он предлагает своих дочерей на растерзание толпы. И написано дальше: «Очень приступали к человеку сему, к Лоту, и подошли, чтобы выломать дверь». И теперь пришло время действовать Богу. «Тогда мужи те простерли руки свои и ввели Лота к себе в дом, и дверь заперли». Уже не Лот открывает и запирает дверь, это делает за него Господь. «А людей, бывших при входе в дом, поразили слепотою от малого до большого, так, что они измучились, искав входа». Друзья, вы представляете, что опять происходит? Эти люди были поражены слепотою. И вместо того, чтобы прийти в ужас от осознания того факта, что они сейчас вот лишились зрения все разом, этого не произошло. Напротив, они еще проявили большее усердие, чтобы найти вход. И это усердие было настолько великим, что они измучились. Сколько сделали они попыток? Можно только догадываться, сколько надо мужчине сделать попыток найти дверь, чтобы он устал. У пророка Исаии в 26 главе есть очень поучительные слова по этому поводу. «Если нечестивый будет помилован, то не научится он правде, будет злодействовать в земле правых и не будет взирать на величие Господа. Господи, рука Твоя была высоко поднята, но они не видали ее. Увидят и устыдятся ненавидящий народ Твой, огонь пожрет врагов Твоих». Исаия, хотя и жил намного позже этих событий, но такое чувство, как будто он описывал то состояние, которое было у содомлян. «Рука Господня была высоко вознесена над ними, но они ее не видели. И если бы они даже были помилованы Господом, то не научились бы они делать добро, а стали бы делать зло по-прежнему. Настолько сильно были испорчены их сердца». Почему же содомляне докатились до такого состояния? На этот вопрос есть очень интересный ответ у пророка Исаия. «Вот в чем было беззаконие Содомы, сестры твоей, и дочерей ее, в гордости, пресыщении и праздности. И она руки бедного и нищего не поддерживала. И возгордились они, и делали мерзости пред лицом моим. И, увидев это, я отверг их.
Оказывается, человек не сразу опускается до такого низкого состояния, когда предпочитает противоестественное разжигание похоти, когда вместо женщины ему хочется познать мужчину. Начинается все с гордости и пресыщения, и праздности, когда у человека появляется избыток денег, и когда он этим избытком не делится с теми, кому хуже, кто находится в нужде, тогда это приводит к гордости, и человек начинает все больше и больше суммы тратить на себя. И, однако, этого становится недостаточно, и человек хочет удовлетворять свои потребности все на более высоком уровне. Наконец-то его пресыщает и этот высокий уровень, и тогда он начинает делать то, о чем ранее даже боялся помыслить. Никто не опускается до такого скотского состояния сразу. Этот процесс длится достаточно продолжительное время, и он может занимать даже, если говорить о народах, сотни лет, несколько столетий. Однако, если вовремя не остановиться, то человек, не знающий Господа и не любящий Его, обязательно опустится на самое дно нравственности. Сказали мужи те Лоту: «Кто у тебя есть здесь еще? Зять ли, сыновья ли твои, дочери ли твои? Кто бы ни был у тебя в городе, всех выведи из сего места, ибо мы истребим место сие, потому что велик вопль на жителей его Господу, и Господь послал нас истребить его». И вышел Лот и говорил с зятьями своими, которые брали за себя дочерей его, и сказал: «Встаньте, выйдите из сего места, ибо Господь истребит сей город». Но зятьям его показалось, что он шутит. Смотрите, что происходит дальше. Ангелы обращаются к Лоту: «Лот, мы готовы спасти всех, кто у тебя есть в этом городе. Кого позовешь, того спасем». И Лот выходит в ночь, выходит в Содом. Как вы думаете, страшно ему это было делать или нет? Конечно, да. Ведь совсем недавно страсти только улеглись, и теперь Лот открывает дверь, чтобы идти и предупредить других своих родственников. Из этого краткого повествования мы можем сделать вывод, что у Лота было как минимум 4 дочери, 2 из которых еще не знали мужа, а минимум 2 были уже замужними. Не говорится, сколько было у Лота замужних дочерей, говорится лишь о том, что он разговаривал с их зятьями, но им показалось, что он шутит. Как такое может быть? Неужели Лот походил на шутника? Он пережил такой стресс, он с риском для жизни прошел через город, полный ослепших, но в то же самое время свирепых, злых людей, направился к их дому. И что же такого шутливого они могли увидеть в Лоте? А дело все было вовсе не в Лоте, а в том, что они настолько привыкли к Содому, настолько им казались незыблемыми его устои, что они не могли себе представить такую мысль о внезапной гибели Содома. И они никак не ответили на предложение Лота. Тогда ангелы стали торопить Лота. Они видели тщетность усилий Лота по спасению и решили спасти хотя бы самого Лота. Они взяли его как малого ребенка под руки, и также не только его, но и жену его с дочерьми, и вывели их из Содома. Однако на выходе из Содома случилась еще одна беда. Жена Лота, которая очень сильно привязалась к Содому, не могла поверить, что он будет уничтожен, и что теперь она лишается всего имущества, нажитого ценой всей их скитальческой жизни. Она оборачивается назад, несмотря на строгое предупреждение Бога, и превращается в соляной столб.
Иисус Христос по этому поводу говорил, что никто, взявшийся за плуг и оборачивающийся назад, неблагонадежен для Царства Божия. Дальше идет разговор Лота с ангелами. Они ему говорят: «Лот, спасайся на ту гору», а Лот говорит: «Нет, мне лучше вот в этот город, Сигор». Ангелы не спорят с ним. Опять удивительно, как ведет себя Лот. Ну а дальше, друзья, происходит нечто невероятное. Дочери спаивают отца и производят от него потомство. Как-то мне довелось побывать в Эрмитаже. И в Эрмитаже находятся две картины голландского художника Эйтевала и Иоахима. Называются они «Лот и его дочери». На одной картине изображен Лот, которого дочери спаивают, а на другой – обратная ситуация. Лот спаивает дочерей. Я тогда подумал, какой нехороший художник так исказил библейскую историю. Но вот сейчас, друзья, я пришел к выводу о талантливости художника. Ведь вольно или невольно, приняв решение жить в Содоме, Лот тем самым напоил своих дочерей содомским вином. И не их вина, что они выросли такими. Мы видим, что девственность – это не состояние половых органов в первую очередь, это состояние ума, интеллекта. И он был очень серьезно поврежден у дочерей Лота. Это очень печальная история. Лот был спасен благодаря заступнической молитве Авраама. Его дядя вновь поспешил к нему на помощь, и благодаря его молитве Лот был спасен, как головня, исторгнутая из огня. Друзья, но мы не должны так делать. Господь оставил нам много предупреждений в Слове Своем, и Он не будет нас миловать более, чем миловал до этого. Нам нужно всерьез принять предупреждение Господа.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». «Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит, и выведет, как свет, правду твою и справедливость твою, как полдень».
1: Для вас поет Белла Березина.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Дело всей жизни. Ведущие Ирина Кириченко и Михаил Севастьянов.
2: Сегодня мы будем говорить о выдающемся немецком физике, который является одним из основоположников квантовой теории. Выведенный им закон излучения назван его именем. Ему принадлежат труды по термодинамике, теории относительности, философии естествознания. Кроме того, он является лауреатом Нобелевской премии по физике 1918 года.
1: Дело всей жизни. Макс Планк.
2: Макс Планк родился 28 апреля 1858 года в семье юриста, профессора права Кильского университета Иоганна Юлиуса Вильгельма фон Планка и Эммы Планк, урожденной Пацик. Когда мальчику исполнилось 9 лет, семья переехала в Мюнхен. Там он поступил в Королевскую Максимилиановскую гимназию. Преподаватель математики пробудил у одаренного ученика интерес к естественным и точным наукам. Впоследствии Планк писал:
3: «Закон сохранения энергии был принят мной как Евангелие, как первый из тех абсолютных законов, которые управляют внешним миром».
2: Однако, выбирая профессию, Макс Планк не сразу избрал физику. Его привлекала классическая филология и музыка. И хотя физика одержала верх, музыка всегда оставалась на видном месте в жизни Планка и даже в некоторые периоды вытесняла остальные интересы. В течение 3 лет Планк изучал математику и физику в Мюнхенском и год в Берлинском университетах. Один из его профессоров в Мюнхене оказался плохим пророком, когда посоветовал молодому Планку избрать другую профессию, так как, по его словам, в физике не осталось ничего принципиально нового, что можно было бы открыть. Эта точка зрения, широко распространенная в то время, возникла под влиянием необычайных успехов, которых ученые в 19 столетии достигли в приумножении наших знаний о физических и химических процессах. Свои исследования Планк посвящал в основном вопросам термодинамики. Ученую степень доктора Планк получил в 1879 году, защитив в Мюнхенском университете диссертацию о втором начале термодинамики. А известность он приобрел после объяснения в 1900 году спектра так называемого абсолютно черного тела, заложившей основу развития квантовой физики. Абсолютно черным телом называют некий предмет, чье излучение зависит только от температуры и видимой площади поверхности. В 1919 году Планк был удостоен Нобелевской премии по физике за 1918 год в знак признания его заслуг в деле развития физики благодаря открытию квантов энергии. На церемонии вручения премии прозвучали слова одного из шведских ученых:
3: «Теория излучения Планка – самая яркая из путеводных звезд современного физического исследования и пройдет, насколько можно судить, еще немало времени, прежде чем иссякнут сокровища, которые были добыты его гением».
2: Макс Планк всю свою жизнь был посвященным и неизменным сторонником христианства. Бог, в которого верил ученый, всемогущий, всезнающий, великодушный, но в то же время и непостижимый, который наполняет собою все и открывается людям через символы, в том числе и через физические законы. Планк был заинтересован в познании истины и Вселенной. Он считал, что у настоящего ученого должны быть воображение и вера.
3: «Впечатляют уроки истории всех времен и народов, которые учат нас, что именно наивная, ни в чем не поколебимая вера, которую религия дарит своим приверженцам, дает наиболее мощные стимулы к творчеству, причем в области политики ничем не меньше, нежели в науке и искусстве.
2: В своем докладе «Религия и естествознание» Планк пытается с точки зрения ученого, воспитанного в духе точного исследования природы, осветить вопрос, можно ли совместить истинное религиозное сознание с естественно-научным познанием. Или, другими словами, может ли человек, получивший естественно-научную подготовку, быть одновременно и истинно религиозным человеком? Вот что он пишет.
3: «Куда ни кинь взгляд, мы никогда не встретим противоречия между религией и естествознанием, а напротив, обнаруживаем полное согласие как раз в решающих моментах. Религия и естествознание не исключают друг друга, как кое-кто ныне думает или опасается, а дополняют и обуславливают друг друга. Самым непосредственным доказательством совместимости религии и естествознания, даже при самом критическом взгляде на вещи, вероятно, является тот исторический факт, что глубокой религиозностью были проникнуты как раз самые великие естествоиспытатели всех времен – Кеплер, Ньютон, Лейбниц. К началу нашей культурной эпохи занятия естественными науками и религией находились в одних и тех же руках. Старейшей прикладной и естественной наукой – медициной – занимались жрецы, а местом проведения научных исследований в средние века были главным образом монашеские кельи.
2: Ученый утверждает, что как религия, так и наука в конечном результате ищут истину и приходят к исповеданию Бога. Религия славит Бога в начале, наука в конце всех мыслей. Первая представляет его как основу, вторая – как конец всякого феноменального представления о мире. Далее, Планк указывает на то, что если мы приписываем Богу, кроме всемогущества и всеведения, еще атрибуты добра и любви, то приближение к Нему доставляет ищущему утешение человеку ощущение счастья в высокой мере.
3: Против такого представления нельзя выставить с точки зрения естествознания ни малейшего возражения.
2: Последние десятилетия жизни Планка были омрачены трагическими событиями. Его первая жена, урожденная Мария Мерк, с которой он вступил в брак в 1885 году, умерла в 1909 году, оставив четверых детей, трое из которых не пережили Первой мировой войны. Оставался только один сын, Эрвин, который был казнен в 1945 году из-за участия в заговоре против Гитлера. Планк пережил и этого сына. Планк воспринял приход фашистов в 1933 году к власти в Германии как национальную трагедию. Человек сложившихся взглядов и религиозных убеждений, он открыто выступал в защиту еврейских ученых, изгнанных со своих постов и вынужденных эмигрировать за границу. Будучи президентом общества фундаментальных наук, Планк использовал все возможности, чтобы сохранить немецкую науку и прекратить преследование ученых-евреев. Порой его действия приводили Гитлера в такой гнев, что уже ничего не оставалось, как молча все выслушать и удалиться. В дальнейшем Планк изменил тактику, стал более сдержанным и осмотрительным, хотя нацисты, несомненно, знали о его взглядах. Как патриот, любящий родину, он мог только молиться о том, чтобы германская нация вновь обрела нормальную жизнь. Он продолжал служить в различных германских ученых обществах в надежде сохранить хоть какую-то малость немецкой науки и просвещения от полного уничтожения.
1: Дело всей жизни. Макс Планк.
2: Планк прожил почти 90 лет. Он глубоко интересовался философскими проблемами, связанными с причинностью, этикой и свободой воли, а также выступал на эти темы в печати и перед профессиональными и непрофессиональными аудиториями. Исполнявший обязанности пастора в Берлине, Планк был глубоко убежден в том, что наука дополняет религию и учит правдивости и уважительности. Он призывал:
3: «Следует неутомимо и непрестанно продолжать борьбу со скептицизмом и догматизмом, с неверием и суеверием, которую совместно ведут религия и естествознание. А целеуказующий лозунг в этой борьбе всегда гласил и будет гласить – к Богу».

0: Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Для вас поет Расимя Шишова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Вопрос-ответ. В студии священнослужитель Александр Синицын.
2: Часто люди задают вопросы, и верующие, и неверующие в том числе, которые только начинают читать Священное Писание. Кто такой Мелхиседек? О Мелхиседеке мы встречаем упоминание в книге Бытие, 14 глава, стих 18. Давайте прочитаем. «И Мелхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино, он был священник Бога Всевышнего». Вот здесь упоминается о Мелхиседеке, что он является царем Салима. Вообще в будущем этот город Салим и будет Иерусалим, то есть священный город еврейского народа. Ну и, конечно же, место, где родится потом в будущем Иисус Христос, Мессия. Так вот, про Мелхиседека говорится, что он является царем Салима. Так? И в то же время упоминается, что он еще является и священником Бога Всевышнего. Скорее всего, Мелхиседек является действительно той личностью, то есть лидером, с одной стороны политическим, а с другой стороны духовным, у которого было именно представление об истинном и живом Боге. Это редкость, поскольку в те времена люди поклонялись разным богам. Тем не менее, мы видим, что в этом человеке вот есть такое понимание, что есть все-таки Бог, именно Всевышний. И когда Авраам совершает удачную, скажем, такую вылазку, освобождение своего племянника Лота от захвата, да, царями, он приходит именно как раз вот на эту долину царскую, где происходит вот встреча Авраама с Мелхиседеком. И Мелхиседек, естественно, выходит с тем, чтобы его встретить, и, как говорится далее в 19 тексте, «и благословил его, и сказал, благословен Авраам от Бога Всевышнего, Владыка неба и земли», и так далее. То есть он как бы его благословляет. И в этом отношении, если мы говорим о Мелхиседеке, что это такая вот историческая личность, казалось бы, вопрос решен, да, то есть я на него ответил. Однако, что интересно, когда мы читаем послание апостола Павла к евреям, то мы видим, что апостол Павел сравнивает Иисуса Христа, то есть Мессию, именно с Мелхиседеком, да, у которого было священство и царская власть, и Христос, получается, тоже является и царем, и священником. И вот эта вот загадочная личность Мелхиседек становится таким прообразом Иисуса Христа, который есть истинный Господь всех, а также есть и истинный священник, который вошел в небеса, да, в небесное святилище, и принес туда свою жертву, как бы за грехи всего человечества, а ныне является нашим ходатаем. И вот этот вот образ политический и духовный, и религиозный, да, он соединяется в одной личности, как Мелхиседека, так он указывает таким прообразом, что ли, является самого Иисуса Христа, в котором тоже две власти, политическая и духовная, они соединились в одной личности –

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Господня земля, и что наполняет ее, Вселенная и все живущее в ней.
2: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
3: Для вас поет Лилия Мурга.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Выход есть. Ведущий, руководитель социальных проектов «За здоровый образ жизни» Сергей Смирнов.
2: Друзья, всем привет! Сегодня мы с вами продолжим говорить на тему алкоголь. И не просто на тему алкоголь, а о том, что выход есть из алкогольной зависимости и о всех факторах, употребляющих его, мы сегодня поговорим. Итак, рассмотрим некоторые популярные представления, которые многие пытаются оправдать употребление именно алкоголя. Знаете, интересно, что многие вспоминают Павлова, профессора Павлова, с тем, что он резал собачек. Да, действительно, он очень много опытов поставил с собаками, но мало кто знает, что он был принципиальным трезвенником и оставил очень много трудов, которые связаны с принципиальной трезвенностью. Вот. Очень многие Толстой, Шичко, Бехтерев, Веденский, Федор Григорьевич Углов – это знаменитые люди, которые оставили очень много трудов относительно вопросов трезвости. Ну вот, что касается, к примеру, Павлова, интересный опыт он произвел с собачками. Одну собачку, которая была подвешена на ремнях, ей давали импульс тока. После импульса тока собачка начинала злиться и колотилась и скалилась. Но после этого ей давали еду. В следующий раз опять собачке подводили ток, она опять скалилась, но ей давали еду. После этого опять собачке подводили ток, она уже не так скалилась, но уже ждала, что ей сейчас дадут еду. И после многократного продолжения, когда собачки начали давать ток, собачка уже начала радостно вилять хвостом, и у нее выделялась слюна, потому что она понимала, что сейчас ей дадут еду. Когда ей давали ток, ей было неприятно. То же самое происходит и с алкоголем. Когда люди употребляют алкоголь, часто срабатывает вот этот эффект рефлексов. На одной из программ мы говорили, почему алкоголь не может давать веселье, да? Потому что тот же алкоголь на похоронах или на поминках, он не дает веселья. Люди употребляют алкоголь, но они не веселятся. Это просто рефлексы, которые сложились с определенными ситуациями в той или иной обстановке. Сегодня мы будем с вами продолжать разрушать некоторые мифы, в которые верят многие, попадаются, думая, что алкоголь несет что-то доброго. Алкоголь только разрушает. Алкоголь является прекрасным растворителем. Он растворяет браки, дружбу, отношения, но только не приносит ничего позитивного. Итак, кто-то сказал, что алкоголем можно согреться. Некоторые ошибочно полагают, что алкоголь помогает согреться, и для них зимнее время – это возможность оправданно употреблять еще больше алкоголя. Правдой является то, что концентрированные алкогольные яды дают чувство мгновенного тепла, особенно в периоды снижения температуры воздуха. Но тепло, которое чувствует человек, абсолютно не вызвано мгновенным сжиганием алкоголя в организме, а только расширением кровеносных сосудов. Таким образом, кожные покровы получают большее количество крови, что, собственно говоря, и повышает немного их температуру. Но этот эффект длится очень короткое время, потому что циркулирующая кровь быстро охлаждается на уровне кожных покровов, и за этим следует ощущение холода внутри всего организма. После этого снижается температура всего тела. Когда кожные покровы еще посылают мозгу сигналы чувства тепла, а организм уже страдает от снижения температуры, и человек может совершенно не осознавать этого. Именно поэтому многие пьяные люди нередко умирают прямо на улицах. Они засыпают, но не замечают того, что температура тела критически снизилась. В Великую Отечественную войну наши солдаты, выпивавшие, как говорят, наркомовские 100 грамм, не чувствовали холода и замерзали, не предприняв попытку для своего спасения. Поэтому во многих частях Красной Армии люди начали отказываться от вот этого, в кавычках, ворошиловского пайка, отказывались от того, чтобы принимать этот яд, а только использовали для того, чтобы промывать раны. Интересно, что многие сегодня, до сегодняшнего момента, в 9 мая, любят вспоминать о том, что вот наркомовский 100 грамм, как же так? Да, был опыт, его начали употреблять, но, как мы читали раньше, солдаты стали больше замерзать, сдаваться в плен, терять бдительность. Поэтому мало кто знает, что в мае 1942 года главнокомандующий армии издал указ не давать наркомовские 100 грамм 43-м и 42-м, 43-м, 44-м и 45-м году наши советские солдаты были трезвые, крепкие и сильные. Сегодня те, кто производит вино, не очень любят и не очень-то хотят, чтобы об этом многие знали, а хотят, чтобы постоянно на 9 мая произносила фраза «наркомовские 100 грамм». Но теперь вы это знаете, я думаю, что эту информацию вы передадите другим. Некоторые говорят, что красное вино предотвращает образование тромбов. Да, ресвератрол, находящийся в красном вине, препятствует образованию тромбов и воспалительных процессов. Но он в такой же мере присутствует в свежем виноградном соке, клубничном, практически во всех других фруктах. Зачем нам получать это вещество вместе с ядом и наркотиком, который нагрузит весь организм и приведет к его сбою? У людей, те, которые ежедневно употребляют 2-3 киви в течение месяца, риск возникновения тромбов снижается на 18%. Но в отличие от алкоголя, который увеличивает уровень триглицеридов в крови,

Виноград и аминокислота, аргинин из орехов и овощей стимулируют выработку оксида азота. Поэтому употребляйте больше фруктов и овощей. Немного алкоголя, кто-то говорит, что для беременной не опасно. Друзья, ну, при всей той информации, которую мы уже получили, говорили в предыдущие дни, понятно, что даже малые дозы алкоголя, они опасны не то, что для взрослого человека, но они тем более опасны для ребенка, а тем более они влияют на плод, потому что плод получает от матери все необходимое. Поэтому настоятельно рекомендуется полное воздержание не только в период беременности, но и перед планируемым периодом зачатия ребенка. Обследования с использованием магнитно-резонанса показали изменения в структуре мозга детей, чьи матери употребляли алкоголь в умеренных, в кавычках, умеренных, да, количествах. Питер Хоппер из Королевского университета Белфаст Северной Ирландии отметил, что любое употребление количества алкоголя попадает в мозг ребенка. Только задумайтесь, его мозг только формируется. И вот любое количество, оно попадает уже в мозг формирования ребенка. Исследования показали, что плод чувствителен к влиянию алкоголя не только в первом триместре, но и на протяжении всего периода внутриутробного развития. Каждый прием алкоголя разрушает десятки миллионов нейронов мозга ребенка. Кто-то говорит, существует безалкогольное пиво. Да, то есть теоретически его называют безалкогольным, но его не существует, потому что технически пиво должно содержать определенное количество алкоголя, и закон разрешает минимальное его содержание до 0,5%. Как правило, в пиве содержится от 3,5% до 5% алкоголя, в некоторых случаях может быть больше, до 13%. В обычном фруктовом соке содержится, как правило, меньше 0,1% алкоголя. Некоторые здесь и говорят, а как же кефир, ну, любимая фраза тех, кто пытается себя оправдать. А в кефире недостаточное количество алкоголя, чтобы это убило мозг, нагрузило печень. А вот пиво, чем опасно еще, в нем содержится также хмель. Хмель – это очень близкий родственник конопли, и он больше всего влияет по половым функциям. Поэтому сегодня на, кстати, ненормальную репродуктивную половую жизнь больше всего влияет три основных фактора. Первый – это сигареты, второй – это конкретно пиво, и для молодежи, что важно очень знать, ранние половые отношения. Возвращаемся к алкоголю и, к примеру, к пиве. Даже если в так называемом, в кавычках, безалкогольном пиве не содержится большого количества алкоголя, оно имеет вкус настоящего пива и пробуждает желание употребить алкогольное вот это ядовитое вещество. Именно по этой причине тем, кто желает перестать употреблять спиртное, нужно принять твердое решение отказаться и от этого вида пива. Для детей же безалкогольное пиво – это путь привыкания к вкусу спиртных вот этих ядов алкогольных, что впоследствии может привести к тому, что они станут алкоголиками. Алкоголь – следующий миф. Кто-то говорит, ну это малокалорийный такой продукт. Зачастую мы забываем о том, что алкоголь – это еще и весомый источник калорий. В одном грамме алкоголя содержится 7 килокалорий. Только жиры дают больше – 9 килокалорий в одном грамме. В придачу этому спиртное также еще стимулирует аппетит. А что употребляет в этом состоянии человек? То, что способно еще больше нарушить его баланс. Чипсы, арахис или другие солености. А для еще большего усугубления ситуации на следующий день возникает аппетит именно на соленые жирные блюда. Бесспорно, алкоголь способствует увеличению веса. Миф, что алкоголь якобы помогает уснуть. На самом деле алкоголь нарушает качество сна. Относительно малые его дозы могут вызвать сонливость или частые пробуждения в течение ночи. Многие быстро засыпают после относительных доз, может быть, даже небольших доз алкоголя. Но кто начинает принимать алкоголь как успокоительное средство, не способны спать всю ночь. Их сон становится прерывистым, каким-то фрагментарным. Поэтому не верьте мифам, примите правильное решение и помните, выход есть.

Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону.

0: телефону. Код города 831, телефон 279-9222. А также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Бог любит вас и желает вам счастья.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет группа «Фарбы життя».

0: Евангелие идущих. Ведущий Юрий Захватаев.
1: Вот владыка просил воды у нее из сосуда. Дай же, о самарянка, славы отечества ради, жажду имущему влаги испить мне гостеприимно. Деяние Иисуса. Парафраза Святого Евангелия от Иоанна.
2: Все женщины ведут в туманы. Возможно, эти слова еще до Марины Цветаевой сказал один из мужчин женщине, о которой евангелист Иоанн написал в 4 главе своего Евангелия, и которую сегодня мы называем несколько пренебрежительно – «самарянка». «Все женщины ведут в туманы». Эти слова служили ей напоминанием того, кем она была и кем она останется. И неважно, кто ей сказал их – первый, второй или третий, или тот, с кем она сейчас, но тот, кого она так и не может назвать своим мужем. Поскольку туманным было не только ее прошлое, но и ее будущее.
3: Итак, приходит он в город Самарийский, называемый Сихарь, близ участка земли, данного Иаковом сыну своему Иосифу. Там был колодец Иаковлев. Иисус, утрудившись от пути, сел у колодезя. Было около 6 часа. Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Иисус говорит ей: «Дай мне пить». Ибо ученики его отлучились в город купить пищи. Женщина самарянская говорит ему: «Кто ты, будучи иудей, просишь пить у меня, самарянки?» Ибо иудеи с самарянами не сообщаются. Иисус сказал ей в ответ: «Если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе: дай мне пить, то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую».
2: Основная идея, которую мне хотелось бы подчеркнуть, заключается в том, что Иисус идущий, он неустанно идет к своей цели. Но даже и его жизненный путь был не менее утомителен, чем наш. А потому и ему нужно было время, чтобы отдохнуть. Мы впервые видим Иисуса уставшим. Мы впервые видим его сидящим. И впервые мы видим его нуждающимся. Это один из тех редких эпизодов, когда Иисус является не даятелем благ, а человеком просящим. Хотя это и ненадолго. Я несколько раз читал этот эпизод и никак не мог понять, почему Иисус, который мог совершать чудеса, не смог чудесным образом утолить свою жажду. Зачем он попросил женщину о помощи, которая подумала, что к ней в очередной раз пристают? Вообще, мне этот эпизод и фраза «дай мне пить» напомнила другую историю из жизни Спасителя, когда на Голгофе он попросил у людей воды. Да, произойдет это чуть-чуть позже, однако это не случайно. Мне показалось, что с этой неутоленной жаждой Иисус прожил на земле всю свою жизнь. Жаждал не только Христос, жажду испытывала и женщина, и утолить ее могла только вода. Вообще в Евангелии от Иоанна вода – это зачастую символ веры. Понимаете, возможность по-настоящему поверить у иудеев и самарян появилась лишь с приходом живого Спасителя, Мессии. До этого они вроде бы верили, они пили из источников, оставленных им праотцами. Они строили свою веру на традициях и верованиях, которые передавались из поколения в поколение, но это не утоляло их жажду, не утоляло их потребность в живой вере, которая становится таковой лишь после встречи с живым Мессией. Только живой Иисус и личная откровенная беседа с Ним может утолить жажду как человека, так и самого Мессии, ведь Он нуждался и нуждается в нас точно так же, как мы нуждаемся в воде. И что удивительно, когда самарянка поняла это, она позабыла обо всем и пошла в город. И после ее рассказа весь город встал на ноги и пришел к Иисусу. Они превратились в идущих. Только для меня остается загадкой, как люди поверили той, которая вела в туманы. Однако это не главное. Главное в том, что Иисус вывел ее из дымки прошлого и неопределенности настоящего и дал ей уверенность в будущем. Теперь она знала, куда ей идти. Теперь она стала идущей.
4: Спасибо.
2: Пожалуйста.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его –

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Молодежная программа «Пит-стоп».
2: Привет! Дорогие друзья, это вновь «Пит-стоп», наш гараж, и вы заехали сегодня к нам. Так же, как сегодня к нам заехал Богдан, Наташа, Лена и Сергей. А сегодня у нас очень важная тема, звучит она так. Уважение к старшим. Это, так скажем, очень широкая тема, но мы ее попытаемся сузить.
3: У него другой талант. Он хочет заниматься не медициной, а в юриспруденцию идти. Родители могут воспринять это как, ну, как в штыки, то, что вот он меня не уважает, но почему?
4: Они тебя не воспитывали, ты кое-как выкарабкался, и они вообще все забросили. Как можно...
2: Получается, их уважать не нужно. Как вы понимаете слова в Библии записаны, которые я уже читал? «Почитай отца и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле». Хочу с такого начать вступление. Современные подростки и молодежь с пеленок считают, что они самые умные. Правда? Ну вы подумайте, сейчас мы продолжим. Они думают, что родители их не понимают, что вокруг все не правы, а только они правы. Согласны ли вы с этим утверждением? Было ли это в вашей жизни? Что вы на этот счет думаете?
4: Не то, что мы не всегда, ну, правы, они тоже правы. Тут нету кого-то правых, виноватых. Просто мы думаем так, какое поколение сейчас идет, мы же выросли в нем. И есть, правда, аспекты, в которых мы мудрее. Ну, разве нет? Время меняется, традиции меняются. Мы узнаем что-то новое, рассказываем их, они принимают это в штыки. Мы смотрим на них, они принимают это в штыки. И делаем то же самое, когда они нас наставляют.
5: Вообще, что такое уважение? Уважение же надо заслужить.
2: Вот, давайте перед тем, как мы это перейдем, все-таки хотелось еще один вопрос еще раньше сказать. Как вообще вы думаете, сегодня молодежь, подростки относятся к взрослым? Вот вы смотрите вокруг, ваши друзья, ваши близкие, вы сами, как относятся к взрослым людям?
5: Мне кажется, из-за того, что очень часто, ну, взрослые же... Они наставляют, учат, а иногда у них это переходит границы, вот эта черта. И поэтому подростки, они либо воспринимают это как людей, которые сейчас опять будут учить, и меня вообще не будут слушать и понимать, либо как людей, которые могут дать какой-то отдельный совет. Все зависит от самого
2: взрослого. Чаще как все-таки человек, который сейчас меня будет учить, наставлять, и мне этого не хочется.
5: Ну, я думаю, все мы такие самостоятельные сейчас пошли люди.
6: Я думаю, ничего не поменялось. Из поколения в поколение все повторяется. Просто есть всякие случаи частные. В каких-то семьях строго воспитывают, в каких-то семьях дети, ну, ни шагу назад, ни шагу там влево-вправо, в каких-то семьях наоборот, и это везде всегда повторяется. В каждом возрасте, там, до 10, там, одно, после 10 другое, в целом всегда все одно и то же, я думаю, и нет никаких отклонений.
2: То есть так же, как раньше уважали или не уважали взрослых?
6: В каком-то возрасте сегодня... приходит уважение, в каком-то еще хочется самовыражаться, такой вот бунтарский дух. Вот, поэтому я не думаю, что что-то меняется.
2: Но есть же все-таки критерии культуры. В какой-то культуре больше уважения к старшим, к взрослым.
6: Да, в какой-то
2: согласны?
6: Культуре...
2: Где-то на восточных культурах отец или старший, вообще любой. Мать,
5: даже,
2: главное.
5: Ну, граничит со страхом.
2: Со страхом, да.
5: Там, есть, ну, это говорю... как бы, я не считаю, что это очень здоровое мышление, скажем так.
6: Они считают, что у нас особо здоровое. Это везде. У них тоже с поколения то же самое.
5: Сейчас зависит от родителей, я считаю. Как они воспитывают, дают свободу, не дают свободу. Кто-то считает, что мы должны сами набить шишки, а кто-то думает, зачем ему набивать свои шишки, если у меня есть мои шишки, и я ему расскажу.
2: И он не набьет свои.
5: Да.
2: Что такое уважение к старшим? Как вы это понимаете?
5: Место
2: как это правильно делать?
5: В автобусе выступать.
2: Место в автобусе.
5: Ну, я думаю, всегда учитывать мнение этого человека, всегда, ну... Ну, его ставить во что-то ценное, потому что неуважение – это когда человека ставят ни во что, и что бы он там ни говорил, даже если мы его послушаем, нам вообще все равно. А если мы этого человека уважаем, мы все равно, ну, вольно-невольно прислушаемся к нему, если он какие-то советы будет давать, дельные.
2: И вот теперь самый главный вопрос.
6: Уважение – это не всегда возраст.
5: Ну да, ну сейчас речь идет о старшем.
4: Ну то, что Наташа сказала вначале, его надо заслужить, ну, уважение. Да.
6: Мы говорим об уважении именно к старшим или вообще об уважении?
2: Ты спросил, нет, что мы такое говорим уважение, уважение к старшим. А мы говорим именно о уважении к старшим, к родителям, или это будь то это родители или кто-то другой. Не родственник тебе вообще, бабушка или дедушка, или мужчина в автобусе, женщина старше тебя.
6: Ну да, но уважение, оно как бы, оно всегда должно быть по умолчанию стоять. А уже там какой человек, уже от этого ты отталкиваешь. Ты изначально как бы от себя делаешь все, то есть ты как бы, я не знаю, где-то там что-то, ну, идешь на уступки какие-то, прислушиваешься там как бы, ну, а потом со временем ты уже понимаешь, что человек, ага, ну, в принципе-то вот здесь его можно и не слушать, не такой уж он этот, и все. И потихонечку, может быть, уважение к нему, как бы просто уважение как к человеку, как просто вот то, что человек, я вот не буду сейчас ему ставить подножку, чтобы он упал лицом в лужу.
5: Он плохо с тобой обращался, этот человек, если этот человек вообще какую-то гадость
6: сделал.
5: Ну,
6: я говорю, ну и все. Ну,
2: то есть, нет, Богдан говорит, как раз таки, то есть человека, если ты не знаешь, априори должно быть уважение. Но да. Потом, когда ты его узнаешь, ты делаешь вывод, ты, и твое отношение к нему может измениться.
6: Ну да, то есть я его не знаю, кто он там, он президент там, или он что-то другое делает. Я просто его уважаю, потому что
2: Это на самом деле очень легко уважать человека, которого ты не знаешь. Ну, он тебе ничего не сделал.
6: Ну, а потом?
2: Давайте давай тебе сложнее. Вот наши родители, взрослые, которых мы знаем, и которых решение или их мнение, или их совет нам не очень нравится, или вообще не нравится. Нужно ли их уважать просто потому, что они старшие?
6: Я думаю, это оно как бы не зависит друг от друга. Ты можешь уважать, но при этом как бы ты можешь и поспорить, и еще что-то.
2: Так что же тогда уважение тогда с таким старшим?
6: Уважение, отношение к человеку, наверное, просто в целом.
4: Да, вне зависимости от того, ну, следуешь ты его советам или нет, если мы говорим
2: то
4: про
2: есть,
4: это.
2: Подожди, значит, уважать, я тебя уважаю, но я тебя слушать не буду. И советы твоим не буду.
5: К примеру, старший дает какой-то, ну, родитель дает какой-то совет. Вот, ты понимаешь, что ты, ну, не можешь пойти по этому совету, знаешь, какой-то альтернативный вариант или что-то еще. Но ты этого человека слушаешь.
2: Это твое
5: слушаешь,
2: чисто субъективное мнение.
5: Ты человека этого слушаешь, угу. Ты им... Ну, ты с ним соглашаешься, даешь ему свою точку зрения, показываешь ему как-то более-менее спокойно. То есть не отворачиваешься от него сразу, не посылаешь его куда подальше, а просто обоюдно и, ну, как бы решать этот вопрос. Если человек уважает себя тоже, как бы это же должно быть взаимное уважение, то он тебя выслушает и все-таки твою точку зрения тоже как-то одобрит.
4: Вот, допустим, пример. То, что если ребенок не идет по стопам родителей, многие же родители хотят, чтобы они шли по его
2: конечно.
4: Стопам. То, что ребенок не идет не по их стопам, это же не неуважение, правильно? У него другой талант, он хочет заниматься не медициной, а в юриспруденцию идти. Родители могут воспринять это как, ну, как в штыки, то, что вот он меня не уважает, но почему? Ну, как бы, он может для того, чтобы воспользоваться их советами, то, что будь упорным, там, да, занимайся, еще что-то. Он уважает их, и он берет что-то для себя, ну, как бы. Это не значит, что он их не уважает, правильно?
2: Да, хорошо, спасибо. Я хочу прочитать стихи библейские, которые говорят четко, прям безапелляционно. «Слушай, сын мой, или дочь моя, да, наставление отца твоего, и не отвергай завета матери твоей». «Слушай, сын мой, наставление отца твоего, и не отвергай завета матери твоей». Еще очень нам известная заповедь, пятая в законе Божьем. «Почитай отца и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле». Как вы понимаете эти слова? И можно ли в какие-то, ну, частные случаи, так скажем, исключения из правил привести вот к этим заповедям, к этим словам?
5: Если твои родители ведут такой образ жизни, ну, бывает же всякое, что они выпивают, ну, или, не знаю, вообще пьяницы, вот просто они тебя не воспитывали, ты кое-как выкарабкался, и они вообще все забросили. Как мы можем...
2: Получается, их уважать не нужно.
6: Нет, я думаю, их уважать нужно.
4: Да, их надо уважать.
6: Уважение будет даже просто в том, что ты увидишь, что он валяется, ты поможешь встать, доведешь, там, не знаю, укроешь. Ну, нет, тебе не обязательно после этого, я не знаю, он скажет, что сынок, там, бери мою тачку, езжай сейчас в клуб, там, у меня еще остался алкоголь, допивай.
5: Если вот эти, ну, родители будут давать вот такие же советы, почему я должна их слушать? Я не собираюсь их слушать.
4: Мне кажется, мы уже пришли к тому, что слушать советы и уважать это, ну, прям
2: хорошо.
4: По разным сторонам.
2: Да, по разным сторонам. Давайте теперь немножко в другую степь. Сегодня у нас очень-очень много возможностей получать информацию. Интернет, телевидение, друзья наши, самые достоверные источники информации, как мы думаем, да, то есть и еще много-много путей. И один из них – это родители, которые, может, говорят: сынок, я живу, я знаю, в наше время, то есть я имею опыт. Вот на одной стороне опыт родителей на чаше весов, на другой стороне информация, которую мы можем взять сегодня из мира. Да, компетентная информация, много вариантов, возможности ее получить. Что бы вы выбрали? И чем бы вы руководствовались больше? Родительским опытом или опытом взрослых? Или информацией, которую можно почерпнуть сегодня отовсюду?
5: Ну, можно же воспользоваться и тем. Допустим, там, я заболела. Вот. Мама знает, как меня лечить. Но в интернете также есть еще много новых способов, которые другие люди советовали. По факту, интернет — это же все равно люди, это все туда сливают.
2: Да, да.
5: Вот, и поэтому, почему я не могу воспользоваться социальными сетями и не вылечиться?
2: То есть, и то ты будешь. Мама тебя лечит одним, и ты еще добавляешь там присыпки с другого.
5: Ну, я думаю, это полезно — питаться информацией оттуда и оттуда.
6: Я думаю, что интернет и родители, нельзя ставить, что вот родители здесь, интернет здесь. Это источники информации просто. Где-то можно взять чуть-чуть такую
2: информацию. Рано или поздно ты должен будешь выбор сделать. Где-то, например, мама говорит вот так тебе.
6: Но если она мне говорит, что...
2: А ты в интернете прочитал совсем по-другому.
6: Но если она мне говорит, что, не знаю, парацетамол от желудка, а я читаю в интернете, что парацетамол от головы, то понятно, что вот такие случаи. А, ну...
4: От сферы деятельности зависит. Ну, как бы...
2: В каком смысле сферы деятельности?
4: Ну, допустим, зачем мне... я приду к бабушке и спрошу, там, как мне заблокировать карту? Ну, грубо говоря, да? Потому что она мне расскажет. Ничего. Ну, даже если она расскажет, скажет: вот, пойди в банк. Зачем мне идти в банк и мучиться с этим, если я могу загуглить это? Ну, и узнать то, что я могу там ввести какой-нибудь этот и заблокировать. Мне кажется, просто зависит, там, допустим, я доверяю родителям в плане друзей, допустим. Потому что они мудрые, они правда видят людей насквозь. Но если я буду спрашивать что-нибудь про интернет, про компьютер или еще что-нибудь, правильно, я не к ним пойду.
2: Понятно. Ну, давайте не будем это трогать.
6: Я не думаю, что это вообще к уважению относится. В принципе, ты просто, ты можешь слушать как и кого-то другого, и при этом все равно уважать. Уважение, я думаю, все равно должно быть вообще, всегда должно быть уважение, особенно к родителям.
2: Я вот опять же хочу вернуться к тому, что я не говорю, не обсуждайте ситуации, когда у вас, например, мама, она вообще с доктором, с медициной ничего общего не имеет, а у вас тут есть рядом